0: есть мы говорим о том, что формирует и наделяет смыслом наше прошлое, настоящее и будущее. Ведущая – главный редактор издательства «Новое литературное обозрение» Ирина Прохорова. По воскресеньям после 16 часов. Культура повседневности. Программа предназначена для лиц старше 16 лет. Россия возвращается на восток. Арабский мир, Иран, Индия, Китай ближе, чем когда-либо. И все же на пути еще много преград. О тонкостях восточной политики и дипломатии, региональных конфликтах и союзах, особенностях менталитета и о месте России во всем этом рассказывает журналист-международник Аббас Джума. Каждую среду после 20:00 разбираемся в вопросе чуть глубже и чуть шире, чем обычно, в программе «Идем на восток». Программа предназначена для лиц старше 16 лет.
1: Говорит Москва.

Внимание, внимание! Говорит Москва. 94,8.

0: Рекордс. Москва. 94.8 FM.
1: И сердце брошу на алтарь.

Внимание, внимание! Говорит Москва. 94,8.

0: чиста, лети в мой сад, голубка.
1: Говорит Москва.

Внимание, внимание! Говорит Москва. 94,8.

0: Внимание, внимание! Говорит Москва. 94,8.
1: В суматохе дня, не отрицая, говорю себе, но почему? В поднебесье радугой сверкая, жизнь твоя бессмысленный гламур.

Сердце льется осенью стихами. Я смотрю реальности в глаза. Хочется горячими руками ласково обнять, сказав «моя».

Внимание, внимание! Говорит Москва. 94,8.

Вы слушаете «Радио говорит Москва». Свидетельство о регистрации СМИ Л номер FS77-649-62. Выдано Роскомнадзором 4 марта 2016 года. Главный редактор Бабаян Роман Георгиевич. Частота 94,8 FM. Сайт говоритмосква.ру. Программы «Радио говорит Москва» предназначены для слушателей старше 16 лет.

0: Внимание, внимание! Говорит Москва. 94,8.
1: Подписывайтесь и читайте телеграм-канал радиостанции «Говорит Москва». Эксклюзивы, актуальные комментарии, анонсы. Все самое ценное и интересное из эфира. Ищите наш канал в поисковой строке Telegram по запросу «Радио Говорит МСК» слитно и латиницей.
0: Слушать. Думать. Знать. Говорит Москва. 94,8 FM.

Родные песни на радиостанции «Говорит Москва». Из архива студии грамзаписи «Мелодия».

страна трудовая поет. Забудьте сердце, сердце волнуется, почтовый покурится груз. Мой адрес не дом и не улица, мой адрес Советский Союз. Мой адрес не дом.

броду. Не беда вам искупаться, чтобы к девушкам добраться. Нет у вас деликатного подхода. Деликатного подхода.

0: кони в воздухе мелькнули, только гривами махнули. Казаки стали с девушками рядом. Стали с девушками рядом. Покраснев ярче макового цвета, говорят им красавицы на это: вашу удаль видим сами, и насчет знакомства с вами никаких возражений больше нету. Возражений больше нету.
1: Говорит Москва. Прогулки по старой столице.

Радиостанция «Говорит Москва» представляет...

0: Говорит Москва. Поющее сердце столицы. Родные песни.
1: Никого не будет в доме, кроме сумерек. Один зимний день в сквозном проеме незадернутых гордин, незадернутых гордин. Только белых мокрых комьев быстрый промельк маховой, только крыши

нежданно по портьере пробежит вторжение дрожь, тишину шагами меря, ты как будущность войдешь. Ты появишься у двери в чем-то белом, без причуд, в чем-то впрямь из тех материй, из которых хлопья шьют, из которых хлопья шьют. Никого не будет в доме, кроме сумерек. Один зимний день в сквозном проеме незадернутых.

0: Внимание, внимание! Говорит Москва. 94,8.
1: Привычные экономические модели больше не работают. Страны вынуждены считаться с новой реальностью. Что и когда придет на смену старому миру? Михаил Хазин делится своим видением будущего. Каждый понедельник после 10 утра. Экономика. Программа предназначена для лиц старше 16 лет.
0: Внимание, внимание! Говорит Москва. 94,8.
2: Родные песни на радиостанции «Говорит Москва».
3: Оу, ес! Я гениальный сыщик, мне помощь не нужна. Найду я даже прыщик на теле у слона. Как лев, сражаюсь ради, прыжусь я, как пчела. А мех, как у собаки, а глаз, как у орла. Оу, ес! Руки моей железной боятся как огня. И в общем бесполезно скрываться от меня. Провор, не макати, вынос, леви, вала. А не как у собаки, а глаз, как у орла. Я в разных странах, и если захочу, то поздно или рано я всех разоблачу. Как мышь, крадусь во мраке, плыву, как камбала. А нюх, как у собаки, а глаз, как у орла.
2: Радиостанция «Говорит Москва» представляет родные песни. Нам есть что вспомнить. Родные песни.

Говорит Москва. Поющее сердце столицы. Родные песни.

с майским утром, с тихим садом, с гибкою рябиною, с вишнею, черемухой.

тебя, моя родная, ни с кем я не сравню. Мне тебя сравнить бы надо с первой красавицей, что своим веселым взглядом к сердцу прикасается, что походкой легкой подошла нежданная, самая далекая, самая желанная. Как это все случилось?

мечту свою храню. Тебя, моя родная, ни с кем я не

0: Москва. Приложение «Говорит Москва». Звонки в прямой эфир, голосование и смс-сообщения, подкасты наших передач, прямые аудио и видеотрансляции. Слушать, думать, качать. В App Store и Google Play. Внимание, внимание! Говорит Москва. 94,8. Нам есть что вспомнить. Родные песни.
1: Он не вышел ни званьем, ни ростом, ни за славу, ни за плату, на свой необычный манер. Он по жизни шагал над помостом, по канату, натянутому, как нерв. Посмотрите, вот он без страховки идет, чуть

Крики браво его оглушали. А литавры, как по мухам по голове

четверти пути. Он смеялся над славою бренной, но хотел быть только первым. Такого попробую кровь не попробовать над ареной. Он по нервам, нам по нервам шел под барабанную дробь. Посмотрите, вот он без страховки идет, чуть правее наклон, упадет, пропадет. Чуть левее наклон, все равно не спасти. Но замрите, ему остается пройти не больше четверти пути. Закричал дрессировщик из двери, клали лапы на носилки. Но прост приговор и суров, был растерян он или уверен. Но в опилке, но в опилке он пролил досаду и кровь. И сегодня другой.

Радиостанция «Говорит Москва» представляет «Родные песни». Нам есть что вспомнить. «Родные песни».

Радиостанция «Говорит Москва» представляет «Родные песни».

0: Внимание, внимание! Говорит Москва. 94,8.
1: Пуля. Крайняя мера. Не будем категоричны. Разберемся в вопросе. Знание – наше оружие. В эту среду в эфире президент Центра системного анализа и прогнозирования Ростислав Ищенко. Лучшие в своем деле эксперты объясняют, к чему ведут последние события. Со вторника по пятницу после 10 утра в программе «Револьвер». Программа предназначена для лиц старше 16 лет.
2: Гомес, Джорди Альба, Лео Месси! Lionel Messi does it again. He's superhuman.
3: Broken for Fabregas. Now it's Iniesta. This is it. That's the goal. Spain have scored it.
2: Dear, dear. I don't believe it. What a goal we have just seen from Roberto Carlos. That is amazing.
4: Пока Юрген Клопп и Пеп Гвардиола спорят о схемах,
5: Месси и Роналду бьются за золотой мяч,
4: а российский футбол продолжает удивлять.
5: Мы это обсуждаем вместе с вами.
1: Актуальные спортивные дискуссии и аналитика. Авторитетное мнение экспертов и слушателей. В эфире «Говорит Москва». Каждый понедельник после 8 вечера принимайте пас. Это «Голевая передача». Программа предназначена для лиц старше 16 лет.
0: Говорит Москва, 94,8.

0: никогда.
1: Родные песни на радиостанции «Говорит Москва». Из архива студии грамзаписи «Мелодия».

0: песни были родные.
1: Ваше благородие, госпожа разлука, все мы с ней не встретимся, вот какая штука. Письмецо в конверте, погоди, не рви,

благородие, госпожа удача. Для кого ты добрая, а кому иначе? 9 граммов сердца, постой, не зови. Не везет мне в смерти, повезет в любви. 9 граммов сердца, постой, не зови. Не везет мне в смерти, повезет в любви. Ваше благородие, госпожа Победа, значит, моя песенка до конца не спета. Перестаньте, черти, да клясться на крови. Не везет мне в смерти, повезет в любви. Перестаньте, черти, да клясться на крови. Эх, не везет мне в смерти, повезет в любви.

0: Где учиться и чему? Как не прогадать с профессией? Образование доступно для тех, кто знает, где его получить. О поступлении в вузы, новых специальностях и учебных процессах рассказывают ректоры и преподаватели университетов. Каждый вторник после 8 вечера в программе «Радио Академия». Программа предназначена для лиц старше 16 лет. Слушать настоящее, думать о будущем, знать прошлое. Самые актуальные и важные события в городе, стране и мире в информационной программе «Отбой».
1: Ваше мнение очень важно для нас. Пожалуйста, оставайтесь на линии.
0: Со вторника по пятницу после 18 часов. «Отбой». Программа предназначена для слушателей старше 16 лет.

0: Говорит Москва.
1: 94.8 FM.
0: Говорит Москва. Поющее сердце столицы.

мы куда-то все спешим, друг друга ждать не хочется, пока свой путь не завершим, пока тропа не кончится, остановись и оглянись.

и мелькают города. Проходят годы лучшие, пока не пройдена черта. Остановись при случае, остановись и оглянись. Не туча вдаль торопится,

Радиостанция «Говорит Москва» представляет «Родные песни».

0: Внимание, внимание! Говорит Москва. 94,8.
1: Много тысяч лет назад человек начал приручать животных. Говорят, тогда люди умели понимать их язык. Сегодня этот навык утерян, но, как и наши предки, мы продолжаем жить бок о бок с животными. Кто они такие, наши питомцы? Все о собаках, кошках, хомяках и даже лошадях в программе Григория Манева «Зов предков». Каждую субботу после 11 часов. Программа предназначена для лиц старше 12 лет.
2: Осторожно, дверь закрывается. Следующая станция театральная.
3: Марин, ну куда ты опять собралась?
4: Я тебе сейчас все расскажу. Там такая премьера.
5: Не знаете, в какой театр сходить, какой концерт посетить или какую выставку посмотреть?
3: Рассказываем по пятницам после 12.
5: Премьеры, бенефисы, биеннале в программе «Выход в город». Программа предназначена для лиц старше 16 лет.
6: Я направляю режим больных к их выгоде сообразно с моими силами
7: и моим разумением, воздерживаясь от причинения всякого вреда и несправедливости. В какой бы дом я ни вошел, я войду туда
6: для пользы больного, будучи далек от всякого
8: намеренного, неправедного и пагубного.
1: Я врач. Программа о том, что помогает и что препятствует развитию здравоохранения в России и мире. О том, как жить, чтобы никогда не болеть. Каждую субботу после 12 часов. Врачи и пациенты. Программа предназначена для лиц старше 16 лет.
0: Право знать. Говорит Москва. Родные песни на радиостанции «Говорит Москва».

Радиостанция «Говорит Москва» представляет «Родные песни». Нам есть что вспомнить. «Родные песни».

вспоминая лучшее, когда песни были родные. Родные песни.

0: Москва. Россия возвращается на восток. Арабский мир, Иран, Индия, Китай ближе, чем когда-либо. И все же на пути еще много преград. О тонкостях восточной политики и дипломатии, региональных конфликтах и союзах, особенностях менталитета и о месте России во всем этом рассказывает журналист-международник Аббас Джума. Каждую среду после 8 вечера разбираемся в вопросе чуть глубже и чуть шире, чем обычно, в программе «Идем на восток». Программа предназначена для лиц старше 16 лет. Найдите «Радио говорит Москва» в социальных сетях. Яндекс.Дзен. Говорит МСК. Новости, которые попали в эфир, и те, что до него не добрались. ВКонтакте. Говорит Москва. 94.8 FM. Название станции вводите кириллицей. Смотрите трансляции и записи программ в нашем YouTube-канале «Говорит Москва». «Говорит Москва». И подписывайтесь на Telegram «Говорит МСК». Название аккаунта набирайте слитно и латиницей. Срочные новости, комментарии, высказывания гостей, анонсы программ. Ищите наши аккаунты в соцсетях. Все они указаны на сайте «говоритмосква.ру».
1: Внимание! Говорит Москва.
2: 94.8.
3: Нам есть что вспомнить. Родные песни.

Радиостанция «Говорит Москва» представляет «Родные песни». Нам есть что вспомнить.

0: Внимание, внимание! Говорит Москва. 94,8.
1: Пуля. Крайняя мера. Не будем категоричны, разберемся в вопросе. Знание – наше оружие. В эту среду в эфире президент Центра системного анализа и прогнозирования Ростислав Ищенко. Лучшие в своем деле эксперты объясняют, к чему ведут последние события. Со вторника по пятницу после 10 утра в программе «Револьвер». Программа предназначена для лиц старше 16 лет. Доллар, Форд, демократы, республиканцы, Кока-Кола, бургеры, бейсбол, Голливуд. Что такое США и что значит быть американцем? Как устроена жизнь в Америке? Чем отличаются их проблемы от наших? Об Америке без геополитики и военщины в программе Рафаэля Ардуханяна «Америка Лайт». Легкий разговор о жизни в Америке. По пятницам после 8 вечера и по субботам после 14. Америка Лайт. Программа предназначена для лиц старше 16 лет. Приложение «Говорит Москва». Звонки в прямой эфир, голосование и смс-сообщения, подкасты наших передач, прямые аудио и видеотрансляции. Слушать, думать, качать. В App Store и Google Play.
2: Я направляю режим больных к их выгоде сообразно с моими силами.

0: разумении, воздерживаясь от причинения всякого вреда и несправедливости. В какой бы дом я ни вошел, я войду туда
1: для пользы больного, будучи далек от всякого
2: намеренного, неправедного и пагубного.
3: Я врач. Программа о том, что помогает и что препятствует развитию здравоохранения в России и мире. О том, как жить, чтобы никогда не болеть. Каждую субботу после 12 часов. Врачи и пациенты. Программа предназначена для лиц старше 16 лет. Подписывайтесь и читайте телеграм-канал радиостанции «Говорит Москва». Эксклюзивы, актуальные комментарии, анонсы. Все самое ценное и интересное из эфира. Ищите наш канал в поисковой строке Telegram по запросу «Радио Говорит МСК» слитно и латиницей.
4: Внимание, внимание! Говорит Москва. 94,8.

0: Родные песни на радиостанции «Говорит Москва». Из архива студии грамзаписи «Мелодия».
1: Не секрет, что друзья не растут в огороде. Не продашь и не купишь друзей. И поэтому я так бегу по дороге с патефоном волшебным в тележке своей.

0: большой секрет для маленькой такой компании, для скромной такой компании, огромный такой секрет. Ла-ла-ла-ла-ла-ла. Секрет, что друзья — это честь и отвага, это верность, отвага и честь.
1: Отвага и честь — это рыцарь и шпага. Всем глотателям шпаг никогда их не съесть.

0: Ой, огромный такой секрет. Ла-ла-ла-ла-ла-ла-ла-ла-ла-ла-ла-ла-ла-ла-ла-ла-ла-ла-ла-ла-ла-ла-ла-ла-ла-ла-ла-ла-ла-ла-ла-ла-ла-ла-ла-ла-ла-ла-ла-ла-ла-ла-ла-ла-ла-ла-ла-ла-ла-ла-ла-ла-ла-ла-ла-ла-ла-ла-ла-ла-ла-ла-ла-ла-ла-ла-ла-ла-ла-ла-ла-ла-ла-ла-ла-ла-ла-ла-ла-ла-ла-ла-ла-ла-ла-ла-ла-ла-ла-ла-ла-ла-ла-ла-ла-ла-ла-ла-ла-ла-ла-ла-ла-ла-ла-ла-ла-ла-ла-ла-ла-ла-ла-ла-ла-ла-ла-ла-ла-ла-ла-ла-ла-ла-ла-ла-ла-ла
1: не хотят на цепочке сидеть.
2: Их заставить нельзя ни за какую коврижку, от безделья и скуки балдеть.

огромной такой компании, огромный такой секрет. Ла-ла-ла-ла-ла-ла-ла-ла-ла-ла-ла-ла-ла-ла-ла-ла-ла-ла-ла-ла. Не секрет, что друзья в облака обожаю уноситься на крыльях и без, но бросаются к нам, если нас обижают.

0: Поговорить.
1: Родные песни на радиостанции «Говорит Москва».

говорит Москва, поющее сердце столицы. Родные песни.

0: Внимание, внимание! Говорит Москва. 94,8.
1: Доллар, Форд, демократы, республиканцы, Кока-Кола, бургеры, бейсбол, Голливуд. Что такое США и что значит быть американцем? Как устроена жизнь в Америке? Чем отличаются их проблемы от наших? Об Америке без геополитики и военщины в программе Рафаэля Ардуханяна «Америка Лайт». Легкий разговор о жизни в Америке. По пятницам после 8 вечера и по субботам после 14. «Америка Лайт». Программа предназначена для лиц старше 16 лет.
0: Внимание! Говорит Москва.
2: 94,8 FM.
3: Родные песни на радиостанции «Говорит Москва».

Радиостанция «Говорит Москва» представляет «Родные песни». Нам есть что вспомнить.

тосковать не мог. Больше он ничего не умел, больше он ничего не хотел. Человек был словно лучик, словно солнечный осколок. Он хотел, чтоб стало лучше, чтобы грустный стал веселым.

отбирал тоску, чтобы ты тосковать не мог. Больше он ничего не умел, больше он ничего не хотел. От его незлого смеха сколько раз светлели лица, но убили человека в 41-м на границе.

0: тосковать не мог. Так пошла от тропы тропа, так зажглась от судьбы судьба, так зажглась от судьбы судьба, от судьбы судьба.
1: Нам есть что вспомнить. Родные песни.

0: тебя.
1: Радиостанция «Говорит Москва» представляет родные песни. Нам есть что вспомнить. Родные песни.

но вполне. Пиши мне чаще, мой адрес море, мой адрес море, да востребование мне. Порой с гвоздя гитару снимет старшина, и сразу в публике наступит тишина.

И между прочим, будь уверена вполне, пиши мне чаще, мой адрес море, мой адрес море, да востребование мне.

им не жалей, нежности своей к тебе, морячка, вернусь я вскоре. Ты, между прочим, будь уверена вполне, пиши мне чаще, мой адрес море, мой адрес море, до востребования мне. Пиши мне чаще, мой адрес море, мой адрес море, до востребования мне.

0: Внимание, внимание! Говорит Москва. 94,8.
1: 7 утра в российской столице. В студии Евгения Егошина. Здравствуйте. Силы ПВО сбили на подлете к Москве еще 4 беспилотника. По данным мэра Сергея Собянина, число перехваченных над столичным регионом дронов выросло до 25. На месте падения обломков работают экстренные службы. Приостановлена работа аэропортов Внуково, Домодедово, Шереметьево и Жуковский, сообщили в Росавиации. Авиагавани принимают и отправляют рейсы по согласованию. Россельхознадзор может снять ограничения на ввоз товаров из Армении. Поставки возобновятся при условии соблюдения регламентов, установленных ведомством. Для этого Еревану необходимо предоставить результаты расследования нарушений, информацию о принятых мерах и алгоритм соблюдения ветеринарных и фитосанитарных требований ЕАЭС, пишет «Известия». Ранее ведомство полностью ограничило поставки подкарантинной продукции из республики. Глава Россельхознадзора Сергей Данкверт объяснил решение недостаточным контролем качества на армянских предприятиях и подчеркивал, что оно не связано с политикой. С конца мая в Россию запрещен ввоз ряда товаров из Армении, включая цветы, овощи, фрукты, алкоголь и молочную продукцию. При этом премьер-министр республики Никол Пашинян заявил, что Армения продолжит искать альтернативные рынки сбыта даже в случае отмены российских ограничений. С 1 сентября россияне смогут открыть кошелек цифрового рубля через приложение крупнейших банков. На главной странице появится кнопка с соответствующим логотипом. На первом этапе кошельки будут доступны клиентам 12 крупнейших финансовых учреждений и нескольких значимых кредитных организаций, рассказала РИА Новости директор Департамента национальной платежной системы Центробанка Алла Бакина. По ее словам, цифровой рубль станет дополнительной формой национальной валюты наряду с наличными и безналичными деньгами. С сентября крупные торговые сети с годовой выручкой больше 120 миллионов рублей начнут принимать цифровые рубли. Для оплаты покупателю потребуется отсканировать специальный QR-код в приложении банка, выбрать цифровой рубль и подтвердить операцию. Центр избирком распределил эфирное время для предвыборной агитации партии. Процедура прошла в формате жеребьевки. Агитационный период начнется 22 августа и продлится до полуночи 18 сентября по местному времени в регионах страны. Первые предвыборные ролики выйдут в эфир уже 24 числа. Центральная избирательная комиссия распределила эфирное время на телевидении и радио между 10 партиями, участвующими в выборах в Госдуму. Глава ЦИК Алла Памфилова заявила, что комиссия будет контролировать соблюдение установленных правил и равенство доступа партии к эфирному времени. Выборы в Госдуму состоятся 20 сентября. Официальный курс юаня от Центробанка на сегодня 12 рублей 62 копейки, доллара 85 рублей 16 копеек, евро 98 рублей 34 копейки. И о погоде сейчас в российской столице плюс 19, облачно, с прояснениями и без осадков. Евгения Егошина, говорит Москва.
0: Говорит Москва. 94,8.
2: Войны заканчиваются. Чтобы мир был прочным, нужны люди с крепким характером, готовые не только постоять за родину, но и проползти, и прыгнуть, и пробежать. А главное, за нее побеждать. Настоящие войны. И когда ты становишься профессионалом, это становится делом твоей жизни. Военным делом. Присоединяйся к своим. Служи в вооруженных силах России. Заходи на сайт службапоконтракту.рф или звони по телефону горячей линии 117.
3: Вы имеете право на адвоката. Все, что вы скажете,
4: будет услышано. Юридические консультации в прямом эфире в программе «Народный адвокат». Дела семейные в эфире адвокат Руслан Яхудин. В эту среду после 13 часов. Звоните, рассказывайте и получайте помощь. «Народный адвокат». Программа предназначена для лиц старше 16 лет. Пуля. Крайняя мера. Не будем категоричны, разберемся в вопросе. Знание – наше оружие. В эту среду в эфире президент Центра системного анализа и прогнозирования Ростислав Ищенко. Лучшие в своем деле эксперты объясняют, к чему ведут последние события. Со вторника по пятницу после 10 утра в программе
5: «Револьвер». Программа предназначена для лиц старше 16 лет. Понедельник. Время подвести итоги. Главный редактор радиостанции «Говорит Москва» Роман Бабаян вместе с вами обсудит и проанализирует главные события прошедшей недели, их причины и последствия.
6: Вспомним, что было, узнаем, что будет.
5: Авторская программа Романа Бабаяна. Программа предназначена для лиц старше 16 лет.
7: Я направляю режим больных к их выгоде сообразно с моими силами
8: и моим разумением, воздерживаясь от причинения всякого вреда и несправедливости.
9: В какой бы дом я ни вошел,
7: я войду туда для пользы больного, будучи далек от всякого
10: намеренного, неправедного и пагубного.
5: Я врач. Программа о том, что помогает и что препятствует развитию здравоохранения в России и мире. О том, как жить, чтобы никогда не болеть. Каждую субботу после 12 часов. Врачи и пациенты. Программа предназначена для лиц старше 16 лет. Подписывайтесь и читайте телеграм-канал радиостанции «Говорит Москва». Эксклюзивы, актуальные комментарии, анонсы. Все самое ценное и интересное из эфира. Ищите наш канал в поисковой строке телеграм по запросу «Радио Говорит МСК». Слитно и латиницей.
0: Слушать. Думать. Знать. Говорит Москва. 94.8 FM.
5: Время начинать движение.
11: Мотор, мотор.
5: Так говорит Москва. Программа предназначена для лиц старше 16 лет.
12: 7.07 столица. Дамы и господа, заводите свои моторы. Это среда, экватор недели, 19 августа на календаре. Доброе утро, приветствую вас, очень хорошо, что вы здесь. Артур Гурьев, Александр Николаев, я, рейнджер Андрей Скорпион, Евгений Пантелеев, Баба Таня, приветствую, Верунчик Моисеенко, Дмитрий Дизель. А про «Волгу», где посмотреть видос, везде, где он будет опубликован только. Потому что я вчера занимался иными горизонтами. Я расширял зону комфорта, но подумал, что, ну так, когда вот эта история с мотоциклистом вчера произошла на Тверской, и тут же рассказывать о двухколесном увлечении моем. Нет, я не пересел на байк спокойно. Но годовщина путча. 19 августа. Да, годовщина путча. Годовщина путча. А что? Вот годовщина путча. Что мы должны по этому поводу? Жаль, что не случилось, или наоборот, или что? Не хватило, жаль, что не хватило сил у них. Горби. Скрутить по-настоящему горби и не вот это все. Или не знаю даже. Я тогда школьник у своего состоятельного друга с состоятельными родителями, ну, папа стоматолог. В советской больнице, чуть ли не глава отделения стоматологического, но вы понимаете. Вот, и вспомните только этого Шпака, как он жил, помните? Куртки замшевые, два магнитофона заграничных, и все, портсигар серебряный. И тогда отец его затеял капиталку двигателя их замечательного ВАЗ-2107, и он это все делал, разобрал, в поддонах все лежало, там сюда промывал все что-то эти. Коленчатый вал, еще что-то, всякие там, требуху. А мы во дворе, у них свой дом, и мы слушаем радио, и в радио рассказывают про путч, про то, что Горбачев значит, заболел, потом задержан, потом арестован, потом еще что-то. Вот. И как бы все. Как известно, у истории нет сослагательного наклонения. Мы не можем знать, а что было бы. Но благодаря Марвелу знаем, что так можно. Можно разделить линию времени на несколько потоков. И вообще в мультивселенной происходит все всегда и везде. Вообще все всегда и везде происходит сразу же, моментально. И в этой связи, конечно, можно подумать, вот они не с дрожащими руками сидят. Язов там вот этот вот все это. А они такие прям настоящая хунта. Настоящие. Такие, они такие быстро всю армию привели к этому самому. Все, генералы все за них, все на свете. Вот. И, ну, как удалось Берию отставить. Вот так вот они такие. Раз все это сделали, скрутили. Тут же расстреляли кого надо. Или я неправильно помню, что Берию расстреляли. Вот, расстреливай расстрельщиков, это девиз политики. Довольно долго был девизом политики элит тогда Российской империи и все остальное. В общем, и все, вот они бы, ну вот, Советский Союз, мог ли Советский Союз просуществовать, ну, да, продолжить свое существование и дальше в том виде, к которому он уже находился к тому моменту, стараниями Горби в том числе. Ну и вот этих вот динозавров, стариканов, которые гонки на лафетах устраивали, помирая один раньше другого. А свежая кровь, видите, свежая кровь хотела уже джинсы. Уже хотела джинсы, уже хотела слушать Rolling Stone, хотела слушать Black Sabbath, ансамбль вокально-инструментальный. Хотела ездить на Плимутах и Фордах, смотреть телевизоры цветные, все вот это, жевать жевательную резинку Дональд и Турбо, и этот Спермент, или как он назывался. Вот это хотела уже элита молодая, которая политическая вся. И что с этим можно было сделать? Можно было сохранить Союз. Что бы мы делали сейчас? Как бы он выглядел, этот союз? Что бы это было? Вопросы, на которые вам должны отвечать специальные специалисты. Просто специальные специалисты. Потому что я могу только рассказывать про свои впечатления. Как мне было хорошо там, в Советском Союзе. Потом было так себе, но лучше, чем взрослым, потому что это им приходилось нас одевать, обувать, учить, образование давать, что-то делать. А нам нужно было, что, покуривать там начинать по подъездам, куролесить, драться, значит, попадать в какие-то неприятности. Ну, нужно было делать все то, что делают подростки, правильно? Вот это нам нужно было в 90-е делать. Кто-то уже пошел на свои первые ходки туда. Вот. Кто-то более успешный поднимался. Кто-то уже даже мертвым становился по недоразумению. Ну, что такое? Ну, в общем, не могу сказать, что прям тяжелые были 90-е. Было весело, бедненько, ну, что такое. Как-то так вот. Вот родители, конечно, да, все те, кто через это прошли. Как было бы, если бы победили путчистые, если бы были у них ядра? Если, как сказал Наполеон, ну что же они, говоря о падении режима своего царского, королевского. Ну, что же они, говорил он, ну, у них же были пушки! Ну, что же они, как они могли вообще профукать вот это все? У них же пушки были! Вот. У этих не было ядер, у пушистов, поэтому что, пушки были, ядер не было. Надо поговорить про мотоциклы. Думаете? Как бы мне кажется, что это такие разговоры, как разговоры про сахар, когда у тебя не сладкий чай, разговоры про сахар. Давайте поговорим про сахар. А ну как у нас чай слаще станет. Ну, поговорили про сахар. Слаще не стало. Давайте поговорим про мотоциклы. Про безопасность вождя. А ну как безопасности больше станет? Ну, поговорим про безопасность сейчас. Ну, про спидбайки вчера. Вы помните, мы начали с чего? С спидбайков. А пришли к чему? Вы понимаете, дурачки, подростки малолетние, они ничего не понимают, в голове нет ничего. А этот 10 лет на Тверской. Вице-президент или что-то там банка, дядечка, спокойно мог ездить на любом лимузине, позволить себе Аурус купить себе, мог заказать, а чтобы водитель его возил. Но нет, поехал на Моцеле. И поехал так, что это не поддается никакому объяснению его маневрирования и, ну и как следствие то, что с ним произошло. Если требуется разбор, разберем. Ну, можем посмотреть просто видео, хотя при нынешнем развитии интернета до вчерашнего вечера, когда он весь обрушился, я думаю, что все уже посмотрели. Но ничто не мешает нам посмотреть. Еще раз, я проезжал эту аварию вчера глазами, он еще лежал там. Видео снял, понимаю, что выглядел по-дурацки, снимаю видео, но я снимал видео для радио, для нашей телеги, для радийной, для новостей, ну и для себя тоже. Для своего телеграмма тоже, чтобы напомнить. Еще не знал обстоятельств, не знал, кто в пакете в этом черном лежит. Просто, ну, видно, скорая вот стоит, мотоциклист Тверская. Напомнить о том, как быстро, молниеносно, непредсказуемо происходит этот переход из мира живых в мир мертвых. Для мотоциклистов.

Еще одна фраза, приписываемая Наполеону. Когда я слышу, что где-то воцарился добрый правитель, я говорю, какое неудачное в этой стране руководство.

В Челябе 17, сейчас 21 днем. В Москве 19, сейчас 19 днем. Ну, довольно свежо, но такой ветер свеженький ветер. Поди с северо-запада, думает, дует. Сейчас посмотрю, откуда ветер. Не, написано южный. А холодный такой. А чё холодный такой ветер? Ты чё холодный такой ветер? Нормальная влажность, низкое давление, 736 всего лишь. Чего бы то ни было. Ну и вода 18 градусов. Где бы то ни было, вода.

может ли Solers Атлант с полной массой 2 тонны 499 килограмм передвигаться в крайней левой полосе? Вы спрашиваете, как водитель этого автомобиля или как человек, который едет за ним, а он плетется перед вами в крайней левой? И от этого очень многое зависит. Ну, субъективно много зависит. А так вообще может. Ну, потому что там нужна полная масса вообще. Но и даже полная масса все равно у него такая. Хотя и спецификации другие. Но вот эта конкретная спецификация, да, может, потому что там же 3,5 должно быть. А теперь скажите, вы сзади нюхаете его выхлоп, а он едет медленно, медленно, медленно. Или вы водитель Солерса?

0: Дамы и господа, я дамы не нужен. Господа, доставайте свои пистолеро. Мы начинаем активную часть этой среды.
1: Движение.
0: И начнем ее с информации о движении. Что вы там уже учудили? Я в последнее время даже не захожу сюда, потому что, ну, а смысл? Ну, какой смысл? Вот все это, вот это все для чего? Вот рассказывать вам. Же вы сами знаете, где биться, правильно? Сами знаете, где устраивать пробки. Ну, как бы. И тогда зачем это все? Вот это вот. Сейчас я посмотрю. МКАД перед Киевкой между Ленинским и Профсоюзной улицей. ДТП, внутренний МКАД. Потом Бесединская после МКАД внутрь города. ДТП, МСД перед СВХ, там, где с М-11 вы заезжаете. ДТП между энтузиастов и вот этим МСД, который М-12. ДТП, но какое-то такое, что на внутренней и на внешней стороне все стоят, потому что, наверное, что-то как-то разметало там мощно и наверное, смотрят. Может, дорожная работа еще к тому же. В общем, вот такие вот аварии у нас, и все. Дальше дорожная работа. Ну, пока едет Москва. Хотя, конечно, ощущается возвращение людей, возвращение населения, потому что я вот как-то до сих пор не могу привыкнуть к этому, потому что когда к 6 на эфир сюда ехал, и это было чуть пораньше, и я один по пустому городу. Редко-редко, когда кто-то встретится. Еще один все время. Вот. А сейчас уже как бы так плотненько. Да, история, кстати говоря, история сегодня, опять же. Я даже побеседовал с ним, с этим товарищем таксистом, вот, и заснял его. Потом, ладно, уже после эфира этот, в глаз народа запущу это видео, потому что все, что касается дорожного движения, не экстраординарных каких-то историй, которые становятся новостными поводами мощными, как вчерашнее ДТП на Тверской с мотоциклистом. А все, что касается, ну, таких дорожных наблюдений, все это попадает в телеграм-канал и в Макс-канал «Глаз народа». Макс-канал вы просто так не найдете. С запросами обращайтесь, если нужно кому, кто хочет попасть. Я прямую ссылку буду отправлять вам в Максе, ну и в Телеграме тоже. Но хотя телеграмский канал «Глаз народа» можно найти. Там аватарка такая, белый кружочек, и в ней буква «Г» оранжевая. Если присмотреться, то эта буква «Г» — это перископ такой. Устройство оптическое. Перископ, и у него глаз такой вместо линзы. В общем, там все публикуется, все эти штуки, и я таксиста этого туда тоже закину. Я его честно предупредил, говорю, бро, ну ты как бы вообще... Обычная опять ситуация. То есть движение плотное, но между Белорусской и тем перекрестком, где вчера убился мотоциклист, вот между. То есть, ну, как это заколдованное место. Там нужно, мне кажется, пройти обряд какой-то провести. Благовониями там. Ну, какой-то обряд изгнания злых духов оттуда дорожных, с этого места, потому что что-то с ним прям как-то совсем не очень. Вот. Нас два человека. Ну, три, на самом деле. Потому что едет за мной по левой полосе. Ну, так, на определенном удалении за мной едет автомобиль. Я еду по средней. И, ну, она не средняя, она третья. То есть есть первая, крайняя правая, вторая, третья и четвертая. Четвертая левая. Там четыре полосы в этом месте. Значит, я еду по третьей, получается. По четвертой сзади за мной, я просто в зеркало вижу, там фары какие-то, все, едет автомобиль. Передо мной, на удалении определенном, такси едет. Atlas Pro. Желтенький. Едет это такси, и я такой еду, ну, я выбираю всегда, я не хочу быть помехой ни у кого, занозой, и я поэтому еду с разрешенной скоростью плюс с разрешенной скоростью. Я так стараюсь. Вот разрешенная и что-то как-то, ну, вот, ну, с разрешенной. Да не превышаю никогда, потому что нафига, камеры везде. Вот, значит, таксист едет по крайней левой. И он едет по крайней левой, и он так наезжает на разметку разделительную между третьей и четвертой полосой. Ну, моей и своей. Так наезжает, наезжает, а я вижу его. Он так наезжает, наезжает, так медленно наезжает. Уже колесо его полностью, весь правый бок на моей полосе. Он так продолжает смещаться, смещаться. И при этом он едет километров 50 в час где-то. И он так смещается, и я не могу понять. Он просто отвлекся, и он сейчас вернется в свой ряд обратно. Либо он таким образом перестраивается в мой ряд. Я, это не очень понятно. И я ему мигаю, чтобы он обратил внимание на то, что происходит с его автомобилем. Мигаю ему. Пим-пим-пим. Вот так вот. Потому что, да, расстояние до него есть, но я думаю, а если он и продолжит и дальше? И он уже в мой ряд такой практически въехал, а я приближаюсь к нему. И он так медленно-медленно передо мной такой, бесповоротник. Ну, просто он такой медленно на протяжении долгого времени, он медленно-медленно такой сползает. Так бывает, когда ты отвлекаешься, и машина сама съезжает. Я думаю, так он сейчас может и дальше так начнет сползать. Я его сейчас поеду справа обходить, опережать. Потому что скоро разница скоростей у нас высокая. Он очень медленно едет. А он дальше продолжит правее двигаться. И я ему такой мигаю, чтобы он принял какое-то решение, как-то, ну, устаканился. Значит, и объезжаю его. Он мне вслед пик, я ему пик. Значит, и мы останавливаемся на этом перекрестке, где убился мотоциклист вчера. Он опять вернулся в левый ряд, чтобы не за мной стоять, а рядом со мной. И показывает мне, что мне нужно опустить стекло, он желает со мной говорить. После того, как увидел, что я включил очки, а я в очках, он передумал со мной говорить. Стекло не стал открывать. Прекратил попытки говорить и сделал вид, что он сидит. Такой ну, чувак лысый, лысенький такой этот. Возраст, ну, 35, может, такой. Ну, внешность наша. Не без бороды, я имею в виду. Ну, такая внешность. Все, ну, морозится. Я сказал, что не работают у него поворотники. Он делал мне пасы головой такие, показывают. Типа, я твоя моя, не понимаю. Чего хотел сказать мне? Вообще не понимаю. Что? Вот зачем? И с пассажиром, главное, едет. На заднем диване сидит дядечка у него.
1: Моторы. Внимание, внимание, говорит Москва. 94,8.
2: 7:30 в российской столице, в студии Евгения Егошина. Здравствуйте. Российские военные уничтожили в Харьковской области заградотряд ВСУ. При ликвидации подразделения на Великобурлукском направлении наши бойцы применили комплексное огневое воздействие. Отсутствие заградотряда на данном участке фронта позволит гарантировать жизнь украинским солдатам, которые примут решение сложить оружие и сдаться в плен, сообщили ТАСС в российских силовых структурах. Отмечается, что подобные заградительные подразделения действуют по всей линии соприкосновения. Под их огонь часто попадают принудительно мобилизованные бойцы, которые отказываются выполнять приказы вышестоящего командования, а также иностранные наемники. Поэтому вывод сдавшихся военнослужащих с позиций сопряжен с большим риском. Дональд Трамп может встретиться с Ким Чен Ыном во время поездки в Азию. Переговоры американского и северокорейского лидеров могут пройти в ноябре в китайском Шэньчжэне, где с 31 октября по 1 ноября состоится саммит АТЭС, пишет Wall Street Journal. На нем президент США рассчитывает возобновить дипломатические усилия по денуклеаризации Северной Кореи, сообщает газета со ссылкой на источники. По их данным, глава Белого дома также ищет возможности для крупного внешнеполитического достижения на фоне отсутствия прогресса в урегулировании конфликта с Ираном. Результативность новой встречи аналитики оценивают невысоко, поскольку после предыдущих переговоров ядерный потенциал КНДР продолжил расти. МИД Арабских Эмиратов заявила о приостановке торговых и финансовых операций с Ираном. Решение принято на фоне роста напряженности в ближневосточном регионе, которая угрожает региональной безопасности, сообщила представитель ведомства Афра Аль-Хамили. Финансовые операции будут заморожены до дальнейшего уведомления, передает агентство ВАМ. Накануне власти Объединенных Арабских Эмиратов сообщили о попытке Ирана нанести удар по территории страны. Были запущены две баллистические ракеты. Одна упала в море, другая в территориальных водах государства. Иран отрицает запуск ракет по Эмиратам. Разработчики OpenAI усилят меры безопасности после автономных действий искусственного интеллекта. Решение принято после испытаний, в ходе которых нейросеть продемонстрировала способность выполнять сложные кибероперации. Во время одного из них система получила доступ к репозиторию на платформе Hugging Face и внесла изменения, которые вышли за рамки заданного сценария. В компании подчеркнули, что продолжат разработки новых моделей, усилив при этом защитные механизмы с учетом роста возможностей ИИ. Ранее власти США также выражали обеспокоенность вопросами безопасности искусственного интеллекта и обсуждали меры контроля за развитием подобных систем. О погоде в российской столице. Температура воздуха плюс 19, облачно с прояснениями. В ближайшие 2 часа синоптики осадков не прогнозируют. Евгения Егошина, говорит Москва.
1: Говорит Москва. Реклама. Устал от городской суеты? Надоела рутина? Стрелковый комплекс «Румянцево» всего в километре от МКАД. 8 стендов, 5 стрелковых галерей, включая тактическую и галерею 100 метров. Для самых юных гостей секция аэрсофта. После стрельбы барбекю, уютные домики. Одному, с друзьями или всей семьей. С собой только паспорт и хорошее настроение. Стрелковый комплекс «Румянцево» – место, где обычный день становится событием.
3: Это когда маме чашку разбил, а она не ругалась.
4: Это когда мама испекла папе печенье, которое он любит.
5: Это когда папа маме дарит цветы не только на 8 марта, но и всегда.
6: Первая любовь, опыт отношений, общие воспоминания, чувство ответственности начинаются с семьи. Главная ценность в жизни – это семья.
7: Телефон рекламной службы 925-33-17, код 495.
8: Россия возвращается на восток. Арабский мир, Иран, Индия, Китай ближе, чем когда-либо. И все же на пути еще много преград. О тонкостях восточной политики и дипломатии, региональных конфликтах и союзах, особенностях менталитета и о месте России во всем этом рассказывает журналист-международник Аббас Джума. Каждую среду после 20:00 разбираемся в вопросе чуть глубже и чуть шире, чем обычно, в программе «Идем на восток». Программа предназначена для лиц старше 16 лет. Музыка развивается по своим законам. Песне недостаточно быть хорошей, чтобы стать хитом. Что определяет успех? Как обрести популярность и возглавить чарт? Секреты известных и только начинающих свой путь артистов. По субботам, после 5:00. Живые выступления, новинки, интервью. В программе Георгия Осипова «Формула музыки». Программа предназначена для лиц старше 16 лет. Культура повседневности. Здесь мы говорим о том, что формирует и наделяет смыслом наше прошлое, настоящее и будущее. Ведущая – главный редактор издательства «Новое литературное обозрение» Ирина Прохорова. По воскресеньям после 16:00. Культура повседневности. Программа предназначена для лиц старше 16 лет. Гаврила Принцеп в 14 году убил австрийского кронпринца. Так началась Первая мировая. Делом Принцепа стало освобождение Балкан от оккупации. Актуальное и сегодня. «Дело Принцепа». Авторская программа политолога Олега Бондаренко о современных Балканах и Европе. По четвергам после 20:00. «Дело Принцепа». Программа предназначена для лиц старше 16 лет.
1: Говорит Москва. 94,8.
8: Моторы.
0: 7.37, говорит Москва, моторы, доброе утро, здравствуйте, я приветствую вас, это прямо вообще классно, как что вы здесь, у нас экватор недели, среда, Евгений Пантелеев, прошу, прошу, по-дружески прошу, от души, ссылку на Глаз народа в Максе, Евгений, ну напишите мне в Максе. Там же, в смысле, ну, я вот прямо сейчас могу вам кинуть ссылку прямо сейчас. Если вы прямо сейчас в Максе напишите, вы в Максе подписаны на мой телеграм-канал? Если не подписаны в Максе, то тоже не сможете его просто так найти. Подписаться на него можно, найдя ссылку под любым постом, но нужно прокрутить вверх ленту в Телеграме. Значит, Макс — это потрясающая такая история, которая просто так, она не работает. Не работает. А чё ты в противогазе картошку копаешь? Помните эту бородатую шутку? А я люблю со сложностями все, чтобы себя испытывать. Так ты чё, сексом с женой, наверное, стоя в гамаке занимаешься, да? Вот, стоя в гамаке сексом, чтобы. Вот так вот они любят, чтобы желательно помучиться. Поэтому добрые люди, истинные самаритяне добрые, не могут просто так взять и поменяться, ну, телеграммами своим, сказать, заходи ко мне в канал. И он такой, как? Ну, вот так называется Щукин и все. Так, ладно, сейчас зайду. А шиш тебе, а не Щукин и все. Надо, ты не публичный, надо сгенерировать ссылку, личный человек отправить.

0: поливаю. Вот это прямо сейчас вот надо делать.
1: Я
0: вот
1: вижу, да, красное от красного, и дальше вот желтое, вот дальше все.
0: Еще одну полосу забрали. Ну как так? Ну, блин,
1: потому что это система безопасности, надо понимать. Потому что чем больше, то у нас так, чем лучше, тем хуже. Потому что чем больше свободного пространства, тем мы начинаем быстрее гонять, становимся более безумными, и тогда уже бьемся по-настоящему насмерть. А когда пробка, то мы едем медленно, и мы все равно бьемся, но тогда у нас только бамперы, фары, крылья страдают, и все.
0: Бьемся и побольше. И
1: это провоцирует еще большую пробку, которая сама по себе еще более безопасная, понимаете? Во, то есть уровень безопасности прямо пропорционален скорости. Соответственно, чем медленнее вы едете, тем выше безопасность. Вот сейчас, к примеру, на Новой Риге перед МКАД безопасность стопроцентная. В ней нужно быть просто, что нужно учудить, чтобы там погибнуть. Не знаю. Или даже пострадать, в травму какую-то получить. Подраться только можно. Выстрелить друг друга. Ну что, по ножовщину устроить. Ну что, иначе в ДТП вы сейчас точно на Новой Риге не погибнете. Вы даже урона никакого не нанесете себе физического. А что это, если не решение ключевой проблемы смертности на дорогах? Доброе утро, слушаю, здравствуйте. Доброе.
2: Здравствуйте.
1: Да, здравствуйте.
2: Гриша на Хаваре, на Зелёне.
1: Приветствую.
2: Здравствуйте. Ну, говорил, спрашивал. Многих, ну, опрос, многих ли людей бесят эти сварщики. Сварщики, знаете, что такое, да?
1: Че, стробоскопы, которые в фарах?
2: Ну, нет. Это как уже себе... Там вот у него машина не очень новая, ничего, ну да, пара.
1: Ага.
2: Потускнели. Вот он поставил себе вот это вот все.
1: А, колхозные ксеноны.
2: Да. И вы знаете, что-то сейчас в Торе стали больше вот этих предлагать услуг, ну вот, по этим фарам.
1: Угу.
2: Вот едешь, и 80%, особенно как в темное время суток, ты, ну, как бы, вот машина едет встречная, и ты потом, у тебя, ну, в глазах вот это как, ну, как вспышка, что ли, вот. В общем, и просто не могу, с прошлого лета я что-то заметил, вот, и я теперь вот, вы там просто мне напомнили, что вы там, конечно, моргали чуваку, что он, ну, вы ехали параллельно, что он там...
1: Ну, я мигнул несколько раз ему, да, чтобы...
2: Да. А я вот теперь вот едет...
1: Вдруг в телефоне.
2: Я ему дальний свет включаю, просто вот в лицо, и все.
1: Ну, блин. А были бы помидоры еще? Или яйца? Яйца даже лучше. Да? Вот. Мне кажется, мы должны, у нас теперь должны входить в джентльменский пакет, каждого уважающего себя автомобилиста, уже не должны входить отвертки, ключи, эти, как они называются, ну, это кривой стартер, да, там все это, биты, все остальное, это уже инструменты такого хулиганства, за которое уголовку получаешь. Ну, и так можно нанести урон средний или тяжкий, а можно и прибить вообще человека. Зачем? Соответственно, но выяснять отношения-то нужно. Мы должны пойти по пути китайца. Вот в Китае, вы знаете, социальная инженерия работает очень круто. Вот эти рейтинги социальные, когда за то, что ты хороший, тебе начисляются баллы, за то, что плохой, списываются баллы. Ты потом начинаешь быть поражен в правах каких-то, там, кредиты тебе высокие, еще что-то. Говорят, что сейчас они уже собираются отказываться от этой системы. И зря собираются отказываться. Но при этом эта система привела к тому, что все, кто бывает в Китае, рассказывают про то, насколько это кайфово, безопасное место. Безопасное. Не весь вообще Китай, каждый квадратный метр Китая. Нет. Конечно, везде есть и районы какие-то опасные, еще что-то. Но в целом в больших городах и даже в маленьких городках с населением там 10-15 миллионов человек в Китае, даже там безопасно. Я не говорю про большие города, даже в маленьких. Вот. И теперь они не могут драться, потому что сразу же все, везде Face ID, камеры умные, все, роботы ходят везде. Сразу тебя вычисляют и в турму. И поэтому они плюются. Вот выясняют отношения, они толкаются животами и плюются. Это еще не запретили. Это не считается дракой. И поэтому можно жирно оплевать оппонента. И тогда побеждает тот, кто... И вот, и они должны тогда, получается, с собой, все они, должны носить с собой лимоны. Правильно? Или что провоцирует обильное слюноотделение? То есть побеждает тот, у кого слюны больше.

0: И ты постоянно такой, секунду, говоришь ему, пауза, такой, лимонного сока себе в рот. Продолжаем. И вот такое. Значит, побеждает тот, у кого больше слюны. Хотя у нас тоже, я знаю, есть такая тема плевать. Да? Тоже плеваться в окна. Значит, помидоры, яйца какие-то возить, да? Надо такой вот светить. И так сразу жак, забросал. Вот. И как на фестивале в Испании томатном мы будем забрасывать друг друга помидорами и все вот это такое. Водные пистолеты с лимонным соком. С лимонным соком, думаете, если водные пистолеты? Ты же из пистолета в него же будешь стрелять. Я бы не лимонный сок использовал. Я бы использовал, может быть, урину, к примеру, коровью. Сейчас новость. Видели, что дегустаторы коровьей урины завелись в Индии, потому что очень часто подмешивают всякую урину не коровью, а те, кто ее употребляют, они жалуются, что эффект не тот. И теперь есть дегустатор. Извините, тема такая, конечно. Вчера ехал по Риге от Ржева. ДТП почти везде. 95-й на Роснефти и коммерческих. Есть ли у вас слушатели не с Риги и не с Ленинградки? Алексей Очеретин спрашивает. Какая-то мажорская программа. Извините. Вы понимаете, какие у вас разновекторные ощущения? Потому что тут накануне кто-то писал про то, что «да не, люди состоятельные не слушают такое». Они, «да не, кому вы это рассказываете? Тех нет здесь». И тут сплошной пролетариат. Вот здесь вот. Ну, то есть те, кто только нужны для того, чтобы производить детишков. В древнеримском смысле слова пролетарий. У которых ничего нет. Вот. А у вас, видите, какое впечатление, что здесь одни мажоры. Вот вы-то, к примеру, откуда сами-то, Алексей Очеретин? Вот и расскажите нам, каково оно у вас там, где вы живете. А от сварщиков их же методы... Тонировка лобового, 101-й километр, сообщает. Ну да, да. Или умный козырек, как на Волге. Симферополька-Варшавка, пишет Эльдорадос. Вот видите. Вообще, конечно, нужно сказать, что внутриклассовое расслоение – это тоже вещь любопытная. Сначала нужно на классы расслаиваться, да? Ну, крупное деление общества на классы. Средний, высший. А низший как называется класс? Вот мы здесь знаем средний класс, а низший как называется? Так называется низший? Низкий класс? Или как? Потому что есть высшее общество, есть средний класс и... Что-то я не помню, чтобы низким классом называли. Низший. Экономка. Эконом-класс. Вот. И, значит, ну вот этот... А потом внутриклассовое расслоение начинается уже. Когда... Внутри средний класс делится на низкий средний, средний средний, высший средний, а потом высший средний делится на настоящий высший средний и на средний высший средний. И вот это все. И уже внутри тоже начинается расслабиться, потому что когда вы пишете про Москву вообще, в целом про Москву, что есть какие-то тут типа мажоры в Москве, а есть какие-то пролетарии в Москве, отправьтесь куда-нибудь, не хочется сейчас обижать никакой город, ну, куда-нибудь в другое место, вглубь России. И расскажите там, что вы из Москвы, и вы пролетарий, обычный эконом-класс. И вам скажут, да, квартирка твоя сколько стоит? Такой, ну, я не знаю, ну, 20 миллионов, наверное. У меня просто старая двушка там. 20 миллионов, значит, она у тебя стоит, да? А знаешь ли ты... что вот этот пятиэтажный дом у нас весь 20 миллионов стоит. Весь дом. Может быть, даже с людьми. Значит, поэтому, когда вы про Москву, вы что-то забываете, вы про какой город-то пишете? Вы чего вы в самом деле? Прям, ну что, мажоры? Не, ну есть, конечно. Вот, но это все расслоение внутри класса. Потому что есть просто класс такой. Москвич. Москвич. Это класс такой. Который внутри уже, конечно, расслаивается. Доброе утро, слушаю. Здравствуйте. Доброе.
1: Доброе утро, Роман. Спасибо за эфир.
0: Спасибо вам. Да, я слушаю.
1: Не, ну, мажоры мажором рознь, конечно же.
0: Конечно.
1: У меня братишка жил на Большой Никитской. Это конец 90-х, середина 90-х. Uh-huh. Я со Измайлова приезжал когда туда. Ну, конечно, мир вообще другой. Вроде бы Измайлова 15 километров до Большой Никитской. Uh-huh. Это абсолютно был разный мир.
0: Не-не, uh-huh. Я верю, но тут же я про то, что все в сравнении познается, потому что для...
1: А по поводу драк, я вообще, знаете, ну, как известно, работаю в такси. Uh-huh. А пару раз вылетали, вот реально метр с кепкой вылетает из машины, идет к тебе, я думаю, на что он рассчитывает? Вот этот вот, не знаю... И потом хотел бы сказать недавно...
0: Может, он Брюс Ли? Может, он Брюс Ли или Чак Норрис? Или это Чак Норрис, он же маленького роста, вы знаете, он тоже такой короткий.
1: Да. Герак, киновальд, да.
0: Ага.
1: Но, что хотел сказать, недавно чуть-чуть... какой? Через 4 месяца после того, как одному хлоп дал, чуть не привлекли по 116. Столько крови попортите, что mm-hmm. не рекомендую. Лучше не надо этого.
0: Не надо, конечно. Не, это все уже далеко в прошлом. Ты можешь кого-то просто так бить, только если у тебя, если ты в провинции, и у тебя папа либо большой полицейский, либо во власти, в какой-то муниципальный, там еще где-то. Ну, к примеру, начальник ЖЭКа какого-нибудь. Вот. Тогда ты можешь бить людей, и тебя будут отмазывать изо всех сил, и тогда... Понятно будет, что Рафик не виноват. Рафик не виноват. А этот скрипач, он сам, он говорит, я так на вас злюсь, и раз скрипкой себя по голове, два скрипкой по голове себя. Вот. Только так можно. А все остальное, все, ты кого-то ударил, он упал, не дай, ну все. Не, нельзя. Ночью в 0:30 на Киевке в очередь на заправку Лукойл возле Внуково. Врезался Танар, с десяток покореженных автомобилей, скорые жертвы, мерцающие, сообщает. Ничего себе, я не знал такого, извините. Расскажите тогда, может быть, у вас там картинка какая-то есть. Я даже в новостях такого не видел. Да, слушаю, здравствуйте.
2: Роман.
0: Да, добрый.
2: Вот вы знаете, вот вы сейчас вот сказали там про двушку за 20 миллионов, да,
0: ага.
2: Приезжает человек, ну, неважно куда, и вот у меня двушка. Но не забывайте, пожалуйста, всегда на этот вопрос, знаете, что говорят, что у тебя двушка за 20 миллионов, не забывай, что вот в вашем доме, у которых двушек за 20 миллионов, mm-hmm. там оплата сейчас идет коммунальная, 12 тысяч, и 50% вот из этих владельцев двушек бегают к Собянину просить дотации, mm-hmm. чтобы оплатить эту двушку. У них просто денег нету оплатить. Да, двушка-то у тебя за 20 миллионов, у тебя нету каждый месяц на дотациях mm-hmm. российских сидишь, чтобы оплатить этот коммунальный платеж.
0: Ну да. Не-не, я прекрасно это понимаю. Но в данном случае лучше сидеть в двушке за 20 миллионов и на дотациях московских, которые лучшие в стране, чем сидеть в двушке за 1,5 миллиона и не иметь никаких дотаций ни от кого, потому что плевать всем на тебя. Вот сейчас у меня теща в доме. У них капиталку затеяли. То есть это тот самый ремонт, который, на который собирали всю жизнь у них деньги в платежках. Они платили за это. Рассказать? Сейчас я вам расскажу, пожалуйста. Вот. Это Нальчик. Город Нальчик называется. А Нальчик — это красивый город. Очень. Горы, все здесь и вот это все. Значит, пятиэтажечка. Панелечка, ну, обычная. Хрущевочка. Пятиэтажечка. И повезло же ей жить на 5-м этаже. Повезло. Во-первых, никогда не было и никогда не будет лифта, и поэтому ты здоровый все время. Ты все время ты поднимаешься ногами туда, на 5-й этаж. Во-вторых, нет технического этажа, как у нас, у кирпичных чешского проекта 5-этажек и 9-этажек. У них есть чердак, так называемый. Или технический этаж, когда ты вот по лесенке на последнем этаже забираешься, и там есть еще между крышей и потолком твоей квартиры есть еще пространство. Оно невысокое, но есть. Засыпано оно гравием почему-то. Ну, специально, чтобы воду впитывало, если протекает. Это такой дренаж специальный. Там голуби живут, бомжи, подростки, там вот это всякое, там курят и все это. Ну, так раньше, не знаю. Я про свое детство рассказываю. Так вот, у нее такой тип дома, у которого нет этого технического этажа, и с 5-го этажа, когда ты открываешь люк, вот этот по лестнице поднимаешься и открываешь люк, то ты выходишь сразу на крышу через этот люк. Все, сразу крыша там. И, значит, капитальный ремонт. Дом большой. О, Эльдорадос пишет, что мы тещами земляки. Земляки по тещам. Тогда вы знаете Шагинцукова улицу, правильно, Эльдорадос? Район офигенный. Парки вокруг, все. До центральной площади пешком. До озер пешком. Вот туда, где пруды и канатная дорога к Сосруку. Сосрука — это голова такая большая этого богатыря. Ну, вы знаете, если вы... В общем, дом большой. Пришла эта капитальная служба капитального ремонта и сняла всю крышу с дома. Не поняли, что я говорю. Сняла всю крышу. Всю сняла. Со стропилами совсем вообще. Просто сняла. Значит, сняла она ее и говорит: мы вам это сделаем за 2 месяца. Понятно? Дом без крыши. Климат вы знаете, это не Арабские Эмираты, где ты можешь, и не Оман, и не Иран, где ты можешь выбрать такой период, когда дождей не будет вообще. Нет, это горы, там грозы, дожди, все. А дом без крыши вообще, это такой капитальный ремонт. Есть подрядчик, который выиграл этот тендер на проведение всех работ, у которого, по его словам, работают 2 бригады по 8 человек ежедневно по 8 часов. По факту 2 студента какие-то ходят, носят доски. И что-то там клепают. Вскрыт дом полностью. Поэтому все жители 5-х этажей, а местами уже и 4-х, все квартиры у них заставлены тазами, пленкой затянуты, ведрами. Потому что каждый ливень идет просто в квартиры. Просто в квартиры. Обои у всех висят на стенах. У тещи кухня деревянными панелями, там досочками, обналичкой такой, обито все это. Все это течет, все это разбухло уже, все это. Крыша вся вскрыта. Понимаете? Это коммунальное хозяйство. Коммунальное хозяйство так работает. Это не бандиты какого-то горного, этого, полевого командира, горного командира приехали. Это... компания, капитальный ремонт, официально все это сделают, все и делают. И сейчас крыша вся вскрыта. Жители сами уже что-то бегают туда, натягивают пленки, что-то закрывают, как-то что-то делают, ходят в управление. Мы через прокуратуру пишем обращение, благо дело в прокуратуре, есть какие-то свои люди. Прокуратура ничего не может сделать. Вообще ничего не может сделать прокуратура. Потому что это вот Кавказ сам по себе, вот все Вась-Вась, кланы там все. Никто ничего не может сделать. И этот перец, который этим командует, всем этим, начальник этой конторы, который победил, все, говорит, все будет, не волнуйтесь. В ДЭЗе, в ЖЭКе говорят, все будет нормально. Это, говорят они, форс-мажор. Вы не переживайте, это форс-мажор. То есть пришли чуваки в рамках капитального ремонта, сорвали крышу со всего дома, вот, нифига не делают, дом весь заливает. Это форс-мажор, говорит он. Ну, дождь как бы может быть и форс-мажор, но крышу-то вы сами сняли. Форс-мажор, это он так называет. Все, ну там уже судебных исков, вагон сейчас уже готовится. Подключили всех. Там все, понимаете, какая история? Это я про то, что... Вы говорите, да, у меня денег не хватает на... Но у вас такого не будет, потому что здесь мы такую вонь поднимем, правильно, с вами? Посмотрите на людей, это у нас в телеграмах будут фотографии, быстро фоторепортажи из этих квартир. Вы с этими, с плакатами будете стоять у Госдумы, у Белого дома требовать что-то. Мы подключимся, раздуем какие-то пары телеграм-каналов, которые стервятники падали, занимаются все время. Ну, вот где-то что-то умерло, кто-то сгорел, выпал. Это не та дверь открылась, они тут же надо все это... Они все это будут показывать, потому что, ну, это же жаренькое. Это же вкусненькое, это с корочкой жареное. Это такое... Прям вот это надо пожирать нам сразу. Все это будет смонтировано в видео, правильно. Сразу будут показаны шок-контент, кадры, крыша, вода, все это течет, обои, потом развитие сюжета. И все исправят. Вы напишите Собянину в телеграм-канал, что-то вот, и быстренько приедут, виновных накажут, все вам исправят, ремонт сделают, дадут новую квартиру, вы получите по реновации в небоскребе шикарное жилье 5-комнатное. Все, вот что будет с вами, когда вы москвич. Когда вы в Нальчике, а Нальчик, как я сказал, уже город шикарный. И власти там все держат под своим контролем. Когда вы в Нальчике, у вас ситуация несколько иная. Поэтому радуйтесь, что, может быть, вы там что-то у вас на дотации не хватает и на квартплату. Но квартирка ваша за 20 миллионов ваша, и у вас не течет с потолка.
3: Моторы. Внимание, внимание. Говорит Москва. 94,8.
4: 8 утра в российской столице. В студии Евгения Егошина. Здравствуйте. Жителям трех сел в Харьковской области дали 12 часов на освобождение домов. Украинские полицейские начали принудительную эвакуацию людей из сел Калиновка, Черноглазовка и Мироновка Золочевского района для размещения личного состава ВСУ. В последнее время зона принудительной эвакуации в Харьковской области регулярно расширяется из-за приближения линии боевого соприкосновения, сообщили ТАСС в российских силовых структурах. Мероприятия уже затронули населенные пункты в Богодуховском, Золочевском, Купинском и Шевченковском районах. Дональд Трамп отложил введение 50-процентных пошлин на товары из Канады. Мера должна была вступить в силу уже завтра утром, однако президент США заблокировал ее на 3 дня. Пауза связана с тем, что Оттава и Вашингтон завершают работу над документами по новой торговой сделке. Об этом Трамп написал в своей соцсети True Social. Кроме того, глава Белого дома заявил о возможном возобновлении строительства нефтепровода Кейстоун, проект которого ранее был заблокирован администрацией Джо Байдена. В июле Трамп подписал указ о введении тарифов на широкий перечень канадского импорта от цемента до хоккейных клюшек. Месячная отсрочка изначально давалась сторонам для переговоров, которые сейчас вышли на финальную стадию. В Горном Алтае медведь утащил 29-летнюю туристку из палаточного лагеря и убил. Нападение произошло в селе Артыбаш на территории одной из баз отдыха. Хищник пришел к палатке, в которой отдыхали люди, вытащил оттуда девушку и утащил ее в лесной массив, сообщили в региональном управлении МВД. Очевидцы и местные жители пытались спасти пострадавшую, однако зверь вел себя агрессивно и бросался на людей. От полученных травм девушка скончалась на месте. Сейчас решается вопрос о том, как поступить с животным. Ученые научились учитывать память воды при создании роботов. Модель разработали в Казанском федеральном университете. Она поможет создавать более маневренных и эффективных роботов-рыб. Ранее при расчете движения таких устройств формулы приходилось выводить отдельно для каждого случая. Новый подход позволяет универсально рассчитывать разные конструкции с учетом влияния предыдущих потоков жидкости. Как пояснили исследователи, вода сохраняет информацию о прошлых движениях и не сразу забывает изменения потока. Учет этого эффекта позволит точнее рассчитывать нагрузки на движители. Технологию планируют применять при создании природоподобных подводных аппаратов, которые смогут двигаться за счет колебаний плавников, как живые рыбы. Официальный курс юаня от Центробанка на сегодня 12 рублей 62 копейки, доллара 85 рублей 16 копеек, евро 98 рублей 34 копейки. И о погоде сейчас в российской столице. Плюс 17, ощущается как плюс 12. Облачно, с прояснениями и без осадков. Евгений Егошин, говорит Москва.
3: Внимание! Говорит Москва.
5: 94,8. Слушать настоящее. Думать о будущем. Знать прошлое. Самые актуальные и важные события в городе, стране и мире в информационной программе «Отбой».
6: Ваше мнение очень важно для нас. Пожалуйста, оставайтесь на линии.
5: Со вторника по пятницу после 18 часов. «Отбой». Программа предназначена для слушателей старше 16 лет.
7: Именно поверх времен.
5: Актуальные факты истории и комментарии к ним. События сегодняшней жизни глазами наших соотечественников с самых разных точек зрения. Подробности происходящего вокруг нас в звуках и голосах участников. Каждую субботу
8: после 15 часов. Авторская программа Леонида Поребруса
7: «Имена. Поверх времен».
8: Программа предназначена для лиц старше 16 лет.
5: «Рок-радар». Программа Дмитрия Добрынина обретает новую форму, но сохраняет лучшие традиции.
9: Привет всем поклонникам тяжелой музыки. С вами ваш вечерний ДД Дмитрий Добрынин.
5: Яростный гроулинг и скриминг, мощные гитарные рифы, скоростные бластбиты — все, что делает музыку по-настоящему тяжелой.
9: Самые тяжелые новинки на нашем рок-радаре.
5: Мифы и легенды, культурное наследие разных стран, эксклюзивные интервью с мастерами отечественного и западного рока. Все это «Рок-радар».
9: Включите ваши приемники на полную мощность.
8: Каждое воскресенье после 8 вечера.
9: Всего вам доброго и слушайте рок.
5: Программа предназначена для лиц старше 16 лет. Племена восточных славян, варяги, Киевская Русь, Удельная Русь, Русское царство, Российская империя, Советский Союз, Российская Федерация. Все это наша история. История России. 12 веков, переполненных знаковыми событиями и грандиозными потрясениями, повлиявшими на весь мир. Каждое воскресенье после 15 часов. История России с Алексеем Гончаровым. Программа предназначена для лиц старше 16 лет.
3: Слушать. Думать. Знать. Говорит Москва. 94,8 FM.
5: Время начинать движение.
10: Мотор, мотор.
5: Так говорит Москва.
8: Программа предназначена для лиц старше 16 лет.
0: 8.07 в столице. Дамы и господа, заводите свои моторы. Это среда, экватор недели, половина впереди, но ведь и половина позади. И каждый день как приговор уходящему летушку. 19 августа на календаре. Путчисты помнят что-то такое про 19 августа, а этот вопрос: а где ты был 19 августа? И вот это все. Я в то смутное время был крайне мал. Восстание на Потемкине, помню, не очень. Вот, поэтому могу только исходить из того, что писали старшие товарищи. Но присоединяться к одной или к другой группе не готов в любом случае. К тем, кто, потирая кровожадные руки и утирая яд с клыков, говорит, как хорошо, что Горби прикончил Советский Союз. Хотя, на самом деле, американцы думают, что это они его прикончили. Что это Рейган, президент, актер, его заслуга. Но без Горби, конечно, ничего бы не было. Но вот не умел жить человек. Вот не умел. Вот когда ты что-то фундаментальное такое разрушаешь по заказу, ты должен это сделать хотя бы за какие-то такие ящики, эти печенье и бочки варенья. Что тебе хватит, детям твоим, внукам твоим, всем хватит. А тут даже ему не хватило. Пиццу рекламировал, ходил. Ходил, рекламировал пиццу, где-то рекламировал какие-то супы какие-то, еще что-то, я не знаю, что он еще рекламировал. Мне кажется, что очень-очень правильно было бы тональный крем ему рекламировать. Тональный крем, который скрывает, ну, вообще можно замазать что угодно. Вот всякое такое. Так что и сам ты вроде ничего не поимел. И вот это вот устроил планете. И, безусловно, конечно же, и сегодня планета пожинает результаты того фундаментального развала, гигантского развала. Это как, знаете, как вот айсберги. Видели, как разрушаются айсберги? гигантский айсберг, он кажется, ну, он огромный, но мы понимаем, что большая его часть под водой, ее не видно. Но при этом он огромный, и он кажется довольно устойчивым. Туда можно высаживаться, на нем могут ходить люди, там можно даже небольшой городок на нем построить. Вот. И потом от него откалывается кусок. Есть экспедиции специально, вот они ездят к таким, к айсбергам, к большущим. И потом от него откалывается кусок, потом еще один. Но кажется, что в масштабах айсберга вот, шение и переворот. Ай. Вы не знаете, вы не видели Берга. Берга. Вы же не видели этого. Вот, и он все еще гигантский. Кажется, что он все еще огромный. И то, что от него откололось, это какая-то мелочь. Это фигня. Но при этом вдруг начинает что-то происходить. От него откалывается небольшой кусок. Такой вот совсем крошечный какой-то. Потом еще один. А потом происходит вот что. Я сейчас демонстрирую вам. Вдруг вся эта махина начинает переворачиваться. Вся. И из-под воды выходит вся скрытая часть его. И ты видишь, насколько он огромный был. Это просто гора гигантская льда. И она вся переворачивается. И оборачивается, и то, что было над поверхностью под водой, и все осыпается, и все разрушается. И потом она находит новую точку равновесия при новой массе уже, при новом центре масс. При новом центре. Вот. И потом замирает уже в своем новом равновесном положении. Мне представляется, что произошло примерно это. Было равновесие относительное, при котором, конечно же, одна сторона, и, конечно же, это были американцы, а и хотели изничтожить нас. Откуда мы это знаем? Надо проследить просто, видите. Ну, хотя мы тоже нормально ерзали. Но мы хотя бы на континенте у себя ерзали. Карибский кризис — наш ответ на турецкие першинги, или что там они размещали, в Турции, американцы. То есть мы как бы отвечали все время. Блок НАТО вот этот вот. И общее милитаристское настроение и, как бы сказать, общий заряд на уничтожение и подавление, пусть не уничтожение, но подавление Советского Союза как некого символа коммунистической гидры, которая угрожала, конечно, западному капиталистическому миру своими и своей идеологией. Вот. И вот этот общий заряд, он прослеживается хотя бы потому, что после победы, как им казалось, над Советским Союзом, ничего не изменилось, а напротив усилилось. Развитие НАТО, продвижение на восток, да, захват тех территорий, моментальное приведение к хаосу всех тех территорий, которые были раньше под советским протекторатом в Восточной Европе, потом бывших республик Советского Союза, Грузия, Армения, Украина. Вот и все это. Прибалтика, ну, гляньте сейчас на Прибалтику. И вот это все. Все это говорит о том, что главными коршунами в двухполярном мире всегда оставались американцы. Всегда оставались американцы. Но, скажем так, англосаксы вдохновляли их на каком-то этапе англичане, а потом они уже и сами справлялись. В общем, это видно сейчас. Но удивительно, как они, у вас же американцы, у вас же были свои базы, вы же видели айсберги, у вас же там, ну, Канада есть, вы, может быть, видели. Неужели вы не видели, как это происходит? Ну, как можно было не понять, что когда ты, вот давай, они, вот мир айсберг. Они такие говорят, давайте разрушим вот эту часть, расколем ее, разрушим, пусть она обрушится, пусть вот это все. Но посмотрите, что дальше происходит. Нарушение равновесного баланса приведет к тому, что вся система перекособочится, вся, полностью. Вы разрушили, таким образом нарушили общий глобальный баланс. И центр масс будет смещаться в другое место вообще. И в первую очередь к Конечно, это повлияет на тех, кого вы разрушили. Но это же повлияет и на вас ровно так же. Потому что новый центр масс будет в другом месте. Уже в другом. Будет изменена... Все правила игры будут изменены. Все углы, все наклонения, все взаимосвязи. Вы вообще можете оказаться под водой. Вот только что вы были на поверхности, а в следующую минуту вы уже под водой. И мы сейчас видим, как мне представляется, именно это. Колоссальный, колоссальный кусок, колоссальное образование на этом айсберге под названием планета Земля в геополитическом смысле, не в этом самом, не физическом. Откололи от него кусок. Вы разбили эту империю зла, как вы называли Советский Союз. Разбили эту красную чуму, все, раскололи. Окей. И мир такой... И вот сейчас мы видим, как это все происходит. Все, смещение центр масс, потому что любая система в конечном итоге стремится к равновесию. Любая система. Это называется энтропия. В конце концов, все должно разрушиться, и все прийти к полнейшему покою должно. Вот. А вы этой энтропии геополитической помогли. Ну, старались изо всех сил. А взамен-то что вы дали ей? Была иллюзия, что взамен мы заберем себе эту территорию, правильно, американцы? Была иллюзия, что взамен мы просто освоим эту территорию как еще одну колонию, еще одну. Колоссальные ресурсы, территория, выходы ко всем океанам. И все это мы сделаем своим, заделим это, наверное, с европейцами в какой-то части. Вот все это. И таким образом, как бы баланс сил не нарушится в том смысле, что это будет не что-то разрушенная система, а мы заместим ее своей идеологией, свои финансы накачаем, банам свои условия, все. Это будет наше. Наше. Так оно и было бы, может быть. Если бы на смену одному президенту... Пусть много времени пройдет, мы потом будете оценивать, и мы все будем оценивать личность Ельцина. Пришел кто-нибудь вот такой же. Но, как это часто бывает в истории России и в судьбе нашего государства, со времен еще Рюриковича, в моменты переломные, по-настоящему исторические переломные моменты, в стране появляется личность, в руководстве появляется личность, которая принимает порой непопулярные решения, спорные решения, конфликтные иногда, может быть, решения. Это, безусловно, одиозная личность. Вспоминаем Ивана Грозного и во что он превратил Россию из разрозненности и вот этих вот бесконечной свары каких-то князей в то, что стало называться государство российское. Петра Первого. Все это личности все неоднозначные. Одна часть трактует все их поступки и достижения как-то по-своему, другая как-то по-своему. Но, тем не менее, личности, при которых Россия оставалась страной, становилась мощнее, приобретала, и в том числе и вес. И это личности, которые удерживали страну от... Опять же, у нас нет возможности говорить, в какую сторону бы она пошла. Потому что есть, конечно, партия людей, которые рассказывают про то, что мы бы сейчас Баварское пили, если бы в 45-м так все не получилось. Есть такие враги. Потом Сталин. Я не ставлю в одну линейку. Хотя есть личности, конечно, типа Ленина тоже. И Троцкого. Их тоже не надо забывать. Но они, в свою очередь, стали возможны, вот как только власть слабеет, как только во власти начинается вырожденство, появляются Распутины, вот эта вся история, а тут еще и тут же активизируются и внешние, и внутренние силы, которые ведут к революционным изменениям. То есть к приведению страны поворот в другое направление, классовое направление, экономическое направление, политическое направление. Тут же появляется сила. Тут тебе и внутри тот самый Распутин, тут тебе и большевики, и пошло-поехало. Сталин появился в какой-то момент в стране. И когда уже казалось, после путча, развала Советского Союза, что уже все, вот уже, вот сейчас уже вот вам ножки Буша, что еще надо? Вот, смотрите, бусы у нас есть, эти всякие стекляшки, кусочки зеркал у нас есть. Давай газ, газ, давай нефть, давай сюда, давай Байкал, Урал, металл, все, все сюда, давай, вот бусы, смотри, вот жвачки, вот джинсы, смотри, магнитофоны, посмотри, кино, Шварценеггер, видеосалоны, кайф, кайф, старые немецкие тачки, класс, класс, все, можно Opel Kadett себе привезти за $2000. Из Германии, все вообще шикарно. Появляется личность, появляется Путин и Мюнхенская речь. И в какой-то момент Запад вдруг осознал, что так просто, как им казалось, освоение этой территории не произойдет. Не произойдет, просто не случится. Просто человек, который в глаза все им сказал, что происходило все 90-е, какие у вас были планы, какие у нас планы, как мы будем дальше сотрудничать. Как мы будем дальше жить и развиваться? Вот. Возвращаясь теперь к этому путчу, с чего ты это вообще все начал? Чего мы начали-то вообще, не пойму. Вы с чего это все? Возвращаясь к этому путчу, непонятно, как оно было бы, но совершенно точно понятно, как оно произошло и что мы имеем сейчас. Этот айсберг неумолимо переворачивается сейчас. И мир в поисках нового центра масс, нового центра равновесия, баланса определенного. И мы, конечно же, непосредственные участники этого процесса. Безусловно, непосредственные участники. Части мира это очень не нравится. Но им не нравилась и речь Путина мюнхенская. Им она очень не нравилась. А там сидели, между прочим, в зале люди. Вовсе не калибра Макрона или этой Каллас, упаси Господи, или фон дер Ляйен. Нет, там сидели люди, маститые политики старой школы. И им это тоже не понравилось, что, в общем-то, тоже о чем-то свидетельствует. Им тоже это очень не понравилось. Ну, что делать? Вот такой мир. Почему Путин содержит вдову Ельцина? Я не знаю, кого содержит Путин. Простите, пожалуйста, если у вас какие-то данные содержат вдову Ельцина. Ну, это вдова президента страны. Есть, ну, как бы, вы по-разному можете относиться к разным президентам. Вот, к примеру, к Байдену совершенно разные отношения сейчас в Америке, правильно? Но есть президент, это же, как я уже много раз говорил, это институт. Помимо человека, это еще и институт. Институт, он формализован. Там есть процедуры свои. Вот бывшему президенту полагается вот это, вот это и вот это. Его семья занимается вот, ну, там, охраной, выделяется какие-то еще что-то. Там содержит вдову Ельцина. Я не знаю, я думаю, что у семьи Ельцина достаточно ресурсов, чтобы содержать себя самостоятельно. Мне так кажется. Ну, я так думаю. Все-таки... Это не Горбачев, который пиццу рекламировал. Кто-нибудь из Ельциных рекламирует пиццу сейчас? Нет. Я думаю, по-моему, хватает. Вот. А с другой стороны, есть просто программа государственная для бывших лидеров, для их семей. Я не знаю, что в нее входит, какое содержание, все остальное. Но я думаю, что она выполняется. И это правильно. То, что она выполняется. Так, напомнил сцену Хазанова, учитель истории пьян. Учитель истории пьян Хазанов. Хазанов, это же этот, который убегатель или не убегатель. Хазанов, это который, вот которому тоже стало не нравиться что-то, тесно стало. Или нет, я путаю что-то? Напомните мне, пожалуйста, Хазанов, это какой Хазанов? Это тот, который тоже все у него хорошо было. И в то время, когда вся страна знала Хазанова как забавного чувака, показывающего забавного попугая, сидящего в хулахупе. У него была большущая строительная фирма, которая занималась большущими строительными проектами со всеми финансовыми, вытекающими оттуда этими следствиями, и с миллиардами, и со всем остальным, с работа с тогдашним московским правительством, застройщик и вот это все. Вот этот Хазанов вы имеете в виду? Ну, тот, который театр, вот где в доме на набережной театр, вот этот Хазанов, я правильно понимаю? Который, ну, там это все. Или другой какой-то Хазанов. Я просто... Вот, что за сценка, я тоже не очень знаю, простите. Он, ну, он молодец, в определенном смысле слова. Попугай Кеша нормально удавался. Ну, какие-то юморески, вот это все. Доклад милиционера тоже какой-то такой у него был. Это я помню, вот Хазанов, поэтому мне сложно сказать. Британия вступила в симметричную войну с Россией, исходя из заявления Лаврова, или это инфляция к симметрии? Как по мне, они уже вмешались в этот конфликт. Пришло время им пожалеть, как никогда не жалели в своей истории. Дело техники, сообщит Британия. Да, наш министр иностранных дел, нужно сказать, вслед за президентом, вектор политический и внешнеполитический у нас выдерживается довольно строго. И так, Лавров о вмешательстве Англии. А, это я знаю, где даже, посмотри, можно без этого, без... Можно прямо в звуке, я знаю. Это, по-моему, у Зарубина было вчера. У того Зарубина, который в пуле в Кремлевском. И здесь он, кортеж Путина на это. Сейчас, секундочку. Где-то он отловил Лаврова. Да, вот, нашел. Комментарий Лаврова в интервью Зарубину об атаках по России с помощью новых британских беспилотников. Нужно отдать должное, конечно. Как бы хотелось бы, чтобы молодильных яблок позадавали какой-то части наших политиков. И, конечно, президенту и Лаврову. Еще батьке, вот если было бы три молодильных яблока, кому бы вы их отдавали? Президенту, Лаврову и батьке. Вот дай бог вам здоровья, чтобы вот, ну... Потому что такого политика с таким тактом, с такой врожденной какой-то интеллигентностью, культурой, при этом чувством юмора, потому что глубочайшее чувство юмора — это признак глубочайшего интеллекта, как вы знаете. Вот, и все вот это, причем спонтанно на ходу, как у Лаврова, это, конечно, нужно поискать. Просто вот его ответ по Англии и по тому, что они будут с Украиной до конца, просто роскошно. Это тоже в аналы нужно добавлять.
11: Например, новая Великобритания, после того, как ему сочетали...
12: Британия.
11: Великобритания. А, Британия.
0: С самого хода, с самого начала. Великобритания. Британии. Причем тут велика? Просто Британии. Такое. Ладно. Еще немного, мы будем добавлять мелко. Мелкобритании.
11: После того, как ему зачитали заявление российского посольства, сказал, что мы будем с Украиной, это не изменится. А в британской прессе со ссылкой на их Минобороны такие разнузданные сообщения, что, мол, атаками беспилотников мы показываем, что мы вообще больше не нервничаем по поводу возможной реакции России.
12: Вы знаете, мне жаль Британию, если она будет с Украиной до самого конца.
0: Просто аплодисменты. Ну, вообще просто... О, жаль Британию, если она будет с Украиной. Надо наоборот так говорить. Пожалуйста, мы очень бы хотели. В смысле, ну, это прямо вот... Постарайтесь, британцы, вот реально постарайтесь быть с Украиной. Вот действительно до самого конца. Вот прямо вот, вот пожалуйста. Вот чтобы разделить судьбу вот полностью, окончательно, всеобъемлюще, разделить судьбу Британии.
12: А что касается существа, комментарий нашего посольства, министерство делало комментарий, это означает только одно. Президент предупреждал о наших правах действовать в любом районе Мирового океана, если кто-то будет посягать на наши интересы, на нашу собственность. Мы точно так же имеем право рассматривать вот гордо объявленное прямое участие британских ракетных войск в ударах по Российской Федерации в качестве участие в войне со всеми вытекающими последствиями.
0: Все. Вы понимаете, это там они могут позволить себе от скудоумия делать заявления про ядерное оружие, направо и налево размахивать такими заявлениями, которые, в общем-то, как приговор уже им звучат. Наш политический истеблишмент, в том числе дипломатический, куда более сдержан, толков и профессиональнее. Поэтому мы аккуратно, но точно. Все сейчас было сказано Лавровым, как мне кажется.
13: Моторы. Внимание, внимание. Говорит Москва. 94,8.
4: 8:30 в российской столице. В студии Евгения Егушина. Здравствуйте. В Уфе при атаке беспилотников пострадал один человек. Он госпитализирован, сообщил глава Башкирии Ради Хабиров. По его словам, налет совершен на промышленные предприятия города. Из 6 беспилотников сбиты 4. Фрагменты одного дрона упали в промзоне, там начался пожар. Еще один аппарат рухнул на жилой дом в микрорайоне Затон. Повреждено остекление на верхних этажах, осколками посечены припаркованные автомобили. В Омске умер второй пострадавший при пожаре на стройке. Он получил ожоги 70% тела. Как уточнили в ТАСС, в оперативных службах погибший был гражданином Казахстана. Пожар в строящемся здании в Омске произошел утром 15 августа. Огонь охватил первый этаж и распространился на вышестоящие уровни. Всего пострадали 11 человек. Троих из них отпустили домой. 16 августа один из раненых умер в больнице. Возбуждено уголовное дело по статье о нарушении требований охраны труда. Неизвестный беспилотник упал и взорвался в турецком Трабзоне. Детонация произошла недалеко от здания штаба полиции района Арсин. Устанавливается происхождение летательного аппарата, отметил губернатор Трабзона Тахир Шахин. По данным турецкого агентства ИХА, повреждены 3 автомобиля. Жертв пострадавших нет, на месте работают следователи. Устанавливаются все обстоятельства произошедшего. Центр избирком распределил эфирное время для предвыборной агитации партии. Процедура прошла в формате жеребьевки. Агитационный период начнется 22 августа и продлится до полуночи 18 сентября по местному времени в регионах страны. Первые предвыборные ролики выйдут в эфир уже 24 августа. Центральная избирательная комиссия распределила эфирное время на телевидении и радио между 10 партиями, участвующими в выборах в Госдуму. Глава ЦИКЛа Памфилова заявила, что комиссия будет контролировать соблюдение установленных правил и равенство доступа партий к эфирному времени. Выборы в Госдуму состоятся 20 сентября. О погоде сейчас в российской столице. Температура воздуха плюс 18, ощущается на 4 градуса меньше. Облачно с прояснениями в ближайшие 2 часа без осадков. Евгения Егошина, говорит Москва.
13: Говорит Москва. 94,8. Реклама. Устал от городской суеты? Надоела рутина? Стрелковый комплекс «Румянцево» всего в километре от МКАД. 8 стендов, 5 стрелковых галерей, включая тактическую и галерею 100 метров. Для самых юных гостей секция аэрсофта. После стрельбы барбекю, уютные домики. Одному, с друзьями или всей семьей. С собой только паспорт и хорошее настроение. Стрелковый комплекс «Румянцево» – место, где обычный день становится событием.
14: Когда Пете было 9, он каждое утро заходил в вагон электрички и бежал внутри поезда навстречу столице. Он считал, что так приедет быстрее. Петя вырос, теперь по дороге в столицу пытается всех обогнать в пробке. Не будь как Петя, не совершай неоправданный обгон. Как ни старайся, среднюю скорость потока все равно не превысить.
15: Обгон – это опасный маневр, который требует повышенного внимания и взвешенных решений. Компания «Повод для обгона» проводится Российским союзом автостраховщиков при поддержке госавтоинспекции МВД России. Подробности на bezdtp.rf.
16: Это когда нас с братом родители вместо луков отвели в зоопарк.
17: Это когда мама испекла папе печенье, которое он любит.
18: Это когда папа маме дадит цветы не только на 8 марта, но и всегда.
19: Первая любовь, опыт отношений, общие воспоминания, чувство ответственности начинаются с семьи. Главная ценность в жизни – это семья.
20: Телефон рекламной службы 925-33-17, код 495.
21: Военнослужащие по контракту получают ежемесячные выплаты от 204 тысяч рублей. Региональные меры поддержки, статус ветерана боевых действий, освобождение от земельного налога, компенсацию оплат услуг ЖКХ, путевки в санаторий, отпуск 2 раза в год и другие льготы от государства. Все по-честному. Служи по контракту. Служба по контракту .рф. Объясняем .рф. Телефон горячей линии 117.
22: Пуля. Крайняя мера. Не будем категоричны, разберемся в вопросе. Знание – наше оружие.
23: В эту среду в эфире президент Центра системного анализа и прогнозирования Ростислав Ищенко.
22: Лучшие в своем деле эксперты объясняют, к чему ведут последние события. Со вторника по пятницу после 10 утра в программе «Револьвер». Программа предназначена для лиц старше 16 лет.
24: В эти минуты союзные силы выбивают остатки украинских сил из преград.
25: Россия сообщила о том, что ночью была предпринята попытка нанесения удара по Кремлю при помощи беспилотников.
26: Израильские танки продвинулись на 5 километров вглубь города Газа. Теперь
22: информационный шум затмевает события. Времени разбираться нет. Мнения и факты перемешаны. Но не у них. В эту среду гость в студии – журналист международного отдела «Комсомольской правды» Дмитрий Бабич. Интервью о самом важном с самыми опытными. По будням после 15. «Умные парни». Программа предназначена для слушателей старше 16 лет.
27: Говорит Москва. .ру. Новости, интервью, записи передач, блоги. Из эфира в сеть и обратно. Говорит Москва. .ру.
22: По вопросам размещения рекламы звоните 925-33-17, префикс 495.
28: Право знать. Говорит Москва.
22: Моторы.
0: 8.36, 8.37, прямо сейчас, моторы, говорит Москва, доброе утро, здравствуйте, я приветствую вас, это очень хорошо, что вы здесь, меня зовут Роман Щукин, Алексей Гудошников отдыхает вчера, сразу всем скажу сейчас, потому что вопросы продолжают поступать, конечно же, и это нормально, было бы неправильно, если бы вы не продолжали спрашивать, я надеюсь, и про меня вы тоже будете спрашивать. Когда это произойдет, когда-нибудь, когда я пойду на повышение, когда я отчалю отсюда и новые горизонты отправлюсь осваивать. Вы тоже будете здесь спрашивать день за днем, где Щукин, что он там делает? Да, поэтому очень хорошо, что вы спрашиваете. Я вчера с ним общался и выяснил, что сейчас Алексей, как и положено при переходе из одной ипостаси в другую, пребывает в отпуске законном. Он отдыхает, наслаждается маленькими житейскими радостями, попивает пина-коладу, гоняет свою кубинскую рабыню на побережье острова Свободы за ананасами, кокосами, ромами. Курит сигару. Наверное, я не знаю. Я так думаю. Я думаю, что популярные радиоведущие, журналисты так должны проводить отпуск между двумя работами. Между вот когда одна работа закончилась, вторая работа должна вот-вот начаться, и ты такой, вот, ты проводишь как-то время. Я надеюсь, что он так это делал. Я бы так делал. Я нанял себе рабов каких-то. Вот это все. Побывал в Казани. Но нет, не Алексей Гудошников. Георгий. Побывал в Казани. Нет слов. Очень все понравилось. Пыс-пыс. Разводиться со своей не стал. Потому что было предложение, я помню, что там живут очень красивые, но очень своенравные женщины. Вот. И поэтому ты как бы с одной стороны да, с другой стороны нет, и туда ехать со своим самоваром, туда, ну, как-то так можно было и не... В общем, нет, не стал разводиться. Кажется, новый английский премьер после отпуска наболтал лишнего про войну с Россией. Карл будет ругать. Карл будет ругать в любом случае, потому что у Карла очень скверный характер. Карл скверный человек, скверный монарх. Ведет себя...

защищать свою страну на фоне всех тех поступков, которые совершали его многочисленные предшественники за, за небольшой промежуток времени. Многочисленные. Великобританию правильно называть Британией, они сами себя назвали великими, а вот почему Курильские острова носят до сих пор японские названия, непонятно совсем, если мы их считаем своими, то нужно было бы, наверное, тоже назвать по-русски. Ну, как вам сказать? Почему нужно было их назвать по-русски? Ну, я не знаю, может, и нужно было, может быть. Но можно и не называть. Как бы это такое дело. Это же их исторические названия. Ну, к примеру, вот вы, может быть, не знаете или знаете, или не знаете, или все-таки знаете. Я вам сейчас покажу. Сейчас, секундочку. Я только должен перелететь сейчас Атлантический океан, Исландия. О, какая маленькая Исландия. О, какая маленькая Британия, вообще крошечная. Гренландия. Маккензи, горы. Вот, вот мы уже хребет Брукса, и мы уже на Аляске. К примеру, давайте я вам покажу архипелаг, который... А я всем буду показывать этот архипелаг. Сейчас я в трансляции. Вы же знаете, что радио можно смотреть. Я в трансляции вам показываю. Архипелаг... Это такая группа, группа островов, которая входит в прибрежную, прибрежную шельфовую зону. На Аляске. Это даже уже, это уже даже не Аляска, это уже даже, я бы сказал, Канада. Да, это западное побережье Канады. Давайте посмотрим на острова. Хотите? Метлакатла остров. Окей, ну это индийское название. Принца Уэльского, ни с того ни с сего. Остров Врангеля. Остров Костюшка, остров Куприянова, остров Миткова. Это я читаю вам на английские острова. Еще почитать. Остров Дунас Айленд какой-то. Подождите, еще найду. Ну, а тех, что уже... Остров Баранова. Огромный. Вот он реально огромный. Остров Крузов, ну, точнее так, Крузов-остров. Остров Чичагово. Остров Адмиралтейский. Это их название официальное. Адмиралтейский остров. Вот он, я показываю. Адмиралтейский. Это не мы так называем их сейчас. В смысле, мы их так назвали. А потом эти названия стали историческими. И они закреплены за ними сейчас. Ну, они единственное, что они называют их Адмиралтейский. Чичагово. Остров Чичагово. Вот и все. Да. И, честно говоря, никто особо не спешит переименовывать, к примеру, там какие-нибудь индейские названия в Штатах, тоже в свои неиндейские. Ну, как бы, ну, исторически так сложилось. И все. Таксук-бэй. Что-то еще как Хоппер-бэй. Какие-то еще, может быть, тут есть название, конечно, наше. Мишен, Бревик Мишен, но это уже американское все. Залив Коцебу, не с того ни с сего. Анадырский. Поэтому, когда вы говорите про переименование, а что? Это вот, ну, мне это напоминает, знаете, как бы, как люди, которые мне нравятся, что Волга написана латиницей. На латинице. А вот кириллицей напишешь, и все прям изменится. Вот сейчас мы переназовем эти острова, и они прям вот тут же моментально, японцы такие, а где наши острова? Вот где наш Кунашир и Итуруп? Такие ходят, нету нигде. Разводят руками, такие, потеряли. Такие, где? А мы говорим, это остров Горячие Ключи. Все, это остров Горячие Ключи. Тут есть место Горячие Ключи. Вот. А мы называем его Горячие Ключи, просто остров. Они такие, а тут был когда-то Итуруп, вы не видели Итуруп? Мы такие, нет, Итуруп не видели, только Горячие Ключи, здесь вот Горячие Ключи, а Итуруп мы не видели, не видели. Такие, да, любопытно, что-то как-то Итуруп потерялся у нас. А Кунашир вы не видели? Мы такие, Кунашир? Не, Кунашир, это мы не знаем, вот у нас есть Отрада, остров, Отрада. Тут вот есть местечко Отрада, я читаю. А, еще есть вулкан Головнина. О, это остров Головнина. Причем его от Японии отделяет пролив Измены.

0: Какой измены? Наркоманской или самой государственной или супружеской? Какой именно измены остров? Вообще, пролив, извините. Это остров Головина. Они такие, как? Ну, здесь же, на этом же месте был только что Кунашир. Ну, не знаю, мало ли, куда вы его дели, ваш Кунашир. У нас тут вот все время Головина остров только был. Они такие, да, незадача. Ну, ладно, извините. И ушли. И на этом закончились претензии японцев на эти острова. Это, во-первых. Во-вторых, это не круто России выглядит не круто. Потому что, как было сказано в одном фильме, по-моему, про какое-то что-то там государственное, что наша сила для окружающих проистекает из ощущения нашей силы. То есть они, вот как они ощущают нас сильными, как только они перестанут ощущать нас сильными, думать, что мы сильные, мы перестанем быть сильными. И для них, и для себя в том числе. Вот, поэтому не надо быть глупыми. Обратите внимание, как выглядит переименование наших территорий, которые они считают якобы своими территориями, в их названия. Говоря о прибалтах, там, о каких-то европейцах, которые собираются то Калининград переименовать во что-то, то еще во что-то. Но вот отсюда, из нашей реальности, вы же видите, насколько это нелепо и глупо выглядит. Абсолютная тупость. У этого места есть название. Оно закреплено, это название. Это его название. А мы будем называть это... Вот сейчас Трамп называет Ормузский пролив своим, территорией США. Что изменилось из-за этого? Для США, для Трампа, для Ормузского пролива? Да ничего. Просто он еще раз выступил. Это еще один такой небольшой стендап-номерок Трампа, как клоуна. В ипостаси клоуна он выступил. В амплуа. Все, вот клоун. Я буду называть? Да называй как хочешь его. Называй как хочешь. Тут же важно же, что по факту. Я слушаю вас. Здравствуйте, доброе утро.
1: Доброе утро, Роман. Спасибо за ваши великолепные эфиры.
0: Вы что? Спасибо вам за ваши великолепные комментарии. Ага, давайте.
1: Не в контексте, если, ну, тогда не судите строго, вот только включил. С переименованием нужно быть вообще осторожно. Вот великолепный край, Калининград, но монета... Древние города России с названием Калининград выглядят глуповато.
0: Да. Ну вот я про это и говорю, что нужно и в историческом контексте тоже быть последовательным и не быть глупым. Не быть глупым. Да. Значит, как бы, поэтому давайте так, мы не будем выпускать, не будем включать Калининград в древние города России. К примеру, что у нас мало древних городов? Ну, там, Арзамас же вы не включаете в древние города России. Древние города России. Арзамас. Там, или, я не знаю, этот, Королев. Древние города России. Нет, там было что-то на этом месте, но это же не Королев был. Вот, поэтому тут, ну, есть такие перегибчики у нас на местах, на какие-то такие вот штуки. Поэтому оставьте и Туруп, Кунашир и все остальное, пусть напротив у них слюна течет, и они там заходятся в этом, в своем, в ненависти и в бессильной злобе. Напротив, это хорошо. Ты когда бесишь оппонента, это классно, потому что когда оппонент нервничает, бесится, когда в кровь у него впрыскивается всякое гормональное, он начинает делать ошибки, он начинает делать спонтанно, он не может... предвосхищать, во-первых, твои действия, и даже свои действия он не может предвосхищать. И поэтому он тут же начинает ломать дрова. Пусть ломают дрова. Чего нам им помогать? Зачем? Ну, нет, пусть ломают. Нормально. У нас в Карелии финских названиях, хоть и финнов там... У нас вся Карелия в финских названиях, хоть и финнов там нет. Давайте тоже переименуем. Не надо. Не надо переименовывать. Ты когда едешь по России, ты едешь как по учебнику истории. Причем не истории, написанной академиком чего-то там, или преподавателем, или заслуженным Родзинским. Нет. Ты едешь по истории державы, по истории развития державы. Ты едешь по стране, осознавая, насколько она слово такое, оно, в общем-то, заштампованное, вышедшее в тираж, многонациональное. Такое слово. Но если посмотреть в суть этого слова, а не в форму его использовать, в суть, другой такой страны нет многонациональной. Я здесь, вот, кстати говоря, ехал после эфира, и был, у нас были эти самые револьвер после моторов, вот этих нынешних моторов, там револьвер, да, у нас бывает в понедельник экономика, потом револьвер. Простите, я только начинаю осваивать жизнь любимой радиостанции, при том, что я с этой радиостанцией 20 лет, даже больше, наверное. Она много раз успела изменить даже и название, и территориальное все, а мы все вместе, вместе, вместе. Вот, и я, вот новый этап у меня знакомства с ней, потому что раньше, ну, 8 ушел, с художником поболтали в пересменке, я уехал. А теперь вижу, как людей, коллектив, все такие молодые у нас, красивые, вообще просто. Это здорово, чувствуешь себя стариканом, конечно, при этом. Так вот, я слушаю эфир, и какая-то тетечка задает вопрос одному из моих коллег, кто здесь был в эфире, с чего это вдруг у нас... там должны быть названия какие-то. Мы, в отличие от нынешней... Она там что-то говорит, то ли Англия, то ли... Ну, как это был пример приведен? Мы, в отличие, типа, от них, страна такая мононародная, она какое-то слово такое придумала прикольное. И поэтому у нас все должно быть на русском. И у меня даже захотелось мне позвонить, захотелось ей. Серьезно. Я даже захотел позвонить и спросить ее... Да, нет, но что конкретно ты имела в виду? Потому что сейчас сколько? 150 или сколько у нас народов? Сколько народов живет в России? Сейчас. Потому, когда она говорит, что все должно быть типа вот, ну, для, вот по-русски, там, титульная нация — это одно. Я вообще, ну, я не против. Или про Америку что-то она говорит. Мы не Америка, мы... А, вот, по-моему, Америка. Мы не Америка, в которой есть там, типа, эти мексиканцы, есть ирландцы какие-то там, вот это все. Мы, типа, не Америка, у нас все должно быть только на русском. Россия, на территории России проживает около 200 народов. Большинство из них коренные народы. 95% населения страны. Самый многочисленный народ, русские, 78% населения. Да. На территории, так, это по одному мнению, потом другое есть. Более 190 народов, в число которых входят коренные, малые, автохтонные народы страны. Более 190, ну и так далее. Поэтому 190 народов. Вы что, какая монострана? Так вот, я сейчас вообще не про это. Никакая Америка с их плавильным котлом не сравнится с Россией. Вообще не сравнится. И самое главное, что только некоторые из этих народов были нами завоеваны силой. Остальные поняли все выгоды и органическим образом вливались в это большое семейство, которое называлось Россия. Тогда российская держава, Российская империя, сейчас Россия. Только некоторых надо было повоевать, и то потому что ерзали сами. А чё вы в самом деле? А чё они в самом деле? Пришлось немножко повоевать. Ну, Грозному там пойти, Казань повоевать. Вот. И то, конечно, в рамках защиты было и создание буферных территорий. Но остальные просто понимали все выгоды. Или не понимали, а потом поняли все выгоды. В общем, такое. И когда ты едешь по карте, ты едешь по дороге, но ты едешь по карте. И ты видишь, как у тебя Ежовка какая-нибудь, речка, еще какая-то, сменяется названиями, потом у тебя Киржач какой-нибудь, потом у тебя Балакирева, Берендеева, ты такой вспоминаешь царя Берендея, вдруг обретает у тебя какие-то сказочные вообще вещи, обретают истинную форму, вот физическую, вот оно, так вот оно Берендеева, ты потом едешь, так, Нерель, окей. Да, нам проезжаешь, что даже дальше потом Ботово, Таншалово, Климовское, Кириллов, Зубово, ну, наше. Потом такой раз, Вытегра, кстати говоря, Вытегра. В Вытегре я был. Ой, хорошо мы в Вытегре были. Мы там снимали Ну, в смысле, тест был у нас Hyundai Palisade, когда он только появился. И в Тигре мы были. Кемь, Лаухи, Чупа, Умба. И ты на север едешь уже туда, где Карелия, Ревда. Вот это все. А если поехать в другую сторону, если поехать туда восточнее, внутрь, и там уже Нягань, Югорск, Урай. Уже, ты едешь уже в другое, в другие смыслы, в другую историю. Ты едешь уже в какой-то такой... Это же офигенно. Как вы собираетесь это все переименовать? Зачем? Это же и есть настоящая живая история страны. Доброе утро, слушаю. Здравствуйте.
2: Да, здравствуйте, Роман. Очень интересная тема. Это как раз в укор тем нашим слушателям, в том числе, которые обвиняют основателей советского государства о том, что те создавали республики. И сейчас тоже ЛНР, ДНР. Я к тому, к чему говорю. Вот эта поговорка, то, что написано пером, не вырубишь топором, она лукавая. Вот многие политические деятели у нас в 90-е годы предлагали, ну, известный лидер, который уже, слава богу, ну, не слава богу, дай бог ему земля пухом, предлагали упразднить республики, краевые автономии, в том числе на национальной основе. Якобы это убережет Россию от сепаратизма. Mm-hmm. Вот. Поэтому я думаю, что в любом случае мы должны гордиться, в отличие от Соединенных Штатов Америки, где коренное население живет в резервациях и по сей день mm-hmm. и вымирает просто, несмотря на то, что там якобы там есть какие-то субсидии, бюджетные
0: подписки. Нужно...
2: Да. И вот последнее хочу сказать. Действительно, нам надо гордиться то, что у нас действительно русский народ это не только титульная нация, государствообразующая, как и другие коренные народы, которые здесь родились и создавали данную империю, которая, естественно, является, несмотря на развал Советского Союза, Российской Федерации. Mm-hmm. И поэтому в любом случае это все спекуляция. Тем более, что остров Хоккайдо, и Сталин об этом знал, японцы начали осваивать только в 1869 году, на котором они были просто торговцами.
0: Mm-hmm. Да. Знаете, вы сказали эту фразу интересную, что сепаратизм, борьба с сепаратизмом, давайте их запретим им называться, как они называются, это борьба. Лучшая, на мой взгляд, профилактика сепаратизма — это успешный, ну, то есть залог сепаратизма. Это комфорт, спокойствие, защищенность и определенный уровень жизни внутри того государства, где ты находишься. Вот. На разных, на условиях федератизма, федерализма, на условиях, ну, там, как штат, к примеру, где каждый штат — это государство. Соединенные государства Америки они должны называться. В курсе? Ну, Соединенные Штаты — это, если прям вот дословно, что они хотели сказать, это Соединенные государства Америки, где законодательство свои в Штатах, там, полиция своя. И такие гонятся за преступником. И он такой переезжает границу другого штата, останавливается, такой, ха-ха-ха-ха-ха, ну и что вы мне сделаете, я в другом штате, ваша юрисдикция сюда не распространяется. И все, и они звонят тем полицейским, чтобы те приехали его арестовали, а те говорят, а у нас это не преступление, к примеру. Вот если вы будете на слоне въезжать в питейное заведение, при этом стреляя из револьвера, вот это будет нарушением. А это то, что он банк ограбил, мы все так делаем. В вашем штате приезжаем грабить банки. Так что это не нарушение вообще. Так вот, когда в государстве все хорошо, когда они все процветают, когда сильная центральная власть, ни о каком сепаратизме, в первую очередь те, кто начинают о нем думать потом, когда все становится плохо, вот эти же люди ни о каком сепаратизме и мыслить не будут. Просто потому что, да не до этого, тебе нужно детей в школу вести, потом вы записаны к врачам, потом тебе надо бесплатное образование ребенку давать, поехать на зарплату, на работу пересчитать все свои миллионы, потом в отпуске отдохнуть там где-то еще мощно так. Не до сепаратизма тебе. Сепаратизм начинается тогда, когда центральная власть становится твоим оппонентом и злейшим врагом. Ну, как сейчас, к примеру, там. Почему в Техасе думают об отделении? От хорошей жизни? Нет. Никогда никто сепаратистом от очень хорошей жизни не становился. А совсем, в общем, наоборот.
3: Моторы. Внимание, внимание. Говорит Москва. 94,8.
4: 9 утра в российской столице. В студии Евгения Егошина. Здравствуйте. В Нижегородской области за ночь отражена атака 52 беспилотников. Кроме средств ПВО, Минобороны в ней задействовали бойцов Росгвардии и отряд «Барс», сообщил глава региона Глеб Никитин. По его словам, обломками дронов повреждены несколько зданий, надворных построек и автомобилей. Также в многоквартирном доме выбиты стекла. Предварительно пострадавших нет. На местах падения обломков работают экстренные службы. С 1 сентября россияне смогут открыть кошелек цифрового рубля через приложение крупнейших банков. На главной странице появится кнопка с соответствующим логотипом. На первом этапе кошельки будут доступны клиентам 12 крупнейших банков и нескольких значимых кредитных организаций, рассказала РИА Новости директор Департамента национальной платежной системы ЦБ Алла Бакина. По ее словам, цифровой рубль станет дополнительной формой национальной валюты наряду с наличными и безналичными деньгами. С сентября крупные торговые сети с годовой выручкой больше 120 миллионов рублей начнут принимать цифровые рубли. Для оплаты покупателю потребуется отсканировать специальный QR-код в приложении банка, выбрать цифровой рубль и подтвердить операцию. Сотрудникам МЧС могут разрешить применять силу и огнестрельное оружие. Соответствующий законопроект с условием доработки одобрила правительственная комиссия по законопроектной деятельности. Авторы инициативы объясняют ее необходимостью работы в зоне СВО при разминировании, эвакуации и доставке гуманитарной помощи. У спасательных воинских формирований также появится законный инструмент для борьбы с дронами, пишут ведомости. Оружие можно будет применять и для защиты военнослужащих и сотрудников МЧС от угрожающих жизни нападений, пресечения попытки захвата транспорта или военной техники. Россия подготовит и отправит на орбиту первого в истории космонавта из Мьянмы. Договоренности были достигнуты накануне в Кремле во время переговоров президента Владимира Путина и главы Мьянмы Мин Аун Хлайна. Сразу после встречи лидеров руководство Роскосмоса и профильное ведомство страны подписали меморандум о сотрудничестве в космической сфере. Стороны договорились совместно развивать спутниковую навигацию, пилотируемую космонавтику, а также системы предупреждения об опасностях в околоземном пространстве. Для республики также создадут национальную систему поиска и спасения людей. Официальный курс юаня от Центробанка на сегодня 12 рублей 62 копейки, доллара 85 рублей 16 копеек, евро 98 рублей 34 копейки. И о погоде в Москве. Плюс 18 ощущается как плюс 14. Облачно, с прояснениями и без осадков. Евгения Егошина, говорит Москва.
3: Внимание! Говорит Москва.
5: 94.8 FM.
6: Вы имеете право на адвоката. Все, что вы скажете,
7: будет услышано. Юридические консультации в прямом эфире в программе «Народный адвокат». Дела семейные в эфире адвокат Руслан Яхудин. В эту среду после 13 часов. Звоните, рассказывайте и получайте помощь. «Народный адвокат». Программа предназначена для лиц старше 16 лет. Россия возвращается на восток. Арабский мир, Иран, Индия, Китай ближе, чем когда-либо. И все же на пути еще много преград. О тонкостях восточной политики и дипломатии, региональных конфликтах и союзах, особенностях менталитета и о месте России во всем этом рассказывает журналист-международник Аббас Джума. Каждую среду после 20:00 разбираемся в вопросе чуть глубже и чуть шире, чем обычно, в программе «Идем на восток». Программа предназначена для лиц старше 16 лет. Где учиться и чему? Как не прогадать с профессией? Образование доступно для тех, кто знает, где его получить. О поступлении в вузы, новых специальностях и учебных процессах рассказывают ректоры и преподаватели университетов. Каждый вторник после 20:00 в программе Радио Академия. Академия. Программа предназначена для лиц старше 16 лет. Gomez, Jordi Alba, Lionel Messi! Oh my goodness! Lionel Messi does it again! He's superhuman! Broken for Fabregas. Now it's Iniesta. This is it. That's the goal.
5: Пока Юрген Клопп и Пеп Гвардиола спорят о схемах, Месси и Роналду бьются за золотой мяч, а российский футбол продолжает удивлять, мы это обсуждаем вместе с вами.
7: Актуальные спортивные дискуссии и аналитика. Авторитетное мнение экспертов и слушателей. В эфире «Говорит Москва». Каждый понедельник после 8 вечера принимайте пас. Это «Голевая передача». Программа предназначена для лиц старше 16 лет.
3: «Говорит Москва». 94,8.
7: Время начинать движение.
8: Мотор! Мотор!
7: Так, говорит Москва. Программа предназначена для лиц старше 16 лет.
0: 9:06:07 столица. Дамы и господа, заводите свои моторы. А что, есть там чем заводить? Бензинчик-то у вас водится? Это среда, экватор недели, 19 августа на календаре. Каждый день как приговор. И небо уже как бы показывает перспективы осенние. Но ничего. Мы еще поёрзаем по бабьему лету. Татьяна Шимуранова, доброе утро, приветствую. Надоели с своими переименованиями. Это сложный, дорогостоящий процесс. Есть другие проблемы, которыми нужно заниматься. Наша многоэтническая страна многолика, многогранна, тем уникальна. Да, Татьяна. Да. Видите, надо переименование. Тут депутат один знаки хотел переименовывать тоже. Латинскую «П» в русскую «П». Вот тоже такая инициатива. Для тех, кто не в курсе, где Гудошник? Макс, ну, извините, я уже столько раз это говорил. Это даже не смешная шутка. У нас вся Карелия в финских названиях. Ага, это уже было. У соседа трава, вся трава зеленее. Сколько живу в России, столько слышу, что мы плохо живем. Мария, не знаю, я сколько живу, столько и слышу, что мы хорошо живем. Родинский, это несерьезно, человек изучал историю по мемуарам. Ну, во-первых, я с иронией сказал про Родинского. Во-вторых, все-таки Родинский человек заслуженный. Ну, это мое мнение, я никому не навязываю. Драматург, чьи пьесы ставились за рубежами тогда, когда вы еще понятия о нем не имели, и фильмы в Советском Союзе снимались по его пьесам и сценариям тогда, когда вы понятия не имели, что есть такой человек Родзинский. У него еще волосы были тогда, и впереди тоже, и все вот это. Королев, кстати, был Калининградом, мне вот Николай сообщает. Единственное переименование, которое я бы, может быть, и поддержал бы, единственное переименование, я бы, конечно, Волгоград, вы уж простите меня, волгоградцы, совершенно спокойно в Сталинград бы. Понимаю, что одиозность личности Сталина, его неоднозначность оценки этой личности в обществе вызывает все еще бурление. И нам нужно, чтобы, ну, наверное, сменились вообще поколения такие, вот чтобы вот это закончилась горячность. Но, с другой стороны, когда она закончится, тогда уже и смысла в Сталинграде не будет. Вы тогда уже не объясните тому поколению, которое будет тогда жить, с чего это вдруг Сталинград и что это такое. Вот. А сейчас в рамках, конечно, в рамках пресечение переписывания истории, в том числе истории Великой Отечественной и Второй мировой, в рамках искажений исторических, которыми занимаются, и подлогами историческими, которыми занимаются наши оппоненты на Западе. Переименование в Сталинград было бы мерой эффективной и правильной. Пойдите, вот расскажите про Сталинград сейчас своей молодежи там, у себя в Германии. Расскажите про Сталинград там, у себя в Америке, победивший с ваших слов нацистов. Расскажите про Сталинград, что происходило в Сталинграде. Им вот это вот, понимаете? И это был бы шаг такой прям вот здесь, попробуйте сфальсифицировать. Этого, всю армию, окруженную тогда, этого генерала, как его, черт, вылетело из головы. Вот с этим как вы будете подлогами заниматься? Вот с этой историей. А про Волгоград вы сейчас ничего никому не расскажете на Западе. Там про него никто ничего не знает. Я слушаю вас. Здравствуйте. Говорите, ну. Да, доброе утро.
2: Здравствуйте, Роман, спасибо за эфир.
0: Да, спасибо.
2: Значит, Волгоград согласен с вами. Он, в принципе, был не такой старый город. И исторического никакого обозначения особо никогда не имел. Екатеринодар, по-моему, назывался, да? По-моему, Потемкин же, не уверен, не буду врать. Но по поводу переименования и всего остального, ну, так-то да, Сталинград, я бы другого ничего не трогал.
0: А, все, это было... Если еще нужно что-то сказать, вот скажите. Господи, как я вот надо это все уже как это называется? Деменция. Паулюс, его фамилия была. Ёлки, вспомнил. Паулюс же был, правильно? Да, мне даже подсказывает этот Фридрих Паулюс. Конечно, спасибо мне. Мой замечательный мозг, еще поживем. Еще подумаем. Расскажите. Так, сейчас я настроение. Расскажите там, в Германии, про армию Паулюса. Расскажите, каким стало этим потрясением для всех этой верхушки нацистской, мерзких подонков и убийц на процессе в Нюрнберге, когда Паулюс сам лично пришел на процесс обличать их и рассказывать всю правду. И про Сталинград в том числе рассказывать правду. Попробуйте им рассказать. Поэтому то, что мы раз в год его переименовываем в Сталинград, во знаменование его деблокады и победы нашей под Сталинградом, снятие блокады и перелома, не окончательного, но мощного перелома хребта гидры этой нацистской, фашистской, после которой война покатилась уже туда-обратно, на Запад, и потом уже мы... все время практически наступали. Поэтому я за Сталинград навсегда. Доброе утро, слушаю, здравствуйте.
9: Доброе утро, Роман. Ну и битва была же сталинградская.
0: Да.
9: Поэтому, да, конечно, я бы тоже, например, ну, я еще чуть постарше вас, просто получается так,
0: чего что... это вы взяли? Давайте помиримся. Ладно, я шучу, не надо.
9: Да я знаю, робот.
0: Не будем мериться.
9: Я не намного, правда.
0: Ладно, хорошо.
9: В общем, я полностью за Сталинград. А вот кто в Германии живет, да, они уже отошли, ну, вот много знакомых же уехали в свое время. Они уже отошли от этого, и они начинают там, ну, вот как говорится, говниться. Даже наши начинают говниться.
0: Ну, слушайте, но это не процесс необратимый и неостановимый, потому что, что бы ни говорили, но среда, в которой ты существуешь, определяет твое сознание. Этот извечный спор сознания определяет бытие или наоборот. Но, тем не менее, когда ты живешь, и уж тем более, когда ты живешь в белом шуме, в фоне информационном постоянного «Россия, Россия, враг, Россия напала, кровожадные, Россия, убили, буча, убили, взорвали сами свои потоки, Россия во всем виновата». И ты живешь в этом годами, да будь ты хоть негром преклонных годов, ты все равно бы стал русофобом. Даже если у тебя здесь куча родственников и все остальное, ну, невозможно этого избежать. Это процесс, наше сознание в данном случае как губка, оно впитывает все, что вокруг тебя, ту среду, в которой ты находишься. И среда уже начинает определять тебя, становится частью тебя. И в этой связи, еще раз возвращаясь, хочу напомнить, что как неправильно с нашей стороны мощно блокировать ресурсы и ограничивать доступ наших граждан, патриотов, людей, которые имеют позицию, которые готовы нести свою позицию, в том числе туда, ограничивать доступ к ресурсам, которые эту позицию туда транслируют. Потому что без нее там они находятся в среде исключительно русофобской. И, конечно, люди там перековываются в говноедов абсолютно точно, совершенно, железобетонно. Даже наши люди. Даже наши. Надо, чтобы, ну, может быть, только те, кто по ночам слушают, у него приемник Грюндик, он слушает, говорит, Москва. А, по ночам у нас родные песни. Нет. По ночам мы его перековать можем только культурно. Обратно в свою...
10: Алло.
0: Да, доброе. Доброе. Да, Кирилл. Приветствую. Кирилл, приветствую. Доброе утро.
10: Да, вот.
0: Вы там? Отдыхать, или здесь?
10: А?
0: Там? Вы там?
10: Там,
0: там.
10: Да.
0: Хорошо. Все. А мы здесь?
10: Вот, значит. Ну, смотри, где я полностью согласен за Сталинград. Полностью. Угу. Действительно. Это потому что... Даже вот брать, если исторически, то, в общем-то, Америка, Южная Америка, откуда душонка пошла, конечно же, о том, что что-то происходит на континенте, узнали после этой битвы. И там появился интерес. Вот у вас, историки, угу, есть вот исторический пассианс, они вот это говорят. Поэтому это действительно было бы знаковое такое событие. Вот. А о том, что вот, то есть, как вот наша страна осваивала территории, значит, там, ну, после раскола же эти ушли староверы, вот, mm-hmm, они там могут меняться, это еще ваш шеф рассказывал, они могут меняться, жениться только в шестом поколении, чтобы не было крови смешения.
0: Mm-hmm.
10: Ну и, естественно, они там брали в жены местных мужчин, женщин, то есть там браки. А когда наши казаки продвигались, а чтобы не обижать народы, их даже в армию не брали. То есть там какое-то время. И, значит, а эти приходят, возмущаются, я православный, то есть это, я русский, почему вы меня точно на службу не берете, я готов mm-hmm служить.
0: Mm-hmm. Тоже подумал, что иногда служба в армии это и не наказание вовсе, а наоборот привилегия.
10: Привилегия, естественно. Вот.
0: И в Советском Союзе тоже так был период, как мы помним, этот Быкова, потрясающий фильм «Максим Перепелица», очень атмосферный.
10: Конечно.
0: Помните, как его?
10: Конечно.
0: «Не пускать его в армию!» Всей деревни говорят. «Не пускать его, потому что позорить нашу деревню будет, не пускать его. Его из армии выгонят». Ага.
10: Да. Ну так вот, и этот самый, он приходит, я русский, нет, берите меня в армию. Ему эти казаки говорят, ты себя в зеркало-то видел, а там от славянского типа уже почти ничего не осталось.
0: Mm-hmm.
10: А они требовали, нет, я русский, берите меня в армию.
0: Конечно, конечно.
10: Вот эти наборы. Поэтому здесь, там у нас единственная была очень сильная война с чукчами. Вот. А так, достаточно мягко, потому что это очень воинственный народ, чукчи.
0: Mm-hmm. Ну, естественно, конечно. Спасибо большое, Кирилл. Надо все-таки как-то нам все-таки нам надо как-то нам надо все-таки созвониться там что-то. Я пытался несколько раз.
11: Иди сюда, чтобы люди тебя слышали.
12: А мне здесь неплохо.
13: Иди, стервец! Народ тебя требует!
0: А где было? Не пускать его в армию.
13: Как это не пускать? Нехай едет в армию из него человека.
0: А, вот.
14: А ты что? Ты хочешь, чтобы он всю нашу ябло...
0: Где?
14: Замолкни. Дозволь слово. Что же это такое?
15: А ну покажи.
14: Ну передайте в президиум.
15: Чего?
0: Горбуза подложил бабке или деду. Ага. Ну где?
15: Подумаешь, красавица!
0: Ну где? Ну чё? Ну,
15: да. Решили не посылать.
0: В смысле?
12: Меня в армию.
15: А вот тебе арбузы.
0: Да что ж такое? Что? Ну где?
16: А вот тебе арбузы.
0: Ну, елки. Так хотелось понять, как они его не пускали в армию. А потом еще в конце же, когда он спасал деда, помните?
17: Меня в армию?
16: Да.
0: Он пришел, а батя его говорит.
17: Таких не имею.
0: Что? Выгнали из армии тебя?
18: Правильно! Да почему же не пускать?
14: А ты что? Ты хочешь, чтобы он всю нашу яблонилку там осрамил?
19: Осрамил? Такие убытки вел меня, брехун!
14: В убытки!
19: Убытки, убытки, тебе убытки! Осраму, спекулянта!
0: Все, не пускать в армию его, и все. Ой, как же так, братцы, не пускай ты меня. Какая статистика ухода слушателей, говорит Москва, после того, как художником ушел один человек. И это вы, Макс. Но потом вернулся, правда. Видишь, вернулся. Так что, господи, что в голове у человека? Переименование Сталинграда сразу раскалывает общество по личности Сталина, а переименование Курильских островов не раскалывает. Так что давайте Курилы переименовать. Не, не надо. Как город назывался до Сталинграда? АК спрашивают. Город назывался Царицын. Ну, какое-то время. А до Царицына еще как-то назывался. Там еще что-то такое было. Ладно, все. Я хотел вам другое сказать. Можно я вам сказать другое? Хотел даже не сказать столько, сколько хотел оригинал. Потому что я подумал, начну рассказ об этом вокально-инструментальном ансамбле. С вещицы... которую я им приписывал всю жизнь. Ну, в смысле, они для меня были их... Их вот образ был связан с этой вещицей. А потом я подумал, что это будет неправильно. Потому что вещица им не принадлежит. А принадлежит она королю. Который не умер, как известно, а просто улетел на свою планету. Элвису Пресли, 63-й год, к фильму, который так и назывался... Как он назывался? Вот так. Не, не Black Jack, нет, и не покер. Вот так он назывался. Да нет, да что ж такое? Элвис. Как еще раз? Это фильм так назывался? Да, Viva Las Vegas, так он назывался. Но причисляли... Я лично, извините, но я лично в своем этом самом, в своей юности, когда вот о них кто-то говорил, для меня они были именно Viva Las Vegas. Хотя на самом деле все электронные средства мыслительные наши нейросети считают, что вот эта вещица ключевая у них. Одна из ключевых. Они говорят, нет у них по-настоящему одной, их несколько, и вот это одна из них.

Музыканту американской блюз-рок команды ZZ Top было 70 лет. Почему было? Потому что, ну и останется теперь 70 лет, 77, потому что он скончался накануне.

Тогда еще можно было использовать таких женщин во втягивающих маечках без бюстгальтеров, чтобы с сосочками такими. Видите, они вот, вот так использовали их тоже. Сейчас, конечно, феминистки бы тут просто с ума посходили, да что вы себе позволяете? Журнал Rolling Stone пишет, что он умер на своем ранче в Ричмонде, в штате Техас, в окружении семьи. Нет, не солист, не волнуйтесь. Хотя иногда подпевал тоже им. Фрэнк Бирд, барабанщик ZZ Top, 56 лет от удара до удара в группе. Играл 56 лет, ему 77, 56 из которых играл.

0: Ну, наверное.
1: Вот и все. Ну, умер в 77. И превратился в настоящего рокера, потому что, как известно, самые настоящие рокеры должны быть очень талантливыми, молодыми и мертвыми. Все. И вот теперь этот, вот он стал тоже настоящим. 77 лет. Но болел. Болел как-то очень сильно все. Сказывалась, вероятно, мощная противоречивая молодость.

0: Так, ну и настойчивые требования здесь звучат по поводу разбора произошедшего вчера на Тверской. Я, честно говоря, не то чтобы очень понимаю, а что, как именно вы хотите это разбирать, кроме того, что мы можем зафиксировать, еще раз посмотреть, еще раз подивиться тому, как это произошло, что-то предполагать. Вероятно, все, что связано с ходом расследования, в том числе и экспертиза медицинская, которая установит состояние, был ли он в состоянии алкогольного опьянения, к примеру, или не был. Еще что-то. Все это уже не будет частью того информационного пузыря, который окружал это ДТП вчера. То есть это уже будет как-то за объективами камер, за микрофонами, за телеграм-каналами. Ну, хотя бы потому, что человек не то чтобы совсем простой. Председатель правления Генбанка Дмитрий Ларин. 50 лет, мотоцикл. Произошло это крайне странно. Щукин и все. Вы можете там в телеграме, я вырезал, прям вот откадрировал, вырезал этот фрагмент столкновения. Потому что потом, когда после эфира ехал, это место проезжал. Тело, принадлежавшее... Да, эта фраза такая странная. Вроде, ну, это же он же. Но это уже просто тело, которое принадлежало. Задумывались вообще когда-нибудь, как это работает? Тело принадлежало вот кому-то. То есть этот кто-то, он был всего лишь частью этого тела, не являясь этим телом. Понятно? Вы не ваше тело. Вы что-то другое в этом теле. Потому что потом, когда тело лежит, оно принадлежало ему. А сейчас это просто тело. Это уже как бы не он. Любопытный феномен. Так вот, тело еще лежало, черным пакетом все накрыто. Много техники там, и та самая скорая помощь. Все. И какой-то автомобиль интересный стоял с такой штукой на крыше, установкой. Как будто рэп какой-то. Я даже не знаю, как. Может, это что? Я даже не знаю, что это. Вот если вы специалисты, можете зайти посмотреть. Щукин и все. В телеграме там и то видео, которое я сам снял, стоя в этой пробке. А это видео происшествия. Один мотоциклист уехал, вот он едет, он пересекает. Очень странно, очень странно. Я сейчас, может быть, если вы мотоциклист, может, вы могли бы несколько вариантов. Вы же видели, ну по-любому видели. Все вчера и слышали, и смотрели на это. Как это произошло? Возможно, у вас есть какие-то комментарии, потому что там, ну, вот у нас с коллегами, в частности, мы с Алексеем это обсуждали, Гудошникова. Вот, не очень понятно вообще, как, что. Потому что человек едет, пересекает пустые ряды, обгоняет какой-то автомобиль и прямо въезжает в скорую помощь, просто вот, ну, как бы, не пытаясь уходить от этого столкновения. Это очень странно.
1: Моторы. Внимание, внимание, говорит Москва. 94,8.
2: 9:30 в российской столице. В студии Евгения Егошина. Здравствуйте. Женщина погибла при атаке ВСУ на Донецк. Еще одна получила ранение в результате удара беспилотника по частному дому. Ей оказывается медицинская помощь, сообщил глава городского округа Алексей Кулемзин. По его словам, противник также атаковал торговые ряды в Калининском районе. Пострадали трое. В павильонах частично разрушены стены, кровля и выбито остекление. В Уфе после атаки дронов загорелся нефтеперерабатывающий завод. Пожар вспыхнул на технологической установке, которая в момент удара находилась на плановом ремонте. Об этом сообщил глава Башкирии Ради Хабиров. Сейчас специалисты устанавливают степень полученных повреждений. В результате падения дрона на предприятии были перебиты трубопроводы. Глава региона подчеркнул, что нанесенный ущерб оценивается как небольшой, а на полное восстановление поврежденного оборудования потребуется около 2 дней. На месте работают экстренные службы. Россия подготовит и отправит на орбиту первого в истории космонавта из Мьянмы. Договоренности были достигнуты накануне в Кремле во время переговоров президента Владимира Путина и главы республики Мин Аун Хлайна. Сразу после встречи лидеров руководство Роскосмоса и профильное ведомство Мьянмы подписали меморандум о сотрудничестве в космической сфере. Стороны договорились совместно развивать спутниковую навигацию, пилотируемую космонавтику, а также систему предупреждения об опасностях в околоземном пространстве. Кроме того, для республики создадут национальную систему поиска и спасения людей. На световом шоу во Франции 16 человек пострадали из-за рухнувшей трибуны. Временная конструкция не выдержала, когда зрители только рассаживались на свои места перед началом представления в старинном замке Бьенасис. В момент обрушения на трибуне находились около 100 человек, сообщает радио IC. Большинству из них помощь оказали на месте, однако 5 с травмами экстренно госпитализировали. На месте происшествия работают больше 50 пожарных, бригады скорой помощи и жандармерия. Местная прокуратура инициировала расследование. Разработчики OpenAI усилят меры безопасности после автономных действий искусственного интеллекта. Решение принято по итогам испытаний, в ходе которых нейросеть продемонстрировала способность выполнять сложные кибероперации. Во время одного из них система получила доступ к репозиторию на платформе Hugging Face и внесла изменения, которые вышли за рамки заданного сценария. Компании подчеркнули, что продолжат разработки новых моделей, усилив при этом защитные механизмы с учетом роста возможностей искусственного интеллекта. О погоде. Температура воздуха в Москве сейчас плюс 20, облачно с прояснениями. В ближайшие 2 часа осадков не ожидается. Евгений Егошин, говорит Москва.
1: Говорит Москва. Пуля. Крайняя мера. Не будем категоричны, разберемся в вопросе. Знание – наше оружие. В эту среду в эфире президент Центра системного анализа и прогнозирования Ростислав Ищенко. Лучшие в своем деле эксперты объясняют, к чему ведут последние события. Со вторника по пятницу после 10 утра в программе «Револьвер». Программа предназначена для лиц старше 16 лет. Гаврила Принцеп в 14 году убил австрийского кронпринца. Так началась Первая мировая. Делом Принцепа стало освобождение Балкан от оккупации, актуальное и сегодня. Дело Принцепа. Авторская программа политолога Олега Бондаренко о современных Балканах и Европе. По четвергам после 20:00. Дело Принцепа. Программа предназначена для лиц старше 16 лет. Как известно, история ничему не учит. Она только наказывает за незнание. Историк Константин Залесский и его гости выкладывают все карты, чтобы выводы вы делали сами. Каждое воскресенье после 11 часов в программе «Исторический пасьянс». Программа предназначена для лиц старше 16 лет. Если вы найдете физическую активность по душе, то больше никогда не придется заставлять себя тренироваться.
3: Проводим ликбез на тему тренировок и питания.
1: В программе «Профитнес». Ведущая Екатерина Родина и ее гости доступно и просто рассказывают о десятках направлений фитнеса, о здоровом и сбалансированном рационе, поддержании эмоционального здоровья и качественном восстановлении. Это и есть составляющие здорового образа жизни. Каждое воскресенье после 19 часов. Профитнес. Программа предназначена для лиц старше 16 лет. Много тысяч лет назад человек начал приручать животных. Говорят, тогда люди умели понимать их язык. Сегодня этот навык утерян, но, как и наши предки, мы продолжаем жить бок о бок с животными. Кто они такие, наши питомцы? Все о собаках, кошках, хомяках и даже лошадях в программе Григория Манева «Зов предков». Каждую субботу после 11 часов. Программа предназначена для лиц старше 12 лет. Говорит Москва. Моторы.
0: 9:36:37 уже. А ну давай, музычка, заиграй. Вот так. Среда, 19 августа. Доброе утро, я приветствую вас. Очень хорошо, что вы здесь. Ссылки всем побросал, кто спрашивал про «Глаз народа». Все уже отправил и в Телеграме, и в Максе тоже. Потому что просто так в Максе и в Макс-канал просто так не попасть. И в «Глаз народа» Макс-канал тоже просто так не попасть. Везде нужны ссылки, поэтому не моя прихоть. Так решил Макс, что если ты не... Если ты не фуд-блогер, если ты не какая-то блогерша с этими, с чреслами, ланинами и... Что там у них еще есть? Ну, пышными такими все. Да у тебя 10 тысяч, может, и не будет сразу в Максе. А если у тебя 10 тысяч нет в Максе, да и в Телеграме тоже, прямо скажем, не хватает нескольких сотен до 10 тысяч... то Макс у тебя только приватный. И ты, люди не могут его находить, ты только прямые ссылки можешь им бросать. Поэтому вот если нужно на вот Макс, напрямую могу либо в Максе в своем канале «Щукин и все», в который вы тоже просто так не попадете. Или «Пышные усы», точно, спасибо. Миша Николаев говорит, или «Пышные усы» нужны. Или не усы, но тоже пышные, желательно, чтобы они были. Вот, и... И только тогда ты можешь, только тогда ты можешь туда попасть. Но вот эту самую ссылку я могу отправить, если вдруг нужно, куда-нибудь, где... А чё, почему? Нет этой штуки. Этой штуки. Это довольно странно. Могу отправить по запросу, ладно? Так что вы отправляйте запросы, а я буду вам отвечать. Итак, вернемся к этой истории с ДТП. Во-первых, отвечая на вопрос... Кстати говоря, эти вопросы и не прозвучали. Это интересно, возможно, потому что я предупредил, превентивно, как бы отвечая сразу на вопрос, я предупредил его появление, потому что часто так бывает, что... А зачем такое публиковать? Что именно такое? Такое имеется в виду видео, видео непосредственно оттуда, с Тверской, последствий, и тело на асфальте, и мотоцикл разбитый, и вот это все. Значит, зачем? На мой взгляд, это же еще и урок, и сигнал всем остальным, потому что среди, ну, в аудитории очень много мотоциклистов, я это знаю, среди подписчиков. Очень много автомобилистов, которые время от времени становятся мотоциклистами. Вот мы видим мотоцикл его. Я не знаю, что это за мотоцикл. Кто-то, может быть, вот по этому видео смог бы определить, на чем. В Максе даже написал один, там был комментарий от одного из, я так понимаю, близких друзей, чуть ли не партнеров погибшего Дмитрия. Вот он писал. Может быть, он знает. Вот тело лежит. Шлем. Был в шлеме. Вот, и это иллюстрация того, как быстро

невероятно, это же утро было. Банкир мог ехать в Роллс-Ройсе на заднем диване, в Аурусе. Не, в Роллс-Ройсе нельзя ездить, тем более, если Крымский банк. Надо в Аурусе ехать. Или в Ауре, Владе. На заднем диване там тоже комфортно довольно. И ты уже как бы в совершенно иной, в ином уровне безопасности находишься. Мог ехать за рулем какого-нибудь большого внедорожника, какого-нибудь, ну, не знаю, M-Hero, распугивая всех вокруг, чтобы ты ехал такой весь брутальный. Но ехал на мотоцикле. И как ехал? Вот. И вот этот переход, его последствия, очень многие мотоциклисты пытаются, я уверен в этом. Я ни разу не был мотоциклистом. Вчера был скутеристом. Вчера попробовал сервис по прокату скутеров электрических. Оказывается, есть такой в Москве. Наряду с каршерингом и кикшерингом, который самокат, есть еще такой же шеринг, но мопедов электрических. Я на мопеде вчера на таком проехал. Записал небольшой обзорчик. Ну, такое ощущение интересное. Шлемы там есть, да. Все, шлемы в кофре лежат. Надеваешь шлем и поехал. Вот, я думаю, что каждый двухколесный гонит от себя эти мысли, табуирует их и пытается сознательно отсечь их из вот этого отдела мозга, который и есть наше сознательное. Отсечь их и не думать, загоняя их на подсознательный уровень. И зря, потому что когда ты не думаешь об этом, то ты начинаешь делать всякие глупости. Вот, запретил себе думать. Привык не думать и погнал. Раз получилось лихач, два пропетлял, три как-то выскочил из-под колеса. А в четвертый не вышло. И что уж говорить про статистику, про уже все сказано. И про статистику, и про то, насколько это опасно. И про то, что Москва не тот город, где сообщество транспортное договорилось об уважении, расстановке сил, негласных правилах между автомобилистами и мотоциклистами. Не то. Вот в Париже договорились. Потому что в Париже их примерно столько же, сколько автомобилистов. И если ты здесь стоишь, и тебя на перекрестке 2-3 объезжают мотоциклиста на красный свет, они выезжают, обязательно за стоп-линию они должны уехать. Я все думал, зачем? Вот чего вам нужно обязательно уехать за стоп-линию, не остановиться перед ней, то есть все время нарушать на каждом светофоре. Это все, чтобы стартануть раньше машин и не затираться между ними, а вдруг кто из машин резко стартанет. Я так думаю, я не знаю, я так думаю. Так, чтобы у тебя была фора на несколько метров, и ты рванул вперед, и никто там тебя не притер. Тоже чисто такая типа безопасность. Так вот в этом Париже, ну я не знаю, как сейчас, но какое-то время назад, когда последний раз мы были в Париже, ты понимаешь, что их такое количество, что сам факт их огромного наличия, присутствия на дороге, выработал определенное отношение. То есть водитель всегда подозревает, что где-то рядом будет двухколесный сейчас. И большинство из них, между прочим, вовсе не на мотоциклах, а именно на скутерах. Вот. И ты все время понимаешь, что они где-то рядом, и это вырабатывает у тебя все время, ты по зеркалам следишь, стреляешь все время вокруг глазами, потому что они всегда вокруг тебя. В Москве такого нет. И у нас не выработались вот эти правила. Поэтому Москва город очень опасный для мотоциклистов. Опасен он еще тем, что у нас не какого-нибудь Милана или там другого небольшого европейского, города транспортная инфраструктура, где самая широкая улица, она двухполосная, ну максимум трехполосная. И все равно она узенькая, и какие-то перекрестки, куча светофоров. У нас проспекты. Поэтому по Ленинградке по ночам постоянно ракеты летают. Ну что, можешь разогнаться до 200 и фигачить без светофоров просто 8 километров в одну сторону. И в обратную сторону также пофигачил без светофоров. И прикольно погонять вот так вот. Нет такого. А у нас есть такое. И вот это сочетание, отсутствие культуры взаимоотношений, коммуникации между четырехколесными и двухколесными. Ненамеренное отсутствие. А то, что, ну, просто их не так много, а когда они появляются все время неожиданно. Ну, что огромные проспекты, вот это все прямое. Где случилась эта трагедия? На Тверской. Четыре полосы в каждом направлении. И он стартанул. Вот это видео опять я вам показываю. Я не

0: знаю. Поэтому я и спрашиваю из сообщества людей. Вот это что могло быть? Он едет по крайней правой. Перестраивается из первого ряда во второй. Вот мы видим его, да? Вот он. Вот он. Во второй ряд, который пустой весь. Весь пустой второй ряд перед ним полностью свободен. Полностью свободен. В третьем ряду перед ним, впереди слева от него, едет автомобиль легковой, низкий. Скорая помощь уже видна. Она метрах, наверное, в 50, в 60, в крайней левой для него полосе. То есть в четвертом ряду скорая помощь едет по встречке в область пробка. Ну, к светофору пробка. И скорая помощь едет по встречке. Ее должно быть видно с того места, где он едет. Значит, перед ним пустой ряд. Но он почему-то перестраивается дальше в третий за автомобиль, который ехал впереди слева от него. И дальше, перерезая третий ряд, выезжает в четвертый. В четвертый. При том, что между скорой помощью и тем автомобилем, который он обогнал, тоже есть место. Потому что скорая помощь, вы знаете, там раздел широкий на Тверской. И они, как правило, стараются прижиматься к попутной своей стороне, чтобы по встречке не отвязно полностью ехать, а немножко сместившись вправо. Как бы. То есть между автомобилем, который он обогнал, и скорой помощью было пространство еще, ну, не для автомобиля, но мотоцикл точно бы там проехал. Но он почему-то едет не в это пространство, а прямиком в скорую, прямо в левую водительскую часть скорой помощи в угол. Удар здесь видно, ну, это просто из-за перспективы. Очень длинный план, поэтому кажется, что движение медленное. На самом деле скорость высокая была. У скорой от удара, вероятно, даже колесо выворотило, потому что, когда я проезжал ее, она такая наклонена в переднюю левую сторону. Такая вот, кажется, что как будто без колеса переднего. То есть удар такой, а его отбрасывает просто из четвертого ряда в первый он улетает. И даже такое ощущение, что все травмы получены им, потому что он на мотоцикл на свой упал. Кажется, что как будто на мотоцикл. И в шлеме все. Вот что это за маневры, не знаю. Скорую видно визуально было, то есть когда перестраивается в этот ряд, ее видно, если на нее смотреть. Значит, варианты какие были? Пьяный, и все рассредоточено. Закусился с этим легковым автомобилем чуть ранее почему-то. И сейчас, объехав его, решил обогнать его, типа как бы, а вот я тебя обгоняю. Но тогда почему он прямо не поехал по свободному второму ряду, а начал обходить его через лево? И смотрел на него, и не смотрел на скорую. Либо, перестраиваясь справа налево через все три ряда, смотрел по зеркалам и был сосредоточен на зеркалах и на легковике, который обгонял. И не увидел скорую, потому что она потерялась на фоне яркого солнца еще с той стороны. У него, может быть, создалась иллюзия, что скорая как бы в том ряду стоит у себя, по направлению в область, а не по его ряду по встречке едет. И смотрел по зеркалам, чтобы сзади никого не было, перестраивается влево, влево, влево. И уже когда поднимает глаза, а тут скорая прямо в лоб. Ну, мы можем только гадать. Ну, и мотоциклисты могут что-то свое сказать из своего опыта. Доброе утро, слушаю, здравствуйте.
1: Доброе утро, Роман. Роман, Тесла, Москва.
0: Да, Роман, приветствую, рад слышать.
1: Да, я тоже вас рад слышать, спасибо за эфир. Ну, я тоже, помните, если немножко мотоциклист.
0: Да.
1: Предположу еще одну версию, может быть, сам потому что по себе это замечал. Возможно, человек в гарнитуре разговаривал по телефону. Это реально здорово отвлекает.
0: Вот это тоже. Простите, вот я тоже подумал про это, что в гарнитуре еще может быть. И плюс вот это вот сочетание нагрузки на мозг. Ты обгоняешь, следишь за ним, смотришь в зеркала, говоришь по телефону. И все это вместе. И для тебя события происходят не с той скоростью, с которой ты едешь вообще.
1: Да, совершенно верно. Поэтому вот может быть еще такая версия. Но вообще, глядя на это видео, тоже все посмотрел несколько раз, максимально какие-то нелогичные движения были со стороны водителя, да, мотоцикла.
0: Да.
1: То есть непонятно совершенно.
0: С самого начала, спасибо большое, Роман. С самого начала непонятно. Перед тобой пустой ряд, второй ряд пустой полностью. То есть выехал и топи, вжимай сколько нужно. При этом он продолжает перестроение с первого в второй, со второго в третий, объезжает едущий в третьем ряду легковик в четвертый, и в четвертом рубит прям в скорую помощь. Я слушаю. Доброе утро. Да, здравствуйте. Доброе.
2: Доброе утро, Роман. Это работник транспорта. Я вот тоже говорю, недавно сел на мотоцикле, и когда музыку слушаю в наушниках, хоть и на небольшой громкости, но все равно как бы я уже в небольшой ДТП попал, и я все-таки убрал вообще музыку. Потому что из-за музыки как-то прям хочется и скорости, и мотаешься, и крутишься, и вертишься.
0: Есть такое дело. Макс пишет, вот вырезка комментария. Откуда комментарий, не знаю. Дмитрий Ларин сел за байк, написано. Ну, наверное, на байк. Садятся за стол, но по-моему, на мотоцикл. В общем, байк и получил права в июне нынешнего года. В ушах были наушники, страдал близорукостью, но очки отсутствовали. Все это могло привести к смертельному ДТП. Не будем осуждать погибшего, пострадал только он. Всем остальным урок за правдоподобность не отвечаю. Вырезка из комментариев отзыва с Зена какого-то. Окей, то есть это кто-то написал. Возможно, все это вместе. Там же тоже на секунду отключился, и все. Вспомните, как погиб Доренко. Да. Ну, какая-то аллюзия, конечно, есть, потому что траектория движения, так и Сергей тоже пересек все, так он на встречку еще выехал. Движение не такое плотное было на встречке, он по инерции выехал. Но посмотрим, что здесь покажет экспертиза. Может быть, тоже приступ как-то, еще что-то. Заснул? АК спрашивает. Да не знаю, нет, наверное. На мотоцикле можно? Вот мотоциклисты, можно уснуть на мотоцикле? Он же только что на светофоре стоял. Это как-то он так мог уснуть за секунду? Ты же когда стоишь на светофоре, ты же стоишь, ногой держишь себя, а потом ты начинаешь ехать. То есть включенность в процесс управления мотоциклом куда выше включенности в процесс управления автомобилем. Тем более со всеми нашими этими ассистентами. Так что я, ну нет, я думаю, что уснуть там нельзя. Доброе утро, слушаю, здравствуйте. Доброе утро.
3: Здравствуйте. Ну это, конечно, секундная отвлеченность. И, знаете, как бывает, бац, чуть-чуть, а вроде все нормально, только посмотрел в зеркало, бац, уже взад уехал кому-то. А здесь встречка, здесь еще быстрее время реакции. Это вот, знаете, когда есть такое понятие, как нелепая смерть.
0: Да.
3: Вот, как бы, вроде смотришь, вроде, ну как так? Вроде кажется, что неужели он специально? Но, конечно, нет, это вот именно в этом как бы нелепости заключается.
0: Вот, а здесь
3: все видели,
0: ну,
3: кроме
0: да,
3: него.
0: Да, все. Ну, так, конечно, так и бывает. Вот еще один из распространенных вопросов в этой связи, который вчера появлялся чуть ли не чаще, чем попытки понять мотивы поведения. Ну, вот ну, такую вот саму схему, почему это могло произойти. Что теперь со скорой? Скорая ехала со звуковым сигналом, не знаю. Ну, если он в наушниках, а у мотоциклистов либо в наушниках, либо в самом шлеме есть с этим, с музыкой прям шлемы такие, чтобы с громкой связью, совсем. Вот это меня тоже это поражает. Тут буквально на днях какое-то видео попалось мне на глаза. Чувак едет по деревне, и дед какой-то бежит на него. Дескать, что ты так быстро гоняешь? А он дед говорит... Дед, сейчас, подожди, дед, сейчас я тише сделаю музыку, в шлеме сидит, да, и он такой делает, да, чего говоришь? Ты едешь на транспортном средстве, и у тебя музыка прямо в ушах, ну, когда ты едешь в автомобиле и слушаешь музыку, ну, во-первых, я не знаю, это только специальные каскадеры слушают так, что в автомобиле, там он, конечно, ничего не слышит внутри. Но вообще-то обычно ты, когда едешь, слушаешь музыку, ну, даже если так, со средней громкостью, тем не менее, ты все равно слышишь, что происходит вокруг тебя. Но на мотоцикле ты того, что происходит вокруг тебя, не слышишь, если ты в шлеме. И поэтому как вы, зачем вы ездите? Еще один вопрос, что теперь с водителем скорой? Вот, и многие пишут, ну, теперь вот его точно признают виновным, по-любому, не знаю. Вот этот вопрос, который нужно было бы, наверное, обсудить, но мы сейчас уже не успеваем, потому что, оказывается, здесь рубрика у меня, надо бы ее запустить. Но вопрос я подвешу и свое мнение скажу. Если он ехал с звуковыми сигналами и световыми сигналами, с сиреной и со звуком, ехал по встречке, он имеет право ехать по встречке. Ну, он имеет. Да! Он должен не создавать аварийных ситуаций, это понятное дело. Но он ее и не создавал. Он ехал, не меняя полосы. Ехал, к примеру, со звуковыми и световыми. Мотоцикл менял рядность. Он менял рядность. И он перестраивался и не предусмотрел. У него была возможность не сталкиваться, но он столкнулся. Вот, поэтому как бы, скорая не уворачивалась никуда, не выскакивала на него. Ничего такого не было. Но это не точно. Это просто мое личное мнение. Ладно? Вот, поэтому, может быть, я и заблуждаюсь. Меня зовут Роман Щукин. Давайте уже. Держитесь там. И будьте здоровы.
4: Моторы. Все о недвижимости. Перезагрузка. Программа предназначена для лиц старше 16 лет.
5: Это новости недвижимости. Здравствуйте. Сбер сообщил о нормализации в июле ипотеки с господдержкой. За месяц банк выдал 253 миллиарда ипотечных кредитов. Портфель жилищных займов вырос почти на 8% с начала года. По итогам июля доля рыночных программ в выдачах превысила 40%, а объем достиг максимального значения за последние два года. Ставки долгосрочной аренды однокомнатных квартир и студий площадью от 20 до 40 квадратных метров в крупных городах России за летний сезон выросли в среднем на 5%. Это вдвое ниже показателя аналогичного периода 2025 года, говорится в исследовании аналитического центра «Домклик». Лидерами по удорожанию аренды стали Самара, Екатеринбург и Красноярск. В Москве зафиксирован минимальный среди крупных городов темп прироста ставок всего 2%. На московском рынке первичного элитного жилья продали таунхаус площадью 975 квадратных метров. Сделка стала крупнейшей за всю историю наблюдений. Об этом сообщили в компании NF Group. Речь идет об объекте в комплексе «Стелла Ди Москва» на Большой Никитской улице. Стоимость таунхауса в компании не раскрывают, ссылаясь на финансовые условия соглашения. Отмечается, что рекордная продажа состоялась на фоне более сдержанной покупательской активности. Спрос в первом полугодии сократился на 29%. Владимир Путин поддержал идею возрождения госпремии в области архитектуры и строительства. С инициативой о ее возвращении выступил архитектор Олег Шапира. Он напомнил, что в РСФСР существовала отдельная государственная премия по архитектуре и градостроительству. Однако сейчас госпремию вручают за искусство и литературу, но не за архитектуру. По данным специалистов Московского агентства «Простор недвижимость», летний период – это всегда локальный всплеск активности рынка для загородной недвижимости. Потенциальные покупатели задумываются о приобретении себе домика за городом, где можно было бы жарить шашлыки, а желающие продать дачу или земельный участок о том, что пора искать покупателя на свой кусочек родины. Хотите ли вы продать или, наоборот, купить загородную недвижимость в московском регионе, эксперты «Простор недвижимость» рекомендуют не тянуть с началом этого процесса, приступить к нему прямо сейчас. Летний сезон продлится до сентября, а значит, шансы найти своего выгодного покупателя или дом своей мечты для загородного отдыха будут значительно выше у тех, кто начнет процесс сделки уже сейчас. «Простор недвижимость» также напоминает покупателям, что пока еще действуют программы льготной ипотеки, по которым можно купить себе земельный участок и построить дом от надежных застройщиков с ипотекой всего под 6% годовых. Так же, как и на покупку новостроек. Поэтому, обдумывая свои планы на сделки с недвижимостью, чтобы не пропустить самые выгодные варианты решений, специалисты «Простор недвижимости» рекомендуют начать консультации о цене вашей недвижимости и о лучшей технологии планируемых сделок. Запишите телефон, звоните и консультируйтесь бесплатно. Телефон горячей линии 921-4901, код 495. Консультации бесплатны. 921-4901.
4: Все о недвижимости. Перезагрузка. Говорит Москва.

0: Внимание! Говорит Москва. 94,8.
1: 10 утра в российской столице. В студии Евгения Егошина. Здравствуйте. Российские войска нанесли удары по резервуарам с горючим в порту Черноморска. Также атакован сухогруз с военными принадлежностями для ВСУ, сообщили в Минобороны. В ведомстве отметили, что удары наносились с помощью беспилотников. Кроме того, за ночь средства ПВО сбили над российскими регионами, а также над акваторией Черного моря 453 беспилотника. Дональд Трамп отложил введение 50-процентных пошлин на товары из Канады. Мера должна была вступить в силу уже завтра утром, однако президент США заблокировал ее на 3 дня. Пауза связана с тем, что Оттава и Вашингтон завершают работу над документами по новой торговой сделке. Об этом Трамп написал в своей соцсети True Social. Кроме того, глава Белого дома заявил о возможном возобновлении строительства нефтепровода Keystone, проект которого ранее был заблокирован администрацией Джо Байдена. В июле Трамп подписал указ о введении тарифов на широкий перечень канадского импорта от цемента до хоккейных клюшек. Месячная отсрочка изначально давалась сторонам для переговоров, которые сейчас вышли на финишную прямую. В Горном Алтае медведь утащил 29-летнюю туристку из палаточного лагеря и убил. Нападение произошло в селе Артыбаш на территории одной из баз отдыха. Хищник пришел к палатке, в которой отдыхали люди, вытащил оттуда девушку и утащил ее в лесной массив, сообщили в региональном управлении МВД. Очевидцы пытались спасти пострадавшую, однако зверь вел себя агрессивно и бросался на людей. От полученных травм девушка скончалась на месте. Сейчас решается вопрос о том, как поступить с животным. В Москве и Подмосковье объявлен желтый уровень опасности из-за 7-бального ветра. Предупреждение будет действовать до 18.00. Синоптики прогнозируют усиление ветра с порывами до 17 метров в секунду, сообщили ТАСС в гидрометцентре. Там уточнили, что по шкале Бафорта это оценивается в 7 баллов и классифицируется как крепкий ветер. В течение дня местами ожидаются кратковременные дождь и гроза. Воздух в столице прогреется до плюс 22 градусов, в области до 24. Городские власти призвали жителей и гостей региона соблюдать осторожность на улице, не укрываться под деревьями и не парковать вблизи них автомобили. Официальный курс юаня от Центробанка на сегодня 12 рублей 62 копейки, доллара 85 рублей 16 копеек, евро 98 рублей 34 копейки. Воздух в столице прогрелся уже до плюс 20. Сейчас в городе облачно с прояснениями и без осадков. Евгения Егошина, говорит Москва.
0: Внимание, внимание! Говорит Москва. 94,8.
2: Вы имеете право на адвоката. Все, что вы скажете,
3: будет услышано. Юридические консультации в прямом эфире в программе «Народный адвокат». Дела семейные в эфире адвокат Руслан Яхудин. В эту среду после 13 часов. Звоните, рассказывайте и получайте помощь. «Народный адвокат». Программа предназначена для лиц старше 16 лет.
4: В эти минуты союзные силы выбивают остатки украинских сил из преград.
5: Россия сообщила о том, что ночью была предпринята попытка нанесения удара по Кремлю при помощи беспилотников.
6: Израильские танки продвинулись на 5 километров вглубь города Газа.
3: Информационный шум затмевает события. Времени разбираться нет. Мнения и факты перемешаны. Но не у них. В эту среду гость в студии – журналист международного отдела «Комсомольской правды» Дмитрий Бабич. Интервью о самом важном с самыми опытными. По будням после 15. «Умные парни». Программа предназначена для слушателей старше 16 лет.
0: Слушать. Думать. Знать. Говорит Москва. 94,8 FM.
3: «Пуля. Крайняя мера». Не будем категоричны, разберемся в вопросе. Знание – наше оружие. Лучшие в своем деле эксперты объясняют, к чему ведут последние события. «Револьвер». Программа предназначена для лиц старше 16 лет.
7: Добрый день. Программа «Револьвер», в студии Ростислав Ищенко. В где-то веке 12 до нашей эры Египтом правила 20-я династия, так называемые Рамесиды. Ну, 20-я, потому что 20-я, а Рамесиды, потому что большую часть фараонов этой династии звали Рамсес. Так, династия, в общем-то, была не особо выдающаяся. Тут большая часть этих самых Рамсесов оказалась правителями так себе, слабыми. О них даже мало что известно, в общем-то. Но один из первых фараонов этой династии, Рамсес III, был правителем очень серьезным. Я бы даже сказал, выдающимся правителем. Главное достижение его времени, его правления, он победил народы моря, которые до этого разрушили царство хеттов в Малой Азии, нанесли непоправимый урон Микенской Греции, которые разрушили хурицкое государство Митани в где-то на Среднем Ефрате примерно. Ну, то есть, по сути дела, переформатировали карту Ближнего Востока. И добрались до Египта. Значит, сражения были с ней тяжелые. Значит, но в конце концов, Рамсес, кстати, не первый фараон, который с ними воевал, но он их окончательно разгромил в крупном морском сражении. И, кстати, после этого, кстати, могущество народов моря было подорвано. Тем не менее, этот Рамсес великим не считается. Великим считают Рамсеса II. Это фараон 19-й династии, которая, понятное дело, правила до 20-й. И правил он где-то в конце 14-го, начале 13-го века до нашей эры. На 5-м году его правления произошло историческое сражение, битва при Кадеше. Во всех отношениях историческое. Это первое детально описанное сражение в мировой истории, там, где мы знаем все, начиная от стратегического развертывания войск и заканчивая тактическими ухищрениями, которые предпринимались в ходе битвы обоими полководцами. Это сражение, после которого был заключен первый известный нам мирный договор, писанный мирный договор, то есть оставшийся, кстати, в аналах истории. То есть оно еще и стало, ну, нельзя сказать, что оно стало толчком для фиксации дипломатических отношений. Может быть, и до этого что-то там фиксировалось, да? Но, во всяком случае, для истории дипломатические отношения зафиксированные, написанные, значит, формально оформленные, начинаются с битвы при Кадеше, вернее, с ее последствий. Значит, это был, ну, пожалуй, первый известный нам случай, когда официально определенная территория двумя соседними империями делилась, значит, на сферы влияния или сферы исключительных интересов. То есть Сирию, Палестину, Египет и Хеттское царство поделили пополам. Север отошел хеттам, значит, юг отошел Египту. Причем я не случайно говорю именно о сфере интересов или сфере влияния, потому что ни одни, ни другие не осуществляли там прямое управление. Они управляли через местных царьков, князьков, там как угодно их можно называть. Их там был вагон и маленькая тележка. Только в отдельных битвах участвовало под 100 человек со своими, кстати, армиями местными. То есть собственную администрацию не вводили, они использовали именно влияние. То есть получали оттуда дань, но периодически наводили порядок, когда, кстати, у местных что-то там не складывалось, или когда вторгался кто-то снаружи. Вот. Но прямым управлением, не знаю, внутренние дела не вмешивались в основном. Даже не только отдельных государств, а региона. Ну, это и понятно. Попробуйте, это же, по сути дела, как мелкие племенные образования. Ну, то, что тогда считалось городом, да, это в лучшем случае для Сирии, Палестины, там, 1000, 2000, 3000 человек, 5000 мегаполис. И за каждым углом по такому городу. И у них трогательные личные отношения, которые к тому времени, ну, в некоторых случаях уже насчитывали 5000 лет, а то и больше. Например, стены Иерихона возведены 10 тысяч лет назад. Первые нам известные стены Иерихона. Значит, возведены примерно 10 тысяч лет назад. Значит, а может быть, до этого возводились еще и неизвестные нам стены каких-то там местных городов. А стены означают, что город, как минимум, оборонялся от кого-то, какого-то врага в окружающей местности. То есть отношения с ближайшим окружением уже были трогательными. И приходилось, значит, строить мощные укрепления для того, чтобы иметь хоть какую-то гарантию, что ты проснешься утром. Причем, заметьте, это крупное поселение. То есть по тем временам Иерихон был очень крупным городом. Он долгое время был крупнее Иерусалима. Иерусалим позже основан, Иерихон был долгое время крупнее Иерусалима. Ну и тот факт, что он попал в Библию, да, пали стены Иерихона, значит, тоже свидетельствует о том, что он был крупным административным центром в этом регионе на протяжении достаточно длительного времени. Значит, то есть одна из крупнейших общин вынуждена была строить мощные укрепления, потому что каждый день можно было ожидать нападения. Кстати, для справок, египетские города того времени, как правило, укреплений не имели. Укреплены были крепости на границах государства, то есть там, где строились специально крепости, значит, для содержания военных гарнизонов. А вот внутри страны укрепления появлялись только в моменты распада, там, нашествий и так далее. А так города были открыты, потому что незачем тратить было силы и ресурсы на строительство никому не нужных укреплений. Так вот, вся Сирия, Палестина была поделена на такие маленькие городишки, значит, ну, относительно маленькие, которые, кстати, веками, а то и тысячелетиями выстраивали друг с другом очень сложные отношения, сложную систему союзов, там, вражды и так далее. И осуществлять управление при помощи там, внешней администрации, колониальной администрации, какой угодно администрации, оккупационной администрации, было, по сути дела, невозможно. То есть тогда бы вы принимали на себя все эти издержки их взаимоотношений, ну, то есть вы были бы виноваты во всем, что им не нравилось в окружающем мире. Но при этом ваше управление страдало бы максимальной неэффективностью, потому что вы просто бы не владели бы ситуацией, то есть вы не знали бы все тонкости вот этих столетиями сложившихся отношений, например, между сотнями, а то и тысячами различных общин. И все это надо было учитывать в процессе управления, для того, чтобы не допустить катастрофических ошибок, для того, чтобы не вызвать всеобщее восстание против себя. Ведь вам же надо дань, а не, сказать, война. То есть вам нужен контроль над территориями, позитивный контроль. Значит, а не эти самые, не въезд на белом коне, ну или на красивой колеснице, в эту самую, в поверженную столицу противника. А столиц там хватало. Каждый город, считайте, столица. Да, так вот, Рамсес II тоже победил в битве при Кадеше. Но победил совсем не так чисто, как победил Рамсес III. При этом надо учитывать, что Рамсес III победил народы моря, а Рамсес II победил только Хетское царство, которое было разрушено народами моря. Значит, причем его победа даже до сих пор вызывает споры. Ну, то есть мы знаем, египетские источники характеризуют сражение при Кадеше как победу Рамсеса II. Значит, но описание хода битвы дает современным, кстати, историкам основания считать, что все было не так просто, что, скорее всего, сражение закончилось в ничью. Ну, во-первых, известно, что, знаете, армия его хетского противника Муваталис спокойно ушла из-под Кадеша. Значит, то есть не было разгромлено. Что договор был, знаете, заключен равноправно, на равных условиях. Сирия и Палестина была поделена на двоих. Значит, ну и сам ход битвы, его описание, значит, вносит некоторые сомнения в то, насколько адекватно, значит, вывод, насколько адекватен вывод, сделанный египетским автором. Можно, конечно, сомневаться, хотя надо иметь в виду, что тот самый египетский автор, который сделал вывод о победе Рамсеса II, ну, собственно, стелу заказал сам Рамсес, да, на которой все это было написано. Так вот, тот самый египетский автор и описал детально ход сражения. И я, наверное, сейчас на этом чуть-чуть остановлюсь. Значит, у нас, в общем-то, есть основания считать и то, что египтяне вполне адекватно оценивали результат как свою победу, ну, хоть не полный разгром противника, но именно победу. Победу в сражении, не победу в войне. И победу не абсолютную. Вот дело в том, что Рамсес придумал прекрасный стратегический план наступления сразу с двух направлений. То есть с одного направления двигалась с суши египетская армия, которая должна была в традиционном для Рамсеса стиле, вернее, не в традиционном для Рамсеса, а в традиционном для Египта стиле, потому что этот метод когда-то использовал за лет тоже 100 до Рамсеса, до Рамсеса II Тутмос III, значит, пройти через горные переходы, которые, как логично предполагали египтяне, охраняться не будут, значит, выйти неожиданно для противника на равнину и заставить его дать сражение в невыгодных для него условиях. Тутмос таким образом в свое время победил коалицию сирийских или сиро-палестинских царьков в битве при Мегидо. Но здесь была не коалиция царьков, здесь была регулярная армия хетского царства под единым командованием. Значит, и Рамсесу подготовили ловушку. Египетская армия была разделена на три отряда. Они наступали последовательно друг за другом. Отряды Амон, Ра и Птах. Значит, а в это же время со стороны моря двигался еще один отряд наемников. Некоторые предполагают, что они использовались как гвардия фараона. Значит, некоторые понимают, что они были просто наемниками. Для нас не суть важно, как они использовались. Важно, что они двигались, то есть, с другой стороны. То есть Рамсес готовил под Кадешем стратегическое окружение противника. Но в результате чуть не был сам разгромлен по частям и чуть не попал в тактическое окружение. Значит, поскольку хетты дали переправиться отряду ОМОН через реку, выдвинуться к городу, начать разбивать лагерь. И на марше захватили отряд Ра, его разгромили, значит, и преследовали до самого лагеря, ворвались в египетский лагерь. А отряд Птах в это время еще только переправлялся через реку. То есть в результате египетская армия оказалась разделенная. Одна часть ее понесла уже серьезное поражение, вторая находилась на грани поражения, а третья еще была далеко от места сражения. И, в общем-то, только личная храбрость Рамсеса II, его организаторские способности, значит, позволили египтянам выстоять под атаками хетов, дождаться подхода отряда, который двигался со стороны моря, а потом и отряда Птах, и в результате уже хетты попали в тяжелое положение. И потеряли большую часть своих колесниц, или все свои колесницы, потому что в сражении с хетской стороны участвовали только колесницы, как основной род войск того времени. Пехота, там численностью от 20 тысяч человек до 30, стояла на другом берегу реки и за всем этим внимательно наблюдала. Так вот, можно, конечно, исходить из того, что египетская армия понесла тяжелые потери, что она находилась на грани уничтожения, что перелом произошел в сражении ценой больших усилий, и что оно, в общем-то, говорит, закончилось в ничью. Но есть один маленький нюанс. Хетты потеряли, я уже сказал, практически все свои колесницы. Это были ударные войска того времени. Не случайно только колесницы участвовали от хеттов в сражении. То есть фактически они рассчитывали при помощи меньшей, но более эффективной части своей армии закончить сражение в свою пользу. И не случайно, опять-таки, не используют только колесницы, потому что выбранная ими тактика предполагала необходимость быстрого маневра на поле боя и вне поля боя. И именно колесницы, подвижный род войск, в данном случае могли такой маневр осуществить. Но что-то пошло не так, а конкретно, повторяю, Рамсес оказался человеком с достаточно прочной нервной системой, значит, хорошим организатором. Египетская армия оказалась хорошо выдрессированной и сумела переломить ход сражения. Так вот, хетты потеряли главную ударную силу. И я полагаю, что именно на этом базировались египтяне, когда они писали о том, что Рамсес одержал победу в этом сражении. Значит, но понятно, что египтяне тоже понесли очень серьезные потери, и в результате был заключен, кстати, равноправный мирный договор, равноправное мирное соглашение между этими двумя государствами. Теперь возвращаемся к нашим баранам. Рамсес II едва не проиграл сражение. С трудом его выиграл или вообще закончил в ничью. Вынужден был разделить Сирию Палестину с хеттами. Но он Рамсес Великий. Рамсес III разгромил народы моря, страшнейшую на тот момент силу, которая уничтожила уже несколько империй, включая хетскую, несла эсхатологическую угрозу Египту, разгромил в одном сражении. Без шансов, то есть не оставил им шансов никаких на возможность опровергнуть его замысел, заманил их в узкие в устье Нила, там, которое разделяется на узкие протоки, значит, и там, пользуясь тем, что египтяне лучше знали, вернее, египтяне знали этот район, а народы моря в принципе не знали, значит, используя эти возможности египетского флота, значит, уничтожил практически флот народов моря и большую часть их войск. Часть потом, кстати, принял на службу египетскую тоже в качестве наемников из уцелевших, а часть потом составила самое государство филистимлян, тоже известное из Библии в Палестине, которые, собственно, и дали потом самой Палестине свое название. Но он, Рамсес III, невеликий. Рамсес II правил дольше. Рамсес II правил около 70 лет, а Рамсес III где-то лет около 30 с чем-то. 35, ну, примерно раза в два меньше, чем Рамсес II. Но продолжительность правления вроде бы не должна влиять на, наименование. Да? Величие определяет достижение, а не продолжительность правления. Почему такая несправедливость? Вроде бы как несправедливость. Потому что оценивается не одна война и не одна битва. Оценивается весь комплекс результаты этого правления. Так вот, по результатам правления Рамсеса II Египет вышел на пик своего могущества. Пожалуй, последний раз. С Рамсеса III начинается очередная волна упадка началась несколько раньше, но после Рамсеса III вся 20-я династия оказывается фараонами слабыми, и мощь Египта была подорвана войной с народами моря. Обращаю ваше внимание, это очень важно. Войны Рамсеса II принесли Египту процветание и новые возможности. Война Рамсеса III позволила Египту сохраниться в качестве крупной ближневосточной империи, независимого государства, но о процветании больше речь уже не шла, и после этого Египет становится, ну, не сразу, но постепенно добычей то ливийской династии, то нубийской династии, то Ассирии, то Персидского царства, то Александра Македонского, то Птолемеев, чьи-то его диадохов, и в конце концов становится провинцией Римской империи. То есть упадок постоянный, прогрессирующий, и возможности повернуть дело вспять нету. Исчерпаны основные ресурсы. Это, о чем это нам говорит? Это нам говорит о том, что в плане профессионализма управления Рамсес II был на голову выше, чем его непрямой потомок, потому что они принадлежали все-таки к разным династиям, чем его преемник, скажем так. Хотя, возможно, как полководец, тот был и более эффективным. Опять-таки, нам трудно сказать, потому что стратегическое планирование Рамсеса, безусловно, было, Рамсеса II, я имею в виду, было на высоте. Он сумел то, чего не умеют многие полководцы до сих пор, обеспечить практически единовременное прибытие к полю сражения разных отрядов армии, разделенных даже не десятками, а там сотнями километров, потому что они наступали по разным, тем самым, по разным направлениям. Наемники двигались с моря, а основная египетская армия двигалась с суши. Значит, и разделившись еще, собственно, в Египте, они пришли к Кадешу практически одновременно. Это достаточно сложная, кстати, логистическая операция, и в значительной степени вот это стратегическое планирование обеспечило египтянам не только спасение, но и, по сути, победу в сражении при Кадеше. Так что, опять-таки, сказать, что Рамсес был слабым полководцем, не приходится, но ошибка была явно допущена, потому что египтяне двигались, по сути дела, без разведки, значит, они решили, что, пройдя через горные переходы, они схватили Бога за бороду, им больше ничего не угрожает, и серьезно ошиблись, и серьезно за это поплатились. Так вот, в плане профессионализма государственного управления в целом, нет эффективности отдельного сражения, да, и нет конкретного, кстати, умения командовать войсками, там, значит, безошибочно. В плане профессионализма государственного управления в целом Рамсес II оказался на голову выше Рамсеса III. В частности, и потому, что он не стал воевать с Хетским царством дальше, хотя времени у него было много. Я, как я сказал, он правил около 70 лет, а сражение под Кадешем произошло на 5-м году его правления. Правда, опять-таки, историки не знают точно, когда был 5-й год его правления, и относят его к периоду от 1269 до 1300, или даже 1301 года до нашей эры. Вот, такой 40-летний период, значит, 5-го года правления. Значит, но то, что это произошло на 5-м году правления, знают точно, а, соответственно, впереди у него еще было много возможностей, кстати, пакостить хетам. Но он заключил с ними мир. Дальше, после перерыва.
0: Внимание, внимание! Говорит Москва. 94,8.
1: 10:30 в российской столице. В студии Евгения Егошина. Здравствуйте. Губернатор Подмосковья Андрей Воробьев обсудил с региональным правительством и главами округов подготовку к предстоящему учебному году. Основными темами совещания стали внедрение инноваций в образовательный процесс, укомплектованность школ педагогами, обеспечение безопасности в День знаний. Так, с 1 сентября для учеников всех классов стартует курс «Киберурок». На занятия отведено по одному внеурочному часу в неделю. Их посвятят коммуникациям в мессенджерах, цифровой гигиене и творчеству, ИИ, созданию цифровых продуктов. Для старшеклассников организуют тренировки к ЕГЭ по русскому языку, математике и другим предметам. Кроме того, школьников ждет новое меню. В нем станет больше свежих овощей и мясных продуктов, пельменей, фрикаделек и прочего. Отмечается, что укомплектованность подмосковных школ педагогическими кадрами составляет 99,5%, а за парты в этом году сядут 1 094 000 детей, в том числе 97,5 тысяч первоклассников. Все операции с цифровым рублем для россиян будут бесплатными. Для граждан не будет никаких комиссий, заявила директор департамента национальной платежной системы Центробанка Алла Бакина. Расчеты с ним пока доступны только участникам пилота, уточнила она в интервью РИА Новости. Бакина напомнила, что широкое применение цифрового рубля начнется с 1 сентября. Россияне смогут открыть кошелек с эквивалентом наличных и безналичных денег через приложение крупнейших банков. На главной странице появится кнопка соответствующим логотипом. На первом этапе кошельки будут доступны клиентам 12 крупных кредитных организаций. С сентября торговые сети с годовой выручкой больше 120 миллионов рублей начнут принимать цифровые рубли. Для оплаты покупателю потребуется отсканировать специальный QR-код в приложении банка, выбрать цифровой рубль и подтвердить операцию. В социальных сетях появилась услуга «Заправочные туры». На фоне локального дефицита топлива автовладельцам из Москвы предлагают отправлять машины на автовозах в Минск, чтобы заправить полный бак бензина. Процедура организована через специальные чаты и занимает около суток. На дорогу до Белоруссии уходит около 10 часов, на заправку не больше 15 минут, после чего автомобили везут обратно. Уточняется, что владельцы машин в поездке не участвуют. В Москве и Подмосковье объявлен желтый уровень опасности из-за семибального ветра. Предупреждение будет действовать до 18.00. Синоптики прогнозируют усиление ветра с порывами до 17 метров в секунду, сообщили ТАСС в гидрометцентре. Там уточнили, что по шкале Бофорта это оценивается в 7 баллов и классифицируется как крепкий ветер. В течение дня местами ожидаются кратковременные дождь и гроза. Воздух в столице прогреется до 22 градусов, в области до 24. Городские власти призвали жителей и гостей региона соблюдать осторожность, не укрываться под деревьями и не парковать вблизи них автомобили. Сейчас температура воздуха в Москве плюс 18, облачно, с прояснениями в ближайшие 2 часа. Синоптики осадков не прогнозируют. Евгения Егошина, говорит Москва.
0: Говорит Москва. Реклама. Итак, тема занятия – обгон. Запишите формулу. Обгон равно коэффициент опыта водителя умножить на корень из сцепления с дорогой. Делим на усталость плюс расстояние до встречной машины, помноженное на погодные условия. И все это в степени, равной количеству пассажиров. Все понятно?
8: Сложно!
0: Помните, обгон – это опасный и сложный маневр, во время которого необходимо учесть множество факторов. Компания «Повод для обгона» проводится Российским союзом автостраховщиков при поддержке Госавтоинспекции МВД России. Подробности на бездтп.рф.
3: Особенно важно сохранять профессиональные школы и культуру наставничества. Передача опыта укрепляет коллективы и помогает развиваться регионам страны. Проект реализуется при участии компании «Русский уголь». Телефон рекламной службы 925-33-17, код 495.
0: Право знать. Говорит Москва.
3: Пуля. Крайняя мера. Не будем категоричны. Разберемся в вопросе. Знание – наше оружие. Лучшие в своем деле эксперты объясняют, к чему ведут последние события. Револьвер. Револьвер.
7: И снова здравствуйте. Итак, в чем же, собственно, заключался такой выдающийся профессионализм Рамсеса II? Насколько я помню, могу ошибиться, но если и да, то не сильно. Операция под Кадешем была его последней крупной войной. Возможно, после этого были какие-то мелкие, кстати, полуполицейские операции на границах, но это была последняя крупная война. А задачи свои, собственно, он ставил именно возрождение египетской мощи, потому что к этому времени в Сирии и Палестине Египет перестали уважать, перестали дань платить. Значит, стали вот ориентироваться на возможных хетов там и так далее. Он навел порядок вначале на южных границах, восстановил, расширил границы эпохи Тутмоса еще. Вот, навел порядок в Ливии, откуда прекратил набеги ливийских племен. Значит, и двинулся выяснять отношения с хеттами. И вот тут вот произошла, как мы знаем, небольшая проблема. То есть он обнаружил, что египетская армия на тот момент лучшая на Ближнем Востоке, столкнулась с достаточно сильным противником. С противником, который оказался так же хорошо вооружен, так же хорошо подготовлен, так же хорошо организован. У них были разные способы комплектования армии, не думаю, что Рамсес в это вникал. Хотя позже мог и вникнуть, поскольку он, в конце концов, женился на хетской принцессе, значит, мог выяснить особенности, так сказать, организации хетского государства, потому что она серьезно отличалась от особенностей организации египетского государства. Но, опять-таки, это в данном случае для нас не принципиально, что он там выяснил или не выяснил. Это достаточно успешно реализовывал восстановление египетской власти в Сирии и Палестине. Вот столкнулся с хетской армией, которая выяснила, что противник силен. Противник силен, и неважно, там это в ничью закончилось, или египтяне на выдохе выиграли это сражение, неважно, у кого потери были там чуть больше или чуть меньше, понятно, что хеты могут продолжать войну. Могут продолжать ее долго. Ну, там, кстати, мир был подписан не прямо на поле боя, то есть, в принципе, кстати, формально война продолжалась, другое дело, что не было крупных операций после этого, после Кадеша. Могут продолжать ее долго. И человеческий ресурс у них для этого есть, и, кстати, возможности экономические. Соответственно, если Египет будет настаивать на том, чтобы отобрать или вернуть себе контроль и над северной Сирии. Ну, по сути дела, все влияние хетов отошел современный Ливан и Сирия. Значит, то придется вести долгую, тяжелую, разорительную войну. То есть ресурсы государства будут уходить на то, чтобы топтаться вот на этом маленьком сирийско-палестинском пятачке и воевать с хетами. Он принял решение вполне разумное. Он с ними разделил чужое. Ну, то есть, самому Египту хеты не угрожали, они собирались вторгаться. Кроме того, за счет южного палестинского буфера, то есть, за счет контроля над Южной Палестиной, значит, Рамсес создал буферную зону, достаточно надежную для того, чтобы не бояться, опять-таки, всяких превратностей судьбы. Палестина, Сирия, Палестина была богатейшим районом Ближнего Востока тогда. Они и сейчас, в общем-то, когда они воюют, богато, этот регион богат. Вот. И грабить ее можно было вдвоем. Хватало на всех. То есть во всех отношениях мир был выгоднее и предпочтительнее. Мир вел к процветанию, война вела к разорению. Он выбрал мир, значит, причем как мир с точки зрения, с его точки зрения победный, да, он зафиксировал, что он одержал победу, пусть не неубедительную победу, он одержал победу, во всяком случае, египетское общество это приняло как фиксацию победы, в принципе, дальше, и, значит, заключил мир. Где там проходит граница в Сирии и Палестине, вы понимаете, египтяне из долины Нила не знали, им это 100 лет было не надо. Ну, где-то там проходит, товары оттуда идут привычные, ну и хорошо. Дань получается, опять-таки, дань получается двором фараона, а он уже ее использует на строительство там храмов, дворцов, далее. На что надо, на то и использует. И даже кораблей флота. Общество живет зажиточно, ну и прекрасно. Уровень жизни общий повысился, вот и хорошо. Вот поэтому Рамсес великий, что в течение 70 лет его правления

Рамсес III в силу целого ряда причин достичь подобного успеха не удалось. Да, он победил народы моря, он спас Египет. Значит, да, при нем все еще было более-менее нормально и стабильно, хотя кризисные явления уже ощущались, и общество жило похуже, чем за 100 лет до этого. Вот. Ну, главный кризис разразился уже после него, после его смерти. Но он не сумел переломить эту самую ситуацию в свою пользу. То есть, по сути дела, войну-то он выиграл, он не смог наладить хозяйство таким образом, чтобы Египет продолжал оставаться внутренне стабильной, богатейшей империей Ближнего Востока и продолжал доминировать в регионе. После этого Египет начал быстро терять свои возможности и в конечном итоге оказался либо на второстепенных ролях, значит, либо вообще в составе других крупных империй. Его, эпоха его вечной славы закончилась на этом. Вот. В этом, собственно, заключается самый профессионализм Рамсеса II. То есть, почему мы так долго это рассматривали? Два фараона примерно в один период, то есть разница между ними примерно в 100 лет, значит, две соседние династии, очень похожие задачи. Опасность исходит оттуда же, с севера, только там были хеты, здесь народы моря. Опасность серьезная. Оба решили проблему с военной опасностью. Вот. Но проблему с организацией государства оба решили по-разному. При этом, как я уже сказал, Рамсес III тоже был достаточно долго правящим фараоном. Конечно, не 70 лет, но 35 лет вполне серьезный срок правления для того, чтобы добиться существенных успехов. Ничего такого катастрофического там на южных, восточных границах Египта не было. То есть на этом направлении он продолжал доминировать абсолютно. Значит, угроза исходила единственная с севера. И при надлежащей работе внутри страны, ну, очевидно, можно было переломить негативные тенденции. Этого, повторяю, не произошло. Хотя очевидно, что человек он был незаурядный, вот, но не понял, не осознал, не увидел этой опасности. Знаете, когда человек работает с устоявшейся системой управления, он зачастую не видит возникающих внутри проблем. И это тоже как опасность прихода эпигонов на смену профессионалу. Профессионал систему создает. Профессионал создал систему, и она работает. Работает она благодаря чуткому руководству профессионала. При этом усилия, которые он прилагает, как правило, значительны для поддержания системы в нормальном состоянии, но внешне незаметны. То есть со стороны кажется, что все это делается с завидной легкостью. Поэтому у людей зачастую возникает представление о государственном управлении, как о системе зашел в кабинет, начал руководить. И это могут все. Что там сложного? Дверь перед тобой открыли, зашел в кресло, сел, вот уже и руководишь. А результаты бывают очень разными. Хотя, опять-таки, берем идеальный вариант, когда у всех были самые благие намерения. Ничего не будет там украсть, ни карманы набить, а именно добиться каких-то успехов, сделать лучше родине. Так вот, у профессионала это получается с завидной внешней легкостью. То есть усилия, которые он к этому делу прилагает, никто, как правило, не видит. И поэтому у эпигонов создается впечатление, что система работает сама. Достаточно просто пользоваться ее плодами, она будет и дальше крутить все эти колесики. И некоторое время так продолжается, потому что, как правило, профессионально,

0: профессионал дает системе мощный толчок, и она какое-то время катится, как с горки. Катится с ней, катится. И если под колесо не попадет какой-то серьезный камешек, значит, или она вдруг не потеряет правильное направление, или еще какое-то экстраординарное событие не произойдет, то катиться она так может довольно долго. То есть в ней будут накапливаться внутренние проблемы, она это будет незаметно снаружи. Она будет, то есть будет снаружи казаться, что она все такая же мощная и неуязвимая, как была раньше. Помните, как удивлялся Запад, когда вдруг распался Советский Союз? Говорили, всего ожидали, только не такого быстрого распада. Боролись за него, за этот самый распад, но не ожидали. А помните, что совсем недавно еще не только на Западе, но и у нас, значит, считался невозможным серьезный кризис на Западе. То есть речь шла о том, что западная система неуязвима для кризисов. Значит, она достаточно гибкая для того, чтобы обращать кризисы к себе на пользу. Это было общепринятое утверждение, с этим даже никто почти не пытался спорить. А на тех, кто пытался это дело оспаривать, смотрели как на людей ущербных. Значит, даже где-то их жалели. А вот Запад переживает серьезный кризис, и сейчас уже на Западе, кстати, у нас в меньшей степени, на Западе рассуждают о том, они его переживут без развала или не переживут. Ну, я могу точно сказать, что или да, или нет. Потому что любой кризис можно преодолеть при принятии правильных решений. А будут ли приняты правильные решения, никто никогда не знает. Пока что они принимают решения, которые только усугубляют кризис, в котором они находятся. Но пока они целы еще, да, никогда не поздно принять решение о спасении. Так вот, и СССР в свое время, послевоенное, да, и Запад в 80-е, в 90-е годы, они представляли вот такую систему, которая получила толчок, сей катится. И руководители, они неплохие, там, нехорошие, значит, они, опять-таки, желают добра. Но они считают, что оно и так само будет работать. Вот. Потому что так было до них, так было при них. Они считают, что так будет и после них. И тут под колесо попадает камень, и колесо просто отваливается. Как его поставить на место, они уже себе не представляют. И система начинает быстро разрушаться. Вот это цена непрофессионализма, которая приходит на смену профессионалу. С самыми благими намерениями. Без намерения разрушить. Просто непрофессионал не знает, как это работает. Он может быть хорошим, образованным, умным, грамотным человеком, да? Но для того, чтобы осуществлять грамотное управление, надо еще иметь определенный опыт. Значит, причем опыт не только позитивный, но и негативный. И если вы попали в систему власти, как из теплой ванной, да, то вам просто негде было этот опыт получить. Вы не в состоянии себе представить, что может быть плохо. Тем более, если до вас это продолжалось там десятилетиями, я уже не говорю столетиями, но хотя бы десятилетиями. То есть сменялись ваши предшественники один за другим. Они все действовали определенным образом. Они этот свой опыт передавали дальше. Ну и, значит, все знают, оно само работает, главное руками не трогать. Потом раз, оно прекратило само работать. А руками потрогать уже никто не умеет. Значит, те, кто это создавал, давно умерли. Как, не знаю, как восстановить работоспособность? Да, для этого надо быть великим. Вот поэтому Рамсес II великий, а Рамсес III невеликий. Для этого надо быть великим государственным деятелем, для того, чтобы получить систему в сложной ситуации, да, в кризисной, и привести ее к процветанию, причем достаточно быстро. А получить систему в состоянии процветания и довести ее до кризиса, это каждый может. Здесь особого ума и особых талантов не надо. Причем, повторяю, без какого-то бы то ни было злого умысла. Со злым умыслом это вообще дело несложное. То есть, если вы хотите что-то сломать, вы, безусловно, сломаете. Но даже если вы ломать не хотите, просто не умея, не понимая принципы работы, вы можете нанести гигантский ущерб. Причем, опять-таки, исходя из исключительно благих намерений. Вот мы, в принципе, не знаем, была ли возможность, там, скажем, у Рамсеса III вовремя заключить мир с народами моря. Но мы же знаем, что после своей сокрушительной победы он часть из них нанял на службу. Более того, мы знаем, что они и раньше нанимались на службу, значит, разным, кстати, местным государям на Ближнем Востоке. И мы знаем, что это были совершенно разные племена. То есть это не один народ, это народы. Значит, и зачастую они были даже враждебны по отношению друг к другу. Ну, то есть поработать с ними, кроме как воевать, было возможно. Очевидно. И прийти к тому же или даже лучшему результату, но ценой значительно меньших усилий. Но в этом и заключается профессионализм, когда вы соотносите свои возможности с реальностью, когда вы можете экстраполировать в будущее возможные последствия, возможный результат ваших сегодняшних решений и увидеть это будущее, приятное или неприятное. Потому что в отдельных случаях, да, можно совершенно спокойно применить силу и не париться. Ну, убили, и нет проблемы. В других случаях, когда применение силы ведет к слишком большим издержкам для себя, когда не для кого-то это не важно, когда не для себя это очень важно. Значит, если применение силы идет к слишком большим издержкам, то иногда даже победа бывает хуже поражения. Потому что, да, ее отпраздновали, значит, слонов раздали, но после этого начинается кризис, так как ресурсы, затраченные на получение победы, не оправдываются. То есть они не окупаются результатом этой победы. Вот у Рамсеса III они не окупились результатом этой победы. И кризис, который при нем был в начальной стадии, развивался все дальше. Развивался дальше и в конце концов, кстати, угробил египетское государство. Кстати, достаточно прочное государство по своим основам. Существовало тысячелетиями. Ну, как Китайская империя. Примерно тогда же возникла, если даже не чуть раньше. И на тот момент существовало так же долго и так же неизменно. Пережило много кризисов, пережило там завоевание гиксосами. Восстановилось. А потом в результате цепочки неправильных решений, цепочки, это не один фараон принимал неправильные решения, а целая цепочка неправильных решений, значит, желание не напрягаться, жить, как жили раньше, привела к весьма, кстати, плачевным результатам. Хотя там возникали и в последующих династиях достаточно сильные правители, которые там пытались что-то исправить. Но, как правило, поскольку в это время уже Египет находился под серьезной военной угрозой, значит, они рассматривали свою деятельность с точки зрения необходимости эту угрозу отражать, значит, то есть с точки зрения военных талантов. И все силы бросались на создание мощных, относительно адекватных вооруженных сил. Это когда выяснилось, скажем, что египетская армия по своей организации начинает отставать от окружающего мира, ну, пришли к простому выводу, давайте будем нанимать греков. Они хорошо воюют, у них бронированная пехота, строятся в фалангу, всех побеждают. Наймем себе и не будем морочить себе голову. Наняли, жили какое-то время. Но наемников надо оплачивать и в военное время, и в мирное. Это, когда это достаточно крупная армия, то это армия, которая зачастую съедает охраняемое ей государство более эффективно, чем ему бы мог нанести ущерб какой-нибудь серьезный завоеватель, противник. То есть на поддержание подобного рода вооруженных сил начало уходить непозволительно много государственного ресурса. То есть экономика опять-таки начала испытывать все больше и больше проблемы. Она вся, по сути дела, стала экономикой войны, даже в мирное время. И результат не заметил сказаться. Становилось все хуже и хуже. А они, как этот самый, как этот лось, никак не могли понять. Пью-пью, а становится все хуже и хуже. Я имею в виду лося из анекдота. Ну, значит, воюем-воюем, но вроде даже побеждаем. А становится все хуже и хуже. А проблема в комплексном подходе. То есть вы можете содержать ту армию, которую вы в состоянии оплатить. И тот период, который вы в состоянии оплатить. И она должна окупиться. То есть если вы начали войну, то эта война должна окупиться. Она должна принести результат больше, чем у вас был до этого. И вот Фредерик Рамсес II этого добивался. Он получал именно эффективный результат. Первые 5 лет правления – это сплошные военные походы. И на тот момент это фараон-воин, фараон-полководец. У него, в общем-то, все неплохо получалось. А потом это фараон-строитель, фараон-агроном. И занят он в основном уже экономикой и там, храмовым строительством. То есть обеспечением культурной и общественной жизни Древнего Египта. И у него это тоже получалось. И именно на базе вот этой самой культурной, общественной, экономической жизни Египет, собственно, и был процветающим государством. Именно благодаря этому он мог и выигрывать войны, по сути дела. Поэтому, повторяю, подчеркиваю, профессионализм – великое дело. Но профессионализму не учат в вузах. Он добывается ценой собственного опыта, а опыт – это результат пробы и ошибок. Все, на сегодня у нас все. Спасибо всем за внимание. Сейчас новости и до новых встреч.
1: Внимание, внимание! Говорит Москва. 4,8.
2: 11 утра в российской столице. В студии Евгения Ягушина. Здравствуйте. Российские войска нанесли удары по резервуарам с горючим в порту Черноморска. Также атакован сухогруз с военными принадлежностями для ВСУ, сообщили в Минобороны. В ведомстве отметили, что удары наносились с помощью беспилотников. Кроме того, за ночь средства ПВО сбили над российскими регионами, а также акватории Черного моря, 453 украинских дрона. Житель Запорожской области осужден на 11 лет за шпионаж в пользу Украины. Мужчина 1969 года рождения будет отбывать наказание в колонии строгого режима. Решение вынес Запорожский областной суд. Установлено, что с мая по ноябрь 2022 года житель села Благовещенко целенаправленно собирал и передавал украинской стороне секретные сведения о дислокации и маршрутах передвижения подразделений вооруженных сил России на территории Каменско-Днепровского района. Для передачи данных своему родственнику из ВСУ он использовал мессенджер-сигнал, установленный на его мобильном телефоне, сообщили в региональном управлении ФСБ. Доступ к этому сервису в нашей стране сейчас ограничен Роскомнадзором. Эммануэль Макрон подписал закон о легализации эвтаназии во Франции. Документ опубликован в официальном вестнике журнал Official. В середине июля эта инициатива была одобрена парламентом страны, после чего Конституционный совет 14 августа признал этот закон соответствующим французской конституции. Он предполагает предоставление права на эвтаназию во Франции людям, которые находятся на поздней или последней стадии тяжелого и неизлечимого заболевания. Процедура станет возможной в случае, если человек испытывает из-за болезни страдания, которые не поддаются терапии или становятся невыносимыми при прекращении лечения. Сотрудникам МЧС могут разрешить применять силу и огнестрельное оружие. Соответствующий законопроект с условием доработки одобрила правительственная комиссия по законопроектной деятельности. Авторы инициативы объясняют ее необходимостью работы в зоне СВО при разминировании, эвакуации и доставке гуманитарной помощи. У спасательных воинских формирований также появится законный инструмент для борьбы с дронами, пишут ведомости. Оружие можно будет применять и для защиты военнослужащих и сотрудников МЧС от угрожающих жизни нападений, пересечения, попытки захвата транспорта или военной техники. Официальный курс юаня Центробанка 12 рублей 62 копейки, доллара 85 рублей 16 копеек, евро 98 рублей 34 копейки. И о погоде сейчас в российской столице. Температура воздуха плюс 18, ощущается как плюс 13. Облачно с прояснениями, в ближайшие 2 часа без осадков. Евгений Егошин, говорит Москва.
1: Москва.
3: 94.8 FM.
4: Войны заканчиваются. Чтобы мир был прочным, нужны люди с крепким характером, готовые не только постоять за родину, но и проползти, и прыгнуть, и пробежать. А главное, за нее побеждать. Настоящие войны. И когда ты становишься профессионалом, это становится делом твоей жизни. Военным делом. Присоединяйся к своим. Служи в вооруженных силах России. Заходи на сайт службапоконтракту.рф или звони по телефону горячей линии 117.
5: Вы имеете право на адвоката. Все, что вы скажете,
6: будет услышано. Юридические консультации в прямом эфире в программе «Народный адвокат».
7: Дела семейные в эфире адвокат Руслан Яхудин. В эту среду после 13 часов. Звоните, рассказывайте и получайте помощь. «Народный адвокат». Программа предназначена для лиц старше 16 лет.
6: Гость в студии. Тот, кому есть что сказать о настоящем и будущем. Ведущий журналист Андрей Бинев.
8: Каждое воскресенье после 17 часов.
6: Гость в студии.
8: Программа предназначена для лиц старше 16 лет.
6: Доллар, Форд, демократы, республиканцы, Кока-Кола, бургеры, бейсбол, Голливуд.
7: Что такое США и что значит быть американцем? Как устроена жизнь в Америке? Чем отличаются их проблемы от наших? Об Америке без геополитики и военщины в программе Рафаэля Ардуханяна «Америка Лайт». Легкий разговор о жизни в Америке.
8: По пятницам после 8 вечера и по субботам после 14.
7: «Америка Лайт».
8: Программа предназначена для лиц старше 16 лет.
9: Я направляю режим больных к их выгоде сообразно с моими силами
10: и моим разумением, воздерживаясь от причинения всякого вреда и несправедливости. В какой бы дом я ни вошел, я войду туда
9: для пользы больного, будучи далек от всякого
11: намеренного, неправедного и пагубного.
6: Я врач. Программа о том, что помогает и что препятствует развитию здравоохранения в России и мире. О том, как жить, чтобы никогда не болеть. Каждую субботу после 12 часов. Врачи и пациенты.
8: Программа предназначена для лиц старше 16 лет.
1: Слушать. Думать. Знать. Говорит Москва. 94.8 FM.
12: Алло? Нет, она занята. Какой министр?
13: А мы свободны для всех. И даже для министра.
14: Это отдел жизни привидений.
3: Вы знаете, ко мне влетело очаровательное привидение.
14: Мы с вами на одной волне.
15: Hello! Общежитие слушает.
16: И мы вас слушаем.
17: Галочка, ты сейчас умрешь.
16: Нет, лучше жить, общаться и слушать.
6: Разные темы, разные мнения. В программе «Мы вас услышали». Программа предназначена для лиц старше 16 лет.
18: 11 часов 7 минут в Москве. Добрый день, друзья. В студии Герман Бабаян.
19: И Макс Челноков.
18: Сегодня среда, 19 августа 2026 года. Добро пожаловать в наш мужской клуб. Да, сегодня мы... А, нет, а что это мы в мужском? Тут сидит, вот, нам портит картину Дарья, наш звукорежиссер.
19: Как всегда, за спиной великих мужчин.
18: Вот именно, всегда сидит какая-то звукорежиссер, сильная Дарья, да. Друзья, среда, 19 августа. Всем отличного дня. Проведите его вместе с нами, с радиостанцией «Говорит Москва». И я уверен, на этой неделе вам придут деньги. Вот будут деньги.
19: Должны быть.
18: Должны, да. Вот 100%.
19: Кулачки держим.
18: Особенно у кого 20-го что-то намечается, вот какая-нибудь аванс, там, я не знаю, зарплата, премии и так далее. Вот придут. Но только если вы будете с нами. Вот 100%. Согласны же?
19: Если не будете, уволят. Без компенсации.
18: Не, ну ладно, ну так не пугай народ. Нет, да
19: я не пугаю, я просто говорю, как будет.
18: Ну не надо, не надо. Давай, расскажи нам лучше, какие средства связи у нас есть. Изменились ли они за эти сутки-то, а?
19: Ни в коем случае. Никогда не изменятся. Наш смс-портал +7 925 48 94 8. Вы можете писать нам в телеграм-бота, который называется «Говорит МСК Бот». Такой же бот есть в Максе. Его вы можете найти на нашем сайте. Позвонить вы нам можете по номеру 8495-7373-94-8. У нас есть телеграм-канал «Радио Говорит МСК» называется, и еще нас можно смотреть много где, на нашем YouTube-канале, Рутюб-канале и в нашей группе ВКонтакте, в трансляции «Макс и Герман».
18: Вот такие вот наши средства связи. Александр пишет: Макс, вы правы, завтра зарплата 100%. Александр, я же вам говорю. Поэтому вот будьте с нами.
19: Но только если будете на нашей частоте.
18: Да, а если вот переключитесь, задержат обязательно. Задержат. Или еще что-нибудь произойдет. Так, что сегодня, 19 августа, происходило? Какие праздники, какие события? Знаешь ли ты, Герман, что сегодня...
19: Вдоль ночных дорог шла босиком.
18: Там нету слова имени Герман.
19: Нету, к сожалению.
18: Вот именно.
19: Но там есть имя Максим.
18: Нету там Максима.
19: Ну, там
18: она
19: графия исполнителя.
18: Я видел ролик, кстати, когда пяти иностранцам показывают, как она поет эту песню на стадионе, где 60 тысяч,
19: да,
18: там какое-то,
19: да,
18: мероприятие. И вот они, не зная русского языка, они такие... О, красивая! Зал поет! О, подпевает! Да, вот какие-то восторги.
19: 60 тысяч мужиков.
18: Во.
19: Вдоль ночных дорог.
18: Да. И она такая маленькая, худенькая, идет пищит, что-то там такая вся. Ну, вообще, это феноменально, мне кажется, событие, что эту песню выбрали. И
19: да,
18: стала
19: и такой... само вот это выступление на стадионе, это было после финала Кубка России, если я не ошибаюсь.
18: Нет, это до было, до самого выступления.
19: До финала, ты имеешь
18: в
19: виду?
18: Да,
19: до матча.
18: Перед.
19: И это, на самом деле, эпохальный момент в истории нашего футбола. Это очень красиво.
18: Это да, это классно. Так, сегодня день рождения русской тельняшки, друзья.
19: О.
18: Да. Также сегодня Всемирный день фотографии. Вот. Сегодня
19: о,
18: еще день филателиста. Кто? Ты филателист?
19: Я боюсь отвечать на этот вопрос. Не знаю, кто такой филателист.
18: Марки почтовый собирает.
19: Нет. Но, кстати, у меня был в детстве небольшой такой альбомчик с марками.
18: С марками?
19: Да.
18: А я раньше, когда вот еще в начале 90-х был Deutsch филателист.
19: Немецкие марки собирал?
18: Угу, да.
19: Как валюту?
18: Ага, да. Ну нет, конечно, еще сейчас обвинят в чем-нибудь. Так, еще сегодня Международный день орангутана, вот. Всемирный день гуманитарной помощи, вот. Ну и в принципе еще надо, конечно же, отметить, что сегодня Преображение Господне или Яблочный Спас. Типа подводится такой итог лета, что лето было сыто. сытным, лето было богатым, мы не голодали. Ты же не голодала, Дарья? Ну, вон, щеки наела, видишь? Вот, мы не голодали, смотри, оскорбилась. Ну, не голодали, хорошо, яблочный спас. Ешьте яблоки, друзья. Всех с праздником. А, я сказал, что день фотографии еще
19: сегодня? Да, ты говорил.
18: Еще сегодня день прифронтовой и фронтовой собаки.
19: Поздравляем всех собачек.
18: Собачек, да. Ну, идем дальше. Но у нас других нету, да? Или есть? А если найду? О-о! Так, завтра день рождения, по-любому деньги придут, пишет нам слушатель.
19: С наступающим.
18: Да.
19: Игорь Гутыни нам пишет, я с вами не ради денег, вы мне бесплатно нравитесь.
18: Мы очень рады этому, Игорь. Мы не проститутки тут сидим, да. Так, что еще? Не надо обнадеживать зазря. Ничего на этой неделе не придет, не раньше вторника. Хотелось бы, но нет. Нет, Игорь, подождите. Вы говори, я сказал, на неделе... На ближайшей неделе.
19: То есть до следующей среды.
18: До следующей среды. А вторник ваш попадает как раз в эту неделю. Поэтому мы не обнадеживаем, мы говорим честно. Александр, Макс, Герман, здравствуйте. Всегда с интересом слушаю вас. Хочу пожаловаться. В пятницу выиграл билеты, но до сих пор никто не позвонил. С уважением, Александр П. Уважаемый Александр П., вы не поверите, но за пятницу, потом в понедельник, вторник и среду пишет еще человек 20 с именем Александр П. И поэтому я не могу по вашему ID идентифицировать, куда вы выиграли билеты, на что. Напишите, какое хотя бы мероприятие. Вот, и еще номер телефона. Макс.
19: Игорь Гуд и не извиняется, говорит, был неправ, когда сказал, что мы его не обнадеживали.
18: Да, кстати, Галина говорит, и сегодня годовщина путча, это правда. Макс, 2 года в отпуске не был, сокольники не считается, нужно отдыхать, пишет Ирина. Вы про себя или про меня?
19: Ну, Ирина не Макс.
18: Ну да, но она не... Макс. Нет, если бы было обращение... Это, видишь, не обращение, запятой нету после «Макс».
19: Тогда... Не обращение, это констатация факта.
18: Да, стало быть, она про меня пишет. Ну ладно, хорошо. Так, что нас ждет в ближайшие 3 часа? В этом часе мы поговорим о том, что молодой человек из России бросил учебу ради игры World of Warcraft и стал миллионером в 27
19: видел,
18: лет.
19: Видел эту историю.
18: Да. Видел?
19: Да.
18: От лимонада, слышь? От лимонада.
19: Какого?
18: От любого. Можно облысеть. Ну, вот я тебе говорю. Вот. Каждый 6-й гражданин нашей страны решил завести питомца после просмотра какого-нибудь фильма о животных. Вот. Еще жуткая история, конечно, просто вообще, я не знаю.
19: Ты про билеты на электричке?
18: Нет, сейчас расскажешь, я не про это, но расскажешь. Владельца петербургского бренда одежды уволила сотрудницу из-за того, что та отпросилась на похороны дедушки. Она сказала, тебе мертвые важнее, чем живые. Ух, какая же ты зараза, а. Ну и у кофеманов меньше жира и больше мышечной массы. Так, смотрим друг на друга.
19: Живем.
18: Да, да.
19: И одну чашечку
18: кофе. Я знаю одного кофемана, ты, кстати, его тоже знаешь. У него вообще, вот он пьет огромное количество кофе,
19: да.
18: И жира вообще нету. Я прям завидую ему. Ты понял, да?
19: Я понял, да.
18: Отвар шиповника, чай с мятой и компот из курагой помогут легче пережить период магнитных бурь. Ты как магнитные бури?
19: Они особо на мне не сказываются. Ну, все, если бы сказывались, мне кажется, отвар шиповника я бы все равно не пил.
18: Не пил бы?
19: Не очень.
18: Чего это вкусно?
19: Не люблю шиповник.
18: Это как аркаде чай.
19: Да я знаю, да. Это скорее как... Компотик из сухофруктов.
18: Компотик, да, очень даже неплохо. Так, вот эти темы мы в этом часе. Потом, в следующем, тут в Москву привезли мощи, значит, святого, а также мощи Дмитрия Донского обнаружили в саркофаге в Архангельском соборе. Mm-hmm. Обо всем этом мы поговорим вообще, что такое мощи святых, как им поклоняться, нужно ли идти, как они сохраняются и какую роль они играют вообще в православии, в нашей религии. Программа наша «Афиша» в 12.35. Сейчас в Москве стартует новое хоровое шоу «Ностальгия». И у нас в гостях генеральный продюсер, а также музыканты из этого шоу будет. Ну и будут. И в 13.05 программа «Народный адвокат. Дела семейные». Поговорим с Русланом Яхудиным. Поехали?
19: Поехали.

0: Красивая отбивка такая, блин.
1: Джаз, легкий, да, летний джаз.
0: Как будто ты чилишь где-то.
1: Чилишь,
0: так вот, все прекрасно, еще прибойчик бы. Ладно, закатай губу, я тебе машинку поставил. Губозакатывательную.
1: Хорошо, сейчас закатаю.
0: Билеты на... Ну, мы раскатали губу про чилиш, прибой, море.
1: Да.
0: Билеты на электричке можно будет вернуть онлайн без обращения в кассу, сообщает Минтранс Российской Федерации.
1: Новые правила... Ой, господи. Новые правила вступят в силу с 1 сентября. Также пассажиров поездов дальнего следования будут уведомлять о любых изменениях условий поездки. Для маломобильных пассажиров в аэропортах и на борту обеспечат сопровождение, а место для людей с инвалидностью в первую очередь достанутся тем, кто использует кресло-коляску.
0: Ну и изменения также коснутся льготников. Они смогут подтвердить право на бесплатный проезд через мессенджер Макс. У меня, к чему мы взяли эту новость? Дело в том, что у нас коллега, наш продюсер, она совершенно случайно купила билет, ехала с дачи на работу, а она купила билет с дачи в другую сторону. Понимаешь?
1: Типа дальше в область.
0: Да, дальше в область, туда. А билеты именные, оказывается, по ему в Москву поехать нельзя. Я, как я понял. Хотя, может быть, и не так. Мы можем ее, кстати, позвать. Дарья, позови Машу. Позови Машу, она нам сейчас объяснит, в чем ситуация. Ну, короче, она его не смогла не сдать.
1: Да.
0: Ни куда-то, да. Быстрее, а то мы сейчас новости пропустим. Короче, теперь билет на электричку можно вернуть онлайн без обращения в кассу. Это получается, если ты случайно покупаешь, то ты его обратно принести не можешь. Друзья, встречайте, Мария Фролова, продюсер радиостанции «Говорит Москва».
2: Привет, Макс. Меня выдернули.
0: И Герман, да. Слушай, расскажи, что произошло? На кухню. Ты что, пошла суп готовить?
1: А на электричке поехала, может, суп готовить?
0: Расскажи, что произошло с билетом. Ты купила не в ту сторону, да,
2: билет? Слушай, да нет, на самом деле все просто. Я покупаю билет электронный через приложение.
0: Так.
2: Приложение... ну вот отдельно у меня приложение «Транспорт», да? В этом приложении ты выбираешь направление. Соответственно, я еду на дачу в Монино, у меня Москва-Монино, и назад это Монино-Москва. Я не успела посмотреть, изменено ли у меня направление, увидела удачное время, которое мне подходило, и сразу же купила билет.
0: Москва-Монино, а не Монино-Москва.
2: Я ехала в Москву, а купила... Получается, Москва-Монино, да.
0: Ты опять туда же, где находишься, туда же.
2: Туда же решила,
0: ты
2: да.
0: Же, ты хотя вот, не блондинка, но все равно, похоже.
2: Я пытаюсь пройти, а мне говорят, не работает билет. Я начинаю возмущаться, потому что, ну как это не работает, я же его только что приобрела. И выяснилось, что я забыла поменять направление, а сдать нельзя. Так что поездка мне обошлась где-то...
0: Ну вот, Мария, специально для тебя. С 1 сентября билеты на электричке можно будет вернуть онлайн без обращения в кассу. А если ты ошиблась и собралась не из Монино в Москву, а из Москвы в Монино, можно будет и туда, и сюда, и из Монино, не знаю, в Дегунино, и из Дегунино еще куда-нибудь, и езжай куда угодно. Мы тебя поздравляем.
2: Покатаемся.
0: И вообще, надо быть внимательным. Сколько сейчас на электричку от Москвы вот, до Монино?
2: Слушай, разные цены, разные электрички. Есть базовая электричка. Это она идет час 20. Она стоит, по-моему, 250 с небольшим.
0: Нормально.
2: А есть электричка Рекс. Это скоростная электричка,
0: да, я знаю,
2: которая идет всего час. То есть ты 20 минут экономишь.
0: С песиком на борту.
2: Да. С песиком на борту стоит уже 400 с лишним. 460 вроде бы.
0: Что это из-за
2: я
0: песика?
2: Не могу точно сказать.
0: Ну час, потому
2: час,
0: что...
2: Час, да, она скоростная.
1: Из-за песика, я думаю, что...
2: При этом песика, обычные электрички сейчас выглядят лучше, чем эта скоростная. Обычные, они запускают сейчас электрички «Иволга», и они очень прилично выглядят. Очень красивые, новые поезда.
0: Кстати,
2: а Рекс, который дороже, он лет 5 назад был красивым, а сейчас уже загибается.
0: Да
2: уже
0: что, это
2: в
0: они пропустили, но внутри, может
2: внутри,
0: быть.
2: Да.
0: Я просто вижу его снаружи, он совершенно тоже неплохо выглядит. Он такой.
2: Собачка, да, нарядно.
0: Собачка. Был синенький, теперь черненький стал.
1: Ну, внутри, наверное, подустал.
0: Кстати, Мария, да, она продюсирует программы Юрия Будкина. Видишь, как в транспорте шарит, а?
1: Да.
0: Иволга,
1: разбирается в вопросе.
2: Да, Юрий Будкин мне очень далеко.
0: А у Будкин-то он нас пишут, так можно же в этот же день обратно уехать в Москва-Монино вечером. Так, Александр, зачем Мария опять вечером в Монино? Она...
1: Просто, чтобы билет не пропадал.
0: А потом
2: вот, кстати, интересно. Чтобы билет не пропадал, я решила, что его надо обязательно кому-нибудь отдать, с кем-то поделиться.
0: Да, вот это я хотела спросить.
2: Да. Я даже спрашивала у людей в вагоне, никто не едет ли вечером из Москвы в Монино. Никто, к сожалению, не ехал, ну а потом до меня дошло, что я не могу им поделиться, потому что приложение, билет действительно только в моем приложении. Он активный, вот этот QR-код, который они пробивают,
0: только
2: он там активный.
0: Телефона.
2: Да, штрих-код, не QR-код. И, соответственно, если я делюсь с кем-то, мне пришлось бы все пароль давать,
0: чего я, конечно, делать
2: не стала бы. Поэтому совсем пропал билет.
0: Ну, короче, засада, ну вот видишь, сейчас будет полегче.
2: Ура! Я
0: свободна? Спасибо, да, Мария Фролова.
1: Спасибо.
0: Радио говорит Москва.

0: А Монина это вообще далеко?
1: Давай посмотрим.
0: Машу зови. Я шучу. Пока Гена, Герман, Гена, говорю.
1: Гена.
0: Какой Гена? Герман смотрит, я сейчас скажу. Облысеть можно из-за лимонадов. Сахар и химические добавки в сладких газировках провоцируют выпадение волос, вызывают гормональный сбой и поддерживают хроническое воспаление на коже головы. Пишет трихолог. Предупредите знакомых. Герман, я тебя предупредил, значит, ты вооружен.
1: Я вооружен, и пока еще с волосами, слава богу. Фу-фу-фу.
0: Монина, так это в сторону Балашихи.
1: 23 километра к востоку от Москвы по Горьковскому шоссе.
0: Всего-то. Ну, туда можно...
1: Пешком можно.
0: Я думал, вы живете в Монино, туда-сюда ездите. Но на электричке, знаете, 1:20 А чуть 23 километра, 1:20
1: Вот я ехать. Тоже... Ну, много остановок, наверное. Не экспресс же.
0: Рекс, наверное, без остановок.
1: Все равно час на 20
0: километров.
1: Все
0: равно это да. Час. Хотя, знаешь, некоторые, живя и в пределах МКАДа, добираются до работы тоже 1:30
1: Да, вполне
0: поэтому
1: могу себе
0: здесь
1: представить.
0: В
1: по
0: Монино,
1: пробкам, по метро.
0: А там, наверное, воздух. Там, наверное, я сегодня...
1: Я в электричке?
0: Да, с собакой гуляю. Да, и в электричке воздух, я надеюсь, тоже есть. Я сегодня с собакой гуляю, и вдруг мне по голове с такой силой что-то падает.
1: Господи боже
0: я
1: мой.
0: Ньютоном я, конечно, не стал.
1: Ты в августе сосульку поймал?
0: Нет, эту теорему...
1: Ньютон, ты про Ньютон, законы
0: да.
1: Ньютона.
0: Закон,
1: да.
0: Ньютона,
1: закон всемирного тяготения.
0: Всемирного тяготения я не раскрыл, но я понял, что на меня сверху свалилось яблоко. У меня во дворе растут яблони, а тут был какой-то ветер такой хороший, и мне по голове, прям по темечку, я думаю, Мотя, бежим, яд моя кочерышка еще справится, а по тебе это ударит, так будет неплохо.
1: А знаешь, почему именно яблоко упало тебе на голову?
0: Что это?
1: Потому что яблочный спас.
0: Как все связано, слушай, Гер. Ну, это
1: да вообще,
0: шикарно.
1: судьба.
0: Некоторые живут и в Сергиевом Посаде, и работают в Москве, и туда-сюда ездят. Александр, вы знаете, 1,5–1,8 миллиона человек каждый день приезжают в Москву для того, чтобы работать.
1: Только 1,8 миллиона?
0: Ну, миллион от 1,5 до 2, вот так вот. А, это то, что как бы зафиксировано именно электричками, автобусами, маршрутками и так далее. То, что,
1: то, что можно
0: проследить.
1: Да,
0: а на машинах своих частных, тоже люди приезжают какое-то количество. Ну и вот погрешность...
1: Я думаю, не маленькая.
0: Конечно. Да. И вот погрешность плюс-минус там 200-300 тысяч, но около 2 миллионов каждый день приезжают утром в Москву, и причем они встают в 5 утра. У меня брат в свою бытность, когда он был еще ординатором, врачом молодым, и жил в общежитии, а общежитие было, знаешь, где-то... Ну, 35 км от МКАДа, вот, причем...
1: Дальше,
0: сама,
1: чем Монина.
0: Да, сама по Ленинградке, это какой-то, я забыл, как город называется, Солнечногорск, нет, может...
1: Солнечногорск, это далеко.
0: Ну, вот где-то он там вот был.
1: Ну, это прям далеко, это
0: и там, прикинь, половина в Европе, что ты сказал? Далеко, короче, пусть
1: да,
0: будет далеко.
1: Далеко, да.
0: На, в Европе. В Европе. Но и там половина больницы, где он работал, они уезжали все туда вечером, а утром возвращались. Я говорю, не проще ли вам сдать? Он говорит, вот так вот все общежитие хором выходит, забивается в один автобус и едет. Я говорю, не проще бы было снять какую-то площадь, жилплощадь с кем-то из коллег здесь в Москве. Так же проще. Ну, нет, тут жили бесплатно. Зачем мыть голову газировкой, пишет Дмитрий. Дмитрий, я тоже не понимаю, зачем.
1: Я перепутал Солнечногорск со Светлогорском.
0: Нет, Светлогорск это далековато. Да. Светлогорск это в Калининградской области, да. Даже там. Яблоко на голову к великому открытию нового закона.
1: Николай Федоров пишет, то рано встает, тот за МКАДом живет.
0: Да, Николай.
1: Народная мудрость.
0: Да,
1: народная
0: мудрость. Николай. 99%. Процентов сообщений о вреде той или иной пищи или напитка не подтверждены научными исследованиями, пишет Павел Горский.
1: Ну, я не знаю насчет 99%, но действительно, когда появляется такая новость, что лимонады ведут к облысению, если вы прям вот этого боитесь, пугаетесь, то, наверное, полезно было бы глубже копнуть и найти какие-то подтверждающие или опровергающие исследования.
0: Марина сейчас бы нас разделала бы, разложил по полочкам со своим нутрициологическим дипломом, Вот. Но то, что сахар, это я согласен, сахар до добра не доводит.
1: Надо 3 кубика.
0: Ну, вот побольше бы стаканчик было бы не так страшно. Химические добавки, конечно, в газировке они есть. Если кока-колой можно...
1: Химические добавки — это не всегда плохо. Условная соль — это тоже химическая добавка.
0: Не, ну я соглашусь, сода, например, это тоже химия, там, я не знаю, тоже сахар, это химоза, можно назвать.
1: Да, вполне, ну это же химическая добавка, химическая. И что тут, на самом деле, все зависит от
0: красители, состава лимонада, якобы лимонад, он натуральный. Это вот я помню у этого, значит, шутка у юмориста была. Господи, как зовут, дай мне бог памяти.
1: Задорнова.
0: Я не понимаю, говорит, почему в апельсиновый сок добавляют концентрат апельсина, а в средства для мытья посуды добавляют настоящий сок апельсина. Говорит, где логика, как это можно вообще как-то понимать? Я не понимаю. Вот, это то же самое. Но то, что это не полезно, я согласен.
1: Ну, конечно, да, полезно.
0: Ты когда-нибудь, у тебя есть чайник, который кипятить на огне надо?
1: Нет.
0: Нет?
1: На электрический,
0: и на даче нету нигде.
1: Нет,
0: Но ты как-нибудь, если будет ради эксперимента, особенно если в нем внутри будет такая накипь, прям такая белая, толщиной там...
1: Капнуть туда кока-колы?
0: Кока-колы налей.
1: Ну, так можно, на самом деле, про любую кислотную вещь. Можно туда апельсинового сока налить.
0: Нет, ну апельсиновый сок менее будет не так химический процесс будет идти. Вот с кока-колой гораздо лучше. Она видна еще по той простой причине, что у нее цвет, и там видно добавляется вот что-то, есть же наверняка растительное. Все-таки что-то от растения кока этого есть, хоть что-то.
1: Я думаю, от коки нет, но от колы должно быть что-то.
0: Ну хорошо, от нее лучше очищается, понимаешь? У меня была подруга, которая даже своей дочке бантики белые отбеливала кока-колой. Я, правда, не знаю,
1: ты,
0: как.
1: Такой был миф у меня в детстве, что ты возьми гвоздь, брось его в стакан кока-колы, и он с утра бы растворится, и не будет уже гвоздя.
0: Ну и что сделал?
1: Нет, не проверял. Страшно, я же хочу пить кока-колу. Зачем мне, значит, гвоздь растворяет?
0: А там нету гвоздя. А у нас есть новости зато, говорит Москва.
2: Внимание, внимание! Говорит Москва. 94,8.
3: 11:30 в российской столице, в студии Евгения Егошина. Здравствуйте. ФСБ пресекла деятельность подпольной лаборатории драгметаллов. В Свердловской и Московской областях оперативники вскрыли преступную схему, которую организовали четверо граждан России. По данным ведомства, злоумышленники создали в Екатеринбурге подпольную лабораторию, где химическим способом проводили кустарный аффинаж драгоценных металлов из вторсырья. Полученный товар подельники пересылали в московский регион для дальнейшего сбыта. В ходе обысков сотрудники ФСБ изъяли из незаконного оборота очищенные драгоценные металлы в гранулах на сумму, превышающую 13 миллионов рублей, а также свыше 800 килограммов сырья. Против задержанных возбуждены уголовные дела по статье о незаконном обороте драгоценных металлов. Национальное антикоррупционное бюро и специализированная антикоррупционная прокуратура Украины проводят спецоперацию против чиновников офиса Зеленского. Правоохранители заявляют о разоблачении преступной организации, в которую входили как действующие и бывшие народные депутаты, так и высокопоставленные чиновники из офиса Владимира Зеленского. Официальные имена пока не разглашаются, однако ведущие украинские СМИ со ссылкой на источники называют ключевых фигурантов. Следственные действия и обыски ведутся у замруководителя офиса Зеленского Ирины Мудрой. Также по делу проходит неформальный лидер депутатской группы «Восстановление Украины» и бывший член фракции ОПЗЖ Вадим Столар и экс-нардеп и застройщик Максим Микитась, который ранее неоднократно становился фигурантом дел НАБУ. Уточняется, что спецоперация совпала с сегодняшним голосованием в Верховной Раде по назначению Евгения Хмары на пост министра обороны. КПП «Верхний Ларс» установил новый рекорд по пассажиропотоку. За последние сутки его пересекли больше 20 тысяч пассажиров, сообщили в Северо-Осетинской таможне. Пункт пропуска на российско-грузинской границе в разгар туристического сезона работает с существенно возросшей нагрузкой. Одновременно увеличились число легковых автомобилей, следующих через границу в обоих направлениях. Таможенные и погранслужбы усилили смены, чтобы справиться с потоком и сократить время оформления. 15 и 16 16 августа пассажиропоток через Верхний Ларс превышал 19 тысяч человек в сутки. Сегодняшний показатель стал новым максимумом. Верхний Ларс – единственный сухопутный погранпереход на границе между Россией и Грузией. ЦИК распределил эфирное время для предвыборной агитации партии. Процедура прошла в формате жеребьевки. Агитационный период начнется 22 августа и продлится до полуночи 18 сентября по местному времени в регионах страны. Первые предвыборные ролики выйдут в эфир уже 24 августа. Центральная избирательная комиссия распределила эфирное время на телевидении и радио между 10 партиями, участвующими в выборах в Госдуму. Глава ЦИК Алла Памфилова заявила, что комиссия будет контролировать соблюдение установленных правил и равенство доступа партий к эфирному времени. Выборы в Госдуму состоятся 20 сентября. О погоде. Сейчас в российской столице температура воздуха плюс 18, ощущается как плюс 13. Облачно, с прояснениями, в ближайшие 2 часа осадков не ожидается. Евгений Егошин, говорит Москва.
2: Говорит Москва. Реклама. Полчаса бега в день укрепляют мышцы, делают здоровым сердце, продлевают жизнь. Спорт, который объединяет, дарит единомышленников, позволяет узнать город по-новому. Бег – это движение, а значит, свобода – это выбор, который меняет все к лучшему. Важная ценность в жизни – это спорт. Телефон рекламной службы 925-33-17, код 495.
4: В эти минуты союзные силы выбивают остатки украинских сил из преград.
5: Россия сообщила о том, что ночью была предпринята попытка нанесения удара по Кремлю при помощи беспилотников.
6: Израильские танки продвинулись на 5 километров вглубь города Газа. Теперь он...
2: Информационный шум затмевает события. Времени разбираться нет. Мнения и факты перемешаны. Но не у них. В эту среду гость в студии – журналист международного отдела «Комсомольской правды» Дмитрий Бабич. Интервью о самом важном с самыми опытными. По будням после 15. «Умные парни». Программа предназначена для слушателей старше 16 лет. Как известно, история ничему не учит. Она только наказывает за незнание. Историк Константин Залесский и его гости выкладывают все карты, чтобы выводы вы делали сами. Каждое воскресенье после 11 часов в программе «Исторический пасьянс». Программа предназначена для лиц старше 16 лет. 7 утра. 7 утра. Время начинать движение.
7: Дамы и господа, заводите свои моторы!
2: Об автомобилях, о жизни, о Вселенной и о многом другом в самой ранней программе «Моторы» с Романом Щукиным.
7: Давайте уже, держитесь там и будьте здоровы!
2: Программа предназначена для лиц старше 16 лет. Знаменитые сражения. Люди, повлиявшие на ход событий. Великие правители от первых князей до генеральных секретарей. О сложной истории понятным языком в программе Сергея Виватенко «Виват. История». Каждую субботу после 16 часов. «Виват. История». История. Программа предназначена для лиц старше 16 лет.

0: Говорит Москва.
1: 94.8 FM.
2: Мы вас услышали.
3: 11.37 в Москве. Добрый день, друзья. В студии Герман Бабаян.
4: Макс Челноков.
3: Среда, 19 августа, 26 год. За окном 18 градусов. Кстати, давай посмотрим, что нам погоду-то, какую предсказывают.
4: Это вот обещанная нам последняя неделя лета.
3: Да,
4: вот так вот выглядит,
3: тепла.
4: Если что.
3: Подожди,
4: да.
3: Как нам сказали, самая нежная?
4: Лебединая песня.
3: Лебединая песня, да. Это какая-то не лебединая, а какая-то утиная песня. Атмосфера какая у нас? Гроза и дождь накроют Москву 19 августа, это тоже сегодня. Небо над столицей облачное с прояснениями, а вот во второй половине дня погода вообще испортится. Четвертая страница. Возможно, гроза, короткий ливень, гидрометцентр нам сообщает.
4: Столбики термометров днем покажут 20-22 градуса, в Подмосковье от 19 до 24. Ветер 7-12 метров в секунду, а при грозе порывы будут разгоняться до 17 метров в секунду.
3: После прохладной середины недели воздух начнет постепенно прогреваться. И вот завтра уже 22, ночью 9-11 на градус ниже нормы, но все равно теплее. А в пятницу так вообще будем в купальничках ходить, плюс 23, а в субботу так 25. Дарья, бери с собой крем. И очечки солнцезащитные. Друзья, еще не все потеряно. Нормально.
4: Вио Калаверес нам пишет: доброго дня, привет из Бельгии. У нас то же самое, плюс 18 и пасмурно.
3: Вио Калаверес, а что вы делаете в Бельгии? Расскажите, нам так интересно. Мы всегда вот, нам нравится, когда пишут из других городов. Мы сидим, завидуем, чуть-чуть ненавидим вас, потому что вы там,
4: не,
3: а мы
4: я
3: тут.
4: Не настолько хочу в Бельгию. Ты бывал в Бельгии?
3: Я бывал в Бельгии в этом...
4: Брюгге.
3: В Брюгге и в Антверпене.
4: Да.
3: Нет, подожди, а Антверпен — это Бельгия же?
4: По-моему, да. Может быть, Голландия.
3: Нет, нет, это не Голландия.
4: Значит, Бельгия.
3: Антверпен. Какая страна? Страна. Сейчас мы глянем. Бельгия. Бельгия, да, да. В Брюгге я был. Кстати, мы в Брюгге поехали после фильма.
4: Ты там залег на дно?
3: Да, вот в том-то и дело. Мы посмотрели «Залечь на дно» в Брюгге, и мы поехали туда. Такое было разочарование. В фильме такой красивый городок.
4: А ничего, что в фильме они весь фильм разочаровываются в этом Брюгге.
3: Наоборот, буквально он весь по фильм... картинке такой классный.
4: Там
3: он
4: персонаж Колина Фаррелла, одна из моих любимейших киноцитат. В этом фильме их, кстати, целых две. Но там персонаж Колина Фаррелла в самом конце говорит, что «А может быть, это и есть ад?» Застрять в долбанном
3: Брюгге. Ну, может быть. Нет, сам по себе, конечно, городок очень маленький, компактный. Ничего сверхъестественного не происходит. По картинке, когда в фильме мы смотрели, красивая, потрясающая архитектура. Когда мы приехали, мы думали, пробудем дня 4.
4: Он же крохотный.
3: Он очень маленький. Знаешь, это даже меньше, ну, я не знаю, района... Ну, не знаю, там Тверской, вот где-то он какой-то вот, даже в пределах этого, даже не Садового кольца,
4: бульварного,
3: а Бульварного кольца.
4: Вот нам Вива Калаберас об этом и пишет. Работаю в дальнобое, вся Европа. Через час буду в Голландии, час назад был во Франции.
3: Какая прелесть.
4: У нас до Монина не всегда можно доехать.
3: За часто, да. А нас по интернету, наверное, слушаете. Вива Калаберас, вам привет большой из Москвы и хорошего вам рабочего дня.
4: Рейса,
3: да. И вот, побывав в Брюгге, я понял, что не все, ну, я уже давно это понял, не все то золото, что блестит,
4: да.
3: И поэтому после вот этой поездки я стал как-то меньше, потому что это было разочарование, меньше считать, что я сейчас приеду и обалдею от увиденного, что я сейчас приеду, это вот то же самое, когда я увидел Мону Лизу, знаешь, вот я туда...
4: Кроху.
3: Покупал этот билет,
4: тебя,
3: да.
4: Да.
3: Вот это вот все очередь мы стояли. Потом мы бежали, думали, что сейчас нас опередят китайцы с Японией.

0: надо смотреть. А то ты как этот, как Жюль Верн или Ги де Мопассан, или кто там это сказал.
1: Да,
0: что
1: да.
0: Как... Единственное место, откуда ее не видно.
1: Сара Джессика Паркер, знаешь, в этом, ну, в Кэрри Брэдшоу.
0: Как ты в один ряд их поставил.
1: Да, в «Сексе в большом городе» тоже, увидев Эйфелеву башню, сказала: «Вау!» Я увидел издалека: «Вау!» А когда поближе, то все. Даша, выключите Максу микрофон, чтобы не прикалывал, не прикалывался над вами, пишет Вячеслав.
0: Да Даша смеется, когда на
1: ней прикалывается. Вообще даже очень хорошая, она у нее хорошее чувство юмора, а поэтому я и не прикалываюсь. Ирена Тау пишет: а у нас наоборот, муж рано встает, потому что за МКАДом работает. Хорошо, ладно, переходим к следующей теме.
0: Вот
1: эта история, конечно, прекраснейшая. Парень из России бросил учебу ради игры World of Warcraft и стал миллионером к 27 годам.
0: Родители переживали за своего сына и хотели отправить его в реабилитационный центр, но не отправили. После того, как Дима бросил универ, он
1: это
0: начал зарабатывать...
1: А? Как необычно. Да. Хотели отправить, но не отправили.
0: Он начал зарабатывать первые деньги, и чуть позже WoW начал приносить по 200 тысяч рублей в месяц. На эти деньги в 2017 году Дима создал маркетплейс игровых услуг и валют.
1: В 2026 бизнес стал приносить почти 40 миллионов в год долларов, имейте в виду. Это просто потрясающе. Не знаю, зачем слепили эти две новости, что в понедельник в Москву привезли мощи Спиридона. Вот, я чуть не перешел туда. Но это очень интересная история. Знаешь, это из области... того, как человек шел-шел, увидел репейник,
0: да,
1: который прицепился к его штанине. Он оторвал, и у него в голову пришла мысль: а не придумать ли, не сделать ли липучку, застежку, которая так хрясь разрывается, а потом раз, опять присоединяется. Чтобы там были такие маленькие крючочки, да. А с другой стороны такая ткань, вот, которая эти крючочки держит. Но мне вот кажется, это из этой области, нет? Когда вот это как эврика.
0: То, о чем ты говоришь, это вот эврика, да? Это момент озарения какого-то. А вот этот Дима, который бросил учебу ради World of Warcraft, он же не мог просто с пустого места начать на этом зарабатывать. Он сначала должен был стать очень крутым в World of Warcraft.
1: Ну, видишь, в 2017-м он создал маркетплейсы на 200 тысяч рублей в месяц.
0: До
1: этого сейчас уже 40 миллионов.
0: Он подрабатывал так называемым бустером.
1: Бустером.
0: Это такие люди, которым ты даешь свой аккаунт, и они за какое-то короткое время прокачивают твоего персонажа, делают его сильнее, какие-то навыки скрытые игрой открывают, и потом возвращают тебе аккаунт. Условно, ты сдал своего персонажа на втором уровне, тебе возвращают его на 36-м. И вот так вот за ночь ты за какую-то копеечку, получается, прокачал своего персонажа. И вот он начинал именно с этого. И потом понял, что реально может на этом много денег зарабатывать, и такой хаб открыл маркетплейс.
1: Ну да, я всех нюансов, конечно, то, что ты рассказал, не знаю, но все-таки, на мой взгляд, это из области того, что человек не сидел сложа руки, знаешь,
0: да,
1: на него
0: да,
1: не свалилось. Это откуда-то там лотерейный билет, как многие из нас мечтают. Я тоже мечтаю, чтобы выиграть в лотерею хоть что-нибудь. Но сам себя потом за это корю, что я билеты-то не покупаю. Откуда я выиграю, если я не покупаю лотерейные билеты?
0: С неба
1: билеты
0: свалится.
1: А с неба, если свалится на меня миллион долларов, то меня пришибет.
0: Только яблоками,
1: вот
0: да.
1: Именно, миллион долларов, это все-таки тоже весомая такая, по килограммам-то штучка,
0: тяжело
1: весит.
0: Тяжело будет,
1: да, 100
0: долларами.
1: Мне еще нравится, знаешь, типа история вот про липучку. Я рассказал Ильина, как дяденька пришел в Макдональдс, да, в кафе, или, да, не в Макдональдс, какой-то другой, наверное, кафе, взял себе в стаканчике бумажном кофе, схватился рукой, а он оказался горячим.
0: Это женщина была.
1: А, это женщина точно.
0: Была,
1: и
0: да,
1: она закричала, и потом ей или кому-то пришло в голову взять и сделать на стаканчик такую штучку надевать. Манжетик.
0: Ей
1: да,
0: пришло в голову отсудить у Макдональдса 10 миллионов долларов.
1: Да. А тот, чтобы дальше защитить себя, во-первых, написал на стаканчике «Осторожно, горячо», и манжетик надел.
0: И манжетик, да.
1: Или еще из области тоже дурацких изобретений, где тоже люди разбогатели. Женщина взяла и положила в микроволновку кошку. Включила. Кошка, конечно, там зажарилась. И она пошла в суд, сказала: вот такая история. Кошка умерла в микроволновке. Ее спросили: вы что, не в себе? Вы дурная совсем? Зачем кошку туда положили?
0: Какая же будет развязка?

0: сказку эту историю.
1: А она сказала, а на микроволновке не написано, что туда нельзя кошку класть. Поэтому я хочу этой компании деньги. Пишите, что ни кошку, ни собаку, ни мышку, ни хомячка туда класть нельзя. И ей заплатили. Понимаешь, у нас другое. В Америке прецедентное право. Ты понимаешь, да? Когда что-то происходит, они меняют закон.
0: Да.
1: У нас совершенно другая конструкция законодательства. У нас кошку положи в микроволновку, тебя в психушку закроют.
0: У нас Верховный суд выносит итоговое решение.
1: Вот именно. Да. В психушку закроют, если ты кошку туда положишь. Они выплатят тебе 10 миллионов. И потом у нас компенсаций таких никогда в жизни и не было. А силы там какие-нибудь, ну, не знаю, может, за кошку, то, что мне написали на микроволновке, что... В нее нельзя туда ее класть, но 1200, да, тут
0: ну,
1: да
0: по
1: и то
0: пару
1: меньше.
0: Сотен, да, это будет очень хорошим исходом. Возвращаясь к парню, который на World of Warcraft заработал, гораздо чаще вот в такой ситуации, которая сложилась у него, происходит так же, как вот 212 написал. У нас тоже в институте один тип бросил учебу ради вов, но миллионером он не стал.
1: Ну, сэляви, бывает, бывает. А вот аутсайдер пишет, а что случилось с человеком, который придумал сахар в маленьких бумажных длинных пакетиках для кофе?
0: Знаешь эту
1: историю? Знаю, знаю.
0: Это...
1: Когда он придумал, что надо посерединке разрывать.
0: Одной рукой.
1: Да, да,
0: да,
1: вот
0: а потом,
1: так вот.
0: А потом пришел в кафешку, увидел, что все равно двумя руками все это
1: и
0: делают.
1: И делают не посередине, ломают,
0: да,
1: этот,
0: краешке.
1: А на краешке.
0: Да,
1: и он сошел с ума.
0: Да,
1: вроде,
0: там,
1: да?
0: Он плохо закончил. Он не сошел с ума, а там легенда ходит, что он еще дальше пошел в своем плохом окончании. Но я не буду говорить, это не для эфира.
1: В смысле?
0: Он... Ну, с собой он покончил.
1: А, ужас.
0: Ну, так говорят, по крайней мере. Я видел и мнение о том, что это миф, что это легенда, но я, честно говоря, не проверял. Мне не настолько
1: Нет, ну, много таких историй, когда человек что-то придумывает, становится гениальным, там, потрясающим. Даже есть очень хороший фильм с одной актрисой известной, забыл. Ну, как всегда, я же все забываю. Как она придумывает швабру, которая сама выжимается. Там на ручке специально такая штука, и она выжимает ее сама, эту швабру. И как ее долго не брали, не покупали, говорили, да зачем нам твоя швабра? У нас есть пылесос, надо женщине, а это типа там 50-е какие-то, 60-е годы, и типа женщина не может заниматься бизнесом. Мы не будем...
0: Дженнифер Лоуренс.
1: Да, Дженнифер Лоуренс.
0: Джой.
1: Да, да, да. Джой. Я вот помню имя Дженнифер, потому что их там 550 Дженнифер в Голливуде, вот, одна из них. И вот Дженнифер Лоуренс. И вот она, в итоге она становится богатой, и эта швабра уходит в народ.
0: Ой, ну слава богу.
1: 7373948, спасибо, что погудели. Лимузин пишет, если ты дура, то тебе никто ничего не должен. Это он про женщину с кошкой. Вот, надо было ее закрыть.
0: Тут важное уточнение, в России, если ты дура, то тебе никто ничего не должен.
1: Это правда. А вот если бы ты в Америке, а там так она и получилась, она отвоевала денег. Алло.
2: Добрый день, Максим. Добрый день, Герман. Я так понимаю, без Марины вы сегодня?
1: Да,
0: сегодня без Марины,
1: Марина,
0: да.
1: В отпуске.
0: Отдыхает.
2: А, понял. Ну, по поводу выплат, знаете, там тоже простой, так сказать, человек не выиграет ничего. Это за них встают крутые конторы типа Морган и Морган и отсуживают за маленькую копеечку, а точнее за большую копеечку, свои копеечки. Да, нигде никто никогда не сможет, так сказать, миллионный иск подать просто так вот так наобум. Это по-любому юридическая контора крупная. У них просто поставлено на поток. У нас, к сожалению, нет. Вот у нас такие котлованы роют бордюр, когда меня это обращали внимание.
1: Нет, вы знаете, ну, не совсем так. Бывали истории, когда, например, вот, опять же, по фильму «Судья», где Ирен Брокович с красоткой, как ее актриса?
0: Джулия Робертс.
1: Джулия Робертс. Она там отцу... Да, там есть, с ней работают адвокаты, но она-то шла, адвокаты отваливались, говорили, мы не можем работать, мы уже все не... безысходное дело, но она шла, шла, шла, и она в этой истории победила. Помните этот фильм?
2: Ну, что-то слабенько. Вот «Джой» помню хорошо. Прикольный фильм, мне понравился такой, хороший фильм.
1: Ну, да, да, да. Но, может быть, да, вы правы.
2: Но все равно, у меня прецеденты были, вот у меня был знакомый, вроде, так сказать, сейчас эта контора перешла под наше управление, одна из молочных гигантов, один из молочных гигантов, он повредил руку. Ему дали откупные там такую-то сумму. Он сказал, нет, решил, что он сейчас их там туда-сюда. Ну, в итоге вопрос решили не в его пользу, и ничего не смог доказать.
1: Понятно.
2: Потому что если бы он выиграл бы, так как штаб там серьезный сотрудников, то этот, блин, их бы потом начали сыпать бы этими. Ну, не знаю, я... Mm-hmm. Я редко верю, что простой человек где-то может найти правду. Когда за ним стоят непростые люди, тогда правда, возможно, найдется.
1: Понятно, принято. Спасибо большое, спасибо. Да,
0: я на самом деле я согласен с тем, что вот эти все большие многомиллионные компенсации.
1: Ну да, это кто-то работает, конечно.
0: Это все, знаешь, очень крутые юристы делают.
1: На эту даму явно с кошкой и микроволновкой не взошло бы, и она бы свои миллионы за это бы не выиграла.
0: И мне даже почему-то кажется, что отчасти эти компенсации настолько большие, потому что большая доля этих компенсаций идет в оплату услуг юристов.
1: Ну, безусловно. Да. Ты думаешь, они за копейки? Юристы — это, вот, как и врачи, одни из самых хорошо оплачиваемых профессий не только в Европе, но и в Америке.
0: Руслан Ихудин не даст соврать.
1: Да. Он сегодня придет, спросим. А, смотри, правда это или нет, но читала, как двое мужчин летели в самолете и пили через трубочку сок. Один похвалился, что изобрел трубочку, а второй сказал, что изобрел рифленый сгиб на этой же трубочке. Марина, если эта история правдивая, это гениальная история. Можно прям снять мини-фильм такой, как два сидят таких, явно в бизнес-классе и пузатеньких, и об этом говорят. Алло, сделайте радио тише.
3: Макс, я рад приветствовать.
0: Здравствуйте, Гурген.
3: Я отдалился от радиоприемника настолько, насколько возможно. Вы знаете, вот что касается компенсаций различных авантюр, да, так сказать, например, с недвижимостью. Был гениальный мем из кадра из фильма «Ирония судьбы» с легким паром, где Ипполит Георгиевич и Наденька стоят и смотрят в направлении кровати, на которой лежит Лариса Долина. Я считаю, это потрясающе. Mm. Это вот что касается даже не столько компенсации.
1: Подождите, Гурген, я вообще не понял. Да-да. Какая Лариса Долина? В смысле, объясните мне, что это значит.
0: Ты же не помнишь, в «Иронии судьбы» Лариса Долина?
3: Прелесть в том, что вы помните события, с ней связанные. По поводу недвижимости. Да?
1: Это я помню, вот. Да, и что, а при чем
3: здесь
1: «Ирония
3: судьбы»?
1: Ну и вот
3: на очень отдаленная ассоциация четвертого порядка имеется в виду, что вот Лариса Долина так как-то попала в ситуацию, может, и не по собственной воле, но вот этот мем меня пленил совершенно. Когда Яковлев и Брычко смотрят на постели, там лежит Лариса Долина, не больше, не меньше.
1: Но, да, это... наверное, это слишком утонченный ум.
3: Это слишком,
1: да, вот вы и Герман поняли, потому что до моих тупых и тугих мозгов не дошло. Мы вас
0: взаимно говорим.
1: Потому что я вообще не понял.
0: Фотожаба, типа, вы смеющиеся.
1: Да я понял, что это такое.
0: Вы смеющиеся ситуацию вот с этой схемой Долиной.
1: Странная какой-то мем.
0: Отжала квартиру у Ипполита.
1: Господи!
0: Не так сложно, никакой метаиронии.
1: Нет, а я почему-то подумал, что она, ее выгнали из квартиры в Москве, она каким-то образом оказалась в Петербурге.
0: И вот каким-то образом она каждый год с друзьями ходит в
1: ужаса и прилетела. Вчера по новостям на одном из каналов сообщили, собаки стали массово погибать после многовалентных прививок в составе прививка от беженства. Да, мы это слышали, в Ярославле это произошло, 600-й, сейчас эту прививку сняли. Кстати, самое интересное, что года 3-4 назад я тоже ставил своей собаке именно эту прививку, правда, это другое было поколение, она помимо того, что от бешенства, она еще от чумки, там одно, там 3 или 4 компонента в одной прививке.
0: Ну, многовалентная. Да,
1: да, многовалентная. Но потом у меня собаке было достаточно плохонько. Она вяло вела себя, она не ела почти сутки. Вот, и я подумал, что нет, не буду я больше ставить, экспериментировать. Я перешел на другой препарат, который так и ставлю до сих пор. Поэтому, да, имейте в виду, у нас в нашем телеграм-канале или в Максе прочитайте, говорит МСК, радио говорит МСК, да, одно слово латиницей,
0: да.
1: Прочитайте, эта новость есть. Еще я хочу вам прочитать, значит, коли заговорили о собаках, такую остается 3 минутки. Смотри, каждый 6-й гражданин России решил завести питомца после просмотра фильма о животных.
0: Такое желание чаще всего вызывают истории о собаках. Мысли о питомце возникали после фильмов «Хатико», «Бетховен», «Белый бим», «Черное ухо», «Король лев», «101 далматинец» и «Марли и я».
1: Я вот все согласен, кроме, не понимаю, «Король лев». Там же львы, а откуда там собака-то?
0: Тебе не хотелось никогда льва завести?
1: Нет, а кабана? Вообще. Тем более.
0: А
1: у меня там, вот глянь, хорек, соседи, сурикат, сколько кабанов. Вообще там, никого ему... нет.
0: А, нет, я каждый раз, когда вижу какую-нибудь милую зверушку на экране, причем вне зависимости от того, что за зверушка, я такой, эх,
1: я Рататуй,
0: завести бы такую зверушку. Не, ну там не милые зверушки.
1: Ну почему? Там милая крыска готовилась, зато смотри, как прекрасно. Голодный бы не был. Ну, ты и так не голодный,
0: и так вроде не
1: глядь на тебя, да, да, поэтому что там, вот, а как же маска? Ну, кстати, маска, да, может быть, почему нет? Но я согласен, что, а вот ты, вы собак как заводили, у тебя 2 собаки.
0: Да, одна к нам просто пришла, мы ее не заводили.
1: Это Жанна,
0: дворняжка моя, да.
1: А бульдожку?
0: А бульдожка, Бонни, это уже Бонька. Второй наш французский бульдог. У нас до этого был другой французский бульдог, царство ему небесное, его звали Патрик. Ну, как мы просто решили, что хотим завести собаку. Я как... тогда совсем маленький был, я тебе прям подробности не скажу. Он 13 лет с нами прожил, потом, к сожалению, или не 13, или меньше. Ну, в общем, нет.
1: Ну, это нормально, уже, да. Даже уже если больше 10 лет
0: нет,
1: таких.
0: Нет, вру, он 9 лет с нами прожил. Ну, 13 лет с нами кошка прожила.
1: Да. Я просто, у меня наступил осознанный момент, мне захотелось, когда ребенок уже, ну, как бы вырос, уже там переживать, ну, как-то мне осознанно захотелось за кем-то ухаживать. Угу. Это первое, а второе, мне хотелось, знаешь, утром и вечером просто выходить на улицу. Не возвращаться с каких-нибудь гулянок, премьер, каких-то мероприятий, когда ты приходишь и нормально гуляешь с собакой. Я завел себе собаку и совершенно осознанно, прям конкретно, что я за нее беру ответственность, что я за ней ухаживаю. Конечно, я не знал, что я такого геморроя получу там со всякими стерилизациями, ушами, глазами, хвостами, депрессиями, когда к психологу собачьему еще ходить надо. Я к психологу ни разу не ходила, собака у меня уже 2 раза побывала. Поехали, новости на «Говорит Москва», после продолжим.
4: Внимание, внимание, «Говорит Москва». 94,8.
5: Полдень в российской столице, в студии Евгения Егушина. Здравствуйте. В ЛНР при массированной атаке ВСУ погибли 3 сотрудника «Луганск-Тепла». Еще 2 получили ранения различной степени тяжести. Удар нанесли по машине аварийной бригады в Рубежном, сообщил глава республики Леонид Пасечник. Под обстрел также попала спецтехника на трассе между Первомайском и селом Троицкое. Там пострадали 3 рабочих. Кроме того, в Луганске атаке подверглись кондитерский цех и автомастерская, а в Лисичанске беспилотники ударили по жилым домам, ранив 2 женщин. Всем пострадавшим сейчас оказывается медицинская помощь. Центр избиркоме назвали число зарегистрированных кандидатов на губернаторские выборы. На посты руководителей 8 регионов России официально зарегистрированы 39 кандидатов от 8 политических партий. Об этом в ходе заседания ЦИКа заявила председатель комиссии Элла Панфилова. Глава ведомства уточнила, что изначально региональное отделение 9 партий выдвинули 40 человек. Однако по результатам проверок документов официальный статус получили 39 из них. По словам Панфилова, избирательная кампания проходит в рабочем режиме. Выборы состоятся в рамках единого дня голосования. Для участия в дистанционном электронном голосовании заявления подали уже 1 572 100 избирателей. Пока я говорю, эти заявления, очевидно, больше. То есть это идет в режиме онлайн, уточнила Панфилова. ФСБ пресекла деятельность подпольной лаборатории драгметаллов в Свердловской и Московской областях. Оперативники вскрыли преступную схему, которую организовали 4 граждан России. По данным ведомства, злоумышленники создали в Екатеринбурге подпольную лабораторию, где химическим способом проводили кустарный аффинаж драгоценных металлов из вторсырья. Полученный товар подельники пересылали в московский регион для дальнейшего сбыта. В ходе обысков сотрудники ФСБ изъяли из незаконного оборота очищенные драгоценные металлы в гранулах на сумму, превышающую 13 миллионов рублей, а также свыше 800 килограммов сырья. Возбуждено уголовное дело. На московских АЗС ввели лимиты на топливо. После того, как на автозаправочных станциях столицы был зафиксирован рост спроса, «Газпромнефть» ограничила продажу бензина и дизельного топлива до 40 литров в бак. Как сообщает РБК со ссылкой на горячие линии компаний, аналогичные меры приняла сеть «Татнефть». Там лимит на бензин составляет до 50 литров, а на дизельное топливо до 60. На некоторых заправках «Нефть Магистрали» и «Лукойла» ходовые марки бензина, в том числе АИ-95, временно исчезли из продажи. Минувшей ночью и сегодня утром на ряде автозаправочных станций в Москве и регионе зафиксировали очереди из автомобилей. Компания заявляет, что прилагает все усилия для стабилизации ситуации. Официальный курс юаня от Центробанка – 12 рублей 62 копейки, доллара – 85 рублей 16 копеек, евро – 98 рублей 34 копейки. И о погоде. Сейчас в российской столице температура воздуха плюс 18, ощущается на 4 градуса меньше, облачно с прояснениями и без осадков. Евгения Егошина, говорит Москва.
4: Внимание! Говорит Москва.
6: 94,8.
7: Вы имеете право на адвоката. Все, что вы скажете,
8: будет услышано. Юридические консультации в прямом эфире в программе «Народный адвокат». Дела семейные в эфире адвокат Руслан Яхудин. В эту среду после 13 часов. Звоните, рассказывайте и получайте помощь. «Народный адвокат». Программа предназначена для лиц старше 16 лет. «Зачем тебе это надо?» – говорили одни. «Да ты послушай меня», — говорили другие. «Тебе надо поступить совсем по-другому», — говорили третьи. Чьим советам верить? Чужой жизненный опыт не заменит беседы со специалистом. Обсуждаем расхожие обстоятельства, чтобы лучше разобраться в личных. Каждую субботу после 7 вечера. «Личные обстоятельства». Программа предназначена для лиц старше 16 лет. Слушать настоящее, думать о будущем, знать прошлое. Самые актуальные и важные события в городе, стране и мире в информационной программе «Отбой».
9: Ваше мнение очень важно для нас. Пожалуйста, оставайтесь на линии.
8: Со вторника по пятницу после 18 часов. «Отбой». Программа предназначена для слушателей старше 16 лет.
4: Говорит Москва. .ру. Новости, интервью, записи передач, блоги. Из эфира в сеть и обратно. Говорит Москва. .ру. По вопросам размещения рекламы звоните 925-3317. Префикс 495. Культура повседневности. Здесь мы говорим о том, что формирует и наделяет смыслом наше прошлое, настоящее и будущее. Ведущая – главный редактор издательства «Новое литературное обозрение» Ирина Прохорова. По воскресеньям после 16 часов. Культура повседневности. Программа предназначена для лиц старше 16 лет. Говорит Москва.
6: 94,8 FM.
10: Алло? Нет, она занята. Какой министр?
11: А мы свободны для всех и даже для министра.
12: Это отдел жизни привидений. Вы знаете, ко мне влетело очаровательное привидение.
13: Мы с вами на одной волне.
14: Hello! Общежитие слушает.
11: И мы вас слушаем.
15: Галочка,
14: Ты сейчас умрешь.
11: Нет, лучше жить, общаться и слушать.
8: Разные темы, разные мнения. В программе «Мы вас услышали». Программа предназначена для лиц старше 16 лет.
1: 12.07 в Москве. Добрый день, друзья, в студии Герман Бабаян.
0: И Макс Челноков.
1: Все мне подрывает сказать Марина Александрова. Да потом, глядя на тебя, думаю, не, Марин как-то изменилась. Не Марина, да.
0: Не похоже. Да?
1: Сегодня среда, 19 августа, друзья. И я хочу вам, знаете, что сказать? Сейчас у меня было прозрение. У нас в редакции есть человек, который любит собирать различные, ну, как я их называю, странные дурацкие слова, угу, которые мало кто знает, что они означают. Вот если у кого-то, кто сидит на работе или перед собой карандаш есть, да, возьмите карандаш и посмотрите, вот на конце карандаша есть ластик. Вот. А ластик крепится к карандашу железной такой штучкой.
0: Штучкой, скобочкой. Как мы все ее знаем. Или железная штучка.
1: Как ты назвала, на кофе надевается? Не хоботок, а, господи.
0: Манжетик.
1: Манжетик. Вот такая, знаете, как это называется? Железочка. Как? Ферула.
0: Ферула?
1: Ферула.
0: Обалдеть.
1: Представляете? Век живи, век учись. А вот это неприятное какое-то слово странное, которое такая палочка с ворсинками по бокам, которые пыль протирают.
0: Пипедастр.
1: Пипедастр. Вот, вам два слова.
0: А вот,
1: ладно. Пока Марины нету, мы с Германом каждый эфир будем по 2-3 слова дарить странных слов. Ферула и пипедастр.
0: С названием понятно, а вот принцип работы пипедастра ты знаешь?
1: Но наэлектризовывается.
0: Вот он, я только недавно узнал, что он статическим электричеством
1: убирает. Конечно, да. Это но круто. Причем это не вечно. Его надо мыть потом. А как только ты помоешь этот пипедастр, он похож становится на драную мокрую кошку, и потом сохнет и слипается. Короче, пипедастр, как выясняется, такой предмет достаточно...
0: Деликатный инструмент.
1: Можно сказать, одноразовый, угу, да. Потому что потом приходится его менять. Так, давай перейдем к другой еще интересной теме.
0: Так.
1: Я вот тебе предлагаю, знаешь, что обсудить? Нет, шиповник мы не хотим... Ну, а что тут интересного?
0: Про смысл жизни не хочешь.
1: Митрополит, да, Владимирский и Суздальский осветил пивзавод и окропил бутылки с пивом. Это интересно. Ну, осветил.
0: Это интересно как событие, как новость, не знаю.
1: Единственное, вот во всей этой истории меня всегда поражает то, что я однажды увидел, как освещают автомобиль. Вот да. Пришел батюшка, я гулял с собакой, осветил, и я потом к батюшке подхожу и говорю, там, святой отец, там, батюшка, а вот вы автомобиль, там, люди квартиры, вот тут пивзавод с пивбутылками, а можно собаку осветить? Он сказал, вы что? Он, единственное, он не назвал меня там извергом, я не знаю, какой ругать.
0: Ирод,
1: да, он не назвал меня Иродом, он говорит, это, подожди, как-то, это... Господи, какое слово-то сказать? Ну, короче, это плохо.
0: Ересь какая-то.
1: Ересь, да. Ты что, еретик? Это нельзя. Это нельзя. Какая собака? Я говорю, ну как? Это же тварь божья. У нее же свои мысли, у нее свои чувства. Она любит. Он говорит, нет, нельзя. Я говорю, кошку в храм пустить можно, а собаку нельзя? Да, нельзя. Вот это для меня вообще непонятно. Простите меня, Господи, и все верующие, если так, я вдруг...
0: Такие каноны, такие
1: догмы. Кого-то, да, кого-то я обидел. Что, к чему вообще это я... ну мы будем сейчас говорить про мощи святые, но еще минутки две мы пока говорим не о них. Граждане России перестали искать смысл жизни, такое исследование провели. Сейчас самый популярный запрос в поисковике «Как найти себя?». А вы что, терялись?
0: По нему 70 тысяч запросов. Также граждан нашей страны интересуют, как понять, чего я хочу. Запросов же про смысл жизни стало на 43% меньше.
1: Меньше, чем
0: перестали
1: 6...
0: искать смысл, да, жизни. Чем 6 лет назад. Люди перестали читать про смысл жизни и начали спрашивать о своем, заявил некий кандидат философских наук.
1: Ну, а почему нет? Знаешь, самое смешное? В 2020 году, знаешь, какой самый популярный запрос был в Яндексе?
0: В 20-м?
1: Да.
0: Что такое коронавирус?
1: Да и не только в 20-м, в 2021-м, 2019-м, оно было лет 5 подряд самый популярный запрос. Почему я такая дура? Знаешь, вот в Яндексе, почему я такая дура? Вот я не знаю, что отвечал ей Яндекс.
0: Мне интересно.
1: Посмотри, пусть скажет. Так, вот нам какой-то слушатель... Ононово, я не понимаю, что он, как у него ника, он пишет, он пипидастер в окно стряхивает, и все окей. Вот, Пюпитер нам пишет, Viva Calabras.
0: Это для нот.
1: Да я знаю, что это. Да. Ну, не только для нот, и для книг, может быть. Этот, кстати... Алло, да.
14: Да. Короткий совет, чтобы пипидастер жил долго, его нужно после использования очистить пылесосом. И все пушинки шикарно. Будут великолепно выглядеть.
0: Ну, как, логично, кстати.
1: Шикарно. Да. А у вас есть дома он?
14: Да, уже много лет.
1: И прям помогает, хорошо вытирает?
14: Я просто отлично. Не... Там в этом приборе, это самое, несколько длинных щеток волосатых. И каждую по мере, если в серванте, там, например, между статуэток или каких-то деликатных вещей обойдешься, и длинную щетку, которую нужно за шкаф куда-то загнать или поверхность.
1: А он, им надо крутить его? Я просто
14: нет,
1: у меня никогда
14: у меня
1: не...
14: такая... Он
1: нет,
14: просто
1: нет,
14: называется...
1: его в руке крутишь рукой или просто
14: нет,
1: проводишь?
14: Нет, он у меня вставляется в паз и на батарее вертится. А есть ручной, ручной то же самое. Но если намочить эти волосы, они действительно слепаются.
1: Ну,
14: а после пылесоса они великолепные.
1: Спасибо вам огромное.
0: Спасибо.
14: Будьте
1: здоровы. Здоровья вам, да, спасибо. Слушай, как интересно, правда?
0: Вот ну, теперь мы знаем, как сберечь свой пипидастер.
1: Мне понравилось, как сказала слушательница, как назвала этот аппарат.
0: Как?
1: Я не буду повторять, ладно. Не надо. Так, смотри, пипидастер не надо менять. На него надевают пакет и труд.
0: Ну, это чтобы труд? Наэлектризовать его.
1: А, он наэлектризовывается и хорошо убирает пыль. Потом просто стряхиваем и моем 1-2 раза в месяц. Классно. Слушайте, сколько я всего нового.
0: Лимузин говорит, осталось купить сервант и статуэтки.
1: Ну, сервант, мне кажется, у всех есть. У Даши у тебя есть сервант? У
15: да,
1: мамы
15: добрый
1: есть.
15: День. Вот могу объяснить, почему собаку нельзя.
1: Ну, давайте.
15: Да, вот во всех авраамических религиях животные делятся на две большие части. Чистые и нечистые. Почему нечистые? Потому
1: не халяль,
15: что...
1: да.
15: Наблюдением было показано, что они вызывают опасные заболевания у человека. Собака практически все то время, пока она домашняя, вызывала альвеококос и эхинококос. Это паразитарные заболевания, которые вызывают у человека образование кисты большой, который растет. Вот. Для понимания, во втором МИДе на кафедре факультетской хирургии хирургическое лечение эхинококоза было в начале 20 века ведущей научной темой. Ну, например, то есть это было огромное количество пациентов. Поэтому все авраамические религии собаку считают животным нечистым, и дел с ним стараются не иметь. Ну, в общем, совершенно справедливо.
1: А кошка чище. Кошка чище.
15: Кошка не вызывает. Ну, она вызывает другие заболевания, но гораздо реже, и эхинококоз не вызывает, да.
1: Понятно. Спасибо большое,
0: спасибо
1: да.
0: Спасибо.
1: Но я не
0: теперь
1: знаю.
0: Ты знаешь, почему мочу не осветили.
1: Да, не крестили, не осветили. Я не знаю, я слышал, знаешь, другую теорию еще, почему якобы кошка, она как-то ближе к человеку по... Господи,
0: духовно.
1: Духовно, да, по ауре своей, по своему вот этому вот общению. Собака, она такая бегает, такая дурная, вот как все мопсы, да, бульдожки, вот такие вот. А кошка, она более вдумчивая, она более осознанная, что ли, как модно сейчас говорить. Она в моменте. Знаешь, вот кошка в моменте со своим кейсом идет такая. Ладно.
0: Вайбит.
1: Вайбит, да. Идем дальше.

0: Слава тебе, Господи, странная отбивка, конечно. Это же Дарья придумала нам ее, сделала. Дарья, спасибо тебе большое. А из какой оперы ты взяла ее? Из ненаписанной еще. Автор Дарья. Так, друзья, смотрите, две новости на этой неделе. В понедельник в Москву привезли мощи Спиридона Тримифунского. Десница греческого святого доставлена в столицу впервые за 8 лет. Самолет приземлился в Шереметьево. Организовали торжественную встречу. Но и до конца сентября святыня отправится в 12 российских регионов. А позже уже вернется в столицу. А также буквально вчера, вроде бы, или позавчера...
1: Мощи Дмитрия Донского обнаружили, да, в саркофаге в Архангельском соборе Кремля. Мощи нашли в ходе реставрационных работ. Специалисты подтвердили, что они принадлежат великому князю Дмитрию Донскому. Мощи сохранились почти полностью.
0: Мы решили выяснить вообще, что такое мощи, почему они являются святыми, да, почему они сохраняются так долго. И обратились за этим вопросом к историку, а также религиоведу Николаю Сапелкину. Николай Сергеевич, здравствуйте.
2: Здравствуйте.
1: Добрый день.
0: Николай Сергеевич, скажите, а все ли можно назвать мощами? И вообще, что такое мощи?
2: Мощи от слова «мощь», то есть сила. Это то, что является основой человеческого тела. То есть на Руси в древности так называли костяк, скелет. Да. И, соответственно, когда тело истлевало, скелет оставался, это и называлось мощи. А когда этого человека прославляли в лике святых, то стали говорить «святые мощи». Но в наше время слово «мощи» употребляется исключительно лишь только в отношении людей, прославленных церкви, то есть святых. Соответственно, отпала необходимость называть их святыми. Просто уже, когда говорят «мощи», мы понимаем, что это какие-то останки от тела человека, который прославлен в лике святых. Но чаще всего это костные останки. Иногда бывают там ногти, иногда бывает высохшая кожа, но чаще всего кости.
0: Угу. А эти вот из этой новости мощи Дмитрия Донского, это получается, как бы еще не все найдено, не все мощи обрели
1: продолжают находиться.
2: Тут, знаете, кто-то может сказать, что вот ко времени нашли, но здесь вот как раз чувство верующих оскорблять не нужно. В церковной традиции считается, что Господь благословляет, когда мощи являются. Соответственно, с Дмитрием Донским что получается? Что человек этот жил в конце XIV века, а прославлен в лике святых был в 90-е годы 20 века. И, соответственно, какой-то актуальности искать его костные останки не было. Хотя место захоронения было известно. А здесь, видите, как совпало. И реставрационные работы, регламентные работы и обнаружение костяка. Сейчас, когда таких исторических деятелей костяки находятся, то их подвергают исследованию. Но сразу, во-первых, видно, что не мужчина или женщина, да, это специалист видит сразу, а дальше уже возраст захоронения, а далее палеогенетика, когда через ДНК устанавливают принадлежность к какому роду и родству. По великим князьям уже достаточно много изучено костяков сохранившихся, то есть известные вот и субклады по ДНК, и такая генеалогия своеобразная выстраивается. Поэтому каких-либо сомнений о том, что это мощи не Дмитрия Донского, ни у специалистов, ни у верующих людей нет. Сейчас методы позволяют это все выяснить.
0: А можно ли объяснить нам, почему почитается как связь с благодатью мощи?
2: Но тело – вместилище Святого Духа, так считается.
0: Так.
2: И когда, да, и когда душа покидает тело, и человек испускает дух, то в память о вот этой душехранительнице, да, принято во многих народах, особенно вот на Руси, относиться с благоговением к останкам усопшего. Конечно, стараются не тревожить прах без нужды, но прославление человека всегда как бы приводило к желанию и вновь обрести его в теле, в том виде, в каком оно сохранилось. В православной традиции считается, что будет всеобщее воскресение, и воскресение будет не в духе, а в теле, то есть это не будет какой-то сгусток энергии, да, который будет взаимодействовать с другими, а явится именно то тело, которое было у человека при жизни. И, соответственно, такое благоговейное отношение. А в церкви, еще начиная там с IX века, во Вселенской церкви православно-христианской, сложилась такая традиция почитания мощей. На Руси она была принята без какого-либо конфликта. Единственный момент – это вскрытие мощей в 19-20 году 20 века, которые были связаны вот с антирелигиозной политикой советского государства. Но надо сказать, что тогда священнослужители многие сами допустили такую ошибку. Ведь они, обучаясь в семинариях, знали, что мощи святых – это просто останки. Мы воспринимаем их как святую реликвию. Но верующие в проповедях, они зачастую говорили, что святые мощи отличают от костных останков простых людей их нетленность, что они в виде вот такого уснувшего человека, как будто он забальзамирован и лежит в мавзолее.
0: Но это на самом деле так? Такое. Это на самом деле так?
2: Нет, это не так. Дело в том, что естественным образом может сохраниться иссохшие какие-то жилы, кожа, волосы, если для этого есть подобающие условия. Вот, допустим, какие в пещерах, да, в Киево-Печерской лавре, или где-то на востоке, в Египте, в Сирии, где тело влаги мало, и тело быстро иссыхает и сохраняется как мумия. А в наших условиях, тем более в земле, практически все разлагается. И нетленность – это в большей степени значение того, что что-то было найдено, да, что какие-то кости и какие-то фрагменты тела все-таки удалось обнаружить. То есть сейчас никто не утверждает, не повторяет ошибку вот конца 19-го, начала 20 века, и никто не заявляет, что этот человек внешне полностью сохранился, как будто только вот недавно уснул.
0: А вообще, скажите, пожалуйста, Николай Сергеевич, а есть ли мощи, ну, самые целиковые, скажем так, я не могу слово подобрать, ну, что целиком там целый человек сохранился.
1: Скелет когда сохранился.
0: Да, или какая-то большая часть. Я просто вот какие-то фильмы смотришь, там голова одной святой сохранена, там где-то рука, длань там и так далее.
2: А тут, смотрите, тут несколько позиций. Первое. При момент обретения мощей зачастую весь костяк, все мощи, они цельные. Но потом их помещают в раку, они соприкасаются с воздухом, подвергаются уже новому воздействию, и разложение органики продолжается. И бывает так, что обнаружили, как вот было с Тихоном Задонским, обнаружили в 60-е годы 19 века довольно-таки цельное тело, а когда было свидетельство в феврале 1919 года, то там уже было много следов вот продолжающегося тления. Но еще один такой момент, почему мощи уменьшаются. Их часто разделяют, и уже не в раке лежат мощи, а в отдельных ковчегах.
0: Понятно.
2: А потом из этих ковчегов их отщепляют косточки и уже развозят по мощевикам. Плюс есть такая традиция, что Евхаристия, то есть это часть литургии, когда
0: вино... Вы нам рассказывали, кстати, да.
2: Да, превращается в крови тела Христова. Это только нужно совершать на Тиминсе, на платье, в котором шиты мощи святых. Поэтому таким образом постепенно эти все косточки разъезжаются по всей планете, где есть приходы по Русской миру. Православной Церкви, где есть верующие люди.
0: Понятно.
2: Так, я думаю, так же будет и с Дмитрием Донским, что сейчас тело будет явлено для общего поклонения, а затем разделено на отдельные части по ковчегам, разъедется. Вполне возможно, что поедет и зону специальной военной операции, потому что это был не только князь-администратор, да, Дмитрий Донской, это князь воин, победитель на Куликовом поле в этой битве с невелочестивым Мамаем. Поэтому это такое духовное кормление будет для верующих людей. И в этом отношении вот мощи явились очень своевременно. Да? Можно сказать, что такое духовное чудо было явлено.
1: Да, скажите, а есть какой-то... Ну, не хочется использовать слово рейтинг, но есть какие-то самые вот почитаемые мощи какого-нибудь
0: православия.
1: Святого?
0: Православия.
2: Вы знаете, есть как бы официальная традиция, кого надо почитать, а есть народная, куда больше народ приходит.
1: Да.
2: И, соответственно, сейчас самые почитаемые святая – это Матрона Московская. Да, у нее больше всего... паломников приходят и в монастырь Покровский, и даже к той могилке на кладбище, где было первоначальное место ее погребения, то есть добрительные мощей. И когда частицы мощей святой Матроны Московской или иконы с частицей мощей иконы приезжают в какие-то храмы, города, люди очень активно туда идут, молятся, просят святых молитв.
0: Николай Сергеевич,
2: сейчас
0: да,
2: одна из рейтингов, самых если почитаемых. Это слово уместно.
0: Да. У нас остается 1,5 минуты. Николай Сергеевич, скажите, как правильно вот сейчас, значит, Спиридона, мощи Спиридона будут выставлены, как правильно, прийти помолиться, и что обычно, по православию просят у мощей? Или вообще это не принято просить?
2: Нет, люди же приходят зачастую с проблемами, и, обращаясь к святому, просят о том, чтобы он сугубо молил Господа Бога, то есть усилил нашу личную молитву своей молитвой, и чтобы что-то в жизни человека произошло. Многие обращаются с бытовыми вопросами, там, чтобы в семейной жизни был лад, чтобы какую-то работу там найти, чтобы потомство появилось. То есть вот такие вещи, они вполне уместны, это очень правильная молитва, очень правильное обращение.
0: Просто обычная молитва, какого-то правила канона нету такого, прям как-то
2: благослужение. Мы говорим святителю, да, отче, Спиридоне, моли Бога о нас грешных, да, ибо Господь знает, что нам нужно. А дальше мы просим, что, да, и моли Господа Бога, что спастись душам нашим, а потом здравие, да, если человек болеет, помощи ближним или в какой-то невзгоде. То есть на данном случае человек обращается к святому как живому человеку для него и как человеку, который, или как духу, энергии, которая находится у престола Божия.
0: Понятно. Спасибо огромное. Николай Сапелкин был сегодня с нами, историк, религиовед. Спасибо большое, до следующей встречи. Да. Вот, друзья, имейте в виду, приехали в столицу мощи Спиридона Тримифунского, десница греческого святого доставлена впервые за 8 лет. Можно прийти помолиться, правильно?
1: И Дмитрий Донской.
0: И Дмитрий Донской скоро мы тоже увидим. У нас сейчас новости. Герман Бабаян.
1: Макс Челноков.
0: А после программы наша афиша.
3: Внимание, внимание! Говорит Москва. 94,8.
4: В Москве 12:30. В студии Филипп Клеменов. Здравствуйте. Россия и Украина провели обмен пленными. Москва вернула с подконтрольной Киева территории 103 военнослужащих. Взамен переданы 103 солдата ВСУ. Об этом сообщили в Минобороны. Там уточнили, что вернувшиеся бойцы находятся в Белоруссии. С ними работает уполномоченный по правам человека Яна Лантратова. После оказания психологической и медпомощи военнослужащие будут доставлены в Россию для дальнейшего лечения и реабилитации. В Минобороны отметили, что обмен состоялся при посредничестве Объединенных Арабских Эмиратов. Число сбитых на подлете к Москве беспилотников выросло до 33. Средства ПВО уничтожили еще 8 дронов, сообщил мэр Сергей Собянин. По его словам, на местах падения обломков работают экстренные службы. Далее новость информагентств. Подозреваемый в атаках на Северной потоке украинец после экстрадиции из Хорватии предстанет перед Федеральным Верховным Судом Германии, сообщает РИА Новости, ссылаясь на Генпрокуратуру ФРГ. Подробности через полчаса. В Запорожской области 3 человека пострадали в результате ударов ВСУ. Такие данные за сутки в мессенджере «Макс» привел губернатор Евгений Балицкий. По его словам, в Каменско-Днепровском муниципальном округе ранен 27-летний мужчина. В городе Каменко-Днепровская пострадала женщина 1954 года рождения. В селе Терпенье Мелитопольского округа в результате массированной атаки беспилотников повреждены 16 домов, ранен 38-летний мужчина. На месте работает комиссия по оценке ущерба. Власти Москвы сообщили о раздаче более 10 тысяч яблок пассажирам метро. Сегодня их можно получить на стойках «Живое общение». Как рассказал заммэра столицы Максим Лексутов, акция приурочена к яблочному спасу, который отмечается 19 августа. По его словам, получить фрукты можно на станциях Павелецкая, Парк культуры, Киевская, Курская, Чкаловская, Пушкинская, Савеловская, Александровский сад, Площадь Революции и Хорошевская. Далее о валюте и погоде. Курс юаня на сегодня 12 рублей 62 копейки, доллар 85 рублей 16 копеек, евро 98 рублей 73 копейки. В Москве в эти минуты плюс 19, завтра ожидается облачная с прояснениями погода, местами дождь и до плюс 23 атмосферное давление будет в норме 746 миллиметров ртутного столба. Филипп Клеменов, говорит Москва.
3: Говорит Москва. 94,8. Реклама.
5: А вы знаете, что ма? А вы знаете, что ши? Что должно быть автокресло, если едут малыши? Безопасно и удобно. Автокресло для детей. И оно в любой машине прочих 100 вещей важней. У инспектора фуражка, у артиста есть кино. А у каждого ребенка автокресло быть должно.
6: Компания «Повод для обгона» проводится Российским союзом автостраховщиков. Подробности на бездтп.рф.
7: При поддержке госавтоинспекции МВД России.
8: Семья – основа основ. Самое важное, что есть в жизни человека – это семья. Семья – это радость совместных праздников. Семья – это каждый день, проведенный с родителями. Они всегда рядом, даже когда далеко. Социальная реклама при участии компании «Русский уголь».
9: Телефон рекламной службы 925-33-17, код 495.
10: Вы имеете право на адвоката. Все, что вы скажете,
11: будет услышано. Юридические консультации в прямом эфире в программе «Народный адвокат».
12: Дела семейные в эфире адвокат Руслан Яхудин. В эту среду после 13 часов. Звоните, рассказывайте и получайте помощь. «Народный адвокат».
13: Программа предназначена для лиц старше 16 лет.
14: Россия возвращается на восток. Арабский мир, Иран, Индия, Китай ближе, чем когда-либо. И все же на пути еще много преград. О тонкостях восточной политики и дипломатии, региональных конфликтах и союзах, особенностях менталитета и о месте России во всем этом рассказывает журналист-международник Аббас Джума.
15: Каждую среду после 20:00
14: разбираемся в вопросе чуть глубже и чуть шире, чем обычно, в программе «Идем на восток».
13: Программа предназначена для лиц старше 16 лет.
16: Я направляю режим больных к их выгоде сообразно с моими силами
17: и моим разумением, воздерживаясь от причинения всякого вреда и несправедливости.
18: В какой бы дом я ни вошел, я войду туда
19: для пользы больного, будучи далек от всякого
20: намеренного, неправедного и пагубного.
21: Я врач.
22: Программа о том, что помогает и что препятствует развитию здравоохранения в России и мире. О том, как жить, чтобы никогда не болеть.
23: Каждую субботу после 12 часов. Врачи и пациенты.
24: Программа предназначена для лиц старше 16 лет.
25: 7 утра. 7 утра. Время начинать движение.
26: Дамы и господа, заводите свои моторы!
0: Об автомобилях, о жизни, о вселенной и о многом другом. В самой ранней программе «Моторы» с Романом Щукиным.
26: Давайте уже, держитесь там и будьте здоровы.
0: Программа предназначена для лиц старше 16 лет.
1: «Право знать». Говорит Москва.

0: Наша афиша.
1: 12:37 в Москве. Добрый день, друзья. В студии Герман Бабаян.
2: Макс Челноков.
1: Мы продолжаем наш эфир. Программа «Наша афиша». А стало быть, сейчас речь пойдет о чем-то интересном, о каком-то событии культурном. И сразу, забегая вперед, скажу, что 19 августа, то есть сегодня, в Зеленом театре ВДНХ состоится, ну, на мой взгляд, такое и ностальгирующее, и красивое, и музыкальное событие.
2: И судя по тому, что у меня тут написано, еще и довольно зажигательное.
1: Да, и зажигательное событие, которое можно назвать такое хоровое шоу «Ностальгия» проекта «Полистрина». Что это такое, с чем это едят, друзья, прямо сейчас нам расскажет генеральный продюсер и художественный руководитель проекта «Полистрина» Елизавета Шпилейко. Елизавета, здравствуйте.
3: Здравствуйте.
2: Добрый день.
1: Елизавета, во-первых, давайте объясним, что будет сегодня происходить. Вы собрали хиты нулевых.
3: Совершенно верно. Сегодня у нас концерт, легкий летний open-air, который перенесет нас в то время, когда все было беззаботно, молодо, классно, весело. Время, которое нас всех очень сильно связывает, это нулевые, десятые годы. И это треки, которые мы слышали в школе, треки, которые мы записывали с кассет, с аудиомагнитофона, треки, которые звучали в айподах, которые первые у нас появлялись. Все, все, что нас объединяет, сегодня будет на площадке вечером.
1: Так, это, во-первых, все живое.
3: Живое.
1: Но это не только
3: российское.
1: Это
3: нет,
1: и западное.
3: Российское и западное, да, в исполнении хора и живого оркестра. Достаточно большой состав сегодня будет в Большом театре, в Зеленом театре ВДНХ. И все это будет в интерпретации прям симфонической, но с электронным битом, потому что проект «Полистрина», он также известен как «Технохор». Это компиляция живого человеческого голоса и электронной цифровой музыки, которую нам создает электронный дуэт «Мэджин».
1: Я не понимаю, как это выглядит. Мы, может быть, сейчас...
2: Стоит оркестр, и рядом, скорее всего, есть человек с ноутбуком.
3: Живой хор и диджей стоит,
1: Я думаю, мы послушаем. Нам сейчас дали помощь с композицией. Мы сейчас послушаем, как это может выглядеть, потому что я... Знаете, что хочу спросить? Во-первых, сегодня как это вообще на уровне, ну, я не знаю... популярности, когда живой хор, электронное звучание, живой голос, поют не один солист, как бы, а несколько, там большой хор, да?
3: Да.
1: Насколько это, ну, как бы, на волне времени, что ли? Гер, ты помоги мне, как музыкант, скажи. Потому что сегодня это что? Это надо петь, чтобы мало слов было понятно.
3: Нет, это очень хороший вопрос. На самом деле сейчас...
1: Ну, какая? Это популярно сейчас. Это все, даже тот же Канье Вест, который едет, не едет нам в страну, еле-еле разберешь, что он поет там у себя. Вот, мало того, на английском, там еще плохо произнося все это.
3: У нас ребята все профессиональные хористы, у них очень хорошая дикция, поэтому с проблем с пониманием не будет. Также мы занимались еще с коучами по английскому и даже по испанскому языку. У нас же «Данса Кудура» еще в программе, поэтому у ребяток все отточено.
2: «Данса Кудура» — вообще... это на испанском песня? Я всегда думал, что это португальский.
3: Португальский, пожалуйста. Вообще хор сейчас очень популярен стал, проекту «Полистрина» больше 4 лет. И с момента появления, пока мы росли, у нас, кстати, много последователей тоже появилось в таком нестандартном хоровом, как бы немножко бунтарском формате. У нас принято называть хор солистов, потому что каждый человек в основном составе, он солист тоже. Они могут выйти и могут исполнить лучше любого солиста, любое произведение. И это очень здорово, мы очень этим гордимся. И при этом они умеют сливаться в одном хоровом звучании. Если нужно акапельно исполнить что-то и что-то хоровое, то это тоже получается. И в этом ценность коллектива.
1: Просто я к чему задаю вопрос про популярность. Мы все недавно, в прошлом году, в этом году, наблюдали всплеск интереса к различным музыкальным произведениям и песням, группам 90-х. конца 90-х, начала вот этого века. Тот же самый фильм про группу «Комбинация», про «Руки вверх», про «Иванушек Интернейшнл», хотя, ну, все они сейчас живы, да, слава богу, здоровы. И тут вдруг нулевые. Как бы они не так давно и были-то. Ну,
2: почти 30 лет назад они уже были.
1: Ну, какой 30? 26
3: Ну, они были достаточно давно, да.
2: В целом уже...

0: Ну, где мы были в нулевые маленькие? Это самое то... Ну, хотя ладно,
1: я был маленький.
0: Кто-то маленький, ладно. Просто мне кажется, это как-то не на гребне.
2: Это было время большого подъема, рассвета,
0: ну, это правда.
2: Идей. Было сытая, время, когда вдруг стало можно все. И люди на этом...
0: Дроны не летали, свет не вырубали, мы не...
1: Горизонт планирования был больше недели.
0: Это да, правда.
2: Ну, с одной стороны, да, с другой
0: могли
2: стороны...
0: Могли сесть в самолет и уже через 2 часа быть в 3 часа
1: в Брюгге.
2: Да, можно было путешествовать куда угодно. Но человеку, знаете, он, в принципе, человеку свойственно пережить что угодно. И человеку нужно все время... думать о чем-то хорошем и ждать чего-то впереди хорошего. И рассвет он обязательно будет. И чтобы пережить тяжелые времена, человеку всегда помогает
0: Елизавета,
2: искусство и мужик.
0: Вы говорите, помогает искусство. Вот вы думаете, услышав, отшумели летние дожди, Шуры или Губина, Лиза, не улетай.
2: Этой песни не будет.
0: А не будет, вы из-за себя.
2: Про Лизу не будет.
0: Может ли так быть?
1: Будет такие девушки, как звезды, что светят
2: почти, да-да-да.
0: Может ли вот эта песня вернуть нам вот в наше дерганное, беспокойное, нервозное время именно ту... успокоение, которое было в нулевые.
2: Она не может вернуть, но она может нас сплотить, потому что это то, что у нас общее. Это наша ДНК, которая нас объединяет. И сидя рядом 3000 человек на открытой площадке под открытым небом и подпевая одни и те же треки, это же что-то, что мы все, ну, вроде как бы мы эту музыку слышали где-то, но мы ее знаем наизусть. Угу. Начинает играть трек, и человек откуда-то он вспоминает все слова, и сосед рядом, ой, тоже поет. Это такое... масштабное караоке получается. Это очень сплочает. А нам сейчас необходим вот рядом человек, необходима поддержка друг от друга. И вот это вот на этой сплоченности мы строим сейчас летнюю программу «Ностальгия».
0: Давайте, у нас есть небольшое произведение. Что, как это называется? Это как?
2: Порушка
0: пора. Порушка пора. Это как раз дуэт, да? Imagine.
2: Да, да, да. Это в коллаборации с электронным дуэтом Матвея Умутова и Евгения Медведева Imagine.
0: Imagine и хор.
2: И хор Полистрина.
0: Полистрина.
2: Да.
0: Включаем.

0: От слова imagine, ну, представить.
1: Imagine, да. Совместно с хором Полистрина, проектом Полистрина, 19 августа сегодня в Зеленом театре ВДНХ главные хиты нулевых прозвучат совершенно по-новому в масштабном хоровом шоу «Ностальгия». И сегодня у нас в гостях генеральный продюсер, художественный руководитель проекта Елизавета Шпилейко. Елизавет, слушайте, ну это... Это интересно, конечно, сделано. А...
2: Такой микс фольклорных микс, каких-то, да, мотивов.
1: Вот мне почему-то такое ощущение, что откуда-то из
2: нулевых.
1: Современным
2: чуть ли не драм-н-бейсом.
1: Из нулевых, а?
0: Ну, вдохновленная, да, разными группами, разными временными промежутками. Вообще электронная музыка, она появилась в конце 60-х, 70-х. Ну, вот хотелось нам... сделать немножко что-то по-новому, потому что вообще хор — это принято считать, что это скучно. Скучно, как-то должны не высовываться, и вообще хоровое исполнение нужно сливаться друг с другом и делать красивое
2: не выпять,
0: обрамление.
2: Не,
0: ну да, не. У нас все совсем наоборот. Во-первых, ребята все невероятно яркие и красивые. Мы отбираем прям очень ярких солистов, они каждый как картиночка. Во-вторых, музыка, которую мы исполняем...
1: В смысле, внешне вы
0: выбираете? Да, да, у нас и по, не только по вокальным данным, еще и по внешним отобран коллектив.
1: Ну, я вот смотрю на них.
0: Не нравится, да?
1: Ну, ладно. Нет, сойдет? Нет, я ничего не буду говорить. Но...
0: Ребятки молодцы, огромные.
1: Ой, нет, правда, симпатичные.
0: Ну, на дирижера посмотрите, молодцы, тоже красивый дирижер, Гадель Абдурахманов.
1: Я не вижу пока дирижера, еще не докатился, я на сайте как раз. У вас и мальчики, и девочки, насколько
0: и
1: я
0: мальчики,
1: понимаю.
0: И мальчики, и девочки, да, всё. Очень талантливые ребята.
1: Я что-то думал, что мужской только хор. А вот мне...
2: Не слышал женские голоса, мы сейчас слушаем.
1: Так я думал... А, кстати, да.
0: Это те, которые сверху женские, да, были.
1: Я просто хотел еще, знаете что, кто... вот хор, да, это, да, своя творческая единица. Сколько в хоре человек? И вообще, когда хор считается хором?
0: Ну, знаете, если мы с вами сейчас споем втроем, то это тоже будет хор.
1: Не,
0: потому
1: мы
0: что
1: будем
0: люди...
1: трио.
0: Трио, да, но
1: мы
0: люди всегда стремились
1: это...
0: петь вместе вообще.
1: Сиксе,
0: вот,
1: там, а,
0: сидя за столом,
1: 6,
0: хоровое пение, это что-то, что такое, вот оно какое-то
1: сиксе,
0: вот, родное.
1: Хорошо, пусть... Ну, в вашем хоре
0: сиксе,
1: сколько?
0: Сиксевен.
1: Во
0: все поколения, мы про ностальгию здесь.
1: В вашем хоре сколько человек?
0: У нас достаточно большой коллектив сейчас, вообще у нас... Почти 30 человек только 30. Хористов, но выступаем мы, как правило, от 10 до 14 человек составами. Вот сегодня будет 14 человек на ВДНХ, и этого достаточно, чтобы и у каждого было соло, и совместное было звучание классное.
1: Мне интересно, кто репертуар выбирал на сегодняшний концерт? Почему именно демо?
2: Ну, почему именно, да, вот музыка этого периода? Почему не раньше,
1: именно
2: не позже?
1: Именно этих композиторов и музыкантов.
0: Мы выбирали... совместно, но программа конкретно эта принадлежит нашему барабанщику Матвею Умутову, парню в маске, который завирусился на всех видео.
1: Да, он, кстати, в белой маске с каким-то рисунком на...
0: С буквой М. Он же Матвей.
1: А, все, понятно. А,
0: видно только мышцы и маску, да. Девчонкам всем очень нравится.
1: А он пришел в эфир тоже в маске?
0: Да, но он, к сожалению, в 20 минутах от нас чинит барабаны сейчас.
1: Я очень боюсь людей в масках. Это, конечно, что-то клоунское. Я не могу, я начинаю нервничать.
0: Нет, он снимает в конце маску, поэтому все видят, что...
1: Общая, работа общая. Но последний штрих, я думаю, за госпожой Шпилейко, которая сказала, я сказала, так и будет.
0: Ну, не совсем. Я как будто как идейный вдохновитель. У меня, конечно, есть какие-то хотелки, но ребятки меня все-таки там периодически останавливают. У ребят у всех классическое тоже образование, и дирижер очень талантливый Гадель Абдурахманов, он раскидывает все партии на хор, и он подбирает что-то, что будет хорошо все-таки звучать хором прежде всего. Потом есть у нас еще аранжировщик для оркестра, который на оркестр перекладывает, а ребята Матвей и Женя, они пишут электронную часть. И вот такая коллаборация четырех людей, она и делает вот это уникальное наше такое немножко... бунтарская, шкодная, но привлекающая людей внимание, потому что всех возрастов людям это как-то пока заходит. Значит, мы правильно двигаемся.
1: Да нет, конечно, правильно. Более 20... Нет, сегодня будет 14 хористов,
0: да.
1: Живой оркестр будет на сцене, будет дуэт
2: Мэджин.
0: Да.
1: Значит, это Матвей со своим коллегой
2: Евгений.
0: У Евгения будут... духовой кларнет еще. Это такая штука, которая в России далеко ни у кого есть.
1: Да. И, конечно же, будут произведения Андрей Губин, Шура, Бритни Спирс, Риана, Нелли Фуртадо, Хай-Фай и многие другие. Друзья, если есть возможность, дождя пока не... Я думаю, он уже к тому времени кончится. В 19 начало.
0: В 19 сбор гостей, но концерт начнется в 20 часов.
1: В 20. Я думаю, дождь уж пройдет, поэтому и надо посетить просто само по себе это место этим летом. Потому что это какое-то намоленное в этом году место, там чего только не проходило.
0: Очень классно,
1: вот,
0: площадка,
1: очень красиво, как-то нишево сейчас говорят, очень нишево.
2: Нишево.
1: Да, вот местечко нишевое.
0: Чудесный парк, классный театр, я очень рекомендую, да.
2: Под открытым небом, да, будет?
0: Да.
1: Да, но это он и есть, да, зеленый театр под открытым небом. У нас остается прям 2 минуты. У меня вопрос. 3 причины, почему мы должны пойти на этот концерт.
0: Ну, во-первых, классные ребята. Нужно... Полистрина сейчас очень модный коллектив. Нужно посмотреть, что и почему люди... Людям это нравится.
1: Вот правильно продюсер, а? Вот вас спрашивают, модный или не модный? Я сказала модный, значит модный. И я вот сказал, надо прийти.
0: Знаете, я не ожидала, что такие модные станут. Я делала для души просто. Это был хобби-проект, который я...
1: чтобы они мне на дачу приезжали, пили.
0: Занималась совсем другим, да. Я вообще классическая оперная певица. Но,
1: да ладно.
0: Да, да.
1: А что такие красивые, худенькие бывают оперные певицы?
0: Спасибо большое. Вторая причина, да. Лето заканчивается, сколько там летних дней осталось, ну, надо все-таки
1: на летний концерт. Я вам скажу, 11, 12.
0: Ну, вот один из них нужно посвятить классному летнему концерту, это тоже как летний гештальт для многих, надо сходить.
1: И третье.
0: Третье, ну, вы когда-нибудь были на караоке из 3000 человек, которые одновременно поют вместе с живым оркестром?
1: Да.
0: Вот вы такой один, а многие не были.
1: Вверх.
0: Там 80 тысяч человек в Лужниках, я тоже там была.
1: А вот, да, слава богу, я не был, но еще есть такой Вань Дмитриенко, где вообще там 100 тысяч собралось, и тоже все пели, как на караоке. Смотрите, как проходит на шоу программы, я читаю с сайта такую цитату: «Мы ломаем шаблоны академической музыки живо, мощно и дерзко. Полистрина превращает знакомые мелодии в яркое музыкальное шоу, где главный инструмент – это человеческий голос». Друзья, если хотите насладиться не только голосом, но еще и картинкой, потому что, правда, музыканты сами по себе очень фактурные, очень яркие.
2: Атмосферой еще и музыкой.
1: Да, да. И, кстати, я знаю, что такое полистрина, я прочитал перед эфиром, но расскажите нашим слушателям, почему название такое. Так, мне кажется, больше заинтересует вот эта вся история.
0: И полистрина, да, путают совсем подряд все время. На самом деле, это фамилия композитора, это один из первых полифонистов.
1: Да.
0: Это парень, который придумал вообще, что петь можно не всем одну и ту же мелодию, а как бы раскладывать ее на разные голоса.
1: Джованни Пируиджи. Да, это когда параллельно идут несколько партий, несколько потоков голоса.
0: Конечно, фактура
1: музыки,
0: получается,
1: да.
0: И звучит это все здорово.
1: Вот, друзья, сегодня, 19 августа, в Зеленом театре ВДНХ, шоу «Ностальгия», проект «Полистрин». Гер, сейчас, а костюм какой надеваем?
2: Дресс-код есть.
0: Ну, прям такого дресс-кода нет, потому что лучше теплее одеваться. Зонт берите, но даже дождя не будет. Мне с утра из канцелярии звонили.
1: Да,
0: мне уже,
1: то, да, нам тоже. Пусть так и
0: хорошо.
1: Будет.
0: Мы Елизавета раздадим, если что.
1: Шпилейко, генеральный продюсер и художественный руководитель проекта «Полистрина». Все в Зеленый театр на «Полистрину», на шоу «Ностальгия». Удачи вам, аншлага, и до встречи еще перед каким-нибудь новым проектом.
0: Спасибо большое.
2: Спасибо.
1: Поехали.
3: Прошлое застыло в предметах. Что произведения искусства значили тогда и какой смысл в них находят сейчас? История предмета. Программа предназначена для лиц старше 16 лет.
4: Скорее всего, вы слышали такие имена, как Рамзес Великий, Клеопатра, Хеопс, Тутанхамон. И это при том, что последний, по словам Говарда Картера, потратившего годы на поиски гробницы египетского фараона, прославился тем, что умер и был похоронен. Известным же при жизни был его отец, фараон-еретик Эхнатон, который запретил всех старых богов, перенес столицу в Ахетатон и вел культ солнца – Атона. Тутанхамон же, взошедший на трон в возрасте 8 или 9 лет, за которого правили советники, вошел в историю лишь тем, что вернул все обратно. Единственный заметный документ его правления – стела восстановления, где он обещал исправить ошибки отца. Не успел Тутанхамон ничего сделать и потому, что умер в 19 лет. Он был болезненным мальчиком с рождения. Косолапость, расщепление неба, некроз костей стопы, из-за которого он хромал. Современные компьютерные томографии показали серьезный перелом ноги незадолго до смерти, а также тяжелую форму малярии. Смерть фараона, скорее всего, стала неожиданностью для всех. А ведь гробницы в долине царей строили годами, начиная с первого дня правления. Вероятно, для Тутанхамона срочно переоборудовали небольшую гробницу, предназначенную для частного лица. На это указывает странная планировка, наспех выполненные росписи на сырым стенам и небольшой размер, отличный от гробниц остальных фараонов. Но, возможно, именно это позволило гробнице стать единственным царским захоронением, дошедшим до нас почти нетронутым. Гробница была обнаружена в феврале 1923 года, почти случайно. Почти потому, что английский археолог Картер под покровительством лорда Карнарвона годами искали ее, и в тот год были готовы сдаться. Но все же первую ступень гробницы нашли не они, а 12-летний египтянин, который носил рабочим воду. Однажды он просто стал расчищать песок, чтобы поставить кувшин, и наткнулся на гробницу Тутанхамона. В ней археологи нашли тысячи предметов – мумия внутри трех вложенных друг в друга гроба, причем внутренний был из чистого золота весом 110 килограммов. Четыре позолоченных святилища, трон, колесницы, оружие, более сотни посохов, вино и вещи, необходимые для загробной жизни. Но главное – золотая погребальная маска Тутанхамона, ставшая одним из символов Древнего Египта. Маска Тутанхамона чуть выше полуметра. Она весит 10 килограммов и сделана из двух листов золота. Ее сперва выковали молотком, а после инкрустировали лазуритом, кварцем и стеклом, а на обратной стороне – голова из книги мертвых. Сама маска представляет собой фараона в полосатом шарфе Немесе, а на лбу – кобра и гриф – богини-покровительницы Нижнего и Верхнего Египта. У Тутанхамона проколоты уши для серег и заплетена ритуальная борода. К слову о ней, в 2014 году во время чистки маски борода отвалилась. И тогда сотрудники Каирского музея просто приклеили ее обратно на эпоксидный клей, поцарапав, за что позже были привлечены к ответственности за халатность. И только спустя 4 года немецкие реставраторы исправили это, использовав пчелиный воск. Именно тот материал, который применяли древние египетские мастера. Сейчас маска Тутанхамона хранится в Большом египетском музее в Гизе.
3: История предмета. Внимание, внимание! Говорит Москва. 94,8.
5: В Москве час дня, в студии Филипп Клеменов. Здравствуйте. Российские войска освободили населенный пункт Водянское в ДНР. За минувший день на всех направлениях Киев потерял более 1400 солдат. Как сообщили в Минобороны, военные ударили по местам подготовки и запуска крылатых ракет «Фламинго», цехам сборки и хранения беспилотников. Также были атакованы предприятия военной промышленности Украины, логистические центры, энергетическая и транспортная инфраструктура, используемая ВСУ. За сутки средства ПВО сбили 11 управляемых авиабомб, 5 реактивных снарядов «Хаймарс» и 965 беспилотников. Подразделения группировки «Днепр» улучшили тактическое положение и ударили по ВСУ в районе Херсона. В Хорватии задержан еще один подозреваемый украинец по делу северных потоков. По данным Генпрокуратуры Германии, мужчина – квалифицированный водолаз. Там добавили, что после экстрадиции он предстанет перед судом ФРГ. По информации журнала «Шпигель», арест состоялся в курортном городе Пула. Издание уточняет, что летом 2024 года украинец был в Польше, но после попытки задержать его по европейскому ордеру уехал на Украину. Сообщается, что он пересек границу на автомобиле украинского военного атташе в Варшаве. Позднее он вернулся в Польшу, где его задержали в сентябре прошлого года, однако польский суд отказал в экстрадиции в Германию. Эммануэль Макрон подписал закон о легализации эвтаназии во Франции. Документ опубликован в официальном вестнике журнала «Офисьель». В середине июля эта инициатива была одобрена парламентом страны, после чего Конституционный совет 14 августа признал этот закон соответствующим французской конституции. Закон предполагает предоставление права на эвтаназию во Франции людям, которые находятся на поздней или последней стадии тяжелого и неизлечимого заболевания. Процедура станет возможной в случае, если человек испытывает из-за болезни страдания, которые не поддаются терапии или становятся невыносимыми. В Москве и Подмосковье объявлен желтый уровень погодной опасности из-за семибального ветра. Предупреждение будет действовать до 18.00. Синоптики прогнозируют усиление ветра с порывами до 17 метров в секунду, сообщили ТАСС в гидрометцентре. Там уточнили, что по шкале Бафорта это оценивается в 7 баллов и классифицируется как крепкий ветер. В течение дня местами ожидается кратковременный дождь и гроза. Воздух в столице прогреется до 22 градусов. Далее, о валюте и фактической погоде в Москве. Курс юаня на сегодня 12 рублей 62 копейки, доллар 85 рублей 16 копеек, евро 98 рублей 73 копейки. В Москве в эти минуты плюс 17, завтра ожидается облачная с прояснениями погоды, местами дождь и до плюс 23. Атмосферное давление будет в норме 746 миллиметров ртутного столба. Филипп Клеменов, говорит Москва.
3: Внимание, внимание! Говорит Москва. 94,8.
6: Реклама. Семья – основа жизни. Счастливое детство помогает выбрать профессию. Радость совместных праздников учит строить отношения. Каждый день, проведенный с родителями, бесценен. Они помогают нам не бояться будущего, почувствовать заботу и поддержку. Они всегда рядом, даже когда далеко. Главная ценность в жизни – это семья.
7: Телефон рекламной службы 925-33-17, код 495.
8: В эти минуты союзные силы выбивают остатки украинских сил из преград.
9: Россия сообщила о том, что ночью была предпринята попытка нанесения удара по Кремлю при помощи беспилотников.
10: Израильские танки продвинулись на 5 километров вглубь города Газа. Теперь он...
11: Информационный шум затмевает события. Времени разбираться нет. Мнения и факты перемешаны. Но не у них. В эту среду гость в студии – журналист международного отдела «Комсомольской правды» Дмитрий Бабич. Интервью о самом важном с самыми опытными. По будням после 15. Умные парни. Программа предназначена для слушателей старше 16 лет. Начать меняться с завтрашнего дня реально. Научиться снижать вес достижимо. Не переплачивать врачам и не вестись на ложь маркетологов возможно. Как правильно заботиться о себе, сохраняя деньги и здравомыслие, рассказывают Илья Переседов и его гости. Каждое воскресенье после 18 часов. Большая перемена. Программа предназначена для лиц старше 16 лет.
12: Имена. Поверх времен.
11: Актуальные факты истории и комментарии к ним. События сегодняшней жизни глазами наших соотечественников с самых разных точек зрения. Подробности происходящего вокруг нас в звуках и голосах участников. Каждую субботу после 15 часов. Авторская программа Леонида Варебруса
12: «Имена. Поверх времен».
11: Программа предназначена для лиц старше 16 лет.
3: Слушать, думать, знать. Говорит Москва. 94,8 FM.
13: Вы имеете право на адвоката. Все, что вы скажете,
11: будет услышано. Юридические консультации в прямом эфире в программе «Народный адвокат». Звоните, рассказывайте и получайте помощь. «Народный адвокат». Программа предназначена для лиц старше 16 лет.
1: 13 часов 6 минут в Москве. Добрый день, друзья. В студии Макс Челноков. И сегодня наш народный адвокат Руслан Яхудин. Руслан, здравствуйте.
14: Здравствуйте, уважаемый Макс. Здравствуйте, уважаемая студия. И здравствуйте, уважаемые наши радиослушатели.
1: Итак, дела семейные, тема программы, все верно?
14: Да, максимально, максимально.
1: Что еще мы можем предложить, чтобы звонили, по каким вопросам?
14: Макс, мы можем предложить любовь, уважение, все что угодно. Мне очень понравилось, где-то я на мемчик какой-то нарвался, заходит какой-то известный блогер в ресторан, и бедную девушку-официантку говорит: а что вы можете мне предложить, как известному и популярному блогеру? Она говорит: Wi-Fi. Это было красиво, поэтому мы можем тоже московский Wi-Fi предложить московским нашим радиослушателям.
1: Да. А мне нравится, это было при мне. Я однажды захожу тоже в один ресторан, сижу, а у меня вдруг перестает работать интернет. Ага. И я спрашиваю девушку, а скажите, а как, у вас Wi-Fi есть? Она такая, да-да. Ну, она говорит, вот такой-то. Я говорю, а пароли скажете? Она говорит, я не знаю. И идет мимо. Я говорю, в смысле? Wi-Fi есть, а пароль не знаю. Она говорит, пароль такой, я не знаю, слитно в одно слово. Понятно. Вот я не знаю.
14: Ну, прекрасно. Вот, ну,
1: прекрасно. Да. Дела семейные, звоните, друзья, все средства связи работают. СМС-портал +7 925 88 88 94 8. Телеграм для сообщений говорит МСК-бот. И прямой эфир 8 495 7373 94 8. Нас можно не только слышать, но и видеть. Мы вещаем в Ютьюбе, в Рютюбе, а также ВКонтакте. Ну и читайте наши эфиры в Дзене. Но долго ждать не пришлось, Руслан. Здравствуйте.
15: Здравствуйте.
14: Добрый день.
1: Говорите.
15: Так, у меня вот такой вопрос. Муж и жена построили дачу. Чудесно. И муж написал эту дачу на себя. Теперь прошло время, это около 30 лет. Решили сейчас эту дачу переписать на жену. Как это лучше сделать, чтобы это как совместно нажитое имущество? Как сделать, чтобы эту дачу переписать на жену?
14: А что же, какую цель преследует эта семейная пара? Какая цель, чтобы переписать на жену? Зачем?
15: Ну, потому что он говорит, я продам дачу. А она занимается этим хозяйством, этой дачей. Угу. Он особенно так, как говорится, приехал, отдохнул и все.
1: Все понятно. А подождите, слушайте. Муж хочет, чтобы переписать на жену эту дачу?
14: Готов он к этому?
15: Да, да. Но она долго уговаривала его, он вроде как согласился.
14: Значит, нужно просто сделать договор дарения между мужем и женой. Сделать его помогут вам юристы, а зарегистрировать вы сможете его в МФЦ.
15: Или вы можете... не будет, потому что это как совместно нажитое имущество.
14: Это в любом случае, что зарегистрировано сегодня на мужа, это совместно нажитое имущество, и оно принадлежит, половина принадлежит жене, половина принадлежит мужу. Он все равно без согласия жены не может продать это. Но чтобы передать это жене, он может сделать договор дарения. И в этой ситуации это имущество...
15: Но это договор дарения, извините, пожалуйста, своей половины или просто вот как всю дачу?
14: Пусть сделает договор дарения всей дачи, участка земли и зарегистрированного, если он зарегистрирован, домик. Если домик не зарегистрирован, то тогда нужно только договор... тогда договор дарения только участка земли.
1: И вы можете это сделать даже не через юристов и МФЦ, а сходить к нотариусу. Это делает.
14: К нотариусу будет дороже. Я думаю, что через МФЦ...
1: 50% скидка. Муж и жена, близкие родственники.
14: Ну, сейчас... услуги нотариуса все равно будут стоить.
1: Эту госпошлину 50...
14: Я не про госпошлину. Я про услуги нотариуса. А в МФЦ вы никому не будете ничего платить. Ну, только госпошлину за проведение процедуры регистрации.
15: Ну, это понятно. Да.
14: Если у вас есть какие-то... Если у вас есть какие-то родственники, хотя бы чуть-чуть юридически грамотные, в интернете можно найти договор дарения, заполнить данные и все, и тогда вы не потратите на это вообще никаких денег.
15: Спасибо большое.
14: Спасибо.
1: Пожалуйста. 7373-94. Только что меняется, я не понял. Зачем это?
14: Все, ну, как получается, что супруга будет владеть этим объектом недвижимости.
1: Но он так и так не мог бы без нее продать.
14: Ну, а так она будет спокойнее.
1: Понятно, ради спокойствия. Алло, добрый день.
16: Здравствуйте.
14: Здравствуйте.
16: Будьте добры, у меня вопрос небольшой. Я хочу подарить квартиру своей дочери, моего умершего брата. Будет ли она в этом случае платить налог на доход?
14: Да, она будет платить налог.
16: О, Господи, какая
14: жалость. Надо сделать в данной ситуации договор как будто бы купли-продажи я вам рекомендую, как будто бы вы ей продаете, составляете договор купли-продажи этой квартиры. Вы сколько лет владеете этой квартирой?
16: Да много, 50 лет.
14: Да, значит, в этой ситуации у вас не возникнет никаких налогов, и она станет собственником, и ни у кого налогообложения не возникнет. Поставьте рыночную стоимость этой квартиры, проведите исследование, сколько цена данной квартиры на рынке, и вот по рыночной стоимости сделайте эту сделку. Единственное, что я вам рекомендую, все-таки озаботиться о том, что вы живете в этой квартире, и если сегодня она станет собственником этой квартиры, завтра вы можете оказаться на улице. Поэтому я бы все-таки рекомендовал сделать завещание после ухода вас из жизни. Да, ей нужно будет заплатить соответствующие налоги, и она станет собственником этой квартиры. Но вы спокойно будете жить. Никто...
16: В случае завещания налог оплачивается.
14: Конечно. Она будет платить этот налог.
1: Но там не такие большие деньги. Вы не думаете, что там она заплатит миллион или сколько-то еще?
14: Все зависит от того, какая ваша квартира. Она заплатит, тем не менее, немаленькую сумму, если это квартира в Москве. Но вы будете жить свою жизнь прекрасно в той квартире, которая вам принадлежит. Мы с Максом являемся свидетелем огромного количества случаев, когда нам звонят наши радиослушательницы, вот такие же добросердечные, как вы, которые пекутся о налогах и о деньгах своей племянницы, а потом оказываются на улице и говорят о том, что племянница, дай бог вашей племяннице долгих лет жизни, умерла, вступил наследник ее сын, дочь, брат или сват, с которым у нас плохие отношения, и он выгоняет меня из моей квартиры. Поэтому не делайте себе, не создавайте, пожалуйста, себе сами проблемы. Спокойно сделайте завещание, если вы хотите передать это этому человеку, и после вашего ухода человек получит право собственности на этот объект, заплатив за это соответствующие налоги. У вас кто-то еще есть из родственников в первой очереди?
16: Нет, никого нет.
14: Понятно. Все, тогда никаких волнений у этой женщины, девушки не будет. Никто ей не помешает вступить в наследство. Сделайте завещание. Это наша с Максом вам рекомендация.
16: И но я... в этом случае налог она будет платить.
1: Да подождите, тут история о том, что с 2006 года налога между матерью и дочерью, и неважно, по завещанию не платится.
14: Она не дочь, она дочь сестры. Она достаточно... Не...
16: Дочь она умершего дочь... родного брата.
14: Она дочь брата, это далеко.
1: Даже если не родственники тоже, Руслан.
14: Это далеко.
1: Она будет платить госпошлину.
14: Нет, она будет платить налог в этой ситуации. Поэтому не пекитесь, пожалуйста, в данной ситуации о ее расходах. Это, в этом нет ничего страшного.
16: Угу. Спасибо.
14: Спасибо вам большое.
16: Пожалуйста.
14: И
16: спасибо.
14: Желаем вам крепкого здоровья.
16: Спасибо.
1: До свидания. 7373948, прямой эфир. Здравствуйте.
17: Здравствуйте. Я хотел бы напомнить, что с января прошлого года все договоры дарения через нотариуса только.
14: А, ну в этой ситуации, значит, через нотариуса. Спасибо вам большое.
17: Пожалуйста.
1: Я об этом сказал 3 минуты назад.
14: Не, я откорректировал вас, Макс, что это дороже будет, можно сделать в МФЦ. Да, я упустил, что теперь только через нотариуса.
1: Алло, добрый день.
18: Алло. Здравствуйте, добрый день.
14: Добрый.
18: Скажите, пожалуйста, вот у моей подружки ситуация такая. У них квартира с соцнайми, не приватизированная. Вот. Они разведены. Квартира оформлена на отца. Прописаны дочь и отец. Дочь исполнилось 18 лет в этом году. Вот. Может он ее выписать из этой квартиры? Принудительно или как там?
14: Ну, если квартира находится в социальном найме, он не является собственником этой квартиры, и принудительно выписать ее он не может. Собственником квартиры является государство, и государству решать, кто будет прописан. Я не вижу в этой ситуации оснований, что он может ее выписать.
18: Угу. Так, а еще момент такой, а если она там не проживает?
14: Ну, еще раз повторяю, собственником этого жилья является государство. Короче, и государству решать, кто будет прописан. Поэтому не он это определяет.
18: Все, понял, спасибо. Да?
14: Спасибо вам.
1: Пожалуйста. Так, тут был вопрос один. Сейчас. Короче, я его не найду, но смысл в следующем. Очень куда-то далеко улетел. Смысл в следующем. Семья задолжала управляющей компании квартплату. Угу. Там были увольнения. И управляющая компания сказала, что им плевать на это все, ни на какие уступки не идут. Хотя даже хозяйка квартиры встала на биржу труда, приносила все документы. Короче говоря, управляющая компания, пришел электрик и отключил им свет в квартире.
14: А газ?
1: Нет, газ не отключил.
14: Газ не стал отключать, да?
1: Отключили свет.
14: Ну, со свечами можно нормально.
1: Нет, просто история в том, что я могу сказать не по личному опыту, но по опыту своих там других друзей. Есть некоторые услуги, которые нам предоставляются, но не от управляющей компании.
14: Конечно, это здесь не управляющая компания отключила, им отключила свет Мосэнерго или...
1: Да, Мосэнерго свет, да. Как и газ.
14: Тоже
1: Мосгаз, Мосэнерго и отопление. Вот это не отключают
14: управляющие компании.
1: Да? Управляющая компания может вам отключить домофон, доступ в подъезд. Может отключить лифт, который не будет останавливаться, не знаю, на вашем этаже там, или еще что-то. Почтовый ящик срубить вам и так далее. Господа, вы просто включайте иногда голову, когда что-то происходит. Не думайте
14: для многих людей...
1: Не они главные вообще.
14: Да,
1: там.
14: Для многих людей это все едино. Они всех называют управляющие компании. Это электрик, это газовщик. Это сантехник, они все для них управляющая компания.
1: Но мы объяснили.
14: Объяснили с вами, что за электричество отвечает в Москве Мосгаз, в Московской области Мособлгаз, в Новосибирске Новосибирск Облэнергослужба.
1: Ну, не обл, а просто Новосибирскгаз какой-нибудь.
14: Новосибирск электричество.
1: Да. Я просто еще хочу сказать, что это не уголовное дело, но вы имеете право даже подать жалобу на управляющую компанию за отключение электричества непонятно кем. Она не спросила ни документы у этого мужчины. Она спросила, вы кто? Он говорит, я из управляющей компании электрик. Мне сказано было выключить вам счетчик. Он залез, выкрутил эту пробку, положил в карман и ушел. Возьмите, пойдите, купите новую, и все.
14: Макс, сейчас нет уже никаких пробок,
1: ну,
14: наверное.
1: Ну, не пробка, я не знаю,
14: электрик,
1: что там
14: конечно.
1: Это там,
14: они отрезают соединение, и потом его восстанавливают только после того, как вы оплатили штраф и новое подключение. У меня был случай давно, правда, когда я только заходил...
1: Но в старых домах пробки есть.
14: Да?
1: Есть.
14: Ну, может быть.
1: У меня, по крайней мере, есть. Когда выбивают, я подхожу и нажимаю кнопку, и оно опять... включается.
14: Макс,
1: когда
14: может
1: я
14: быть.
1: Врублю кондиционер, стиральную, еще что-то.
14: Что вы стираете под
1: Ой,
14: кондиционером?
1: Ой, что я только не стираю, Руслан. Сюда нитки даже.
14: Макс и енот полоскон.
1: Да, это все я.
14: Прекрасно. У меня был случай тоже. Я в душе мылся, бах, погасло электричество. Я в полотенце выбегаю, а там ребята из Мосэнерго...
1: Ой, как прям в кино.
14: Да. Там ребята из Мосэнерго перерезали мне кабель. Я говорю, ребят, что, а вы за электричество уже год не платите? Я говорю, я и знать не знал, что надо платить. Это вот когда я только...
1: Ну, кстати, это интересно, да. Да. А незнание законов не...
14: Конечно. Побежал в пение. Причем говорю, ребят, ну соедините, я сейчас все заплачу. Они говорят, не, мы не можем, к сожалению, уже факт зарегистрирован, поэтому мы не можем ничего сделать.
1: Гады. Алло.
19: Здравствуйте, еще раз.
14: Здравствуйте.
19: Я хотела бы спросить, а вот договор наследования можно оформить? Вот я по поводу племянницы.
14: Да.
19: Она будет за мной ухаживать.
14: Это договор пожизненного содержания. Наследование – это не договор, это вы просто сделаете завещание. Я вам рекомендую делать вот завещание. Это тот документ, который не обязывает ее ни к чему. Если вы хотите, чтобы она была обязана приходить к вам, там, условно,
19: да, да.
14: условно, три раза в неделю, чтобы она там кормила вас, чтобы она там что-то вам делала, то это рента пожизненного содержания, то есть с неким набором обязанностей. Я бы рекомендовал вам так сделать. Но если вы хотите это делать, то тогда надо идти к нотариусу и определить для себя, что вам нужно сделать, что она должна поговорите с племянницей, что она может, чтобы не получилось
19: сейчас
14: так.
19: Сейчас за мной ухаживает, сейчас.
14: Понятие ухаживает очень растянутое.
19: Продовольствие,
14: вот это,
19: помогает
14: вот
19: по
14: это,
19: дому.
14: Вот это все нужно прописывать, чтобы потом ни у кого не возникло каких-то желаний и мыслей о том, что она не выполняла свои обязанности и плохо за вами ухаживала. Поэтому это надо идти к нотариусу, и у нотариуса вы все это дело оформите.
19: Ну, в этом случае, вот мое проживание, в случае оформления такого соглашения, я что, тоже на улице
14: останусь? Не-не-не, вы никогда не останетесь на улице. В этой ситуации вы будете жить до последнего своего дня в своей квартире.
1: А вы что хотите?
19: Она получает как бы квартиру в какой момент?
1: Как там... вы умрете? Когда вы хотите, вы вообще с какой целью? Вы хотите отдать ей квартиру или вы хотите...
19: Ну, она за мной ухаживает, я
1: ну,
19: должна отблагодарить.
1: Ну, все, вот то, что вы спросили, и при наследовании, и при содержании вы...
14: Вы спокойно живете свою жизнь в этой квартире,
1: и
14: не переживайте.
1: Жизни. Тогда она и получает через 6 месяцев.
14: Я бы рекомендовал в вашей ситуации сделать завещание для того, чтобы... Если вдруг...
1: Руслан, уже пятый раз.
14: Да, если вдруг изменится ваше настроение, каким-то образом она перестанет за вами ухаживать, перестанет делать то, что вы хотите, вы пойдете и завтра напишите завещание на другого человека, который будет за вами ухаживать.
19: Понятно.
14: Я рекомендовал бы вам вот так поступить.
19: Все, спасибо.
14: Спасибо вам. Крепкого здоровья.
19: Спасибо вам большое.
1: Пожалуйста. А если тут управляющий ни при чем, то на кой ляд им жалобы писать? Маразм, 097-й. Вы когда слушаете эфиры, вы не просто краем уха где-то там слушаете, а на управляющую компанию можно написать жалобу за самоуправство. Это не в их компетенции, а они делают то, что им не позволено. А мы об этом не знаем. Вот они этим и пользуются.
14: Макс, ну вот вы сейчас говорите, а на самом деле, что писать на управляющую компанию? Это же я перерезал электричество.
1: Вы?
14: Конечно.
1: Какой кошмар.
14: Это я в одежде электрика.
1: В одежде?
14: Был в одежде электрика, в кепочке. И
1: тоже
14: спокойно,
1: какие-то ролевые игры.
14: И перерезал электричество. Это не ролевые игры, это мои такие вот фантазии. Да.
1: Хорошо, давайте не в эфире. Здравствуйте.
20: Здравствуйте. У меня вот такой вопрос по поводу наследства.
14: Прекрасно.
20: Вот у меня отец у меня умер... весной прошлого года. А я узнала об этом только в августе. Ну, то есть как, он долго не отвечал на звонки. Он жил со своей новой семьей, жил в другом месте, в другом регионе. Я периодически позванивала, но как так получилось, что вот долго он не отвечает, что-то я забеспокоилась, нашла время, пошла вот... сначала в ЗАГС ходила, потом выяснила, что в ЗАГСе теперь МФЦ. В общем, это долгая история. Надо
1: регистрироваться. Да уже 15 лет МФЦ. Сегодня 15 лет исполняется.
20: Ну, не знаю, в общем, мы всегда делали через ЗАГС такие вещи. Вот, ну, в общем, я только вот этим летом, то есть, когда попала в МФЦ...
1: Мы поняли, сказали, вопрос в чем? Вы почти полтора года не знали, что отец умер. Ваш вопрос.
20: Да. Теперь вопрос. Уже бесполезно мне как-то хлопотать о наследстве?
14: В судебном порядке только вам надо разобраться и понять, что произошло с имуществом, которое принадлежало вашему отцу. Вы являетесь наследницей своего отца, и для того, чтобы понять, есть ли, может, у него и не было никакого имущества.
20: Да, вот.
14: Ну, это...
20: Но он, наверное, все своим другим детям оставил.
14: Ну, вы тут, наверное, должны лучше знать, как и что... кому он оставил. Вам надо сначала понять, какое было имущество, а после этого понять, что произошло с этим имуществом, и только если вы не согласны, обращаться в суд.
1: А другие наследники есть?
20: Да.
1: Другая семья там?
20: Да.
14: Но вы равны его сыну, вы равны его дочери, за исключением того, что некоторое время не знали о смерти, а в остальном по правам вы равны абсолютно. Поэтому узнавайте, что было, а после этого будем...
20: А вы не подскажете, как это узнавать можно?
14: Вы должны узнавать всеми доступными для вас способами. Нету единого реестра, где можно
20: узнать. К нотариусу идти.
14: К нотариусу по месту его жительства узнать, было ли заведено в семье.
20: А вы знаете, он жил в другом месте, в деревне?
14: Да.
20: И ехать туда? Или можно сделать отсюда запрос?
14: Можно сделать запрос, можно поехать туда. По месту жительства его, по прописке, выясните, какой нотариус ведет наследственное дело.
1: Ведет,
14: может быть, до сих пор еще это идет. И после этого свяжитесь с этим нотариусом, отправьте ему запрос, дайте документы, подтверждающие, что вы имеете право задавать подобные вопросы, и после этого нотариус вам ответит.
20: То есть, есть ли мне смысл или нет?
14: Ну, здесь это вы будете принимать, да, самостоятельное решение, нотариус вам не ответит на вопрос, есть смысл или нет. Нотариус вам лишь скажет, что происходит, и не более того, а вы дальше уже будете отвечать на вопрос, имеет ли для вас это смысл.
20: То есть сейчас мое действие идти к нотариусу.
14: Сейчас ваше действие выяснить, какое имущество было у вашего отца. Может быть, у него были только одни валенки и больше ничего.
1: Или долги. Вы можете не только к нотариусу обратиться, а к его бывшей, к его семье. Второй или
20: они какой-то. Не скажут ничего, вряд ли.
1: Но откуда вы знаете? Может, скажут. По закону вы обязаны, вы имеете право. Я вам расскажу сейчас историю. Жила-была семья, муж, жена, двое детей. Значит, они расходятся, и он женится на другой женщине, у которой, значит, она беременеет. И в процессе беременности муж умирает. И получается, что у него остаются наследники, а там достаточно имущества было. Вот это первая семья и вторая семья, где жена и не родившийся ребенок. И ребенок родился уже еще до того, как прошло 6 месяцев, до вступления в наследство. И этот ребенок тоже имеет право на наследство, хотя он как бы, ну, понятное дело, родился, вернее, он родился после 6 месяцев. Но все равно.
20: В том-то дело, что я уже как бы пропустила свой срок.
14: Ничего страшного.
1: Вот
14: вы сначала разберитесь, а потом будем двигаться дальше. Потому что, может быть, и не о чем разбираться, а может быть, там огромный объем имущества, и валенки, и сапоги, и удочка, и лодка, может быть, есть резиновая. Поэтому давайте разберемся, что будем делить сначала.
1: Вы в суд пойдете после того, как узнаете наследственную массу.
14: Да, что неправильно разделили то, что на что вы тоже имеете право.
1: А ваша доля, она есть, и вы имеете право на нее, если сами не откажетесь. Действуйте к жене бывшей, не бывшей, а вот вдове, а в нотариусу, каким образом?
14: Всеми доступными способами.
1: Вплоть до соседей опросите, что кому досталось. Действуйте. Спасибо. Руслан Яхудин сегодня народный адвокат. У нас сейчас новости.
0: Внимание, внимание! Говорит Москва. 94,8.
21: В Москве 13:30, в студии Филипп Клеменов. Здравствуйте. Владимир Путин провел телефонный разговор с президентом переходного периода Мали. Беседа состоялась по инициативе Бамако. Как сообщает пресс-служба Кремля, Ассими Гойта выразил признательность российскому лидеру за оказываемую Москвой поддержку в укреплении безопасности африканского государства и противостоянии международному терроризму. Президенты России и переходного периода Мали обсудили ключевые темы двусторонней повестки. Россия и Украина обменялись списками пропавших без вести. Уполномоченный по правам человека Яна Лантратова сообщила, что документы переданы ее коллеге Дмитрию Лубенцу. По ее словам, также омбудсмены обменялись письмами для пленных и материалами для оформления социальных выплат гражданам. Лантратова сегодня на пункте пропуска «Новая Гута» в Гомельской области Белоруссии встретила российских военнослужащих, вернувшихся из украинского плена. Обмен состоялся по формуле 103 на 103. Омбудсмен рассказала, что среди возвращенных 31 раненый. Также она сообщила, что среди военнослужащих есть многодетные отцы. В Калужской области женщина пострадала в результате атаки БПЛА. У нее осколочное ранение кисти, сообщил губернатор Владислав Шапша. По его словам, в Боровском округе обломки дрона повредили кровлю, остекление и фасад частного дома. Утром средства ПВО Калужской области сбили 5 беспилотников над Боровским, Сухиническим и Перемышльским округами. Владимир Зеленский уволил Ирину Мудру из должности замглавы Офиса Президента. Решение последовало после публикации пленок Национального антикоррупционного бюро Украины. Его детектив Михаил Романюк на одном из видео рассказал, что в рамках спецоперации по ликвидации высокоуровневой коррупции разоблачили группу, которая организовала и обеспечила легализацию средств, полученных преступным путем. Речь идет о 150 миллионах гривен, это примерно 3 миллиона 300 тысяч долларов. По словам силовика, деньги через несколько счетов подставных компаний были введены в легальный оборот для уплаты залога за одного из участников преступной организации в деле о коррупции в сфере энергетики «Мидас». Уточняется, что в состав банды входили замглавы офиса Зеленского, экс-депутат Верховной Рады и глава наблюдательного совета «Сенсбанка». Швейцария ограничила предоставление права проживания украинцам призывного возраста. С 20 августа они не смогут получить такое разрешение без подтверждения выполнения воинских обязанностей. Это следует из заявления Федерального совета. В нем говорится, что Швейцария юридически не связана с резолюцией, которую ранее выпустил Совет ЕС, но Кабмин страны считает, что в интересах государства привести практику в соответствие с подходом членов ЕС. Далее о валюте и погоде. Курс юаня на сегодня 12 рублей 62 копейки, доллар 85 рублей 16 копеек, евро 98 рублей 73 копейки. В Москве в эти минуты плюс 17, завтра ожидается облачная с прояснениями погода, местами дождь и до плюс 23 атмосферное давление будет в норме. 746 миллиметров ртутного столба. Филипп Клеменов, говорит Москва.
0: Говорит Москва. Реклама.
2: Семья – там, где начинается все самое важное. Социальный проект, направленный на поддержку семейных ценностей, реализуется при поддержке компании «Русский уголь». Телефон рекламной службы 925-33-17, код 495.
4: Военнослужащие по контракту получают ежемесячные выплаты от 204 тысяч рублей. Региональные меры поддержки, статус ветерана боевых действий, освобождение от земельного налога, компенсацию оплат услуг ЖКХ, путевки в санаторий, отпуск 2 раза в год и другие льготы от государства. Все по-честному. Служи по контракту. Служба по контракту .рф. Объясняем .рф. Телефон горячей линии 117.
22: В эти минуты союзные силы выбивают остатки украинских сил из преград Тбилиси.
23: Россия сообщила о том, что ночью была предпринята попытка нанесения удара по Кремлю при помощи беспилотников.
24: Израильские танки продвинулись на 5 километров вглубь города Газа.
25: Информационный шум затмевает события. Времени разбираться нет. Мнения и факты перемешаны. Но не у них. В эту среду гость в студии – журналист международного отдела «Комсомольской правды» Дмитрий Бабич. Интервью о самом важном с самыми опытными. По будням после 15. Умные парни. Программа предназначена для слушателей старше 16 лет. Россия возвращается на восток. Арабский мир, Иран, Индия, Китай ближе, чем когда-либо. И все же на пути еще много преград. О тонкостях восточной политики и дипломатии, региональных конфликтах и союзах, особенностях менталитета и о месте России во всем этом рассказывает журналист-международник Аббас Джума. Каждую среду после 20:00 разбираемся в вопросе чуть глубже и чуть шире, чем обычно, в программе «Идем на восток». Программа предназначена для лиц старше 16 лет. Пуля. Крайняя мера. Не будем категоричны, разберемся в вопросе. Знание – наше оружие. Лучшие в своем деле эксперты объясняют, к чему ведут последние события. Со вторника по пятницу после 10 утра в программе «Револьвер». Программа предназначена для лиц старше 16 лет.
0: Говорит Москва. 94,8.
26: Вы имеете право на адвоката. Все, что вы скажете,
27: будет услышано. Юридические консультации в прямом эфире в программе «Народный адвокат».
1: 13.36 в Москве. Добрый день, друзья. В студии Макс Челноков. И сегодня наш народный адвокат Руслан Яхудин. Руслан, добрый день.
14: Здравствуйте еще раз, уважаемый Макс. Здравствуйте, студия. И здравствуйте, уважаемые радиослушатели.
1: Вот необычный вопрос пришел здесь. Значит, пишет Валентина. Здравствуйте. Знаете, у меня есть фобия. Ой. Так, улетело. Сейчас. Фобия, я не знаю, как называется она по психологии, документофобия. Я не шучу, я боюсь всего, что связано с оформлением документов, ну и прочее-прочее. Короче, она спрашивает, есть ли такая возможность официально нанять человека, который бы вел документально, ну, документы различные, на квартиру, банковские документы, документы на работе, и как-то это по-юридически оформить. Что это человек, но она не хочет оформлять ИП, она не хочет оформлять самозанятую и так далее.
14: А ей не надо для этого оформляться.
1: Она не может нанимать человека.
14: Почему?
1: Да если она ему
14: почему?
1: Платит.
14: Как физическое лицо она заключает договор со мной, условно,
1: вот,
14: с вами,
1: ответ.
14: С кем угодно. И передает, дает ему поручение выполнять одно, второе, третье, четвертое, пятое, десятое. За это оплачивает эти услуги, и они для нее выполняют. Она выписывает доверенность.
1: Юрлица тоже имеет?
14: Да, пожалуйста.
1: Ой,
14: она,
1: физлица,
14: конечно,
1: право.
14: Никаких проблем. Вы же договор условно, если вы хотите в туристическую поездку поехать, вы же заключаете договор, правильно?
1: Ну, я же заключаю с компанией.
14: И что, и вы можете обратиться или к юрлицу, и девушка может обратиться или к юрлицу, или к какому-то частному адвокату, или кому угодно. То есть, пожалуйста, это свобода договора.
1: Все понятно.
14: Никаких сложностей и проблем в этом нет.
1: Валентина, вы услышали. Вот
14: да, и для
1: ответ.
14: Вас будут оформлять все документы, выпишите доверенность нотариальную, и, пожалуйста, вперед из песней.
1: Добрый день.
3: Здравствуйте.
14: Добрый день.
3: Вот вашу передачу, и вот вроде была вот про продажу квартиры с правом, ну, проживания.
1: Угу. Завещание квартиры с правом
14: проживания.
1: Ну, вы
14: задайте вопрос, что вы хотите.
3: Вопрос, можно ли продать квартиру с правом дожития?
14: Еще раз.
1: Продать квартиру, чтобы потом...
3: родственников с правом дожития.
14: То есть кто-то, кто получил там с доживанием, продать квартиру?
1: Нет, нет.
3: Я продам квартиру и буду иметь право дожития в этой квартире.
14: Ну, я бы не рекомендовал этого делать. Потому что все это влечет за собой риски судебного разбирательства на старости лет. Зачем искать себе приключения? Мне кажется, что этого делать не надо.
3: Хорошо, спасибо.
14: Спасибо вам.
1: Подождите, а вы деньги хотите? Вам нужны деньги, получается, да? И негде жить.
3: Ну, получается так, да.
14: Рента пожизненного содержания, пожалуйста, заключайте по...
3: Это предпочтительнее,
14: понятно. Ну, конечно, я считаю, что в этой ситуации это решение данного
1: и
14: вопроса.
1: Будете, да.
14: Может быть, разовый платеж условно я говорю, 1 000 000 рублей, ежемесячно 10 000 рублей, 20 000 рублей, 50, в зависимости от квартиры, от возможностей человека, и все, и вы таким образом себя защитите. Я не рекомендовал бы делать подобные истории.
1: Потом непонятно, спасибо. Что будет, да, с теми
14: наследники,
1: людьми.
14: Наследники, и у людей изменяется спасибо. Финансовая ситуация, срочно нужны деньги, они начинают, ну, то есть это же жизнь. Поэтому не рекомендую.
3: Я вроде прописан, остаюсь в квартире.
14: Ну и что, я вас выпишу завтра, вы же не собственник этой квартиры, и вы взрослый, дееспособный человек.
1: Вы уже продадите, и собственником станет дядя Вася. А даже ваше дожитие там на документах, это дядя Вася решает, идет в суд и говорит, а вы знаете, а он, я был в состоянии невменяемом, купил.
14: Да что угодно все, может что произойти, угодно, да. Не создавайте, пожалуйста, себе проблемы, если вы можете эти проблемы каким-то образом не создавать.
3: Решить.
14: Да, продайте
3: да,
14: квартиру, держите. Купите комнату, чтобы у вас было жилье, где вы всегда можете находиться спокойно, без каких-то обязательств.
1: Вы в центре Москвы где-то живете?
3: На Соколе.
1: Но тем более квартира на Соколе будет стоить в 2 раза дороже, чем квартира в Химках, например.
14: Или в Люберцах еще дешевле будет стоить, да, квартира. Поэтому, если очень нужны деньги...
1: Если не надо ездить куда-то, да.
14: Продайте и купите, деньги. Да. Продайте,
1: купите подальше. Меньшую. Мы желаем вам здоровья и решения ваших проблем. Держитесь. Пожалуйста, ну что скажешь человеку? Ну,
14: да,
1: такая ситуация.
14: Да, да.
1: Главное, чтобы не лудоман был, продав эту, потом ту, потом эту.
14: Макс, есть у каждого своя жизнь, своя голова. Все взрослые люди должны думать о том, что они делают.
1: Ой, если бы так было все просто. Алло! У нас же бы программы не
5: Виктор
1: было.
5: Виктор Москва, а не могли бы подсказать? У меня двое знакомых, ну, уже где-то им за 60, там, по 67 лет, вот так вот. На старость лет решились развестись. Он в браке ей дарственную подарил квартиру в Крыму.
1: В Крыму? И...
14: Да, вот он в Крыму. Подарил ей квартиру в Крыму, так?
5: Да, и сейчас он хочет ее отозвать, дарственную. Он может это сделать?
14: Ну, он может пытаться это сделать, но результатом никаким это не завершится.
5: И еще один вопрос. И также он ее сыну... Положил деньги на счет, сын купил со своего счета участок.
14: Угу.
5: И спустя там 4 года он также хочет оспорить эту сделку. Он сможет это сделать?
14: Я не вижу перспектив. А он с ума сошел, ваш друг, или что произошло?
5: Ну, честно, да, там так.

0: пошлина в судах повышена почти в два раза на всякие роды услуги. Потому что люди чуть что бегут в суд, и суды завалены были документами. Он потратит такое количество времени и денег, и это очень сложно отсудить что-то обратно, особенно
1: я более того
0: своей
1: вам
0: жене.
1: Да, я более того вам скажу, в данной ситуации это невозможно еще и потому... Не это хотел сказать. Возможно. Сегодня еще юристы разводят подобных людей, говоря им деньги, о том, что мы сделаем все. Давайте. Люди оплачивают услуги этих юристов, а потом они говорят, ну, извините, к сожалению, не получилось, потому что кто-то там вмешался, потому что еще что-то. Пожалуйста, не обращайте на это внимания. Это все в 99% случаев нерешаемые задачи.
2: Я понял. Спасибо вам огромное. Хорошего дня.
1: Спасибо взаимно.
0: Пожалуйста, на путь истинный тоже направить его уже невозможно.
1: Может быть, наш слушатель как раз здесь является другом жены или другом семьи, а с ума сошел там, человек, на которого он не может повлиять.
0: Нет, мы просто уже не раз в эфирах говорили, Руслан, что можно оспорить все, что угодно. В суд можно пойти со всем, чем угодно.
1: Нет, не можно оспорить, а можно пытаться оспорить.
0: Пытаться, да, но не факт, что суд будет на вашей стороне. Как и Руслан сказал, 99% из 100%.
1: Конечно, вы совершали эту сделку, находясь в здравом уме. Да, все зарегистрировано.
0: Да, называется. Поэтому... 7373948, код 495. Здравствуйте.
3: Добрый вечер. Добрый день, вернее.
1: Здравствуйте.
3: Спасибо.
1: Вы где?
3: Да. Вот был очень интересный вопрос по поводу вот этой самой боязни оформлять документы. Угу. Макс, по-моему, да, обратил на это внимание. Скажите, а можно ли поручить это не какому-то индивидуальному лицу, которому дать доверенность, а организации, которая будет нести ответственность за то, что она помогает человеку разбираться с документами,
1: конечно,
3: никуда информацию,
1: конечно,
3: эту не передаст каким-нибудь посторонним лицам, которые это используют. Есть ли такие структуры?
1: Конечно, вы вправе заключить договор с коммерческой организацией или с организацией, занимающейся коммерческой деятельностью, на любых условиях. Самое главное, чтобы та организация согласилась с вами заключить. Никто никого не может обязать. Вы не можете мою компанию обязать что-то делать. У нас свобода договора. Две стороны могут договориться о том, о чем они хотят. И если это согласие взаимное, этот договор подписывается. И условия,
3: и там можно оговорить и условия... ответственность этой,
1: конечно,
3: этой организации.
1: Конечно, можно обговорить любую ответственность.
3: Что это секрет никуда не уйдет.
1: Конечно, конечно. Сегодня организации подписывают информацию о неразглашении. Сегодня там вот о хранении персональных данных, об ответственности за хранение персональных данных. То есть это сегодня огромная большая работа, которая проведена государством для защиты законных интересов.
0: Юрий Борисович, вот, это вы?
3: Вот спасибо, что Макс поднял этот вопрос.
0: Тихо, подождите.
3: Это очень важно.
0: Юрий Борисович, это вы?
3: Нет.
0: А, нет. Но вы с этим вопросом обращаетесь к нам уже не в первый раз. И каждый раз вам говорят, что да, возможно. И уже прошел,
3: нет,
0: я думаю, года 2-3.
3: Нет, я не Юрий Борисович, и вам я очень давно не звонил и не обращался. Годы уже, хотя я звонил когда-то.
0: Но с этим же вопросом, да. Спасибо большое. Есть даже прецедент, был на нашем эфире, когда женщина одна попросила, чтобы... Партия, одна из партий нашего, да, политическая партия нашей страны взяла ее под опеку, а ей не нужны были их деньги. Она говорит, я умру, и моя квартира пойдет, деньги за мою квартиру пойдет в капитал этой партии. Главное, пусть они меня берегут, пусть мошенников не пускают. И партия взяла ее. Услышав наш эфир, с нами связались представители этой партии, но это было лет там 5-7 назад, может быть, даже с вами.
1: Нет, я не участвовал в этом процессе, нет.
0: Я что-то помню, как-то мне почему-то кажется, мы отвечали на вопрос.
1: Мы могли могли отвечать на какой-то вопрос.
0: Мы тоже не участвовали,
1: да,
0: в этом, мы просто их связали между собой.
1: Я не участвовал в связывании.
0: Она потом, да, и она потом рассказала, что эта партия помогает ей, там специально волонтер.

0: Приходят, прекрасно, она созвонит, и квартира потом отойдет этой партии.
1: Прекрасно, прекрасно.
0: Такое
1: отличное
0: тоже
1: решение.
0: Бывает. Да. Добрый день.
2: Здравствуйте.
1: Добрый день.
2: Кто о чем? Я в материальной сфере. Вот скажите, как вот этот перманентный или даже уже имманентный предложение составлять договор пожизненной ренты совместить с категорическим нежеланием нотариусов заверять сделки подобные? Вот, и даже писать, даже заверять завещание. Вот. А если у наследодателя, человека, который завещает или хочет получить пожизненную, ну, по помощь, в общем, нотариусы категорически не хотят это заверять на основании того, что они говорят с открытым текстом, не хотим потом по судам ходить, потому что у него есть родственник, хоть этот родственник и не помогают, не участвуют в его жизни, а человек остается предоставлен сам себе. И одновременно мы по телевизору регулярно видим и слышим по радио о том, как какие-то невероятные люди, ну, в общем, где-то все-таки есть нотариусы, которые подписывают самые пограничные, самые рискованные сделки. Вот как это все происходит?
0: Так вопрос, вот. Вопрос,
1: что вы от меня хотите услышать? Да, вы сами задали, сами ответили. Я не знаю просто, что сказать.
2: Да, ну, а вот я не могу ответить, а вы сможете, у вас больше компетенции.
0: А вопрос-то вот, где какой? Это? Подождите, вопрос в чем? Как найти нотариуса, который подпишет сделку, которую не хочет подписывать другой нотариус?
2: Это невозможно. Я попытался расходящимися кругами такими.
1: Да ходил, нет, почему? И... Ну, надо искать нотариуса один, второй, третий, собирать нет, документы.
2: Подождите.
0: Нет, может быть, постойте. Послушайте, чуть-чуть маленький вопрос уточняющий. Вы все нам рассказали? Не хочет нотариус подписывать, не знаю, сделку по той простой причине, что есть другие близкие родственники? Может быть, у этого человека что-то психические расстройства какие-то?
2: Да, простите, для меня это как... Да, нет, он не психический, он просто больной человек. Я вам уже рассказывал об этом.
1: Конечно.
0: Начали об этом говорить, но вы не сказали эту фразу.
1: Самое ключевое.
2: Да, простите.
0: Конечно. Свидетельствование нотариусом Русланчу.
1: Потому что у этого человека завтра концепция изменится вот в противоположную именно. Сторону. И я вам тоже не рекомендовал бы связываться с этой историей. Потому что она заведомо некорректная.
0: Она не выгорит.
2: Кстати, именно это и говорят все нотариусы. Вы, говорит, вложитесь в это и в силы, и энергию, и ничего не получится.
1: Да, и, а, вы ну, все равно, а вы все равно бьетесь. А вы все равно бьетесь в эту стену, не надо в нее биться.
2: Да, да. Ну, а почему не. А что делать человеку? Вот смотрите, ну я уже не первый раз, это уже
0: плеоназм. Я, насколько понимаю, вы хотите помочь какому-то человеку, который беспомощный, у которого есть родственники, которые не помогают. Но за это вы хотите получить от него квартиру, да? Все верно?
2: Честно скажите. Скорее всего, он это. Честно, он предложил, а я изначально не хотел.
0: Он предложил вам такую структуру. Нотариусы это не подписывают, потому что человек немного не в себе, плюс родственники там есть отягощающие.
2: Он абсолютно в себе.
0: Хорошо,
2: он абсолютно в себе. Более того, давайте такой нюанс. Можно? Вы меня как раз поднаставили на путь истины. Я вам скажу, за 2 недели этот же нотариус приходил и подписал, и сделал, заверил доверенность на третье лицо. Там нужно было решать кое-какие там финансовые проблемы. Вот, я был рукоприлагателем как раз, если я правильно склоняю это слово. Вот, и меня удивило, что через 2 недели нотариус говорит, я к нему не пойду, я не хочу. Я говорю, ну как же, вы признали его договороспособность, а сейчас не хотите. Что изменилось? То есть в отношении одного вопроса он договороспособен, в отношении другого. Ну и человек предоставлен, остался самому себе, ему мало кто помогал.
1: Так, подождите. Ну, такой вопрос, это просто мы с вами дискутируем. К сожалению, я не могу ничего вам предложить в данной ситуации.
0: Нет, вы попробуйте найти еще, пойдите к другому нотариусу, к третьему, пятому.
2: Нет, все уже, человек... Там уже родственники подъехали за неделю до его смерти, что подозрительно. И
0: он уже умер?
2: Они...
0: Он уже умер?
2: Да, да.
0: А, ну так да, а что, да. После драки кулаками
2: не машут? Слушайте, ну это такая показательная. Я как раз хотел сказать, что вот люди вкладываются в помощь. помощь человеку совершенно,
0: знаете,
2: ну, можно сказать...
0: сейчас как? Единственное, о чем вы можете думать, что вы, простите, это не шутка, это не какая-то издевка, но вы добрый самаритянин. Вы себя утешаете тем, что вы помогли безвозмездно человеку прожить...
2: Не получается, Макс.
0: Да что же не получается, вы же помогли.
2: Еще одну вещь скажу. Меня в этой ситуации поразило, конечно, вот в интернете смотришь заверение, как это называется, психолого-психологической или психолого-психиатрической экспертизы. И одна фирма пишет, 100% железобетонно заверим нормальность и вменяемость, договороспособность. И та же самая фирма пишет, отменим любую подобную экспертизу после смерти, постмортально отменим. Вот это что такое происходит?
1: Это просто реклама.
2: А давайте государству отдадим, вот в каждом диспансере будет надежная комиссия, которая придет так и скажет, что этот человек не способен.
0: Подождите, вас как зовут?
2: Дмитрий,
0: но есть государственные психоневрологические диспансеры. Их не один в Москве. И есть
1: не
0: они.
1: То, что есть. Они все государственные.
2: Они не выезжают. Они не выезжают. Они не выезжают. Человек лежачий, слепой, он не выезжает, он не может. Его еле-еле затолкнули потом в этот самый.
0: Вы знаете, два раза перевозили. У меня мама, папа врачи. И вот было время, когда мы жили в одном доме, в другом. И вот что бы ни происходило, весь подъезд подавилась косточкой дочка. У сына сломал палец. Все бежали к родителям. И все просили, пожалуйста, Светлана Семеновна, Геннадий Николаевич, поднимитесь, подойдите. Папа говорит, да я не могу, у меня дела, и 50-е. А и люди несли, знаете, там, потом колбасы, не знаю, там еще что-то. Берите, на платной основе берите врача из этого. Ну, уже тогда надо было это делать. Сейчас что мы уже это обсуждаем? Мы тратим время других людей.
2: Мы уже, почему? Вы это знаете...
0: Показательно.
2: Это, знаете, как наверное. В английском юриспруденции просто... называется... Мьют, да, вот от чего
0: вам
2: слово мутки произошло, я так думаю.
0: Вам надо
2: это
0: сейчас
2: учебное...
0: уже эту ситуацию отпустить. Все, человек
2: не могу,
0: ушел,
2: вот честно скажу, не могу.
0: Сходите к психологу. Сходите,
2: отношение, проработайте. Отношение, меня поразило отношение родственников.
0: Я
2: они
0: ничего
2: полностью
0: не поняли вас.
2: А потом с баулами приехали.
0: Извините, Дмитрий, это понятно. Вам тяжело, вам жалко. Ваш труд не отблагодарили, но ничего мы сделать не можем. Простите. Ну, правда, ну что?
1: Румочку.
0: Это
1: румочку за здоровье.
0: Ход.
1: Это почему?
0: Плохой.
1: Прекрасный. Румочку
0: может,
1: для удовольствия. Просто для удовольствия.
0: И не слезь с нее. В коммунальной квартире два собственника. Доли приватизированы. Могу ли я там прописаться к жене без согласия второй стороны?
1: Ну, я не вижу проблем, если это разделенные счета, и каждый способен принимать решение относительно своей доли, то да, если нет, то нет.
0: Мы хотим сдать квартиру гражданам дальнего зарубежья, у них нет паспорта Российской Федерации. Вопрос, нужно ли им делать временную регистрацию в нашей квартире, а не граждане Казахстана?
1: Да. Да, нужно.
0: И паспорт тут совершенно не обязательно,
1: да,
0: российский.
1: Гражданин России совершенно не обязателен.
0: Добрый день, как вас зовут?
3: Здравствуйте, я вам утром звонила. И вот сейчас я перезвонила этой женщине, которая вот занимается муж и жена. Муж хотят эту квартиру, дачу переписать.
1: Да.
3: А я ей перезвонила, они ходили к нотариусу. Угу. Вот, нотариус им сказал, что между близкими родственниками нельзя это делать, такие дарения. И все, говорит, составляйте брачный договор, и тогда уже
1: Я пытался их пустить по малому кругу, так как вы мне сказали, что это люди возрастные. Если они настолько живые и активные, то в этой ситуации, конечно же, брачный договор решает эту проблему в один миг. Вообще никаких проблем нет составить брачный договор, имущество считать жены, и это железобетонное правило. Никаких вопросов я в этом не вижу.
3: Так, и переписать на нее уже дачу можно будет,
1: она,
3: да?
1: На основании брачного договора пойдет и перерегистрирует ее на себя.
3: А, вот так вот, да?
1: Да.
3: Ну, это ж надо все равно его согласие.
1: Только для брачного договора, для составления. Потом не нужно.
3: Так. А если они просто пойдут к нотариусу?
1: Да, они пойдут к нотариусу и составят у нотариуса брачный контракт, по которому это имущество будет являться ее имуществом.
3: Так, А да. Если без брачного договора, она может просто, вот сейчас он возьмет и подарит как бы ей свою половину.
0: Слушайте, вы вот что хотите услышать? Ваш конечный итог. Просто мы это уже проходили 550 раз. Слушатель хочет свое услышать, адвокат говорит свое. И мы не обязаны вас переубеждать. Вам нотариус сказал а наш народный адвокат сказал другое. Вы что хотите, как-то их соединить и придумать себе какую-то другую историю? К чему вы задаете 550 вопросов? Нет, вам сказали или договор брачный, или то, что сказал Руслан.
1: Я не вижу никаких проблем в этом. Вы просто определитесь, как вам удобнее сделать. Можно сделать и одно, и другое. Сложностей и проблем в этом нет никаких. Выбирайте то, что вам больше нравится.
3: Хорошо, спасибо.
1: Спасибо вам большое.
0: На этом программа заканчивается. Слава тебе, Господи.
1: Макс, ну почему? У нас еще 40 секунд есть. Давайте
0: еще попросим, чтобы позвонили в третий раз по поводу брачного договора между мужем и женой, которые не могут разделить
1: дачу. Мой дорогой и любимый Макс, прекрасная у нас программа. Спасибо нашим дорогим и любимым радиослушателям.
0: Хочу сказать, что частные психиатрические клиники, которые делают вот эти вот, Господи, слово... Экспертизы существуют, но это не психодиспансер, это частная психиатрическая клиника.
1: Это другая история,
0: вот эти вот экспертизы принимаются государством, принимаются судом и так далее.
1: Но если вы хотите...
0: Это не малых денег, это стоит дорого.
1: Да, это первое, а второе... В следующий раз.
0: Руслан Яхудин, сегодня наш народный адвокат. Руслан, спасибо.
1: Спасибо, Макс, вам большое.
0: Макс Челноков был с вами, оставайтесь с радио, говорит Москва. Пока.
4: Внимание, внимание, говорит Москва. 94,8.
5: В Москве 2 часа дня, в студии Филипп Клеменов. Здравствуйте. В Курской области один человек пострадал в результате удара дрона ВСУ. Было атаковано село Малое Солдатское. По словам губернатора Александра Хинштейна, у 65-летнего мужчины осколочное ранение и закрытая черепно-мозговая травма. Ему оказали первую помощь, затем доставят в Курскую областную больницу. Верховная Рада назначила Евгения Хмару министром обороны Украины. За него проголосовали 312 депутатов при необходимых 226. 14 июля Михаил Федоров был уволен с должности главы Минобороны, в том числе из-за конфликта с Александром Сырским, который занимал пост главкома ВСУ. Спустя два дня в украинских городах начались акции протеста. На улицы выходили несогласные с отставкой Федорова. НАТО заявили о готовности защищать американские базы в Европе. Речь идет о гипотетических ударах из Ирана. Так, агентство Рейтера источники прокомментировали публикацию газеты Financial Times, в которой говорилось о возможных атаках со стороны Исламской Республики в случае отсутствия соглашения с США. В материале сказано, что Иран может нанести удары по американским базам не только на Ближнем Востоке, но и в Европе. Власти Москвы анонсировали осенний велофестиваль. Он пройдет 12 сентября. Как сообщили в Дептрансе, сбор участников начнется на Воробьевых горах с 11.30. Начало заездов в 12.30, 13.30 и 14.30. Велосипедисты проедут по Бережковской набережной и по Садовому кольцу. Ведомстве напомнили, что для участия в фестивале необходимо зарегистрироваться, выбрав удобный слот, приехать к своему времени. Также нужно надеть шлем, перчатки, наколенники и налокотники. Далее о валюте и погоде. Курс юаня на сегодня 12 рублей 62 копейки, доллар 85 рублей 16 копеек, евро 98 рублей 73 копейки. В Москве в эти минуты плюс 18, завтра ожидается облачная с прояснениями погоды, местами дождь, и до плюс 23 атмосферное давление будет в норме 746 миллиметров ртутного столба. Филипп Клеменов, говорит Москва.
4: Внимание, внимание! Говорит Москва. 94,8. Приложение «Говорит Москва». Звонки в прямой эфир, голосование и смс-сообщения, подкасты наших передач, прямые аудио и видеотрансляции. Слушать, думать, качать. Веб-стор и Google Play. «Зачем тебе это надо?» — говорили одни. «Да ты послушай меня!» — говорили другие. «Тебе надо поступить совсем по-другому!» — говорили третьи. Чьим советам верить? Чужой жизненный опыт не заменит беседы со специалистом. Обсуждаем расхожие обстоятельства, чтобы лучше разобраться в личных. Каждую субботу после 7 вечера. «Личные обстоятельства». Программа предназначена для лиц старше 16 лет. Слушать настоящее. Думать о будущем. Знать прошлое. Самые актуальные и важные события в городе, стране и мире в информационной программе «Отбой».
6: Ваше мнение очень важно для нас. Пожалуйста, оставайтесь на линии.
4: Со вторника по пятницу после 18 часов. «Отбой». Программа предназначена для слушателей старше 16 лет. Музыка развивается по своим законам. Песне недостаточно быть хорошей, чтобы стать хитом. Что определяет успех? Как обрести популярность и возглавить чарт? Секреты известных и только начинающих свой путь артистов. По субботам, после 5 вечера. Живые выступления, новинки, интервью. В программе Георгия Осипова «Формула музыки». Программа предназначена для лиц старше 16 лет. Знаменитые сражения. Люди, повлиявшие на ход событий. Великие правители от первых князей до генеральных секретарей. О сложной истории понятным языком в программе Сергея Виватенко «Виват. История». Каждую субботу после 16 часов. «Виват. История». Программа предназначена для лиц старше 16 лет.
7: Слушать. Думать. Знать. Говорит Москва. 94.8 FM.
4: Новости этого дня. Со всеми подробностями. Одна за другой. Объективно, кратко, содержательно. «Поток». Успеем сказать главное. Программа предназначена для лиц старше 16 лет.
8: 14 часов 5 минут в столице. Радиостанция «Говорит Москва». У микрофона Евгения Волгина. Мы с вами в программе «Поток». И, значит, в течение этого часа самые последние новости. Обсудим координаты эфира. СМСки плюс 7925-888-8948. Телеграм для ваших сообщений «Говорит Москобот». Смотреть можно в Ютубе, в Рутюбе и в ВК.
7: В движении.
8: Что нам показывает Яндекс? Трехбальные пробки в Москве. Движение в городе хорошее. Внешняя сторона МКАДа. Здесь в районе Новокосино затруднения на внешней стороне. И на внутренней примерно от Горьковского шоссе. Это пробка тоже до Вишняков. Ленинский, район Ленинского проспекта. Внутренняя сторона здесь МКАДа тоже простаивает. Также внутренний между Калужским шоссе и Симферопольским. И на севере и на северо-западе тоже есть локальные затруднения. Третье транспортное кольцо. Здесь район Хамовнического вала, Лужнецкой эстакады. Туговато въезжает машины в Лефортовский тоннель, но потом нормально уже полетите. И на севере трешки тоже там ДТП, поэтому на пересечении, я так понимаю, с Шереметьевской улицей постоите чуток. И Садовая едет хорошо.
7: Слушать. Думать. Знать. Говорит Москва. 94.8 FM.
4: Поток. Новости этого дня.
8: Начнем с заявления Центрального банка про цифровой рубль. В частности, все операции с цифровым рублем для россиян будут бесплатными. Партиям выдали время у Владимира Соловьева. Про эфиры для партии тоже поговорим. Мы с вами в ходе готовящейся реформы отрасли связи. Правила игры на рынке виртуальных мобильных операторов, выручку которых составила 111 миллиардов рублей, вероятно, изменятся, предполагают эксперты. И зумеры воспринимают непрерывное обучение как норму развития. Про это тоже поговорим в умных партиях. Парнях, журналист международного отдела «Комсомольской правды» Дмитрий Бабич.
4: Поток. Успеем сказать главное.
8: Итак, Центральный банк говорит, что все операции с цифровым рублем для россиян будут бесплатными. Для бизнеса комиссии на операции с цифровым рублем будут минимальными в сравнении с текущими банковскими тарифами, заявила глава Департамента национальной платежной системы Центрального банка Алла Бакина. Она уточнила, что для физлиц операции будут бесплатными, для граждан не будет никаких комиссий, все операции бесплатные, уточнила Бабкина в интервью РИА Новости. С 1 сентября граждане смогут открыть кошелек цифрового рубля в приложении системно значимых банков. Такой статус получили 12 банков. Также доступ к цифровому рублю должны обеспечить 9 банков, имеющих статус значимых на рынке платежных услуг. По состоянию на июнь общий объем цифровых рублей по оценке ЦБ превысил 25 миллионов рублей. Олег Буклемишев с нами, директор Центра исследований экономической политики экономического факультета МГУ. Олег Витальевич, здравствуйте.
9: Здравствуйте, Евгений.
8: Скажите, пожалуйста, если цифровой рубль становится массовым платежным инструментом, что принципиально изменится в российской экономике?
9: Все лучшие умы мира сейчас гадают, а что действительно изменится, если цифровые рубли будут использоваться вместо обычных. На самом деле, это вопрос такой системообразующий, основополагающий. Ведь сегодня основные деньги, которыми мы пользуемся, я имею в виду безналичные деньги, это деньги банковские. То есть мы приносим деньги в банк, и это обязательство банков передать. А если мы оперируем цифровыми рублями, это будут обязательства Центрального банка. Вот, собственно, основное отличие, и из него вытекает сразу много важных следствий.
8: Угу. Но почему Центральный банк напирает на то, что все операции с цифровым рублем для россиян будут бесплатными? Это такая, ну, условно такая маркетинговая уловка, чтобы люди не меньше сомнений испытывали по поводу этого? Или что-то еще за этим кроется?
9: Ну, Центральный банк у нас находится, на самом деле, на передовом крае инноваций в платежной системе. Я напомню, вот систему быстрых платежей, которая позволяет мгновенно переводить деньги там, между своими счетами и между разными счетами в разных банках. Она, ну, условно, бесплатная, я так сказал, только там на большие суммы возникают какие-то издержки. И здесь тоже, поскольку Банк России не считает нужным наживаться на этом, то вполне может устанавливать комиссионные на действительно очень низком уровне.
8: Цифровой рубль позиционируется как более дешевый все-таки платежный инструмент, но если для граждан комиссии нулевые, а для бизнеса они хоть и минимальные, но все-таки предусмотрены, за счет чего будет окупаться инфраструктура, например, цифрового рубля? Ожидать можно, что по мере массового распространения тарифы, например, для бизнеса будут расти?
9: Да нет, не будут тарифы для бизнеса расти, потому что все-таки это, еще раз повторю, находится на балансе Центрального банка. Инфраструктура создается за счет издержек Центрального банка, за счет его прибыли. Она была создана и будет продолжать функционировать. Я убежден, это не такие большие финансовые ресурсы. Другое дело, что при этом страдают коммерческие банки, которые, во-первых, лишаются наших денег, а во-вторых, тоже тратится на вот эту самую инфраструктуру. И судьба коммерческих банков, мне кажется, центральная вот, история с цифровым рублем, а не какие-то бы то ни было иные аспекты.
8: А не приведет ли вообще внедрение цифрового рубля к постепенному вытеснению других платежных инструментов, прежде всего упомянутой вами СБП? Или же ЦБ рассматривает это как одну из целей проекта?
9: Я думаю, что это одна из форм денег, да, как, собственно, и названо в официальных документах Центрального банка, что Центральный банк рассчитывает на то, что новый вид денег будет использоваться наравне со всеми предыдущими. Ну, посмотрите по поводу наличности, сколько было шума, что вот мы наличность сейчас выводим из обращения. Швеция хотела даже отказаться от наличных вообще, в принципе. Ну, сколько лет прошло, уже наличные все там, и более того, пользуются спросом, потому что удобство определенное с использованием наличных денег есть, они представляют собой, наверное, наиболее безопасное средство расчета. Так что надеяться на то, что это когда-то произойдет отмирание там, других форм денег, я бы все-таки на это не рассчитывал.
8: То есть рисков, что цифровой рубль изменит баланс между наличными деньгами, банковскими деньгами и деньгами Центрального банка, нету?
9: Я думаю, что цель такая потихонечку ставится, что все-таки лучше, чтобы все это было наблюдаемо и проходило в централизованной системе, но не думаю, что граждане и особенно малый бизнес желают массово отказаться от использования наличности. Я раз повторю, преимущество наличности тоже имеется.
8: А может ли цифровой рубль как-то влиять на инфляцию? То есть ЦБ может получить благодаря ему какие-то новые возможности для управления денежным обращением, скоростью движения денег в экономике?
9: Несомненно, но это, мне кажется, история совсем уж завтрашнего дня. Да? Да. Более того, можно подумать о том, что Центральный банк может там в один прекрасный момент увеличить у кого-то остатки на этих счетах, какие-то моменты, наоборот, уменьшить. Может в какой-то момент начать начислять процентные ставки и так далее. Но это все, мне кажется, пока рано об этом рассуждать.
8: Но еще интересно, Олег Витальевич, по моим, например, наблюдениям и по там, некоторым комментариям экспертов, можно сказать, что проблема цифрового рубля заключается в том, что как будто бы гражданам не совсем понятно, а что это все-таки за зверь такой цифровой рубль. Ну вот карточка и, например, там СБП и наличные деньги, это понятно, а вот это что такое?
9: Ну, собственно, это и не нужно, наверное, гражданам понимать, что это такое, но это просто будет еще одна форма расчетов, которую можно будет использовать. Кто-то попробует, понравится, может быть, будет использовать. Кому-то изначально это не нравится, поскольку испытывается недоверие ко всему, что предлагает государство. Так что тут, я думаю, что, возможно, разные реакции, это совершенно нормально.
8: Если цифровой... Ну, во-первых, не если даже, а когда цифровой рубль может стать массовым, и какие несколько изменений, например, российской экономики мы почувствуем первыми?
9: А если цифровой рубль станет массовым, еще раз повторюсь, ставит большой вопросительный знак на том, как живут коммерческие банки, как происходит в стране денежное обращение и так далее и тому подобное. Вот на этот вопрос пока ответа у апологетов массовости цифрового рубля нет. Пока все-таки речь идет о том, что это будет вот еще один такой формат, который можно использовать, а можно и не использовать. Никто пока не заставляет двигаться в этом направлении.
8: Ну, то есть пока рассуждать по поводу того, как это изменит положение малого бизнеса или повлияет ли на прозрачность экономики для государства, пока не имеет смысла рассуждать об этом.
9: Да, абсолютно это не та история, не самый большой предмет для нашего с вами беспокойства в текущий момент.
8: Понятно. Спасибо, Олег Витальевич. Вас благодарю. Олег Буклемишев был с нами, директор Центра исследований экономической политики экономического факультета МГУ. Еще раз скажу, что Центральный банк говорит, что все операции с цифровым рублем для россиян будут бесплатными. Банк России введет лимит на переводы со своего безналичного счета на кошелек с цифровыми рублями в размере 300 тысяч рублей в месяц. При этом деньгами на цифровом кошельке россияне смогут распоряжаться свободно. Цифровой рубль – это новая форма национальной валюты. Один обычный рубль будет равняться одному цифровому рублю. До 1 сентября в России пилотируют его использование. С осени россияне смогут открывать кошельки с цифровыми рублями через приложение крупнейших банков. На главной странице появится кнопка с соответствующим логотипом. И, как показывает практика и статистика, для человека в среднем этой суммы вполне достаточно 300 тысяч рублей в месяц на переводы со своего безналичного счета. Поэтому и выбрана такая сумма. Как говорит представитель ЦБ Алла Бакина, это для человека в среднем этой суммы вполне достаточно. При этом деньгами на цифровом кошельке граждане смогут распоряжаться свободно. Наверное, все-таки деньгами в цифровом кошельке, да. Никаких лимитов и ограничений на переводы на платформе не будет, добавила Бакина. Системно значимые банки в России, то есть где, видимо, появится эта иконочка, это Сбер, ВТБ, Газпромбанк, Альфа-банк, Т-банк, ПСБ, РСХБ, Юникредит, Райффайзен, Совкомбанк, МКБ, Дом РФ и так далее. Признаны значимыми на рынке платежных услуг. Также являются Россия, Петербург, Цифробанк, ТКБ, Русский стандарт, АК, Барсбанк, Яндекс.Банк, Озонбанк и НКО «Мобильная карта». Вот все, кто сейчас услышал перечисление и пользуется этой инфраструктурой, там и можно будет этими цифровыми рублями пользоваться. Но, видимо, уже после 1 сентября можно будет как-то на ощупь понять, а что это такое все-таки цифровые деньги, как они будут применимы, насколько они удобны будут. Но то, что они будут, это очевидно.
7: Москва.
10: 94.8 FM.
7: Поток. Успеем сказать главное.
8: Теперь давайте поговорим про все-таки предвыборная кампания. У нас продолжается. Теперь партиям выделили время у Владимира Соловьева в программе. Первые агитационные ролики на телевидении появятся 24 августа, то есть со следующего, получается, понедельника. Центральная избирательная комиссия разыграла эфирное время на телевидении и радио для 10 партий, участвующих в выборах в Госдуму. Агитационный период начнется 22 августа, закончится 18 сентября. В 0 часов по местному времени первые бесплатные для партии ролики. На следующей неделе можно будет уже смотреть. Глава ЦИК Элла Памфилова отметила, что комиссия гарантирует строжайший контроль за соблюдением правил игры. В жеребьевке по распределению бесплатного эфирного времени участвовали Первый канал, Россия-1, Россия-24, ОТР и ТВЦ. Также радиостанции Радио России, Маяк и Вести ФМ. На Россия-1 планируется 5 агитационных мероприятий. Запланированы дебаты по 4 человека от различных партий на шоу «Вечер с Владимиром Соловьевым». В прямом эфире один выпуск будет длиться 75-80 минут. Они пройдут, соответственно, в начале сентября. С нами на связи Дмитрий Солонников, директор Института современного государственного развития. Дмитрий Владимирович, здравствуйте.
10: Добрый день.
8: Скажите, пожалуйста, насколько большое значение сегодня имеет сам факт появления партийного представителя в классических медиа, то есть на телевидении, на радио?
10: В любом случае имеет. И хотя мы постоянно говорим, что аудитория телевидения сокращается, активное население переходит в интернет, но присутствие на экране все равно крайне важно. Это и определенный статус, это и вброс определенных месседжей, которые потом будут раскручиваться в интернете, это живое появление первых лиц, за которых потом и будут голосовать избиратели. Конечно, без телевидения все равно избирательная кампания там неполноценна и не может быть реализована в современной жизни. Ну, а для части населения, которая интернетом по тем или иным причинам не пользуется, это основной источник информации остается.
8: Насколько дебаты в нашей политической культуре действенный инструмент для партии и, самое главное, представляющий какой-то интерес для аудитории?
10: Вопрос, как партии подготовились, что могут сказать спикеры, насколько они живо будут говорить, а не читать по бумажке заранее подготовленные ответы и вопросы. Если это живые дебаты, то да, конечно, зритель привык к телешоу, где и острые вопросы, и накал страстей, если партийные представители смогут этот тренд поддержать и в этом формате работать, то это будет востребовано, это будет интересно.
8: Смотрите, как ЦИК, с вашей точки зрения, оценивает эффективность предоставленного партиями эфира? По числу зрителей, упоминание партии, изменению рейтингов или каким-то еще показателям?
10: Я думаю, что все показатели здесь важны. Основной результат – это голосование. Это сколько процентов партии получили. Но здесь будет трудно вычленить результат только телевизионной рекламы. А дальше, конечно, да, это просмотры и цитируемость.
8: А еще интересно, смотрите, может ли участие в популярных политических программах, ну, прям самых-самых топовых рейтинговых, даже если партия получает там ограниченное время, дать ей больший эффект, чем, например, гарантированное присутствие в эфире в менее рейтинговое время, так называемое?
10: Ну, понятно, что чем более рейтинговая передача, чем более рейтинговая программа, время для просмотров, то это эффективнее. Вопрос, сколько людей посмотрят, как они на это отреагируют, и насколько это будет аудитория, не случайно включившая кнопку телевизора, пока там жарится картошка на сковородке, а специально пришедшая смотреть именно телевизионное политическое шоу. Вот от этого, конечно, зависит результат.
8: А вы сказали, что интерес к дебатам будет зависеть от того, как к этому подготовиться. Но если проследить, в нашей политической культуре вообще дебатировать вот именно так перед выборами, но это такая история скорее сезонная, то есть перед выборами проходят какие-то дебаты. В основном есть политические ток-шоу, где есть представители тех или иных партий, вот, но здесь вопрос как бы разницы подготовки и разницы восприятия. То есть вы считаете, что аудитория будет отделять, например, участие каких-то конкретных представителей партии просто в программах, как это обычно бывает, и их участие непосредственно в дебатах, где они будут дискутировать с другими партиями?
10: Ну, я думаю, да, конечно, потому что в программах, в обычных, тему задает ведущий, и они должны, участники от партий, соответствовать тем запросам, которые ведущий вкладывает, какие он смыслы вкладывает в передачу. А на дебатах они главные акторы, это совершенно другой формат.
8: Вопрос, смотрите, еще. ЦИК обеспечивает партиям равный доступ к телеэфиру сейчас. Можно ли считать эту систему действительно равной с точки зрения результата? То есть способно ли бесплатное вот это эфирное время, выделенное по жеребьевке, заметно повысить узнаваемость какой-нибудь, например, малоизвестной партии или малоизвестного политика? Изменить ее электоральные перспективы? Или же все-таки такая телевизионная агитация и реклама в основном работают на уже узнаваемые политические бренды, просто закрепляя результат?
10: Ну, еще раз, это зависит от того, как себя будут подавать на этих эфирах политики. Можно выстрелить, можно прийти, сказать какие-то совершенно удивительные вещи, которых до тебя никто не говорил, сказать это достаточно эмоционально, аргументированно, и после этого вдруг неизвестная фигура стала общенациональным политиком. Такое возможно, еще раз вопрос, как готовиться. Для тех партий, у которых бренды известны, это, конечно, поддержание уже существующего электората.
8: Дмитрий Владимирович, а нет ли такой проблемы, что у нас, ну вот я сначала начала про телевидение все-таки, а если все в интернете все равно сидят? Есть ли у нас все-таки какая-то недооценка работы с аудиторией в интернете? То есть понятно, когда люди целенаправленно через интернет смотрят тот же самый телевизор на известных платформах, это один разговор. А когда мы говорим про работу в социальных сетях, в каких-то мессенджерах и так далее, есть ли с вашей точки зрения все-таки, ну, немножечко такая догоняющая стратегия? Мы все равно будем пользоваться телеком и радио, причем такими системообразующими каналами и радиостанциями, а то, что там в интернете, это уже дело десятое.
10: Ну, смотрите, речь идет о том, что разыгрывается эфир в станциях телерадиовещания, да, или в печатных СМИ, что тоже важно, с государственным участием. Если бы у нас были проекты в интернете, 100% принадлежащие государству или с государственным участием, и они были бы информационным продуктом, то там тоже бы разыгрывалось и время, и площади. Если там государство не присутствует, значит, все, значит, это выброшено из того списка, который разыгрывает ЦИК.
8: Дмитрий Владимирович, если опираться на предыдущие кампании, после выборов, если сравнивать узнаваемость партии до начала агитации, например, непосредственно перед голосованием, сможет ли ЦИК и вообще нужно ли ЦИКу говорить, насколько именно бесплатный телеэфир по жеребьевке повлиял на этот рост? То есть существует ли методика, например, позволяющая отделить эффект теледебатов и роликов от влияния соцсети, о чем мы с вами говорили, новостей и другой предвыборной активности и даже еще довыборной активности?
10: Ну, это да, это социологические исследования, достаточно сложные, это не ЦИК должен проводить, это специальные социологические конторы проводят, или партии, которые потом анализируют эффективность собственных вложений в избирательную кампанию. Это делается, методики эти есть, но еще раз, это вопрос не ЦИКа, это вопрос социологов и политтехнологов.
8: Насколько среднестатистический гражданин России чувствителен к новостям или другому политическому контенту, который транслируется по телевидению, чтобы понимать, насколько попадание в целевую аудиторию будет?
10: Ну, смотрите, да, на взгляд, который сейчас мы видим, да, эта аудитория действительно сильно сократилась, и она имеет дифференциацию по возрасту. Для людей там 50+, это значимо, это там заметно больше 50-60%. Для молодежи нет, для молодежи телевизионный эфир, как они демонстрируют, там, для меньше 35 лет, которые, да, это там процентов 20. Поэтому в целом вот сказать, что средняя температура по больнице, будет неправильно.
8: Наш слушатель тут интересно пишет, Валерий, для меня самое главное, что можно онлайн голосовать, меня даже агитировать не надо, знаю, за кого буду голосовать, а шоу и дебаты смотреть не буду. А каков процент, кстати, у нас, вот тоже интересный вопрос, процент аудитории, электората точнее, которые действительно заранее знают, за кого они пойдут голосовать, и в принципе им индифферентно, будет эфир с этими людьми, не будет эфира с этими людьми.
10: А, смотрите, два разных вопроса. Ну, процентов 60 говорят, что они заранее знают, за кого будут голосовать. Но часто это неправда, часто это такое попытка выдать желаемое за действительное. Взгляды тоже меняются. Но процентов 60 декларируют, что они знают, за кого будут голосовать. Процентов 15 определяются вообще на избирательном участке, и тоже эфир на них не влияет. Но даже для тех, кто знает, за кого будут голосовать, телевизионные эфиры крайне важны. Это подтверждение для них их заранее сформулированной точки зрения. Вот они смотрят эфиры, и да, вот я очень правильно решил, что буду голосовать за конкретного политика или за конкретную партию. Для них эфиры тоже важны.
8: Могут ли теледебаты стать для партии фактически главным способом сформировать образ кандидата у избирателя, как вы думаете?
10: Для многих да, потому что многие партии практически вообще неизвестны, и их лидеров вот сейчас вся страна увидит впервые, и это будет вот первое формирование образа в глазах избирателей. Так что за этим, да, будут крайне серьезно наблюдать.
8: А по вашим ощущениям, Дмитрий Владимирович, насколько поменялся все-таки избиратель поколенчески, и в связи с этим нужно все-таки менять подход к формированию имиджа политика, потому что, ну, ничто на месте не стоит.
10: Да, конечно, меняется. Меняется и от избирательного цикла к избирательному циклу, там, да, да, меняется ситуация в стране и в мире, и поэтому оценка меняется того, что говорят политики, какие темы они затрагивают, как они говорят. Политики, как и мы все, стареют, приходит новое поколение где-то, где-то не приходит, и все это меняет восприятие зрителя, восприятие аудитории. Конечно, и дебаты в этом отношении должны меняться, и темы должны меняться. Ну, в общем, и телевидение меняется, как показывают сейчас вот эти шоу, как сейчас показывают политические страсти на экране, ну, несравнимы с тем, что было там 20-30 лет назад, когда дебаты входили в нашу жизнь.
8: Спасибо большое, Дмитрий Владимирович. Вас благодарю. Дмитрий Солонников, директор Института современного государственного развития. Из еще интересных новостей, что будет тут, значит, так, найду сейчас секунду. Вот, «Россия-24» предоставит возможность выступить представителям партии 6 раз 1, 2, 3, 8, 9, 10 сентября. В дебатах будут участвовать по 5 человек. Общий хронометраж час с 19 до 20.00. Это праймовое вещание для европейской части России. Об этом говорит зам гендиректора компании Евгений Бекасов. Ведущим будет журналист Юрий Богданов. Так, еще на радиостанциях будет 70 агитационных мероприятий. Все перечислять, естественно, не будем. Что здесь еще интересного? Так. Первый канал предоставит каждой партии 1 час бесплатного эфирного времени. Из них 30 минут выделят на бесплатные ролики, сказал представитель канала Полина Зотова. Сейчас информационный выпуск и продолжим.
7: Внимание, внимание! Говорит Москва. 94,8.
5: В Москве 14.30, в студии Филипп Клеменов. Здравствуйте. В ДНР 4 человека пострадали в результате атаки ВСУ. Удар дрона пришелся по центру Горловки, сообщил глава города Иван Приходько. На месте работают экстренные службы. Горловка находится в 50 километрах севернее Донецка. Это один из крупнейших населенных пунктов ДНР. Таганский суд Москвы оштрафовал Telegram на 3 миллиона 800 тысяч рублей. Причина – отказ соцсети удалить запрещенный в России контент. Мессенджер признан виновным по части 2 статьи 13.41 КОАП. Накануне эта же инстанция оштрафовала Telegram по аналогичному правонарушению также на 3 миллиона 800 тысяч рублей. Власти Подмосковья анонсировали введение оценок за поведение в школах. Они появятся с 1 сентября в 10 пилотных учебных заведениях. Как говорится в телеграм-канале Министерства образования региона, оценки не будут влиять на успеваемость, аттестацию или допуск к экзаменам. Предполагается, что 3 уровня оценивания поведения ученика будут образцовые, допустимые и недопустимые. Их будут получать школьники со 2 по 8 класс. В гидромедцентре заявили об окончании купального сезона в Москве. Температура воды опустилась до плюс 18, сообщил начальник краткосрочных прогнозов учреждения Александр Голубев. Цитата. «Можно считать, что купальный сезон в столичном регионе закрыт, и москвичам теперь можно рассчитывать только на курорты», сказал синоптик в комментарии РИА Новости. По его словам, вода в водоемах прогреваться не будет, так как дни становятся короче, уменьшается количество солнечного света. Голубев при этом добавил, что на черноморских курортах условия для купания благоприятные. Температура воды в Анапе, Евпатории, Ялте, Алуште и Феодосии держится на уровне плюс 24 градуса, в Геленджике плюс 26, в Сочи и Туапсе плюс 27. Далее о валюте и погоде. Курс юаня на сегодня 12 рублей 62 копейки, доллар 85 рублей 16 копеек, евро 98 рублей 73 копейки. В Москве в эти минуты плюс 18, завтра ожидается облачная с прояснениями погода, местами дождь и до плюс 23. Атмосферное давление будет в норме 746 миллиметров ртутного столба. Филипп Клеменов, говорит Москва.
7: Говорит Москва. Реклама.
11: 1001, 1002, 1003. Я считаю, ты смотри. До машины впереди. 1001, 1002, 1003. На столб рядом посмотри. До него должно пройти. 1001, 1002, 1003. Счет дистанции веди. И счастливого пути.
12: Держи дистанцию 3 секунды. Компания разработана при поддержке госавтоинспекции МВД России и Российского союза автостраховщиков. Подробности на бездтп.рф. Телефон рекламной службы 925-33-17, код 495.
13: В эти минуты союзные силы выбивают остатки украинских сил из преград.
14: Россия сообщила о том, что ночью была предпринята попытка нанесения удара по Кремлю при помощи беспилотников.
15: Израильские танки продвинулись на 5 километров вглубь города Газа. Теперь он...
16: Информационный шум затмевает события. Времени разбираться нет. Мнения и факты перемешаны. Но не у них. В эту среду гость в студии – журналист международного отдела «Комсомольской правды» Дмитрий Бабич. Интервью о самом важном с самыми опытными. По будням после 15. «Умные парни». Программа предназначена для слушателей старше 16 лет. Гаврила Принцеп в 14 году убил австрийского кронпринца. Так началась Первая мировая. Делом Принцепа стало освобождение Балкан от оккупации. Актуальное и сегодня. «Дело Принцепа». Авторская программа политолога Олега Бондаренко о современных Балканах и Европе. По четвергам после 8 вечера. «Дело Принцепа». Программа предназначена для лиц старше 16 лет. Вы слушаете «Радио говорит Москва». Свидетельство о регистрации СМИ Л номер FS77-649-62. Выдано Роскомнадзором 4 марта 2016 года. Главный редактор Бабаян Роман Георгиевич. Частота 94,8 FM. Сайт говоритмосква.ру. Программы «Радио говорит Москва» предназначены для слушателей старше 16 лет.
7: «Право знать» – говорит Москва.
16: Новости этого дня. Со всеми подробностями. Одна за другой. Объективно, кратко, содержательно. «Поток». Успеем сказать главное.
8: 14.35, микрофон Евгения Волгина. Всем здравствуйте, программа «Поток», и мы с вами продолжаем. В ходе готовящейся реформы отрасли связи правила игры на рынке виртуальных мобильных операторов, выручка которых в 2025 году составила 111 миллиардов рублей, может быть изменена. Среди мер, которые Минцифра обсуждает с участниками рынка, инициатива по улучшению экономики опорных операторов, борьбе с демпингом и снижению привлекательности для абонентов вот этих вот виртуальных мобильных операторов. Например, запрет на создание новых виртуальных операторов, введение минимальной стоимости обслуживания абонента, увеличение отчислений в резерв универсального обслуживания до 4% и так далее. Эльдар Муртазин, ведущий аналитик Mobile Research Group, аналитик рынка телекоммуникаций. Эльдар, здравствуйте.
17: Здравствуйте.
8: Как предлагаемые ограничения могут повлиять на конкуренцию на рынке связи?
17: На сегодняшний день виртуальные операторы, крупные виртуальные операторы зачастую отдают свои услуги бесплатно при соблюдении ряда условий, потому что, как правило, это банковские МВНО. И многие пользователи действительно переходят на них, экономят, потому что получают тот же пакет услуг, но по меньшей цене. Да, там есть определенные ограничения, которые многие не распознают, ну, то есть ниже скорость передачи данных и прочие вещи, но целом для пользователей это не так критично для многих. Поэтому сегодня хотят отрегулировать рынок так, чтобы виртуальные операторы де-факто не демпинговали, не предлагали услугу бесплатно. То есть ввести минимальный порог, минимальные тарифы.
8: Но тогда получается, интересно, вот здесь аналитики говорят, что аналитики видят в этом желание ограничить конкуренцию и отказ от принципов цифровой трансформации. То есть получается, все происходящее и вот эти вот планы Минцифры связаны с тем, что по этой логике предлагают следовать ключевые операторы, обычные, не виртуальные, и они опасаются за свое положение на рынке и за потерю, например, доли этого рынка, или здесь что-то еще?
17: Здесь что-то еще, потому что формально ни один виртуальный оператор без реального существовать не может.
8: Так.
17: То есть, по сути, когда мы говорим про абонентов, любого абонента виртуального оператора, он является также абонентом реального оператора, и тот последний получает от этого деньги в том или ином объеме. Просто рынок сегодня испытывает большое давление, в телекоме нет денег уже лет 5 как, развивать сети непонятно каким образом. И то, что пытается реализовать Минцифры, убрать ценовую войну, войну тарифов. Потому что сегодня, в том числе за счет виртуальных операторов, мы видим крайне низкие цены, которые в разы ниже, чем реальная себестоимость услуг. В разы. Я не говорю про нулевые цены. Там вот 300-350 рублей за полный безлимит – это цена ниже себестоимости, ну, минимум 2,5 раза.
8: За счет чего им удается предлагать такие варианты и на чем они зарабатывают? Тогда.
17: Операторы, если смотреть на отчетность, кажется, что они зарабатывают миллиарды, на самом деле отрицательный денежный поток. Второе, то есть они не зарабатывают. Второе, сокращение капитальных затрат. У нас сыпятся сети на глазах. То есть, по сути, качество услуги становится хуже, хуже и хуже. Но многие этого не видят просто при отключениях в регионах, особенно мобильного интернета. Но в один прекрасный день, когда его полноценно включат, люди неожиданно поймут, что, в общем-то, интернет куда-то ушел. И его нет в том качестве, как они его помнят.
8: Но у вот этих вот МВНО, у них же как бы история какая? Сейчас им предъявляют, что как будто бы, значит, они демпингуют. И плюс вопрос снижения привлекательности. То есть эта привлекательность снижается потому, что изнашивается инфраструктура, и они
17: конечно,
8: не участвуют никоим образом в ее поддержании, например, или что-то еще?
17: Ну как, они участвуют в ее поддержании, покупая услуги у своих операторов.
8: Так.
17: То есть они платят деньги. Надо четко понимать, что бесплатно они ничего не получают. Другое дело, что предлагая абонентам, своим клиентам бесплатную или условно-бесплатную связь, они начали влиять на весь рынок телекома. Почему? Когда у вас есть компании, которые не зарабатывают деньги, это не их основной бизнес, они в убытках, как правило, они теряют деньги, но они предлагают ту же самую услугу в разы дешевле. Ну, конечно, люди пойдут туда в поисках экономии, считая, что они получат плюс-минус ту же самую услугу. И частично как бы абоненты правы. Это создает дисбаланс. И этот дисбаланс фактически создал переток клиентов в кризис, когда люди начинают считать деньги к мобильным операторам. Их рост за последние 2-3 года ошеломляющий. Это связано с покупательной способностью. Но та модель экономическая, которая обсчитывалась, она предполагала, что у нас не более 5% всех абонентов будут у виртуальных операторов, они просто будут добирать свое услугами, программами лояльности, чем угодно, и не будут создавать такую нагрузку на сети. Сейчас ровно обратная ситуация, то есть они де-факто уничтожают сети тем, что низкая рентабельность или минусовая рентабельность бизнеса, это деньги не возвращаются в сами сети, в стройку. Ну и в итоге мы получаем ситуацию, когда чем больше виртуальных абонентов у виртуальных операторов, абоненты реальные, тем хуже нашему телекому приходится.
8: Заявление Минцифры, точнее, заявленная мотивация Минцифры, улучшение экономики опорных операторов, борьба с демпингом. Эти меры направлены на устойчивость рынка все-таки, а не на, ну, например, не связаны никак с интересами Большой Четверки?
17: Ну, знаете, интересы Большой Четверки – это интересы рынка. Давайте называть вещи своими именами, потому что другого рынка у нас нету. И рынок конкурентный, Большая Четверка, она действительно агрессивно конкурирует. Заявленные меры, они реальны, и они необходимы, потому что сегодня вот это ценовое давление на рынок, оно огромное. Операторы, большая четверка, частично виноваты в том, что происходит. Частично это вина регулятора, потому что еще 2 года назад регулятор не давал поднимать цены на реальный уровень, то есть только на уровень инфляции раз в год. Сейчас верхняя планка – это раз в год 20%. И то она публично не обсуждается. Но проблема в том, что у нас износ сетей пошел в геометрической прогрессии. То есть сейчас нужно инвестировать огромные деньги, а на фоне увеличения цен на все у нас такой черный лебедь прилетел на телеком рынок, потому что в одной точке сошлось несколько негативных моментов. Это стоимость оптики, себестоимость оптики, отсутствие массового производства в России для магистральных каналов. Второе – это стоимость дата-центров как физических величин зданий, электричества, так и оборудования, серверов в них и памяти. И третье – это то, что у нас кадровый голод. То есть на рынке сегодня кадровый голод, потому что нет людей, инженеров для обслуживания сетей.
8: Рынок МВНО в 2025 году показал выручку 111 миллиардов и рост абонентской базы на 50%. А долгосрочные перспективы сегмента в случае...

0: банки. Банки отказываются сегодня маркировать свои звонки, хотя они могут это делать в рамках своего МВНО, то есть своих же операторов. Но они отказываются платить достаточно незначительные деньги для того, чтобы поддерживать телеком. Хотя это требование законодательства. Крупнейшие системообразующие банки просто телеком вытирают ноги и очень потребительски относятся, считая, что все будет работать и так. Поэтому на данный момент есть только один выход – регуляторикой ограничивать МВНО и заставлять их инвестировать больше в рынок.
1: Понятно. Спасибо большое, Ильдар. Я вас благодарю. Ильдар Спасибо. Муртазин был с нами. Ведущий аналитик Mobile Research Group, аналитик рынка телекоммуникаций.
2: Внимание! Говорит Москва.
3: 94,8 FM.
2: Поток. Успеем сказать главное.
1: Зумеры воспринимают непрерывное обучение как норму развития. 70% россиян считают необходимым регулярно осваивать новые знания и навыки. Это результаты опросов ЦИОМа. 70% опрошенных считают регулярное обучение и освоение новых навыков нормой нового времени. 37% уверены, что заниматься этим необходимо ежегодно. При этом реальные показатели пока заметно ниже установок. Сергей Косарецкий, проректор Московского государственного психолого-педагогического университета. Сергей Геннадьевич, здравствуйте.
4: Добрый день.
1: Сергей Геннадьевич, я хотела начать с одного вопроса, а теперь мне другой вопрос в голову пришел. А вот то, что зумеры показывают вот это вот устремление к вечному образованию, потому что надо постоянно прокачивать навыки, а это не уход от, знаете как, не форма прокрастинации, когда человек думает, ну я сейчас еще дообучусь, и тогда точно выйду на рынок.
4: Я думаю, что для какой-то части нового поколения, которое мы называем зумеры, это возможно, но, на мой взгляд, это имеет более глубокие корни, связанные с трансформацией и современной экономики, и рынка труда, и особенностями того поколения, которое входит на этот рынок.
1: Угу. Ну хорошо, почему именно у молодого поколения сформировалось ощущение, что учиться всю жизнь – это уже не преимущество, а базовая необходимость? То есть связано это с изменением рынка труда, с цифровизацией, с ценностями, например, самого поколения?
4: Вы знаете, здесь есть несколько факторов, которые вот в текущем моменте, как мне кажется, соединились, ну, то, что мы можем назвать вот таким идеальным штормом. С одной стороны, это, конечно, процесс автоматизации, а последние годы появления искусственного интеллекта, который фактически поставил под вопрос, насколько те навыки и компетенции, которые сегодня молодые люди изучают в колледжах или вузах, насколько долго могут быть они востребованы именно в человеческом воплощении. Автоматизация угрожает существованию десяткам трудовых функций, даже целым профессиям. И молодежь это понимает, поскольку она довольно активно знакомится с информацией об этом. Второй тренд – это трансформация трудовых отношений. Мы почти не видим сегодня долгосрочных контрактов. Это краткосрочные отношения, срочные договоры, самозанятость, то, что мы называем платформным капитализмом, фрилансерство. А это значит, что нужно все время стремиться продемонстрировать свою состоятельность в конкуренции за клиентов и обновлять свои навыки, чтобы показать, чем вы отличаетесь от других. Мы видим кризис профессиональной защищенности и социальной защищенности работников, и молодежь это понимает. Ну и, наконец, экономическая нестабильность и социально-экономическая уверенность в том, что мы говорим обычно как об уверенности в завтрашнем дне, у современной молодежи заметно ниже, чем у предыдущих поколений. Периодические серьезные вызовы, ковид, конфликты, которые происходят в современном мире, все это показывает, что стабильности нет. Нужно опираться на себя, возможности получить поддержку работодателей, которые инвестируют в тебя, будут тебя переобучать, заботятся о карьере. Нет, семья также часто оказывается в сложной ситуации, не может поддержать. И вот, как мне кажется, эти ключевые тренды, они сходятся в том, что перед молодежью это сегодня не просто выглядит как желание расширить свой спектр навыков, а фактически условия адаптации и выживания в современном мире.
1: Сергей Геннадьевич, а правильно ли выделять именно зумеров? Потому что, ну, не знаю, видели вы или нет, сейчас такой мем и шутку про миллениалов, то есть людей поколения 85-го года-конца 90-х годов, что скажите мне, что надо уметь, через 3 дня я уже научусь. А получается...

0: Ну, то есть получается, что способность к обучению и к смене деятельности при наличии как раз ядра навыков в виде там, выдерживания рутины, обучаемости и так далее у людей до зумерского поколения как будто бы выше. Или действительно мы видим, что у людей поколения там, 25+, получается, кем являются зумеры, у них вот прям особенности какие-то определенные?
1: Вы знаете, я думаю, что действительно этот вызов стал сегодня перед всеми поколениями. Но перед зумерами, которые находятся на старте карьеры, этот вызов выглядит наиболее серьезным. Все-таки у поколения миллениалов есть определенная платформа, определенная база, которая и дает им большую, может быть, уверенность в себе, и одновременно, ну, в каком-то смысле делает их менее гибкими и консервативными. А зумеры вступают в мир, в котором фактически нет тех практик, тех моделей, с которыми сталкивалось предыдущее поколение. Это в этом смысле не выбор, да, действовать ли более активно, действовать ли более адаптивно, а фактически необходимость, иначе действовать не получается. Именно такой способ сегодня выстраивания своего образования и карьеры является естественным. Как предыдущим поколениям казалось, что поступление в ВУЗ – это необходимый путь к диплому, а диплом дает возможность выстроить карьеру и на многие годы эту карьеру не менять. Сегодня, в принципе, для большинства нового поколения вот такой горизонт планирования не виден. Ну, может быть, еще я бы добавил элемент, который специфичен для нового поколения, в большей степени предыдущей, это доступность возможностей для освоение новых навыков и новых профессий, прежде всего через онлайн-платформы. С такими возможностями дистанционного образования, краткосрочных курсов, позволяющих, ну, не всегда, но часто действительно осваивать компетенции не через университеты и колледжи, а через дополнительное профессиональное образование, это те возможности, которыми в первую очередь пользуется новое поколение.
0: Вы, когда говорили про зумеров, вот здесь вопрос. Для них норма непрерывного обучения часто означает смену профессии каждые 3-5 лет. А как меняется само содержание обучения? То есть это переквалификация, те самые хард-скиллы, они популярнее, чем просто прокачка гибких навыков? Софт-скиллов. И готовы ли люди вообще там платить, например, за это из своего кармана? Или это уже должно быть на совести работодателя, который понимает, что это нужно делать?
1: Я начну с последнего. Вот здесь как раз одна из проблем и стимулов. Работодатель раньше был ключевым инвестором в профессиональное образование, в повышение квалификации и переподготовку. Сегодня работодатель существенно сократил свои инвестиции в своих работников и возложил это на плечи работников. Более того, он фактически требует при найме, а продемонстрируй мне свою способность к обучению, покажи мне в портфолио разнообразные сертификаты, покажи мне комбинацию и мягких навыков, и hard skills, и тогда я могу предоставить тебе работу, я подумаю об этом. И для молодежи сегодня выбор между, опять же, мягкими или твердыми навыками не является тоже очевидным. Ситуация меняется. Буквально 7-8 лет назад мягкие навыки, soft skills были крайне популярны, а говорилось, что они необходимы в любой профессии, но рынок труда изменился, в том числе под влиянием искусственного интеллекта, и сегодня идет тренд на освоение именно hard skills, конкретных компетенций, связанных с технологиями, с программированиями и так далее. Поэтому ориентироваться в том, что востребовано на современном рынке труда, пробовать прогнозировать, это тоже очень непростая задача, с которой с зумером придется справляться. И они пробуют это не всегда успешно. Здесь тоже есть свой маркетинг, да, своя мода, которая часто искажает картину. И ситуация на рынке образования меняется. Определенный энтузиазм относительно возможностей получения квалификации через краткосрочные формы, он все-таки остался позади, взгляд сейчас более трезвый на это, и возможностей для выбора больше, идет конкуренция самих платформ, технологий, но то, что для молодежи важны и современные образовательные форматы, а не только сам факт обучения, это безусловно, выбор идет не только что даст тебе обучение, но и сможет ли оно тебе дать, предлагается ли тебе упакованный продукт, реальные наставники, возможность практикумов, стажировок, материалы, кейсы с реального рынка.
0: Сергей Геннадьевич, а не кажется ли вам, что это все равно определенный элемент моды, потому что есть такая подмена? Знаете, многие говорят, нам не нужно высшее образование, мы сейчас курсов везде понаберемся, где-нибудь бесплатные гарвардские лекции послушаем и будем стильными, модными, молодежными и продвинутыми. Но вот, например, сейчас бум курсов по IT и цифре. Рынок перегрет новичками без опыта, и это только один пример, который я привожу. Не получается ли, что все-таки вот эта вечная гонка, во-первых, вся эта история с прокачкой навыков может превратиться в вечную гонку, где человек никогда не достигнет финишной черты, а ему нужно подкреплять свои навыки реальной деятельностью, а во-вторых, все-таки та система, например, фундаментального высшего образования, будь то технического или гуманитарного, это все равно будет опорной базой, на которую можно будет уже какие-то насаживать новые навыки. Но система мышления, она как раз по системе высшего образования прививается.
1: Я бы согласился с вами в этих двух позициях, которые вы озвучены. Угу. Конечно, все это может превратиться в бесконечную гонку. Никаких гарантий того, что от количества твоих курсов повышения квалификации зависит твое будущее благополучие, нет. Но надо двигаться, да, как в известной фразе, сказать, чтобы я так быстро бежала и осталась на месте, да, нужно двигаться,
0: Алиса,
1: чтобы двигаться,
0: чудес.
1: Нужно бежать, да, несколько раз быстрее. Спасибо. Поэтому здесь мы не можем быть уверенными, не можем восхищаться в этом смысле зумерами и быть уверенными в их перспективах.
0: Спасибо.
1: А с другой стороны, вы правы.
0: Благодарю вас, Сергей Геннадьевич. Сейчас уже у нас будет рубрика. Сергей Косарецкий, проректор Московского государственного психологического, психолого-педагогического университета. В общем, всем прокачивать навыки, как Джордж Орвелл. Ой, это не Джордж Орвелл, извините. Это Льюис Кэрролл, да. «Алиса в стране чудес» — это Льюис Кэрролл. Надо его перечитать. Вот. А все остальное по желанию.
2: Все о недвижимости. Перезагрузка. Программа предназначена для лиц старше 16 лет.
3: Это новости недвижимости. Здравствуйте. Сбер сообщил о нормализации в июле ипотеки с господдержкой. За месяц банк выдал 253 миллиарда ипотечных кредитов. Портфель жилищных займов вырос почти на 8% с начала года. По итогам июля доля рыночных программ в выдачах превысила 40%, а объем достиг максимального значения за последние 2 года. Ставки долгосрочной аренды однокомнатных квартир и студий площадью от 20 до 40 квадратных метров в крупных городах России за летний сезон выросли в среднем на 5%. Это вдвое ниже показателя аналогичного периода 2025 года, говорится в исследовании аналитического центра «Домклик». Лидерами по удорожанию аренды стали Самара, Екатеринбург и Красноярск. В Москве зафиксирован минимальный среди крупных городов темп прироста ставок всего 2%. На московском рынке первичного элитного жилья продали таунхаус площадью 975 квадратных метров. Сделка стала крупнейшей за всю историю наблюдений. Об этом сообщили в компании NF Group. Речь идет об объекте в комплексе «Стелла Ди Москва» на Большой Никитской улице. Стоимость таунхауса в компании не раскрывают, ссылаясь на финансовые условия соглашения. Отмечается, что рекордная продажа состоялась на фоне более сдержанной покупательской активности. Спрос в первом полугодии сократился на 29%. Владимир Путин поддержал идею возрождения госпремии в области архитектуры и строительства. С инициативой о ее возвращении выступил архитектор Олег Шапира. Он напомнил, что в РСФСР существовала отдельная государственная премия по архитектуре и градостроительству. Однако сейчас госпремию вручают за искусство и литературу, но не за архитектуру. По данным специалистов Московского агентства «Простор недвижимость», летний период – это всегда локальный всплеск активности рынка для загородной недвижимости. Потенциальные покупатели задумываются о приобретении себе домика за городом, где можно было бы жарить шашлыки, а желающие продать дачу или земельный участок о том, что пора искать покупателя на свой кусочек родины. Хотите ли вы продать или, наоборот, купить загородную недвижимость в московском регионе, эксперты «Простор недвижимость» рекомендуют не тянуть с началом этого процесса, приступить к нему прямо сейчас. Летний сезон продлится до сентября, а значит, шансы найти своего выгодного покупателя или дом своей мечты для загородного отдыха будут значительно выше у тех, кто начнет процесс сделки уже сейчас. Простор недвижимость также напоминает покупателям, что пока еще действуют программы льготной ипотеки, по которым можно купить себе земельный участок и построить дом от надежных застройщиков с ипотекой всего под 6% годовых. Так же, как и на покупку новостроек. Поэтому, обдумывая свои планы на сделки с недвижимостью, чтобы не пропустить самые выгодные варианты решений, специалисты «Простор недвижимость» рекомендуют начать консультации о цене вашей недвижимости и о лучшей технологии планируемых сделок. Запишите телефон, звоните и консультируйтесь бесплатно. Телефон горячей линии 921-4901, код 495. Консультации бесплатны. 921-4901.
2: Все о недвижимости. Перезагрузка. Внимание, внимание. Говорит Москва. 94,8.
4: В Москве 15 часов. В студии Филипп Клеменов. Здравствуйте. В Ростовской области на трассе М4 столкнулись 12 автомобилей. В аварию попали 9 легковых и 3 грузовых транспортных средства. Как сообщили в госавтоинспекции региона, причины случившегося выясняются. Информации о пострадавших нет. Пробка на 940-м километре трассы растянулась примерно на 4 километра. Объезд организован через хутор Федорцев. В Москве суд оштрафовал ТикТок на 3 миллиона рублей. Причина – неудаление запрещенного контента. Как сообщили в Мосгорсуде, соцсеть признана виновной по статье 13.41 КоАПа. Сегодня Таганский суд Москвы оштрафовал Телеграм на 3 миллиона 800 тысяч рублей за аналогичное правонарушение. СМИ узнали о планах увеличить высоту строящегося небоскреба в Москва-Сити. 80-этажный бизнес-центр «Багратион» может достигнуть почти 440 метров вместо изначально намеченных 398. Об этом сообщает портал МСК-1. Издание ссылается на проектную документацию, согласно которой высота верхней точки здания составит 439 метров 70 сантиметров. При этом крыша будет на десятки метров выше башни «Восток» комплекса «Федерация» 374 метра. Бизнес-центр должен стать самым высоким в Москве. Предполагается, что он будет достроен к 2031 году. Кроме офисов, внутри разместятся кафе, рестораны, паркинг, фитнес-центр с бассейном. По информации прессы, изначально проект принадлежал Галс Девелопмент, но в конце 2024 года его выкупил холдинг РВБ. Матвей Сафонов вошел в десятку лучших вратарей мира. Рейтинг составил западный спортивный портал ESPN. В списке российский футболист занял 10-е место. На сайте издания голкипер назван королем серии пенальти. Цитата. «Именно это сделал Сафонов в матче против Фламенго, когда ПСЖ завоевал межконтинентальный кубок», сказано на сайте. Первое место рейтинга у вратаря английского Арсенала и сборной Испании Давида Райе. На второй позиции голкипер Реала и сборной Бельгии Тибо Куртуа. На третьей Джан-Луиджи Донару, который на клубном уровне защищает ворота Манчестер-Сити, а также сборной Италии. Далее о валюте и погоде. Курс юаня на сегодня 12 рублей 62 копейки, доллар 85 рублей 16 копеек, евро 98 рублей 73 копейки. В Москве в эти минуты плюс 19, завтра ожидается облачная с прояснениями погоды, местами дождь и до плюс 23 атмосферное давление будет в норме 746 миллиметров ртутного столба. Филипп Клеменов, говорит Москва.
2: Слушать, думать, знать, говорит Москва. 94,8 FM.
5: Птицы – это динозавры. В центре нашей галактики располагается огромная черная дыра, а ядерную реакцию можно провести в домашних условиях. Какая она, современная научная картина мира? Рассказывают кандидаты, доктора, профессора, академики и просто люди, увлеченные наукой. Каждую субботу после 13 часов лауреат государственной премии «За верность науке» программа «Ученый свет». Программа предназначена для лиц старше 16 лет. Россия возвращается на восток. Арабский мир, Иран, Индия, Китай ближе, чем когда-либо. И все же на пути еще много преград. о тонкостях восточной политики и дипломатии, региональных конфликтах и союзах, особенностях менталитета и о месте России во всем этом рассказывает журналист-международник Аббас Джума. Каждую среду после 8 вечера разбираемся в вопросе чуть глубже и чуть шире, чем обычно, в программе «Идем на восток». Программа предназначена для лиц старше 16 лет. Слушать настоящее, думать о будущем, знать прошлое. Самые актуальные и важные события в городе, стране и мире в информационной программе «Отбой».
6: Ваше мнение очень важно для нас. Пожалуйста, оставайтесь на линии.
5: Со вторника по пятницу после 18 часов. «Отбой». Программа предназначена для слушателей старше 16 лет.
7: Говорит Москва.
8: В эти минуты союзные силы выбивают остатки украинских сил из преграды Фрисича.
9: Россия сообщила о том, что ночью была предпринята попытка нанесения удара по Кремлю при помощи вестивой.
10: Израильские танки продвинулись на 5 километров вглубь города Газа.
5: Информационный шум затмевает события. Времени разбираться нет. Мнения и факты перемешаны. Но не у них. Умные парни выходят в прямой эфир, чтобы многое нам объяснить. Интервью о самом важном с самыми опытными. Программа предназначена для слушателей старше 16 лет. Умные парни.
0: 15 часов 6 минут в столице. Радиостанция «Говорит Москва». У микрофона Евгения Волгина. Программа «Умные парни». Наш умный парень Дмитрий Бабич, журналист международного отдела «Комсомольской правды». Дима, я тебя приветствую.
11: Привет, привет.
0: Наши координаты 7373948, телефон, смски плюс 7925888948, телеграмм для сообщений «Говорит Москобот». Смотреть можно в Ютубе, в Рутюбе и в ВК. С путча начнем, потому что традиционно в эти дни августа вспоминаем годовщина 35 лет, получается, 35. Да? 35 лет. Yeah. Значит, 35 лет со дня начала августовского путча попытки Госкомитета по чрезвычайному положению отстранить от власти Михаила Горбачева, президента СССР, и изменить политический курс страны. Но, по моим наблюдениям, чем дальше, тем рефлексии больше и мифологизации еще больше. То есть вот понятно, что в первые годы, даже в первые десятилетия, понятно, что там еще были живы все активные участники процесса, и кто был за, и кто был против, и вот они продолжали сражаться уже после того, как все произошло. А сейчас уже новое поколение, и есть ощущение, что вот эти события, они вот так вот обрастают, как диким виноградом, вот так вот обрастают они мифами, этими мифами, да, и легендами. Является ли это проблемой?
12: Это, конечно, проблема. Был такой историк раннесоветский, Покровский. Он придумал такое выражение: история — это политика, опрокинутая в прошлое. То есть чем больше в обществе...
0: Чуть поближе к микрофону.
12: Да, на напряжение такого политического, да, чем более драматические события, тем чаще тормошат стариков-историков, чтобы они выдавали вот тот вариант, который сейчас нужен. Ну, слава богу, у нас еще есть возможность про события 91-го года говорить свободно. Я скажу свою точку зрения, которую... Во-первых, мне было 27 год, я работал в газете, и я как бы все эти 3 дня провел на работе, поэтому я помню, кто как реагировал, по крайней мере, официально, да, и что происходило. И я взял интервью, наверное, со всеми членами ГКЧП, кроме, может быть, одного или двух, когда вот они были живы, и в 90-е годы, в начале 2000-х, и самое интересное интервью было с Валерием Болдиным, который, собственно, главный был заговорщик, это был руководитель аппарата Горбачева, руководитель его секретариата, да, как называлось тогда, который, вот, собственно, проводил всю эту интригу. Вот могу сказать коротко, да, чтобы не углубляться в детали. В принципе, на тот момент вот союзное руководство, оно власть уже потеряло. И это была отчаянная попытка, вот эти августовские события, вернуть эту власть. Вот поезд уходит, они как бы сделали последний прыжок, чтобы вернуть этот уходящий поезд, да. Дело в том, что все вспоминают референдум марта 91-го года, когда... людям был задан вопрос, достаточно такой коварный, да, вы за сохранение Советского Союза, демократического, гуманного и так далее, или вы против? И все равно, помните, да, где-то, по-моему, 70 с лишним процентов было за, достаточно серьезный процент против, плюс не голосовали 7 республик. Вот сейчас, когда у нас выступают коммунисты, они же почему-то самые у нас большие националисты, они очень не любят Среднюю Азию. Вот среднеазиатские республики, они были за как Советский Союз, они в нем приняли участие в этом референдуме. Россия, Белоруссия принимали участие. А кто не принимал? Армения, Грузия, Молдова, Молдавия тогда называлась. А не принимала участие Украина, по сути дела. Вот эти страны, да, ну, естественно, вся Прибалтика. И когда вот 20 августа, то есть путч произошел накануне предполагавшегося подписания вот этого союзного договора, этот союзный договор должны были подписать, дай бог памяти, то ли 6, то ли 7 республик из 15. То есть, по сути дела, государство уже умирало. Просто оно не объявило о своей смерти. И когда сейчас люди говорят, надо было арестовать в Беловежской пуще Ельцина, Шушкевича и Кравчука, ничего бы не было. Да ничего подобного. По сути дела, в тот момент, что происходило, уже союзные органы власти, они уже не выплачивали зарплату, собственно, госслужащим. Естественно, республики прекратили платить налоги. Еще давно, на самом деле, многие с 89-го года не платили. Горбачев просто печатал деньги. Здесь была возможность в госзнайке их печатать. И, по сути дела, это была пустая раковина, то, что называется, да, поэтому, когда было объявлено создание вот этого СНГ, с одной стороны, конечно же, это был обман народу, потому что многие люди подумали, что СНГ это какое-то новое государство, многие его расшифровывали тогда, накануне это происходило, нового 92-го года, многие это расшифровывали как с Новым годом СНГ, вот, а на самом деле это не было государство, это, как мы теперь знаем, это было... В общем, очень такая, очень расслабленная конфедерация, которая сейчас вот на наших глазах уже вообще ничего не значит. Вот, поэтому, конечно, события происходили роковые для Советского Союза не только в 91-м году, не столько, а сколько как раз в конце 80-х, в 90-м.
0: Но чем объяснить как раз, есть ли, является ли проблемой, что чем дальше, тем больше идеализации происходит, и
12: да,
0: не только действий гекочепистов, и вообще и Советского Союза как такового, и в целом. И, ну, сколько можно посыпать голову пеплом, говоря, что произошла грандиозная ошибка, величайшая там катастрофа и так далее. Но это уже произошло. И является ли проблемой, например, что, ну, как бы, вот этот идеализм, он мешает рационально анализировать, что привело к развалу Союза, и как купировать риски, вот, например, будущего?
12: Здесь на 100% согласен, что вот эти все, так сказать, теории заговора, они очень сильно мешают объективно взглянуть на ситуацию. На самом деле, если мы посмотрим внимательно, Советский Союз сдала, в общем, высшая партийная бюрократия. Никакое не ЦРУ, никакое не MI5, MI5, MI6, вообще у Советского Союза, как и вообще у всех соцстран, были очень хорошие спецслужбы. Вот так получилось, то ли потому, что коммунисты приходили к власти из-под пулья. Вот в чем они понимали, так это в вербовке, в борьбе с предателями. Это все было всегда очень хорошо поставлено и в Советском Союзе, и в ГДР, и в Чехословакии, всюду. Но дело в том, что у этой системы, по самой ее идеологии, была огромная ахиллесова пята. Начальник, после того, как он уходил на пенсию, становился никем. То есть невозможно было вот эти огромные влияния, да, и по сути дела, и даже экономическое влияние, его невозможно было в виде денег передать по наследству, гарантировать хотя бы собственную старость, не говоря уже о жизни детей. И, конечно... К концу Советского Союза огромное количество начальников разного уровня, они мечтали о приватизации, руководители там заводов мечтали о том, чтобы этот заводик был мой, а, скажем, такие люди, как Шеварднадзе и Гейдар Алиевич Алиев, вдруг оказалось, что они, да, члены Политбюро, вроде коммунисты, но вообще-то они один грузинский националист, другой азербайджанский националист, И они, оказывается, прекрасно знают историю, как их страны, да, республики, как их называли в Советском Союзе, как они были вот, насильственно присоединены к Советскому Союзу, русской армии. И, оказывается, они против были вот все эти годы, да. Вот, я не думаю, что они были вот внутренне против все эти годы, просто когда они увидели возможность, да,
0: они ее воспользовались.
12: Вместо первого секретаря ЦК Компартии стать, собственно, главой этого государства, они этим воспользовались. Вот основная причина, да, вот, основная причина заложена в самой коммунистической идеологии, по которой собственность не передается по наследству. Это, кстати, вот когда просят объяснить, а из-за чего началась гражданская война? В советских учебниках писали, там что-то разошлись во взглядах, там, значит, меньшевики с большевиками, кадеты и прочее. Все было просто. Советский Союз, не Советский Союз, а Компартия, тогда называлась РСДРП, как только она пришла к власти, она объявила две вещи. Все сдают валюту бесплатно. И, значит, вот у вас есть недвижимость какая-то, квартира, земля. Это все общенародное достояние. Ну, землю только раздали крестьянам, да, чтобы они успокоились, вот этим самым середнякам. Uh-huh. А если у вас есть какая-то недвижимость, все, она общенародная, мы вас уплотним, если надо. Помните, да, Булгаков описывает, конечно, все эти уплотнения. Да. Вот, и огромное количество людей, конечно, сказали, слушайте, я работал всю жизнь, я это хотел передать детям, а это оказывается всеобщее. Но эта идея, кстати, была не только русская, еще во время Великой Французской революции, одна из причин того, почему она была такая насильственная, там была идея, значит, почему человек по наследству получает собственность? Он же ее не заработал. Давайте вся собственность будет сдаваться в общий котел, когда человек умирает, да, а из этого общего котла мы все распределим по справедливости. Вот это вызвало гражданскую войну. И вот эта же причина, значит, невозможность передачи по наследству и вообще отсутствие крупной собственности в Советском Союзе, это делало эту систему нестабильной. Вот. А как это происходило? Ну, грубо говоря, вот у меня полное ощущение, что на самом деле Горбачев, конечно, участвовал в этом процессе. ГКЧП на самом деле на бумаге, все опубликованные эти документы, он был создан в марте 1991 года. Что предполагалось? Горбачев видел, что ситуация идет в разнос, да, вот уже республики не платят налоги, он запустил какой-то очень опасный процесс. И знаете, как часто делали советские начальники, когда возникала опасная ситуация, надо было вот подписать бумагу, в общем, не очень законную, да, но чтобы спасти положение, начальник как бы уходил в отпуск и, уходя, говорил заместителю, да, кстати, ты подпиши. Заместитель говорит, да как же я могу это, я тебе сказал, действуй по моему приказу, а сам уходит.
0: Тогда не кризис-менеджмент
12: было,
0: такой.
12: Да, тогда не было мобильных телефонов, так. То есть начальник куда-то уезжал, а на самом деле, может быть, следил за событиями, потом возвращался после отпуска, отпуск тогда был месяц, и если все нормально, то даже не говоря спасибо заместителю, все едет дальше. А если начиналась какая-то чепуха, там, значит, что-то прокуратура и так далее, начальник говорил, да он без меня, этот заместитель, что он тут натворил, он же нарушил все правила. Ну, и человека сажали. И вот именно это и произошло в 91-м году. То есть все ГКЧПисты, они говорили, что была договоренность с Горбачевым, что он уедет в Крым, поправит здоровье, значит, не будет вмешиваться. Когда он с ними прощался, помните, какое выражение он употребил? Валерий Болдин был верующий человек, поэтому он его выразил как «шут с вами валяйте». Да? Mm-hmm. Ну, на самом деле, черт, конечно, православные люди слово «черт» заменяют словом «шут». «Черт с вами валяйте». Ну, по сути дела, что это значило? Ну, давайте, делайте, если получится, делайте, да, то нормально. Вот, но тем не менее, я бы не валил, как это сейчас очень принято, всю ответственность на Горбачева, потому что, ну, на самом деле, вот что-то должно было произойти. Тот же самый Узбекистан, он тогда был 20 миллионов человек, сейчас 34 миллиона человек. Это быстро растущая, огромная страна. Некоторые считают, что чуть ли не цивилизация. Ну, как ей можно было управлять дистанционно из Москвы? Она обретала уже какую-то свою самость, да? Вот. И, в общем, так бывает иногда, что история и спасение людей приходят не через каких-то героев, а вот через таких людей, как Горбачев, который был, с одной стороны, идеалист, а с другой стороны, конечно, вполне был способен и на ложь, и трусоват был.
0: Но, насколько я знаю, ты хотел еще упомянуть роль, например, иностранных, скажем так, трактовщиков, фиксаторов тех событий, то есть иностранные журналисты, как будто бы благодаря тому, как это преподносилось, в том числе и все в иностранной прессе, у нас сформировалось определенное представление о том, что тогда происходило.
12: Ну, поскольку это затронуло тогда множество людей, до сих пор все друг другу с увлечением рассказывают, как они там что узнали, вот что все произошло, как они смотрели телевизор с «Лебединым озером». Нет, это... И тогда еще пресса у нас была очень активная, все без конца все писали. Иностранцы тогда большой роли не сыграли. А другое дело, вот всякие архивы, связанные с советской историей, с драматическими событиями Второй мировой войны и вообще вот с войнами. Вот здесь сейчас, мне кажется, идет такой очень опасный процесс. В свое время, мне кажется, вот как раз горбачевское поколение, шестидесятники, это были дети войны, по сути дела. Они увидели войну вот детьми. Горбачев под оккупацию попал ребенком, 12 лет было, да? Вот, и... Они очень многие постарались опубликовать все документы о всяких репрессиях, войнах, в надежде, что вот люди это прочтут, и люди станут лучше. Они не допустят такого, вот все плохие люди будут разоблачены, все хорошие будут вознаграждены. Но события показали, что
0: вообще это не так работает,
12: читатели, пользователи масс-медиа, они руководствуются эмоциями. Вот им суешь, так сказать, в нос факты, документы, а они вам говорят, а я вот думаю по-другому, а вот я слышал, что есть другая какая-то версия. Ну, как пример, вот история с польскими военнопленными, да, уже опубликовали тысячи документов. Даже последний раз в 2010 году, когда Путин вместе с нынешним премьером Туском ездили в Катынь, и со стороны России была поставлена задача закрыть эту проблему, вот извиниться уже как только можем, и на этом закончить. Вот, опубликовали в интернете тысячи документов, все равно сейчас говорят, да нет, я слышал, что это немцы. Ну, понимаете, если бы это были немцы, можно было опровергнуть очень просто, да, расстрел, их вывозили группами, расстреливали весной 40-го года. Немцы пришли летом 41-го. Что такое был Советский Союз? Учет и контроль, как говорил Ленин. Найдите хоть одну бумагу на еду, на простыню, на наволочку, на одежду. Несколько тысяч человек, да? Нету этих бумаг, потому что этих людей уже не было. И в свое время именно по этому принципу архивисты вышли на это решение. Были еще 4 места расстрела. Но упорно не хотят некоторые люди у нас говорить, что это, значит, все-таки, как тогда выразилось агентство ТАСС, бериевские палачи. Вот, то же самое на Западе. Им рассказываешь, ну, посмотрите, вспомните, вы же видели этот Майдан, как они жгли полицейских, вы же видели, как было подписано соглашение. Янукович соглашается на ранние выборы, за это прекращается насилие. Вы видели, как Запад, вот эти его представители, это все нарушили? Нет, нам кажется, это была народная революция, и нам кажется, все было хорошо, со стороны
0: оппозиции.
12: Но это как
0: представление, это же представление о том, как надо, это формирование нарративов.
12: Ну, понимаете, вот честный человек, да, вот ему показывают документы, ему показывают его слова, не знаю, и так далее, он говорит, да, было, и признает. А эмоциональный человек, да, часто склонный к самовнушению, он не просто, знаете, есть как вруны, которые не просто опровергают, они себя при этом убеждают, что вот все так и было, как я сейчас говорю.
0: Мне почему-то вот эти аналогии, которые ты сейчас приводишь, точнее, исторические вот эти ретроспективы, которые мы сейчас проводим, почему-то меня натолкнуло на такой тезис, что то, что сейчас происходит вокруг Соединенных Штатов Америки и их внешнеполитической активности, чем-то чуть-чуть похоже на то, как действовал поздний Советский Союз. Ты привел в пример республики, которые стремительно развивались и которыми действительно трудно было управлять.
12: Они не платили налоги.
0: Они плюс еще не платили налоги. Не является ли, вот это воспроизводство вот, как бы реальности, потому что Соединенные Штаты Америки после развала Советского Союза случился конец истории, Фукуяма написал, все почивают на лаврах,
12: побогатели,
0: и все будет нормально. Но как будто бы не учли, что мир не стоит на месте. Если это та война холодная, которую выиграл Соединенные Штаты Америки, то это не значит, что все застопорилось. поднимается Китай, стала потихонечку восстанавливаться Россия, подтянулась Африка, какие-то, значит, перспективы замаячили в странах Персидского залива и так далее. И как будто бы игроков становится больше, они становятся мощнее, а гегемон это упустил.
12: Абсолютно точно. И больше того, бюрократия в Соединенных Штатах, она присвоила себе победу в холодной войне, совершенно ей незаслуженную. Если кто-то и победил в холодной войне.
0: С Советским Союзом боролись.
12: Ну, сейчас просто скажу. Да. Советский Союз был побежден мягкой силой. Я помню прекрасно этот период, почему люди были недовольны в Советском Союзе. Они хотели другой жизни. Вот они видели Битлз, да?
0: Да.
12: Это другая музыка, вообще другая жизнь.
0: Ну, как продали страну за джинсы, конечно, да.
12: Вот. А даже не джинсы, понимаете, оттуда шла хорошая художественная литература. Мы, кстати, не понимали, что там еще и куча, пардон, дерьма пишется, да, и публикуется на Западе, но наша советская цензура, она брала только самые лучшие книги левых писателей.
0: На эту тему, кстати, недавно высказался Артемий Лебедев очень четко. Он сказал, что, говорит, американцы, чем хороши, они гении пиара, потому что они превозносят как бы плюсы, которые у них есть, и стараются не обращать внимания и вообще не подсвечивать минусы, которые есть там. 40 миллионов нищих, там еще и так далее. Да. А у нас все с точностью да наоборот.
12: Ну, посмотрите на Трампа. Ярмарочный зазывал. Он же все время, когда говорит, он все время кричит: «Самый лучший в мире дом я вам построю», да? У вас будет самая лучшая в мире еда, у нас самая лучшая в мире армия. И люди в это верят, потому что человеку хочется верить в рекламе.
0: Это похоже на, вот как это, люди хотели как Битлз, люди хотели джинсы, люди хотели вот это ощущение, которое продавалось через книжки или фильмы.
12: Счастье, оказывается, удовольствие.
0: Да, этому есть название «анимоя», я недавно узнала. Да. Это название чувства ностальгии по времени, в котором человек даже не жил.
12: Ну, придумывают всякие названия. Да. «Мягкая сила». То есть вот... Когда нас победило, если кто-то нас победило западное искусство, рыночная экономика, не знаю, такая эстетика быта, да, вот. А что касается западных спецслужб, они были бездарны, они проигрывали, спецслужбы ФРГ проигрывали спецслужбам ГДР вчистую. Так называемые, значит, гении из ЦРУ, они не смогли же предсказать развал Советского Союза. Когда он произошел, они еще года два... Они могли сформулировать, что мы теперь будем делать. Я прекрасно помню этот период. Клинтона спросили, ну, какую политику в отношении бывшего Советского Союза проводить. Значит, он даже в какой-то момент сказал, если республики захотят объединиться опять, то пусть объединяются. Это он сказал в 92-м году. Сейчас бы его убили за эту вообще одну фразу, да. К 93-му году они сформировали свой нарратив, абсолютно безумный, да, что это мы победили, это значит, у нас прекрасная бюрократия, у нас великолепное государство.
0: Но это удалось и всем продать.
12: Вот, ну, конечно, я не знаю, умным людям они это не продали. То есть, по крайней мере, вот все российские политики, эксперты, которые знали эту ситуацию, там был такой, например, первый премьер Российской Федерации Евгений Сабуров. Он говорил, они вообще ничего не понимали. Какой заговор там? Они ничего не понимали. Вот. Но вот эта бюрократия американская и европейская еще хуже, да, которая присвоила себе эти лавры, которая объявила, что конец истории, и они самые, так сказать, вот они самая пенка этой истории. Вот мы сейчас с этим сталкиваемся, да, они абсолютно, будучи абсолютно бездарными, они себя объявляют пупом земли и очень опасны.
0: Но есть ли проблема восприятия их по инерции, как сильных мира сего, и когда ожидание того, какое направление они всем зададут, и, соответственно, мы будем понимать, ну, бороться
12: слава
0: с
12: Богу,
0: этим или
12: вот
0: нет?
12: Трамп прекрасно справляется, разрушая последние иллюзии о США. Да? Вот это его заявление, что... Персидский залив, значит, пролив.
0: Армузский пролив,
12: Армузский
0: это пролив, территория,
12: это территория Соединенных Штатов, да. Значит, что он заберет, цитирую, у иранцев все их оружие, продукты питания.
0: Пранкует.
12: Питания и так далее. Ну, это такое откровенное хищничество, что...
0: Удивительным образом, как это... Ну, то есть, по сути, то, что мы сейчас видим... И то же самое, наверное, в европейском, тоже актуально для Европейского Союза. Их не случайно же называют, что им бы книжки вообще почитать про развал Советского Союза, они бы многое поняли, может быть, себе соломку бы подстелили, но нет, этого не происходит.
12: Советская бюрократия была намного более самокритичной, чем они. Я вас уверяю, в конце, особенно вот эта перестройка гласности, они как раз очень сильно... Проблема, они сильно ее улучшили, эту бюрократию. Проблема, знаете, советской бюрократии какая была? Она была так называемой харизматической бюрократией. То есть, вот если вы вспомните, да, там, Киров, значит, Орджоникидзе, это были не просто хорошие управленцы, они действительно были хорошие
0: это
12: управленцы.
0: Это были харизматики.
12: Это были прямо полубоги, вот, всюду памятники им, да, значит, соответственно, это все реплицировалось внизу. В итоге, вот у нас сейчас пытаются иногда некоторые люди это возродить, но это дикая комедия, да, угу. Вот, значит, не просто управленец, а суперчеловек, вот, гений и так далее.
0: Мысли.
12: Да, ну, философ. Это все, конечно, плохо, опасно, но, слава богу, если за что-то хвалить Горбачева и Ельцина, они вот убрали эту харизматическую бюрократию, бюрократию стало можно ругать, и какая же она харизматическая, если ее можно ругать? Вот, а на Западе сейчас особенно, посмотрите, как чиновники из администрации Трампа говорят о нем, только он все решил, это абсолютный гений, это вот просто
0: уважаемый король, молодец. Разрешите мне сказать, вы великий человек.
12: Ну и в Европе то же самое, только там культ даже не какого-то конкретного человека, а института, вот европейская комиссия.
0: Про европейцев как раз тоже поговорим. Дмитрий Бабич с нами, журналист международного отдела «Комсомольской правды». Сейчас будет информационный выпуск, ваши вопросы вижу в режиме «Блиц». Дмитрию обязательно зададим, дождитесь, через 4 минуты вернемся.
7: Внимание, внимание, говорит Москва. 94,8.
4: В Москве 15:30, в студии Филипп Клеменов. Здравствуйте. Владимир Путин заявил об отсутствии критических последствий из-за атак ВСУ на объекты в России. Тем не менее, удары наносят вред, сказал президент на Совете по стратегическому развитию и нацпроектам. По словам главы государства, поврежденные при атаках логистические и складские мощности требуют восстановления, в том числе с помощью властей. Владимир Путин подчеркнул, что торговая инфраструктура России действует эффективно и устойчиво, несмотря на террористические удары. Экономическая динамика в стране сейчас скромная, но позитивная. Прирост ВВП в этом году находится на уровне около 1%, добавил президент. Он заявил, что план развития экономики должен ритмично реализовываться. Многие мегапроекты прошли основную фазу инвестиций. Сейчас задача запустить новый цикл инвестиций. Владимир Путин также отметил необходимость повышать суверенитет России. Далее новость Ленд-информагентств. 4 беспилотника, летевших на Москву, уничтожены силами ПВО Минобороны. Об этом сообщил мэр Сергей Собянин. Подробности через полчаса. В Белгородской области 3 человека пострадали в результате атак ВСУ. Под ударом оказались 5 муниципалитетов, сообщает оперштаб региона. По его данным, в селе Новая Таволжанка после удара беспилотника ранен мужчина. Его госпитализировали. В Шебекине повреждены 4 многоквартирных и 3 частных дома. В селе Гора Подол в результате детонации беспилотника на территории частного домовладения пострадала женщина. Ее доставили в Грайворонскую ЦРБ. В селе Отрадное в результате удара беспилотника по легковому автомобилю ранена женщина. Ее госпитализировали. Россия направила Сербии самолет для тушения природных пожаров. В европейскую страну влетел Ил-76 МЧС, сообщает пресс-служба ведомства. Там уточнили, что выполнено поручение Владимира Путина. В министерстве добавили, что Сербия обратилась к России с призывом о помощи из-за критического обострения пожарной обстановки и угрозы населенным пунктам из-за лесных пожаров. В НАТО заявили о готовности защищать американские базы в Европе. Речь идет о гипотетических ударах из Ирана. Так, агентство Рейтер источники прокомментировали публикацию газеты Financial Times, в которой говорилось о возможных атаках со стороны Исламской Республики в случае отсутствия соглашения с США. В материале сказано, что Иран может нанести удары по американским базам не только на Ближнем Востоке, но и в Европе. Далее о валюте и погоде. Курс юаня на сегодня 12 рублей 62 копейки, доллар 85 рублей 16 копеек, евро 98 рублей 73 копейки. В Москве в эти минуты плюс 19, завтра ожидается облачная с прояснениями погода, местами дождь и до плюс 23 атмосферное давление будет в норме 746 миллиметров ртутного столба. Филипп Клеменов, говорит Москва.
7: Говорит Москва. Реклама.
11: Это когда маме чавку разбил, а она не ругалась.
13: Это когда мама испекла папе печенье, которое он любит.
14: Это когда папа маме дадит цветы не только на 8 марта, но и всегда.
15: Первая любовь. Опыт отношений, общие воспоминания, чувство ответственности начинаются с семьи. Главная ценность в жизни – это семья.
16: Телефон рекламной службы 925-33-17, код 495.
2: Пуля. Крайняя мера. Не будем категоричны, разберемся в вопросе. Знание – наше оружие. Лучшие в своем деле эксперты объясняют, к чему ведут последние события. Со вторника по пятницу после 10 утра в программе «Револьвер». Программа предназначена для лиц старше 16 лет.
17: Гомес, Джорди Альба, Лионель Месси! Lionel Messi does it again, he's superhuman!
18: It's broken for Fabregas, now it's Iniesta, this is it!
19: Пока Юрген Клопп и Пеп Гвардиола спорят о схемах,
20: Месси и Роналду бьются за золотой мяч,
19: а российский футбол продолжает удивлять,
20: мы это обсуждаем вместе с вами.
16: Актуальные спортивные дискуссии и аналитика. Авторитетное мнение экспертов и слушателей. В эфире «Говорит Москва». Каждый понедельник после 8 вечера принимайте пас. Это «Голевая передача». Программа предназначена для лиц старше 16 лет.
7: Внимание! Говорит Москва.
21: 94,8 FM.
16: Интервью о самом важном с самыми опытными. «Умные парни».
0: 15.35, микрофон Евгения Волгина. Продолжаем. Дмитрий Бабич, наш умный парень, журналист международного отдела «Комсомольской правды». Как обещал, несколько вопросов от наших слушателей по поводу Запада. А разве советологи, русологи у них исчезли?
12: Они существуют, но их качество
0: оставляет желать лучшего, да?
12: Падало уже много лет, и сейчас упало просто до плинтуса. То есть проблема в том, что... Ну, мы об этом говорили во многих наших программах. Угу. На Западе сейчас существует очень жесткая идеология. Вот у нас, когда говорят, нам нужна идеология, единая идеология для всего народа. Единая может быть только тоталитарная идеология. Она поэтому называется тоталитарная, что она для всех полная, да, тотальная. Вот на Западе сейчас существует тоталитарная идеология. Условно ее можно назвать ультралиберализм. То есть берутся какие-то либеральные лозунги, когда-то хорошие. Свобода женщины, защита меньшинств. И доводится до полного абсурда. Вот, был когда-то лозунг, ну, для них справедливый, им казался справедливым, вот Россия не демократическая страна, надо ей помочь там, стать демократической. Вот, они довели его до абсурда. Россия злодей, она вместе с нацистской Германией начала Вторую мировую войну, она вот во всем виновата. И что происходит, когда в обществе господствует тоталитарная идеология? В первую очередь от этого страдают гуманитарные науки. Угу. В самом конце там уже физика...
0: Запрещено рассуждать. Да, да.
12: Запрещено сомневаться. И вот из-за того, что у них тоталитарная идеология, от нее пострадали и история, и даже филология, да, лингвистика. И, извините, исследование России – это тоже наука, да? Угу. Называйте как угодно, регионоведение, да? Russian Studies они это называют. Вот Russian Studies от этой идеологии пострадали страшно. Последние 30 лет шло постоянное снижение уровня разговора.
0: Наш слушатель говорит, Советский Союз, советская идея, вера в социализм снизошла на нет именно ввиду отсутствия харизматиков, таких как Орджоникидзе, Фрунзе, даже Калинин. В тот момент, как Союз начал превращаться во власть партократов, бюрократов из комсомола, в этот самый момент начался процесс деградации.
12: Ну, понимаете, мы о Калинине и об Орджоникидзе судим по тем образам, очень позитивным, которые были сформированы в сталинский период. Но вы же помните, я надеюсь, что Орджоникидзе вообще-то покончил жизнь самоубийством. Если все было так прекрасно, если он был такой герой, такая была великолепная страна, ну зачем ему, значит, стреляться-то? Вот, Калинин, ну, всесоюзный староста, который как-то вот к нему все шли со своими бедами люди, а мы знаем, что несколько раз был голод в Советском Союзе, да, в сталинский период, и как-то не очень этот староста спас.
0: Но это же тоже интересная история. Я к тому веду, что вот эти увлечения пересмотром, с одной стороны, там, каких-то исторических событий, новых трактовок, как это сейчас называется, борьба за историческую правду или как-то так. То есть иностранцы пересматривают, мы защищаем, ну, какой-то взаимный процесс. Не является ли это заведомо историей довольно рисковой, потому что мы пытаемся как будто бы выхолащивать исторические факты, подменять это трактовками, но сильная позиция заключается в том, что такая страна, как Россия, которая была там империей, потом Советской Россией, потом вот стала Российской Федерацией, все, она существует тысячелетия, больше тысячи лет, и невозможно существование государства линейно, что все всегда хорошо. Конечно. История сама по себе противоречива, имеет какие-то темные страницы, имеет светлые страницы. Они разные, потому что жизнь сама разная.
12: Ну, конечно.
0: А мы как будто бы в ту игру играем.
12: И обратите внимание, вот я не хотел бы, чтобы наши слушатели думали, что я вот прям всю нашу советскую историю мажу черной краской и считаю, угу, что там не было ничего хорошего. К концу Советского Союза, обратите внимание, трактовка истории стала очень нюансированной. Она стала многоцветной. Это было совсем другое, чем при Сталине или даже чем при Хрущеве. Появилось некоторое сочувствие к эмигрантам, да, что не все они предатели, злодеи. Вот. Появилась даже, так сказать, такая через художественные фильмы романтизация белого движения, да, белая акация Грузии душистая и так далее. Вот этот прекрасный фильм по Белой гвардии, который сделал Басов. Вот, много всего уже появилось вот этой нюансированной истории. Это был правильный путь, это был путь все-таки к правде, потому что, ну вот мы говорим, переписывать историю. Вообще-то историю все время переписывают, потому что появляются новые факты.
0: Архивы открываются.
12: Открываются архивы. Даже история Карфагена и Рима, которая, казалось бы, там, ну, все должно быть решено, раскопки показывают вот это, вот это, вот это. Все время новые какие-то факты и, соответственно, новые тексты, да, новые трактовки. Нормально, когда историки спорят, вот, что-то отвергают, что было прежде. Поэтому вот, в само выражение переписывания истории я его не принимаю, что бывает так, что что-то неправильно написано, надо переписать. Mm-hmm. Другое дело, что на Западе идет идеологизация истории, да, то есть там создана вот эта чудовищная идеология, по которой Россия, Китай, Иран — это абсолютные злодеи.
0: А с целью чего?
12: Весь мир разделяется на вот демократические страны и недемократические, авторитарные. Цель приход этой идеологии к власти через разные, так сказать, пути. Если получится через выборы, если нет, можно и насильственно, как мы это видели на Украине.
0: Это как раз реваншизм европейский, да?
12: То, о чем это можно назвать как угодно. Они используют, эти люди используют националистов, если угодно, реваншистов в Германии, в том числе, да, используют националистов в Польше в своих целях. Но вообще-то сам по себе вот этот новый тоталитарный строй, так сказать, новая идеология тоталитарная на Западе, она не националистическая, да, она скорее вот такая глобалистская. И она формирует такого нового человека. Вот мы не можем понять, зачем нужны вот эти все, значит, прославления гомосексуализма и прочего, и прочего, да?
0: Человек, у которого нет опоры никакой.
12: Нет, сейчас попробую объяснить, мне кажется. Понимаете, вот этой глобалистской экономике ей нужен человек-трансформер. Она же посылает людей как бы в командировки. Вот им нужен человек, который себя одинаково спокойно чувствует в Африке, в Австралии. У него нет отечества, поэтому он... Угу. Вот, при этом он сам трансформируется, да, что такие вот эти трансгендеры. Хотите мужчина, хотите женщина. Хотите, значит, он одной национальности,
0: ну,
12: хотите
0: нету,
12: другой.
0: Конечно,
12: вот, это действительно служит в плохом смысле, да, вот на самом деле это разные вещи: рыночная экономика и капитализм. Капитализм — это монополия, да, это угнетение. Рыночная экономика — это когда много людей пытаются вам оказать услуги. Кто
0: вы как, выбираете самую
12: вы
0: хорошую.
12: Вы выбираете
0: для себя,
12: самую
0: да.
12: хорошую. Да. Так вот, капитализму с его попыткой, как бы, вот всему миру навязать продукцию нескольких фирм, ему нужен вот этот человек-трансформер, который привязан к этим продуктам, которые всюду одинаковые, да, и которому все равно, где жить. Ему только бы была зарплата повыше, налоги поменьше. Вот, и в конце концов, знаете, как писал Маркс, он ошибся, он говорил, у пролетария нет отечества. Нет, у капитала нет отечества. Мы сейчас видим, как он раз за одну секунду переносится электронным образом с одного континента на другой. А у пролетария отечества есть, потому что у него есть дети, которые, как правило, только на его языке говорят. Ну, может быть, выучат еще один.
0: Но вопрос тогда, как этому противостоять? Мне кажется, что есть определенная недооценка. Ну, то есть, когда говорят, что вот этот злой, такое неолиберальное какое-то чудовище, которое предлагает создать некого нового человека, у которого ни земли, ни отечества, ни чести, ни совести, ничего такого. Есть же другая история. Я думаю, как людям объяснять, если есть процесс демонизации, например, да, там, нас, китайцев и так далее. Вот даже нас далеко ходить не надо.
12: Да.
0: Логично, когда люди будут задавать вопрос, а что такого произошло? Вы же с русскими после Второй мировой войны, немцы с русскими делали вот эту инфраструктуру бизнес, экономическую,
12: да, газовую,
0: делали
12: трубы,
0: бизнес, за счет

0: авторитарная такая, значит, идеология, которая, да, которая демонизирует Россию. Мы вернемся к своей тоталитарной идеологии, да, к сталинской там, или к брежневской, и будем, наоборот, как говорят французы, ангелизировать Россию. То есть вместо демонизации мы это заменим абсолютной идеализацией. Угу. Да, иногда у нас тоже послушаешь людей, у нас в истории никогда не было борьбы христиан с мусульманами. Слушайте, Казань-то брали все-таки как-то, да? Все у нас в истории было, и борьба была, и трагедии были. Недавно, по-моему, у нас хватило ума, у нас появились, знаете, такие горячие сторонники на Западе, которые говорят, как можно воевать с Россией? Россия никогда не проигрывала войн. Да проигрывала, к сожалению, да, и Крымскую проигрывала, и войну с Японией 4-5 года. Мы нормальные люди, homo sapiens, такие же, как и все. И страна у нас потрясающая, большая, очень интересная. Но она не идеальная, конечно. И мне кажется, вот наша линия, которая была до, очень четко мы ее проводили, до нынешних вот драматичнейших времен, когда у нас просто стали сдавать нервы, но помните, какая у нас была вообще позиция? Она была такая, мы никому ничего не навязываем, значит.
1: Вы что, им пришли, им предложили?
0: Да, все развиваются так, как хотят. Вот структура БРИКС, например, да, или вот эта Шанхайская организация сотрудничества, в ней состоят монархии, да, значит, Персидского залива, коммунистическое государство, КНДР и формально Китай, да, тоже остается коммунистическим, хотя там давным-давно рыночная экономика и все другое. Значит, там состоят Иран, теократия, кто угодно. Ну, какая у вас есть система правления, какую ваш народ считает для себя наиболее правильной, такая пусть и будет. Вот это правильный путь. То есть
1: разнообразие, признание
0: разнообразия. Да, вместо вот этого тупого ультралиберального разделения на хорошие демократии, плохие автократии, многоцветие. Вот это выигрышный путь.
1: А вот эта тема с многоцветием, она насколько принимаема всеми? Потому что есть же другая история. Например, когда мы понимаем, что ультра вот этот либеральный, угу, неолиберальный чудовище, которое разрастается, оно пытается влиять, например, на сопредельные с нами страны. Угу. Ну, самый яркий пример, конечно, Украина, но, например, Центральная Азия тоже есть определенные там риски и так далее. Да? Угу. Как,
0: на Балканах они ссорили народы.
1: Как да. Вот даже Центральная Азия. Мы как бы не говорили, что вот это многоцветие, вот это разнообразие лучше, и здесь перспектив гораздо больше, это молодые государства с очень молодым суверенитетом. И понятие суверенитета, которое, то, что мы вкладываем в этот термин, несколько разница, потому что там пока идет история, кто что лучше предложит, где, наверное, вкуснее, это возможно, у кого-то, я предположу.
0: Получается, должен
1: конечно,
0: сказать.
1: Но есть другая история. Когда мы говорим про БРИКС, про ШОС, как некие альтернативы, это все равно очень сложно работает, потому что мы говорим про то, что экономика должна быть впереди, а все те структуры, которые до сих пор существуют, созданные, например, там, трансатлантическим вот этим союзом, это все про то, что и политика, и экономика, еще военная надстройка. Только этот триумвират может приносить какие-то дивиденды.
0: Да, у них палочная дисциплина, и, значит, вот мы видели сейчас в Венгрии, прямо они дружно все вместе свергали премьера Виктора Орбана, который, собственно, ну, попытался решить конфликт на Украине. Он поехал в Россию, в Китай, помните, когда Венгрия была председателем Евросоюза, он хоть что-то сделал.
1: А сейчас его догоняют.
0: Вот сейчас его партию уничтожают, и я думаю, что и он там вполне может, Сьерта сейчас работает в китайской компании, так они его преследуют, значит,
1: вовремя
0: чтобы
1: уехал.
0: Он, нет, он работает в китайской компании в Венгрии, вот, они его преследуют, что он российский агент, вот эти новые власти, да. Ну, чудовищно. Почему? Потому что он разговаривал с Лавровым без грубостей.
1: Он нарушил дисциплину военную, да, да, европейскую.
0: Вот, но мы, по-моему, совсем другой вариант предлагаем на территории бывшего Советского Союза, и мне кажется, он работает как раз неплохо. Мы предлагаем действительно разнообразие, и, что самое интересное, вдруг выясняется, у нас был комплекс неполноценности. Мы же помним в России, да, что мы все хуже делаем, чем на Западе, продукция у нас
1: надо,
0: всегда
1: хуже.
0: Надо,
1: чтобы нас похвалили.
0: Наша продукция нигде не нужна. Вот поверьте, у Средней Азии такой же был комплекс неполноценности по отношению к нам. И вдруг оказалось, что они машины могут делать, вот эти «Шевроле» в Узбекистане, еда там прекрасная. Мы ее, кстати, в Советском Союзе не пробовали. Вот я только в последние годы распробовал все эти блюда.

0: Оттуда, которые, оказывается, столетиями были в Киргизии, все эти бешбармаки и так далее, их не было в Москве в советское время, вот, потому что не было рыночной экономики. Вот. Но вообще насчет Средней Азии, вот, хочу с вами поделиться наблюдением, которое, не знаю, может быть, заставит наших слушателей задуматься. Я в свое время работал переводчиком с западными журналистами в Москве в те самые 90-е, 2000-е годы. Вот когда они уезжали, это всегда были проводы вот просто со слезами на глазах. Этот уезжающий очень не хотел уезжать, его провожала целая толпа, значит, русских друзей, его спрашивали, как это было, он всегда: лучшие годы в моей жизни. Потом посмотришь, что он писал, значит, кошмар, диктатура, ужас, а русских пускать в руку, чтобы духу их там не было, там агенты и так далее. Вот то же самое у нас сейчас, значит, спрашиваю человека, журналиста, съездил в Узбекистан, съездил в Киргизию, как там было? Прекрасно, рестораны, люди, все прочее. А как, может, их сюда пустить? Что? Чтобы духу их тут не было. В миграционную политику жесткую, значит, всех этих ужасных мигрантов держать на привязи и так далее. Вот я так гляжу на это и думаю, господи, ну как же так? Вот все-таки мы, наверное, часть Европы, да? Мы не любим прилегающую к нам часть Востока.
1: Ну как не любим? Мы не то, что ее не любим, мы хотим, чтобы это все было для нас предсказуемо, скажем так.
0: Ну, может быть. Ну, в общем, как-то вот это очень странно. И когда я слышу, мы возмущаемся же, представляете, там в Латвии они говорят, чтобы русские уезжали, тем более, да, что если они приезжают, чтобы без семей, да, ну, это негласно, но они вообще просто сейчас не дают виз. То же самое у нас сейчас. Значит, этим средизвестным визы не давать, если будет визовый режим. А если приедут, то что без семьи, чтобы не смели никаких детей там никого с собой брать. Ну, если бы мы такое услышали от латышей, да, мы это слышим, к сожалению, или от литовцев, или то, что нам же обидно, да. Вот, наверное, им тоже обидно, я думаю.
1: Но здесь еще другой момент с европейцами. Вот то, что сейчас вот эта палочная система, как ты говоришь, и вот это правило всеобщей вот этой дисциплине, военной буквально, есть ли там какая-то уязвимость, которая будет как бы червоточиной всей вот этой системы?
0: Конечно. Какая? Это очень просто называется ложь. Любая ложь, она рано или поздно, во-первых, ведет к насилию, во-вторых, она ведет к поражению, потому что вот часто откуда берется насилие, да? Человек создает какую-то безумную теорию, да, а потом втискивает через насилие жизнь в эту теорию. Вот Гитлер создал себе безумную теорию. Западные люди лучше восточных. Да? Эти белокурые, значит, готы, арии, они лучше восточных людей. Всем будет лучше, если они победят. А они, конечно, победят, потому что они умнее, сильнее. Это безумие. Вот. А потом он стал это безумие через танки, самолеты и так далее вбивать. Вот. В итоге он проиграл, потому что ничего подобного нет, конечно. Люди, в общем, равны по своим возможностям, и если вы ставите людей перед выбором умереть или, значит, жить, то они будут стараться выжить. Вот. То же самое нынешний Запад. Вот это бесконечная постоянная ложь. Они же на что рассчитывали, действительно, когда началась спецоперация наша? Они же рассчитывали, что мы упадем за неделю, потому что
1: 2% мировой экономики.
0: Да, мы сами себе это внушали, что у нас все импортное, мы ничего сами делать не можем, у нас сельское хозяйство загублено. Как же оно загублено, если мы в Советском Союзе покупали зерно у Америки, а сейчас мы его экспортируем? Вот мы его так загубили за 30 лет, да, что превратились в экспортеры. И не только зерна, но и продуктов.
1: То есть битва мифами.
0: Да, и вот эти мифы, значит, я против того, чтобы бороться с мифами, другими мифами. Нас вполне достаточно правды. Вот я даже когда работал в РИА Новости, да, там много было всяких там идей, давайте проведем расследование там концлагеря в США. Я говорю, не надо никаких концлагерей, никаких расследований. Просто посмотрите их прессу, процитируйте ее. Это полное саморазоблачение. Да? Вот самый удачный проект РИА Новости был сайты на СМИ, где просто печатались полностью вот статьи наших, так сказать, оппонентов. Вот. Это такой паноптикум, вот, что это действовало лучше любой, там, не знаю, пропаганды и так далее.
1: Но с нашей стороны же есть такие опасения, что европейцы для того, чтобы сохранить вот это единство, одно дело 20 лет назад, когда это все продавалось под эгидой открытых границ, либерализации экономики, туризма и так далее и тому подобное, теперь все это схлопнулось окончательно, но надо же единство какое-то сохранять. Единственный способ — это соорганизоваться и драх на Остон устроить какой-то. И вот как, раз, как будто бы мы этого сейчас опасаемся, потому что уровень безумия стремительно поднимается, и не очень понятно, что ждать.
0: Ну вот сейчас одна из крупнейших историй в европейской прессе, в «Таймс» попала. Значит, что происходит с русскими в Европе, да, вот насчет открытых границ, туризма и прочего. Значит, двое молодых людей, он и она, значит, какие-то они у нас тут диссиденты несогласные, в 21-м году еще уехали в Испанию на постоянное место жительства, сейчас им жарко стало в Испании, поехали в Швецию пожить в палатках, да, значит, дешево. Палатки оказались рядом с особняком хозяина фирмы Saab, которая поставляет истребители «Гриппен» на Украину. Девушка вышла к пристани и с русским акцентом спросила по-английски: «Здесь можно порыбачить? Can I fish here?» А охранница, значит, в гражданской одежде шведской сказала: «Рыбачьте, рыбачьте». А сама вызвала группу захвата, их взяли, 5 дней продержали в миграционной тюрьме. Это все в шведских, сейчас в английских газетах.
1: Произошла чудовищная ошибка.
0: Да, значит, потом их все-таки отпустили в Испанию, но при этом статьи были такие. Это случай, да, это их зря взяли, но вообще-то Россия очень опасна. И ее агенты есть внутри вот этих диссидентов. Следите за ними.
1: А сейчас еще будут говорить, что вот все эти релоканты, всех их проверить надо, которые через верхнюю власть.
0: Уже говорят не первый год всех этих релакантов. Релакантов надо проверить, и даже, знаете, кого надо проверять? Надо проверять украинских граждан, потому что их вербуют, они русские. Знают русский язык, и вот их вербуют, поэтому сейчас большое подозрение еще и на украинцев. И все это в рамках, естественно, приближающегося конфликта с Россией.
1: Но, по сути, вероятность вообще, вот ты же много иностранной прессы читаешь, и в том числе первоисточники на языке страны, они действительно рассуждают, что следующий путь — это как бы именно открытая война с Россией, потому что Украина последний форпост, и тогда сначала была какая история? Украина держится, сломается, и русские пойдут, значит, через всю Западную Европу, а теперь другая история. Мы должны превентивно скрутить Россию, чтобы...
0: Ну да. Ну вообще, в принципе, вот мы пожили же в Советском Союзе, я думаю, многие люди читали книги, как все это было. Дело в том, что то, что сейчас там происходит, это даже не похоже на поздний Советский Союз, он был гуманный, вот этот брежневско-горбачевский, да, это похоже на какой-то ранний Советский Союз, и люди там, они просто не имеют доступа к СМИ, те, которые говорят: остановитесь, это безумие, да, они пишут в каких-то маленьких газетках, они на каких-то сайтах, да, а крупные газеты, крупные телеканалы, они все, вот, приближается война, значит, готовьтесь, повышайте оборонные расходы, затягивайте пояса. Угу. Вот. Что касается этой вот идеологии, когда мне говорят: ну это же глупость, как в нее можно было верить? Опять же, вспомним Советский Союз. Огромное количество советских чиновников, которые потом стали капиталистами, конечно, они не верили в коммунистическую идеологию. Что, неужели Шеварнадзе и Алиев не верили, да, будущее... грузинские, азербайджанские националисты, да? Нет, конечно, не верили. Но просто для семьи, для спокойствия, да, для вот нормальной жизни, они ее на словах поддерживают, да? Как говорят по-английски, lip service, платят ей губной налог.
1: Но
0: губами говорят.
1: По ощущениям все-таки Европейский Союз поистрепал собственную вот эту... как сказать, предложение внешнему миру: вступайте к нам, и вам будет лучше, чем без нас.
0: Конечно, вот эта мягкая сила очень сильно поистреплена, но я тоже советую: не забывайте инерцию, и не забывайте, какая ситуация, скажем, у Сербии, да. Легко ругать Вучича, он действительно вертится как на уш на сковородке, сербский президент.
1: Ну, у него какая ситуация? Смотрите на его географию, да.
0: У него какая ситуация? У него 6,5 миллионов человек. В стране нет ни нефти, ни газа, ни угля. Что есть? Рабочие руки, которые могут найти свое применение в Евросоюзе. Евросоюз щелкнет пальцами, все эти рабочие места закроются. Вот он и вертится, да, как уж на сковородке. С одной стороны хвалит Путина, с другой стороны через чехов сербское оружие поступает, к сожалению, на Украину. Вот, то есть тут нам нужно взять себя в руки и не кидаться, знаете, так истерично. А, сербское оружие есть на Украине, значит, они наши враги. Нет, не враги, надо терпеливо смотреть и ждать своего момента. А момент наступит, потому что, вы правильно говорите, Евросоюз ослабляется, его притягательность реально падает.
1: Дмитрий Бабич был с нами, журналист международного отдела «Комсомольской правды». Дима, спасибо, ждем снова.
0: Спасибо.
1: Далее новости, я с вами прощаюсь, до завтра.
2: Внимание, внимание, говорит Москва. 94,8.
3: В Москве 16 часов, в студии Филипп Клеменов. Здравствуйте. Владимир Путин назвал основное условие роста экономики России. По словам президента, это повышение инвестиционной активности. Выступая на Совете по стратегическому развитию и национальным проектам, глава государства отметил хороший темп инвестиций в стройкомплексе. Путин также поручил нарастить применение современных технологий в социальной сфере, в частности в медицине, образовании и культуре. Президент заявил о необходимости ввести по всей стране электронную оценку социальных учреждений. Кроме того, российский лидер дал указание распределить 100 миллиардов рублей регионам с наиболее сложной бюджетной ситуацией. Число сбитых беспилотников на подлете к Москве выросло до 37, уничтожены еще 4 дрона, сообщил мэр Сергей Собянин. По его словам, на местах падения обломков работают экстренные службы. Утром в Минобороны сообщали, что за ночь над регионами России были сбиты 453 украинских беспилотника. Два человека пострадали в массовой аварии в Подмосковье на трассе М2 Крым в районе Чехова. Столкнулись 8 автомобилей, как уточнили ТАСС. В пресс-службе полиции Московской области в ДТП попали машины, которые ехали в попутном направлении. На месте работают инспекторы, причины случившегося выясняются. Астрономы анонсировали покраснение Луны во время частного затмения. Явление можно будет наблюдать 28 августа. Небесное тело более чем на 90% погрузится в тень Земли. Цитата. Луна окрашивается в красновато-бурые оттенки только во время полного затмения. Такой эффект обусловлен тем, что она заходит в тень Земли и освещается лучами Солнца, которые проходят через атмосферу планеты. В зависимости от состояния атмосферы Земли, она может приобрести темно-красный, медно-бурый или багровый оттенок, сообщила ТАСС. Руководитель отдела методического сопровождения Московского планетария Людмила Кошман. Затмение начнется 28 августа в 4 часа 24 минуты и завершится в 10 часов 2 минуты. В Москве Луна будет под горизонтом, поэтому события нельзя будет наблюдать. В России явление можно будет увидеть на крайнем западе, в частности в Калининградской области. Далее о валюте и погоде. Курс юаня на сегодня 12 рублей 62 копейки, доллар 85 рублей 16 копеек, евро 98 рублей 73 копейки. В Москве в эти минуты плюс 18. Завтра ожидается облачная с прояснениями погода, местами дождь и до плюс 23. Атмосферное давление при этом будет в норме 746 миллиметров ртутного столба. Филипп Клеменов, говорит Москва.
2: Внимание, внимание! Говорит Москва. 94,8. Много тысяч лет назад человек начал приручать животных. Говорят, тогда люди умели понимать их язык. Сегодня этот навык утерян, но, как и наши предки, мы продолжаем жить бок о бок с животными. Кто они такие, наши питомцы? Все о собаках, кошках, хомяках и даже лошадях в программе Григория Манева «Зов предков». Каждую субботу после 11 часов. Программа предназначена для лиц старше 12 лет. Племена восточных славян, варяги, Киевская Русь, Удельная Русь, Русское царство, Российская империя, Советский Союз, Российская Федерация. Все это наша история. История России. 12 веков, переполненных знаковыми событиями и грандиозными потрясениями, повлиявшими на весь мир. Каждое воскресенье после 15 часов. История России с Алексеем Гончаровым. Программа предназначена для лиц старше 16 лет. Слушать настоящее. Думать о будущем. Знать прошлое. Самые актуальные и важные события в городе, стране и мире в информационной программе «Отбой».
4: Ваше мнение очень важно для нас. Пожалуйста, оставайтесь на линии.
2: Со вторника по пятницу после 18 часов. «Отбой». Программа предназначена для слушателей старше 16 лет. Слушать. Думать. Знать. Говорит Москва. 94.8 FM. Новости этого дня. Со всеми подробностями. Одна за другой. Объективно, кратко, содержательно. «Поток». Успеем сказать главное. Программа предназначена для лиц старше 16 лет.
5: 16.05 в столице. Это радиостанция «Говорит Москва». У микрофона Евгения Нагорная. Всем здравствуйте. Это программа «Поток». И в ближайший час мы обсудим самые интересные новости. Координаты эфира. Ваши смски ждем на номер +7 925 888 88 948. Телеграм для обсуждений «Говорит МСК Бот». И смотреть нас можно в Ютьюбе, Рутюбе и ВКонтакте.
2: В движении.
5: Это сейчас мы смотрим на пробки. Дорожная ситуация в столице в настоящий момент оценивается в 4 балла. Основные затруднения фиксируются в районе Садового кольца по внешней стороне около метро Красные Ворота. Такая же бордовая ситуация обстоит недалеко от метро Сухаревская. И придется постоять у метро Маяковская на Большой Садовой.
2: Слушать. Думать. Знать. Говорит Москва. 94.8 FM. Поток. Новости этого дня.
5: Ну что же, предлагаю приступить к интересному. В этой получасовке мы обсуждаем с вами две темы. Это тема о том, что Росфельхознадзор предлагает пересмотреть ограничения на ввоз товаров из Армении. И вторая тема, которой мы коснемся в эти полчаса, Минздрав России предложил обновить стандарт лечения депрессии.
2: Поток. Успеем сказать главное.
5: И теперь проникаем в подробности. Россия может пересмотреть ограничения на ввоз товаров из Армении. Росфельхознадзор выразил готовность снять ограничения на импорт армянской продукции и возобновить поставки при условии соблюдения ведомственных регламентов. Там пояснили, что от Еревана ждут результатов расследования и информацию о принятых мерах, а также алгоритм действий, предложенный армянской стороной по соблюдению ветеринарных и фитосанитарных требований ЕАЭС. Об этом в интервью с Вести сообщили представители ведомства, отвечая на вопрос о том, когда Москва будет готова снять ограничения. А ранее стало известно, что решение Росфельхознадзора, оно вообще совпало с обострением отношений между Арменией и Россией. Оно было вызвано курсом Армении на сближение с Ереваном. Так вот, с конца мая Росфельхознадзор запретил ввоз многих товаров из республики. Это, как вы помните, цветы, томаты, огурцы, клубника, вишня, яблоки и алкоголь, и, в общем-то, молочная продукция. Давайте обсудим эту тему. У нас на связи Леонид Холод, специалист в области продовольствия политики, доктор экономических наук. Леонид Иванович, здравствуйте.
6: Евгения, здравствуйте.
5: Очень приятно слышать вас. Давайте же будем вместе погружаться в тему, потому что, ну, собственно, продукты — это то, что волнует каждого из нас как потребителя. С 12 июня Росфельхознадзор ограничил ввоз всей подкарантинной продукции из Армении, а также транзит через Россию в государства-члены ЕАЭС. Как эта мера повлияла на стоимость ассортимента сезонной продукции российских производителей? Как это ощущалось в магазинах? Ощутили ли мы на себе это, как простые потребители и покупатели?
6: Ну, вот широкие народные массы на себе это никак особо не ощутили по одной простой причине. Доля армянского импорта, во всяком случае плодово-овощного, самого большого по объему, составляет в российском общем импорте около 1%. ощутили на себе локальные рынки. Во-первых, локальный рынок, ну не локальный, по какому-то одному продукту. Это абрикосы очень хорошего качества, шалахи армянские, они, по-моему, самые лучшие среди абрикосов. Да, там рост был цен вот на, ну, во-первых, на сами эти армянские абрикосы, которые успели завести до запрета, а во-вторых, на аналоги, которые почему-то все стали называть армянскими же шалахами. Вот, и это повлияло на такие вот, есть армянские диаспоры, на диаспорские рынки. Там, где армяне сами покупают, они любят свою продукцию покупать. Они покупают там свои только помидоры, свои огурцы, свои овощи, фрукты. Да, там цены, конечно, выросли.
5: То есть мы не можем, да, сейчас говорить, что крупный ритейл, да, потерпел какие-то убытки, потому что, собственно, поставок каких-то серьезных, как вы говорили, всего-навсего это 1%. Поэтому обсуждать там серьезно, как и кто компенсировал эти дефициты, мы, ну, в общем-то, не имеем, да, права.
6: Если брать вещи. Общую потребимую продукцию, то нет, это не, особо не почувствовал рынок. Вот только психологически, что закрыли какую-то страну поставщика, и вот кто-то, может быть, раздувал ажиотаж. Вот. Но были же продукты вполне себе уникальные, но там типа джермука. Значит, ну, естественно, исчезновение джермука на остатки джермука повысило резко цены. Там были различные виды консервации, такие аутентичные армянские. Там тоже выросли цены. Там были сыры. Сыры армянские, там рассольные, молодые и так далее. Прямо в аутентичных упаковках они были. Там тоже цены выросли на остатки. Но это вот в основном касалось как раз спроса диаспоры армянской. Угу. Почему? Потому что, ну, джермук, ну, может быть, она общеупотребимая, но менее популярна, чем боржоми, например. А сыры армянские, ну, в принципе, для меня, как обычного российского потребителя, я чем-нибудь это подменю, а армяне скажут, что это самый лучший сыр на свете. Поэтому он ценится.
5: Так, хорошо. Про дефициты все узнали. Ну, вот смотрите, армянские производители, что, в общем-то, и понятно, да, они заявляют о крупных убытках, а Никол Пашинян сообщил о том, что он пытается урегулировать вопрос с российскими профильными ведомствами. А знаете ли вы, в принципе, ну, какой это объем убытков, ну, хотя бы примерные цифры, вот что, чего они не досчитались, производители? Как мы можем
6: смотрите,
5: это...
6: Считается это очень просто. Значит, во-первых, на Россию у Армении приходится порядка 90% овощей всего экспорта и 98% фруктов всего экспорта. То есть мы фактически являемся монопольным, ну, практически единственным покупателем с устоявшимися торговыми связями. Значит, вот этот экспорт в прошлом году, до того, как он был запрещен, естественно, он оценивался где-то, соответственно, 80-70 миллионов долларов. Это не такая, может быть, большая сумма с точки зрения международной торговли, но нужно учитывать, что Армения небольшая страна, и сельское хозяйство, соответственно, там оно хорошее, но оно небольшое. И поэтому вот они в страну нашу поставляли не так много, 103, где-то 110 тысяч тонн вот в весовом отношении, ну и, соответственно, где-то порядка там 150 миллионов долларов. Значит, они действительно эти деньги просто, ну, вот физически недополучили для конкретных хозяйств, для конкретных там фермеров и так далее. Это кризис, это катастрофа, это беда. И армяне, насколько я в курсе, обещали компенсировать из бюджета, но в любом случае наладить поставки на Запад. Но вот за июнь-июль, во всяком случае, они смогли законтрактовать плоды овощей только одну поставку на 300, по-моему, 80 с чем-то тысяч долларов. Ну и цветов немножко поставили. Почему? Потому что, ну куда им поставлять? В Армению? Нет, там страна столько не съест. В Турцию, ну, в Турции то же самое производится, то же самое в Азербайджане и в Грузии. Значит, в Европу. А в Европе, может быть, эта продукция и хороша, она и пошла бы, но там оформление всего этого очень такое долгое, нудное, и сертификация займет довольно-таки много времени. Поэтому вот то, что смогли. Поэтому, ну, люди просто потеряли деньги.
5: Ну, плюс мы еще знаем, что у них там в Европе свои фермерские волнения в связи с наводнением там продукции украинских рынков. Но это как бы уже, да, немножко другая история. Я бы хотела, знаете, какой теме вернуться, откатиться на один вопросик назад. Про абрикосы, про шалах мы говорили. Мы знаем, что у нас, да, в России было множество катаклизмов природных, ну да, скажем так, когда были резкие периоды холода, резкие периоды жары, и все это не очень повлияло там на посевную компанию и так далее. А как эти катаклизмы повлияли на наш рынок? Вот мы все время слышим в сводках Росстата, что у нас там огурцы, например, да, по инфляции впереди планеты всей. Как вы можете оценивать...
6: Ну, по, по плодам у нас зависимость, в общем, особенно по таким косточкам, как абрикосы, там, персики, нектарины и так далее. Армяне поставляли то, что мы недопроизводим. У нас производится меньше от потребностей, но по понятным климатическим причинам. Что говорить о своих садах в этом году? Вы знаете, в этом году, как это ни странно, при обилии всяких там стихийных явлений, в общем, погода как-то была милостива косточковым и семечковым, кавказским, на другом месте они не производятся в большом количестве. И майских морозов, во всяком случае, которые губительны для них, не было. Была апрельская прохлада, да, это было, но наоборот, это удлинило срок до цветения и до уже завязывания плодов. Поэтому, в принципе, они нормально провели зиму и нормально провели весну, эти самые растения. И урожай, ну, в общем, обычный, неплохой, но он явно недостаточный. Почему? Россия покупает довольно-таки много плодов из-за границы. А что касается овощей, ну, там обычная история. Ну, в общем, как бы ничего катастрофического, там, где они хорошо растут, не наблюдается. Тоже. Ну, все равно мы покупаем что-то. У нас есть не сезон, этот там поставщик в основном Иран. Это когда дважды не сезон, когда один раз не сезон, это поставщики вот Кавказ, Центральная Азия, Турция. Ну, а когда сезон, мы сами себе молодцы.
5: Угу. Скажите, пожалуйста, но опять же возвращаясь к тому, что решение ведомства Рослехознадзора, ну вот так совпало, да, с обострением отношений Москвы и Еревана, как вам кажется, на ваш личный взгляд, насколько сильна здесь в этом решении политическая подоплека? Пашинян ее видит, в нашем ведомстве говорят, что это отнюдь не так, потому что, ну, вы не выполняете те требования, да, которые мы перед вами ставим, мы не можем вас эффективно контролировать. Как вам кажется, где здесь камень?
6: Тут я, знаете, с какой стороны очень просто захожу. С другой стороны, дело все в том, что для того, чтобы Россельхознадзор предъявил претензии, нужны основания. Угу. Вот так вот просто вот с утра проснулся, вот не нравятся мне армянские там помидоры или абрикосы, я их запрещу. Так быть не может. Значит, основания были. Почему? Потому что отсутствие оснований и перекрытие границы, таможни, во всяком случае, или ветеринарного кордона, это подсудное дело, это долго, упорно, потом будешь разбираться, потом будешь платить, это скандал и так далее. То есть без оснований это делать невозможно. Поэтому политическая составляющая, ну как, она может быть в любом случае за или против, но без оснований перекрыть ввоз чего-то в страну невозможно. Ну, это просто себе хуже будет. Почему? Потому что ты же тоже зависишь. Вот в Российской Федерации в армянском товарообороте внешнем занимает 38%. Там не только плоды и овощи. Там и все остальное. Что-то они покупают у нас, и у них баланс платежный отрицательный. То есть мы поставляем больше, чем они. Во всяком случае, там помимо скандала и так далее, вот безосновательное перекрытие границы отразится просто на условиях ввоза нашей продукции. Поэтому это себе дороже. Если были основания, значит, ну какая здесь политика?
5: А что мы поставляем Армении? Как это может перекрытие канала отразиться на наших поставках?
6: Ну, традиционно мы всегда поставляли там продукцию ТЭК, машиностроение продукцию. Ну, все, кроме вот плодов и овощей, которые они нам поставляют. Зерно, масло. И сельхозпродукция, да, кстати, поставляет свое зерно и масло растительное. Вот. Поэтому у нас там набор самый обычный для Закавказье, как мы торгуем и со всеми остальными странами. Практически везде баланс в нашу пользу.
5: И вот в этой ситуации, конечно, такой вопрос назревает, да, по поводу алкогольной продукции. Есть ли у нас замена, да, вот прекращению импорта алкогольных напитков из Армении, потому что все мы знаем, ну, не будем, да, называть все алкогольные напитки, но все, в общем, понимают, о чем идет речь. Есть ли здесь какие-то варианты для устранения дефицита вот этого пробела? И насколько, кстати, популярны были эти поставки? Какой это объем рынка? Насколько вообще нам нужно горевать из-за этой утраты?
6: Ну, объем рынка это нужно посмотреть, на самом деле, там цифры конкретные есть. Знаете, есть такая же ситуация, как с Джермаком. То есть, вроде бы как это просто минеральная вода, кое там куча аналогов и так далее, но это имя собственное. То же самое армянский коньяк. Это отдельный вид алкогольного напитка. То есть, если его нет на рынке, то тут нельзя говорить о дефиците коньяка вообще. Коньяк будет, он есть. Во многих странах производится, может быть, он называется арманьяк, а не коньяк. Но в любом случае, вот чисто вот физический объем конкретного алкоголя вот этого, заменить вы не сможете, потому что это армянский коньяк. А если говорить просто про коньяк, ну, там никакого дефицита не было. Собственно, увеличились поставки из других стран, да и внутренние поставки тоже есть. И никто не страдал. Но кто любит армянский коньяк, соответственно, с большим трудом или по более дорогой стоимости смог его купить.
5: Угу. Спасибо большое. С нами на связи был Леонид Иванович Холод, спасибо, специалист в области продовольственной политики, доктор экономических наук. Обсуждали сегодня вероятную отмену Россельхознадзором ограничений на ввоз товаров из Армении, но это может быть произойти только в том случае, если будут соблюдены все необходимые ведомственные регламенты.
2: Внимание! Говорит Москва.
7: 94.8 FM.
2: Поток. Успеем сказать главное.
5: Это программа «Поток». Мы продолжаем. У микрофона Евгения Нагорная. Как и обещала, анонсировала вам две темы. Переходим, ну, на мой взгляд, к интересностям этого часа. Минздрав России предложил обновить стандарт лечения депрессии. Так вот, ведомство считает, что необходимо расширить, собственно говоря, эти стандарты медицинской помощи взрослым и детям. Министерство в том числе призывает расширить список немедикаментозных методов лечения и включить в него электронейростимуляцию головного мозга, а также плазмаферез, это всем известный метод очищения крови, и низкоинтенсивную лазеротерапию. Кроме того, министерство хотело бы обновить список лекарств для лечения вот этих вот состояний и предусмотреть включение туда препаратов, когда стандартная терапия антидепрессантами не помогает пациенту. Давайте углубляться в тему. У нас на связи Юрий Виальбе, это врач-психиатр и психотерапевт. Юрий Аркадьевич, здравствуйте.
8: Да, здравствуйте.
5: Добрый день. Давайте углубляться в тему, почему вообще Минздрав решил внести эти корректировки в стандарт. Можем ли мы говорить о том, что действующий был уже вот уже каких-то необходимых потребностей?
8: Ну, я думаю, что да, наверное, не просто так все это делается, в том числе изменения в стандартах подхода, восприятия депрессии, лечения депрессии, потому что, наверное, сказать, обстоятельства жизненные, они меняются, потому что сейчас достаточно такая напряженная обстановка, да, в связи с внешними процессами, там, СВО, там, сказать, экономические проблемы. И это приводит к росту депрессивных состояний, которые сейчас, к сожалению, вот, все больше и больше наблюдаются среди населения. Поэтому Минздрав, наверное, вынужден был менять стандарты, потому что меняется ситуация, меняется как бы потребность в этой помощи.
5: Угу. А давайте, наверное, тогда вернемся к истокам, да, вернемся к началу, чтобы можно было понимать, какими мы можем апеллировать вообще аргументами. Что такое, в принципе, да, в клиническом понимании депрессия?
8: Ну, существует клиническое, как бы, понимание депрессии. Это заторможенность мыслительная, заторможенность эмоциональная, заторможенность двигательная. Вот она, клинический критерий депрессивного состояния. То есть во всех сферах идет некая, так сказать, подавленность психики, в двигательной, в эмоциональной, в мыслительной. Вот три симптома, три кита, на котором держится симптоматика депрессии. Другое дело, что оно бывает разное, в разной степени выражено. И не всегда какая-то лекарственная терапия может человека вывести из этих состояний. Порой достаточно провести правильную психотерапию, направленную на выявление и нейтрализацию причин депрессии. И эта терапия может быть достаточно эффективна без применения лекарств. Ну, в частности, там невротическая депрессия, связанная с наличием у человека, скажем, там невроза, невротических состояний. Вот, там длительно длящийся стресс, тревога, страхи различные и так далее, и так далее. Это может приводить к неким депрессивным, невротическим состояниям, которые достаточно успешно лечатся не только лекарственными препаратами, но и психотерапией. Но есть тяжелые случаи депрессии, клинической депрессии, так называемая, связана с психическими заболеваниями. Там, это заболевание может быть связано, там, допустим, с наличием у человека там, эндогенного заболевания, а именно шизофрении, там, скажем, да, или просто маниакально-депрессивного психоза или биполярного расстройства, которое сейчас достаточно модно ставить диагноз такой, где там действительно изменения, которые возникают в психике человека, связаны с какими-то серьезными биохимическими процессами, и эти процессы требуют коррекции там уже лекарственных препаратов определенных, которые могли бы, могут быть выписаны, скажем, только специалистами, там, учетные препараты. И другие методы могут быть применимы более такие, влияющие на деятельность головного мозга, физиологию головного мозга. Это уже такие тяжелые формы депрессии, которые тоже, к сожалению, могут вот в настоящее время встречаться и иметь место быть.
5: Угу. Вот вы сказали, что, конечно, странное, да, вот это вот применение эпитета к понятию депрессии, но модное, да, биполярное расстройство. Вот на вашей практике как часто встречаются люди, которые почему-то считают, что у них биполярное расстройство, и всеми способами пытаются себе и своему, да, специалисту это внушить, и окружению своему, собственно. Как часто вы с этим сталкиваетесь?
8: Ну, во-первых, ну, на самом деле под биполярным расстройством сейчас могут быть различные скрываться, проблемы человека, там, и психологические проблемы, ну, в частности, может быть, там, невротические процессы какие-то, да, которые могут быть причиной биполярного расстройства. Вот. Поэтому, биполярное расстройство достаточно модно среди, врачей сейчас диагноз, там, когда что-то непонятно, порой врачи ставят, ну, биполярное расстройство, и тем самым себе как бы облегчают, жизнь как врачу, там, да, там назначается лечение, ну и некий ярлык вешается на, пациента.
5: Угу. Скажите, а можно каким-то образом самодиагностировать у себя депрессию? Ну, по каким-то признакам, да, предположим, ну, как-то мне стало грустно, да, апатия навалилась, вялость, плохое настроение, или там сейчас очень популярное, да, наравне с там, диагностикой у себя биполярного расстройства, самодиагностика по вот этой шкале известной Бека, да? То есть ты можешь, в принципе, понять, да, что это не просто плохое настроение, не потому что, да, ты поссорился, условно говоря, с подругой, а это какое-то более угрожающее состояние, которое,
8: конечно,
5: требует,
8: да,
5: корректировки.
8: Когда это длительно длится, да, конечно, да, когда длительно длящееся такое субдепрессивное состояние, длительно длящееся там как тревожные какие-то процессы, длительно длящийся стресс может приводить в конечном итоге к неким депрессивным состояниям. Почему? Потому как находиться длительно в человеческой психике в каком-то напряжении эмоциональном, ну, в тревоге, всегда чревато. Чревато, вот, в частности, в переходом уже тревожного состояния в депрессивное состояние или субдепрессивное состояние. Как правило, вот такой настоящей клинической депрессии, как правило, это редко встречается вообще патология, когда она возникает уже там, действительно, когда есть психические какие-то проблемы очень серьезные. А в основном это субдепрессивные состояния, которые некоторыми врачами трактуются как биполярное расстройство там, или, там, скажем, невротическая депрессия, вот, и, соответственно, проводится такая, как бы, вот, терапия, ну, вообще вся терапия, которая проводится в психиатрии, там, она проводится синдромально, есть синдром, там, депрессивный, да, вот, схема такие-то, такие-то, такие-то препараты, вот, к сожалению, это так, и, но вот я еще раз повторяю, депрессия, она бывает разная, и чаще всего это все-таки субдепрессивное состояние, это не истинная клиническая депрессия. И чаще всего причиной вот таких субдепрессивных состояний является невротизм, то есть невротическое развитие личности, какие-то длящиеся длительно стресс, какие-то комплексы, которые у человека присутствуют, возможно, эти комплексы могут быть сформированы в детстве, еще там в семье, где человек рос. Просто проявление может быть отложено в более позднем возрасте, проявляется уже как невроз, проявляется уже как проявление невротической депрессии.
5: Угу. Скажите, пожалуйста, а как включение в новые стандарты лечения депрессии, вот в частности, да, ну, казалось бы, странных, да, не медикаментозных методов, это здесь и плазмаферез, и электронейростимуляция и так далее, как это вообще, ну, повлияет, да, на скорость выздоровления пациентов? Если вот, ну
8: я очень сомнительно отношусь к этим вот нововведениям, потому что причин не устраняется, причины могут быть значительно глубже. В комплексах каких-то психологических, каких-то негативных программах, которые человек нахватал, там, начиная с момента своего рождения до настоящего времени. Да, на момент депрессивного состояния можно как-то человеку помочь устранить на момент, опять-таки, депрессивные проявления, но причина-то не убирается ни таблетками, ни, физиологическими там методами. Причина не убирается. Временно человек получает некое облегчение, но потом опять снова все возвращается на круги своя. Как некие паллиативные методы, как временные методы, лекарственная терапия может быть и физиотерапевтическое различное воздействие, оно может быть эффективно. Но, еще раз повторю, это временный эффект, хотя бы на какое-то время помочь человеку. Проблемы не решаются в целом, не решаются комплексы, не прорабатываются те негативные программки, которые человек нахватал в процессе своей жизни по отношению к окружающему миру, по отношению к самого себя. К сожалению, эти все методы лекарственные, там, терапевтические, не решают эту проблему. Они только временно могут облегчить человеку состояние. А так вообще психотерапия должна быть, хорошая психотерапия.
5: Юрий Кач, спасибо. Получилось так, что тема оказалась гораздо шире, чем мы планировали. Это море оказалось сильно глубже. Обсуждали с вами предложение Минздрава обновить стандарт лечения депрессии. Напомню, что это программа «Поток». Мы в скорости вернемся, продолжим обсуждать еще две темы. А пока новости на «Говорит Москва».
2: Внимание, внимание, говорит Москва. 94,8.
3: В Москве 16:30, в студии Филипп Клеменов. Здравствуйте. В Кабмине заявили о росте экономики России в реальном выражении более чем на 10%. Такие показатели зафиксированы за последние три года, сообщил вице-премьер Александр Новак. Выступая на заседании Совета по стратегическому развитию и нацпроектам, он отметил, что сегодня Россия – четвертая экономика мира по паритету покупательной способности. По словам Новака, основная задача страны – переход к модели устойчивого развития экономики. Вице-премьер также назвал отдельной целью привлечение дополнительных инвестиций на фондовый рынок. Главным структурным сдвигом, как отметил зампред правительства, стал рост внутреннего финансирования. Новак добавил, что доля дружественных стран во внешнеторговом обороте России достигла 84%. Продолжился рост доли расчетов в национальных валютах. В Минфине предложили дополнительно поддержать приграничные регионы. В нынешней ситуации они вынуждены нести большие расходы, заявил глава ведомства Антон Силуанов. По его словам, министерство продолжает взаимодействие с субъектами в части мониторинга исполнения бюджета. На заседании Совета по стратегическому развитию и нацпроектам Силуанов сообщил, что доходы региональных бюджетов с начала года выросли на 6% и составили более 15 триллионов рублей. Рыночный долг регионов с начала года снизился, 43 из них не имеют задолженности. Министр добавил, что все субъекты Российской Федерации подготовили программы повышения финансовой устойчивости. В МВД предупредили о фейковой рассылке подарочной подписки Telegram Premium. После перехода по ссылке в мессенджере появляется форма для ввода телефонного номера и кода подтверждения, поступившего по СМС либо в Телеграме. Об этом сообщили в Управлении по организации борьбы с противоправным использованием информационно-коммуникационных технологий ведомства. Там рассказали, что поступивший код предназначен для входа в аккаунт в мессенджере с нового устройства. Как только пользователь его введет, преступники получат полный доступ к его профилю. Матвей Сафонов вошел в десятку лучших вратарей мира. Рейтинг составил западный спортивный портал ESPN. В списке российский футболист занял 10-е место. На сайте издания голкипер назван королем серии пенальти. Цитата. «Именно это сделал Сафонов в матче против Фламенго, когда ПСЖ завоевал межконтинентальный кубок», сказано на сайте. Первое место рейтинга у вратаря английского арсенала и сборной Испании Давида Раи. На второй позиции голкипера Реала и сборной Бельгии Тибо Куртуа. На третьей Джан-Луиджи Доннарумма, который на клубном уровне защищает ворота Манчестер-Сити, а также сборной Италии. Далее о валюте и погоде. Курс юаня на сегодня 12 рублей 62 копейки, доллар 85 рублей 16 копеек, евро 98 рублей 73 копейки. В Москве в эти минуты плюс 18, завтра ожидается облачная с прояснениями погода, местами дождь и до плюс 23 атмосферное давление будет в норме. 746 миллиметров ртутного столба. Филипп Клеменов, говорит Москва.
2: Говорит Москва. 94,8. Реклама. Первый дисковый тормозной механизм был запатентован Уильямом Ланчестером в 1902 году. Тормоза с медными колодками издавали такой скрип, что пугали не только пешеходов, но и водителей. Сегодня скрип тормозов не испугает пешеходов. Поэтому тормозите заранее, перед пешеходным переходом. Компания «Притормози» разработана при поддержке Госавтоинспекции МВД России и Российского союза автостраховщиков. Подробности на бездтп.рф.
7: Вечером мы возвращаемся домой к тем, кто действительно важен. Поддержка семьи и забота о близких объединяют поколения. Социальный проект, направленный на поддержку семейных ценностей, реализуется при поддержке компании «Русский уголь». Телефон рекламной службы 925-33-17, код 495.
9: Симптомы. Так, вялый. Да, частый. Ну, не всегда. И, наконец, жидкий. О, неужели у меня инфлюенс?
7: Не занимайтесь самолечением. Заходите к Наталье Троицкой на медицинский форум. Каждое воскресенье после 14 лучшие доктора отвечают на ваши вопросы. Программа предназначена для лиц старше 16 лет.
10: Я направляю режим больных к их выгоде сообразно с моими силами
11: и моим разумением, воздерживаясь от причинения всякого вреда и несправедливости. В какой бы дом я ни вошел, я войду туда
10: для пользы больного, будучи далек от всякого
7: намеренного, неправедного и пагубного. Я врач. Врач. Программа о том, что помогает и что препятствует развитию здравоохранения в России и мире. О том, как жить, чтобы никогда не болеть. Каждую субботу после 12 часов. Врачи и пациенты. Программа предназначена для лиц старше 16 лет. 7 утра. 7 утра. Время начинать движение.
12: Дамы и господа! Заводите свои моторы!
7: Об автомобилях, о жизни, о вселенной и о многом другом в самой ранней программе «Моторы» с Романом Щукиным.
12: Давайте уже, держитесь там и будьте здоровы!
7: Программа предназначена для лиц старше 16 лет.
13: «Право знать» говорит Москва.
7: Новости этого дня. Со всеми подробностями. Одна за другой. Объективно, кратко, содержательно. Поток. Успеем сказать главное.
5: 16:36 в столице. Это радиостанция «Говорит Москва». У микрофона Евгения Нагорная. Здравствуйте. Это программа «Поток». И мы продолжаем. Напомню, что мы обсуждаем интересные, очень интересные темы. И напомню, координаты эфира. СМСки плюс 7-925-888-8-94-8. Также телеграм для сообщений «Говорит о Москобот». Смотреть нас можно в Ютьюбе, ВКонтакте и Рутюбе. Кстати, говоря о сообщениях, Григорий СПБ нам пишет. Ну, тема была действительно волнительная. Пишет словами классика: «Санта, подари мне Санта антидепрессанты». Все прекрасно понимаю. Также от Григория сообщение. Может, это вообще не депрессия, а просто накопились токсины? Григорий, я не медработник, не врач, ни в коем образом не претендую на постановку диагноза или выписку рецептов. Иногда существенно меняет дело и улучшает настроение диагностика уровня витамина D. Вот правда, иногда это очень сильно поправляет настроение и общий эмоциональный фон. Мы продолжаем.
7: Поток. Новости этого дня.
5: В ближайшие полчаса предлагаю затронуть не менее животрепещущие темы. Эксперты говорят, что до конца 2027 года около 500-700 торговых центров могут существенно изменить профиль, а 150-250 этих самых торговых центров могут вообще прекратить свою работу. Об этом известием заявили эксперты рынка. Это о земном, о возвышенном Мьянма и Россия. Подтвердили намерение подготовить первого национального космонавта этой страны. Подробности погружаемся совсем скоро.
7: Поток. Успеем сказать главное.
5: Как я говорила, начнем с земного. До конца 2027 года порядка 500-700 торговых центров могут существенно изменить профиль, а 150-250 таких торговых площадок могут, в принципе, прекратить свою работу. Об этом известиям рассказали представители рынка. Пока издержки неэффективных объектов ложатся на арендодаторов, а те пытаются компенсировать их за счет повышения цен. Все это, конечно, происходит, сами понимаем, почему, на фоне роста популярности маркетплейсов. Давайте разбираться в теме, насколько это касается каждого из нас, потому что мы потребители, и это все, конечно, про нас. Разбираемся мы с Иваном Кургузовым, это исполнительный директор портала оборот.ру. Иван Александрович, здравствуйте.
14: Здравствуйте. Традиционно.
5: Так, немного пропадаете вы. Ну, давайте я буду...
14: Алло.
5: Да, да. Еще раз здравствуйте. Давайте здравствуйте. Погружаться в тему. Известия пишут нам, что в ближайшие 2-3 года закрыться или пройти через реконцепцию может каждый 10-й торговый центр. Мы, естественно, говорим про масштабы страны, нашей большой, огромной страны с многомиллионным населением. И давайте сразу упор делать на цифры. Насколько это много? Каждый...
14: Я вам больше скажу. Я думаю, что ну там не обязательно закрыться, но через какую-то реконцепцию, может быть, и каждый там восьмой пройдет, а может быть и больше. Потому что ну мир изменился, а Россия изменилась еще сильнее.
5: Ну, то есть, в цифрах, вот если мы математика, да, самая простая, там, не знаю, сколько это десятков, сотен или, не знаю, тысяч торговых площадок?
14: Ну, сотни. Ну, сотни. Я не могу сказать, что тысячи, но сотни. Просто если говорить там, включая там маленькие, в которых там, не знаю, 30 офисов, которые у окраинных станций метро стоят или там в каких-то небольших городах, то их... они лучше перенесут, потому что у них есть там маленькие точки, например, или еще с чем-то, которые всю эту аренду продолжают. А если те, которые больше сосредоточены на торговле чем-то брендовым, то у них среди них процент закрытия в штуках просто выше будет.
5: Угу. Вот, то есть все мы прекрасно понимаем, да, что перестройки, скорее всего, да, эти связаны, ну, в первую очередь, с тем, что покупатели, они уходят в онлайн. Покупатель уходит на маркетплейсы. Это же правильно, потому что там, ну, как будто бы дешевле, там как будто бы быстрее, ты не платишь вшитую цену, аренду, да, торговой площади, собственно
14: несколько сложнее. Там,
5: расскажите.
14: Там тоже есть расходы. Дело в том, что ассортиментная матрица на маркетплейсах, она составлена несколько по-другому, чем в торговом центре. И там можно купить аналогичные товары, там, с такими же товарными характеристиками, но там похожего производителя или еще что-то, или там, ну, скажем, знаете, как есть вот товары, есть маркировка на тех же маркетплейсах, товар оригинальный у бренда, есть uh-huh. без такой маркировки, и он будет стоить несколько раз дешевле. И вот доступ к огромному количеству, там, миллионы, десятки миллионов, сотни миллионов видов таких товаров, он есть через маркетплейсы, и это не только в России, это по всему миру. И поэтому многие люди там... Дело не в том, что там, а в том, что там есть более дешевый аналогичный товар. И да, переход в онлайн. И, во-вторых, потому что доступ к товару находится не в там некой там стрессовой зоне, когда человек приходит и должен ходить выбирать. Mm-hmm. Или там не стрессовый, кто-то это, наоборот, любит. А доступ к товару проще. Это у него в смартфоне или на компьютере человек посидел... Посмотрел, полистал, там, он или она, и выбрал. То есть процедура покупки упростилась, поэтому туда переходят. Перешли и будут продолжить, ну, не до конца, то есть многое продолжат покупать офлайн, но уже много лет, десятилетий во всем мире движение в ту сторону происходит, и вот это сокращение офлайновых торговых площадей, оно тоже во всем мире.
5: Но как будто бы кажется, да, что это два таких вот равнозначных, но разнонаправленных потока, да, это вот история с ритуалами, да, ну, как правило, вот это для женщин, да, медитация, поход в торговый центр, а, как правило, может быть, мужчины пользуются маркетплейсами, да, чтобы без нервотрепки, спокойно, на диване и уверенно. Есть у вас вот какая-то статистика, кто по посещаемости, да, в торговых центрах превалирует? Это мужской?
14: Нету, так, то есть они выводят, она есть у... самих, как сказать, у самих застройщиков, у владельцев mm-hmm. торговых площадей, но она немногое дает понять, потому что, наоборот, ее очень сложно сравнивать с маркетплейсовой статистикой по покупкам, потому что точно так же, как там женщины или даже мужчины ходят за шопингом ради удовольствия, точно так же, там, знаете, я не знаю, строительный магазин могу, например, так прийти,
1: ну, да,
14: прийти
1: да, да, для каждого...
14: с большим удовольствием.
1: Да.
14: Или там, не знаю, в охотничий какой-нибудь, или в спортивный. Вот
1: свои медитации, да, свои ритуалы, да, да, да.
14: Да, да. А наоборот, там иногда удобнее открыть маркетплейс и полистать. То есть, и такое тоже. Это, да, это разные несколько движения, они могут в одном и том же человеке совмещаться, но тем не менее, поскольку, ну, там очень сильно повлиял коронавирус, то есть до этого стабильно росла доля тех, кто покупает больше в онлайне, и постепенно сокращался ритейл, причем по всему миру. После коронавируса все это скачковообразно произошло, люди привыкли к покупкам через интернет, поэтому сокращаются торговые центры и будут сокращаться или перепрофилироваться, это неизбежно.
1: Угу. Ну, а вот про эту, да, перепрофилирующую историю поговорим чуть попозже, а сейчас хочу обсудить с вами, ну, мы не можем это не обсуждать, и, разумеется, это не может не влиять. Ситуация с атаками ВСУ на склады Wildberries как-то вносит вообще, ну, свои корректировки, да, какие-то свои карты кидает на стол в этой всей ситуации. Сейчас вот компания, она вынуждена, ну, перестраивать, да, свои логические цепочки, тем самым увеличиваются сроки доставки, и понятно, что как будто бы логичнее и проще, да, прийти за этим же самым в магазин. То есть, ну, наверное, не нужно закрывать торговые центры. Или это ситуативная история, и на процесс это не влияет?
14: Я сейчас, мне вот конкретно именно в этой области...

0: стоимость несколько увеличится, насколько сейчас человеку становится проще зайти в торговый центр и купить то, что он хочет сразу, это все еще содержит в себе всю ту же самую сложность, что в торговом центре он не получит одновременно в одном окне такого ассортимента, который ему нужен.
1: Это
0: то есть,
1: правда.
0: Если это какое-то профильное какое-то что-то, то есть, например, ну вот на спорте проще всего объяснить, если у него там какой-нибудь край торгового центра, который весь из спортивных магазинов состоит, тогда он получит широкий доступ к ассортименту. А так все сложнее, а тут у него в одном экране. Поэтому произойдет, ну, некоторый, не то чтобы, скажем, переток, будет и уже происходит частичное, на некоторое, даже не то что временное, скажем, некоторые люди переформатируют некоторые из своих привычек покупок обратно в офлайн, но одновременно при этом эти же люди, они эти же привычки форматируют, еще переформируют в интернет-магазины. То есть там не маркетплейс, в котором все обо всем есть, вообще от иголки и до шагающего экскаватора, по-моему. Я не встречал, но уверен, что скоро будут продавать. Вот. Есть же много интернет-магазинов, у которых достаточно широкий ассортимент, просто не универсальный.
1: Вот,
0: на них переходят.
1: Григорий СПБ пишет нам сообщение о том, что можно создать некоторый вообще симбиоз. Не знаю, знаете ли вы об этом, но слушатель нам пишет, что в торговых центрах давно уже магазины работают, как шоурумы. Там посмотришь товар, потрогаешь руками, а потом ищешь его в интернете. Вот такой находчивый Григорий СПБ.
0: Могу вам сказать, что я как организатор конференции для интернет-магазинов, для селлеров и для маркетплейсов, могу сказать, что интернет-магазины, точнее не интернет-магазины, а сами офлайн-магазины не очень это любят, когда человек пришел, перемерил кучу разных видов ботинок и ушел заказывать их в интернет. Потому что продавцы вокруг него 2 часа плясали, а бонусов не получат. Нет, там известно, что с этим делать, тоже все это там отработанная система, но все равно, тем не менее. Скорее, у меня есть предположение, что торговые центры, что даже скорее не шоурумы, а многие точки сейчас в торговых центрах, особенно не очень больших, не гигантских, многие точки превращаются скорее тоже в некие пункты выдачи этой же сети там. Хороший пример – все инструменты. У них висит на стене маленький ассортимент, который можно прямо сейчас купить, а все остальное – это пункт выдачи.
1: Ну, возвращаясь к статье «Известий», да, вот по мнению экспертов отрасли, в зоне наибольшего риска, это если мы говорим, да, о закрытии торговых центров, сейчас находятся крупные региональные моллы, которые, ну, старше 10 лет, где большую площадь как раз занимают там магазины одежды, обуви и электроники. Их доходность упала на 6-7% годовых. И вот эти владельцы, собственно, этих моллов, они сейчас находятся, ну, на распутье. Они либо должны вложиться в реконцепцию, да, либо снести это здание, построить на его месте какой-то другой прибыльный объект. А вот что на самом деле подразумевает эта самая реконцепция? Ну, то есть мы понимаем, что это ренессанс, новое направление, свежая струя. Объясните нам, пожалуйста, что такое реконцепция в отношении торговых центров?
0: Вчера буквально, я хочу с вами не то что возразить, скажем, немножко в одну сторону сдвинуть. Я думаю, что и в Москве будет тоже такая же история. Вчера у меня была встреча неподалеку от Авиамоторной, и там есть огромный торговый центр, которого видно, насколько у него снижает посещаемость и насколько меньше площадей. И если там, например, в Москве какой-нибудь там хедлайновый торговый центр типа Европейского еще вполне себе насыщен, то более меньшего размера центры, там, Филион какой-нибудь, если взять, то там видно, что он полупустой. Так что это проблема не только региональные, там, среднего и крупного размера центры, это там всех касается, и даже там супергигантских мегамолов каких-нибудь. Есть, грубо говоря, два пути. Первый путь – это то, как поступают там в любых городах со старыми промышленными районами, их сносят и выстраивают на их месте либо человейники бизнес-класса, либо чуть-чуть более красивые, либо строят бизнес-центры. В многих городах в России система торговых центров развивалась не так, как в Европе, не на окраине, а на узловых точках, там, где есть какие-нибудь там транспортные доступности или там большое количество людей проживает. В этом месте воткнуть еще один жилой комплекс тоже, в общем-то, ну, одна из неплохих идей. Другое дело, что в текущих условиях жилые комплексы продаваться будут уже хуже. Там у них тоже затоваренность очень большая, и по всей стране причем. А другое дело, что торговый центр сделан так, что к нему хорошие подходные, подъездные пути, и его можно в какую-то современную форму...

0: торговли, может быть, там ту, которая сейчас уже существует, например, напихать туда много маленьких пунктов выдачи. Или, например, там CityLink и другие многие компании существуют по модели, что у них есть огромный склад, а внутри, и в нем можно через интернет заказать прямо здесь. А здесь работают люди, у которых можно прямо сейчас это купить, то есть оно есть в наличии. Или какие-то еще формы торговли, которые, может быть, еще там прямо сейчас изобретаются. С какой-нибудь, или, может быть, какие-то небольшие логистические сортировочные центры. То есть то, например, чего так не хватает для системы распределенной логистики, это небольших складов перевалочных, чтобы собрать там, например, с двух районов заказы в другой город и их как-то отцентрировать. То есть это, я думаю, что скорее останутся коммерческие площади, не все из этого будут сносить, но они станут в цепочке торговли участвовать по-другому. А может быть, кто-то даже и производственным станет, там, сборочным цехом айфонов таких.
1: Угу. Иван Александрович, буквально еще один вопрос от слушателей. Тема действительно важная. Все мы потребители, все мы покупатели. 724-й спрашивает у нас, а есть ли уверенность, что онлайн-торговля не исчезнет или станет очень дорогой? Прям вот коротенечко, если можно, ответим на вопрос.
0: Ну, если рухнут какие-то гиганты, я думаю, что не рухнут в России, то и все равно интернет-торговля будет жить, потому что она гораздо шире. Можно будет в интернете все купить. Да, настолько широкая полка, я думаю, что гиганты не рухнут. Я думаю, что будет переформатирование, и будет там где-то сокращение ассортимента, где-то повышение цены.
1: Хотелось бы подытожить наш разговор словами классика. Дальнейшее покажет будущее. Я думаю, что это будущее наступит совсем скоро. С нами на связи был Иван Александрович Кургузов. Мы сегодня обсуждали новость о том, что до конца 2027 года около 500-700 торговых центров могут существенно изменить профиль, а 150-200 полностью прекратить свою работу. Спасибо вам. До связи.
2: Москва. 94.8 FM. Поток. Успеем сказать главное.
1: Это программа «Поток». Радиостанция «Говорит Москва». У микрофона Евгения Нагорная. Всем еще раз здравствуйте. Напомню, что смс-портал у нас активен. Кидайте смски. +7 925 88 88 94 8. Мы продолжаем. И у нас напоследок на сладкое, на вкусное, на интересное тема о том, что Владимир Путин и президент Мьянмы накануне провели переговоры в Кремле. Лидеры стран обсудили создание морского порта для крупнотоннажных судов и поставки российского СПГ, а также подписали декларацию о противодействии санкциям. Но на фоне этой встречи в Кремле гендиректор Роскосмоса Дмитрий Баканов заявил, что Мьянма доверила именно России подготовку первого национального космонавта. Ну что, давайте обсуждать эту тему. На связи у нас Максим Зайцев. Это заслуженный испытатель космической техники Российской Федерации, специалист по подготовке космонавтов. Максим Алексеевич, здравствуйте.
3: Добрый день.
1: Как вам новость? Начнем с этого.
3: Ну, я в этой новости ничего необычного не вижу.
1: Так, расскажите тогда, почему не... Это было что-то заранее запланированное? Это было какое-то очередная веха, да, вот в системе обучения космонавтов? Почему вы не видите необычного?
3: Да нет, потому что, ну, на сегодняшний день вообще в мире всего 3 страны, которые умеют запускать, во-первых, готовить, во-вторых, запускать космонавтов в космос. У Советского Союза и у Российской Федерации в этом направлении самый большой, пожалуй, опыт. Еще начиная с конца 70-х годов в Советском Союзе осуществлялась такая программа, как «Интеркосмос». И тогда было подготовлено и осуществлено 9 полетов с иностранными экипажами, вернее, в составе которых были иностранцы, это были выходцы, не выходцы, а граждане соцстран. Угу. Вот, а дальше, если говорить уже о более современных этапах развития нашей космонавтики, то это на этапе полета станции «Мир» у нас были совместные программы с Соединенными Штатами Америки, когда сначала американские граждане входили в состав наших кораблей и летали на станцию «Мир», потом на шаттлах пристыковывались к станции «Мир», в составе экипажей были, в составе шаттлов как были как российские космонавты, так и представителей других стран. Да и в современной космонавтике, вот что называется, совсем рядом у нашей страны и у центра подготовки космонавтов, который у нас в стране, собственно, занимается подготовкой, тоже есть опыт, например, подготовки малазийских космонавтов, подготовки выходцев из Объединенных Арабских Эмиратов, и представители Индии не так давно готовили. Поэтому я не вижу в этом ничего необычного, ну, потому что обратились к людям, у которых есть большой опыт в этом направлении. Поэтому здесь ничего необычного.
1: Угу. И вот вы коснулись, да, естественно, мы не могли его не коснуться, Центра подготовки космонавтов имени Гагарина. Я знаю, что сейчас проходит очередной отбор, да, желающих, да, стать космонавтами, и заявки принимаются до 30 сентября. Скажите, да, а какое требование предъявляется к человеку, который, в принципе, хочет полететь в космос? Какие вот основные физические кондиции, может быть, эмоциональный статус тоже здесь важен, потому что не любой, мне кажется, может оказаться в невесомости и пробыть там, например, 180 дней. Расскажите поподробнее.
3: Ну, вы практически все уже сами сказали, потому что, ну, вот система и подход к отбору космонавтов, во всяком случае, это у нас в стране, он практически никак не изменился. Тут два главных направления требований. Это, во-первых, профессиональная подготовка человека. То есть, ну, раньше это были летчики или инженеры-представители ракетно-космической отрасли. Сегодня, и уже вот этот вот набор, который сегодня, он не первый так называемый открытый набор. В число космонавтов, ну, может практически любой гражданин с нашей страны попасть, который удовлетворяет требованиям. Я уже сказал, что это образование, оно обязательно должно быть высшим и либо техническим, либо медицинским, либо это представитель также вооруженных сил, как правило, это летчики. Хотя вот у нас, например, сейчас готовится к полету подводник. Вот у нас полетит космонавт на корабле «Дрэгон». Вот-вот, я уже в датах потерялся, вот совсем скоро. Вот. Поэтому вот два направления. А что касается психологической подготовки, ну да, и психологическая подготовка и психологический отбор, он входит вот этот вот в этот трек медицинского отбора. Поэтому требования, с одной стороны, они вот такие, казалось бы, простые, а с другой стороны, вот это вот сито отбора могут пройти, ну, далеко не все, и в этом вы правы. В центре подготовки космонавтов, конечно, условия такие, ну, достаточно серьезные.
1: Например, я вот, судя по тому, какие предъявляются минимальные показатели, рост 150 сантиметров и вес 50 килограммов, я вот по одному цензу точно не прохожу. Меня даже в донорство не берут, потому что я вешу меньше 50.
3: Ну да, это все обусловлено техническими параметрами космических кораблей. Это не потому, что там какая-то дискриминация там по росту или по весу, нет. Это требования обусловлены именно космическими кораблями. Если, вот, как вы говорите, с вашим весом и с вашим ростом вас посадить в космический корабль, ну, потребуется как минимум еще два таких космонавта с такими же параметрами, как...
1: А это уже вопросик и сложности, я поняла. Максим, да, Алексеевич, да. Важный вопрос, суперважный вопрос. Расскажите, да, пожалуйста, нам коротенько про космическое питание. Прямо у нас остается 20 секунд. Какой самый любимый тюбик у космонавтов?
3: Во-первых, нету тюбиков.
1: Это миф.
3: Уже давно. Это миф. Нет, они были когда-то, но они уже ушли в прошлое. А самое любимое блюдо у наших космонавтов – это творог с черносливом.
1: Угу. Ребят, всем пора на перекус. Спасибо большое. У нас на связи был Максим Алексеевич Зайцев, заслуженный испытатель космической техники Российской Федерации, специалист по подготовке космонавтов. Обсуждали мы тему о том, что МЯМА доверила России подготовку первого национального космонавта. 17:00 после новостей в эфире повтор программы «Своя правда» с Юрием Буткиным. Я прощаюсь. Пока.
2: Внимание, внимание! Говорит Москва. 94,8.
4: В Москве 17 часов. В студии Филипп Клеменов. Здравствуйте. Владимир Путин призвал заранее готовиться к возвращению бойцов из зоны СВО. По словам президента, должностные лица обязаны серьезнее относиться к программе, которая занимается кадровым обеспечением регионов и адаптацией к технологическим изменениям. На заседании Совета по стратегическому развитию и нацпроектам глава государства сказал, что решение проблем спецопераций и поддержка семей военнослужащих остается одной из ключевых задач. Замминистра обороны, глава фонда «Защитники Отечества» Анна Цивилева заявила, что Минтруд предоставляет ветеранам СВО, которые хотят открыть свое дело, возможность получить единовременную выплату. Минсельхоз предоставляет гранты начинающим фермерам и субсидии на покупку жилья в сельской местности. Воронежский школьник получил 7,5 лет колонии за диверсию. Приговор 18-летнему фигуранту вынес 2-й Западный окружной военный суд. Там рассказали, что в 2024 году злоумышленник в Телеграме вышел на связь с представителями запрещенной в России террористической организации «Русский добровольческий корпус». С декабря 2024 по май 2025 школьник получал и выполнял задания в интересах спецслужб Украины. В частности, он фотографировал электроподстанцию в Воронеже и поджег снегоуборочный поезд. В качестве вознаграждения кураторы перевели ему 89 333 рубля. Было возбуждено уголовное дело о диверсии. На суде школьник полностью признал вину и раскаялся. В Грузии опровергли данные о въезде в страну 20 тысяч россиян за сутки. Информация, появившаяся в СМИ, не соответствует действительности, сообщили в МВД республики. Там уточнили, что за последние 24 часа через пункт пропуска Ларс в Грузию въехали 7880 граждан различных государств. Подчеркивается, что речь идет не только о россиянах. Ранее в соцсетях появились сведения, что за последние сутки через КПП Верхний Ларс в Грузию приехали более 20 тысяч граждан нашей страны. В Москве суд оштрафовал ТикТок на 3 миллиона рублей. Причина – неудаление запрещенного контента. Как сообщили в Мосгорсуде, соцсеть признана виновной по статье 13.41 КоАПа. Сегодня Таганский суд Москвы оштрафовал Телеграм на 3 миллиона 800 тысяч рублей за аналогичное правонарушение. Далее о валюте и погоде. Курс юаня на сегодня 12 рублей 62 копейки, доллар 85 рублей 16 копеек, евро 98 рублей 73 копейки. В Москве в эти минуты плюс 18, завтра ожидается облачная с прояснениями погода, местами дождь и до плюс 23 атмосферное давление будет в норме. 746 миллиметров ртутного столба. Филипп Клеменов, говорит Москва.
2: Говорит Москва.
5: 94.8 FM.
6: Россия возвращается на восток. Арабский мир, Иран, Индия, Китай ближе, чем когда-либо. И все же на пути еще много преград. О тонкостях восточной политики и дипломатии, региональных конфликтах и союзах, особенностях менталитета и о месте России во всем этом рассказывает журналист-международник Аббас Джума. Каждую среду после 20:00 разбираемся в вопросе чуть глубже и чуть шире, чем обычно, в программе «Идем на восток». Программа предназначена для лиц старше 16 лет. «Зачем тебе это надо?» — говорили одни. «Да ты послушай меня!» — говорили другие. «Тебе надо поступить совсем по-другому!» — говорили третьи. Чьим советам верить? Чужой жизненный опыт не заменит беседы со специалистом. Обсуждаем расхожие обстоятельства, чтобы лучше разобраться в личных. Каждую субботу после 19:00. «Личные обстоятельства». Программа предназначена для лиц старше 16 лет. Гость в студии. Тот, кому есть что сказать о настоящем и будущем. Ведущий журналист Андрей Бинев.
7: Каждое воскресенье после 17 часов.
6: Гость в студии.
7: Программа предназначена для лиц старше 16 лет.
2: Слушать. Думать, знать, говорит Москва, 94.8 FM.
8: Повтор лучшего.
5: А вы говорите, милит.
8: Я его что?
5: Тоже мне милит.
8: Рекламирует.
5: Да думайте о своей стране.
6: В спорах рождается истина. Мы рассматриваем события со всех сторон. Здесь каждый авторитет и у каждого своя правда. Актуальные темы и экспертные мнения. Дискуссии в прямом эфире и голосование в телеграм-канале «Радио говорит МСК». Своя правда. Программа предназначена для лиц старше 16 лет.
9: Радиостанция «Говорит Москва». Сегодня у нас вторник, 16 июня, сейчас 17.06. Меня зовут Юрий Буткин. Мы продолжаем. Следим за новостями, за пробками на московских дорогах и в прямом эфире все это делаем. И в прямом эфире в этом часе в рамках программы «Своя правда» обсуждаем тему. Ставим на голосование. Все будет. Сначала пробки на московских дорогах. Давайте посмотрим. Нам обещали 4-бальные пробки. И есть 4-бальные пробки. Главные проблемы на третьем транспортном кольце. Начинается пробка еще в Лефортовском тоннеле. И это до Рижского вокзала. Чтобы вы понимали, те, кто едут сейчас по внешнему кольцу. Так бывает не всегда. Навстречу тоже пробка до Рижского вокзала, но эта пробка начинается на Беговой, и эта пробка почти каждый день в это время бывает. В целом, 4-бальные пробки в городе, 6-бальных, как максимум сегодня вечером, ждем в районе 7 часов вечера. Еще срочные сообщения, которые в эти минуты приходят на ленты информационных агентств со ссылкой на директора музея, пишет опять про музей «Панораму» в Севастополе. Оценка ущерба требует, говорит директор, проведения экспертиз. Об этом пишет агентство РИА Новости. Срочное сообщение, которое в эти минуты приходит на ленты, на ленту агентства ТАСС. Секс-судьи взыщут плату за пользование подлежащими обращению в доход России имуществом. Об этом пишет агентство ТАСС, ссылаясь на решение Волжского городского суда Волгоградской области. Сегодня иск МТУ Росимущества удовлетворен полностью к председателю районного суда Краснодара Рустему Трахову, сыну бывшего председателя Верховного суда Адыгеи в отставке Аслана Трахова, о взыскании платы за фактическое пользование имуществом, подлежащим обращению в доход государства. Речь идет о том, что, соответственно, сын бывшего председателя должен освободить жилой дом и земельный участок от личных вещей, а также выплатить задолженность за фактическое использование ранее конфискованных объектов недвижимости. Это из новостей, которые в эти минуты появляются, а мы приступаем к обсуждению темы. Сегодня мы говорим о том, что такое переоцененные профессии. Есть результат исследования Superjob, согласно которому, отвечая на вопрос о самых переоцененных профессиях, мужчины и женщины в Российской Федерации разошлись во мнениях. Россияне обычно говорят, что это руководители и чиновники, а россиянки говорят, что это футболисты и блогеры. Вот такая история. Но в целом чиновники и футболисты, вот самые переоцененные профессии. Мы больше решили поговорить о том, что такое профессия чиновника и политика, и почему именно в этом случае чиновники, руководители, депутаты, почему в этом случае считается, что они не должны получать большую зарплату. Или почему считается, что те зарплаты, которые им платят, это слишком высокие для них зарплаты. Потому и голосование, которое мы проводим на сайте радиостанции «Говорит Москва», но в которое попасть проще всего через телеграм-канал радиостанции «Говорит Москва» или через канал ВМАКСе радиостанции «Говорит Москва». Заходите туда или на сайт, на главную страницу сайта радиостанции «Говорит Москва», и там есть тоже ссылка на голосование. Каким, на ваш взгляд, может быть максимальный доход депутата или чиновника в России по отношению к средней зарплате других граждан? И вот там 5-6 вариантов ответов. Более 10 раз. То есть зарплата депутата может быть не каждого депутата, но вот самый богатый депутат вот больше 10 раз. Это нормально. Бывают же депутаты, например, Государственной Думы. Ну, вот самые высокие, высокопоставленные депутаты или чиновники. В 5-10 раз. Это нормально. В 3-5 раз это нормально. До 3 раз от средней заработной платы. Вот это нормально. Тоже вариант есть. На уровне средней заработной платы страны, региона, не суть важно. Вот если ты депутат или если ты чиновник, то вот ты должен получать на уровне средней заработной платы. И есть вариант, а я не думаю о зарплатах депутатов или чиновников. Ну вот, собственно, посмотрим, что из этого получится. Заходите, голосуйте. Предлагаю максимально активно голосовать для того, чтобы мы разобрались, что по этому поводу делать. думает наша аудитория. Здесь в студии генеральный директор коммуникационного агентства «Актор» Дмитрий Еловский. Дмитрий Сергеевич, добрый вечер.
8: Приветствую всех и приветствую радиослушателей.
9: Член наблюдательного совета гильдии финансовых аналитиков Александр Разуваев. Александр Юрьевич, здравствуйте.
10: Добрый день.
9: Ну и вы пишете в первой части программы традиционно через смс-портал +7 925 48 94 8, через телеграм пользователю говорит МСК-бот или через Макс пользователю говорит МСК-бот. Все варианты работают, присоединяйтесь к обсуждению. Итак, топ самых переоцененных профессий по версии россиян — это прежде всего депутаты и политики, потом директора и руководители, потом программисты, потом государственные служащие, менеджеры и только потом футболисты. Вот что бы важно. Мы понимали, мужчины не так про зарплаты футболистов задумываются, и потому они в результате, несмотря на то, что для женщин это важно, в результате в среднем футболисты сильно отстают, а депутаты и политики сильно выигрывают на этом фоне. 19% в топе, если не брать отдельно взгляды мужчин или отдельно женщин. Дмитрий Еловский, почему так?
8: Ну, давайте тут несколько моментов отметим. Первое, это все-таки кто опрашивал, да, Job.ru, хороший портал, хороший проект, но при этом это все-таки не социологическая служба, и у них выборка специфическая, да, поэтому это мнение пользователей Job.ru, а не россиян. Это номер раз. Нам уже здесь нужно немножко подсомневаться, да, чуть-чуть в результатах. Но давайте по сути, да, проблема очень простая. У нас люди не очень понимают, за что они депутатам, политикам и чиновникам платят. У нас, к сожалению, у людей понимания, какую работу делают депутаты, просто нет. А это, в общем, как и в жизни. Если вы не понимаете, за что вы платите человеку, то сумма, которую вы платите, она может быть завышенной, заниженной. С вашей точки зрения, у вас нет системы оценки. Да? Вы не понимаете, что вы покупаете за эту сумму. Да? Это касается чего угодно.
9: Вы, подождите, вы полагаете, что люди так говорят о зарплатах депутатов и политиков, потому что они понимают, что им платят, по сути, из их кармана?
8: Ну, я думаю, что они понимают, что платит государство, в котором они живут. Я не думаю, что у них такая жесткая связка. У нас, к сожалению, у избирателей нет жесткой связки, что эти люди работают на мои налоги в нашей стране.
9: Просто как бы... потому что дальше-то в списке директора и руководителей, которым не обязательно платят из бюджета.
8: Им платят из бюджета компании, да. Нет, люди оценивают, в принципе, в сферического коня в вакууме. То есть они говорят, ну, вот эти там депутаты получают там под 500 тысяч рублей в месяц. Ой, как много. Потому что люди не понимают, за что платят. У нас, к сожалению, люди нет вот этой традиции и ценности депутата как части вот этой большой системы представительной власти.
9: А почему вообще довольно болезненно люди относятся к зарплатам, которые выше их зарплаты?
8: Ну, это совершенно нормально. Ну, это очень глубокая вещь. Это вопрос о понятии справедливости. То есть справедливость — это совсем в базе, это оценка человека доступа к каким-то ресурсам. Вот я почему имею доступ к ресурсам меньше, а другой человек больше. Значит, это несправедливо. Он не имеет на это права. И человек говорит, это несправедливо. Это появилось очень давно, неважно откуда. Важно то, что для людей как бы то, что человек получает больше, и при этом они не понимают, за что. Если они понимают, за что, они нормально к этому относятся. Но когда они не понимают, за что человек получает больше, там, они не учитывают меру ответственности человека, что он вообще делает, как, что он, какие решения принимает. И они думают, ну, это же много, это же больше, чем у меня.
9: Нет, ну, вот смотрите, ведь человек должен понимать, да, что вот, к примеру, если его позовут на работу какого-то руководителя, он будет претендовать на зарплату сильно выше, чем зарплата обычного работника.
8: Ну, конечно, он думает, что если меня позовут, я, конечно же, буду...
9: Это маленький... И я буду получать нормально.
8: Я должен получать больше.
9: А тот, кто сейчас на этом же месте...
8: Недостоин этого, потому что он явно не лучше меня, потому что я не понимаю, нет критериев оценки, почему он лучше, в чем он лучше, почему он имеет право на эту зарплату.
9: Еще одно, как директор коммуникационного агентства, про коммуникацию объясните. Вот тут написано, депутаты и политики получают слишком много. 19% считают. А политики получают зарплату?
8: В этом-то вся и проблема, что у нас в России зарплаты получают даже не все депутаты, а политик — это вообще не работа, это не профессия.
9: Вот именно.
8: Политик — это вид деятельности, который связан с определенными задачами, которые человек принимает на себя добровольно, он этим занимается. Вообще политик может заниматься и за бесплатно. Это нормальное явление. Пожалуйста, ты работаешь, представляешь интересы людей, занимаешься политикой, но при этом никакой зарплаты не получаешь. Но в России, чтобы политик там выжил, ему нужно, конечно, иметь должность. Это должностная позиция депутата.
9: Но тогда это будет другая. Либо руководителя, либо директора, либо депутата. А люди говорят, что политики переонят.
8: Потому что люди не разделяют политиков и должность депутата. И у них из-за этого проистекает как раз и разрыв. Потому что должность депутата — это вообще-то профессиональная деятельность. Там есть должностные обязанности, которые включают в себя определенные действия, которые депутат должен совершать. А люди, так как не знают, в чем смысл этих должностных действий, они не предъявляют каких-то требований к депутату.
9: И последнее. Специально мы поставили этот вариант в нашем голосовании на уровне средней заработной платы. Мы примерно себе представляем, что если есть средняя заработная плата, то есть какие-то ответственные работы, которые будут оплачиваться выше средней заработной платы. И тогда получается, что если люди выбирают вариант на уровне средней заработной платы, они не считают ответственной работой работу политиков?
8: Ну, конечно. Они в том-то вся и проблема, что они не считают ее ответственной, потому что они не понимают, чем занимаются политики.
9: Так а что им мешает разобраться, или политики должны им объяснить?
8: У нас, чтобы разобраться в этом, у нас нет просто большой традиции и такого естественного появления, в принципе, политики и представительной власти, которая бы появилась из необходимости, когда люди осознанно говорят, нам нужен представитель. Вот у нас был период, когда до революции это появилось естественным путем, когда действительно люди боролись за представительство, и они ценили работу депутата, и туда действительно шли люди, которые представляют интерес. Но потом это стало такой навязанной историей, и люди не понимают, зачем это надо, а поэтому они не понимают, почему он должен получать больше.
9: 724-й, потому что все руководители ходят под статьями, и это их плата. И потому считают переоценкой, что ли? То есть вот эта статья, это уже переоценка с точки зрения? Но это вот взгляд слушателя.
8: Это разговор про риски. Правильный вопрос.
9: Которые стоят денег, кстати.
8: У любого руководителя есть риск уголовной ответственности, например, руководитель предприятия, это в том числе лицо, которое в случае чего, извините, сядет, если не то подпишет. И да, это за это ему тоже платят определенную надбавку.
9: Тогда еще Дамир 600-й пишет, что у депутатов, помимо, если про депутатов, то у них помимо зарплаты и так много привилегий, поэтому они слишком много получают.
8: Ну, давайте, если мы объективно считаем, что вообще-то у нас зарплаты депутатов занижены. Они должны быть больше. Ну, люди, 450 человек, которые вообще-то распределяют бюджет в 40 триллионов.
9: Мы ведь не знаем, сколько они получают.
8: При этом, мы знаем, сколько они получают. Они получают, сам депутат, порядка 500 тысяч, плюс еще у него есть фонд оплаты труда для помощников, еще примерно 400 тысяч рублей. Плюс-минус где-то по данным за несколько лет назад. То есть сейчас, я думаю, не сильно увеличили, потому что им там не поднимали, не индексировали несколько лет вообще ничего. Они, между прочим, в отличие от многих россиян, им не индексировали зарплату несколько лет.
9: Еще раз, возвращаясь к нашему опросу, получается, что это, если говорить о российской средней заработной плате, наши депутаты 3-5 раз тогда
8: получается. Примерно медианный 120 тысяч рублей. Если говорить о средней зарплате, 66, по-моему, тысяч по Росстату сейчас, ну, это где-то 8 раз примерно. Это не настолько катастрофические цифры. При этом это люди, которые отвечают за распределение 40-триллионного бюджета.
9: Ну и что?
8: Это огромная ответственность, это гигантская ответственность. На каждого приходится по несколько триллионов рублей, которые, ну, как бы, от некоторых депутатов зависит несколько триллионов рублей.
9: Дмитрий Еловский, генеральный директор коммуникационного агентства «Актор». Александр Разуваев, член наблюдательного совета гильдии финансовых аналитиков. Так почему депутатов, политиков, директоров, руководителей считают переоцененными?
11: Ну, во-первых, депутаты многие пришли из бизнеса. Люди, они не бедные. Соответственно, многие считают, а что им платить? Более того, ну, давно этого уже нет, но в 90-е годы мы знаем, как олигархи одиозные, которые кто за рубежом, кто на небе уже, просто проплачивали, да? А вот депутатов, типа, если они имеют на свой карман, почему надо платить из бюджета? И этот момент присутствует, и он, кстати, во многом справедлив, потому что все-таки так или иначе, любой политик, любой депутат почти всегда является лоббистом кого-то. Лоббизм – это нормально. А что касается политиков, ну, тут как бы люди считают, что у нас все решает Путин. А вообще зачем политики тогда нужны? Этот момент
9: тоже
11: есть.
9: Хорошо, но дальше-то там есть директора и руководители, а это уже не про депутатов.
11: Нет, это не про депутатов, но как-то... Когда у нас директор в СССР получал там 300 рублей или 500, а инженер там получал, не знаю, 150-200, ну, в общем.
9: Ну, то есть, опять же, мы говорим про трехкратную разницу.
11: Да, а если, извините меня, я назову, как там лет 10 назад было, да, сейчас давно все не раскрывается, руководитель «Газпрома» зарабатывает 17 миллионов долларов в год. Зарплата министра финансов чуть менее 2 миллионов рублей в месяц. Сбер и Роснефть поменьше, чем в «Газпроме», но сопоставимо.
9: Да, но этих людей буквально, это, ну, даже сотня, может быть, тысяча людей. Это очень ответственная работа, и она может...
11: Да, но люди, они считают, что вот все вот так. Восприятие это есть.
9: Вот это же ошибочное восприятие. Да, тогда что с этим делать?
11: Ну, ничего не делать. Вообще, в идеале, чтобы на наших федеральных каналах была еженедельная передача экономическая. И важная часть там разоблачение фейков и финансовой грамотности. Объяснять, что и как. Но что-то как-то такой передачи у нас, к сожалению, нет.
9: Короткий комментарий по поводу... Очень много наших слушателей пишут. Вы, главное, голосовать не забывайте. Много пишут. Дмитрий 601. Подождите, если вы говорите, Дмитрий Еловский, не индексировали зарплату депутатам, это получается, что бухгалтерия Госдумы нарушает российские законы?
8: Нет, потому что у нас индексация касается определенных категорий граждан. И она не касается в данном случае депутатов, причем можно решением Госдумы это просто, ну, как бы ввести мораторий и не индексировать. Нет, там нет нарушения, там все законно абсолютно, просто очень неприятно.
9: Тогда дальше. Александр Разуваев, вот мы говорим так или иначе, что люди вот недооценивают работу или переоценивают зарплату депутатов. А Михаил 396 спрашивает, а у них что, какая-то прямо ответственность повышенная?
11: Ну, у руководителей компании, да.
9: А депутаты? А политики?
11: Ну, бывают политики, которые просто красиво разговаривают и получают за это деньги. Так во всем мире. Но я считаю, что они очень переоценены. Особенно это люди... Вот, ну,
9: подождите, у них... Слушайте, а где... Я бы хотел бы устроиться. А где, собственно, вот на политиков можно пойти?
11: Не знаю, наверное...
9: За высокую зарплату.
11: Наверное, надо было как-то идти в какую-нибудь партию.
9: Ну, ведь, ну, невозможно, я не знаю, на специальный сайт пойти, разыскивается или там, ищем политика, не, ну это, оклад как... столько-то.
11: Я думаю, что все по личной договоренности.
9: А, вот так. Вот так.
11: Хотя, относительно недавно я видел на HeadHunter, ну, я не откликался, не знаю, там вакансия, там есть вакансия.
9: Политика?
11: Ну, примерно так, да, в одну из парламентских фракции, в скобках, не «Единая Россия», то есть можем, значит, предположить, три. Нужен человек, яркая там харизматичная личность.
9: Зарплата указана, главное?
11: Нет, зарплата, конечно, по договоренности. Ну, вот. Перед выборами, кто сможет, значит, свежую кровь привлечь аудиторию.
9: Так, особенно что... сегодня это важно, когда объявили дату выборов в Государственную Думу. Слушайте, 534-й теперь пишет, коротко прокомментируйте, депутаты Госдумы, все-таки люди про всех депутатов говорят, а имеют в виду первым делом депутатов Государственной Думы. Они не особо рассчитывают на эту зарплату, пишет 534-й, потому что у них куча вариантов других заработков. Это очень распространенная история, Дмитрий Еловский.
8: Ну, я про реальность.
9: Так думают люди.
8: Нет, это не так абсолютно. В Госдуме примерно больше половины депутатов, которые реально живут на эту зарплату. Я их некоторых многих знаю. У них нет...
9: Вы так прям говорите, что как будто бы на 500 тысяч прям трудно прожить.
8: Не, ну, лично... Смотрите, вопрос как бы еще какие расходы. Я не говорю сейчас про депутатов. Там, например, если говорите про чиновников, например. Вот там рядовой чиновник, начальник отдела в федеральном министерстве, получающий зарплату в 60-80 тысяч рублей. Молодой человек, которому нужно хорошо выглядеть, быть в хорошем костюме, у них ненормированный рабочий день, они там по 12 часов работают, они в выходные работают, и при этом огромная нагрузка. Естественно, по Москве, да, 80 тысяч рублей, за такие деньги можно в пятерочку устроиться работать. Естественно, там огромная текучка кадров. У депутатов тоже
9: очень
8: огромные
9: понятно.
8: Затраты личные.
9: Если там такие огромные личные затраты, зачем люди там работают? И могли бы в пятерочке.
8: Ну, там есть несколько типов депутатов. Конечно, есть лоббисты.
9: У людей есть подозрения в этом
8: Нет,
9: смысле.
8: Конечно, есть лоббисты, у которых есть источники доходов параллельные. Это правда, такое есть. Второй тип – это люди, которые, ну, действительно не мыслят себя в другой деятельности. Ну, так бывает. Знаете, есть люди, которые не мыслят себя, кроме как токарем, например, или таксистом. А это вот люди, которые занимаются профессионально политикой многие годы, для них это важная жизненная миссия. Вот они этим занимаются, и они на эти деньги живут.
9: 639-й, они там воровством и договорниками маяками добирают.
8: Нет, это абсолютно иллюзия. Это осталось еще с 90-х и нулевых годов. Где-то в середине нулевых годов была очень жесткая кампания, когда депутатов практически лишили возможности воровством заниматься и коррупцией.
9: Хорошо, про лоббизм, по-моему, вы, Александр Разуваев, да? вспоминали. И вот тут начинают писать, значит, лобби — это и есть взятка? Неужели нет. корпорации не спонсируют партийную деятельность? Ну, так, у людей такие предположения. Это не уточнение, да, это не утверждение.
12: Там может быть как угодно, но представлять интересы какой-то финансово-промышленной группы во власти, это нормально. Более того, в любой более-менее крупной компании есть отдел JAR, начальник отдела JAR, который...
9: Вы только переведите на русский язык JAR.
12: Ну, работа с госорганами. И там все выстраивается.
9: Дмитрий просит уточнить 601. То есть это нормально и разрешено по закону?
12: Да,
8: конечно. Можно здесь поправлю немножко?
9: Дмитрий Еловский, прошу.
8: Да, у нас лоббизм в стране не узаконен. Не существует закона о лоббизме, как, например, в США, где лоббизм прямо законом определен, там четкие, жесткие правила. У нас в стране нет такого. Поэтому, но при этом никто не запрещал усилия по тому, чтобы донести до власти определенную точку зрения. Более того, так депутаты этим и занимаются. Только вопрос, чью точку зрения они доносят. По идее, избирателей. Ну, какие-то доносят точку зрения корпораций. И тут вопрос, ну, как они...
9: В корпорациях тоже избиратели в этом смысле.
8: Ну, нет, вообще корпорации такие же субъекты. Ну, то есть, извините, если вашу точку зрения до власти доносят депутаты, почему они не могут донести, например, там, какой-нибудь компании точку зрения? Вопрос, опять же, грань тонкая начинается. Получал за это деньги, не получал. Вот получал — это коррупция.
9: Нет, мы все-таки возвращаемся к тому, что там не только депутаты и политики, как бы двусмысленно ни звучала история про политиков, но также госслужащие, директора и руководители. То есть это получается одним миром мазаны все. Больше того, люди не предполагают, что это тяжелая или сложная, или ответственная работа. Александр Разуваев.
12: Нет, ну, на самом деле эта работа достаточно ответственная, и у разных компаний разный лоббизм. И, соответственно, чья возьмет, сказать достаточно сложно. Пример из такой нашей все-таки относительно давней истории. Когда Черномырдин стал премьером, вот в конце 92-го года, рубль шел просто в пике. И его критики еще говорили, ну, «Газпром» представляет, главный экспортер, да ему выгоден слабый рубль. Да он никогда, значит, не будет его стабилизировать. Ну, потом, конечно, было все не так, но про него так говорили. Эти моменты, конечно, присутствуют.
9: Продолжается голосование. Каким, на ваш взгляд, может быть максимальный доход депутата или чиновника в России по отношению к средней зарплате других граждан? Варианты голосования: более 10 раз, 5-10 раз, 3-5 раз, до 3 раз на уровне средней заработной платы. И, не думая об этом, тоже такой вариант мы предусмотрели. Голосование продолжается. Много сообщений от наших слушателей. Значит, Лена уже все посчитала. Если, значит, один живешь, 5 миллионов в год обеспечено, 10 лет, значит, и 50 миллионов на руках, 20 лет уже 1 миллиард, как-то так все высчиталось. Было 50 за 10 лет, удвоилось и сразу миллиардом стало. 50 миллионов в два раза больше, это один... Ну, неважно. У Лены так получается. Получается, говорит, что пожилые, которые деньги мошенникам отдают в больших количествах, это обязательно бывшие чиновники. Вот такая история получается. У большинства есть знакомые или родственники из обсуждаемых слоев. Это вы к чему, 724-й? Александр 563-й другое говорит. Вот это вот отношение, оно не столько про зарплату, сколько про то, что народу кажется, что чиновничий аппарат просто сильно раздут. Дмитрий Еловский.
8: Да, народу кажется, что чиновничий аппарат сильно раздут. Это тоже ошибочное абсолютно мнение, потому что на самом деле у нас в стране с учетом того регулирования и такого безумного количества законов, постановлений и прочих актов у нас чиновников чудовищно не хватает. И они работают особенно на низовых должностях за копеечные зарплаты в регионах. Там зарплаты 40 тысяч у людей. А работают они по 12 часов в сутки. И их, они просто увольняются пачками. Я помню, во время ковида я захожу в Министерство здравоохранения одного региона, в министерство, и там сидит два человека. Я говорю, что не понял, у вас по штату должно быть 20, где остальные 18? Он говорит, ну смотри, 6 человек носятся по полям, ищут СИЗы, 6 человек заболело, 4 умерло. И все, вот мы вдвоем здесь работаем. Естественно, они ни с чем не справляются, ничего не успевают.
9: Россияне посчитали неоправданно высокими доходы депутатов и чиновников. Почему эти профессии в топе переоцененных? Мы это сегодня обсуждаем. Голосование. Каким может быть максимальное соотношение между средней зарплатой граждан, обычных, и депутатов и чиновников? У нас на сайте радиостанции «Говорит Москва». Туда можно попасть либо через телеграм-канал, либо через наш канал в Максе. Прямо сейчас новости, потом реклама, потом продолжим.
2: Внимание, внимание, говорит Москва. 94,8.
4: В Москве 17:30, в студии Филипп Клеменов. Здравствуйте. В Белгородской области в результате атаки ВСУ погиб один человек. Два местных жителя пострадали, сообщает оперштаб региона. По его данным, на трассе Ломная-Ивановская-Лисица FPV-дрон атаковал легковой автомобиль. Скончалась женщина. У мужчины осколочное ранение спины и ног. Его везут в больницу номер 2 Белгорода. На этой же дороге в результате удара другого дрона пострадала женщина. В Брянской области один человек погиб и четверо пострадали в результате атаки ВСУ. Такие данные в мессенджере «Макс» привел в Рио губернатор Егор Ковальчук. По его словам, в селе Гетманская Буда дрон «Камикадзе» ударил по автомобилю. Погибла находившаяся рядом с ним местная жительница. Ее внук ранен. Беспилотник также атаковал село Бяково Навлинского района. Осколочное ранение получила женщина. В поселке Климово БПЛА ударили по торговому центру. Ранены мужчина и женщина. Власти Подмосковья анонсировали введение оценок за поведение в школах. Они появятся с 1 сентября в 10 пилотных учебных заведениях. Как говорится в телеграм-канале Министерства образования региона, оценки не будут влиять на успеваемость, аттестацию или допуск к экзаменам. Предполагается три уровня оценивания поведения ученика – образцовое, допустимое и недопустимое. Их будут получать школьники со 2 по 8 класс. В гидрометцентре заявили об окончании купального сезона в Москве. Температура воды опустилась до 18 градусов, сообщил начальник краткосрочных прогнозов учреждения Александр Голубев. Цитата. «Можно считать, что купальный сезон в столичном регионе закрыт, и москвичам теперь можно рассчитывать только на курорты», сказал синоптик в комментарии РИА Новости. По его словам, вода в водоемах прогреваться не будет, так как дни становятся короче, уменьшается количество солнечного света. Голубев при этом добавил, что на черноморских курортах условия для купания благоприятны. Приятные. Температура воды в Анапе, Евпатории, Ялте, Алуште и Феодосии держится на уровне плюс 24 градуса. В Геленджике плюс 26, в Сочи и Туапсе плюс 27. Далее о валюте и погоде. Курс юаня на сегодня 12 рублей 62 копейки, доллар 85 рублей 16 копеек, евро 98 рублей 73 копейки. В Москве в эти минуты плюс 18, завтра ожидается облачная с прояснениями погода, местами дождь и до плюс 23. Атмосферное давление будет в норме 746 миллиметров ртутного столба. Филипп Клеменов, говорит Москва.
2: Говорит Москва. Реклама.
13: Это когда нас с братом родители вместо уроков отвели в зоопарк.
14: Это когда мама испекла папе печенье, которое он любит.
15: Это когда папа маме дадит цветы не только на 8 марта, но и всегда.
16: Первая любовь, опыт отношений, общие воспоминания, чувство ответственности начинаются с семьи. Главная ценность в жизни – это семья.
17: Телефон рекламной службы 925-33-17, код 495.
18: Войны заканчиваются. Чтобы мир был прочным, нужны люди с крепким характером, готовые не только постоять за Родину, но и проползти, и прыгнуть, и пробежать. А главное, за нее побеждать. Настоящие войны. И когда ты становишься профессионалом, это становится делом твоей жизни. Военным делом. Присоединяйся к своим. Служи в Вооруженных силах России. Заходи на сайт службапоконтракту.рф или звони по телефону горячей линии 117.
19: Где учиться и чему? Как не прогадать с профессией? Образование доступно для тех, кто знает, где его получить. О поступлении в вузы, новых специальностях и учебных процессах рассказывают ректоры и преподаватели университетов. Каждый вторник после 8 вечера в программе Радио Академия. Программа предназначена для лиц старше 16 лет. Доллар, Форд, демократы, республиканцы, Кока-Кола, бургеры, бейсбол, Голливуд. Что такое США и что значит быть американцем? Как устроена жизнь в Америке? Чем отличаются их проблемы от наших? Об Америке без геополитики и военщины в программе Рафаэля Ардуханяна «Америка Лайт». Легкий разговор о жизни в Америке. По пятницам после 8 вечера и по субботам после 14. «Америка Лайт». Программа предназначена для лиц старше 16 лет.
2: «Право знать». Говорит Москва.
19: Повтор лучшего. Актуальные темы и экспертные мнения. Дискуссии в прямом эфире и голосование в телеграм-канале «Радио говорит МСК». Своя правда.
9: Продолжаем. Вторник, 16 июня, сейчас 17:36. Меня зовут Юрий Буткин. У нас программа «Своя правда». Сегодня мы обсуждаем то, что россияне, когда их спросили, посчитали неоправданно высокими доходы депутатов и чиновников. То есть в топе переоцененных профессий, там есть футболисты, другие, но самыми переоцененными считаются зарплаты депутатов и политиков почему-то. Хотя у политиков зарплата – это какая-то странная история. Вот это обсуждаем. Параллельно следим за пробками на московских дорогах. Они пятибальные, все пока идет по плану. 5 баллов нам обещали на 6 вечера, как максимум 6 баллов в 7 вечера. Срочное сообщение про биржевые цены на газ в эти минуты приходит. В Европе впервые с 20 апреля биржевые цены на газ спустились ниже уровня в $500 за 1000 кубометров. Об этом пишет агентство РИА Новости. ТАСС в качестве срочного сообщения пишет о том, что в Амстердаме суд отказал в проведении психиатрической экспертизы Промеса. Ждем подробностей в ближайших информационных выпусках и возвращаемся к нашему обсуждению. Наше голосование продолжается через телеграм-канал или через канал в Максе, либо через сайт радиостанции «Говорит Москва». Вы можете это сделать. Вопрос, каким, на ваш взгляд, может быть максимальный доход депутата или чиновника в России по отношению к средней зарплате других граждан? Там варианты на уровне средней зарплаты, вариант «не думая об этом» есть. Есть варианты до 3 раз, 3-5 раз, 5-10 раз, более 10 раз. У нас в студии Дмитрий Еловский, генеральный директор коммуникационного агентства «Актор», и Александр Разуваев, член наблюдательного совета гильдии финансовых аналитиков. Вы много пишете. Тут, кстати, очень многие люди, если можно, короткие ответы попрошу вас. Многие люди пишут, что они абсолютно уверены, что сейчас очень много депутатов, чиновников, и вот именно поэтому так. Все-таки это так или нет? Есть какие-то объективные цифры, Дмитрий Еловский?
8: Но я попробую не соврать. У нас, по-моему, чиновников порядка, депутатов порядка 180 тысяч в стране, плюс-минус там где-то вот такое, такая идет цифра. Но надо понимать, что из них там 90% вообще зарплату не получают. Они на неосвобожденной основе. Это муниципальные депутаты, депутаты региональных законодательных собраний. И чиновников под миллион. Но я могу здесь наврать, надо перепроверять статистику. Плюс еще у нас есть силовые ведомства, которых там тоже несколько миллионов человек.
9: Но, то есть больше чиновников, чем прежде, чем в советское время?
8: Нет, примерно сопоставимое количество. От процентной, от населения.
9: Ну да, это тоже понятно. В СССР столько депутатов и чиновников не было, Александр Разуваев.
12: Ну, у нас была плановая система, и, соответственно, наверное, почти все были чиновниками, если уж так подходить, потому что они все были госслужащими.
9: Ну,
12: да. Но если как бы вырезать вот именно чиновники, это люди, которые работать там не на предприятиях, а вот на государство. Ну, я думаю, что да, примерно, если брать на 1000 жителей, одинаково, что в нынешней России, что в СССР. Я напомню, что у нас долгое время был вице-премьером Алексей Кудрин, но он все-таки старался их сократить и поднять зарплату.
9: Просто попрошу вас более короткий комментарий. Василий говорит, а почему никто не говорит об ответственности чиновников? Василий, вы просто слушали невнимательно, говорили, что там шаг влево или вправо, статья административная или уголовная. Это вот Василий просит обязательно это прочесть, я прочел. Значит, еще. 674-й. Почему так люди говорят? Это слишком много им платить. Вот. Человек в статусе депутата. Можно добавить, кстати, политика, чиновника, неважно. В общем, если этот человек живет сильно выше среднего уровня, читай, получает высокую зарплату, то он никогда не поймет проблем большинства и не будет принимать в их интересах никаких законов. Дмитрий Еловский.
8: Никакой абсолютно связи с реальностью. Есть депутаты, которые, даже имея дополнительные доходы и получая очень большие деньги, не выезжают из своих территорий, постоянно встречаются с людьми и лучше нас с вами знают проблемы реальных людей. А есть политики, которые никакой зарплаты не получают и при этом совершенно улетевшие и совершенно никак не связаны с реальностью.
9: То есть это не связано, Александр Разуваев?
12: Ну, в общем, я думаю, что да, не связано, потому что мы знаем даже известных наших олигархов, которые очень заботятся о своих городах, где у них основной бизнес и так далее. А есть люди, которые вроде как живут рядом с простыми людьми, но мало интересуются вообще, как у них.
9: Ну, это немножко по-другому. Значит, 534-й. А зачем депутату зарплата, когда придет спонсор партии и подарит, к примеру, дом на нужды партии, и в этом доме будет жить депутат? Вот так, вот так людям видится работа.
8: Да, вот этим людям сейчас могу четко ответить. У нас партии федеральные в основном живут за счет госфинансирования. Они получают вообще деньги из бюджета. И на свою деятельность...
9: Исходя из того, сколько человек проголосовал,
8: да,
9: какова доля?
8: 150 с копейками рублей за голос. Вот чем больше партия набирает, тем больше у нее финансирование. Никаких спонсоров, которые дарят депутатам дома в качестве системного вознаграждения, нет. Если это выявляется, то там очень быстрая процедура. Депутата лишают полномочий и отправляют в СИЗО.
9: Так, еще 674-й. Значит, а как... Ну, то есть, зачем им много платить, этим депутатам? Они же все равно не разбираются в проблемах среднестатистического россиянина. 674-й вспоминает про спортсменов, артистов, которые туда проходят, и прочие, как он пишет, богемии.
8: Вот это правильное замечание. На самом деле, действительно, была большая очень проблема, что у нас часть депутатов — это непрофессиональные политики, медийные личности, которые, правда, к сожалению, не разбираются в законодательстве.
9: И тогда зачем это? Ну, подождите, а мы же их избрали.
8: Да, мы их избрали. Мы же за них голосовали. Ну, так вопрос-то к кому? В этой ситуации, к избирателям. Вы зачем за них голосуете?
9: Так, спортсмены, артисты и прочая богемия, напомню, это цитата из 674-го, они все равно не разбираются в проблемах среднестатистического россиянина. Зачем им это платить? Александр Розовый.
12: Ну, на самом деле, там, конечно, все по-разному. Кто разбирается, кто нет. Но я отмечу, что очень часто со спортсменами, со звездами шоу-бизнеса случаются всякие истории, когда они сорят деньгами. Вот сейчас идет чемпионат мира по футболу, а я помню 16-й год, когда Евро был во Франции. Ну, наши быстро слились, что традиционно, да? Но Кокорин с Мамаевым там так гульнули в ночном клубе, там суммарно сколько? На 600 тысяч евро,
9: подождите,
12: по-моему,
9: а это же тут при чем?
12: Не, ну как? Какие-то люди, которые...
9: Дальше только... депутаты? Ну... Они много получают, у них зарплата высокая. Их, кстати, тоже считают переоцененными.
12: Да, да, вот я и говорю. То есть они проиграли сразу, выбыли, и не тратят такие деньги просто на свой кутеж где-то.
9: О,
12: вот,
9: слушайте,
12: люди,
9: ну,
12: так думают, а вот...
9: Им, у них же есть работодатель, это же не бюджет?
12: Ну, это не бюджет. Хотя, извините, «Зенит» — это «Газпром» госкомпания. Ну и дальше можно.
9: А не по спискам эти актеры со спортсменами проходят, уверен Василий, 761-й. Нужна цена, нужен ценз для депутата, строго юристы и экономисты, полагает 534-й, но это ведь тогда будет не демократия, Дмитрий Еловский.
8: Нет, я здесь на поспорю. На самом деле определенная польза от некоторых депутатов, спортсменов, культурных деятелей есть. Есть такие, которые очень много сделали для развития собственной отрасли. То есть есть спортсмены, которые действительно много вложились. Там есть... Там депутат Бурляев, например, не из «Единой России», причем он очень много сделал для законодательного регулирования, как культурный деятель, как бывший режиссер. То есть есть те, которые действительно вкладываются, но они при этом ограниченно это делают, только вот в рамках своей сферы.
9: А, понятно. Кстати, Григорий из Санкт-Петербурга вам, Александр Разуваев, пишет, что это «Зенит» — прибыльный клуб.
12: Прибыльный клуб. Они тут все, вот, по-моему, не это...
9: А Кокорин в России не играет, кстати, пишет Григорий.
12: Ну, играл.
9: Но мы-то говорим про 2016-й, давайте.
12: Да.
9: 639, и вот это тоже про важное, про внимание. Вот, например, 639-й решил выступить по поводу того, что ему не нравится про конкретного депутата. Пишет, чуть ли не три раза в неделю выступает с инициативами теми или другими. У меня, говорит, впечатление, на конкретном примере, что у многих депутатов единственная цель в их деятельности — это самый пиар. Я просто хотел бы обратить ваше внимание, 639-й, что человек, про которого вы говорите, и у вас впечатление про депутатов складывается, вообще-то не депутат. Это важно. А почему чиновников столько же, сколько в СССР? Государство же миллиарды в информатизацию последние 15 лет вложило, чтобы чиновник с компьютером работал за пятерых с бумажками. Это Иван 677-й, а кто, где-то 724-й посчитал, не помню. В 85-м году на почти 300 миллионов было 2 миллиона 400 чиновников. Сейчас 2,5 миллиона, но население-то меньше.
8: Население меньше, да.
9: А, непонятно. Значит... Им платит не население за лоббирование интересов, это вот про чиновников и депутатов, а государство за выполнение приказов. Вот и все.
8: Нет, им платит государство за выполнение.

0: это деньги из бюджета, а бюджет складывается из налогов граждан. Александр 563 сильно, говорит, имидж депутатам и чиновникам подпортили предыдущие 30 лет. Справедливости ради, бедных чиновников за 47 лет жизни я не видел.
1: Ну, я вставлю
0: обязательно бедные чиновники.
1: Вещь, что российский бюджет – это 20 промышленных холдингов плюс Сбер. Вот так, если. А вот Москва при Сергее Семеновиче может гордиться. Главный налог – это НДФЛ. Мы видим, как...
0: Ну, то есть, это люди, налоги граждан, да.
1: Да. Мы видим, как многие компании уехали из Москвы. Но что-то Москва так не выглядит из-за этого сильно обедневшей. Потому что люди здесь живут.
0: Интересно, сильно разбогатевшими те регионы, куда переехали эти крупные компании, стали выглядеть хотя бы?
1: Ну, вот я прочел, что у нас МИДСИ, да, клиника знаменитая, она в Ярославле открывает супер какой-то там свой медицинский центр, но не просто так, а вместе с ПСБ, который туда уезжает.
0: ПСБ конечно... это банк, имеется да. в виду. Средняя зарплата, вам тут напоминают, Дмитрий Еловский, вы говорили. По данным Росстата, на 26-й год средняя ежемесячная зарплата до вычета НДФЛ 103 612 рублей вообще-то.
2: Медианная, обращайте внимание.
0: Средняя ежемесячная.
2: Пусть посмотрит еще раз Росстат, 66.
0: Ну вот видите, как по-разному. По идее, медианная же должна быть меньше, чем средняя.
2: Больше. Она просто учитывает самые дорогие зарплаты.
0: Можете как-то объяснить нам?
1: Ну, вообще, в исследованиях обычно ссылаются на медианную, конечно.
0: Не буду, говорит, называть населенный пункт. Но, правда, область 534-й называет. Я на всякий случай зачитывать не буду. Глава района живет в крутом доме, и все население судачит, откуда деньги. Поэтому и такое отношение к депутатам и главам муниципальных образований. То есть это не только про депутатов на уровне Государственной Думы.
2: Ну, надо понимать, что у нас вообще традиционно люди не разделяют, в принципе, власть на какие-то отдельные ветви власти. Для них власть — это все одно и то же. Там что чиновник, что депутат, что судья — это все власть.
0: Еще раз. То есть тогда получается это разговор о том, что есть народ и есть власть, и они противопоставлены.
2: Ну, народ противопоставляет себя власти, да, к сожалению, это так в нашей стране. Народ не считает власть от себя какой-то частью.
0: Но если есть такое противопоставление, тогда проблемы с налогами не будут решены никогда. Люди не понимают, что они и есть источник существования.
2: Нет, проблема у нас с налогами в том, что люди сами налоги практически не платят, за них платят все время другие. Вот вы, если бы у нас, допустим, НДФЛ люди сами бы уплачивали, у них бы сильно по-другому отношение изменилось по государственному бюджету. Каждый год, как во многих странах бы приходили бы, платежку бы подавали, и после этого бы очень много вопросов появилось ко всей государственной системе.
0: Григорий, власть иногда путает, кто у кого работает. Ну, в том смысле, что, видимо, власть работает у народа, имеет в виду.
2: Тут надо, понимаете, у нас
0: вот
2: еще...
0: это, кстати, тоже вопрос.
2: У нас еще люди не разделяют такие сложные политологические понятия, как государство, власть и элиты. И вот элиты — это действительно совершенно отдельная категория граждан, да, а власть — это действительно наемная часть граждан, которую граждане нанимают для управления большими процессами.
0: Складывается впечатление, что граждане слишком часто нанимают для управления процессами представителей элиты.
2: Ну, как правило, и принимают, да, как правило, нанимают, потому что у них есть ресурсы для того, чтобы их наняли.
0: Что делать с этим противопоставлением, Александр Разуваев?
1: Ну, это старая проблема, так было...
0: Подождите, 534-й, вот три восклицательных знака, в точку, а не отдельно, народ отдельно, вот об этом.
1: Так было при царе, ну, по крайней мере, при Романовых под конец. Так было в СССР, так было вот... Ну, в буржуазной России в начале. Я считаю, что в путинское время стало меньше. Но этот момент есть. Я, правда, думаю, что он есть, наверное, во всех крупных странах, потому что везде есть все-таки классовое неравенство.
0: У нас есть информированный слушатель, 983-й. Он ни имя не пишет, а так две буквы. А.В. Все. Больше ничего о нем мы не знаем, зато он все знает. Ваши гости не сами на рынке деньги зарабатывают, кормятся от госкормушки. Площадь помещений, которые занимают нынешние чиновники, в несколько раз превышает площадь помещений, которые занимали в советское время. Гости дают неправильную информацию, что количество чиновников одинаковое. Видите, как есть информированные люди. Никто разве что не видит, что современное общество в России сильно заузаконено. И это не Советский Союз, это Василий пишет. Площадку детскую просто так не поставишь, надо кучу согласований сделать и жизнь жизнь сильно поменялась, это меняет отношение
2: Василий
0: народа.
2: Василий очень прав, это действительно огромная проблема, и, сравнивать с Советским Союзом в этом плане сложно, потому что действительно, начиная с 90-х годов,

0: в России зарегулировали все, что только возможно. Это тоже не просто
1: но
0: так.
1: Но для этого нужны чиновники, значит, их должно быть больше.
0: Сначала зарегулировали, а потом для того, чтобы это все выполнять и контролировать, действительно нужно больше людей. Ну, это нормальная практика. Вы возьмите любую компанию, если вы в компании начнете все бизнес-процессы прописывать бумажками и всем остальным, у вас в итоге все половина компании будет заниматься тем, что будет эти бумажки контролировать и читать. И компания очень быстро встанет и перестанет работать. Это правило для всего. У нас действительно большая забюрократизированная система. Это объективный процесс, потому что в 90-е годы из-за того, что не было на каждый чих бумажки, творили очень много всего, и для того, чтобы это сдержать, начали регулировать все. А в итоге сейчас у нас ничего сделать нельзя без какой-нибудь бумажки или закона.
1: С одной стороны, ведь то, что все регулируется, ведь люди обычно как говорят, надо, чтобы все лучше контролировалось, надо сделать те ограничения, надо другие. Вот, соответственно, ограничения вводят Александр Разуваев, а потом получается, что чиновников становится больше, и люди не любят чиновников. То есть сами просили и сами не любят. Это как?
2: Ну, так и есть. С одной стороны, люди хотят, чтобы государство все решало, все контролировало. А с другой стороны, им не нравится, когда присутствуют люди, которые занимаются этим контролем.
1: Причем часто контролируют их, по их же просьбе.
2: Да, ну, это вот старая история. Интернет-пользователи требуют, чтобы... не было там, я не знаю, нецензурной лексики в интернете и прочее, жесткий контроль. И одновременно они там возмущаются, что заблокирован Телеграм и еще чего-нибудь. Но это одни и те же люди.
1: А вот как с этим, что с этим делать? Вот смотрите, Алексей 858 возвращает нас к теме, которую мы взяли на обсуждение. И смотрите, что говорит. Институт депутатства актуальность изжил. Надо сделать следующим образом. Для решения конкретной проблемы привлекаются специалисты в данной области, а сейчас, говорит, проблемы возложены на депутатов, которые зачастую вообще не понимают суть проблемы. Но ведь депутатов избирает народ, чтобы они для решения конкретной проблемы привлекали специалистов в данной области. Или я что-то не понимаю, Дмитрий Еловский?
0: Не совсем так. Депутатов народ избирает для двух вещей. Первое, это чтобы... от имени народа по важным вопросам высказываться. То есть это просто люди нанимают себе представителя, потому что такова суть представительной демократии, которая у нас сейчас
1: есть. Но кто-то же должен этого специалиста в данной области привлечь для решения.
0: Специалиста в данной области привлекает исполнительная власть, а депутаты должны контролировать процесс привлечения, чтобы там, извините, деньги не списывали, не воровали. Система должна так работать.
1: Тогда еще Лена 268 говорит, смотрите, опять, почему кажется, что переплачивают? Пишешь письмо в Думу или в Кремль, Александр Разуваев, получаешь отписки. Хочется выразить протест против стройки, но тебе отвечают, не учитывая привлечение специалиста какого-нибудь. Вот и все.
2: Ну, я так могу сказать, что какой-нибудь протест не то строят.
1: Почему другие одобряют, а я не хочу одобрять, и мое мнение не учитывается?
2: Ну, считается, что человек, который определяет, нужно строить или нет, он выражает мнение большинства. Хотя все это очень-очень условно.
1: А тогда Василий обращает внимание. Вот собрание. Ведь что такое? Депутаты, там, политики. Это люди, которые выражают волю большинства. Только что было сказано. Василий говорит, подождите, у нас собрание собственников жилья полностью не собрать, поэтому приходится выбирать старших, которые как-то потихоньку решают. То есть люди все-таки не верят в то, что это как-то работает, Дмитрий Еловский.
0: Ну, у нас, действительно, мы с этого и начали, это глобальная проблема, что у нас люди, в принципе, не верят в представительную демократию, для них это не является каким-то естественным состоянием, они эту...
1: Да даже когда это конкретной квартиры касается.
0: Это, в принципе, касается, когда нужно принять коллективное решение. Люди у нас не умеют принимать коллективные решения, они не умеют договариваться между собой и вырабатывать какую-то единую точку зрения или там решение какое-то. К сожалению, это проблема.
1: 534-й еще дальше идет. Появляется чувство оторванности власти от народа из-за несменяемости партии власти.
2: Не, ну я бы тут не сказал, потому что, в общем, вот несменяемость, сменяемость, эти все, скажем так, основы демократии, они не факт, что подходят для всех стран в мире, если это подходит для Запада. А все-таки за Путина, за Единую Россию большинство проголосовало, и мне вот сменяемость не нужна.
1: Ой, сейчас вам напишет 534, он не голосовал, значит, нет.
2: Ну, это вот, да, есть момент, если сам человек не голосовал. Если вот друзья, там, жена, близкие
1: вокруг
2: друзья
1: меня
2: не голосовали,
1: да, да,
2: значит,
1: да.
2: За это все не так. Хотя на самом деле надо понимать, что в стране просто живут очень-очень разные люди.
1: С этим сложно. Понять, что мы абсолютно разные, довольно сложно. 7373948, телефон прямого эфира. Голосование продолжается. Каким, на ваш взгляд, может быть максимальный доход депутата или чиновника в России по отношению к средней зарплате других граждан? На уровне средней зарплаты в 3 раза больше, в 5 раз больше, в 10, в больше, чем в 10 раз? Или вы не думаете об этом? Голосование идет через 2 минуты, через 3 минуты будем заканчивать это голосование. Слушаем вас. Здравствуйте. Возьмите наушники, прошу вас. Это я собравшимся. Да, вы в эфире.
3: Да, день добрый, майор. Значит, ну, по поводу зарплаты депутатов, я считаю, что она должна быть средней по региону. Тогда он хотя бы будет понимать...
1: Подождите, секунду. А вот представьте себе, что вам предлагают пойти в депутаты и говорят, да, работы будет много, но зарплата будет меньше, чем обычно.
3: Ну, то, сколько получаю я, у меня зарплата, если я буду депутатом, в любом случае будет больше. Я 20 лет отработал в органах, и вы знаете, зарплата была...
1: Нет, ну хорошо, а у вас средняя зарплата, и вы обычную работу выполняете, а тут намного больше ответственности, и зарплата та же.
3: Вы знаете, вот говорите по поводу ответственности. Вот когда я был в органах, да, у меня была ответственность. Я сходил по лезвию ножа каждый день. А по какому лезвию ножа у нас ходит сейчас депутат?
1: По какому лезвию ножа ходят депутаты? Говорили до этого про ответственность, который, кстати, привлекать будет такой, как майор.
0: Ну, там все очень просто. Депутат распределяет бюджет. Он каждый раз определяет, кому из людей дать деньги, кому не дать. Я вообще говорю, что политика – это деятельность, где вы принимаете решения, в результате которых будет, во-первых, ситуация неопределенности, вы до конца не понимаете последствия этих решений, но самое главное, что всегда будет какое-то количество людей, которые вас за это решение будут ненавидеть всю оставшуюся жизнь. Вот
1: живите с этим. По какому лезвию ножа депутаты или политики ходят, Александр Разуваев?
2: Не, ну у нас...
1: Коротко.
2: Посадка. У нас министры сидели, министр экономики сидел.
1: Не так сели. А, нет, это про другую посадку. Депутаты, да, Государственной Думы живут и работают в Москве. Это Григорий 859-й. Они вообще-то при этом все-таки еще и... С какой периодичностью они ездят в регионы?
0: Одна неделя в среднем в месяц.
1: 639-й говорит, не смешите, у нас бюджет распределяет правительство. Депутат голосует, как администрация президента прикажет. Вот 639-й знает. Кстати, написал, я голосовал, мои никуда не прошли, поэтому за все, что тут сейчас теперь делают, я не несу никакой ответственности. Лена объясняет иначе. Они должность боятся потерять. Вот по такому лезвию они ходят. 534-й говорит, депутата привлечь трудно, потому что иммунитет. В общем, мы поставили на голосование вопрос зарплаты депутатов, политиков, руководителей. Мы спросили, что думаете, каково может быть соотношение, максимальное соотношение между средней зарплатой и доходом депутата или чиновника. Как думаете, какой самый популярный ответ? Больше 10, 5, 10, 3, 5 до 3 уровней средней зарплаты, и не думаю об этом.
0: Ну, конечно, средняя зарплата.
1: Средняя зарплата. И вы тоже так думаете.
2: Да.
1: Так, действительно. А второй по популярности ответ?
0: Чуть побольше, который следующий.
1: А, до 3 раз.
2: Я так же считаю.
1: Ну вот видите, все правильно, все точно знаете про народ в Российской Федерации. Самый популярный ответ на уровне средней заработной платы. Интересно, вот эти люди, когда бы проголосовали, вот им бы предложили зарплату депутата среднюю по региону, и они бы пошли на эту работу?
0: Не, им надо по год поработать депутатом, потом сказать, а теперь ты за среднюю зарплату работаешь. И посмотрим, сколько из них сбежит.
1: 48% говорят, депутаты и начальники должны получать на уровне средней заработной платы. В 3 раза больше максимум 24%. В 3-5 раз больше 16%. 5% говорят, ладно, в 5-10 раз. Еще 5% больше, чем в 10 раз. И только 1% говорит, а я о зарплатах депутатов и политиков не думаю. Так проголосовала на наша аудитория. Дмитрий Еловский, Александр Разуваев. Я благодарю вас. Спасибо.
4: Внимание, внимание! Говорит Москва. 94,8.
5: В Москве 18 часов. В студии Филипп Клеменов. Здравствуйте. Число пострадавших в массовом ДТП в Ростовской области выросло до 6, среди них есть ребенок. Как уточнили в госавтоинспекции региона, днем на 940-м километре трассы М4 Дон столкнулись 14 автомобилей. На месте продолжают работать инспекторы. Ранее сообщалось, что в аварию попали 12 машин в Каменском районе Ростовской области. Россия и Украина обменялись списками пропавших без вести. Уполномоченный по правам человека Яна Лантратова сообщила, что документы переданы ее коллеге Дмитрию Лубенцу. По ее словам, также омбудсмены обменялись письмами для пленных и материалами для оформления социальных выплат гражданам. Лантратова сегодня на пункте пропуска Новая Гута в Гомельской области Беларуси встретила российских военнослужащих, вернувшихся из украинского плена. Обмен состоялся по формуле 103 на 103. Омбудсмен рассказала, что среди возвращенных 31 раненый. Также она сообщила, что среди военнослужащих есть многодетные отцы. Верховная Рада назначила Евгения Хмару министром обороны Украины. За него проголосовали 312 депутатов при необходимых 226. 14 июля Михаил Федоров был уволен с должности главы Минобороны, в том числе из-за конфликта с Александром Сырским, который занимал пост главкома ВСУ. Спустя два дня в украинских городах начались акции протеста. На улице выходили несогласные с отставкой Федорова. Швейцария ограничила предоставление права проживания украинцам призывного возраста. С 20 августа они не смогут получить такое разрешение без подтверждения выполнения воинских обязанностей. Это следует из заявления Федерального совета. В нем говорится, что Швейцария юридически не связана с резолюцией, которую ранее выпустил Совет ЕС, но Кабмин страны считает, что в интересах государства привести практику в соответствие с подходом членов Евросоюза. Власти Москвы анонсировали осенний велофестиваль. Он пройдет 12 сентября. Как сообщили в Дептрансе, сбор участников начнется на Воробьевых горах с 11.30. Начало заездов 12.30, 13.30, 14.30. Велосипедисты проедут по Бережковской набережной и по Садовому кольцу. В ведомстве напомнили, что для участия в фестивале необходимо зарегистрироваться, выбрав удобный слот, приехать к своему времени. Также нужно надеть шлем, перчатки, наколенники и налокотники. Курс юаня на сегодня 12 рублей 62 копейки, доллар 85 рублей 16 копеек, евро 98 рублей 73 копейки. В Москве в эти минуты плюс 18, завтра ожидается облачная с прояснениями погода, местами дождь и до плюс 23. Атмосферное давление будет в норме 746 миллиметров ртутного столба. Филипп Клеменов, говорит Москва.
4: Внимание! Говорит Москва.
6: 94.8 FM.
4: Пуля. Крайняя мера. Не будем категоричны. Разберемся в вопросе. Знание – наше оружие. Лучшие в своем деле эксперты объясняют, к чему ведут последние события. Со вторника по пятницу после 10 утра в программе «Револьвер». Программа предназначена для лиц старше 16 лет.
7: В эти минуты союзные силы выбивают остатки украинских сил из преграды
8: Плисича. Россия сообщила о том, что ночью была предпринята попытка нанесения удара по Кремлю при помощи вестилотиков.
9: Израильские танки продвинулись на 5 километров вглубь города Газ.
4: Информационный шум затмевает события. Времени разбираться нет. Мнения и факты перемешаны. Но не у них. Умные парни выходят в прямой эфир, чтобы многое нам объяснить. Интервью о самом важном с самыми опытными. По будням после 15. Умные парни. Программа предназначена для слушателей старше 16 лет. Начать меняться с завтрашнего дня реально. Научиться снижать вес достижимо. Не переплачивать врачам и не вестись на ложь маркетологов возможно. Как правильно заботиться о себе, сохраняя деньги и здравомыслие, рассказывают Илья Переседов и его гости. Каждое воскресенье после 18 часов. Большая перемена. Программа предназначена для лиц старше 16 лет.
10: Вы имеете право на адвоката. Все, что вы скажете,
4: будет услышано. Юридические консультации в прямом эфире в программе «Народный адвокат». Вопросы нотариусу. В эфире член комиссии Московской городской нотариальной палаты по рассмотрению вопросов применения законодательства о наследстве нотариус города Москвы Татьяна Ништ. В этот четверг после 13 часов. Звоните, рассказывайте и получайте помощь. Народный адвокат. Программа предназначена для лиц старше 16 лет. пустыни, джунгли, горы, города и люди, которые их населяют. По воздуху, по воде, по земле, с рюкзаком за спиной. Увидеть мир своими глазами, пройти его своими ногами. Тайны отелей или гостиничные секреты. В эфире эксперт по гостиничному бизнесу Евгения Власова. В этот четверг после 12 часов. Программа о путешествиях и о жизни там, где нас нет. Своими ногами. Программа предназначена для лиц старше 16 лет. Гаврила Принцеп в 14 году убил австрийского кронпринца. Так началась Первая мировая. Делом Принцепа стало освобождение Балкан от оккупации, актуальное и сегодня. В этот четверг тема программы «Новая русская эмиграция. Какая она?» В эфире журналист Ольга Бобровская. Авторская программа политолога Олега Бондаренко о современных Балканах и Европе. По четвергам после 8 вечера. Дело Принцепа. Программа предназначена для лиц старше 16 лет.
6: Слушать. Думать. Знать. Говорит Москва. 94.8 FM.
4: Слушать настоящее. Думать о будущем. Знать прошлое. Самые актуальные и важные события в городе, стране и мире в информационной программе «Отбой».
11: Ваше мнение очень важно для нас. Пожалуйста, оставайтесь на линии.
4: «Отбой». Программа предназначена для слушателей старше 16 лет.
12: 18.08 в Москве, сегодня 19 августа, среда, это радиостанция «Говорит Москва», в эфире программа «Отбой», меня зовут Георгий Бабаян, всем добрый вечер. Наш координат, смс-портал 925-48-94-8, телеграмм «Говорит МСК-бот», звонки 7373-94-8, код 495. Идут прямые трансляции у нас во ВКонтакте, в ВК-видео, на Ютубе и на Рутюбе. Заходите, ставьте лайки, подписывайтесь на наши ресурсы. Обязательно нажимайте на кнопочку с ракетой на Рутюбе. Также у нас идут трансляции в Дзене. Они у нас... Ой, трансляции, говорю. У нас есть каналы в Дзене, трансляции в Дзене нет у нас пока еще. Пока еще. То ли еще будет, всякое может быть. У нас есть канал в Дзене, канал в Максе, канал в Телеграме. Подписывайтесь на них обязательно, это наши информационные ресурсы. А также сканируйте QR-код в наших трансляциях. Он вас приведет на бота в мессенджере Макс. С помощью этого бота можно будет нам отправлять сообщения. Григорий Санкт-Петербург пишет, а где вы были 19 августа 91 года? За кого вы были? За Ельцина или за ГКЧП? Не, наверное, нет. Честно говоря, наверное, мы это не будем обсуждать. Сегодня с вами. Сегодня еще яблочный спас. Ну и это мы тоже не будем обсуждать. У нас есть другие темы, более актуальные, на мой взгляд, нежели чем за кого вы были, за Ельцина или за ГКЧП. А Ленина хоронить будем, это, может быть, и обсудим, но тоже не сегодня, скорее всего. Значит, что у нас с вами произошло за сутки? На самом деле, достаточно много всего. Ну, что-то, одна новость у меня есть, которая не за последние сутки, я ее, наверное, потом оставлю, на конец эфира. А вначале хочется обсудить накопительный эффект. Накопительный эффект тех проблем, которые есть на Украине. Что, значит, я подразумеваю под этим накопительным эффектом? Илья пишет, разве можно слово «яблочный» в эфире говорить? Смешная шутка, это хорошая. Это хорошо, это мне понравилось. Можно, да. Отстаньте от Ленина, пишет Григорий из Санкт-Петербурга. Нет, стоп. Значит, никакого Ленина. Почему я говорю про накопительный эффект? Да потому что, значит, новый виток коррупционных историй, связанных с офисом президента Украины. Там теперь сняли с поста заместителя главы офиса, женщину по фамилии... Господи, а как ее звать-то, эту женщину? Сейчас я найду. Ирина Мудрая. О, аж так. Целая Мудрая. Казалось, в этот раз правило, как назовешь, так поплывет, не сработало. Значит, гигантское расследование, оформленное, как, по-моему, назвали они это что-то типа операция Forrest Gump, как-то так они это назвали. Ну, видимо, с намеком, что надо бежать. Вот, такие вот юморные. Все это оформили в таком голливудском стиле, все очень красиво преподнесли. Честно говоря, там все это крутится вокруг какого-то банка, с которым они хотят разобраться. Там опять фигурирует так по касательной Зеленский, что типа вот есть какой-то начальник, который там что-то им приказывает, говорит, что надо брать этот банк в оборот, там куча денег, все прочее. Но детали того, как воруют все эти сволочи, особенно нас не интересуют, мне так кажется. Потому что это абсолютно неважно. Дело не в... Не внучка ли Ярослава Мудрого, часом пишет Илья. Ну, если так, то ее бы на самом деле изучать. Потому что долго протянула она, как внучка Ярослава Мудрого. Но я сомневаюсь. Здесь главное не причина, потому что то, что они там все воруют постоянно деньги, которые им приходят из Европы, это вообще не новость. Это просто данность, и это мы все с вами прекрасно знаем. Сам факт того, что опять очередное расследование, очередной удар именно по офису президента, вот это интересно. А помимо этого, вдруг, снова появился персонаж по фамилии Федоров, бывший их министр обороны, который очень вовремя, прям за несколько часов до публикации всех этих расследований антикоррупционных, сделал заявление у себя на, по-моему, на YouTube-канале он это сделал. Он, значит, сделал заявление, что нужно срочно возобновлять демократический процесс на Украине и возвращать президентские выборы. В общем, если кто-то и сомневался в том, что есть президентские амбиции у этого человечка, ну, наверное, теперь эти сомнения должны быть развеяны. Явно он метит туда. И опять же, бьет по Зеленскому. Что он заявил? Он сказал, что украинский народ является источником власти, государство существует для гражданина, институции существуют ради результата, армия для защиты страны, власть для служения Украине, а не самим себе. Мы должны найти законный, безопасный, реалистичный механизм, который позволит Украине восстановить полноценный демократический процесс даже в условиях затяжной войны. Заявил этот самый Федоров. Если внучка, то ей лет 700, пишет Наиль. Ну, я говорю, да. Илья добавляет, он говорит, видимо, где-то засейвилась. Опять 25, пишет Джекпот. Европа тоже загнивает и замерзает без нас и нашего газа не первый год подряд. Фронт рушится с начала 25-го года. Почему-то с начала 25-го решил выбрать Джекпот. Ну ладно. А удары по нам только растут и грызутся каждый день, но все живы. На Украине рулят по сейчас. В этом смысле вы абсолютно правы, да. То есть то, что они там все живы и грызутся, да. Но я поэтому и сказал про накопительный эффект. Вот как было раньше? Раньше возникали проблемы, и эти проблемы решались на Украине, купировались и уходили в архив. Больше они не имели никакого влияния на внутриполитические процессы. Даже, наверное, Залужный был такой же проблемой. То есть его сняли, все эти разговоры про президентские амбиции и все прочее, ну, его сняли с поста главкома, отправили в Лондон, и он оттуда периодически что-то вякает, какой-то рейтинг у него действительно сохраняется, он даже неплохой, но никаких реальных действий Залужный не осуществляет, периодически просто делает какие-то заявления, причем даже не сказал бы, что часто он это делает. Но в последнее время проблемы не решаются, проблемы копятся. И как бы они ни пытались их порешать, ничего особо не помогает. В последнее время они вообще, вот мне кажется, что их стратегия именно конкретно с этим Федоровым заключалась в том, что надо просто переждать. Не обращать внимания, никаким образом особо не реагировать и переждать. Но не выходит. Он назначил нового министра обороны, Хмару, да, СБУшника. Под этот фон тоже начали выходить люди снова на улицу. Опять антикоррупционное расследование. С прошлым антикоррупционным расследованием тоже пытались просто замолчать. Но вот это вдогоночку, оно возобновляет разговоры об этом, обо всем. Ну, сюда же, понятно, там проблемы на фронте, это мы все как бы тоже в графе дано, держим в уме, эти вопросы тоже не решаются. Вопросы с американцами тоже не решаются в хорошую сторону. И в итоге все это копится. Да США и Европе, главам их плевать на эти расследования, хотят в хоть в открытую Зеленский скажет, что мы воруем, ничего не изменится. Я бы, кстати, на это посмотрел, вот, если бы он в открытую так сказал, это было бы, ну, очень весело, наверное, если бы он просто так сказал. Джекпот пишет, что забыл с вами поздороваться. Добрый вечер, Джекпот, ничего страшного. А главам плевать на расследования, главам, я не уверен, что им плевать, потому что кто-то же эти расследования запускает, этим же кто-то рулит. Американцы ли или европейцы, ну, кто-то этим занимается. Не плевать. Их вряд ли устраивает. Ну, вот представьте, себя поставьте на место европейцев или американцев. Вы даете деньги кому-нибудь, какому-нибудь относительно незнакомому вам человеку. Даете деньги для того, чтобы он существовал. Полностью его обеспечиваете. И в момент, когда вы хотите, чтобы он сделал так, как вам надо, он вам говорит, нет, не буду. Не буду делать так, как вам надо. Пошли вы. Еще и вас какой-нибудь грязью обольет. Ливерной колбасой назовет. У него там целый арсенал был этих гадостей. Вы как бы себя чувствовали в этом случае? Можно, конечно, делать вид, что ну я там даю деньги просто потому, что я альтруист, потому что я верю в то, что если у меня есть деньги, они должны работать на благо, и не обязательно мое благо, но и благо ближнего, и поэтому я даю деньги и ничего не прошу взамен. Но это если мы с вами живем в мире единорогов и фей. А если мы с вами живем в реальности, то мы знаем, что те, кто дают деньги, потом за эти деньги что-то дохотят. Всегда. В 99% случаев. Ну вот и поставьте себя на место этих самых европейцев и американцев. Понравилась бы ли им такая картина? А понравилась бы им картина, когда им за их же собственные еще деньги, за их же собственные усилия по раскрутке этого персонажа, начинали бы, наоборот, потом диктовать условия и ставили бы их в неудобное положение, обрушая зачастую даже их рейтинг. Я думаю, надо спросить у Джо Байдена на этот счет. Он многое бы мог рассказать, наверное, когда-то в прошлом. Сейчас есть сомнение, что он может что-то рассказать. Но спросить я бы все равно спросил. Попытка не пытка. Я думаю, что они не рады. Поэтому кто-то вот эту историю запускает. Либо американцы, либо европейцы, либо американцы из параллельной партии. То есть кто-то этими процессами рулит и бьет по Зеленскому целенаправленно. И уже не первый раз. И если раньше были просто удары по Зеленскому, то теперь удары по Зеленскому, опять же, возвращаемся к накопительному эффекту, это удар параллельно с двух сторон. Удар по нему с точки зрения антикоррупционной составляющей и удар по нему с политического направления. Бывшим министром обороны Федорову. И это уже две проблемы за день, которые вот прям кровоточат. Две сразу появилось. Вдобавок к предыдущим, то есть скандал с его снятием, все вот это вот, оно же осталось. Накопительный эффект. А у рептилий жаба Гадюкинг, пишет Миша Николаев. Ну да. А Украина — это таран против России, все средства хороши, а коррупция — это откат за то, что не граждане Европы умирают. А я с вами, наверное, бы согласился, Василий. И всех такая картина устраивает. Таран, как бы руками, за счет Европы и Америки, но руками Украины воюют с Россией, не умирают при этом никакие европейцы и американцы, умирают русские люди. Да, полностью устраивает коррупция, откат за то, что они не умирают. Отличная схема, так оно и должно было работать. Но есть проблема, потому что таран должен быть управляемый. Вот в вашей схеме таран должен управляться. Теми, кто за него платит. Они вообще закрывали глаза с удовольствием на всю эту коррупцию, а еще и сами получали 100% с этого. Ноль вопросов. Мы тоже, мы все взрослые люди, мы все понимаем, как это работает. Но управляться надо. Это главное условие. А если не управляется, то становится опасным. Это все переходит в дроны, которые находят то там, то тут. Террористическую активность в том же самом Монако, которая вдруг как-то происходит, Хотя, скорее всего, была договоренность, что этого не должно происходить никогда. И это уже не управляется. Так он еще и огрызается. Так он еще и рейтинги сыпет. Он еще и делает такие заявления, которые не должен делать человек, который, как говорил вице-президент Соединенных Штатов Америки, который должен только бесконечно говорить спасибо. Вот он не говорит бесконечно спасибо, он огрызается за их же собственные деньги. Никому бы это не понравилось. Ни на уровне просто межчеловеческом, ни тем более на межгосударственном. Обычно такие имена, Ирина Мудрая, Екатерина Ясная, Светлана Темная, носят какие-то кудесники, тарологи, нумерологи и ясновидящие. В провинцию приезжаешь, включаешь радио, телевидение, там ясновидящая Ирина Мудрая отдает свои советы. Ну, так провинция же, чего хотели-то, это же, ну, вот Украина, это и есть провинция, вот. Но только у них это не тарологи, хотя тарологи, я вам напомню, тоже были в рамках этого же самого дела. У Ермака там были тарологи и гадалки. То есть без них тоже не обошлось. Док пишет, может, не мудрая, а мудрая. А есть какая-то принципиальная разница? Мудрая она или мудрая? Мне кажется, нет вообще никакой разницы. Мудрая звучит веселее в данном конкретном случае. Зеленский ее моментально снял. Особо воевать за ее кандидатуру не стал. Сразу снял ее с должности. Но я не думаю, что это сильно должно ему в этом случае помочь. Так таран главное разогнать. Там важно только направление. Всегда есть сопутствующий ущерб, пишет LGG. Ну вот, смотрите, LGG, мы, если с вами упремся в историю именно с тараном, то да, мы будем считать, что надо его, главное, разогнать, все, а дальше он свое дело сделает и протаранит. Но все-таки, наверное, если посмотреть на ситуацию поподробнее, Украина не в прямом смысле таран. А самое главное, что он может, этот таран, он периодически разворачивается и в обратку таранит. Он такой многоразовый. Туда-сюда. Вот тут китайцы ракету запускали, вчера, по-моему, тоже, которая по типу илономасковских ракет, которая там потом сама возвращается, приземляется на платформу. Вот таран тоже, он разворачивается, возвращается, разворачивается и может в тебя тоже ударить. В этом проблема. Это многоразовый таран. Очень хорошо обеспеченный таран. Ими же собственными, их же собственными силами. Разогнали хорошо, туда-сюда его мотает. Они в нас разворачиваем, мы в них разворачиваем. Не, мы к этому тарану, к сожалению, никакого отношения не имеем. Мы в них не разворачиваем. Он сам разворачивается. Хотя не должен. Его надо было только разогнать. А он не должен. А какой таран, окститесь, Украина, это же полигон для оружия, и не рабы вроде даже рады. Ну, и полигон, и таран, сейчас мы все с вами аналогии придумаем сюда. И все будет отчасти правдой. За тем небольшим исключением, что он должен контролироваться. Это главное условие. Не устраивает их то, что он не контролируется. Они видят эти риски. Они ощущают на себе эти риски. Много по кому это уже сыграло. Еще раз, Байден лучше всех бы рассказал. Но и Джонсон расскажет вам об этом. И Ли Страс, ну хотя по ней, я не знаю, там ей совсем не повезло, совсем мало было. И Стармер тоже рассказал бы вам про то, как эта история неконтролируема. В этом проблема. Поэтому давят. Но вот на что это в итоге повлияет, это вопрос открытый. 1, 2, 3 в коррупции, видимо, отчет, да? Ну, наверное, тогда было надо правильно писать 3, 2, 1. В коррупции на Украине будут обвинять Россию. Но они и так обвиняют Россию. Я, кстати, вчера, видимо, что интересно, какие-то сливы все-таки, видимо, были по разным каналам, потому что я вчера там наблюдал за разными неполживыми нашими беглыми, у которых там был в гостях как раз один такой наш беглый заукраинец, который говорил о том, что, слушайте, вообще не надо обращать внимание на коррупцию, это, конечно, плохо, но с коррупцией надо будет разбираться уже только после того, как закончится война, а во время войны коррупция — это нормально, поэтому на это обращать внимание не надо. Это было вчера, накануне. Прямо за сутки до того, как было опубликовано, собственно, это расследование. Видимо, как-то начинали готовить немножечко общественное мнение. В попыхах, но тем не менее готовить. Сыпного пса по кличке Зеля сначала сняли намордник, потом цепь удлинили. Так, если его не кормить, начнет хозяев кусать. Вот Строгинский поближе аналогию выдает. Теперь это цепной пес. Но это больше похоже на правду. Это светлая, светлоликая демократическая коррупция, в скобочках, лоббизм. А это у нас тут в Мордоре только коррупция и разворовывание. Не, ну там, конечно, не лоббизм. Это не лоббизм. Лоббизм у светлоликих настоящих демократических. А у этих просто в чистом виде разворовывания всего и вся. Так еще же нету... Вот в чем еще проблема, да? Чем, для чего нужен и таран, и цепной пес, и все вот это вот? Для того, чтобы... От него эффект должен быть какой-то. Ты вложился в таран и надеешься, что тараном ты вынесешь ворота в крепость. И сможешь потом эту крепость захватить с помощью этого тарана, правильно? А если ты вложился и вложился в таран, а эффекта от него нет, того, который ты ожидал, так еще и он в тебя разворачивается и тебя таранит. А тогда как? Тоже нехорошо. Тоже неприятно. Стыринг. Хорошее слово. Стыринг. Мне нравится. Они, да, профессионалы по стырингу. Это точно. Характерно, конечно, еще то, что они там все по-русски разговаривают во всех прослушках. Там вообще украинской речи нет нигде. Все по-русски разговаривают. Но и это тоже нас не удивляет. Это просто такая очередная деталь уже в гигантскую копилку деталей, которые у нас накопились за все это время. Это уже бумеранг получается. Пишет Григорий из Санкт-Петербурга. Вот теперь у нас и бумеранг. Давайте попробуем с вами перестать придумывать аналогии тому, чем является Украина в глазах европейцев и американцев, и попробуем с вами поговорить о том, к чему это все приведет, и приведет ли, в принципе. Сработает ли этот накопительный эффект? Верите ли вы в накопительный эффект? Или, на самом деле, даже если и копится, то копится недостаточно много, поэтому никакого негатива не стоит ожидать в этой связи. Зеленский просто уволит, проведут какой-нибудь суд, опять кого-нибудь там под залог выпустят, кто-нибудь убежит в Израиль, и на этом закончится ровно до следующего антикоррупционного расследования. Я не знаю, как оно должно будет называться. «Побег из Шоушенка», наверное, если у них там оскароносные фильмы они берут. Ну, значит, вот пускай будет «Побег из Шоушенка». В общем, повлияет ли это на что-то или не повлияет? Наш координат, смс-портал 925-48-94-8, телеграмм говорит МСК-бот, еще бот в мессенджере Макс у нас есть, по QR-коду можете его найти. А еще есть у нас номер прямого эфира 7373-94-8, код 495. «Побег от Тимошенко». Это хорошее название. Так, Алекс пишет, можно хоть 100 раз сказать сахар, слаще не станет. Думаете, если постоянно говорить про коррупцию на Украине, что-то изменится? Я не знаю, я вот у вас и спрашиваю, изменится ли что-то? Может и нет. Может быть и не изменится. Вот если прям мое мнение, в данный момент, вот от этого конкретного скандала, скорее всего, не изменится. Мне здесь любопытнее не коррупционный скандал и расследование НАБУ. Мне здесь любопытнее персонаж по фамилии Федоров, бывший министр обороны. Мне кажется, что вот его фигура в данном конкретном случае, она интересней. Потому что он, в отличие от того, что... Он явно умнее, давайте так скажу, Залужного. Залужный, фигура, которая стала популярна, не пойми на чем, и эту популярность, в случае чего вдруг, попытаются оседлать политтехнологи. А Федоров посерьезней соперник. Поэтому и продержался он меньше, чем Залужный на посту. Поэтому и его срезают отовсюду. Именно поэтому он не идет ни на какой контакт с Зеленским, а продолжает играть свою игру. И тут либо Федорову сейчас очень тонко намекнут на то, что надо валить, иначе ты мертвый будешь, либо даже без намеков просто убьют. Я вполне допускаю такой вариант. Но он явно отступать не собирается. И за ним, главное, тоже стоят определенные ребята. Поэтому я бы сфокусировался именно на Федорове и на том, что он синхронизируется с этими скандалами. И пытается их в свою сторону как-то повернуть и какую-то выгоду в этом во всем найти. У нас сейчас новости, потом продолжим.
13: Внимание, внимание! Говорит Москва. 94,8.
14: 18:30 столица. В студии с новостями Евгения Нагорная. Здравствуйте. Подмосковье произвел посадку самолет с вернувшимися из плена военными России и доставили на родину в рамках обмена с Украиной. Минобороны ранее сообщили, что с подконтрольной Киеву территории возвращены 103 российских военнослужащих, взамен переданы 103 военнопленных ВСУ. Ведомстве добавили, что бойцам в Беларуси оказана психологическая и медицинская помощь. Кроме того, с военными работала уполномоченная по правам человека в России Яна Ландратова. Отмечается, что посреднические усилия гуманитарного характера при возвращении россиян из плена оказали Объединенные Арабские Эмираты. В Брянской области после атак дронов ВСУ заработала горячая линия. Она организована для оперативного приема жалоб и оказания правовой помощи, сообщили в региональной прокуратуре. В Рио губернатора Егор Ковальчук ранее заявил, что дрон «Камикадзе» нанес удар по автомобилю в Климовском районе. В результате погибла женщина, ее внук пострадал. Кроме того, два человека получили травмы при атаке БПЛА на торговый центр в Климове. Также осколочное ранение в результате удара украинского беспилотника зафиксировано у жительницы села Бяково. Визовые трудности спортсменов из России продлятся не более года. Министр спорта выразил уверенность, что международные федерации перестанут проводить турниры в странах, которые занимают откровенно антироссийскую позицию. Через год начнутся отмены соревнований в Европе, потому что решение МОК и федерации о восстановлении прав российских спортсменов пересмотру не подлежат. Никто не хочет возиться и разруливать эти вопросы. Просто плюнут, и федерации будут уходить из стран, которые занимают наиболее антироссийскую позицию, заявил Михаил Дегтярев. Он высказал мнение, что России придется где-то годик повозиться, поотстаивать каждого спортсмена, и страна займет место у спортивного пирога. Ранее стало известно о проблемах российских спортсменов и представителей сборной с получением виз для въезда в Хорватию на чемпионат Европы по спортивной гимнастике. Умерла режиссер «Незнайки в солнечном городе» Нина Шорина. Она скончалась в возрасте 83 лет. О смерти сценариста, художника и актрисы сообщил шеф-редактор «Союзмультфильма» Сергей Капков. Нина Шорина окончила в ГИК, где сначала училась на актерском факультете, а затем на режиссуре документального кино. С 1972 года она работала на киностудии «Союзмультфильма», а также в творческом объединении «Экран», где участвовала в создании мультфильмов по «Незнайке» и «Мумен». И в завершении выпуска о погоде. Сейчас в столице переменная облачность, около плюс 18 градусов. Атмосферное давление ниже нормы, 741 миллиметр ртутного столба. Евгения Нагорная, говорит Москва.
15: Говорит Москва. Реклама. Устал от городской суеты? Надоела рутина? Стрелковый комплекс «Румянцево» всего в километре от МКАД. 8 стендов, 5 стрелковых галерей, включая тактическую и галерею 100 метров. Для самых юных гостей секция аэрсофта. После стрельбы барбекю, уютные домики. Одному, с друзьями или всей семьей. С собой только паспорт и хорошее настроение. Стрелковый комплекс «Румянцево» – место, где обычный день становится событием.
16: Мы продолжаем трансляцию с дороги. Итак, первый нападающий джип не отстает от хэтчбека. Внимание, стремительно приближается седан. Решительно выходит на встречную. Обходит первого, второго, опасный момент. Фура! Седан завершает маневр. Недовольный хэтчбек включается в погоню. Ремонт на дороге. Седан бьет по тормозам. Удар, еще удар. Три пострадавших и одно ДТП. А все почему? Несоблюдение дистанции.
17: Держи дистанцию. Компания «Дистанция» проводится Российским союзом автостраховщиков при поддержке госавтоинспекции МВД России. Подробности на бездтп.рф.
18: Наставничество – это когда опыт становится опорой для других. Когда знания, переданные вовремя, помогают избежать ошибок и двигаться вперед. Поддержка культуры наставничества – важная социальная задача. Проект реализуется при участии компании «Русский уголь».
19: Телефон рекламной службы 925-33-17, код 495.
20: В эти минуты союзные силы выбивают остатки украинских сил из преград.
21: Россия сообщила о том, что ночью была предпринята попытка нанесения удара по Кремлю при помощи беспилотников.
22: Израильские танки продвинулись на 5 километров вглубь города Газа. Теперь он...
18: Информационный шум затмевает события. Времени разбираться нет. Мнения и факты
0: перемешаны, но не у них. В этот четверг гость в студии – руководитель департамента государственного консалтинга Григорий Добромелов. Интервью о самом важном с самыми опытными. По будням после 15. «Умные парни». Программа предназначена для слушателей старше 16 лет. Россия возвращается на восток. Арабский мир, Иран, Индия, Китай ближе, чем когда-либо. И все же на пути еще много преград. О тонкостях восточной политики и дипломатии, региональных конфликтах и союзах, особенностях менталитета и о месте России во всем этом рассказывает журналист-международник Аббас Джума. Каждую среду после 8 вечера разбираемся в вопросе чуть глубже и чуть шире, чем обычно, в программе «Идем на восток». Программа предназначена для лиц старше 16 лет. Гаврила Принцеп в 14 году убил австрийского кронпринца. Так началась Первая мировая. Делом Принцепа стало освобождение Балкан от оккупации, актуальное и сегодня. Дело Принцепа. Авторская программа политолога Олега Бондаренко о современных Балканах и Европе. По четвергам после 8 вечера. Дело Принцепа. Программа предназначена для лиц старше 16 лет.

0: Хит Москва.
1: 94,8 FM.
0: Слушать настоящее. Думать о будущем. Знать прошлое. Самые актуальные и важные события в городе, стране и мире в информационной программе «Отбой».
2: 18:37 в Москве, сегодня 19 августа, среда, это радиостанция «Говорит Москва», в эфире программа «Отбой», меня зовут Георгий Бабаян, всем добрый вечер еще раз. Наш координат, смс-портал 925-48-94-8, телеграмм «Говорит Москобот», звонки 7373-94-8, код 495, идут прямые трансляции во ВКонтакте, в ВК-видео, на Ютубе, на Рутюбе, заходите, ставьте лайки, подписывайтесь обязательно на все наши ресурсы, жмите на кнопочку с ракетой на Рутюбе. Заходите в Дзен, в Макс, Телеграм, тоже подписывайтесь на наш канал и там. Заходите в трансляцию, сканируйте QR-код и добавляйте к себе бота в мессенджере Макс, через который можно писать сообщения нам в эфир. Федорова считают местным Маском, только без денег, пишет Григорий из Санкт-Петербурга. Ну и не Маском, да, и много без чего. Но я понял вашу аналогию. Типа он весь из себя такой, да, современный, прорывной, и вот на этом строится его имидж. Это правда так, да. Слушаю, здравствуйте, добрый вечер.
3: Здравствуйте, Георгий, Олег.
2: Да, здравствуйте.
3: Ну, я вот написал, да, это много разговоров, что за Федоровым американцы стоят, да. Он действительно там, я так понимаю, с этими вот корпорациями общался и прочие. Вот, даже там еще был другой. Ну, вот проблема, все правильно. Так быстрого эффекта не будет. Уже и год назад Ермака снимали. Компромат, да, накопительный эффект, он будет накапливаться. Вопрос, как долго, сколько времени? Боюсь, что это будет еще продолжительное время. Потому что это самое мудрое должна дать показания на Зеленского, ну, в оптимальном варианте, чтобы НАБУ взяла у нее показания, значит, на Зеленского. И дальше это все раскручивать. Но это будет занимать время. Поэтому вот эта верхушка украинской власти, ну, живет такой насыщенной политической, финансовой жизнью. Вот. Ну, просто вот вчера, так сказать, персонаж, звонивший Леонид, он выступил адвокатом вот этой укроверхушки. Ну, понимаете, как бы он запел, если бы в него попал украинский беспилотник. Он бы тогда уже даже не запел бы ничего.
2: Ну, не выступал Леонид адвокатом. Давайте мы слушателей не будем обсуждать других.
3: Ну, хорошо, просто он тоже меня критиковал. Вот, поэтому...
2: Я
3: вот
2: его в следующий раз тоже одерну. Хорошо.
3: В Брянской, да, в Брянской области сейчас тоже есть погибшие. В Белгородской, в других российских приграничных областях гибнут люди. Поэтому... А вот именно вот верхушка украинской власти живет такой насыщенной, еще раз, финансовой, политической жизнью и прочее. Поэтому, ну да, вот американцы, ну, они будут, мне кажется, долго все-таки, еще долго копать там под Зеленского, пытаться поменять его на Федорова. Но есть еще и Буданов, который тоже такой, скорее все-таки американский, чем английский. Есть Залужный в Лондоне. Все это есть, но это будет, опять же, длиться, боюсь, продолжительное время в этом проблема. Что мы, конечно, это, ну, как бы наша страна за этим наблюдает, но пока сохраняет жизнь всей вот этой укроверхушки, сохраняет жизнь. И понятно, что это все там как-то тараканы в банке или кто там, всякие там жабы-гадюкинги, но мы об этом жабы-гадюкинге, наверное, последние 3 года говорим, если не больше. А все это, да, длится 4,5. Поэтому, ну, будет, наверное, накопительный эффект должен быть от уничтожения их инфраструктуры, связанной с ВСУ. Скорее, вот на такой накопительный эффект можно рассчитывать. И вот этот, ну, все зависит опять от американцев и от НАБУ. Будут ли они вот выкачивать этот компромат на Зеленского из той же Мудрой, например, а ей что? То есть ей есть что сказать. И она под угрозой ареста и, так сказать, отсидки, она, может, начнет говорить. Ну, только в этом случае. Но, может быть, этого опять не произойдет. Потому что сколько прошло год после там Ермака, когда снимали? Почти год назад, чуть меньше или больше. И так далее. Зеленский пока вот такой тефлоновый. К сожалению, тефлоновый. И мы, так сказать, тоже вот, ну, как бы сохраняем, ну, сохраняем всем им жизни. Вот. И, собственно, ну, и даже какое-то вот у них ощущение безопасности. Они могут только НАБУ бояться, американцев косвенно бояться. Но за свою жизнь они не боятся, так сказать, от нас не исходит вот такая прямая угроза, мы их называем там террористами и прочее, но это слова. Все-таки словами нельзя победить, но нужно побеждать делами. Спасибо.
2: Да не смешите мои панталоны. Фон дер Ляйен доказана в коррупции с вакцинами. И что? Ничего. Это все слова. Жекпот пишет обнуляться. И снова здравствуйте. Не понял, к чему это. Поясните, что вы имели в виду. Господи, мы еще верим в американцев. Серьезно? Им что, надо что-то копать? Они такие сельские дурачки, которые ничего не знают? Наивно ведь. Как бы одно дело знать, а другое дело собрать доказательства всего того, что подтверждающие твое знание. И они, вот эти НАБУ, они как бы собирают доказательства. Пленки там, я удивляюсь, что они там до сих пор все разговаривают друг с другом на эти темы, еще и на русском языке. Сельские дурачки, но они точно есть в этом уравнении где-то. Слушаю, здравствуйте, добрый вечер.
4: Добрый вечер, Георгий. Денис, девятиэтажник.
2: Здравствуйте, Денис.
4: Да, про накопительный эффект. Вот, знаете, тоже очень хотелось бы сказать. Ну, думаю, началось.
2: Да.
4: Но пока рано. Пока рано, я думаю. Ну, не надо, как вы сами говорите, не надо очаровывать, чтобы потом не разочаровывать.
2: Да.
4: Вот эта вся мышиная, я пока это вижу, что это мышиная возня, крысиные бега, как хотите называйте.
2: Угу.
4: Вот, ну, думаю, началось, это когда под ними автомобили начнут взрываться. Под вторыми, третьими лицами. Ну, думаю, началось, это когда они будут случайно тонуть где-нибудь на теплом море с серебристым аквалангом.
2: Mm.
4: Случайно утонут, упадут с яхты. Когда их вот задерживать не будут не как Ермака, а вот знаете, как шуцманы обычных громадян на фортецу утаскивают, вот когда будут такие кадры, когда министра будут обороны не просто снимать, а вот так арестовывать, тогда я скажу, ну, думаю, началось.
2: Mm-hmm.
4: А пока нет. Это мы это наблюдаем годами, десятилетиями наблюдаем вот это. Вот, ну как, ну, кидают пидозру, человек уезжает только в апельсиновую рощу отдыхать. Ну,
2: пидозру, да.
4: Ну, что это, серьезно? Ну, это не началось. Так-то тасуют колоду. Ну, то молодые больше появляются, потом старики начнут. Продумывать за них какие-то комбинации, что у них там в головах этих колумбийских, то черт тебя знает. Ну, пока не началось.
2: Угу.
4: Пока не вижу.
2: Ладно.
4: Сам первый позвоню, честное слово.
2: Когда начнется?
4: Скажу, но когда начнется.
2: Угу. Да, ладно, вот договорились. Но тут даже и спорить не с чем. Действительно, наверное, все-таки пока не началось, это правда. Я все еще ни в какие майданы и смену власти таким образом там не верю, что там сейчас бунт какой-то поднимется. Не верю я в это. Так, Зеленский недавно говорил, что хочет отдохнуть на море с семьей. Ну что ж, ноги в таз, залить цементом и в море, пишет Григорий из Санкт-Петербурга. Джекпот пишет, что накопительный эффект накопится, зелью снимут, поставят другого и снова заново. Да, такое может быть, конечно. Такое может быть, но не так просто будет его снять. Я думаю, что он отстреливаться будет в момент, когда его будут пытаться снять, если до этого дойдет. Почему все думают, что в нашем руководстве сидят недалекие люди? Может, им известно, может, им больше.

0: этот политанализ. По поводу Витьков и Зитьков, то, что вот к нам все-таки не добираются.
1: Ага.
0: Что это может быть значить? А слухи шли, я не знаю, правда или нет, что какой-то там представитель изящных искусств вместо них. Угу. Даже рынки отреагировали подъемом
1: это
0: на
1: не,
0: эти новости.
1: Это были не слухи. Этот человек, он был вообще-то в России на экономическом форуме в Санкт-Петербурге. Он был.
0: А, да, точно, точно. Угу.
1: Да.
0: Ну вот послушать бы ваше мнение, очень интересно было бы.
1: А, ну хорошо, если уж интересно. На колу мочало, начинай сначала, Виталий Фили. Я вчера сказал, что я вообще не хочу обсуждать ни Вытков, ни Кушнера до того момента, пока они не приедут. Потому что все эти вбросы про то, что они вот-вот уже приедут, вот уже сейчас здесь, вот они уже едут, это все уже надоело, действительно, уже на протяжении нескольких месяцев происходит. Я думаю, что не приезжают они по нескольким причинам. Наверное, по двум. Вот две точно мне первую сразу приходят в голову. Первое — это, естественно, Иран. И невозможность американцев решать сразу параллельно несколько больших глобальных вопросов. Они могут сейчас заниматься только Ираном. Вот они этим Ираном и занимаются. А вторая причина — им просто не с чем приехать. Вот все. И они им приезжают. А лишний раз туда-сюда кататься... Им же надо будет что-то здесь сказать, какую-то информацию получить. Но им и сказать нечего. Информацию, которую они получат, они ее уже получали, ничего нового они не получат. Поэтому пока им незачем ехать. А, причем ни к нам, ни на Украину, никуда. Незачем. Другого переговорщика нашли родни Минскук-младший. Является первым за несколько лет официальным представителем Соединенных Штатов. Принял участие... Ну, да, в МФИ. Это вот, да. Кук-младший. Да. Фамилия, конечно, у человека. А американцы сюда ездят по очереди только ради бани, водки, гармонии и лосося, пишет Строгинский. Так, это я читал про руководство. Я вот прям жду, когда на Майдане будет путч. В ГКЧП сидит Зелий Ермак и Прилипало. Их штурмует Федоров на американском Набу верхом. Не будет этого. Но... Все надо в совокупности рассматривать, в том числе и эту историю. И я буду возвращаться к формулировке про накопление, про накопительный эффект, потому что какая нам от этого польза? Мне кажется, нам от этого точно есть польза. Нам главное ее каким-то образом извлечь и эту выгоду получить. Дело в том, что рассредоточено внимание Зеленского и его шайки. Они за свою жизнь борются, мы это уже выяснили. И когда к ним подбираются с одного фланга и угрожают их жизни, они начинают там тушить. А с другого фланга могут не успеть. Поэтому пока у них рассредоточено внимание, нужно этим пользоваться и действовать. Поэтому эта ситуация точно абсолютно нам выгодна. Может быть, не колоссальная выгода. От этого. Ничего сверхъестественного. Не рухнет там из-за этого, скорее всего, ничего и так далее. Но минусов точно нет. Чуть-чуть есть выгоды. И почему бы и нет? Пускай друг друга грызут. В Федорова верхом на Набу, как вы написали, я тоже не верю. В ближайшее время так точно. Один раз уже чуть-чуть оккупировали, подслили. Протестик. Сейчас снова, может быть, сейчас снова попробуют как-то все это подспустить. А нам надо делать свое дело и уничтожать. Причем, что интересно, уничтожать надо и Федорова, и Зеленского, и Буданова, и всех остальных экстремистов и террористов, которые у них там есть. И в наших, которые присутствуют в списках, и которые в наших списках не присутствуют, но при этом террористами все равно являются. Для нас это все одинаковые цели. Вот это самое любопытное. И их надо всех уничтожать, без каких-либо «но». Если мы уничтожим одного, придет второй, вот уничтожим Зеленского, и вдруг придет на его место Федоров, ну и хорошо, и ладно, и пускай приходит, и его тоже надо будет уничтожить. Понятно, что там друзей России нету среди них, но пускай друг друга грызут. Потому что чем больше они друг друга грызут, тем нам выгоднее. Тем слабее будут они там все, потому что все будут надгрызанные. И тем меньше у них будет внимания, времени для того, чтобы это внимание уделять на фронт и на свою террористическую активность. С Денисом Девятиэтажником я согласен, что, наверное, начнется именно тогда, когда они друг друга начнут убивать. Я ж об этом...

0: сказал, что этому Федорову вполне могут сейчас намекнуть, что, может быть, мы тебя и убьем. Но, понимаете, там тоже тут надо убить так, чтобы это в тебя не развернулось. Если ты сейчас его убьешь и окажется, что, ну, будут говорить, что да вот Зеленский своих устраняет уже просто подрывами, ну... Это так себе история. Тут может и действительно в какой-то бунт перерасти. А вообще за подрывы отвечает Буданов. И Буданов тоже Зеленского конкурент. Потенциальный. Поэтому я бы на месте Зеленского, конечно, тоже бы немножечко как-то на это на все пообращал внимание. В напряжении надо сидеть. Чуть-чуть напряги. Надо быть всегда. Недопонял, Залужный чей? Английский? Спрашивает Николай. Залужный английский, да. С Залужным как раз все достаточно просто. Так, даже Ксению Ларину уничтожить, признанную террористкой и экстремисткой. Она признана террористкой и экстремисткой, да, была, Ксения Ларина? Знаете, она и иноагент, и экстремистка, и террористка. Ксения Ларина сама с собой разберется, она сама себя рано или поздно добьет. И для тех, кто знает, кто такая, понимает, о чем я говорю. Да, она сама себя, сама собой разберется. Я думаю, что и так недолго осталось. Вот мы Украину раскатаем. Народ вообще думает, кто восстановит все, или они думают, что Россия все восстановит, пишет Николай. Знаете, потрясающий Николай. Это, если что, разные у меня есть Николай. Я как написано, так пишу. Это другой Николай, не тот, который про Залужного и Англию спрашивал. Это в боте в мессенджере Макс, а тот в Телеграме был. Народ чей? Вы о каком народе сейчас говорите? Об украинском народе? Это они думают? Или это наш народ? Кто? О ком речь сейчас идет? Или это европейский народ? Украинский народ, я думаю, вообще не думает. Украинский народ думает, что они сейчас, ух, как заживут. Они, во-первых, не думают, что их раскатают, они думают, что они раскатают, и потом вот как раз, да, заживут, а восстанавливать будут европейцы. Более того, им и власть их говорит о том, что восстанавливать будут все европейцы, и рано или поздно восстановят. А мы с вами, я думаю, считаем, что Россия рано или поздно это все будет восстанавливать. И, честно говоря, мне кажется, что мы ближе к реальности. То, что Европа не будет восстанавливать, это точно, абсолютно. Американцы в свое время, у них был опыт в восстановлении после Второй мировой войны. Опыт достаточно успешный. Но сейчас у них, мне кажется, нету на то ни ресурса, ни тем более желания. Да и Украина не Германия все-таки, и не Франция. А восстанавливать будем мы. В итоге это будем делать мы. Так, что-то тут про эту Ларину. Я не хочу про Ларину, можно? Не буду про Ларину. Шикарно заживут, и трусы кружевные, и чай в Стокгольме. Да, ну они верят в это. Пускай верят. Но у Украины будущего нет. Более того, знаете, ее тоже навело меня на мысль. Вчера забыл об этом сказать. Тут поляки все чаще и чаще начали говорить о том, что Польша должна играть ключевую роль в предстоящем каком-то там гипотетическом процессе урегулирования. Польша просится за стол. Потому что в коалиции желающих Польшу особо не жалуют, их там нет, а они вот хотят туда залезть. И вот думал, а что это вдруг поляки сейчас активизировались и хотят туда каким-то образом влезть. Причем это все на фоне того, что они, что у них там бьют украинцев надо не надо на улицах, иногда своих бьют, подумав, что это украинцы, и там майки начинают делать с надписями всякими, типа «Хохол, вали домой», там «Хороший хохол, мертвый хохол». Ну, поляки умеют такие вещи делать. Все это вот на фоне этого они вдруг хотят влезть в переговорный процесс. А я думаю, что Польша, так как Польша уроки истории знает, и историю своей страны тоже хорошо достаточно изучали и знают, к чему, как всегда там все приводит, я думаю, Польша просто прекрасно понимает, чем это закончится. И свой кусочек тоже хотят отхватить. А у них там есть свой кусочек. Они давно на него прицелились. Поэтому в ближайшем разделе Украины поляки тоже хотят принять участие, вот и все. Но украинский народ об этом, конечно же, не думает. Но это их проблема. У нас сейчас будет рубрика, потом будут новости, а потом мы продолжим.
1: Все о недвижимости. Перезагрузка. Программа предназначена для лиц старше 16 лет.
2: Это новости недвижимости. Здравствуйте. Сбер сообщил о нормализации в июле ипотеки с господдержкой. За месяц банк выдал 253 миллиарда ипотечных кредитов. Портфель жилищных займов вырос почти на 8% с начала года. По итогам июля доля рыночных программ в выдачах превысила 40%, а объем достиг максимального значения за последние два года. Ставки долгосрочной аренды однокомнатных квартир и студий площадью от 20 до 40 квадратных метров в крупных городах России за летний сезон выросли в среднем на 5%. Это вдвое ниже показателя аналогичного периода 2025 года, говорится в исследовании аналитического центра «Домклик». Лидерами по удорожанию аренды стали Самара, Екатеринбург и Красноярск. В Москве зафиксирован минимальный среди крупных городов темп прироста ставок всего 2%. На московском рынке первичного элитного жилья продали таунхаус площадью 975 квадратных метров. Сделка стала крупнейшей за всю историю наблюдений. Об этом сообщили в компании NF Group. Речь идет об объекте в комплексе «Стелла Ди Москва» на Большой Никитской улице. Стоимость таунхауса в компании не раскрывают, ссылаясь на финансовые условия соглашения. Отмечается, что рекордная продажа состоялась на фоне более сдержанной покупательской активности. Спрос в первом полугодии сократился на 29%. Владимир Путин поддержал идею возрождения госпремии в области архитектуры и строительства. С инициативой о ее возвращении выступил архитектор Олег Шапира. Он напомнил, что в РСФСР существовала отдельная государственная премия по архитектуре и градостроительству. Однако сейчас госпремию вручают за искусство и литературу, но не за архитектуру. По данным специалистов Московского агентства «Простор недвижимость», летний период – это всегда локальный всплеск активности рынка для загородной недвижимости. Потенциальные покупатели задумываются о приобретении себе домика за городом, где можно было бы жарить шашлыки, а желающие продать дачу или земельный участок о том, что пора искать покупателя на свой кусочек родины. Хотите ли вы продать или, наоборот, купить загородную недвижимость в московском регионе, эксперты «Простор недвижимость» рекомендуют не тянуть с началом этого процесса, приступить к нему прямо сейчас. Летний сезон продлится до сентября, а значит, шансы найти своего выгодного покупателя или дом своей мечты для загородного отдыха будут значительно выше у тех, кто начнет процесс сделки уже сейчас. «Простор недвижимости» также напоминает покупателям, что пока еще действуют программы льготной ипотеки, по которым можно купить себе земельный участок и построить дом от надежных застройщиков с ипотекой всего под 6% годовых. Так же, как и на покупку новостроек. Поэтому, обдумывая свои планы на сделки с недвижимостью, чтобы не пропустить самые выгодные варианты решений, специалисты «Простор недвижимости» рекомендуют начать с консультации о цене вашей недвижимости и о лучшей технологии планируемых сделок. Запишите телефон, звоните и консультируйтесь бесплатно. Телефон горячей линии 921-4901, код 495. Консультации бесплатны. 921-4901.
1: Все о недвижимости. Перезагрузка. Внимание, внимание! Говорит Москва. 94,8.
3: 19:00 в столице. В студии с новостями Евгения Нагорная. Здравствуйте. Дональд Трамп рассчитывает встретиться с Ким Чен Ыном в этом году. «Да, я сделаю это», — сказал президент США, отвечая на вопрос журналистов, когда он намерен провести переговоры с лидером КНДР. Газета The Wall Street Journal со ссылкой на источники сегодня писала, что глава Белого дома обсуждал с советниками возможность организации личной встречи с Ким Чен Ыном во время своей следующей поездки в Азию. Дональд Трамп может отправиться туда в ноябре для участия в саммите Азиатско-Тихоокеанского экономического сотрудничества, которое пройдет в китайском Шэньчжэне. Издание отмечало, что планирование встречи лидеров США и КНДР официально пока не ведется. В Брянской области после атак дронов ВСУ заработала горячая линия. Она организована для оперативного приема жалоб и оказания правовой помощи, сообщили в региональной прокуратуре. В РИО губернатора Егор Ковальчук ранее заявил, что дрон «Камикадзе» нанес удар по автомобилю в Климовском районе. В результате погибла женщина, ее внук пострадал. Кроме того, два человека получили травмы при атаке БПЛА на торговый центр в Климове. Также осколочные ранения в результате удара украинского беспилотника зафиксированы у жителей села Бяково. Приставы за полгода взыскали с московских алименщиков 2,5 миллиарда рублей. Такие данные привели в столичном управлении ФССП. Благодаря комплексным мерам принудительного исполнения на содержание несовершеннолетних детей взыскано 2,5 миллиарда рублей алиментов, что превысило показатель за аналогичный период прошлого года на 360 миллионов рублей, сообщили в Федеральной службе судебных приставов. Кроме того, в рамках исполнительных производств жителям Москвы перечислено почти 388 миллионов рублей задолженности по зарплате. По решению суда на рабочих местах были официально восстановлены 67 человек. Турист из Индии погиб на горе Чигет в Кабардино-Балкарии. Мужчина был в составе зарегистрированной группы, сообщили в региональном главке МЧС. По данным спасателей, информация о том, что на склоне горы на высоте около 2700 метров туристы запросили о помощи, поступила около 18.00 по московскому времени. Предварительно погиб путешественник из Индии. На место выдвинулись 11 спасателей Эльбрусского высокогорного поисково-спасательного отряда, говорится в сообщении. Других подробностей не приводится. И в завершении выпуска о валюте и погоде. Курс юаня, установленный Центробанком на четверг, 12 рублей 63 копейки. Доллар 85 рублей 13 копеек. Евро 98 рублей 55 копеек. Сейчас в столице переменная облачность, около плюс 19 градусов. Атмосферное давление чуть ниже нормы, 743 миллиметра ртутного столба. Евгения Нагорная, говорит Москва.
1: Внимание! Говорит Москва.
4: 94,8. Военнослужащие по контракту получают ежемесячные выплаты от 204 тысяч рублей. Региональные меры поддержки, статус ветерана боевых действий, освобождение от земельного налога, компенсацию оплат услуг ЖКХ, путевки в санаторий, отпуск 2 раза в год и другие льготы от государства. Все по-честному. Служи по контракту. Служба по контракту .рф. Объясняем .рф. Телефон горячей линии 117.
5: Пуля. Крайняя мера. Не будем категоричны, разберемся в вопросе. Знание – наше оружие. Лучшие в своем деле эксперты объясняют, к чему ведут последние события. Со вторника по пятницу после 10 утра в программе «Револьвер». Программа предназначена для лиц старше 16 лет. «Рок-радар». Программа Дмитрия Добрынина обретает новую форму, но сохраняет лучшие традиции.
6: Привет всем поклонникам тяжелой музыки. С вами ваш вечерний ДД Дмитрий Добрынин.
5: Яростный гроулинг и скриминг, мощные гитарные рифы, скоростные бластбиты. Все, что делает музыку по-настоящему тяжелой.
6: Самые тяжелые новинки на нашем рок-радаре.
5: Мифы и легенды, культурное наследие разных стран, эксклюзивные интервью с мастерами отечественного и западного рока. Все это рок-радар. Рок-радар.
6: Включите ваши приемники на полную мощность.
5: Каждое воскресенье после 20:00.
6: Всего вам доброго и слушайте рок.
5: Программа предназначена для лиц старше 16 лет. Доллар, Форд, демократы, республиканцы, Кока-Кола, бургеры, бейсбол, Голливуд. Что такое США и что значит быть американцем? Как устроена жизнь в Америке? Чем отличаются их проблемы от наших? Об Америке без геополитики и военщины в программе Рафаэля Ардуханяна «Америка Лайт». Легкий разговор о жизни в Америке. По пятницам после 20:00 и по субботам после 14:00. Америка Лайт. Программа предназначена для лиц старше 16 лет. Племена восточных славян. Варяги. Киевская Русь. Удельная Русь. Русское царство. Российская империя. Советский Союз. Российская Федерация. Все это наша история. История России. 12 веков, переполненных знаковыми событиями и грандиозными потрясениями, повлиявшими на весь мир. каждое воскресенье после 15 часов. История России с Алексеем Гончаровым. Программа предназначена для лиц старше 16 лет.
1: Право знать. Говорит Москва.
5: Слушать настоящее. Думать о будущем. Знать прошлое. Самые актуальные и важные события в городе, стране и мире в информационной программе «Отбой».
7: Ваше мнение очень важно для нас. Пожалуйста, оставайтесь на линии.
5: «Отбой». Программа предназначена для слушателей старше 16 лет.
8: 19.07 в Москве, сегодня 19 августа, среда, это радиостанция «Говорит Москва», в эфире программа «Отбой». Меня зовут Георгий Бабаян, всем добрый вечер. Наш координат, смс-портал 925-48-94-8, телеграмм «Говорит МСК-бот», звонки 7373-94-8, код 495. Идут еще прямые трансляции у нас во ВКонтакте, они идут в Телеграме, в ВК-видео, во ВКонтакте, на Ютубе, на Рутюбе, в Телеграме не идут. В Телеграме у нас есть канал, на него можете подписаться, также подпишитесь еще на наш канал в Дзене и в мессенджере Макс. А в трансляциях лайки ставьте, жмите на кнопочку с ракеты и сканируйте QR-код. QR-код в нашей трансляции приведет вас на бота в мессенджере Макс, через него можно писать нам ваше сообщение, и будем таким образом общаться. У нас есть еще бот в Телеграме, я о нем уже сказал, и смс-сообщение, ну и вот в Максе. Ну его, к сожалению, можно найти только вот таким образом. Вот не знаю, у меня две темы есть. Помогите мне, я не могу выбрать, какую с вами обсудить. Прям вот уже голову себе сломал. И об одном хочется поговорить, и о другом хочется поговорить. Одна такая более серьезная, но скорее будет направлена на то, чтобы просто все мы делились друг с другом своим опытом. Ну, а вторая, не знаю, мне кажется, более такая смешная, наверное, отчасти. Но это отчасти только смешная. С другой стороны, может быть, даже и грустная. Виталь Филе одну уже угадал. Одна тема — это бензин и все, что связано с бензином. А вторая — Ленина в землю. Пишет Виталь Филе. Нет, не это вы угадали. А вторая — это приезд Кани Веста к нам, в Россию. Вот две темы есть. Про бензин и футбол, пишет Джекпот. Поэтому помогите мне, давайте проголосуем с вами вашими сообщениями. Что обсудим, Канье Веста или бензин? Такая вот у нас демократия вдруг нарисовалась, откуда ни возьмись. Поэтому давайте, пишите, надо написать. Ну вот Илья выразил, по-моему, Илья, судя по всему, за бензин, у него такое немножко российское высказывание было, видимо, это все-таки про бензин. Андрей пишет, что вот полчаса стоит на заправке. Я обязательно обсужу и то, и другое. То есть, ну, сегодня, скорее всего, влезет только какая-то одна тема. Бензин. Цвирит говорит, может, что-нибудь еще? Нет. Вот давайте тоже. За рамки демократии-то не вылезаем. Варианты вам дали, за них голосуем. Все. А то еще, может быть, что-то еще не. Может, что-то еще не будем. Белая или черная тема, пишет Джекпот. Тоже немножечко по-российски сейчас было. Слушаю вас. Здравствуйте. Добрый вечер.
9: Здравствуйте, Георгий. Да. Георгий, Москва.
8: Да, здравствуйте.
9: А у меня такое у вас это... компромиссное решение. Можно пообсуждать Канье Веста, а в самом конце про бензин. Но я, если честно, голосую за бензин, потому что что там этого Канье Веста обсуждать? Ага. Вы цены на билеты-то видели?
8: Ну, слышал, да, слышал.
9: Ну, тогда разве ж мы можем себе позволить такое роскошество смотреть на какого-то там, простите меня, пожалуйста, афроамериканца? Уже такие-то деньги.
8: Да, ну вот вы сказали за бензин, а начали обсуждать Канье Веста.
9: Ну, я же пошел по компромиссному варианту. Сначала начать Канье Веста, а под бензин, чтобы на него осталось мало времени. И когда все уже в кипит, как раз уже новости.
8: Вот как. Слушайте, вам бы в политтехнологии. Как все грамотно. Но нет, на одной и той же... Обе темы мы с вами не успеем. Ну, обязательно обсудим... обе эти темы. Ну, вроде как бензин выиграл, честно говоря. Хотя изначально я собирался обсудить Kanye West, честно говоря. Ну ладно, хорошо, бензин сам затеял, поэтому надо теперь расхлебывать. Вы выбрали бензин. Давайте бензин. Решили постоять на голубой заправке, стояли 40 минут, 95-й закончился, пишет Егор Иванов. Значит, давайте я для начала расскажу, как было у меня. Да, ну, как бы проблема есть. Снова вернулась бензиновая проблема. Причем вернулась она, я могу точно говорить за Москву, в Москве есть проблема. При этом вот у меня сейчас друг, он в Казани. И говорит, что в Татарстане вообще нет никаких проблем с бензином. Вот прям от слова совсем. То есть он оттуда, он просто отдыхать поехал, пишет, говорит, а что у вас там происходит? Мне что, отсюда, что ли, везти? Я говорю, ну, у тебя есть такая возможность, что ли? Он говорит, да нет, просто так, на всякий случай спросил. Ну, в общем, местами где-то есть, где-то нету. Ну, в Москве есть. В Москве проблема есть, вернулись очереди на заправке. При этом она выглядит немножечко по-другому. Не так, как в прошлый раз. Я вообще не вижу воплей на этот счет, как было в прошлый раз. Ну, типа, привыкли уже, да, уже подстроились, уже знаем, уже плавали. А воплей мало. При этом очереди как будто даже больше, чем были в прошлый раз. Но если раньше были очереди, и при этом на заправках могло вообще там не быть практически ничего, например, только дизель, то сейчас иногда бывает гигантская очередь, но есть на заправке все, даже сотый. Вот я побывал именно на такой. Это тоже была голубая заправка. Я приехал на нее в где-то 11 вечера, наверное, примерно. Безумная очередь, гигантское количество машин, я боюсь даже себе представить, сколько, выглядит как 100. Значит, наверное, где-то чуть больше 50. Ну, выглядит очень массивно. А гигантское количество машин, я, естественно, в этой очереди стоять не стал. Потому что это выглядело как очередь на несколько часов. Развернулся и уехал. Приехал туда же где-то в 3 ночи. В 3 или 4 ночи. На эту же заправку. И там была очередь, но уже эта очередь была минут на 5. В итоге я за 5 минут заправился. Ну, то есть стояли машины. Причем так еще, как это обычно бывает, закон подлости. Я приехал, стоит очередь, ну, где-то машин 10, наверное. И я вот 11-й. И к тому моменту, когда я подъехал к колонке, за мной не припарковалась ни одна машина. То есть я был завершающий в очереди, и на мне ажиотаж закончился окончательно. Все. То есть я был последний, кто в этой очереди стоял. Ну, так бывает. В итоге на этой заправке вот с 23 до 3 точно был бензин, были все виды бензина, и дизель, и сотый, пятый, второй, и с присадками, все, в общем, было. Я спокойно заправился. А, ограничение, есть ограничение, 40 литров было ограничение. Мне как раз 40 литров и нужно было. Вот я эти 40 литров заправил и поехал домой. Но это было в 3 утра, вот, и это было 2 дня назад. Получается, в понедельник, наверное, да? Наверное, в понедельник, да. Примерно. Ну, по-моему, да, 2 дня назад. Вот так было у меня с заправками. Это, видать, танкер из Индии с бензином исчерпан. Ждем новый танкер, пишет дело техники. Ощущается на 100, стоит 50. Да-да, ну, я думаю, что так оно было. Голубая — это зенитовская заправка, да, это она. В воскресенье сын поехал в Петербург, до Вышнего Волочка бензина не было, потом без проблем до самого города. И родился вопрос, а этот сериал теперь будет постоянным? Пишет Марина. Ну, не постоянным вряд ли будет, но проблемы есть, игнорировать их глупо, проблемы существуют. Но, видите, как-то эпизодически, где-то есть, где-то нету. Слушаю вас, здравствуйте, добрый вечер, в эфире. Здравствуйте.
10: Добрый вечер, Леонид Москва.
8: Да, здравствуйте.
10: Ну, в прошлую волну бензинового кризиса мы с вами говорили уже об этом. Я говорил, что меня, в принципе, это не очень касается, потому что я автомобилем не заправляю, этим занимается специальный человек.
8: Да,
10: помню. В этот раз мне надо было заправить автомобиль, который специальному человеку трогать нельзя, и тогда он постоял в очереди за меня. Ну, всего недолго, минут 30, наверное.
8: Да.
10: Вот, и мы потом с ним поменялись, я заправил там свой автомобиль. Но меня интересуют две другие вещи. Во-первых, есть такой министр Цивилев, это министр энергетики Российской Федерации, который на вопрос журналистов, что происходит с бензином, ответил, что в порядке, бензин есть. Мне вот интересно, он свои 65 лет просто настолько оторван от жизни, что он не понимает, что мы, как бы, что у нас есть интернет, там всякие телеграммы и все прочее вражеское и плохое, и мы знаем, что бензина нет. И он думает, что в телевизоре два канала, и можно вот так вот отвечать журналистам. Или он правда считает, что бензин есть? То есть для меня вот это загадка. Мне кажется, что неприемлема форма общения с журналистами такая в современном мире, понимаете? То есть, пошли прочь. Все, у нас все
0: это
10: в порядке.
0: Часто мы так же знаем. Бывает.
10: Да, это, к сожалению, часто так бывает. И вот мне кажется, что по этой линии там в АПшечке должны сделать какие-то выводы по этому гражданину. Потому что, вы знаете, на самом деле, мы с вами про это тоже много говорили в эфире, насколько мы слабы в смысле пиара, да, потому что, ну, были бы внятные объяснения, вот буквально вчера мы говорили, что народ наш милосерден, были бы внятные объяснения, да и в первый раз бы не роптали. Ну, мы понимаем, что там страна в той или иной степени в тяжелом положении, да. Но вы выйдете нормально объяснить, что, ребят, вот от сих до сих бензин будет ограничен. Вот от сих до сих бензин будет без проблем. Ну, то есть, чтобы мы как бы тоже понимали, как оно будет, да. Мы понимаем, что это прогноз, что это план, что может что-то не срастись. Но это лучше, чем ответ «бензин есть, все в порядке». Вот это первое. Вторая, кстати, вот еще я сейчас пока говорил, вспомнил, вы сказали по поводу ограничений в 40 литров. Я когда приехал заправляться, мне тоже сказали 40 литров, но мне 40 литров это только вокруг заправки покататься.
0: Да.
10: И я сказал, что я сейчас вызову полицию, потому что это незаконно. И я всех призываю делать так же, потому что эти ограничения незаконные. Это самоуправство. Ценник на заправочной станции является публичной офертой. По закону о защите прав потребителя вам должны отпустить столько топлива, сколько вы можете оплатить. Угу. Есть регионы, где введены нормы указами соответствующих органов. Там, да, в Москве таких указов нет. Поэтому нас должны заправлять столько, сколько мы хотим. И вот когда я сказал, что я вызову полицию, мне заправили полный бак. Без вообще всяких споров. Кивнули, хрюкнули и заправили. Uh-huh. Вот. И последнее, что хотел сказать. Сегодня, вы знаете, попалась такая, с одной стороны, абсурдная, а с другой стороны, интересная мысль. А что если бензиновый кризис – это подготовка к мобилизации? Чтобы все трусы не могли уехать в Верхний Ларс. Да, вот. Абсурдно, но забавно, потому что действительно, помните, как в 22-м году все рванули в Верхний Ларс, они туда поехали на машинах, значит, им нужен был бензин. Значит, если объявить всеобщую мобилизацию, то хорошо бы, чтобы у них бензина не было. Вот такие мысли на сегодня по этому поводу.
0: А, ну спасибо. Ну вот это я такую теорию не слышал. Это действительно забавно. Супер многоходовочка. Как же вот эти люди выглядят? Мне всегда хочется в глазах посмотреть, которые такие теории рождают у себя в голове. Это интересно, да. Значит, по поводу ограничений, я не буду призывать никого, вызывать никакую полицию, и там еще в этих пробках на заправках, где и так все на взводе, еще какие-то конфликты устраивать. Тем более, что ограничения по факту липовые. Ну, то есть, они есть, но их нет. Ты можешь просто дважды заправить по 40. Если там, ну, любое ограничение можно заправить дважды, можно трижды, можно сколько угодно раз. Я как раз за то, что если нужны ограничения, действительно, если они будут помогать каким-то образом, я за то, чтобы они были настоящие. Ну, и с нормативными актами, и все, чтобы это было прописано, чтобы по-настоящему работало. А так, чистой воды профанация все эти ограничения. Все, кому надо заправить полностью бак, все, практически любой бак больше, чем 40 литров, в среднем, наверное, литров 60 бак, бывает и 80, бывает и 100 литров, все просто заправляют по нескольку раз, тем самым только увеличивают эти очереди. Ну, много раз уже об этом говорили. Там, я для себя выбрал такую стратегию, что я заправляю просто, как только у меня половина уходит бака, я иду и заправляюсь. Полбака у меня всегда в машине есть, так или иначе. Ну, на всякий случай. Я заправляю половину. И это ровно умещается зачастую там, вот в эти ограничения. И все. И стою, как бы заправляю один раз, и никого не смущаю, кто там за мной в этой очереди. Вот дважды по 40 и создают очереди ажиотаж. Дважды по 40 создают очереди точно. Ажиотаж, знаете, я... Мне кажется, что ажиотаж, он спал в какой-то момент. И в итоге появился сейчас опять. Но уже безумие вот этого с канистрами и всего прочего я не наблюдаю. То есть в этот раз он как-то поспокойней проходит. Слушаю, здравствуйте, добрый вечер, вы в эфире.
11: Да, здравствуйте. Добрый вечер.
0: Здравствуйте.
11: Александр Москва. Слушайте, был участником и первого, и второго квеста по заправке своего автомобиля. Знаете, вот что хотелось бы сказать, что в этот раз есть какая-то действительно огромная проблема почему-то с 95-м. Uh-huh. Вот я часто езжу по Ленинградскому шоссе и просто вижу, что происходит в округе там нескольких километров, там 5-10 километров вокруг. Это реально огромная проблема. И по поводу того, что у нас министр говорил, то, что сейчас Леонид говорил, он там еще добавил, что он ездит на дизеле, поэтому проблем с дизелем нет. Вот. А с 95-го, конечно, огромные проблемы, и ну, тут почему-то вот нам не говорят, с чем связано и когда это будет.
0: Ну, по-моему, в первый раз тоже было. Ситуация... Ай-яй-яй, как я не люблю, когда так делают. Как же мне в уши бьет. В первый раз же тоже была проблема. С дизелем проблем было меньше, чем с бензином. И пятым, и вторым. Ну, особенность пятым. Сотым, так сотого вообще не было. Сейчас, что удивительно, обычно, если есть пятый, есть и сотый. Раньше-то сотый вообще было не сыскать. А сейчас, пожалуйста, если появляется бензин, то он есть и такой, и такой. Так и было же. В первый раз то же самое примерно. Интересная теория. Зато мы видели, как выглядят люди, обещавшие не повышать пенсионный возраст и так далее, и т.п. и т.д., написал Евгений. А я по привычке-то начал читать, как и так далее, и тому подобное. А он написал тому подобное и так далее. Чем меня немножечко тоже вы поломали. По-другому пишется, Евгений, если что. Объективно, в Москве проблема с бензином сильно хуже, чем в прошлый раз, пишет Денис. Но вот чисто визуально как будто хуже. Сильно ли хуже, не знаю. Но, смотрите, я в прошлый кризис, опять же, я ну, по себе же, да, мы делимся здесь опытом. Я в прошлый раз тоже заправлялся ночью. Я вообще всегда заправляюсь ближе к ночи, я уже об этом говорил. Днем не заправляюсь практически никогда. И в прошлый раз мне пришлось все равно приехать позже, чем я это делаю обычно, но это было в районе двух, наверное, часов ночи. Сейчас я приехал уже в районе трех, где-то и четырех, ну, наверное, в 3:30, пускай будет так. То есть пришлось еще позже приехать для того, чтобы в этой очереди не стоять. Я просто не хочу стоять в очереди, я ненавижу очереди. И у меня получается... Второй раз подряд, ну, во второй кризис уже, у меня выходит. Может быть, мне везет, и я такое тоже допускаю, но у меня получается. И я понимаю, что не все могут себе позволить приехать ночью и стоять, и заправлять свою машину. Это понятное дело, там, те, кто рано куда-то едут на работу, наверное, не могут себе позволить 3 часа ночи приехать. Но, с другой стороны, здесь тоже надо выбрать. Вот есть такой выбор сейчас, очередь или без очереди. Я выбираю без очереди. Тоже, знаете, удовольствие, на самом деле, сомнительное. В 3 часа ночи переться на заправку во всем домашнем. Это хорошо еще погода хорошая. Ты можешь просто в домашней одежде выйти, чуть ли не в тапках, и поехать. А вот холодно, если, то уже надо как-то потеплее одеваться. Это всегда геморрой. Ночью я тогда парковку не найду, пишет XMR. Да, да, такая проблема тоже, конечно, существует. С дизелем без проблем исторически. Стратегический запас закладывается за счет полевых работ и для рабочей техники. Это правильно, пишет Наиль. Так, вы с 18 работаете, вам можно в 3 заправляться. Шутка, пишет Джекпот. Да не, не шутка. Ну, так и есть, да. Я могу себе это позволить. У меня друзья и коллеги по работе ездят, заправляются по ночам. В 2-3 где-то. Тихо, без очередей практически нет. Бензин обычно подвозят в первый час ночи и нормально заправляются. Жен соседей подпрягают. Из минусов поутру голова квадратная. Да, бензин же еще тоже в ночи привозят. Это тоже плюс. То есть он скорее всего, будет. А я, кстати, когда вот поехал заправляться, я как принял это решение, что все-таки ночью поеду, я потому что приехал на одну заправку, на одной было вот 100 машин по ощущениям, 50, скорее всего, в реальности, а на второй, которая прям сразу за ней, там не было никого, но и не было топлива, но стоял бензовоз, и он разгружался. Я спросил у сотрудников заправки, я говорю, это вообще надолго? Они говорят, да, надолго, часа на 3. Я говорю, хорошо, часа на 3, а что будет после этих 3 часов? Они говорят, все будет, но через 3 часа. И я говорю, ну, все, хорошо, ладно. И вот в итоге приехал, ну, приехал на ту, на которой 100 человек было. До той даже и доезжать не пришлось, потому что и тут не было очередей. Слушаю, здравствуйте.
12: Да, добрый вечер, спасибо за эфир. Ну, смотрите, как-то наблюдается тенденция, что с каждым днем все хуже и хуже, потому что вот по моему маршруту, да, вот как я езжу, допустим, Дмитровское шоссе, около МКАДа Лукойл, как съезжаешь в центр, только дизель. Ижорская улица, только газ на «Газпроме». Смольный 54, самообслуживание. Вчера я там заправлялся бензином. Сегодня бензина уже нет, только дизель. Гомбласть, Ленинградка, Лукойл, Химках. Бензина нету. В центр Тибойл около метра. Бензина нету, только дизель. Вот стою на «Газпроме» уже минут... Ой, на «Роснефть» минут 40.
0: Угу. Сколько машин?
12: Ну, смотрите, я подъехал, хвост был от Бургер Кинга, который вот в область, да, если мы едем.
0: Я
12: вот
0: захотел.
12: За фактически вот это время я проехал, вот, чтобы вы понимали, как двигается очередь. Вот я встал в начале перед Бургер Кингом автосалон. Вот за это время я доехал только вот здесь раньше «Азбука вкуса» был магазин, прямо рядом с Бургер Кингом. Сейчас стильные кухни или что-то такое. Вот за все это время я проехал только вот это расстояние. Сейчас там хвост, я так понимаю, еще прибавился больше.
0: Угу.
12: Поэтому с каждым днем ситуация все хуже и хуже. И что там заявляет министр, я не знаю. Ему вот сюда надо в очередь с нами встать и постоять.
0: Угу. Да, ладно. Ну, значит, по поводу того, что заявляет министр, мне тоже форма заявления не понравилась. Действительно, это было, ну, там такая полевая история, поймал журналист-коллега где-то там по ходу движения, и, ну, мне тоже не понравилась подача, но чисто если мы в теории с вами будем, да, говорить, ведь действительно есть бензин, просто немного, видимо, этого бензина, и он периодически заканчивается, и спрос большой, но заправиться так-то все заправляются, но просто неприятно. И мне самому это неприятно. Но он все-таки есть. Вот по этим заправкам... Ну, я, конечно, на Ленинградку, простите, не поеду проверять, что у них там ночами происходит, есть или нет топлива на всех этих заправках. Ну, что, не поеду. Если кто-то вдруг будет проезжать по Ленинградке, вот по местам, как раз тем, о которых сейчас слушатель наш говорил, и вы сможете обратить внимание на заправки, потом расскажете, ладно, как там обстоят дела. Я ночью на Ленинградку не поеду. Так, надо дружить с заправщиками и узнавать, когда будет, пишет Алексей. Вот, кстати, Осипов такой человек, у него есть какой-то там кореш-заправщик на заправке, и он у него периодически там что-то да и узнает. Это действительно рабочая схема, я к этому. Интенсивность работы насоса на заправках увеличена, они вынуждены делать паузы в работе, это увеличивает время в очереди, пишет Константин. Поясните, пожалуйста, это что значит? Чтобы паузы в работе для того, чтобы насос отдохнул. Это имеется в виду. Осипов перепродавать бенз может. Да-да-да, он, скорее всего, так и делает. Вот-вот, что-то не видел ни одного посреди трассы с просьбой капнуть бензина. Я тоже не видел. Да, я тоже. Этого нет. Я не говорю, что к этому ситуация не может прийти, но пока ее объективно нету. Просто заправляться неудобно. И долго. И нужно искать. И это проблема. Ее надо решать. Но можно ночью. У нас сейчас новость.
13: Внимание, внимание! Говорит Москва. 94,8.
14: 19:30, столица. В студии с новостями Евгения Нагорная. Здравствуйте. Александр Новак сообщил о начале импорта топлива. Вице-премьер пояснил, что эта мера необходима для насыщения внутреннего рынка. Кроме того, в беседе с журналистом Павлом Зарубиным он рассказал, что власти приняли нормативно-правовые акты, разрешающие выпуск топлива более низкого экологического класса – Евро-2, Евро-3 и Евро-4. Кабмин 30 июля ввел новый временный запрет на экспорт бензина, дизеля и другого топлива до 31 января 2027 года. Решение принято для поддержания стабильной ситуации на внутреннем топливном рынке.
3: Росстат вновь зафиксировал в стране дефляцию. Показатель составил 0,02%. Речь идет о данных, полученных с 11 по 17 августа. Статистическое ведомство также отмечало снижение цен в России с 4 по 10 августа. В этот период дефляция составила 0,06%. В отчете ведомства говорится, что за указанный период подешевела плодоовощная продукция, в том числе белокочанная капуста, картофель, морковь, помидоры, репчатый лук, бананы и яблоки. При этом выросли цены на огурцы. Также зафиксировано увеличение стоимости гречневой крупы, подсолнечного масла, свинины, говядины, сливочного масла, печенья и водки. Из отдельных видов непродовольственных товаров первой необходимости подорожали зубная паста, стиральный порошок и хозяйственное мыло. По всей России прошли антитеррористические учения в школах и детских садах. Во время маневров отрабатывались действия охраны и сотрудников образовательных учреждений при захвате заложников, нападении с использованием горючих жидкостей и атаке БПЛА. Минпросвещение сообщили, что учения проходили 18 и 19 августа. Глава ведомства Сергей Кравцов подчеркнул, что готовность к принятию мер во всех этих ситуациях необходима. Важно исключить формальный подход к отработке таких вопросов. К учениям также привлекались эксперты Национального центра помощи пропавшим и пострадавшим детям. Они провели занятия по предотвращению вовлечения несовершеннолетних в противоправную деятельность через интернет и соцсети. Уволенную замглавы офиса Владимира Зеленского внесли в базу миротворцам. Создатели портала обвинили Ирину Мудрую в осознанном участии в легализации средств, добытых преступным путем, и использовании служебного положения с целью личного обогащения. Антикоррупционные органы Украины сегодня объявили о спецоперации против преступной группировки, участниками которой были замглавы офиса Зеленского Ирина Мудрая, а также неназванный экс-депутат и председатель правления Госбанка. На фоне скандала украинский лидер уволил Мудрую. Экстремистский сайт «Миротворец» создан в 2014 году. Он содержит собранные нелегальным путем личные данные людей, посещавших Крым и Донбасс, в их числе журналисты, политики и деятели культуры. В России деятельность ресурса признана нелегальной и запрещена. И в завершении выпуска о погоде. Сейчас столица малооблачно, около плюс 18 градусов. Атмосферное давление ниже нормы. 742 миллиметра ртутного столба. Евгения Нагорная, «Говорит Москва».
15: «Говорит Москва». Реклама. Семья – это опора в трудные моменты и радость в обычные дни. Когда рядом близкие, легче строить планы и смотреть в будущее с уверенностью. Социальная инициатива реализуется при поддержке компании «Русский уголь». Телефон рекламной службы 925-33-17, код 495.
16: Вы имеете право на адвоката. Все, что вы скажете,
15: будет услышано. Юридические консультации в прямом эфире в программе «Народный адвокат». Вопросы нотариусу. В эфире член комиссии Московской городской нотариальной палаты по рассмотрению вопросов применения законодательства о наследстве нотариус города Москвы Татьяна Ништ. В этот четверг после 13 часов. Звоните, рассказывайте и получайте помощь. Народный адвокат. Программа предназначена для лиц старше 16 лет. Гаврила Принцеп в 14 году убил австрийского кронпринца. Так началась Первая мировая. Делом Принцепа стало освобождение Балкан от оккупации. Актуальное и сегодня. В этот четверг тема программы «Новая русская эмиграция. Какая она?» В эфире журналист Ольга Бобровская. Авторская программа политолога Олега Бондаренко о современных Балканах и Европе. По четвергам после 8 вечера. Дело Принцепа. Программа предназначена для лиц старше 16 лет. Где учиться и чему? Как не прогадать с профессией? Образование доступно для тех, кто знает, где его получить. О поступлении в вузы, новых специальностях и учебных процессах
17: рассказывают ректоры и преподаватели университетов. Каждый вторник после 8 вечера в программе «Радио Академия». Программа предназначена для лиц старше 16 лет.
18: Gomez, Jordi Alba, Lionel Messi!
19: Oh my goodness!
18: Lionel Messi does it again, he's superhuman!
19: Broken for Fabregas, now it's Iniesta, this is it! That's the goal! Spain, I'm sorry!
18: Dear, dear! I don't believe it! What a goal we have just seen from Roberto Carlos! That is amazing!
20: Пока Юрген Клопп и Пеп Гвардиола спорят о схемах, Месси и Роналду бьются за золотой мяч, а российский футбол продолжает удивлять, мы это обсуждаем вместе с вами.
17: Актуальные спортивные дискуссии и аналитика. Авторитетное мнение экспертов и слушателей. В эфире «Говорит Москва». Каждый понедельник после 8 вечера принимайте пас. Это «Голевая передача». Программа предназначена для лиц старше 16 лет.
21: Внимание! Говорит Москва.
22: 94,8.
17: Слушать настоящее. Думать о будущем. Знать прошлое. Самые актуальные и важные события в городе, стране и мире в информационной программе «Отбой».
8: 19:37 в Москве, сегодня 19 августа, среда, радиостанция «Говорит Москва», в эфире программа «Отбой», меня зовут Георгий Бабаян, всем добрый вечер еще раз. Наш координат вам напомню, смс-портал 925-48-94-8, телеграм «Говорит МСК», бот, звонки 7373-94-8, код 495, идут прямые трансляции во ВКонтакте, в ВК-видео на Ютубе и на Рутюбе, заходите, лайки ставьте, подписывайтесь, жмите на кнопочки с ракетой на Рутюбе. Также у нас есть еще Telegram, Макс Дзен, это просто информационные наши каналы и ресурсы, тоже подпишитесь, чтобы быть в курсе всего. И сканируйте QR-код в трансляции, он вас приведет на бота в мессенджере Макс, через него можно писать сообщение нам в эфир. Хорошее сообщение, но немножко в сторону, и не в Максе, а в Телеграме. Ну, в Максе тоже пишите обязательно. Кто больше, Сергей Александрович пишет, кто больше нужен стране, юристы или финансисты? Попадаем на платное обучение в колледжах. Подаем, видимо, или попадаем. Дочка и туда может. Но нужно выбрать. Подскажите советом. А мнение дочки учитывается в данном вопросе. Ей что, просто это очень разные вещи. Мое мнение, ни те, ни те не нужны особо, честно говоря. Ни юристы, ни финансисты. Ну, наверное, больше нужны финансисты. Наверное, как будто больше нужны финансисты. Но не знаю, мне кажется, что надо у дочки спросить. Может быть, она вообще хочет, я не знаю, актрисой быть. Так, один хлопец из окружения вообще скарифанился с одной заправкой. И за Магарыч приезжает четко после бензовоза. Нетворкинг, как говорят в тульских деревнях. Ага. Ну, то есть ему сразу, да, говорят, что вот, все, приезжай. В первую очередь будешь. Ну да, это надо уметь с людьми разговаривать. Такой талант. И главное не просто разговаривать, а еще и суметь начать этот разговор, правильно себя подать. Это талант. Это не каждому дано, это правда. Так, все мы подвержены панике, пишет Сергей. Это уже про бензин снова, возвращаемся. Все мы подвержены панике, наверное, но в той или иной степени все-таки. Кто-то больше паникует, кто-то меньше. Я в этот раз не вижу паники. Я бы не сказал, что это паника сейчас. Как-то все поспокойнее. Информационный фон как-то поспокойней. Нету этих роликов, где люди себе сотнями литров льют в канистры чего-то. Вот, по-моему, этого нет. Просто стоят, хотят заправиться. И есть очереди. Я бы не назвал это паникой. Слушаю. Здравствуйте. Добрый вечер. Вы в эфире. Здравствуйте. Алло.
23: Георгий, добрый вечер.
8: Да, здравствуйте.
23: Сан Саныч на линии.
8: Здравствуйте.
23: Вот, ну, я езжу на газу в основном, вот, ага. Поэтому в пострадавшие меня никак нельзя, так сказать, записать, ну, разве что газ подорожал. Был 30, а стал 40. Ну, да, вот, денег стало уходить на это больше. Теперь, что касается бензиновой всей этой истории. Ну, мое мнение, что это абсолютно рукотворная история, и, в общем-то, в воюющей стране такое устроить, это, в общем-то, квалифицироваться должно как саботаж. Теперь поясню. Вот. Нам рассказывают, что это все произошло якобы из-за того, что вот хохлы нам выбили какие-то мощности, там, то есть все 5-10, и из-за этого вот логистика в некоторых регионах, вот как раз в Крым там тяжело, потому что бензовозы подбивают. Хорошо, да, согласен. Трасса Новороссия обстреливается дронами. Но остальные-то магистрали дронами не обстреливаются, слава богу, у нас в России пока еще. А синхронно, как говорится, как будто кнопочку нажали on-off и off. Дизеля, кстати сказать, производится в стране почти вдвое больше внутренних потребностей. То есть его-то уж точно должно быть завалом. И мы видим, что его гораздо больше он присутствует на каких заправках. Mm-hmm. То есть и то с ним все равно мы видим заправки, которые, так сказать, и там и дизеля нету. Какая? Это сговор, вот однозначно совершенно. Более того, многие заправки вот в Москве вот по моим маршрутам демонстративно закрылись якобы на ремонт. И меняют там, так сказать, какие-то фасадные вывески. Я думаю, все вы это видели. Это касается и красно-белых заправок, и этих сине-белых. В общем, многие заправки просто огорожены, так сказать, загородками и так далее. Теперь, значит, про то, сколько чего там выбили, если это выбили. Все нефтезаводы – это, прежде всего, стратегические объекты. И я не знаю, как сейчас, конечно, но в советские времена они все имели как минимум двойное резервирование основного технологического оборудования. Для того, чтобы не допускать и простоев никаких, и случаев повреждения вражескими, так сказать, средствами поражения, переключается клапан, и бензинчик, стан, нефть пошла на аварийную, так сказать, на резервное оборудование. Никаких там каких-то массовых взрывов, там что-то такое, вот сколько я эти все видео смотрел с нефтезаводов, что-то там такого я не видел, чтобы там сразу прям все легло. Да, по самым оптимистичным, вернее пессимистичным оценкам и наших экспертов, и хохлов, и врагов, где-то 15% мощностей. Вот, было выбито 15, ребята. А у нас производится и дизель, и бензин с большим запасом. Экспорт запрещен уже давно. А сейчас ситуация даже хуже, чем в первую волну. Это вот, ну, по крайней мере, это, конечно, субъективно. Вот я езжу и вижу, в первую волну, да, все такое. А сейчас вообще вот толба. Я вижу там километровые очереди. То есть, смотрите как, экспорта нету. Заводы, кстати сказать, вот насколько я знаю, московские и омские, которые, ну, там сильно по ним, они уже восстановили свою работу. Более того, есть система перевода на упрощенный цикл производства, где там без всяких там каких-то вот этих добавок, которые снижают токсичность, ну, то есть классом ниже, да, это должно производиться просто, вот, как говорится, от пуза, лей сколько хочешь. То есть, что я здесь вижу? Вижу, во-первых, как всегда, два вопроса. Первое, желание, так сказать, вот этих вот владельцев, во-первых, они, видимо, многие среди них склонны и расшатать ситуацию внутри, и потом нажиться на, то есть сейчас как, делают дефицит, а потом его выкатят, и будет он стоить 100. И сейчас скажут, о, слушайте, как же это хорошо, 100. И замечу, кстати сказать, что в Москве, что вот по трассе М4, я вот отслеживаю картину, да, по 115 бензина хоть залейся, и никакая логистика ничему не мешает, никакой подвоз, ничего, он просто есть. И в Крыму, кстати сказать, тоже по конским ценам бензин есть, и не мешают никакие дроны хохлятские, ничего, все есть. То есть здесь мы видим крайне некрасивое поведение. Ну, капитализм, оскал, понимаете, оскал капитализма. Вот, к сожалению, государство устранилось от этого. Что касается импорта бензина, ну, это ничтожные цифры, там я смотрел, что-то там, ну, в общем, на несколько часов там хватит вот этого того, чего там из Индии привезли, там на несколько там, ну, там 2-3 дня, это какие-то копейки, это вообще смешно, понимаете, возить там за моим телушка-полушка, понимаете, рубль перевозок, понимаете. Вот, собственно, такие дела. Поэтому с этим должны разбираться компетентные органы, ФАС, вот этот наш, антимонопольщики и так далее. Бензина полно, понимаете, это рукотворная акция.
2: Вот. Ладно, хорошо.
0: Вот, и такое, значит, мнение есть, что это все рукотворная акция. Не знаю, мне как-то сомнительно. Если вдруг это так, в какой-то момент выяснится, то, безусловно, конечно, это будет квалифицироваться именно так, как говорил сейчас Сан Саныч, и все это предательство и диверсии и так далее и тому подобное. Ну, не знаю, мне не кажется, что это все искусственное. А по поводу заправок, на которых есть подорого, и вот на них все есть, причем в любых местах, слушайте, но... это же плохо, что ли? Это теперь у нас плохо? У них это есть, потому что у них это никто не берет. Поэтому есть. Поэтому оно не заканчивается. Потому что по таким ценам желающих купить бензин пока мало. Если они есть, эти желающие, ну и пожалуйста, а почему мы должны им запрещать заправляться за большие деньги?

0: купить его за очень дорого. Ну, новый телефон выходит, и через два дня его можно купить там, за какие-нибудь 400 тысяч рублей, 500 тысяч рублей. С айфонами так было, по крайней мере, в свое время, я помню. Наверное, сейчас тоже еще, ну, где-то, наверное, такие желающие находятся. Раньше точно находились за 400, за 500 тысяч рублей купить себе новый телефон. Хотя через месяц ты можешь купить его за обычный ценник, там, в районе 50, тогда еще. Ты еще про те цены, когда это совсем актуально было. Ну, это рынок, да, это рынок. Ну, ты покупаешь себе, даже, наверное, ты покупаешь себе не бензин в данном случае, ты себе покупаешь возможность заправиться без очереди. В данной ситуации это так. А не кажется ли вам, что ситуация с бензином — это такое раскачивание ситуации внутри России и некоторых людей сверху? Ну, вот Сан Саныч об этом и говорил. Я не думаю, что это так. Мне так не кажется. Но если вдруг выяснится, что действительно кто-то искусственно таким образом действовал, то ну, тогда этих людей надо судить как предателей Родины. Но мне не кажется. Сейчас нет, мне не кажется. Это раскачивание, но не изнутри. Так, на Горьковке на той неделе был по 99 сотых. Ну, видимо, я подозреваю, что это пятый, да, 95-й бензин. На нефтемагистрали эту неделю они стоят пустые. Ну, вот и раскупили, значит, на недельку хватило, а новый не подвезли. А при социализме у нас всего было в достаток. За ГДРовским пальто не стояли, за продуктами очереди не было. Зато за магазином Ванда все было, но в три цены. Не понимаю я этот наезд на капитализм. Я тоже не понимаю на этот наезд на капитализм. Слушаю, здравствуйте, добрый вечер, вы в эфире. Здравствуйте.
1: Алло.
0: Да, здравствуйте.
1: Добрый вечер.
0: Добрый.
1: Георгий Романович, да. Хотите посмеяться? Я заправила. Давайте. Вот в тот дефицит по 140 рублей.
0: Угу.
1: 95-й бензин у нас в железнодорожном. И вот думаю, ну, вот как можно было поддаться панике?
0: Угу. А вы почувствовали, что вы все-таки, ну, на панических настроениях приняли это решение?
1: Да, я думаю, потом остановлюсь где? Женщина, мне 80 лет.
0: Угу.
1: Думаю, кто меня будет тащить?
0: Угу.
1: Поэтому вот, ну... А люди совесть вообще должны иметь или нет?
0: Не, ну, с другой стороны, вы же в итоге нигде не остановились, и вас никто не тащил.
1: Не тащили, да. Угу. За ремонт больше бы отдавал.
0: Ну, да.
1: Ой, не за ремонт, а за...
0: За эвакуатор, так. Да.
1: Слушайте, эвакуатор,
0: нервы дороже в этом случае бензина. Спасибо. Нервы, если вам так спокойней, и у вас есть такая возможность, пожалуйста. Вот. Я, правда, не сказал бы, что я много этих заправок видел. И я на этих заправках никогда, в принципе, не заправлялся. Потому что я не очень доверял качеству топлива на этих заправках, продолжаю не доверять. То есть я и не поеду туда заправляться по 150, по 200 рублей. Но не потому, что дело в очереди, а потому что, ну, не хочу. Потом ремонт действительно дороже будет в случае чего. За денежку могу сказать пару секретных заправок, где маленькая очередь и есть бензин, пишет Алексей. Алексей, мне не надо. Я заправился. Вы тут не продадите свои услуги. Вот вы здесь не к месту. Не получится. Но давайте ради интереса. Хорошо. А за какую денежку? Сколько вам надо за эту информацию? Алексей Темщик. Да. Самый настоящий. Так. Бензин за 100 рублей менее качественный, чем за 70. Ну, я вот об этом и говорил, да. Потенциально, не знаю, может, ну, такое у меня бывали случаи, не конкретно у меня, но у моих знакомых и друзей, когда заправлялись с таких заправок бензинами, и дизелем, и бензином, и чем только не заправлялись, и бывали потом проблемы с машиной. Ну, поэтому зачем мне это надо? За турецкую денежку в том числе заправлялись, да, был такой. Слушаю, здравствуйте, добрый вечер.
2: Добрый вечер, добрый вечер.
0: Алло.
2: Алло.
0: Да, здравствуйте.
2: Здравствуйте, Георгий Романович, да. Тут такое дело. У меня у сотрудника женщина работает на заправке. Такая черно-желтая сеть.
0: Да.
2: Вот. И вот, значит, когда в первую волну пошли вот эти напряги с топливом, uh-huh. Вот, заправки закрывались где-то на час под предлогом слива топлива, вне зависимости от того, машина приходила, не приходила. А сейчас они получили официальное уведомление закрывать заправку, как только к ним выходит машина с топливом. То есть это порядка 4 часов получается.

0: Да, но это, видимо, я только не очень понял, на что это технологически должно повлиять. Но, видимо, так оно и есть, да. Потому что я вчера, говорю, видел эту заправку. Не вчера, 2 дня назад. Все у меня слилось последние несколько дней. В одно. Видел эту ситуацию, да, приехала машина, заправка закрыта. Сказали, через 3 часа. Ну, вот эту информацию подтверждаем. Георгий Вячеславович, мы вас узнали, не пройдет. Фокус пишет Виталий Филим. Так, из Зарайска ехал, еле докатил до заправки на нуле, передо мной бензин закончился, все уехали, а я не смог. Подошел заправщик и сказал, что есть за 150, деваться некуда, залили из канистры, расплатился, уехал. Ну, это уже темка конкретного заправщика, это он себе уже где-то там в канистры что-то залил и немножечко денежек на этом наварил. Ну, в вашем случае я бы тоже, знаете, не сильно жаловался, вам повезло, что там такой предприимчивый заправщик оказался. Так бы не было у него канистры. И стояла бы ваша машина там на приколе. Георгий, вам надо подрабатывать на заправке, будьте олигархом. Да, времени не хватит на то, чтобы там свою империю построить в рамках этих работ на заправке. А вообще, в принципе, да, открыли Америку, заправки — это прибыльно. Ну да, да, мы не знали. Как бы не было канистры в городах и селах, пишет Виталий Филим. Слушаю, здравствуйте, добрый вечер. Ну да, есть время у нас еще. Здравствуйте.
1: Добрый вечер, Георгий, это Игорь Матов.
0: Добрый вечер, Игорь.
1: Я бы вот эту ситуацию с бензином сравнил бы вот как с таксистами, когда после теракта, помните, когда с одного на площади 3 вокзалов, с одного вокзала до другого, они поднимали цены до 6 тысяч,
0: да,
1: доехать. Ну, да. В принципе, вот ну, ситуация прям похожа.
0: Почему? Чем она похожа? Вы имеете в виду с заправками, которые поднимают цены?
1: Да, вот именно с этим, да.
0: Но, понимаете, эти заправки, это же маленькие сети, а как они должны еще себя вести в этих условиях? Ну, у них нету, во-первых, достаточного количества этого бензина. Им тоже же где-то его надо достать. То есть они так-то купят этот бензин, будут продавать его по той же цене, по которой будут продавать большие сети, распродадут его очень-очень-очень быстро и останутся без бензина, и все. И потом и бизнес сдохнет. Как бы нам нужно, чтобы у нас просто не было таких заправок. Такая, что ли, задача? Мне кажется, предоставить возможность, открывшуюся для них, заправиться без этих очередей, но дороже, это же неплохо. Они же не одни единственные, кто остался на рынке. Большие сети же все еще на рынке существуют, правильно, и работают, и в очередях вы стоите именно к ним. И 90% людей заправляются именно на этих больших заправках. И они держат цены, они ничего не поднимают, у них цены нормальные. Но большой ажиотаж, именно потому что люди не готовы пока платить таких больших денег. Ну, а те, кто готовы, у них есть такая возможность. Не, я не согласен по поводу той ситуации с такси, тем более, что там, по-моему, тоже в какой-то момент это все достаточно быстро этот вопрос решили. Если бензина не будет, Канье Уэста не встретит в аэропорту, пишет Джекпот. Ну, это был бы плюс. Это был бы плюс, но, видимо, мы об этом уже с вами поговорим не сегодня. Думаю, что время для бензовоза увеличено из соображений безопасности. Я не знаю, поэтому не могу никак на это, ничего вам на это сказать. Это нужен специалист, который в этом разбирается. А вообще, приглядитесь к красным буквам М. В Москве они часто встречаются. Если зайти под эти буквы, там есть чудо чудесное, диво дивное, которое возит без бензина, с комфортом, к слову. Подумайте об этом. Но не, это уже какая-то странная инициатива от вас, Виталий, поступила. Сейчас у нас будет рубрика «История предмета». Это была программа «Отбой». Меня зовут Георгий Бабаян. Всем счастливо.
2: Прошлое застыло в предметах. Что произведения искусства значили тогда и какой смысл в них находят сейчас? История предмета. Программа предназначена для лиц старше 16 лет.
3: Скорее всего, вы слышали такие имена, как Рамзес Великий, Клеопатра, Хеопс, Тутанхамон. И это при том, что последний, по словам Говарда Картера, потратившего годы на поиски гробницы египетского фараона, прославился тем, что умер и был похоронен. Известным же при жизни был его отец, фараон-еретик Эхнатон, который запретил всех старых богов, перенес столицу в Ахетатон и вел культ солнца – Атона. Тутанхамон же, взошедший на трон в возрасте 8 или 9 лет, за которого правили советники, вошел в историю лишь тем, что вернул все обратно. Единственный заметный документ его правления – стела восстановления, где он обещал исправить ошибки отца. Не успел Тутанхамон ничего сделать и потому, что умер в 19 лет. Он был болезненным мальчиком с рождения – косолапость, расщепление неба, некроз костей стопы, из-за которого он хромал. Современные компьютерные томографии показали серьезный перелом ноги незадолго до смерти, а также тяжелую форму малярии. Смерть фараона, скорее всего, стала неожиданностью для всех, а ведь гробницы в долине царей строили годами, начиная с первого дня правления. Вероятно, для Тутанхамона срочно переоборудовали небольшую гробницу, предназначенную для частного лица. На это указывает странная планировка, наспех выполненные росписи по сырым стенам и небольшой размер, отличный от гробниц остальных фараонов. Но, возможно, именно это позволило гробнице стать единственным царским захоронением, дошедшим до нас почти нетронутым. Гробница была обнаружена в феврале 1923 года, почти случайно. Почти потому, что английский археолог Картер под покровительством лорда Карнарвона годами искали ее, и в тот год были готовы сдаться. Но все же первую ступень гробницы нашли не они, а 12-летний египтянин, который носил рабочим воду. Однажды он просто стал расчищать песок, чтобы поставить кувшин, и наткнулся на гробницу Тутанхамона. В ней археологи нашли тысячи предметов – мумия внутри трех вложенных друг в друга гроба, причем внутренний был из чистого золота весом 110 килограммов. Четыре позолоченных святилища, трон, колесницы, оружие, более сотни посоха, вино и вещи, необходимые для загробной жизни. Но главное – золотая погребальная маска Тутанхамона, ставшая одним из символов Древнего Египта. Маска Тутанхамона чуть выше полуметра. Она весит 10 килограммов и сделана из двух листов золота. Ее сперва выковали молотком, а после инкрустировали лазуритом, кварцем и стеклом, а на обратной стороне – голова из книги мертвых. Сама маска представляет собой фараона в полосатом шарфе Немесе, а на лбу – кобра и гриф – богини-покровительницы Нижнего и Верхнего Египта. У Тутанхамона проколоты уши для серег и заплетена ритуальная борода. К слову о ней, в 2014 году во время чистки маски борода отвалилась. И тогда сотрудники Каирского музея просто приклеили ее обратно на эпоксидный клей, поцарапав, за что позже были привлечены к ответственности за халатность. И только спустя 4 года немецкие реставраторы исправили это, использовав пчелиный воск. Именно тот материал, который применяли древние египетские мастера. Сейчас маска Тутанхамона хранится в Большом египетском музее в Гизе.
2: История предмета. Внимание, внимание! Говорит Москва. 94,8.
4: 8 вечера в столице, в студии с новостями Евгения Нагорная. Здравствуйте. Владимир Мединский оценил вероятность возобновления переговоров в Стамбуле. «Время покажет», — сказал помощник президента России. С таким заявлением он выступил в беседе с журналистом Александром Юнашевым. Российские власти неоднократно говорили об открытости к переговорам с Украиной. Владимир Путин назвал договоренности, достигнутые Москвой и Киевом на переговорах в Стамбуле, основой для дальнейшего диалога. Глава МИДа Сергей Лавров отмечал, что Россия готова вернуться за стол переговоров в любое время на той точке, на которой они остановились. В апреле президент республики Реджеп Тайип Эрдоган сообщил о готовности Турции организовать встречу представителей России и Украины как по техническим вопросам, так и на высшем уровне. Швейцария расширила антироссийские санкции. Речь идет о рестрикциях из 20-го пакета ограничительных мер ЕС в отношении Москвы. Они вступают в силу 20 августа, говорится в заявлении Федерального совета. Согласно документу, в сфере энергетики Берн вводит запреты на обслуживание газопроводов, ледоколов и расположенных в России терминалов СПГ, а также запрещает продажу танкеров в нашу страну. В финансовом секторе введен запрет на использование российских платформ для обмена и передачи криптоактивов. 22 мая Швейцария реализовала первую часть 20-го пакета антироссийских санкций Евросоюза, включив в свои черные списки 115 физических и 60 юридических лиц, имеющих отношение к ВПК и энергетическому сектору России. Акции «Модерна» взлетели на 120% на фоне успешных испытаний вакцины от меланомы. По состоянию на 16.57 по Москве они дорожали до $138.59 за одну ценную бумагу. Фармакологическая компания сегодня объявила о положительных предварительных результатах исследования препарата на пациентах с меланомой 2-4 стадии. Отмечается, что оно достигло двух целей – выживаемости без рецидива и выживаемости без отдаленного метастазирования. В 2020 году «Модерна» разработала свою вакцину от коронавируса. «Зенит» по пенальти обыграл «Крылья Советов» в матче второго тура пути РПЛ. Основное время встречи группы «С» в Самаре завершилось со счетом 0-0. Серии пенальти, точнее, оказались футболисты клуба из Санкт-Петербурга 5-3. «Зенит», в активе которого 5 очков, лидирует в турнирной таблице. Самарская команда с 4 очками занимает вторую строчку. В следующем туре, 2 сентября, «Зенит» примет махачкалинское «Динамо». В этот же день «Крылья Советов» сыграют на выезде со калининградской «Балтикой». И в завершении выпуска о валюте и погоде. Курс юаня, установленный Центробанком на четверг, 12 рублей 63 копейки. Доллар 85 рублей 13 копеек. Евро 98 рублей 55 копеек. И час столица облачно с прояснениями, около плюс 18 градусов. Атмосферное давление ниже нормы, 741 миллиметр ртутного столба. Евгения Нагорная, говорит Москва.
2: Внимание, внимание! Говорит Москва. 94,8. Реклама.
5: Семья – основа основ. Самое важное, что есть в жизни человека – это семья. Семья – это радость совместных праздников. Семья – это каждый день, проведенный с родителями. Они всегда рядом, даже когда далеко.
6: Телефон рекламной службы 925-33-17, код 495.
2: 7 утра. 7 утра. Время начинать движение. Дамы и господа, заводите свои моторы. Об автомобилях, о жизни, о вселенной и о многом другом в самой ранней программе «Моторы» с Романом Щукиным. Давайте уже, держитесь там и будьте здоровы. Программа предназначена для лиц старше 16 лет.
7: Говорит Москва. .ру. Новости, интервью, записи передач, блоги. Из эфира в сеть и обратно. Говорит Москва. .ру. По вопросам размещения рекламы звоните 925-33-17, префикс 495.
2: Слушать, думать, знать. Говорит Москва. 94,8 FM.
8: Россия возвращается на восток. Арабский мир, Иран, Индия, Китай ближе, чем когда-либо. И все же на пути еще много преград. О тонкостях восточной политики и дипломатии, региональных конфликтах и союзах, особенностях менталитета и о месте России во всем этом рассказывает журналист-международник Аббас Джума. Разбираемся в вопросе чуть глубже и чуть шире, чем обычно. В программе «Идем на восток». Программа предназначена для лиц старше 16 лет.
9: 20.06, столица, у микрофона Аббас Джума. Сегодня идем на восток вместе с Мамукой Пипе, международный секретарь партии «Солидарность во имя мира», грузинская партия. Мамук, приветствую тебя.
10: Приветствую, Гамар Джобат.
9: Я напомню номер смс-портала плюс 7-925-88-88-948, телеграм для сообщений говорит МСК-бот и номер прямого эфира 8-495-73-73-94-8. Звоните, задавайте свои вопросы. Мамук, ну прежде чем мы отправимся в Грузию, о которой ты знаешь вообще все, я предлагаю обсудить немножечко Армению, да, еще одну страну, за которые у тебя и у меня болит сердце, в общем, болит душа. Новости оттуда приходят не очень радостные, но вот в частности, провалилась идея замещения российского рынка. Вот пишут средства массовой информации. Армения не смогла полноценно заменить российский рынок. В период с мая по июнь ЕС приобрел у Армении цветов на 37 тысяч евро. На 37 тысяч евро. Фруктов на 117 тысяч евро. При этом год назад выручка за эти же, как говорится, два месяца благодаря российскому рынку составляла более 36 миллионов долларов. Ну, я уж там боюсь говорить за там, деньги, которые отправляются в Армении, бизнес и прочее, там в частном порядке, что люди отправляют. Это, наверное, миллиарды. Вот что думаешь на этот счет? Я так понимаю, что Грузии-то, в общем-то, эта ситуация тоже знакома. Грузины как-то смогли пропетлять, уйти от этой опасности.
10: Да, еще раз приветствую. Ну, знаете, у меня какое-то дежавю. На самом деле это уже происходило. Это происходило уже в Грузии еще в 2006 году, 2007 году, 2008, 2009. И мы знаем... Все эти вот показушные кадры, как Европа от нас спасет, как они там продадут, купят, по всему миру разошлют там армянские персики или там, не знаю, другие продукты. Но на самом деле в реальности это не так. В реальности вот как раз вот те цифры, которые у тебя есть. Но на самом деле там гораздо хуже ситуация. Сейчас у меня много сообщений по поводу того, как армянские фермеры, армянский бизнес, причем... Порядочные люди, хорошие люди. Не те, которые поддерживают, скажем так, Пашиняна, а те, которые поддерживают, скажем так, дружбу с Россией. Вот они тоже страдают. Вот что здесь самое-самое печальное. Так вот, они пытаются через Грузию как-то завести его, но здесь очень жестко контролируется, я так понимаю, ситуация на Ларсе, и не только на Ларсе, они пытаются через Иран, тоже, то есть приклеивают там, Иран же заезжает через Грузию, значит, хотят там документы переделать и делать типа иранский товар. Это тоже не прошло, там может быть там один-два раза что-то прошло, но дальше нет. Все попытки договориться с российскими таможенниками там не получается, то есть там жестко стоит. Значит, сверху спустили, ничего не пропускать. И вот ситуация такая, что у них все горит, все портится, все гниет, все это блеф. И то, что там субсидирует типа экспорт, это тоже блеф, потому что, ну, сколько ты будешь там субсидировать? Один раз, два раза там чисто для, скажем так, для пиара.
9: Не, на постоянной основе, наверное, не, сложно нет, такие объемы.
10: Не, невозможно, сдержать. У них нет таких денег, и эти деньги откуда-то должны появиться.
9: Но Европа, вот ну, Европа как...
10: Да. Европа не даст этих денег. У нас есть подозрение, откуда он ждет Пашинян этих денег. Пашинян просто должен понимать, что каждый доллар, взятый с этих стран, ему придется отдать 10 или отдать Армению. Скорее всего, они деньгами не возьмут. Они будут брать, вот как наш давнишний знакомый заокеанский лидер, он потребовал там всю Украину забрать, да, там, полезными ископаемыми. Так вот, те люди, с которых Пашинян ждет этих денег, они тоже возьмут не деньгами. Вот, поэтому армянский народ не должен этого допустить. Да, будет сложно, да, будет тяжело, но надо готовиться, как говорится, к тому, чтобы эту власть, значит, менять на ту, которая думает о Армении по-настоящему и о армянском народе.
9: Ну, пусть армяне сами там да? решат, и как-то выборы, не выборы, все в их руках. Тут советы не будем раздавать, люди прекрасно понимают, и сейчас, я думаю, уже и ощущают, да, на своей шкуре, к чему все идет. Давай про Грузию поподробнее, да, ведь и в Грузии все это было. Есть пример там того же Батуми, например, когда Турция заходит, это же тоже определенный механизм, как бы, да, взаимодействия с государством, которое вот, ну, давай вещи называть своими именами, так, достаточно легкомысленно относится к происходящему. Вот что сейчас происходит на примере, ну, того же Батуми, в целом на примере Грузии. Как Грузия вообще выкарабкалась из этого? Потому что, наблюдая за нынешними действиями грузинских властей, за их заявлениями и за всем тем, что следует после этих заявлений, я делаю вывод, что ну как будто бы кризис преодолевается. Не знаю, преодолен ли еще или нет, но как будто преодолевается вот таким волевым усилием нынешних властей грузинских.
10: Кстати, я хотел сейчас армянский вопрос все-таки закончить. Угу. Там 95% поставок фруктов, овощей, цветов, рыбы приходилось на Россию.
9: Да,
10: можете представить, какой это
9: колоссальные
10: удар.
9: Цифры.
10: А знаешь, конечно. Сколько денег послали простые армяне в Армению отсюда, из России?
9: Сколько?
10: 4 миллиарда долларов.
9: Это за какой период?
10: Мои соотечественники послали, мы послали 1 миллиард 200 миллионов за 25-й год.
9: Угу.
10: Армяне послали 4 миллиарда. Слышишь, какие деньги туда заходят? Ну, в общем, Армении есть что терять. Грузинский, скажем так, рынок меньше зависит от российского, чем армянский. А теперь mm-hmm. вернемся к Грузии. Начнем с Грузии.
9: Да.
10: Значит, что происходит в Батуми? В Батуми как раз происходит то, что с той стороны, со стороны Турции бизнес заходит очень крупно. Там, значит, ну, вообще не стесняясь, турки чувствуют себя как дома и хозяйничают в некоторых сферах. Например, там один человек там, имеет 25 детей. Реально, 25 детей.
9: Молодец.
10: Это можно прогуглить там. Есть человек, у которого своих 5, и еще 25 он суррогатных матерей нашел.
9: Тут надо отдать должное, молодец.
10: Да, что, представляешь, да. А сколько там таких, интересно, еще надо понять, да? И чем это может закончиться для Грузии, для региона Аджари? В общем, опасность там есть того, что будут местные жители полностью поглощены. Добавь сюда еще заявление Эрдогана, который говорит, каждый раз напоминает,
9: угу.
10: что нужно вернуть турков-месхетинцев, то это будет совершенно катастрофа для страны, в котором живет 3,7 миллиона грузин, ну, граждан Грузии, из них там грузины, может быть, там 3 миллиона, да, и в стране, где рождаемость меньше, чем смертность, и в стране, откуда уезжают грузины в Европу, то нетрудно посчитать к 50-му году, сколько грузин останется, реальных грузин в Грузии, и сколько будут там уже приезжие там из Турции, из Ирана, там
9: отовсюду. О каком количестве людей идет речь? Вот турки-месхетинцы, это сколько?
10: Ну, слушай, ну, по подсчетам тогдашним, это якобы 300 тысяч человек. Но сейчас турки заявляют, что так как эти люди как бы по 25 детей, если они имели, то, то до 6 миллионов, говорят даже.
9: Да, до 6 миллионов. Два раза больше, чем население Грузии практически.
10: Да, в общем, со всех сторон там есть угроза, конечно, не только турецкая, там очень много вызовов, на самом деле, в этом регионе. Регион крайне-крайне такой насыщенный, и я не знаю, чем это закончится, если, например, грузинские власти там в самое ближайшее время не примут кардинальные меры.
9: Ну хорошо, про кардинальные меры поговорим чуть позже. Мне что вот запало? Последние там, дней 10, наверное, премьер-министр страны два раза упомянул Россию, причем очень так комплиментарно, заявив чуть ли не о том, что Россия там спасла грузинский народ. Он упомянул про Георгиевский трактат. Я смотрю, оппозиция в Грузии там сейчас рвет и мечет, вплоть до того, что раздаются заявления, дескать, там, грузинский премьер сдает Грузию там, Кремлю. Ну, в общем, всякого рода подобный бред доносится. А можешь просветить хоть, почему такая реакция? Я так посмотрел в интернете. Ну, так трактат этот, сколько ему лет? А о чем он? Почему сейчас это возникло? Почему он сейчас об этом вспомнил? И что так стригерило оппозицию? Почему она так недовольна этими заявлениями?
10: Смотри, там сразу несколько составляющих. Например, то, что он вспомнил, скажем так, первый раз это было в августе, это день рождения нашего царя Ираклия II, и это было еще вот два дня назад он второй раз упомянул об этом. Ну, действительно, в Грузии есть большинство народа, которые считают, что, да, действительно, Георгиевский трактат спас Грузию. Да, на тот момент нас было всего 600 тысяч. И дальнейшее, как Грузия выжила бы или не выжила бы, это на самом деле вопрос риторический. Так вот, на сегодняшний день, почему премьер, можно так сказать, что прогревает эту ситуацию?
9: Давай сначала вот про этот трактат. Просто, мне кажется, не все знают. Я так понимаю, конец 18 века.
10: Это 1783 год.
9: Да.
10: Георгиевский трактат по инициативе грузинской стороны, надо признать это. То есть мы сами пришли. В трактате было указано, что Россия полностью берет на себя все угрозы, которые есть в регионе. В каких-то моментах она, скажем так, взяла, в каких-то по там, объективным причинам она не смогла это сделать. И на Грузию все равно напали, и там пол Тбилиси вырезали. И у грузин есть по этому поводу претензии. У грузин есть претензии по поводу того, что автокефалию лишили Грузии. То есть это серьезная ошибка была. Конечно, это большая ошибка была. Но сейчас не 1783 год, во-первых. И потом, нас же критикуют, нашу партию, меня критикуют, что я сказал, что нам нужен новый Георгиевский трактат. Новый Георгиевский трактат 2. И они говорят, какой трактат, ты в каком мире живешь и так далее. Слушайте, я не имею в виду прямо буквально трактат написать и привезти его в Россию, или наоборот, там Россия пришлет сейчас это
9: Договор. Ты не имеешь в виду кальку с трактата 18 века?
10: Нет, конечно,
9: да.
10: Это не 18 век, сейчас не та ситуация, сейчас мы можем и в Грузии умные люди, и в России умные люди сесть и договориться уже на равноправных условиях. Мы нужны друг другу, мы православные народы, мы братские народы, и мы можем учесть все прошлые ошибки и посмотреть, какая ситуация сейчас, посмотреть, какие угрозы в дальнейшем. Ну, понятное дело, что идет новый передел мира, и важно понять, где будет Грузия и с кем будет после этого передела.
9: Давай звоночек примем. Да, вы в прямом эфире. Слушаем вас очень внимательно.
11: Здравствуйте, меня зовут Сергей.
9: Здравствуйте.
11: Мне 20 лет. Я бы хотел задать вопрос. Когда закончится СВО?
9: Ну, я думаю, этот вопрос не к нам. Мы-то откуда знаем? Мы тут такими вещами не управляем. Когда будут достигнуты все цели? Окончательно и бесповоротно.
10: Да, я могу свое предположение сказать. Не знаю, насколько это понравится в Европе, но пока там не запахнет в европейских столицах порохом, война не закончится.
9: Ну да, по сути, все могло закончиться, если бы не Борис Джонсон, если бы британцы не налили в уши Зеленскому, и они бы, в общем-то, не саботировали стамбульские договоренности. Вот, так что да, тут абсолютно все зависит от степени адекватности товарищей на Западе.
10: Конечно.
9: Да, еще один звоночек. Слушаем вас. Здравствуйте.
12: Добрый вечер. Меня Артем зовут. У меня такой вопрос. Специальная военная операция, 5-й год идет уже. Планируется сколько ли можно создание грузинского батальона?
9: Грузинского батальона? Друзья, почему вы нам эти вопросы задаете? Я не очень понимаю.
10: Ну, это самый такой вопрос, на самом деле, самый популярный. Многие это спрашивают, интересуются. Давайте пусть это заявление сделают те люди, которые должны отвечать за это. И ну, я думаю, что в скором времени такое заявление вы услышите.
9: Да. Слушаем вас. Здравствуйте. Вы в прямом эфире.
13: Здравствуйте, Олег. Скажите, пожалуйста, ну вот известно, что Япония своими нелепыми требованиями, претензиями на Южные Курилы практически убивает дипломатические вот отношения с Россией. Но у них есть дипотношения с Россией. И вот, может быть, не кажется ли вам, что Грузия тоже уподобляется Японии, когда она жестко связывает, ну, восстановление дипотношений с претензиями по поводу Абхазии и Южной Осетии? Может быть, все-таки логично сначала восстановить, так сказать, дипломатическую связь и вести какие-то, так сказать, диалог дипломатический? Спасибо.
9: Спасибо. Ну, можно я сначала начну, да, а ты потом ответишь.
10: Давай.
9: Непосредственно про...
10: Давай.
9: Абхазию, вот, Осетию. Мне кажется, проводить параллели между российско-грузинскими и российско-японскими отношениями некорректно. Япония совсем другое. Япония не имеет никакого ни морального, ни юридического права претендовать на то, на что они претендуют. Японцы нас не любят. Давайте назвать вещи своими именами. Да, может быть, японское руководство не сыпет проклятиями там, и обзывательствами, как это делают европейские чиновники. Но, тем не менее, русофобский курс они взяли не вчера. И его придерживаются. После 22-го года все как бы стало на свои места. При нынешнем премьер-министре госпоже Такаити, так это и вовсе уже за гранью добра и зла. Мы все видели ее заявление и то, как она скачет вокруг американского президента. Тут как бы, ну, говорить не о чем. Они присоединились к санкциям. А туда, ну, у нас сложный диалог. Он, да, он может быть там де юре сохраняется, но де-факто его практически нет. Он сведен на нет. Причем по инициативе японцев. Мы сегодня с одним экспертам говорили, у нас-то Японию любят, у нас 60% населения к Японии относятся очень и очень хорошо. Любят японскую культуру, знают японскую культуру, да, читают все эти манго, там, аниме и прочее, прочее. Там к России относятся совершенно иначе. Грузия — это совсем другое. Грузины, как я понимаю, в массе своей, в общем-то, к нам относятся достаточно хорошо. У нас в Грузии реально многое связывает. Огромное количество туристов. Огромное количество грузин тут, в отличие от японцев, которых тут, ну, практически нет. Да, мы знаем друг друга, мы говорим, вы грузины, говорите, по большей части, на русском языке. Во всяком случае, старшее поколение язык знает очень неплохо. Маму к тому яркое подтверждение. Так что нет, я тут не очень согласен, что можно как-то сравнивать. Но вот, пожалуйста, твой ответ на вопрос по поводу вот претензий каких-то.
10: Я не знаю, кто этот человек, я извиняюсь, я не
9: запомнил. Это Олег, наш постоянный радиослушатель.
10: Олег, да, я вас приветствую. Вы знаете, что вы, наверное, не единственный человек, который считает, что нужно сначала дипломатические отношения. И знаете, я также считаю, потому что народная дипломатия, то, что мы делаем и наша партия делает, это, конечно, хорошо. И один другому не мешает, и народная дипломатия должна идти параллельно своим путем. Но нужны, конечно же, дипломатические отношения, нужны межпарламентские отношения. До того, как будут восстановлены дипломатические отношения, ничего не мешает, допустим, чтобы парламентские делегации встречались друг с другом, делали просто обмен, скажем так, информацией, друг друга, ну, хотя бы руки пожали, посмотрели, что волнует грузинскую сторону, что волнует российскую сторону. Например, вот я сейчас еду в Астану наблюдателем на выборы. Я вот моя мечта там встретить грузинскую делегацию. Я еду от Межпарламентской ассамблеи СНГ, не от Грузии, но надеюсь, что там будут грузины, и как-нибудь мне удастся грузинских парламентариев и российских посадить за один стол. Вот это вот то, что я пытаюсь каждый раз посредством народной дипломатии. Это можно делать, но все ж таки, когда восстановлены дипломатические отношения, это уже профессиональные дипломаты. Они знают, что делать, они знают, как делать. Они знают лучше меня. Вот и как бы хотелось бы, да, восстановить дипломатические отношения.
9: Ну, ты согласен, что все-таки с Японией сравнивать российско-грузинские отношения?
10: Нет, я вообще не рассматриваю это никак. У нас свои... Это, скажем так, наше братское дело.
9: Внутрисемейное.
10: Да, внутрисемейное, да. Братское дело.
9: Согласен. Давай еще один звоночек примем. Здравствуйте. Алло. Мы вас слушаем, да, внимательно.
14: Добрый вечер.
9: Добрый.
14: Вы знаете, очень интересная сегодня передача, потому что о Грузии, после того, как она вышла из состава Советского Союза, стала самостоятельно существовать, очень мало чего известно. Возможно, ваш гость может ответить вот на какой вопрос. Что сейчас составляет основы экономики Грузии? Почему такой вопрос возник? Потому что из республик, которые вот бывшие советские, Грузия почему-то еще называется в числе самых дорогих. То есть там и товары, и услуги гораздо дороже, чем в соседних бывших советских республиках. Спасибо.
9: Спасибо большое. Ну, я бы тут единственное поспорил с тем, что о Грузии мало что известно. Мне кажется, о Грузии достаточно много известно. Да, ничего секретного нет. Но, пожалуйста, да, основы экономики.
10: Ну... Основа экономики — это, конечно же, туризм. И я хочу сказать, что, конечно же, цены выросли. Цены выросли сильно после после 22-го года. И народ это ощущает на себе, и цены растут катастрофически. Катастрофически народ недоволен. И это в основном как бы случилось после 22-го года, после февраля, как поехали из России через Ларс, вы знаете, сразу выросли цены и на продукты, и на жилье, на все просто выросли цены. И после этого все растет и растет. Грузинские власти попытались как-то отрегулировать вот этот рост цен, но ничего не смогли, абсолютно ничего не смогли сделать. К сожалению, никак не смогли повлиять. Да, цены там растут, ну, плюс-минус в регионе. Мы не сильно выделяемся от Азербайджана, от Турции, от Армении. У нас плюс-минус одинаковая цена. Там цены примерно как в России. Вот как-то так.
9: Ну и еще один звоночек. Очень много сегодня звонков. Прям оживленный эфир. Здравствуйте, слушаем вас.
15: Здравствуйте, меня зовут Павел. Мне 18 лет. Я призывного возраста и хотел бы узнать, будет ли мобилизация?
9: Мне кажется, тут какая-то спланированная идет, да? Вот, не знаю, мне кажется, этот вопрос вообще не к нам. Хорошо, до конца этой части у нас 2 минуты. Ты начал говорить о том, почему сейчас пошел, как ты сказал, прогрев, почему сейчас пошли эти заявления, почему вспомнили о Георгиевском трактате, которому столько лет, казалось бы, столько воды утекло. Почему оппозиция так на это реагирует? Я посмотрел грузинские средства массовой информации, в том числе оппозиционные, но они как только не топчутся на премьер-министре Кабахидзе, как что только не заявляют, как только яд не изливают, и все плюс-минус с одним посылом. Вот он там, значит, отдает нашу страну,
10: да,
9: России.
10: Продал,
9: там,
10: продал.
9: Продал, да, предатель, ужас какой. Хотя человек просто сказал, ну, как бы вот исторический факт есть.
10: Ну, исторический факт, вообще люди должны быть благодарны. Если ты не благодарный, это большой грех. Знаете, у нас есть черта, мы там эмоционально ко всему подходим. Я часто шучу, знаете, там сначала мы берем в розетку, что-то включаем, а потом читаем инструкцию. Давайте сначала почитаем, что нам предлагают. Ну, допустим, вот этот вот пресловутый трактат, Георгиевский трактат 2. Это же условное название. Это же просто условное название, которое мы, наша партия, сделала 4 августа, по-моему, 24 года. Я не помню сейчас, или 25 года мы сказали, что нужен трактат 2. Это символическое название. Приурочено было там в тому дню, день рождения нашего царя.
9: Угу.
10: На самом деле это может быть договор между суверенными государствами, равноправными государствами.
9: Ну вот давай сейчас у нас новости, потом мы вернемся и вот поподробнее обсудим, что вот лично ты вкладываешь в этот Георгиевский трактат 2.0.
10: Давай.
16: Внимание, внимание! Говорит Москва. 94.8.
17: 20.30 в столице. В студии с новостями Евгения Нагорная. Здравствуйте. Александр Новак сообщил о начале импорта топлива. Вице-премьер пояснил, что эта мера необходима для насыщения внутреннего рынка. Кроме того, в беседе с журналистом Павлом Зарубиным он рассказал, что власти приняли нормативно-правовые акты, разрешающие выпуск топлива более низкого экологического класса Евро-2, Евро-3, Евро-4. Кабмин 30 июля ввел новый временный запрет на экспорт бензина, дизеля и другого топлива до 31 января 2027 года. Решение принято для поддержания стабильной ситуации на внутреннем топливном рынке. Росстат вновь зафиксировал в стране дефляцию. Показатель составил 0,02%. Речь идет о данных, полученных с 11 по 17 августа. Статистическое ведомство также отмечало снижение цен в России с 4 по 10 августа. В этот период дефляция составила 0,06%. В отчете ведомства говорится, что за указанный период подешевела плодово-овощная продукция, в том числе белокочанная капуста, картофель, морковь, помидоры, репчатый лук, бананы и яблоки. При этом выросли цены на огурцы. Также зафиксировано увеличение стоимости гречневой крупы, подсолнечного масла, свинины, говядины, сливочного масла и водки. По всей России прошли антитеррористические учения в школах и детских садах. Во время маневров отрабатывались действия охраны и сотрудников образовательных заведений при захвате заложников, нападении с использованием горючих жидкостей и атаке БПЛА. Минпросвещение сообщили, что учения проходили 18 и 19 августа. Глава ведомства Сергей Кравцов подчеркнул, что готовность к принятию мер во многих этих ситуациях необходима. Важно исключить формальный подход к отработке таких вопросов. К учениям также привлекались эксперты Национального центра помощи пропавшим и пострадавшим детям. Приставы за полгода взыскали с московских алименщиков 2,5 миллиарда рублей. Такие данные привели в столичном управлении ФССП. Благодаря комплексным мерам принудительного исполнения на содержание несовершеннолетних детей взыскано 2,5 миллиарда рублей алиментов, что превысило показатели за аналогичный период прошлого года на 360 миллионов рублей, сообщили в Федеральной службе судебных приставов. Кроме того, в рамках исполнительных производств жителям Москвы перечислено почти 388 миллионов рублей задолженности по зарплате. По решению суда на рабочих местах были официально восстановлены 67 человек. И в завершении выпуска о погоде. Сейчас столица облачно с прояснениями. Около плюс 15 градусов. Атмосферное давление чуть ниже нормы. 743 миллиметра ртутного столба. Евгения Нагорная, говорит Москва.
16: Говорит Москва. 94,8. Реклама.
18: Команда показывает удивительную прыткость буквально на последних секундах матча. Полузащитник отнимает шайбу, передает нападающему, тот стремительно приближается к пустым воротам.
19: Стоп, пешеходный переход. Пропускаете? Спасибо.
18: Это просто невероятно! На этой ноте мы прощаемся.
20: На пешеходном переходе важен только пешеходный переход. Компания сложности перехода проводится Российским союзом автостраховщиков при поддержке госавтоинспекции МВД России. Подробности на бездтп.рф.
21: Образование – это неотъемлемая часть жизни любого современного человека. Обретая знания в школе, не останавливайтесь на достигнутом. Получая высшее образование, вы делаете вклад в свое будущее и будущее своей семьи. Читайте книги, посещайте музеи, выставки, лекции. Приобретайте новые профессии и навыки. Помните, знания дают возможность открывать любые двери и достигать новых высот.
22: Телефон рекламной службы 925-33-17, код 495.
23: Имена. Поверх времен.
24: Актуальные факты истории и комментарии к ним. События сегодняшней жизни глазами наших соотечественников с самых разных точек зрения. Подробности происходящего вокруг нас в звуках и голосах участников. Каждую субботу после 15 часов. Авторская программа Леонида Варебруса
23: «Имена. Поверх времен».
22: Программа предназначена для лиц старше 16 лет.
16: Говорит Москва. 94,8.
24: О тонкостях восточной политики и дипломатии, региональных конфликтах и союзах, особенностях менталитета и о месте России во всем этом рассказывает журналист-международник Аббас Джума. Разбираемся в вопросе чуть глубже и чуть шире, чем обычно. Идем на восток.
9: Да, продолжаем наше увлекательное путешествие по Грузии в студии Мамук Пипия. Мамук, ну вот ты сказал про Георгиевский трактат 2.0. Мы так, в общем-то, уже прошлись по исторической справке. Я напомню, это конец, да, конец 18 века. Православная церковь, согласно тому трактату в Грузии, сохраняла свой статус по вот этому трактату. Грузинским дворянам обещали равные права с российскими дворянами. Грузия отказывается от самостоятельной вот внешней политики, что, да. Что, о чем сейчас оппозиция, в общем-то, и говорит, что, вот, мол, любые разговоры о трактате 2.0, угу. это вот, ну, чуть ли не сдача Грузии, это вот, что Грузия больше не самостоятельна и так далее.
10: Не читая еще, пока не знает, что там написано.
9: Да, да, да, но, не, ну, как бы знаешь, что было написано в том трактате 18 века.
10: А что, если мы учли все эти... скажем так, минусы, которые тогда были, вот, сейчас они вот, одни плюсы. Там.
9: Вот, давай, вот давай пройдемся, что просто люди действительно ничего не читают, ничего не понимают, но я тут и в твой огород камень брошу. Давай. Ты ж тоже, вот мы полчаса говорим, я пока не услышал какой-то конкретики. Вот 2.0, 2.0, а что в этом 2.0? Вот раскрой.
10: Смотри, да. Смотри, я не могу раскрыть, сразу тебе говорю. Есть моменты, которые я знаю, но которые mm-hmm. я не могу категорически просто раскрыть. Я хочу тебе сказать, что грузинская сторона очень жестко торгуется.
9: Угу.
10: Прям очень жестко. То есть там я не ожидал даже такого. В принципе, я как бы понимал, что национальный лидер Бедина Иванишвили, он прошел 90-е, он заработал в России огромный капитал как раз в 90-е. То есть простых людей в 90-х не было, которые заработали так, они все непростые люди. И он четко понимает психологию российскую, русскую, он знает внутреннюю политику России хорошо, и он знает, где может нажать, где может, скажем так, чуть-чуть
9: отойти,
10: и он может серьезно играть в эти игры. И он максимально вытащит то, что нужно для Грузии. И российская сторона, то есть, ну, сейчас конкретно это происходит, российская сторона, конечно же, тоже непростые ребята, совсем непростые. Там такие комбинации приходят людям в голову, что я иной раз смотрю на них и думаю, люди это или кто они там. В общем, идет вот это вот, и когда они положат уже, то есть уже понимание есть там, что-то уже понятно, что-то еще.
9: Но если просто порассуждать, да, на каких основаниях продолжать нам взаимодействие с учетом того, что диалог наладился, что есть трезвомыслящие люди в грузинской власти, что есть шанс преодолеть эту напряженность, какие-то обиды, там, недопонимания. Вот на чем нам выстраивать дальнейший диалог, если мы образно говорим о неком трактате 2.0? Понятно, это просто вот, ну, название, концепция. Да? Что там должно присутствовать, чтобы это устраивало и Москву, и Тбилиси? Вот на твой взгляд, просто в качестве рассуждения.
10: На мой взгляд.
9: Да.
10: На мой взгляд, Россия пока не убедится в том, что грузинская сторона полностью лояльно в таких вещах, как невхождение в НАТО.
9: То, что мы от Украины, да, в общем-то, просили, ни больше, ни меньше. Да.
10: Вот невхождение в НАТО. И совместный антитеррористический центр в Аджаре. Это то, что нам не помешает, угу. потому что с той стороны есть серьезные опасения у грузинского народа. И, соответственно, заключить с Россией военно-политический союз, а при, скажем так, благополучном исходе всех этих переговоров Грузия, Россия и Беларусь — союзное государство. Что получит Грузия от этого? Что ждет Грузия от этого? От вхождения в союзное государство — это объединенная Грузия, вместе с Абхазами и Осетинами, Россия, Грузия, Беларусь в одном доме, в союзном государстве. Это ждет Грузия. И это предложение, оно было сделано еще в 25-м году. В России есть такое предложение, лежит. А российская сторона как бы, скажем так, маневрирует и думает, как с этим быть, с этим предложением. Вот как бы такая
9: Но ситуация. Есть одно препятствие, это не мои слова, опять же, ссылаюсь на господина Кабахидзе. Вот он заявил, что 78-й пункт, то есть вот это стремление в НАТО, да, в Конституции Грузии, тормозит начало полномасштабного диалога с Россией. И, как я понимаю, ну, какая-то часть населения поддерживает вот этот курс туда, на Запад, в НАТО. Не боишься ли ты, что откинуть этот пункт означает, ну, просто спровоцировать гнев какой-то части населения, на чем западники сыграют? Мы видели, как эти технологии отрабатывались и на Ближнем Востоке, в той же Армении, кстати, да, и много где еще. Я вот, если честно, ну, переживаю на этот счет. Ты что думаешь? Насколько это вообще важно для грузин, для грузинского общества?
10: У нас есть, скажем так, замеры, есть расчеты. У правительства они есть еще лучше и еще точнее. И они видят, что грузинский народ разочаровался в Западе в целом и в этих европейских ценностях. Они нам не подходят, а наши традиции не подходят им. И тут уже все ясно. Они сказали свои хотелки, мы сказали свои, они никак не бьются. Соответственно, мы посмотрели, как, скажем так, Европа защищает Украину, и НАТО защищает Украину, и как они готовы защищать, там, скажем, те же прибалтийские страны. Примерно нам известно. И нам известно еще в 2008 году, они же нас толкали тому, той провокации, которую совершил Саакашвили. И как они нас в кавычках защитили, мы тоже знаем.
9: А недавно вообще предлагали воевать с Россией.
10: Правильно.
9: Напомни, как это было, что они говорили?
10: Ну, второй фронт, говорит, включите.
9: Повоюйте, да, потом отступайте туда, в горы. Да.
10: Соответственно, грузинский народ уже от этих обещаний уже 30 с чем-то лет устал. И более того, нам заявили открыто, четко, что Грузия никогда не станет членом НАТО. Украина не станет членом НАТО. Молдова не станет членом НАТО. Так вот, зачем нам этот 78-й статья Конституции,
9: если нам сказали, да, нет. Вы там не нужны, да.
10: Это раз. Второе, это опасно. Какой НАТО? Куда мы войдем в НАТО? У нас нет границы с Европой. Какую Европу мы пойдем? Ну, это же блеф. Поэтому народ, скажем так, пришел в себя. Они поняли, что ничему хорошему это не ведет. Соответственно, есть замеры. И уже все больше и больше населения Грузии понимает, что это был блеф и что эта морковка уже подсохла.
9: Да, слушаем вас. Вы в прямом эфире. Здравствуйте.
0: Здравствуйте, Мамука. Вы знаете, вы вот привели пример Грузии по поводу напрягов экспорта, плодово-овощной продукции, продуктов питания грузинских, которые высококачественные, если они не поддельны. Ну, яркий пример это трехлетней давности, когда экс-президент Игорь Дадон демонстрировал огромные гриды плодово-овощной продукции, сложенные просто фермерами на дорогах, и они гнили просто, и некуда их было поставлять, как кроме России. У меня вопрос такой к Мамуке. Мамука, а как там на самом деле реализуется проект Кишеки Коби Гудаури в обход Ларса, который смертельно опасен и очень трудоемок по пересечению не только из-за погодных условий? А откроется ли осенью все-таки хотя бы дорога к Кишеки Коби? Это во-первых. И в связи с этим присоединится ли Грузия к глобальному трансграничному международному проекту «Север-Юг»? Неужели камнем преткновения служит диаметрально противоположные позиции по Абхазии и Южной Осетии? И второй вопрос. Ираклий Мамука недавно сообщил, что в Грузии нарастают, как и в Армении, русофобские настроения. А почему Грузия не может купировать разжигание межнациональной розни в своих СМИ? И есть ли уголовная ответственность за это? Спасибо. Спасибо.
10: Хороший вопрос.
9: Очень хороший, тем более, что Кабахидзе также сказал, что русофобия, которую разжигает Запад, является большим препятствием, и, в общем-то, сказал, что необходимо с этим бороться.
10: Да, дорога к Кишеки Коби, он очень интенсивно строится. Делается.
9: Объясни сначала, что это такое, потому что наш радиослушатель, по всей видимости, очень глубоко в теме,
10: да.
9: Но я не думаю, что все такие же осведомленные.
10: Ну, это параллельная, значит, дорога, там же с Ларсом серьезные проблемы, хотя вчера поставили этот 20 тысяч человек там прошло вчера. Через Ларс. 20 тысяч человек. Это рекорд за всю историю. В один день. За сутки. Так вот, там есть параллельная, значит, дорога, это Кишеки Коби. Но его строят очень интенсивно. Это, наверное, будет запущен 27-28 год. Но есть там и другие тоже варианты. Но я сейчас не буду это озвучивать, потому что, когда я озвучил это, там начались, как говорится, разборки между республиками, так, почему через Ингушетию, а почему не через Чечню, там, ну, ты помнишь этот эфир наш с Клинцевичем в одном эфире. В общем, это пусть разбирается и делают те люди, кто этим занимается. В данный момент Кешети Кобби строится интенсивно. А теперь мы перейдем к тому вопросу...
9: Про русофобию.
10: Значит, премьер четко заявил, что не допустят русофобские, значит, разжигание русофобии в Грузии. Возбудили, уголовное дело возбудил госбезопасность.
9: Против кого?
10: Против людей, которые писали в интернете.
9: Угу.
10: Там же были как...
9: То есть есть реальные дела сейчас?
10: Сейчас вот нам неизвестно, но возбуждено дело, да, но конкретно пока еще лиц нету. Но я думаю, что там лица есть, за этим есть конкретные люди, которые организовали все это было все организовано, там некие люди пишут гадость, я не могу это сейчас в эфире говорить, что они там творили.
9: Да и не надо.
10: Да, и был случай вот этот, когда там девушку, значит, побили, ударили.
9: Да.
10: Но это был, скажем так, ну, такой, на тот момент это не спланированный, потому что

0: девочкой в трусиках. Я не рассказывал тебе?
1: Да, да, рассказывал, конечно.
0: Когда в студенческом кампусе вышла там, ну, девушка, явно пребывающая там, в каком-то измененном состоянии или не в себе, вышла в нижнем белье в Исламской Республике.
1: Да.
0: Вот. Ну, как бы никто ее там не убил, не побил, не посадил. Ну, понятно, как бы, да, там взяли под ручки, увели, чтобы она не светила прелестями. Тут же, вот как ты говоришь, час... 2 часа максимум. Соцсети забиты билбордами, плакатами, мемами, фотографиями. Это, то есть как будто бы это их агент была, и у них уже все было готово. То есть сгенерированные там картинки, где эта девочка в трусиках разбивает кандалы, там наступает на иранский флаг. Ну и так далее. Пропаганда включилась на полную катушку. Они пытались вот перезапустить кейс с той курдянкой, которую, значит, якобы убили, за прядь волос, выпадшую из-под хиджаба. Так что да, они виртуозно этим владеют. Они умеют бытовые случаи раскручивать на полную катушку и делать из этого политику. Но другой вопрос. А насколько вот этот эпизод, о котором мы с тобой много уже проговорили раз и в эфире, и лично, насколько он демонстрирует средний градус по больнице в Грузии? Потому что, ну, давай, я за честность. Я за то, чтобы называть вещи своими именами. Мы, конечно, можем много говорить, что вот нет, русофобии нет, это все бытовуха, частный случай. Но значит, и Кабахидзе заявляет, и не только он, говорят про русофобию, значит, все-таки явление существует, значит, все-таки оно кем-то подпитывается. Я читаю соцсети, столько русофобии, сколько несется из грузинского сегмента, мало где я видел. Это кто? Это боты накрученные? Это или это реальные люди? Сколько их? Насколько серьезна ситуация? Вот мне безопасно поехать сейчас в Грузию с семьей отдохнуть или нет? Этим вопросом многие задаются, неспроста.
1: Да, смотри, еще раз, есть случаи, вот сейчас на улице тоже может быть русофобия, мы с тобой это обсуждали, русские могут русским накатить, не так ли?
0: Могут, да.
1: Да, и в Грузии тоже может быть там ситуация, какой-нибудь там пьяный человек что-то там совершил, и могут там, не знаю, там спросить с него, да? Тут вопрос, как относится к этому государство? Если государство четко контролирует ситуацию и готово реагировать на все эти случаи, тогда, да, вопрос будет исчерпан. Но, смотри, там есть либеральные СМИ, которые разжигают это. Они позволяют своим респондентам говорить такие вещи, которые нельзя допускать в цивилизованном мире. Вот здесь, если государство возьмется за них уже непосредственно, вот с тех мест, где это идет распространение, не искать их в Фейсбуке, каких-то ботов. Они, это тоже надо делать, конечно. Но надо их искать. Прямо в эфиры приходят. Их имена известны, фамилии известны.
0: Ломы, так сказать.
1: Конечно, ломы. Вот с этими ломами и работают. Их имена известны. Вот это вот было бы, конечно, хорошо. Хорошо, что они отреагировали. Хорошо, что премьер сделал специальное заявление. Хорошо, что возбудило дело госбезопасность. Все кейсы, взятые под контроль, полностью, скажем так, искоренить, конечно, не получится, потому что, ну, все ж таки это как бы там страна, и люди там по-разному себя ведут, но в основном, конечно же, грузины любят русских туристов и вообще туристов, и принимают, и гостеприимные, и делают все, что могут. Конечно, бывают и ублюдки, но их, слава богу, очень мало, и общий фон это не портит. И я думаю, что власти возьмутся за это очень серьезно, потому что, еще раз, это основной доход. Это основной доход, и если это провалится, людям, ну, будет очень тяжело выжить, потому что все заложено, все там ждут этот сезон весь год, и все хотят, как говорится, денег заработать. Поэтому этому уделяется очень серьезное внимание.
0: Ну, ты видишь, наши радиослушатели хотят цифр. Вот говорят, какой процент населения за это? Ну, за это имеется в виду за сближение России и Грузии, за, вот, как ты сказал, формат России, Грузия, Беларусь. Вот. Тот же самый радиослушатель пишет, а что, если это половина населения? В смысле, вот русофобов.
1: Если тот формат, который я сказал, оно в том формате, если случится, то я думаю, что 80% населения Грузии будет за. Ну, за это.
0: Потому что это просто выгодно.
1: Да.
0: Тут даже без эмоций, просто экономика.
1: 80%, если мы 7 месяцев.

0: будем жить в одном доме. Объединенная Грузия в одном доме с Россией и с Белоруссией, 80-85% грузин. Я больше вам скажу, что будут по всей стране памятники Владимиру Владимировичу Путину. Во всех больших городах.
1: Мамук, ну вот мы с тобой говорим, вот прям мед в уши нашим радиослушателям, но мне кажется, забываем об очень главном препятствии на пути к тому, о чем ты сказал сейчас. Это Запад, это западные вот агенты, которые наводнили сейчас в целом Кавказ. Мне что-то подсказывает, что вряд ли они будут, сложа руки, сидеть и смотреть, как наши народы сближаются, примиряются, общаются, создают новые проекты, бизнес-проекты и так далее. Вот какие есть рычаги воздействия у наших недругов в Грузии? И как мы можем с этим бороться?
0: У них очень много...
1: Вот видишь, нам пишут, после событий в Тбилиси этого не будет никогда.
0: Смотри, ну, смотри, смотри.
1: Такое мнение тоже есть.
0: Смотри, вот у них есть у части, вот этих либеральной части, есть разочарование в грузинах. Они вкладывали, скажем так, не прямо грузинам, как Россия, например, а вот прямо своим НКОшникам вкладывали 30 лет им промывали голову, а все равно вышли грузины, они говорят, нет, мы хотим наши традиции, мы хотим церковь, мы не хотим вот ваше, то, что у вас там перевернуто.
1: Тут надо подчеркнуть, я прошу прощения, что перебиваю. Когда ты говоришь про эти НКО, ты очень правильно делаешь, потому что это системный подход. Мозги грузинам, и не только грузинам, промывали системно много лет, в то время как Россия не лезла во внутренние дела, ничего не навязывала. Все, что есть между нами, это добрая память, это взаимовыгода, это география, да? Мы не работали с населением так, как работали вот эти соросовцы и прочее.
0: Не работали. У нас было все так, знаешь, вялотекущее. Так вот, они работали конкретно. Так вот, после этой работы у них же тоже есть сроки, отчеты, что получилось. Они смотрят...
1: KPI, да.
0: Да, они смотрят, грузины не переделались. Они все равно стоят на своем. То есть все пропало, шеф. Они вот, скажем так, не поддаются дрессировке.
1: Где что... гей-парады?
0: Да, что будем... Да, где гей-парады? Что будем делать? Продолжать еще... Это бесполезно. То есть у них есть разочарование, вот сейчас они стоят как раз вот на этом этапе.
1: И ты хочешь сказать, что они свернут финансирование и уйдут?
0: Они уже свернули многие финансирования. Это видно по ним, что по многим направлениям свернули. И вот они хотят сейчас, знаешь, вот просто так без крови не хотят уходить. Они хотят хлопнуть дверью, но перед этим нас поссорить между собой с Россией, чтобы пролилась кровь, и еще на 30 лет, чтобы это... как говорится, осталось между нашими народами, чтобы мы никак не договорились. Они без крови не уйдут. Они все равно вот не скажут, ну вот, мы не смогли ничего с вами сделать, мы уходим, с катертью дорога, давайте дружите с Россией, с кем хотите. Слушайте, мы будем и со всеми дружить. Но с Россией, это наш стратегический партнер, и мы без России в этом сложном регионе, когда идет такой передел. Ты же знаешь, как вот так, что сделали с твоей Сирией? Те же турки. И что может произойти в один день из государства, просто сделать несколько...
1: Ну, я бы не сказал, что это в один день. Это предшествовало огромное...
0: Но, слушай, да, мы это увидели за 2-3 месяца, как оно раз, и все.
1: Да, ну, я так скажу, нарыв зрел годами. Годами.
0: И сейчас то же самое у нас, брат.
1: Да.
0: То же самое. У нас наши соседи, они не спят, они сидят и ждут. Они ждут, опять же... А если Россия просто разочаруется, скажет, и махнет рукой, скажет, ну идите, ничего от вас не получится. Вот они ждут как бы вот российский фактор сдерживающий. Иначе бы нас бы там разобрали по кускам. И это может в любой момент произойти, если мы не определимся. Это четко и ясно понимает грузинский народ. Многие это понимают, а многие это тупо не хотят понимать. Не знаю по какой причине. Это деньги или это промыли голову. Или просто с ними, скажем так, надо проводить работу. Вот непонятно, по какой причине они это не понимают.
1: Нам пишут, кто самый сильный игрок сейчас на Кавказе? Из кавказских государств или из внешних, да, там, акторов, которые присутствуют в регионе?
0: Игрок имеется в виду политик или...
1: Не очень понимаю, если честно, этого вопроса хорошо бы уточнить. ну да, пока не очень понятно. Уточните, что вы имеете в виду.
0: Так, Грузия... Если это политик, то я бы назвал бы это Бедзина Иванишвили. Ему удалось не попадать ни под какие эти разборки, не присоединиться к антироссийским санкциям. Грузия процветает, Грузии 8% рост экономики, а то и за 25-й год был 10%. То есть идет война, вокруг все скукоживаются, сужаются, а Грузия растет. То есть, ну и со всеми более-менее нормальные отношения в данный момент. Это серьезно, это гроссмейстерская игра, скажу тебе так.
1: Ну да, с учетом того нереального давления, которое Запад оказывает.
0: Давление серьезное, колоссальное.
1: Да, Грузия простит нам Абхазию. Какая часть населения за прощение? Ну, не знаю, так тоже сомнительно поставлен вопрос. Но конфликт действительно, он как бы существует. Чего ж тут скрывать? Как вот его преодолевать? Тут большой вопрос, да. Самая влиятельная страна на Кавказе, вот, уточняют.
0: Влиятельная? Да. Я бы назвал Грузию из-за его географическое расположение.
1: Ну и, соответственно, экономические успехи, которые имеют
0: место.
1: Ну,
0: по экономике еще очень много-много работает. Но, опять же, если мы используем свое геополитическое значение грамотно, то мы можем на серьезные цифры выйти.
1: И я этого от всей души грузинам желаю.
0: Аминь.
1: Вообще, молодцы, и ты большой молодец. Спасибо, что пришел. Вот пишут нам, крутой гость сегодня.
0: Спасибо. Вот так вот. Спасибо.
1: Я тоже считаю, что Мамук Пипе — это крутой гость, и действительно, Грузию надо знать.
0: Я простой человек.
1: Ну, простой да непростой. Слушай, простых в нашей студии не бывает. Грузию надо знать, Грузию надо любить, в Грузию надо ездить, надо налаживать действительно отношения, надо забывать обиды. Будем двигаться в этом направлении. Всего доброго.
2: Внимание, внимание! Говорит Москва. 94,8.
3: 9 вечера в столице. В студии с новостями Евгения Нагорная. Здравствуйте. Силы ПВО в течение 12 часов ликвидировали 438 украинских дронов. ВСУ предприняли попытки атаковать территорию нашей страны в период с 8 утра до 20:00 по московскому времени. В сводке Минобороны говорится, что беспилотные летательные аппараты самолетного типа перехвачены и уничтожены в Белгородской, Брянской, Вологодской, Калужской, Курской, Липецкой, Орловской, Рязанской и Тульской областях. Кроме того, БПЛА сбиты в московском регионе, Краснодарском крае, Крыму и над акваторией Черного моря. Росстат отчитался о повышении средней розничной цены на бензин. За неделю с 10 по 17 августа стоимость топлива увеличилась на 34 копейки, до 76 рублей 38 копеек за литр. Что касается отдельных марок, то цена АИ-92 выросла на 32 копейки, до 72 рублей 49 копеек за литр. АИ-95 подорожал до 78 рублей 58 копеек. Литр АИ-98 стоит 101 рубль 89 копеек. По данным ведомства, рост цен на топливо зафиксирован в 40 субъектах. Уволенную замглавы офиса Владимира Зеленского внесли в базу «Миротворца». Создатели портала обвинили Ирину Мудрую в осознанном участии в легализации средств, добытых преступным путем, и использовании служебного положения с целью личного обогащения. Антикоррупционные органы Украины сегодня объявили о спецоперации против преступной группировки, участниками которой были замглавы офиса Зеленского Ирина Мудрая, а также неназванные экс-депутаты и председатель правления Госбанка. На фоне скандала украинский лидер уволил Мудрую. Экстремистский сайт «Миротворец» создан в 2014 году. Он содержит собранные нелегальным путем личные данные людей, посещавших Крым и Донбасс, в их числе журналисты, политики и деятели культуры. В России деятельность ресурса признана нелегальной и запрещена. Футболисты «Спартака» в серии пенальти уступили «Рубину» в матче второго тура пути РПЛ. Основное время встречи группы А в Казани завершилось со счетом 1-1. В серии после матчевых пенальти, точнее, оказались игроки «Рубина» 5-3. Московский футбольный клуб с 4 очками располагается на первой строчке турнирной таблицы группы. Команда из Казани, набрав 2 очка, занимает 4-ю позицию. В следующем туре «Спартак» 2 сентября сыграет с московской родиной. «Рубин» в этот же день на выезде. выезде встретится с Оренбургом. В завершении выпуска о валюте и погоде. Курс юаня, установленный Центробанком на четверг, 12 рублей 63 копейки. Доллар 85 рублей 13 копеек. Евро 98 рублей 55 копеек. Сейчас столица малооблачно, около плюс 17 градусов. Атмосферное давление чуть ниже нормы 743 миллиметра ртутного столба. Евгения Нагорная, говорит Москва.
2: Внимание, внимание! Говорит Москва. 94,8.
4: Доллар, Форд, демократы, республиканцы, Кока-Кола, бургеры, бейсбол, Голливуд. Что такое США и что значит быть американцем? Как устроена жизнь в Америке? Чем отличаются их проблемы от наших? Об Америке без геополитики и военщины в программе Рафаэля Ардуханяна «Америка Лайт». Легкий разговор о жизни в Америке. По пятницам после 8 вечера и по субботам после 14. «Америка Лайт». Программа предназначена для лиц старше 16 лет. Знаменитые сражения. Люди, повлиявшие на ход событий. Великие правители от первых князей до генеральных секретарей. О сложной истории понятным языком в программе Сергея Виватенко «Виват. История». Каждую субботу после 16 часов. «Виват. История». Программа предназначена для лиц старше 16 лет. Гость в студии. Тот, кому есть что сказать о настоящем и будущем. Ведущий журналист Андрей Бинев.
5: Каждое воскресенье после 17 часов.
4: Гость в студии.
5: Программа предназначена для лиц старше 16 лет.

0: Говорит Москва.
1: 94,8 FM.
2: Повтор лучшего.
3: Убивают остатки украинских сил из преградов Киева.
4: Россия сообщила о том, что ночью была предпринята попытка нанесения удара по Кремлю при помощи беспилотников.
3: Израильские танки продвинулись на 5 километров вглубь города Газ.
2: Информационный шум затмевает события. Времени разбираться нет. Мнения и факты перемешаны. Но не у них. Умные парни выходят в прямой эфир, чтобы многое нам объяснить. Интервью о самом важном с самыми опытными.
5: Программа предназначена для слушателей старше 16 лет.
2: Умные парни.
6: 15:06 в столице. Радиостанция «Говорит Москва». У микрофона Евгения Волгина. Программа «Умные парни». Наш умный парень Дмитрий Бабич, журналист международного отдела «Комсомольской правды». Дима, я тебя приветствую.
7: Привет, привет.
6: Наши координаты 7373948, телефон, смски плюс 7925888948, телеграмм для сообщений «Говорит Москобот». Смотреть можно в Ютубе, в Рутюбе и в ВК. С путча начнем, потому что традиционно в эти дни августа вспоминаем годовщина 35 лет, получается, 35. Да? 35 лет. Mm-hmm. Значит, 35 лет со дня начала августовского путча, попытки Госкомитета по чрезвычайному положению отстранить от власти Михаила Горбачева, президента СССР, и изменить политический курс страны. Но, по моим наблюдениям, чем дальше, тем рефлексии больше и мифологизации еще больше. То есть вот понятно, что в первые годы, даже в первые десятилетия, понятно, что там еще были живы все активные участники процесса, и кто был за, и кто был против, и вот они продолжали сражаться уже после того, как все произошло. А сейчас уже новое поколение, и есть ощущение, что вот эти события, они вот так вот обрастают, как диким виноградом, вот так вот обрастают они мифами, этими мифами, да, и легендами. Является ли это проблемой?
8: Это, конечно, проблема. Был такой историк раннесоветский, Покровский. Он придумал такое выражение. История – это политика, опрокинутая в прошлое. То есть, чем больше в обществе...
6: Чуть поближе к микрофону.
8: Да, напряжение такого политического, да, чем более драматические события, тем чаще тормошат стариков-историков, чтобы они выдавали вот тот вариант, который сейчас нужен. Ну, слава богу, у нас еще есть возможность про события 91-го года говорить свободно. Я скажу свою точку зрения, которую... Во-первых, мне было 27 год, я работал в газете, и я как бы все эти 3 дня провел на работе, поэтому я помню, кто как реагировал, по крайней мере, официально, да, и что происходило. И я взял интервью, наверное, со всеми членами ГКЧП, кроме, может быть, одного или двух, когда вот они были живы, и в 90-е годы, в начале 2000-х, и самое интересное интервью было с Валерием Болдиным, который, собственно, главный был заговорщик, это был руководитель аппарата Горбачева, руководитель его секретариата, да, как называлось тогда, который, вот, собственно, проводил всю эту интригу. Вот могу сказать коротко, да, чтобы не углубляться в детали. В принципе, на тот момент вот союзное руководство, оно власть уже потеряло. И это была отчаянная попытка, вот эти августовские события, вернуть эту власть. Вот поезд уходит, они как бы сделали последний прыжок, чтобы вернуть этот уходящий поезд. Да. Дело в том, что все вспоминают референдум марта 91 года, когда людям был задан вопрос, достаточно такой коварный, да, вы за сохранение Советского Союза, демократического, гуманного и так далее, или вы против? И все равно, помните, да, где-то, по-моему, 70 с лишним процентов было за, достаточно серьезный процент против, плюс не голосовали 7 республик. Вот сейчас, когда у нас выступают коммунисты, они же почему-то самые у нас большие националисты, они очень не любят Среднюю Азию. Вот среднеазиатские республики, они были за как раз Советский Союз, они в нем приняли участие в этом референдуме. Россия, Белоруссия принимали участие. А кто не принимал? Армения, Грузия, Молдова, Молдавия тогда называлась. А не принимала участие Украина, по сути дела. Вот эти страны, да, ну, естественно, вся Прибалтика. И когда вот 20 августа, то есть путч произошел накануне предполагавшегося подписания вот этого союзного договора, этот союзный договор должны были подписать, дай бог памяти, то ли 6, то ли 7 республик из 15. То есть, по сути дела, государство уже умирало. Просто оно не объявило о своей смерти. И когда сейчас люди говорят, надо было арестовать в Беловежской пуще Ельцина, Шушкевича и Кравчука, ничего бы не было. Да ничего подобного. По сути дела, в тот момент, что происходило, уже союзные органы власти, они уже не выплачивали зарплату, собственно, госслужащим. Естественно, республики прекратили платить налоги. Еще давно, на самом деле, многие с 89-го года не платили. Горбачев просто печатал деньги. Здесь была возможность госзнаки их печатать. И, по сути дела, это была пустая раковина, то, что называется. Да? Поэтому, когда было объявлено создание вот этого СНГ, с одной стороны, конечно же, это был обман народу, потому что многие люди подумали, что СНГ – это какое-то новое государство. Многие его расшифровывали тогда, накануне это происходило, нового 92-го года, многие это расшифровывали как «с Новым годом СНГ». Вот, а на самом деле это не было государство, это, как мы теперь знаем, это было, в общем, очень такая, очень расслабленная конфедерация, которая сейчас вот на наших глазах уже вообще ничего не значит. Вот, поэтому, конечно, события происходили роковые для Советского Союза не только в 91-м году, не столько, а сколько как раз в конце 80-х, в 90-м.
6: Но чем объяснить как раз, является ли проблемой, что чем дальше, тем больше идеализации
8: действий
6: происходит, и
8: да,
6: не только действий ГКЧПистов, и вообще и Советского Союза как такового, и в целом, и ну сколько можно посыпать голову пеплом, говоря, что произошла грандиозная ошибка, величайшая там катастрофа и так далее, но это уже произошло. И является ли проблемой, например, что вот этот идеализм, он мешает рационально анализировать, что привело к развалу Союза, и как купировать риски, например, будущего?
8: Здесь на 100% согласен, что вот эти все, так сказать, теории заговора, они очень сильно мешают объективно взглянуть на ситуацию. На самом деле, если мы посмотрим внимательно, Советский Союз сдала, в общем, высшая партийная бюрократия. Никакое не ЦРУ, никакое не MI5, MI5, MI6, вообще у Советского Союза, как и вообще у всех соцстран, были очень хорошие спецслужбы. Вот так получилось, то ли потому, что коммунисты приходили к власти из подполья. Вот в чем они понимали, так это в вербовке, в борьбе с предателями. Это все было всегда очень хорошо поставлено и в Советском Союзе, и в ГДР, и в Чехословакии, всюду. Но дело в том, что у этой системы, по самой ее идеологии, была огромная ахиллесова пята. Начальник, после того, как он уходил на пенсию, становился никем. То есть невозможно было вот эти огромные влияния, да, и по сути дела, и даже экономическое влияние, его невозможно было в виде денег передать по наследству, гарантировать хотя бы собственную старость, не говоря уже о жизни детей. И, конечно, к концу Советского Союза огромное количество начальников разного уровня, они мечтали о приватизации, руководители там заводов мечтали о том, чтобы этот заводик был мой, а, скажем, такие люди, как Шеварднадзе и Гейдар Алиевич Алиев, вдруг оказалось, что они, да, члены Политбюро, вроде коммунисты, но вообще-то они один грузинский националист, другой азербайджанский националист, и они, оказывается, прекрасно знают историю, как их страны, да, республики, как их называли в Советском Союзе, как они были вот насильственно присоединены к Советскому Союзу, русской армии, и, оказывается, они против были вот все эти годы, да. Вот, я не думаю, что они были вот внутренне против все эти годы, просто когда они увидели возможность, да,
6: они ей воспользовались.
8: Вместо первого секретаря ЦК Компартии стать, собственно, главой этого государства, они этим воспользовались. Вот основная причина, да. Вот, основная причина заложена в самой коммунистической идеологии, по которой собственность не передается по наследству. Это, кстати, вот когда просят объяснить, а из-за чего началась гражданская война? В советских учебниках писали, там что-то разошлись во взглядах, там, значит, меньшевики с большевиками, кадеты и прочее. Все было просто. Советский Союз, не Советский Союз, а Компартия, тогда называлась РСДРП, как только она пришла к власти, она объявила две вещи. Все сдают валюту бесплатно. И, значит, вот у вас есть недвижимость какая-то, квартира, земля, это все общенародное достояние. Ну, землю только раздали крестьянам, да, чтобы они успокоились, вот этим самым середнякам. Угу. А если у вас есть какая-то недвижимость, все, она общенародная, мы вас уплотним, если надо. Помните, да, Булгаков описывает, конечно, все, конечно, эти уплотнения. Вообще, да. Вот, и огромное количество людей, конечно, сказали, слушайте, я работал всю жизнь, я это хотел передать детям, а это оказывается всеобщее. Но эта идея, кстати, была не только русская, еще во время Великой Французской революции, одна из причин того, почему она была такая насильственная, там была идея, значит, почему человек по наследству получает собственность? Он же ее не заработал. Давайте вся собственность будет сдаваться в общий котел, когда человек умирает, да, а из этого общего котла мы всем распределим по справедливости. Вот это вызвало гражданскую войну. И вот эта же причина, значит, невозможность передачи по наследству и вообще отсутствие крупной собственности в Советском Союзе, это делало эту систему нестабильной. Угу. Вот. А как это происходило? Ну, грубо говоря, вот у меня полное ощущение, что на самом деле Горбачев, конечно, участвовал в этом процессе. ГКЧП на самом деле на бумаге, все опубликованные эти документы, он был создан в марте 1991 года. Что предполагалось? Горбачев видел, что ситуация идет в разнос, да, вот уже республики не платят налоги, он запустил какой-то очень опасный процесс. И знаете, как часто делали советские начальники? Когда возникала опасная ситуация, надо было вот подписать бумагу, в общем, не очень законную, да, но чтобы спасти положение. Начальник как бы уходил в отпуск и, уходя, говорил заместителю: да, кстати, ты подпиши. Заместитель говорит: да как же я могу это? Я тебе сказал, действуй по моему приказу, а сам уходит.
6: Тогда не кризис-менеджмент
8: было,
6: такой.
8: Да, тогда не было мобильных телефонов, то есть начальник куда-то уезжал, а на самом деле, может быть, следил за событиями, потом возвращался после отпуска, отпуск тогда был месяц, и если все нормально, то даже не говоря спасибо заместителю, все едет дальше. А если начиналась какая-то чепуха, там, значит, что-то прокуратура и так далее, начальник говорил: да он без меня, этот заместитель, что он тут натворил, он же нарушил все правила. Ну, и человека сажали. И вот именно это и произошло в 91-м году. То есть все ГКЧПисты, они говорили, что была договоренность с Горбачевым, что он уедет в Крым, поправит здоровье, значит, не будет вмешиваться. Когда он с ними прощался, помните, какое выражение он употребил? Валерий Болдин был верующий человек, поэтому он его выразил как «шут с вами валяйте». Да? Угу. Ну, на самом деле, черт, конечно, православные люди слово «черт» заменяют словом «шут». «Черт с вами валяйте». Ну, по сути дела, что это значило? Ну, давайте, делайте, если получится, делайте, да, то нормально. Вот, но тем не менее, я бы не валил, как это сейчас очень принято, всю ответственность на Горбачева, потому что, ну, на самом деле, вот что-то должно было произойти. Тот же самый Узбекистан, он тогда был 20 миллионов человек, сейчас 34 миллиона человек. Это быстро растущая, огромная страна. Некоторые считают, что чуть ли не цивилизация. Ну, как ей можно было управлять дистанционно из Москвы? Она обретала уже какую-то свою самость, да? Вот. И, в общем, так бывает иногда, что история и спасение людей приходят не через каких-то героев, а вот через таких людей, как Горбачев, который был, с одной стороны, идеалист, а с другой стороны, конечно, вполне был способен и на ложь, и трусоват был.
6: Но, насколько я знаю, ты хотел еще упомянуть и роль, например, иностранных, скажем так, трактовщиков, фиксаторов тех событий, то есть иностранные журналисты, как будто бы благодаря тому, как это преподносилось, в том числе и все в иностранной прессе, у нас сформировалось определенное представление о том, что тогда происходило.
8: Ну, поскольку это затронуло тогда множество людей, до сих пор все друг другу с увлечением рассказывают, как они там что узнали, вот что все произошло, как они смотрели телевизор с «Лебединым озером». Нет, это... И тогда еще пресса у нас была очень активная, все без конца все писали. Иностранцы тогда большой роли не сыграли. А другое дело, вот всякие архивы, связанные с советской историей, с драматическими событиями Второй мировой войны и вообще вот с войнами. Вот здесь сейчас, мне кажется, идет такой очень опасный процесс. В свое время, мне кажется, вот как раз горбачевское поколение, шестидесятники, это были дети войны, по сути дела. Они увидели войну вот детьми. Горбачев под оккупацию попал ребенком, 12 лет было, да? Вот, и... Они, очень многие, постарались опубликовать все документы о всяких репрессиях, войнах, в надежде, что вот люди это прочтут, и люди станут лучше. Они не допустят такого, вот все плохие люди будут разоблачены, все хорошие будут вознаграждены. Но события показали, что
6: вообще это не так работает,
8: читатели, да? Пользователи масс-медиа, они руководствуются эмоциями. Вот им суешь, так сказать, в нос факты, документы, а они вам говорят, а я вот думаю по-другому, а вот я слышу, что есть другая какая-то версия. Ну, как пример, вот история с польскими военнопленными, да, уже опубликовали тысячи документов. Даже в последний раз в 2010 году, когда Путин вместе с нынешним премьером Туском ездили в Катынь, и со стороны России была поставлена задача закрыть эту проблему, вот извиниться уже как только можем, и на этом закончить. И вот, опубликовали в интернете тысячи документов. Все равно сейчас говорят, да нет, я слышал, что это немцы. Ну, понимаете, если бы это были немцы, можно было опровергнуть очень просто. Да? Расстрел, их вывозили группами, расстреливали весной 40-го года. Немцы пришли летом 41-го. Что такое был Советский Союз? Учет и контроль. Как говорил Ленин, найдите хоть одну бумагу на еду, на простыню, на наволочку, на одежду. Несколько тысяч человек, да? Нету этих бумаг, потому что этих людей уже не было. И в свое время именно по этому принципу архивисты и вышли на это решение. Были еще 4 места расстрела. Но упорно не хотят некоторые люди у нас говорить, что это, значит, все-таки, как тогда выразилось агентство ТАСС, бериевские палачи. Вот, то же самое на Западе. Им рассказываешь, ну, посмотрите, вспомните, вы же видели этот Майдан, как они жгли полицейских, вы же видели, как было подписано соглашение. Янукович соглашается на ранние выборы, за это прекращается насилие. Вы видели, как Запад, вот эти его представители, это все нарушили. Нет, нам кажется, это была народная революция, и нам кажется, все было хорошо. Со стороны
6: оппозиции.
8: Но это как
6: представление, это же представление о том, как надо, это формирование нарративов.
8: Ну, понимаете, вот честный человек, да, вот ему показывают документ, ему показывают его слова, не знаю, и так далее, он говорит, да, было, и признает. А эмоциональный человек, да, часто склонный к самовнушению, он не просто, знаете, есть как вруны, которые не просто опровергают, они себя при этом убеждают, что вот все так и было, как я сейчас говорю.
6: Мне почему-то вот эти аналогии, которые ты сейчас приводишь, точнее, не, ну, исторические вот эти ретроспективы, которые мы сейчас проводим, почему-то меня натолкнуло на такой тезис, что то, что сейчас происходит вокруг Соединенных Штатов Америки и их внешнеполитической активности, чем-то чуть-чуть похоже на то, как действовал поздний Советский Союз. Ты привел в пример республики, которые, да, стремительно развивались и которыми действительно трудно было управлять.
8: Они не платили налоги.
6: Они плюс еще не платили налоги. Не является ли, ну, как бы, вот это воспроизводство вот, как бы, реальности, потому что Соединенные Штаты Америки после развала Советского Союза случился конец истории, Фукуяма написал, все почивают на лаврах,
8: побогатели,
6: и все будет нормально. Но как будто бы не учли, что мир не стоит на месте. Если это та война холодная, которую выиграл Соединенные Штаты Америки, то это не значит, что все застопорилось. Поднимается Китай, стала потихонечку восстанавливаться Россия, подтянулась Африка, какие-то, значит, перспективы замаячили в странах Персидского залива и так далее. И как будто бы игроков становится больше, они становятся мощнее, а гегемон это упустил.
8: Абсолютно точно. И больше того, бюрократия в Соединенных Штатах, она присвоила себе победу в холодной войне, совершенно ей незаслуженную. Если кто-то и победил, ну,
6: как
8: в холодной
6: же
8: войне.
6: С Советским Союзом боролись.
8: Ну, сейчас просто скажу.
6: Да.
8: Советский Союз был побежден мягкой силой. Я помню прекрасно этот период, почему люди были недовольны в Советском Союзе. Они хотели другой жизни. Вот они видели Битлз, да?
6: Да.
8: Это другая музыка, вообще другая жизнь.
6: Продали страну за джинсы, конечно, да.
8: Вот. А даже не джинсы, понимаете, оттуда шла хорошая художественная литература. Мы, кстати, не понимали, что там еще и куча, пардон, дерьма пишется, да, и публикуется на Западе, но наша советская цензура, она брала только самые лучшие книги левых писателей.
6: На эту тему, кстати, недавно высказался Артемий Лебедев очень четко. Он сказал, что, говорит, американцы, чем хороши, они гении пиара, потому что они превозносят как бы плюсы, которые у них есть, и стараются не обращать внимания и вообще не подсвечивать минусы, которые есть там. 40 миллионов нищих, там еще и так далее. А у нас все с точностью наоборот.
8: Ну, посмотрите на Трампа. Ярмарочный зазывал. Он же все время, когда говорит, он все время кричит. Самый лучший в мире дом я вам построю, да? У вас будет самая лучшая в мире еда, у нас самая лучшая в мире армия. И люди в это верят, потому что человеку хочется верить рекламе.
6: Это похоже на, вот как это, люди хотели как Битлз, люди хотели джинсы, люди хотели вот это ощущение, которое продавалось через книжки или фильмы.
8: Счастье,
6: оказывается,
8: удовольствие.
6: Да, этому есть название «анимоя», я недавно узнала. Да. Это название чувства ностальгии по времени, в котором человек даже не жил.
8: Ну, придумать всякие названия. Да. «Мягкая сила». То есть вот, когда нас победило, если кто-то нас победило западное искусство, рыночная экономика, не знаю, такая эстетика быта, да, вот. А что касается западных спецслужб, они были бездарны, они проигрывали, спецслужбы ФРГ проигрывали спецслужбам ГДР вчистую. Так называемые, значит, гении из ЦРУ, они не смогли же предсказать развал Советского Союза. Когда он произошел, они еще года два не могли сформулировать, что, вот что мы теперь будем делать. Я прекрасно помню этот период, Клинтона спросили, ну, какую политику в отношении бывшего Советского Союза проводить. Значит, он даже в какой-то момент сказал, если республики захотят объединиться опять, то пусть объединяются. Это он сказал в 92-м году. Сейчас бы его убили за эту вообще одну фразу, да. К 93-му году они сформировали свой нарратив, абсолютно безумный, да, что это мы победили, угу. Это, значит, у нас прекрасная бюрократия, у нас великолепное государство.
6: Но это удалось всем продать.
8: Вот, ну, конечно, я не знаю, умным людям они это не продали. То есть, по крайней мере, вот все российские политики, эксперты, которые знали эту ситуацию, там был такой, например, первый премьер Российской Федерации Евгений Сабуров. Он говорил, они вообще ничего не понимали. Какой заговор там? Они ничего не понимали. Вот. Но вот эта бюрократия американская и европейская, еще хуже, да, которая присвоила себе эти лавры, которая объявила, что конец истории, и они самая, так сказать, вот, они самая пенка этой истории. Вот мы сейчас с этим сталкиваемся, да, они абсолютно, угу. Будучи абсолютно бездарными, они себя объявляют пупом земли и очень опасны.
6: Но есть ли проблема восприятия их по инерции, как сильных мира сего, и когда ожидание того, какое направление они всем зададут, и, соответственно, мы будем понимать, ну, бороться с этим
8: Богу,
6: или
8: вот
6: нет?
8: Трамп прекрасно справляется, разрушая последние иллюзии о США. Да? Вот это его заявление, что Персидский пролив.
6: Армузский
8: пролив, это территория Соединенных Штатов. Да. Значит, что он заберет, цитирую, у иранцев все их оружие, продукты питания.
6: Пранкует.
8: Питания и так далее. Ну, это такое откровенное хищничество, что...
6: Удивительным образом, как это... Ну, то есть, по сути, то, что мы сейчас видим... И то же самое, наверное, в европейском, тоже актуально для Европейского Союза. Их не случайно же называют, что им бы книжки вообще почитать про развал Советского Союза, они бы многое поняли, может быть, себе соломку бы подстелили, но нет, этого не происходит.
8: Советская бюрократия была намного более самокритична, чем
6: да?
8: они. Я вас уверяю, в конце, особенно вот эта перестройка гласности, они как раз очень сильно... Проблема, они сильно ее улучшили, эту бюрократию. Проблема, знаете, советской бюрократии какая была? Она была так называемой харизматической бюрократией. То есть, вот если вы вспомните, да, там Киров, значит, Орджоникидзе, это были не просто хорошие управленцы, они действительно были хорошие
6: это
8: управленцы.
6: Это были харизматики.
8: Это были прямо полубоги, вот, всюду памятники им, да, значит, соответственно, это все реплицировалось внизу. В итоге, вот у нас сейчас пытаются иногда некоторые люди это возродить, но это дикая комедия, да? Угу. Вот, значит, не просто управленец, а суперчеловек, вот гений и так далее.
6: Мысли.
8: Да, ну, философ. Это все, конечно, плохо, опасно, но, слава богу, если за что-то хвалить Горбачёва и Ельцина, они вот убрали эту харизматическую бюрократию, бюрократию стало можно ругать, и какая же она харизматическая, если её можно ругать? Вот. А на Западе сейчас особенно, посмотрите, как чиновники из администрации Трампа говорят о нем, только он все решил, это абсолютный гений, это вот просто
6: уважаемый король,
8: молодец.
6: Разрешите мне сказать, вы великий человек.
8: Ну и в Европе то же самое, только там культ даже не какого-то конкретного человека, а института, вот европейская комиссия.
6: Про европейцев как раз тоже поговорим. Дмитрий Бабич с нами, журналист международного отдела «Комсомольской правды». Сейчас будет информационный выпуск, ваши вопросы вижу в режиме «Блиц». Дмитрию обязательно зададим, дождитесь, через 4 минуты вернемся.
0: Внимание, внимание, говорит Москва. 94,8.
6: 21:30, столица, в студии с новостями Евгения Нагорная. Здравствуйте. Владимир Мединский оценил вероятность возобновления переговоров в Стамбуле. «Время покажет», — сказал помощник президента России. С таким заявлением он выступил в беседе с журналистом Александром Юнашевым. Российские власти неоднократно говорили об открытости к переговорам с Украиной. Владимир Путин назвал договоренности, достигнутые Москвой и Киевом на переговорах в Стамбуле, основой для дальнейшего диалога. Глава МИДа Сергей Лавров отмечал, что Россия готова вернуться за стол переговоров в любое время на той точке, на которой они остановились. В апреле президент республики Реджеп Тайип Эрдоган сообщил о готовности Турции организовать встречу представителей России и Украины как по техническим вопросам, так и на высшем уровне. Росавиация объявила о введении временных ограничений в аэропорту Сочи. Авиагавань не принимает и не выпускает самолеты. Меры необходимы для обеспечения безопасности полетов гражданских судов, пояснили в ведомстве. Росавиации также заявили, что в воздушной гавани Краснодара возможны корректировки в расписании вылетов. Причина – ограничения, действующие в нескольких районах края. Блумберг узнал о готовности Кристин Лагард возглавить Всемирный экономический форум. Вопрос о ее кандидатуре обсуждался на заседании попечительского совета организации на этой неделе. Агентство со ссылкой на источники пишет, что занимающая сейчас должность главы Европейского центрального банка Лагард в целом готова принять предложение, однако хочет убедиться, что разногласия между ВФ и его основателем и бывшим председателем Клаусом Швабом полностью урегулированы. Шваб покинул пост в апреле 2025 года на фоне расследования предполагаемых финансовых нарушений, однако впоследствии был полностью оправдан. Несмотря на это, напряженность между ним и организацией сохранилась, говорится в материале Bloomberg. Россиянин Рамазан Нихай завоевал золото на молодежном чемпионате мира по греко-римской борьбе. В финальном поединке в весовой категории до 82 килограммов он одолел Кирилла Валевского из Белоруссии. Еще один наш соотечественник Илья Панютин принес бронзу в категории до 60 килограммов. Всего российские борцы греко-римского стиля завоевали 3 золотых, 2 серебряных и 1 бронзовую награды, выиграв общекомандный зачет. Наши спортсмены набрали 142 очка, опередив команды Ирана и Узбекистана. Мировое первенство проходит в Словакии и завершится 23 августа. И в завершении выпуска о погоде. Сейчас столица малооблачна, около плюс 16 градусов. Атмосферное давление ниже нормы, 741 миллиметр ртутного столба. Евгения Нагорная, говорит Москва.
0: Говорит Москва.
5: Реклама. Наставники помогают сохранить традиции и передать профессиональные знания новым поколениям. Именно так формируется уважение к труду и ответственность за результат. Проект социальной рекламы реализуется при поддержке компании «Русский уголь». Телефон рекламной службы 925-33-17, код 495. Гаврила Принцеп в 14 году убил австрийского кронпринца. Так началась Первая мировая. Делом Принцепа стало освобождение Балкан от оккупации. Актуальное и сегодня. Дело Принцепа. Авторская программа политолога Олега Бондаренко о современных Балканах и Европе. По четвергам после 8 вечера. Дело Принцепа. Программа предназначена для лиц старше 16 лет. «Зачем тебе это надо?» – говорили одни. «Да ты послушай меня!» – говорили другие. «Тебе надо поступить совсем по-другому!» – говорили третьи. Чьим советам верить? Чужой жизненный опыт не заменит беседы со специалистом. Обсуждаем расхожие обстоятельства, чтобы лучше разобраться в личных. Каждую субботу после 7 вечера. «Личные обстоятельства». Программа предназначена для лиц старше 16 лет.
0: Говорит Москва.
1: Повтор лучшего.
5: Интервью о самом важном с самыми опытными. «Умные парни».
6: 15.35, у микрофона Евгения Волгина. Продолжаем. Дмитрий Бабич, наш умный парень, журналист международного отдела «Комсомольской правды». Как обещал, несколько вопросов от наших слушателей по поводу Запада. А разве советологи, русологи у них исчезли?
8: Они существуют, но их качество
6: оставляет желать лучшего, да?
8: Падало уже много лет, и сейчас упало просто до плинтуса. То есть проблема в том, что, ну, мы об этом говорили во многих наших программах, на Западе сейчас существует очень жесткая идеология. Вот у нас когда говорят, нам нужна идеология, единая идеология для всего народа. Единая может быть только тоталитарная идеология, она поэтому называется тоталитарная, что она для всех полная, да, тотальная. Вот на Западе сейчас существует тоталитарная идеология, условно ее можно назвать ультралиберализм, то есть берутся какие-то либеральные лозунги, когда-то хорошие, свобода женщины, защита меньшинств, и доводится до полного абсурда. Вот, был когда-то лозунг, ну, для них справедливый, им казался справедливым, вот Россия не демократическая страна, надо ей помочь там стать демократической. Вот. Они довели его до абсурда. Россия – злодей. Она вместе с нацистской Германией начала Вторую мировую войну. Она вот во всем виновата. И что происходит, когда в обществе господствует тоталитарная идеология? В первую очередь от этого страдают гуманитарные науки. В самом конце там уже физика.
6: Запрещено рассуждать.
8: Да, да. Запрещено сомневаться. И вот из-за того, что у них тоталитарная идеология, от нее пострадали и история, и даже филология, да, лингвистика, и... Извините, исследование России – это тоже наука, да? Угу. Называйте, как он, регионоведение, да? Russian Studies они это называют. Вот Russian Studies от этой идеологии пострадали страшно. Последние 30 лет шло постоянное снижение уровня разговора.
6: Наш слушатель говорит, Советский Союз, советская идея, вера в социализм снизошла на нет именно ввиду отсутствия харизматиков, таких как Орджоникидзе, Фрунзе, даже Калинин. В тот момент, как Союз начал превращаться во власть партократов, бюрократов из комсомола, в этот самый момент начался процесс деградации.
8: Ну, понимаете, мы о Калинине и об Орджоникидзе судим по тем образам, очень позитивным, которые были сформированы в сталинский период. Ну, вы же помните, я надеюсь, что Орджоникидзе вообще-то покончил жизнь самоубийством. Если все было так прекрасно, если он был такой герой, такая была великолепная страна, ну зачем ему, значит, стреляться-то? Вот, Калинин, ну, всесоюзный староста, который как-то вот к нему все шли-шли-шли со своими бедами люди, а мы знаем, что несколько раз был голод в Советском Союзе, да, в сталинский период, и как-то не очень этот староста спас.
6: Но это же тоже интересная история. Я к тому веду, что вот эти увлечения пересмотром, с одной стороны, там, каких-то исторических событий, новых трактовок, как это сейчас называется, борьба за историческую правду или как-то так. То есть иностранцы пересматривают, мы защищаем, ну какой-то взаимный процесс. Не является ли это заведомо историей довольно... рисковый, потому что мы пытаемся как будто бы выхолащивать исторические факты, подменять это трактовками, но сильная позиция заключается в том, что такая страна, как Россия, которая была там империей, потом Советской Россией, потом вот стала Российской Федерацией, все, она существует тысячелетия, больше тысячи лет, и невозможно существование государства линейно, что все всегда хорошо. Конечно. История сама по себе противоречива, имеет какие-то темные страницы, имеет светлые страницы. Они разные, потому что жизнь сама разная.
8: Ну, конечно.
6: А мы как будто бы в ту игру играем.
8: И обратите внимание, вот я не хотел бы, чтобы наши слушатели думали, что я вот прям всю нашу советскую историю мажу черной краской и считаю, что там не было ничего хорошего. К концу Советского Союза, обратите внимание, трактовка истории стала очень нюансированной. Она стала многоцветной. Это было совсем другое, чем при Сталине или даже чем при Хрущеве. Появилось некоторое сочувствие к эмигрантам, да, что не все они предатели, злодеи. Вот. Появилась даже, так сказать, такая через художественные фильмы романтизация белого движения. Да, белая акация и грозья душистые и так далее. Вот этот прекрасный фильм по Белой гвардии, который сделал Басов. Вот, много всего уже появилось вот этой нюансированной истории. Это был правильный путь. Это был путь все-таки к правде. Потому что, ну вот мы говорим, переписывать историю. Вообще-то историю все время переписывают, потому что появляются новые факты.
6: Архивы открываются.
8: Открываются архивы. Даже история Карфагена и Рима, которая, казалось бы, там, ну, все должно быть решено, раскопки показывают вот это, вот это, вот это. Все время новые какие-то факты и, соответственно, новые тексты, да, новые трактовки. Нормально, когда историки спорят, вот, что-то отвергают, что было прежде. Поэтому вот, в само выражение переписывания истории я его не принимаю, что бывает так, что что-то неправильно написано, надо переписать. Mm-hmm. Другое дело, что на Западе идет идеологизация истории, да, то есть там создана вот эта чудовищная идеология, по которой Россия, Китай, Иран — это абсолютные злодеи.
6: А с целью чего?
8: Весь мир разделяется на вот демократические страны и недемократические, авторитарные. Цель приход этой идеологии к власти через разные, так сказать, пути. Если получится через выборы, если нет, можно и насильственно, как мы это видели на Украине.
6: Это как раз реваншизм европейский, да? То, о чем
8: вы это говорили? Можно назвать как угодно. Они используют, эти люди используют националистов, если угодно, реваншистов в Германии, в том числе, да, используют националистов в Польше в своих целях. Но вообще-то сам по себе вот этот новый тоталитарный строй, так сказать, новая идеология тоталитарная на Западе, она не националистическая, да, она скорее вот такая глобалистская. И она формирует такого нового человека, вот мы не можем понять, зачем нужны вот эти все, значит, прославления гомосексуализма и прочего, и прочего, да.
6: Человек, у которого нет опоры никакой.
8: Нет, сейчас попробую объяснить, нет. Мне кажется, понимаете, вот этой глобалистской экономике ей нужен человек-трансформер. Она же посылает людей как бы в командировки, вот им нужен человек, который себя одинаково спокойно чувствует в Африке, в Австралии, у него нет отечества, поэтому он, вот, при этом он сам трансформируется, да, что такие вот эти трансгендеры. Хотите мужчина, хотите женщина. Хотите, значит, он одной национальности,
6: ну,
8: хотите
6: нету,
8: другой.
6: Конечно, своя...
8: вот, это действительно служит в плохом смысле, да, вот на самом деле это разные вещи, рыночная экономика и капитализм. Капитализм — это монополия, да, это угнетение. Рыночная экономика — это когда много людей пытаются вам оказать услуги. Кто,
6: вы как, выбираете самую хорошую.
8: Вы выбираете
6: для себя,
8: самую
6: да.
8: хорошую, да. Так вот, капитализму с его попыткой как бы вот всему миру навязать продукцию нескольких фирм, ему нужен вот этот человек-трансформер, который привязан к этим продуктам, которые всюду одинаковые, да, и которому все равно, где жить. Ему только бы была зарплата повыше, налоги поменьше. Вот, и в конце концов, знаете, как писал Маркс, он ошибся, он говорил, у пролетария нет отечества. Нет, у капитала нет отечества. Мы сейчас видим, как он раз везде. За одну секунду переносится есть... электронным образом с одного континента на другой. А у пролетария отечество есть, потому что у него есть дети, которые, как правило, только на его языке говорят. Ну, может быть, выучат еще один.
6: Но вопрос тогда, как этому противостоять? Мне кажется, что есть определенная недооценка. Ну, то есть, когда говорят, что вот этот злой, такой неолиберальное какое-то чудовище, которое предлагает наползает, создать да, на некого нас. Нового человека, у которого ни земли, ни отечества, ни чести, ни совести, ничего такого. Есть же другая история. Я думаю, как людям объяснять, если есть процесс демонизации, например, да, там, нас, китайцев и так далее. Вот даже нас далеко ходить не надо.
8: Да.
6: Логично, когда люди будут задавать вопрос, а что такого произошло? Вы же с русскими после Второй мировой войны, немцы с русскими делали вот эту инфраструктуру
8: бизнес,
6: экономическую,
8: да, газовую,
6: делали
8: трубы,
6: бизнес. За счет этого весь Европейский Союз расцвел пышным цветом, Германия прежде всего своей промышленностью. Потом,
8: а теперь вы нам предъявляете претензии.
6: А вы предъявляете да? теперь, причем за то, что это как будто бы стало угрозой для Европы. То есть экономические преференции, которые они получали благодаря торговле с Россией, экономическая деятельность была довольно ограничена, особенно для нас. Но как это продается?
8: Ну, знаете, тут вспоминается фраза Булгакова, по-моему, да, правду говорить легко и приятно.
6: Да.
8: Очень хочется, по-народному клин клином вышибают. Вот раз у них тоталитарная такая, значит, идеология, которая демонизирует Россию, мы вернемся к своей тоталитарной идеологии, да, к сталинской там или к брежневской. И будем, наоборот, как говорят французы, ангелизировать Россию. То есть вместо демонизации мы это заменим абсолютной идеализацией. Да, иногда у нас тоже послушают людей. У нас в истории никогда не было борьбы христиан с мусульманами. Слушайте, Казань-то брали все-таки как-то, да? Все у нас в истории было. И борьба была, и трагедии были. Недавно, по-моему, у нас хватило ума, у нас появились, знаете, такие горячие сторонники на Западе, которые говорят, как можно воевать с Россией? Россия никогда не проигрывала войн. Да проигрывала, к сожалению, да, и Крымскую проигрывала, и войну с Японией 4-5 года. Мы нормальные люди, homo sapiens, такие же, как и все. И страна у нас потрясающая, большая, очень интересная. Но она не идеальная, конечно. И мне кажется, вот наша линия, которая была до... Очень четко мы ее проводили до нынешних вот драматичнейших времен, когда у нас просто стали сдавать нервы. Но помните, какая у нас была вообще позиция? Она была такая. Мы никому ничего не навязываем, значит.
6: Вы что, им предложили?
8: Да, все развиваются так, как хотят. Вот структура БРИКС, например, да? Или вот эта Шанхайская организация сотрудничества, в ней состоят монархии, да, значит, Персидского залива, коммунистическое государство, КНДР и формально Китай, да, тоже остается коммунистическим, хотя там давным-давно рыночная экономика и все другое. Значит, там состоят Иран, теократия, кто угодно. Ну, какая у вас есть система правления, какую ваш народ считает для себя наиболее... Правильный? Такая пусть и будет. Вот это правильный путь. То есть...
6: Разнообразие. Признание
8: разнообразия. Да. Вместо вот этого тупого ультралиберального разделения на хорошие демократии, плохие автократии, многоцветие. Вот это выигрышный путь.
6: А вот эта тема с многоцветием, она насколько принимаема всеми? Потому что есть же другая история. Например, когда мы понимаем, что ультра вот этот либеральный, неолиберальный чудовище, которое разрастается, оно пытается влиять, например, на сопредельные с нами страны. Ну, самый яркий пример, конечно, Украина, но, например, Центральная Азия тоже есть определенные там риски и так далее. Да?
8: Как, на Балканах они ссорили народы.
6: Как да. Вот даже Центральная Азия. Мы как бы не говорили, что вот это многоцветие, вот это разнообразие лучше, и здесь перспектив гораздо больше. Это молодые государства с очень молодым суверенитетом. И понятие суверенитета, которое, то, что мы вкладываем в этот термин, несколько разница, потому что там пока идет история, кто что лучше предложит, где, наверное, вкуснее, это возможно, у кого-то, я предположу.
8: Получается, должен
6: конечно,
8: сказать.
6: Но есть другая история. Когда мы говорим про БРИКС, про ШОС, как некие альтернативы, это все равно очень сложно работает, потому что мы говорим про то, что экономика должна быть впереди,

0: делал.
1: А сейчас его догоняют.
0: Вот сейчас его партию уничтожают, и я думаю, что и он вполне может... Сиерта сейчас работает в китайской компании, так они его преследуют, значит...
1: Вовремя
0: чтобы
1: уехал.
0: Он... Нет, он работает в китайской компании в Венгрии. Вот. Они его преследуют, что он российский агент. Вот эти новые власти, да. Ну, чудовищно. Почему? Потому что он разговаривал с Лавровым без грубостей.
1: Он нарушил дисциплину военную европейскую.
0: Вот, но мы, по-моему, совсем другой вариант предлагаем на территории бывшего Советского Союза, и мне кажется, он работает как раз неплохо. Мы предлагаем действительно разнообразие, и, что самое интересное, вдруг выясняется, у нас был комплекс неполноценности. Мы же помним в России, да, что мы все хуже делаем, чем на Западе, продукция у нас
1: надо,
0: всегда
1: хуже. Надо, чтобы нас похвалили.
0: Наша продукция нигде не нужна. Вот поверьте, у Средней Азии такой же был комплекс неполноценности по отношению к нам. И вдруг оказалось, что они машины могут делать, вот эти «Шевроле» в Узбекистане, еда там прекрасная. Мы ее, кстати, в Советском Союзе не пробовали. Вот я только в последние годы распробовал все эти блюда, которые, оказывается, столетиями были в Киргизии, все эти бешбармаки и так далее. Их не было в Москве в советское время. Вот. Не было рыночной экономики. Вот. Но вообще насчет Средней Азии, вот хочу с вами поделиться наблюдением, которое, не знаю, может быть, заставит наших слушателей задуматься. Я в свое время работал переводчиком с западными журналистами в Москве в те самые 90-е, 2000-е годы. Вот когда они уезжали, это всегда были проводы вот просто со слезами на глазах. Этот уезжающий очень не хотел уезжать, его провожала целая толпа, значит, русских друзей. Его спрашивали, как это было. Он всегда: «Лучшие годы в моей жизни». Потом посмотришь, что он писал. Значит, кошмар, диктатура, ужас. А русских пускать в руку, чтобы духу их там не было, там агенты и так далее. Вот то же самое у нас сейчас. Значит, спрашиваю человека, журналиста, съездил в Узбекистан, съездил в Киргизию, как там было? Прекрасно. Рестораны, люди, все прочее. А как, может, их сюда пустить? Что? Чтобы духу их тут не было. В миграционную политику жесткую, значит, всех этих ужасных мигрантов держать на привязи и так далее. Вот я так гляжу на это и думаю, господи, ну как же так? Вот все-таки мы, наверное, часть Европы, да? Мы не любим прилегающую к нам часть Востока.
1: Ну как не любим? Мы не то, что ее не любим. Мы хотим, чтобы это все было для нас предсказуемо, скажем так.
0: Ну, может быть. Ну, в общем, как-то вот это очень странно. И когда я слышу, мы возмущаемся же, представляете, там в Латвии они говорят, чтобы русские уезжали. Тем более, да. Что, если они приезжают, чтобы без семей, да? Ну, это негласно, но они вообще просто сейчас не дают виз. То же самое у нас сейчас. Значит, этим средизвестным визы не давать, если будет визовый режим. А если приедут, то что без семьи, чтобы не смели никаких детей там никого с собой брать. Ну, если бы мы такое услышали от латышей, да, мы это слышим, к сожалению, или от литовцев, или то, что нам же обидно, да. Вот, наверное, им тоже обидно, я думаю.
1: Но здесь еще другой момент с европейцами. Вот то, что сейчас вот эта палочная система, как ты говоришь, и вот это правило всеобщей вот этой дисциплине, mm-hmm. военной буквально, есть ли там какая-то уязвимость, которая будет как бы червоточиной всей вот этой системы?
0: Конечно. Это очень просто называется ложь. Любая ложь, она рано или поздно, во-первых, ведет к насилию, во-вторых, она ведет к поражению, потому что вот часто откуда берется насилие, да? Человек создает какую-то безумную теорию, да, а потом втискивает через насилие жизнь в эту теорию. Вот Гитлер создал себе безумную теорию. Западные люди лучше восточных. Да? Эти белокурые, значит, готы, арии, они лучше восточных людей. Всем будет лучше, если они победят. А они, конечно, победят, потому что они умнее, там, сильнее. Это безумие. Вот. А потом он стал это безумие через танки, самолеты и так далее вбивать. Вот, в итоге он проиграл, потому что ничего подобного нет, конечно. Люди, в общем, равны по своим возможностям, и если вы ставите людей перед выбором умереть или, значит, жить, то они будут стараться выжить. Вот, то же самое нынешний Запад. Вот это бесконечная постоянная ложь. Они же на что рассчитывали, действительно, когда началась спецоперация наша? Они же рассчитывали, что мы упадем за неделю, потому что...
1: 2% мировой экономики.
0: Да, мы сами себе это внушали, что у нас все импортное, мы ничего сами делать не можем, у нас сельское хозяйство загублено. К как же оно

0: огублено, если мы в Советском Союзе покупали зерно у Америки, а сейчас мы его экспортируем. Вот мы его так загубили за 30 лет, да, что превратились в экспортеры. И не только зерна, но и продуктов.
1: То есть битва мифами.
0: Да, и вот эти мифы, значит, я против того, чтобы бороться с мифами, другими мифами. Нас вполне достаточно правда. Вот я даже когда работал в РИА Новости, да, там много было всяких там идей, давайте проведем расследование там концлагеря в США. Я говорю, не надо никаких концлагерей, никаких расследований. Просто посмотрите их прессу, процитируйте ее. Это полное саморазоблачение. Да? Вот самый удачный проект РИА Новости был сайты на СМИ, где просто печатались полностью вот статьи наших, так сказать, оппонентов. Вот. Это такой паноптикум. Вот, что это действовало лучше любой, там, не знаю, пропаганды и так далее.
1: Но с нашей стороны же есть такие опасения, что европейцы для того, чтобы сохранить вот это единство, одно дело 20 лет назад, когда это все продавалось под эгидой открытых границ, либерализации экономики, туризма и так далее и тому подобное, теперь все это схлопнулось окончательно, но надо же единство какое-то сохранять. Единственный способ — это соорганизоваться и Драхнаустон устроить какой-то. И вот как будто бы мы этого сейчас опасаемся, потому что уровень безумия стремительно поднимается, и не очень понятно, что ждать.
0: Ну вот сейчас одна из крупнейших историй в европейской прессе, в «Таймс» попала, значит, что происходит с русскими в Европе, да, вот насчет открытых границ, туризма и прочего. Значит, двое молодых людей, он и она, значит, какие-то они у нас тут диссиденты несогласные, в 21-м году еще уехали в Испанию на постоянное место жительства, сейчас им жарко стало в Испании, поехали в Швецию пожить в палатках, да, значит, дешево. Палатки оказались рядом с особняком хозяина фирмы Saab, которая поставляет истребители «Гриппен» на Украину. Девушка вышла к пристани и с русским акцентом спросила по-английски: «Здесь можно порыбачить? Can I fish here?» А охранница, значит, в гражданской одежде шведской сказала: «Рыбачьте, рыбачьте». А сама вызвала группу захвата, их взяли, 5 дней продержали в миграционной тюрьме. Это все в шведских, сейчас в английских газетах.
1: Произошла чудовищная ошибка.
0: Да, значит, потом их все-таки отпустили в Испанию, но при этом статьи появились такие. Это случай, да, это их зря взяли, но вообще-то Россия очень опасна. И ее агенты есть внутри вот этих диссидентов. Следите за ними.
1: А сейчас еще будут говорить, что вот все эти релоканты, всех их проверить надо, которые через верхний лаз.
0: Уже говорят не первый год всех этих релакантов. Релакантов надо проверить, и даже, знаете, кого надо проверять? Надо проверять украинских граждан, потому что их вербуют, они русские. Знают русский язык, и вот их вербуют, поэтому сейчас большое подозрение еще и на украинцев. И все это в рамках, естественно, приближающегося конфликта с Россией.
1: Но, по сути, вероятность вообще, вот ты же много иностранной прессы читаешь, и в том числе первоисточники на языке страны, они действительно рассуждают, что следующий путь — это как бы именно открытая война с Россией, потому что Украина последний форпост, и тогда сначала была какая история? Украина держится, сломается, и русские пойдут, значит, через всю Западную Европу, а теперь другая история. Мы должны превентивно скрутить Россию, чтобы...
0: Ну да. Ну вообще, в принципе, вот мы пожили же в Советском Союзе, и я думаю, многие люди читали книги, как все это было. Дело в том, что то, что сейчас там происходит, это даже не похоже на поздний Советский Союз, он был гуманный, вот этот брежневско-горбачевский, да, это похоже на какой-то ранний Советский Союз, и люди там, они просто не имеют доступа к СМИ, те, которые говорят: остановитесь, это безумие, да, они пишут в каких-то маленьких газетках, они на каких-то сайтах, да, а крупные газеты, крупные телеканалы, они все, вот, приближается война, значит, готовьтесь, повышайте оборонные расходы, затягивайте пояса. Угу. Вот. Что касается этой вот идеологии, когда мне говорят, ну это же глупость, как в нее можно было верить? Опять же, вспомним Советский Союз. Огромное количество советских чиновников, которые потом стали капиталистами, конечно, они не верили в коммунистическую идеологию. Что, неужели Шеварднадзе и Алиев не верили, да, будущее... грузинские, азербайджанские националисты, да? Нет, конечно, не верили. Но просто для семьи, для спокойствия, да, для вот нормальной жизни, они ее на словах поддерживают, да? Как говорят по-английски, lip service, платят ей губной налог.
1: Но
0: губами говорят.
1: По ощущениям все-таки... Европейский Союз поистрепал собственную вот эту, как сказать, предложение внешнему миру, вступайте к нам, и вам будет лучше, чем без нас.
0: Конечно, вот эта мягкая сила очень сильно поистреплена, но я тоже советую, не забывайте инерцию, и не забывайте, какая ситуация, скажем, у Сербии, да, легко ругать Вучича, он действительно вертится как на уш на сковородке, сербский президент.
1: Ну, у него какая ситуация? Смотрите на его географию, да.
0: У него какая ситуация? У него 6,5 миллионов человек. В стране нет ни нефти, ни газа, ни угля. Что есть? Рабочие руки, которые могут найти свое применение в Евросоюзе. Евросоюз щелкнет пальцами, все эти рабочие места закроются. Вот он и вертится, да, как уш на сковородке. С одной стороны хвалит Путина, с другой стороны через чехов сербское оружие поступает, к сожалению, на Украину. Вот, то есть тут нам нужно взять себя в руки и не кидаться, знаете, так истерично. А, сербское оружие есть на Украине, значит, они наши враги. Нет, не враги, надо терпеливо смотреть и ждать своего момента. А момент наступит, потому что, вы правильно говорите, Евросоюз-то ослабляется, его притягательность реально падает.
1: Дмитрий Бабич был с нами, журналист международного отдела «Комсомольской правды». Дима, спасибо, ждем снова.
0: Спасибо.
1: Далее новости, я с вами прощаюсь, до завтра.
2: Внимание, внимание, говорит Москва. 94,8.
1: 10 вечера в столице. В студии с новостями Евгения Нагорная. Здравствуйте. Спецборт МЧС России прибыл в Сербию для участия в тушении природных пожаров. Ил-76 произвел посадку в аэропорту города Ниш. На борту самолета находится устройство, специально разработанное для использования на этом воздушном судне. Оно способно сбросить на наиболее интенсивные очаги горения до 42 тонн воды, пишет ТАСС. На фоне бушующих на территории республики лесных пожаров власти Сербии обратились к России за помощью. По последним данным, огнем охвачено не менее 3,5 тысяч гектаров. Тушение в первую очередь осложняет обмеление Дуная из-за аномально высоких температур. Уровень воды в реке опустился до минимума за последние 100-180. Экс-замглавы офиса Владимира Зеленского подтвердила проведение у нее дома обысков. Ирина Мудрая сообщила, что сейчас готовится к заседанию суда по избранию меры пресечения. Утром у меня дома прошли обыски, позже меня официально объявили подозреваемой и вручили ходатайство прокуратуры об избрании меры пресечения. Сразу исправлю одну вещь, потому что она уже распространяется в интернете. Меня никто не задерживал. Вместе с моим адвокатом я спокойно готовлюсь к слушанию, написала Мудрая в соцсетях. Она подчеркнула, что оказала следствию полное содействие и готова ответить на вопросы в рамках предусмотренных законом процедур. Антикоррупционные органы Украины сегодня объявили о спецоперации против преступной группировки, участниками которой были замглавы офиса Владимира Зеленского Ирина Мудрая, а также неназванные экс-депутат и председатель правления Госбанка. На фоне скандала украинский лидер уволил Мудрую. Акции «Модерна» взлетели на 120% на фоне успешных испытаний вакцины от меланомы. По состоянию на 16.57 по московскому времени они дорожали до $138.59 за одну ценную бумагу. Фармакологическая компания сегодня объявила о положительных предварительных результатах исследования препарата на пациентах с меланомой 2-4 стадии. Отмечается, что оно достигло двух целей – выживаемости без рецидива и выживаемости без отдаленного метастазирования. В 2020 году Модерна разработала свою вакцину от коронавируса. «Зенит» по пенальти обыграл крылья «Советов» в матче второго тура пути РПЛ. Основное время встречи группы «С» в Самаре завершилось со счетом 0-0. В серии пенальти, точнее, оказались футболисты клуба из Санкт-Петербурга 5-3. «Зенит», в активе которого 5 очков, лидирует в турнирной таблице группы. Самарская команда с 4 очками занимает вторую строчку. В следующем туре 2 сентября «Зенит» примет махачкалинское «Динамо». В этот же день крылья «Советов» сыграют на выезде со калининградской «Бабой». В завершении выпуска о погоде. Сейчас столица малооблачно, около плюс 18 градусов. Атмосферное давление 745 миллиметров ртутного столба. Евгения Нагорная, говорит Москва.
2: Внимание, внимание! Говорит Москва. 94,8. Реклама.
3: Семья – это когда мама испекла папе печенье, которое он любит. Это когда папа дарит маме цветы всегда, а не только на 8 марта. Семейные праздники – самые ценные в жизни.
4: Телефон рекламной службы 925-33-17, код 495.
2: Слушать настоящее. Думать о будущем. Знать прошлое. Самые актуальные и важные события в городе, стране и мире в информационной программе «Отбой».
5: Ваше мнение очень важно для нас. Пожалуйста, оставайтесь на линии.
2: Со вторника по пятницу после 18 часов. «Отбой». Программа предназначена для слушателей старше 16 лет. «Пуля». Крайняя мера. Не будем категоричны, разберемся в вопросе. Знание – наше оружие. Лучшие в своем деле эксперты объясняют, к чему ведут последние события. Со вторника по пятницу после 10 утра в программе «Револьвер». Программа предназначена для лиц старше 16 лет.
6: «Рок-радар».
2: Программа Дмитрия Добрынина обретает новую форму, но сохраняет лучшие традиции.
7: Привет всем поклонникам тяжелой музыки. С вами ваш вечерний ДД Дмитрий Добрынин.
2: Яростный гроулинг и скриминг, мощные гитарные рифы, скоростные бластбиты. Все, что делает музыку по-настоящему тяжелой.
7: Самые тяжелые новинки на нашем рок-радаре.
2: Мифы и легенды, культурное наследие разных стран, эксклюзивные интервью с мастерами отечественного и западного рока. Все это рок-радар.
7: Включите ваши приемники на полную мощность.
2: Каждое воскресенье после 8 вечера.
7: Всего вам доброго и слушайте рок.
2: Программа предназначена для лиц старше 16 лет. Вы слушаете «Радио Говорит Москва». Свидетельство о регистрации СМИ Л номер FS77-649-62. Выдано Роскомнадзором 4 марта 2016 года. Главный редактор Бабаян Роман Георгиевич. Частота 94,8 FM. Сайт говоритмосква.ру. Программы «Радио Говорит Москва» предназначены для слушателей старше 16 лет.
8: Внимание! Говорит Москва!
9: 94,8 FM.
2: Повтор лучшего. Время начинать движение.
10: Мотор! Мотор! Мотор.
2: «Так говорит Москва».
4: Программа предназначена для лиц старше 16 лет.
11: 7.07 в столице. Дамы и господа, заводите свои моторы. Среда, экватор недели, 19 августа на календаре. Доброе утро, приветствую вас, очень хорошо, что вы здесь. Артур Гурьев, Александр Николаев, я, рейнджер Андрей Скорпион, Евгений Пантелеев, Баба Таня, приветствую. Верунчик Моисеенко, Дмитрий Дизель. А про «Волгу», где посмотреть видос, везде, где он будет опубликован только. Потому что я вчера занимался... Иными горизонтами я расширял зону комфорта, но подумал, что ну так, когда вот эта история с мотоциклистом вчера произошла на Тверской, и тут же рассказывать о двухколесном увлечении моем, я не пересел на байк спокойно, но годовщина путча 19 августа. Да, годовщина путча. годовщина путча. А что? Вот годовщина путча. Что мы должны по этому поводу? Жаль, что не случилось, или наоборот, или что? Не хватило, жаль, что не хватило сил у них. Горби. Скрутить по-настоящему горби и не вот это все. Или не знаю даже. Я тогда школьник у своего состоятельного друга с состоятельными родителями, ну, папа стоматолог, в советской больнице, чуть ли не глава отделения стоматологического, но вы понимаете. Вот, и вспомните только этого Шпака, как он жил, помните? Куртки замшевые, два магнитофона заграничных, и все, портсигар серебряный. И тогда отец его затеял капиталку двигателя их замечательного ВАЗ-2107, и он это все делал, разобрал, в поддонах все лежало, там что-то промывал, все что-то эти, коленчатый вал, еще что-то, всякие там требуху. А мы во дворе, у них свой дом, и мы слушаем радио, и в радио рассказывают про путч, про то, что Горбачев... это значит, заболел, потом задержан, потом арестован, потом еще что-то. Вот. И как бы все. Как известно, у истории нет сослагательного наклонения. Мы не можем знать, а что было бы. Но благодаря Марвелу знаем, что так можно. Можно разделить линию времени на несколько потоков. И вообще в мультивселенной происходит все всегда и везде. Вообще все всегда и везде происходит сразу же, моментально. И в этой связи, конечно, можно подумать, вот они не с дрожащими руками сидят, Язов там вот этот вот все это. А они такие прям настоящая хунта, настоящая. Они такие быстро всю армию привели к этому самому, все, генералы все за них, все на свете. Вот, и, ну, как удалось Берию отставить. Вот так вот они такие, раз все это сделали, скрутили. Тут же расстреляли кого надо. Или я неправильно помню, что Берию расстреляли. Вот, расстреливай расстрельщиков, это девиз политики. Довольно долго был девизом политики. Элит тогда Российской империи и все остальное. В общем, и все. Вот они бы, ну вот, Советский Союз. Мог ли Советский Союз просуществовать, ну, да, продолжить свое существование и дальше в том виде, в котором он уже находился к тому моменту? Стараниями Горби в том числе. Ну и вот этих вот динозавров, стариканов, которые гонки на лафетах устраивали, помирая один раньше другого. А свежая кровь, видите, свежая кровь хотела уже джинсы. Уже хотела джинсы, уже хотела слушать Rolling Stone, хотела слушать Black Sabbath, ансамбль вокально-инструментальный. Хотела ездить на Плимутах и Фордах, смотреть телевизоры цветные, все вот это, жевать жевательную резинку Дональд и Турбо, и этот Спермент, или как он назывался. Вот это хотела уже элита молодая, которая политическая вся. И что с этим можно было сделать? Можно было сохранить Союз. Что бы мы делали сейчас? Как бы он выглядел, этот Союз? Что бы это было? Вопросы, на которые вам должны отвечать специальные специалисты. Просто специальные специалисты. Потому что я могу только рассказывать про свои впечатления. Как мне было хорошо там, в Советском Союзе. Потом было так себе, но лучше, чем взрослым, потому что это им приходилось нас одевать, обувать, учить, образование давать, что-то делать. А нам нужно было, что, покуривать там начинать по подъездам, куролесить, драться, значит, попадать в какие-то неприятности. Ну, нужно было делать все то, что делают подростки, правильно? Вот это нам нужно было в 90-е делать. Кто-то уже пошел на свои первые ходки туда, Вот. Кто это более успешный поднимался. Кто-то уже даже мертвым становился по недоразумению. Ну, что такое. Ну, в общем, не могу сказать, что прям тяжелые были 90-е. Было весело, бедненько, ну, что такое. Как-то так вот. Вот родители, конечно, да, все те, кто через это прошли. Как было бы, если бы победили пучистые, если бы были у них ядра? Если, как сказал Наполеон, ну что же они, говоря о падении режима своего царского, королевского. Ну что же они, говорил он, ну у них же были пушки. Ну что же они, как они могли вообще профукать вот это все? У них же пушки были. Вот. У этих не было ядер, у пушистов, поэтому что, пушки были, ядер не было. Надо поговорить про мотоциклы. Думаете? Как бы мне кажется, что это такие разговоры, как разговоры про сахар, когда у тебя не сладкий чай, разговоры про сахар. Давайте поговорим про сахар. А ну как у нас чай слаще станет? Ну, поговорили про сахар. Слаще не стало. Давайте поговорим про мотоциклы, про безопасность вождя. А ну как безопасности больше станет? Ну, поговорим про безопасность сейчас, ну, про питбайки вчера. Вы помните, мы начали с чего? С питбайков? А пришли к чему? Вы понимаете, дурачки, подростки малолетние, они ничего не понимают, в голове нет ничего. А этот 10 лет на Тверской, вице-президент или что-то там банка, дядечка, спокойно мог ездить на любом лимузине, позволить себе ауру купить себе, мог заказать, а чтобы водитель его возил. Но нет, поехал на моцеле. И поехал так, что это не поддается никакому объяснению его маневрирования и, ну и как следствие, то, что с ним произошло. Если требуется разбор, разберем. Ну, можем посмотреть просто видео, хотя при нынешнем развитии интернета до вчерашнего вечера, когда он весь обрушился, я думаю, что все уже посмотрели. Но ничто не мешает нам посмотреть. Еще раз, я проезжал эту аварию вчера глазами, он еще лежал там. Видео снял, понимаю, что выглядел по-дурацки, снимаю видео, но я снимал видео для радио, для нашей телеги, для радийной, для новостей, ну и для себя тоже. Для своего телеграма тоже, чтобы напомнить. Еще не знал обстоятельств, не знал, кто в пакете в этом черном лежит. Просто, ну, видно, скорая вот стоит, мотоциклист Тверская. Напомнить о том, как быстро, молниеносно, непредсказуемо происходит этот переход из мира живых в мир мертвых. Для мотоциклистов.

Еще одна фраза, приписываемая Наполеону. Когда я слышу, что где-то воцарился добрый правитель, я говорю, какое неудачное в этой стране руководство.

Челябе 17, сейчас 21 днем. В Москве 19, сейчас 19 днем. Довольно свежо, но такой ветер свеженький ветер. Поди с северо-запада, думает, дует. Сейчас посмотрю, откуда ветер. Не, написано южный. А холодный такой. А чё холодный такой ветер? Ты чё холодный такой ветер? Нормальная влажность, низкое давление, 736 всего лишь. Чего бы то ни было. Ну и вода 18 градусов. Где бы то ни было, вода.

Может ли Solers Атлант с полной массой 2 тонны 499 килограмм передвигаться в крайней левой полосе? Вы спрашиваете, как водитель этого автомобиля или как человек, который едет за ним, а он плетется перед вами в крайней левой? От этого очень многое зависит. Ну, субъективно много зависит. А так вообще может. Ну, потому что там нужна полная масса вообще. Но и даже полная масса все равно у него такая. Хотя и спецификации другие. Но вот эта конкретная спецификация, да, может, потому что там же 3,5 должно быть. А теперь скажите, вы сзади нюхаете его выхлоп, а он едет медленно, медленно, медленно. Или вы водитель Солерса?

0: Дамы и господа, я дамы не нужен. Господа, доставайте свои пистолеро. Мы начинаем активную часть этой среды.
1: Движение.
0: И начнем ее с информации о движении. Что вы там уже учудили? Я в последнее время даже не захожу сюда, потому что, ну, а смысл? Ну, какой смысл? Вот это все. Для чего? Вот рассказывать вам, что вы сами знаете, где биться, правильно? Сами знаете, где устраивать пробки. Ну, как бы... Вот, и тогда зачем это все? Вот это вот. Сейчас я посмотрю. МКАД перед Киевкой, между Ленинским и Профсоюзной улицей. ДТП, внутренний МКАД. Потом... Бесединская, после МКАД внутрь города, ДТП, МСД перед СВХ, там, где с М-11 вы заезжаете, ДТП между энтузиастов и вот этим МСД, который М-12, ДТП, но какое-то такое, что на внутренней и на внешней стороне все стоят, потому что, наверное, что-то как-то разметало там мощно и наверное, смотрят. Может, дорожная работа еще к тому же. В общем, вот такие вот аварии у нас, и все. Дальше дорожные работы. Ну, пока едет Москва. Хотя, конечно, ощущается возвращение людей, возвращение населения, потому что я вот как-то до сих пор не могу привыкнуть к этому, потому что когда к 6 на эфир сюда ехал, и это было чуть пораньше, и я один по пустому городу. Редко-редко, когда кто-то встретится. Еще один все время. Вот. А сейчас уже как бы так плотненько. Да, история, кстати говоря, история сегодня, опять же. Я даже побеседовал с ним, с этим товарищем-таксистом. Вот. И заснял его. Потом, ладно, уже после эфира этот. В глаз народа запущу это видео, потому что все, что касается... дорожного движения, не экстраординарных каких-то историй, которые становятся новостными поводами мощными, как вчерашнее ДТП на Тверской с мотоциклистом. А все, что касается, ну, таких дорожных наблюдений, все это попадает в телеграм-канал и в Макс-канал «Глаз народа». Макс-канал вы просто так не найдете. С запросами обращайтесь, если нужно кому, кто хочет попасть. Я прямую ссылку буду отправлять вам в Максе, ну и в Телеграме тоже. Но хотя телеграмский канал «Глаз народа» можно найти. Там аватарка такая, белый кружочек, и в ней буква «Г» оранжевая. Если присмотреться, то эта буква «Г» — это перископ такой. Устройство оптическое. Перископ, и у него глаз такой вместо линзы. В общем, там все публикуется, все эти штуки, и я таксиста этого туда тоже закину. Я его честно предупредил, говорю, бро, ну ты как бы вообще... обычная опять ситуация. То есть движение плотное, но между белорусской и тем перекрестком, где вчера убился мотоциклист, вот между. То есть, ну, как это заколдованное место. Там нужно, мне кажется, пройти обряд какой-то провести. Благовониями там, ну какой-то обряд... изгнание злых духов оттуда, дорожных, с этого места, потому что что-то с ним прям как-то совсем не очень. Мы, нас два человека, ну, три на самом деле, потому что едет за мной по левой полосе, ну, так, на определенном удалении за мной едет автомобиль. Я еду по средней, и, ну, она не средняя, она третья. То есть есть первая, крайняя правая, вторая, третья и четвертая. Четвертая левая. Там четыре полосы в этом месте. Значит, я еду по третьей, получается. По четвертой сзади за мной. Я просто в зеркало вижу, там фары какие-то. Все, едет автомобиль. Передо мной, на удалении определенном, такси едет. Атлас Про. Желтенький. Едет это такси, и я такой еду. Ну, я выбираю всегда. Я не хочу быть помехой ни у кого, занозой. И я поэтому еду с разрешенной скоростью плюс с разрешенной скоростью. Я так стараюсь. Вот разрешенная и что-то как-то. Ну, вот, ну, с разрешенной. Но не превышаю никогда, потому что нафига, камеры везде. Вот. Значит, таксист едет по крайней левой. И он едет по крайней левой, и он так наезжает на разметку разделительную между третьей и четвертой полосой. Ну, моей и своей. так наезжает, наезжает, а я вижу его. Он так наезжает, наезжает, так медленно наезжает. Уже колесо его полностью, весь правый бок на моей полосе. Он так продолжает смещаться, смещаться. И при этом он едет километров 50 в час где-то. И он так смещается, и я не могу понять. Он просто отвлекся, и он сейчас вернется в свой ряд обратно. Либо он таким образом перестраивается в мой ряд. Я, это не очень понятно. И я ему мигаю, чтобы он обратил внимание на то, что происходит с его автомобилем. Мигаю ему. Пим-пим-пим. Вот так вот. Потому что, да, расстояние до него есть, но я думаю, а если он и продолжит и дальше? И он уже в мой ряд такой практически въехал, а я приближаюсь к нему. И он так медленно-медленно передо мной такой, бесповоротник. Ну, просто он такой медленно на протяжении долгого времени, он медленно-медленно такой сползает. Так бывает, когда ты отвлекаешься, и машина сама съезжает. Я думаю, так он сейчас может и дальше так начнет сползать. Я его сейчас поеду справа обходить, опережать. Потому что скоро разница скоростей у нас высокая. Он очень медленно едет. А он дальше продолжит правее двигаться. И я ему такой мигаю, чтобы он принял какое-то решение, как-то, ну, устаканился. Значит, и объезжаю его. Он мне вслед пик, я ему пик. Значит, и мы останавливаемся на этом перекрестке, где убился мотоциклист вчера. Он опять вернулся в левый ряд, чтобы не за мной стоять, а рядом со мной. И показывает мне, что мне нужно опустить стекло, он желает со мной говорить. После того, как увидел, что я включил очки, а я в очках, он передумал со мной говорить. Стекло не стал открывать. Прекратил попытки говорить и сделал вид, что он сидит. Такой ну, чувак лысый, лысенький такой этот. Возраст, ну, 35, может, такой. Ну, внешность наша. Не без бороды, я имею в виду. Ну, такая внешность. Все, ну, морозец. Я сказал, что не работают у него поворотники. Он делал мне пасы головой такие, показывают. Типа, я твоя моя, не понимаю. Чего хотел сказать мне? Вообще не понимаю. Что? Вот зачем? И с пассажиром, главное, едет. На заднем диване сидит дядечка у него.
1: Моторы. Внимание, внимание, говорит Москва. 94,8.
2: 22:30, столица. В студии с новостями Евгения Нагорная. Здравствуйте. Силы ПВО в течение 12 часов ликвидировали 438 украинских дронов. ВСУ предприняли попытки атаковать территорию нашей страны в период с 8 утра до 20:00 по московскому времени. Сводки Минобороны говорится, что беспилотные летательные аппараты самолетного типа перехвачены и уничтожены в Белгородской, Брянской, Вологодской, Калужской, Курской, Липецкой, Орловской, Рязанской, Тульской областях. Кроме того, БПЛА сбиты в Московском регионе, Краснодарском крае, Крыму и над акваторией Черного моря. Минздрав зарегистрировал препарат для лечения агрессивной формы рака груди. Арейма будет применяться в комбинации с химиотерапией на предоперационном этапе. Такие данные со ссылкой на пресс-службу производителя, российскую компанию Petrovax Pharm, приводит ТАСС. Там добавили, что препарат производится в партнерстве с НИЦЭМА имени Гамалеи по полному циклу, включая синтез субстанции. Это первая в России неоадъювальная иммунотерапевтическая опция для лечения высокоагрессивного подтипа рака молочной железы, который чаще встречается у женщин моложе 50 лет, сообщили в компании. Препарат Арейма уже применяется в России для лечения рака носоглотки, пищевода и легкого. Он включен в перечень жизненно необходимых и важнейших лекарственных препаратов. Число оставшихся без света жителей Новгородской области превысило 13 тысяч. Обновленные данные привел губернатор Александр Дронов. Россети «Северо-Запад» работают в особом режиме, будут восстанавливать электроснабжение, пока не устранят все последствия непогоды, написал он в телеграм-канале. В регионе работают 46 аварийных бригад, задействованы 48 единиц техники. К местным специалистам подключились коллеги из Псковской и Вологодской областей с дополнительными резервными источниками питания. Синоптики отмечают, что за утро среды в Великом Новгороде выпало 54 миллиметра осадков. Это более 78% месячной нормы. По прогнозам, циклонический вихрь, который принес в регион сильные дожди, смещается на север. Футболисты «Спартака» в серии пенальти уступили «Рубину» в матче второго тура пути РПЛ. Основное время встречи группы А в Казани завершилось со счетом 1-1. Серия после матчевых пенальти, точнее, оказались игроки «Рубина» 5-3. Московский футбольный клуб с 4 очками располагается на первой строчке турнирной таблицы группы. Команда из Казани, набрав 2 очка, занимает 4-ю позицию. В следующем матче «Спартак» 2 сентября сыграет с московской родиной. «Рубин» в этот же день на выезде встретится с Оренбургом. И в завершении выпуска о погоде. Сейчас столица малооблачно, около плюс 16 градусов. Атмосферное давление ниже нормы, 743 миллиметра ртутного столба. Евгения Нагурная, говорит Москва.
1: Внимание! Говорит Москва.
3: 94,8.
1: Реклама. Дом – это место, где тебя ждут, где слышен детский смех, где поддерживают и заботятся друг о друге. Сильная семья – основа спокойного и уверенного будущего. Социальная реклама при поддержке компании «Русский уголь». Телефон рекламной службы 925-33-17, код 495. 7 утра. 7 утра. Время начинать движение.
4: Дамы и господа, заводите свои моторы.
1: Об автомобилях, о жизни, о вселенной и о многом другом в самой ранней программе «Моторы» с Романом Щукиным.
4: Давайте уже, держитесь там. И будьте здоровы!
1: Программа предназначена для лиц старше 16 лет.
5: Gomez, Jordi Alba, Lionel Messi!
6: Oh my goodness!
5: Lionel Messi does it again! He's superhuman!
6: Broken for Fabregas, now it's Iniesta! This is it! That's the goal!
7: Пока Юрген Клопп и Пеп Гвардиола спорят о схемах, Месси и Роналду бьются за золотой мяч, а российский футбол продолжает удивлять, мы это обсуждаем вместе с вами.
1: Актуальные спортивные дискуссии и аналитика. Авторитетное мнение экспертов и слушателей. В эфире «Говорит Москва». Каждый понедельник после 8 вечера принимайте пас. Это «Голевая передача». Программа предназначена для лиц старше 16 лет. Музыка развивается по своим законам. Песне недостаточно быть хорошей, чтобы стать хитом. Что определяет успех? Как обрести популярность и возглавить чарт? Секреты известных и только начинающих свой путь артистов. По субботам. После 5 вечера. Живые выступления, новинки, интервью. В программе Георгия Осипова «Формула музыки». Программа предназначена для лиц старше 16 лет. Доллар. Форд. Демократы. Республиканцы. Кока-кола. Бургеры. Бейсбол. Голливуд. Что такое США и что значит быть американцем? Как устроена жизнь в Америке? Чем отличаются их проблемы от наших? Об Америке без геополитики и военщины в программе Рафаэля Ардуханяна «Америка Лайт». Легкий разговор о жизни в Америке. По пятницам после 8 вечера и по субботам после 14. «Америка Лайт». Программа предназначена для лиц старше 16 лет. Право знать. Говорит Москва. Повтор лучшего. Моторы.
0: 7:37, говорит Москва, моторы. Доброе утро, здравствуйте, я приветствую вас. Это прямо вообще классно, как что вы здесь. У нас экватор недели, среда. Евгений Пантелеев. Прошу, прошу, по-дружески прошу, от души, ссылку на «Глаз народа» в Максе. Евгений, ну напишите мне в Максе, Да там же, в смысле, ну, я вот прямо сейчас могу вам кинуть ссылку прямо сейчас. Если вы прямо сейчас в Максе напишите, вы в Максе подписаны на мой телеграм-канал? Если не подписаны в Максе, то тоже не сможете его просто так найти. Подписаться на него можно, найдя ссылку под любым постом, но нужно прокрутить вверх ленту в Телеграме. Значит, Макс — это потрясающая такая история, которая просто так, она не работает. Не работает. А чё ты в противогазе картошку копаешь? Помните эту бородатую шутку? А я люблю со сложностями все, чтобы себя испытывать. Так ты чё, сексом с женой, наверное, стоя в гамаке занимаешься, да? Вот, стоя в гамаке сексом, чтобы. Вот так вот они любят, чтобы желательно помучиться. Поэтому добрые люди, истинные самаритяне добрые, не могут просто так взять и поменяться, ну, телеграммами своим, сказать, заходи ко мне в канал. И он такой, как? Ну, вот так называется Щукин и все. Так, ладно, сейчас зайду. А шиш тебе, а не Щукин и все. Надо... Ты не публичный, надо сгенерировать ссылку, лично человеку отправить, чтобы он лично принял. А не то, мало ли чего, не то. Доброе утро, слушаю, здравствуйте, доброе утро.
3: Роман, доброе утро.
0: Доброе.
3: Если вы в движение не хотите, 5 копеек все-таки туда кину.
0: Давайте.
3: И еще 5 копеек даже достало.
0: Давайте.
3: Въезд с Новой Риги на маршала Жукова и съезд с Нижнего МКАДа. Ну, такое место специально и так для пробок. Стоят
0: да.
3: В одной полосе, что-то там поливают, ведь оно вот... Ага. Только две полосы. Из-за этого пробка от уже круга стоит уже сейчас.
0: Ну засохнет так, иначе, если не поливать, так засохнет же.
3: Что-то оно... там то ли равняют, ага. То ли поливают. Это же прямо сейчас вот надо делать.
0: Я вижу, да, красное от Красногор и дальше вот желтое, вот дальше все.
3: Еще одну полосу забрали. Ну как так? Ну,
0: блин, потому что это система безопасности, надо понимать. Потому что чем больше... То есть у нас так, чем лучше, тем хуже. Потому что чем больше свободного пространства, тем мы начинаем быстрее гонять, становимся более безумными, и тогда уже бьемся по-настоящему насмерть. А когда пробка, то мы едем медленно, и мы все равно бьемся, но тогда у нас только бамперы, фары, крылья страдают, и все.
3: Бьемся и побольше.
0: И это провоцирует еще большую пробку, которая сама по себе еще более безопасная, понимаете? Во, то есть уровень безопасности прямо пропорционален скорости. Соответственно, чем медленнее вы едете, тем выше безопасность. Вот сейчас, к примеру, на Новой Риге перед МКАД безопасность стопроцентная. В ней нужно быть просто, что нужно учудить, чтобы там погибнуть. Не знаю. Или даже пострадать, в травму какую-то получить. Подраться только можно. Выстрелить друг друга. Ну, что по ножовщину устроить. Потому что иначе в ДТП вы сейчас точно на Новой Риге не погибнете. Вы даже урона никакого не нанесете себе физического. А что это, если не решение ключевой проблемы смертности на дорогах? Доброе утро, слушаю, здравствуйте. Доброе.
8: Здравствуйте.
0: Да, здравствуйте.
8: Вещи на Хаваде, на Зелёне.
0: Приветствую.
8: Здравствуйте. Ну, говорил, спрашивал. Многих, ну, опрос, многих ли людей бесят эти сварщики. Сварщики, знаете, что такое, да?
0: Что, стробоскопы, которые в фарах?
8: Ну, нет? Это как вы себе, там, вот у него машина не очень новая, ничего, ну, да, фары.
0: Ага. И?
8: Потускнели. Вот он поставил себе вот это вот все.
0: А, колхозные вот, ксеноны.
8: Да. И вы знаете, что-то сейчас стали больше вот этих предлагать услуг, ну, вот, по этим фарам.
0: Угу.
8: А вот едешь, и 80%, особенно в темное время суток, ты, ну, как бы, вот машина едет встречная, и ты потом, у тебя, ну, в глазах вот это как, ну, как вспышка, что ли, вот. В общем, и просто не могу, с прошлого лета я что-то заметил, вот, и я теперь вот, вы там просто мне напомнили, что вы там, конечно, моргали чуваку, что он, ну, вы ехали параллельно, что он там...
0: Ну, я мигнул несколько раз ему, да, чтобы...
8: А я вот теперь вот перед...
0: Вдруг ну, там, в телефоне.
8: Перед я ему дальний свет включаю, просто вот в лицо, и все.
0: Ну, блин. А были бы помидоры еще? Или яйца? Яйца даже лучше. Да? Вот. Мне кажется, мы должны. У нас теперь... должны входить в джентльменский пакет. В джентльменский. Пакет каждого уважающего себя автомобилиста. Уже не должны входить отвертки, ключи. Эти, как они называются, ну, это кривой стартер, да, там все это. биты, все остальное, это уже инструменты хулиган, ну, такого хулиганства, за которое уголовку получаешь. Ну, и так можно нанести урон средний или тяжкий, а можно и прибить вообще человека. Зачем? Соответственно, но выяснять отношения-то нужно. Мы должны пойти по пути китайца. Вот в Китае, вы знаете, социальная инженерия работает очень круто. Вот эти рейтинги социальные, когда за то, что ты хороший, тебе начисляются баллы, за то, что плохой, списываются баллы. Ты потом начинаешь быть поражен в правах каких-то, там, кредиты тебе высокие, еще что-то. Говорят, что сейчас они уже собираются отказываться от этой системы. И зря собираются отказываться. Но при этом эта система привела к тому, что все, кто бывает в Китае, рассказывают про то, насколько это кайфово, безопасное место. Безопасное. Не весь вообще Китай, каждый квадратный метр Китая. Нет. Конечно, везде есть и районы какие-то опасные, еще что-то. Но в целом в больших городах и даже в маленьких городках с населением там 10-15 миллионов человек в Китае, даже там безопасно. Я не говорю про большие города, даже в маленьких. Вот. И теперь они не могут драться, потому что сразу же все, везде Face ID, камеры умные, все, роботы ходят везде. Сразу тебя вычисляют и в турму. И поэтому они плюются. Вот выясняют отношения, они толкаются животами и плюются. Это еще не запретили. Это не считается дракой. И поэтому можно жирно оплевать оппонента. И тогда побеждает тот, кто... И вот, и они должны тогда, получается, с собой, все они, должны носить с собой лимоны. Правильно? Или что провоцирует обильное слюноотделение? То есть побеждает тот, у кого слюны больше. И ты постоянно такой, секунду, говоришь ему, пауза. Такой, лимонного сока себе в рот. Продолжаем. И вот такое. Значит, побеждает тот, у кого больше слюны. Хотя у нас тоже, я знаю, есть такая тема плевать. Да? Тоже плеваться в окна. Значит, помидоры, яйца какие-то возить, да? Надо такое вот светить. И так сразу жак, забросал. Вот. И как на фестивале в Испании томатном мы будем забрасывать друг друга помидорами и все вот это такое. Водные пистолеты с лимонным соком. С лимонным соком, думаете, если водные пистолеты? Ты же из пистолета в него же будешь стрелять. Я бы не лимонный сок использовал. Я бы использовал, может быть, урину, к примеру, коровью. Сейчас новость. Видели, что дегустаторы коровьей урины завелись в Индии, потому что очень часто подмешивают всякую урину не коровью, а те, кто ее употребляют, они жалуются, что эффект не тот. И теперь есть дегустатор. Извините, тема такая, конечно. Вчера ехал по Риге от Ржева. ДТП почти везде. 95-й на Роснефти и коммерческих. Есть ли у вас слушатели не с Риги и не с Ленинградки? Алексей Очеретин спрашивает. Какая-то мажорская программа. Извините. Вы понимаете, какие у вас разновекторные ощущения? Потому что тут накануне кто-то писал про то, что да не, люди состоятельные не слушают такое. Они, да не, кому вы это рассказываете? Тех нет здесь. И тут сплошной пролетариат. Вот здесь вот. Ну, то есть те, кто только нужны для того, чтобы производить детишков. В древнеримском смысле слова пролетарий. У которых ничего нет. Вот. А у вас, видите, какое впечатление, что здесь одни мажоры. Вот вы-то, к примеру, откуда сами-то, Алексей Очеретин? Вот и расскажите нам, каково оно у вас там, где вы живете. От сварщиков их же методы... Тонировка лобового, 101 километр, сообщает. Ну да, да. Или умный козырек, как на Волге. Симферополька-Варшавка, пишет Эльдорадос. Вот видите. Вообще, конечно, нужно сказать, что внутриклассовое расслоение – это тоже вещь любопытная. Сначала нужно на классы расслаиваться, да? Ну, крупное деление общества на классы. Средний, высший. А низший как называется класс? Вот мы здесь знаем средний класс, а низший как называется? Так называется низший? Низкий класс? Или как? Потому что есть высшее общество, есть средний класс и... Что-то я не помню, чтобы низким классом называли. Низший. Эконом-класс. Вот, и, значит, ну вот этот... Нет. А потом внутриклассовое расслоение начинается уже. Когда внутри средний класс делится на низкий средний, средний средний, высший средний. А потом высший средний делится на настоящий высший средний и на средний высший средний. И вот это все. И уже внутри тоже начинается расслабиться. Потому что когда вы пишете про Москву вообще, в целом про Москву, что есть какие-то тут типа мажоры в Москве, а есть какие-то пролетарии в Москве. Отправьтесь куда-нибудь, не хочется сейчас обижать никакой город, ну, куда-нибудь в другое место, вглубь России. И расскажите там, что вы из Москвы, и вы пролетарий, обычный эконом-класс. И вам скажут, да, квартирка твоя.

0: Да, я слушаю.
1: Не, ну мажору мажором рознь, конечно же.
2: Конечно.
1: У меня братишка жил на Большой Никитской. Ну, это конец 90-х, середина 90-х. Я со Измайлова приезжал когда туда, ну, конечно, мир вообще другой. Вроде бы из Измайлова 15 километров до Большой Никитской. Это абсолютно был разный мир.
0: Не-не, это я верю, но тут же я про то, что все в сравнении познается, потому что для...
1: А по поводу драк, я вообще, знаете, ну, как известно, работаю в такси. Пару раз вылетали, вот реально метр с кепкой вылетает из машины, идет к тебе, я думаю, на что он рассчитывает? Вот этот вот, не знаю... И потом хотел бы сказать недавно...
0: Может, он Брюс Ли? Может, он Брюс Ли или Чак Норрис? Или это Чак Норрис, он же маленького роста, вы знаете, он тоже такой
1: короткий. Да. Геракл, кинолога.
0: Ага.
1: Но, что хотел сказать, недавно чуть-чуть, через 4 месяца после того, как одному хлоп дал, чуть не привлекли по 116. Столько крови попортите, что не рекомендую. Лучше не надо этого.
0: Не надо, конечно. Не, это все уже далеко в прошлом. Ты можешь кого-то просто так бить, только если у тебя... Если ты в провинции, и у тебя папа либо большой полицейский, либо во власти, в какой-то муниципальный, там еще где-то. Ну, к примеру, начальник ЖЭКа какого-нибудь. Вот. Тогда ты можешь бить людей, и тебя будут отмазывать изо всех сил. И тогда понятно будет, что Рафик не виноват. Рафик не виноват. А этот скрипач, он сам, он говорит, я так на вас злюсь, и раз скрипкой себя по голове, два скрипкой по голове себя. Вот. Только так можно. А все остальное, все, ты кого-то ударил, он упал, не дай... Ну все. Не, нельзя. Ночью в 0:30 на Киевке в очередь на заправку Лукойл возле Внуково. Врезался Танарс, десяток покореженных автомобилей, скорые жертвы, мерцающие, сообщает. Ничего себе, я не знал такого, извините. Расскажите тогда, может быть, у вас там картинка какая-то есть. Я даже в новостях такого не видел. Да, слушаю, здравствуйте.
3: Роман.
0: Да, добрый.
3: Вот вы знаете, вот сейчас вы сказали там про двушку за 20 миллионов, да, приезжает человек, ну, неважно куда, и вот у меня двушка. Но не забывайте, пожалуйста, всегда на этот вопрос, знаете, что говорят, что у тебя двушка за 20 миллионов, не забывай, что вот в вашем доме, у которых двушек за 20 миллионов, там оплата сейчас идет коммунальная, 12 тысяч, и 50% вот из этих владельцев двушек бегают к Собянину просить дотации, чтобы оплатить эту двушку. У них просто денег нету оплатить. Да, двушка это у тебя за 20 миллионов, у тебя нету каждый месяц на дотациях российских сидишь, чтобы оплатить этот коммунальный платеж.
0: Ну да. Я прекрасно это понимаю. Но в данном случае лучше сидеть в двушке за 20 миллионов и на дотациях московских, которые лучшие в стране, чем сидеть в двушке за 1,5 миллиона и не иметь никаких дотаций ни от кого, потому что плевать всем на тебя. Вот сейчас у меня теща в доме. У них капиталку затеяли. То есть это тот самый ремонт, который, на который собирали всю жизнь у них деньги в платежках. Они платили за это. Рассказать? Сейчас я вам расскажу, пожалуйста. Вот. Это Нальчик. Город Нальчик называется. А Нальчик — это красивый город. Очень. Горы, все здесь и вот это все. Значит, пятиэтажечка, панелечка, ну, обычная, хрущевочка, пятиэтажечка. И повезло же ей жить на 5-м этаже. Повезло. Во-первых, никогда не было и никогда не будет лифта, и поэтому ты здоровый все время. Ты все время ты поднимаешься ногами туда, на 5-й этаж. Во-вторых, нет технического этажа, как у нас, у кирпичных чешского проекта 5-этажек и 9-этажек. У них есть... чердак, так называемый. Или технический этаж, когда ты вот по лесенке на последнем этаже забираешься, и там есть еще между крышей и потолком твоей квартиры есть еще пространство. Оно невысокое, но есть. Засыпано оно гравием почему-то. Ну, специально, чтобы воду впитывало, если протекает. Это такой дренаж специальный. Там голуби живут, бомжи, подростки, там вот это всякое, там курят и все это. Ну, так раньше, не знаю, я про свое детство рассказываю. Так вот, у нее такой тип дома, у которого нет этого технического этажа, и с 5-го этажа, когда ты открываешь люк, вот этот по лестнице поднимаешься и открываешь люк, то ты выходишь сразу на крышу через этот люк. Все, сразу.

0: крыша там. И, значит, капитальный ремонт. Дом большой. О, Эльдорадо пишет, что мы тещами земляки. Земляки по тещам. Тогда вы знаете Шагинцукова улицу, правильно, Эльдорадос? Район офигенный. Парки вокруг все. До центральной площади пешком. До озер пешком. Вот туда, где пруды и канатная дорога к Сосруку. Сосрука — это голова такая большая этого богатыря. Ну, вы знаете, если вы... В общем, дом большой. Пришла эта капитальная служба капитального ремонта и сняла всю крышу с дома. Не поняли, что я говорю. Сняла всю крышу. Всю сняла. Со стропилами совсем вообще. Просто сняла. Значит, сняла она ее и говорит, мы вам это сделаем за 2 месяца. Понятно? Дом без крыши. Климат, вы знаете, это не Арабские Эмираты, где ты можешь, и не Оман, и не Иран, где ты можешь выбрать такой период, когда дождей не будет вообще. Нет, это горы, там грозы, дожди. Все. А дом без крыши вообще, это такой капитальный ремонт. Есть подрядчик, который выиграл этот тендер на проведение всех работ, у которого, по его словам, работает 2 бригады по 8 человек ежедневно по 8 часов. По факту 2 студента какие-то ходят, носят доски. И что-то там клепают. Вскрыт дом полностью. Поэтому все жители 5-х этажей, а местами уже и 4-х, все квартиры у них заставлены тазами, пленкой затянуты, ведрами. Потому что каждый ливень идет просто в квартиры. Просто в квартиры. Обои у всех висят на стенах. У тещи кухни деревянными панелями, там досочками, обналичкой такой, обито все это. Все это течет, все это разбухло уже, все это. Крыша вся вскрыта. Понимаете? Это коммунальное хозяйство. Коммунальное хозяйство так работает. Это не бандиты какого-то горного, этого, полевого командира, горного командира приехали. Это компания, капитальный ремонт официально все это сделают, все и делают. И сейчас крыша вся вскрыта. Жители сами уже что-то бегают туда, натягивают пленки, что-то закрывают, как-то что-то делают, ходят в управление. Мы через прокуратуру пишем обращение, благо дело в прокуратуре, есть какие-то свои люди. Прокуратура ничего не может сделать. Вообще ничего не может сделать прокуратура. Потому что это вот Кавказ. Сам по себе, вот все Вась-Вась, кланы там все. Никто ничего не может сделать. И этот перец, который этим командует, всем этим, начальник этой конторы, который победил, все, он говорит, все будет, не волнуйтесь. В ДЭЗе, в ЖЭКе говорят, все будет нормально. Это, говорят они, форс-мажор. Вы не переживайте, это форс-мажор. То есть пришли чуваки в рамках капитального ремонта, сорвали крышу со всего дома, вот, нифига не делают, дом весь заливает. Это форс-мажор, говорит он. Ну, дождь как бы может быть и форс-мажор. Но крышу-то вы сами сняли. Форс-мажор, это он так называет. Все, ну там уже судебных исков, вагон сейчас уже готовится. Подключили всех. Там все, понимаете, какая история? Это я про то, что вы говорите, да, у меня денег не хватает на... Ну, у вас такого не будет. Потому что здесь мы такую вонь поднимем, правильно, с вами? Посмотрите на людей, это у нас в телеграммах будут фотографии, быстро фоторепортажи из этих квартир. Вы с этими, с плакатами будете стоять у Госдумы, у Белого дома требовать что-то. Мы подключимся, раздуем какие-то пары телеграм-каналов, которые стервятники падали, занимаются все время. Ну вот где-то что-то умерло, кто-то сгорел, выпал, это не та дверь открылась, они тут же надо все это... Они все это будут показывать, потому что, ну это же жаренькое, это же вкусненькое, это с корочкой жареное, это такое... Прям вот это надо пожирать нам сразу. Все это будет смонтировано в видео, правильно, сразу будут показаны шок-контент, кадры... Крыша, вода, все это течет, обои, потом развитие сюжета. И все исправят. Вы напишите Собянину в телеграм-канал, что-то вот, и быстренько приедут, виновных накажут, все вам исправят, ремонт сделают, дадут новую квартиру, вы получите по реновации в небоскребе шикарное жилье пятикомнатное. Все, вот что будет с вами, когда вы москвич. Когда вы в Нальчике, а Нальчик, как я сказал, уже город шикарный, и власти там все держат под своим контролем. Когда вы в Нальчике, у вас ситуация несколько иная. Поэтому радуйтесь, что, может быть, вы там что-то у вас на дотации не хватает и на квартплату. Но квартирка ваша за 20 миллионов ваша, и у вас не течет с потолка.
1: Моторы. Внимание, внимание. Говорит Москва. 94,8.
2: 23:00 в столице. В студии с новостями Евгения Нагорная. Здравствуйте. Швейцария расширила антироссийские санкции. Речь идет о рестрикциях из 20-го пакета ограничительных мер ЕС в отношении Москвы. Они вступают в силу 20 августа, говорится в заявлении Федерального совета. Согласно документу, в сфере энергетики Берн вводит запрет на обслуживание газопроводов, ледоколов и расположенных в России терминалов СПГ, а также запрещает продажу танкеров в нашу страну. В финансовом секторе введен запрет на использование российских платформ для обмена и передачи криптоактивов. 22 мая Швейцария реализовала первую часть 20-го пакета антироссийских санкций Евросоюза, включив в свой черный список 115 физических и 60 юридических лиц, имеющих отношение к ВПК и энергетическому сектору России. США создали в Ормузском проливе коридор для тайной транспортировки нефти. Речь идет о перевозке миллионов баррелей без согласования с властями Ирана. Портал Аксиас со ссылкой на источники сообщает, что ежесуточно от 15 до 20 танкеров проходит через Южный канал пролива вдоль побережья Омана. Таким образом, успешно с Ближнего Востока экспортируется около 10 миллионов баррелей нефти, что приблизительно равно половине от довоенного уровня, говорится в публикации. На прошлой неделе Дональд Трамп пообещал объявить Ормузский пролив в территории Соединенных Штатов и сделать это после победы над Ираном. Водитель погиб при ударе ВСУ по микроавтобусу на трассе Новороссия. Украинские военные атаковали транспортное средство в Мангушском округе ДНР. Такие подробности в своем канале в мессенджере Макс привел глава Донецкой Народной Республики Денис Пуширин. Он добавил, что погибшим оказался мужчина 1999 года рождения. По словам Пуширина, в результате атак ВСУ в течение суток ранения получили 9 жителей республики. Пострадавшим оказывается необходимое медицинское помощь. Футболисты Краснодара обыграли московское «Динамо» в матче Кубка России. Встреча второго тура группового этапа пути РПЛ прошла в столице и завершилась со счетом 1-0. Единственный гол на 44-й минуте забил Казбек Мукаилов. В следующем туре 1 сентября клуб из Краснодара встретится на выезде с «Факелом». «Динамо» двумя днями позже примет грозненский «Ахмат». В завершении выпуска о валюте и погоде. Курс юаня, установленный Центробанком, на четверг 12 рублей 63 копейки. Доллар 85 рублей 13 копеек. Евро 98 рублей 55 копеек. Сейчас столица малооблачно, около плюс 16 градусов. Атмосферное давление ниже нормы. 741 миллиметр ртутного столба. Евгения Нагорная, говорит Москва.
1: Внимание, внимание! Говорит Москва. 94,8.
3: В эти минуты союзные силы выбивают остатки украинских сил из пригородов Лисича.
4: Россия сообщила о том, что ночью была предпринята попытка нанесения удара по Кремлю при помощи беспилотников.
3: Израильские танки продвинулись на 5 километров вглубь города Газа. Теперь он...
5: Информационный шум затмевает события. Времени разбираться нет. Мнения и факты перемешаны. Но не у них. В этот четверг гость в студии – руководитель департамента государственного консалтинга Григорий Добромелов. Интервью о самом важном с самыми опытными. По будням после 15. «Умные парни». Программа предназначена для слушателей старше 16 лет. Пустыни, джунгли, горы, города и люди, которые их населяют. По воздуху, по воде, по земле, с рюкзаком за спиной. Увидеть мир своими глазами, пройти его своими ногами. Тайны отелей или гостиничные секреты. В эфире эксперт по гостиничному бизнесу Евгения Власова. В этот четверг после 12 часов. Программа о путешествиях и о жизни там, где нас нет. Своими ногами. Программа предназначена для лиц старше 16 лет. Культура повседневности. Здесь мы говорим о том, что формирует и наделяет смыслом наше прошлое, настоящее и будущее. Ведущая – главный редактор издательства «Новое литературное обозрение» Ирина Прохорова. По воскресеньям после 16 часов. Культура повседневности. Программа предназначена для лиц старше 16 лет. Найдите «Радио говорит Москва» в социальных сетях. Яндекс.Дзен. Говорит МСК. Новости, которые попали в эфир, и те, что до него не добрались. ВКонтакте. Говорит Москва. 94.8 FM. Название станции вводите кириллицей. Смотрите трансляции и записи программ в нашем YouTube-канале «Говорит Москва». «Говорит Москва». И подписывайтесь на Telegram «Говорит МСК». Название аккаунта набирайте слитно и латиницей. Срочные новости, комментарии, высказывания гостей, анонсы программ. Ищите наши аккаунты в соцсетях. Все они указаны на сайте «говоритмосква.ру».
1: Слушать, думать, знать. Говорит Москва. 94.8 FM.
5: Повтор лучшего. Время начинать движение.
6: Мотор, мотор.
5: Так говорит Москва.
7: Программа предназначена для лиц старше 16 лет.
0: 8.07 в столице. Дамы и господа, заводите свои моторы. Это среда, экватор недели, половина впереди, но ведь и половина позади. И каждый день, как приговор уходящему летушку. 19 августа на календаре. Путчисты помнят что-то такое про 19 августа. А этот вопрос: а где ты был 19 августа? И вот это все. Я в то смутное время был крайне мал. Восстание на Потемкине, помню, не очень. Вот, поэтому могу только исходить из того, что писали старшие товарищи, но присоединяться к одной или к другой группе не готов в любом случае. К тем, кто, потирая кровожадные руки и утирая яд с клыков, говорит, как хорошо, что Горби прикончил Советский Союз, хотя, на самом деле, американцы думают, что это они его прикончили, что это Рейган, президент, актер, его заслуга. Но без Горби, конечно, ничего бы не было. Но вот не умел жить человек. Вот не умел. Вот когда ты что-то фундаментальное такое разрушаешь по заказу, ты должен это сделать хотя бы за какие-то такие ящики, эти печенье и бочки варенья. Что тебе хватит, детям твоим, внукам твоим, всем хватит. А тут даже ему не хватило. Пиццу рекламировал, ходил. Ходил, рекламировал пиццу, где-то рекламировал какие-то супы какие-то, еще что-то, я не знаю, что он еще рекламировал. Мне кажется, что очень-очень правильно было бы тональный крем ему рекламировать. Тональный крем, который скрывает, ну, вообще можно замазать что угодно. Вот всякое такое. Так что и сам ты вроде ничего не поимел. И вот это вот устроил планете. И, безусловно, конечно же, и сегодня планета пожинает результаты того фундаментального развала, гигантского развала. Это как, знаете, как вот айсберги. Видели, как разрушаются айсберги? Гигантский айсберг, он кажется, ну, он огромный, но мы понимаем, что большая его часть под водой, ее не видно. Но при этом он огромный, и он кажется довольно устойчивым. Туда можно высаживаться, на нем могут ходить люди, там можно даже небольшой городок на нем построить. Вот. И потом от него откалывается кусок. Есть экспедиции специальные, вот они ездят к таким, к айсбергам, к большущим. И потом от него откалывается кусок, потом еще один. Но кажется, что в масштабах айсберга вот, шение и переворот. Вы не знаете, вы не видели Берга. Берга. Вы же не видели этого. Вот. И он все еще гигантский. Кажется, что он все еще огромный. И то, что от него откололось, это какая-то мелочь. Это фигня. Но при этом вдруг начинает что-то происходить. От него откалывается небольшой кусок. Такой вот совсем крошечный какой-то, потом еще один. А потом происходит вот что. Я сейчас демонстрирую вам. Вдруг вся эта махина начинает переворачиваться. Вся. И из-под воды выходит вся скрытая часть его. И ты видишь, насколько он огромный был. Это просто гора гигантская льда. И она вся переворачивается. И оборачивается, и то, что было над поверхностью под водой, и все осыпается, и все разрушается. Все. И потом она находит новую точку равновесия при новой массе уже, при новом центре масс. При новом центре. Вот. И потом замирает уже в своем новом равновесном положении. Мне представляется, что произошло примерно это. Было равновесие относительное, при котором, конечно же, одна сторона, и, конечно же, это были американцы, а и хотели изничтожить нас. Откуда мы это знаем? Надо проследить просто, видите. Ну, хотя мы тоже нормально ерзали. Но мы хотя бы на континенте у себя ерзали. Карибский кризис, наш ответ на турецкие першинги, или что там они размещали, в Турции, американцы. То есть мы как бы отвечали все время. Блок НАТО вот этот вот. И общее милитаристское настроение и, как бы сказать, общий заряд на уничтожение и подавление, пусть не уничтожение, но подавление Советского Союза как некого символа коммунистической гидры, которая угрожала, конечно, западному капиталистическому миру своими и своей идеологией. Вот. И вот этот общий заряд, он прослеживается хотя бы потому, что после победы, как им казалось, над Советским Союзом, ничего не изменилось, а напротив усилилось. Развитие НАТО, продвижение на восток, да, захват тех территорий, моментальное приведение к хаосу всех тех территорий, которые были раньше под советским протекторатом в Восточной Европе, потом бывших республик Советского Союза, Грузия, Армения, Украина. Вот и все это, Прибалтика, ну, гляньте сейчас на Прибалтику. И вот это все. Все это говорит о том, что главными коршунами в двухполярном мире всегда оставались американцы. Всегда оставались американцы. Но, скажем так, англосаксы вдохновляли их на каком-то этапе англичане, а потом они уже сами справлялись. В общем, это видно сейчас. Но удивительно, как они, у вас же американцы, у вас же были свои базы, вы же видели айсберги, у вас же там, ну, Канада есть, вы, может быть, видели. Неужели вы не видели, как это происходит? Ну, как можно было не понять, что когда ты, вот давай, они, вот мир айсберг. Они такие говорят, дайте разрушим вот эту часть, расколем ее, разрушим, пусть она обрушится, пусть вот это все. Но посмотрите, что дальше происходит. Нарушение равновесного баланса. приведет к тому, что вся система перекособочится, вся, полностью. Вы разрушили, таким образом нарушили общий глобальный баланс. И центр масс будет смещаться в другое место вообще. И в первую очередь, конечно, это повлияет на тех, кого вы разрушили. Но это же повлияет и на вас ровно так же. Потому что новый центр масс будет в другом месте. Уже в другом. Будет изменена, все правила игры будут изменены. Все углы, все наклонения, все взаимосвязи. Вы вообще можете оказаться под водой. Вот только что вы были на поверхности, а в следующую минуту вы уже под водой. И мы сейчас видим, как мне представляется, именно это. Колоссальный кусок, колоссальное образование на этом айсберге под названием планета Земля в геополитическом смысле, не физическом. Откололи от него кусок. Вы разбили эту империю зла, какой вы называли Советский Союз. Разбили эту красную чуму, все, раскололи. Окей. И мир такой... И вот сейчас мы видим, как это все происходит. Все, смещение центр масс, потому что любая система в конечном итоге стремится к равновесию. Любая система. Это называется энтропия. В конце концов, все должно разрушиться, и все прийти к полнейшему покою должно. Вот. А вы этой энтропии геополитической помогли. Ну, старались изо всех сил. А взамен-то что вы дали ей? Была иллюзия, что взамен мы заберем себе эту территорию, правильно, американцы? Была иллюзия, что взамен мы просто освоим эту территорию как еще одну колонию, еще одну. Колоссальные ресурсы, территория, выходы ко всем океанам. И все это мы сделаем своим, заделим это, наверное, с европейцами в какой-то части. Вот все это. И таким образом, как бы баланс сил не нарушится в том смысле, что это будет не что-то разрушенная система, а мы заместим ее своей идеологией, свои финансы накачаем, банам свои условия. Все это будет наше. Наше. Так оно и было бы, может быть. Если бы на смену одному президенту... Пусть много времени пройдет, мы потом будете оценивать, и мы все будем оценивать личность Ельцина. Пришел кто-нибудь вот такой же. Но, как это часто бывает в истории России и в судьбе нашего государства, со времен еще Рюриковича, в моменты переломные, по-настоящему исторические переломные моменты, в стране появляется личность, в руководстве появляется личность, которая принимает порой непопулярные решения, спорные решения, конфликтные иногда, может быть, решения. Это, безусловно, одиозная личность. Вспоминаем Ивана Грозного и во что он превратил Россию из разрозненности и вот этих вот бесконечной свары каких-то князей в то, что стало называться государство российское. Петра Первого. Все это личности все неоднозначные. Одна часть трактует их поступки и достижения как-то по-своему, другая как-то по-своему. Но, тем не менее, личности, при которых Россия оставалась страной, становилась мощнее, приобретала, и в том числе и вес, и это личности, которые удерживали страну от... Опять же, у нас нет возможности говорить, в какую сторону бы она пошла, потому что есть, конечно, партия людей, которые рассказывают про то, что мы бы сейчас Баварское пили, если бы в 45-м так все не получилось. Есть такие враги. Потом Сталин. Я не ставлю в одну линейку. Хотя есть личности, конечно, типа Ленина тоже. И Троцкого, их тоже не надо забывать. Но они, в свою очередь, стали возможны. Вот как только власть слабеет, как только во власти начинается вырожденство, появляются Распутины, вот эта вся история, а тут еще и тут же активизируются и внешние, и внутренние силы. которые ведут к революционным изменениям. То есть к приведению страны в ну, как бы поворот в другое направление, классовое направление, экономическое направление, политическое направление. Тут же появляется сила. Тут тебе и внутри тот самый Распутин, тут тебе и большевики, и пошло-поехало. Сталин появился в какой-то момент в стране. И когда уже казалось, после путча, развала Советского Союза, что уже все, вот уже вот сейчас уже вот вам ножки Буша, что еще надо? Вот смотрите, бусы у нас есть, эти всякие стекляшки, кусочки зеркал у нас есть. Давай газ, газ, давай нефть, давай сюда, давай Байкал, Урал, металл, все-все сюда, давай вот бусы, смотри, вот жвачки, вот джинсы, смотри, магнитофоны, посмотри, кино, Шварценеггер, видеосалоны, кайф, кайф, старые немецкие тачки, класс, класс, все, можно Opel Kadett себе привезти за $2000 из Германии, все, вообще шикарно. Появляется личность. Появляется Путин и Мюнхенская речь. И в какой-то момент Запад вдруг осознал, что так просто, как им казалось, освоение этой территории не произойдет. Не произойдет, просто не случится. Просто человек, который в глаза все им сказал, что происходило все 90-е, какие у вас были планы, какие у нас планы, как мы будем дальше сотрудничать, как мы будем дальше жить и развиваться. Вот, возвращаясь теперь к этому путчу, с чего ты это вообще все начал? Чего мы начали-то вообще, не пойму. Вы с чего это все? Возвращаясь к этому путчу, непонятно, как оно было бы, но совершенно точно понятно, как оно произошло и что мы имеем сейчас. Этот айсберг неумолимо переворачивается сейчас. И мир в поисках нового центра масс, нового центра равновесия, баланса определенного. И мы, конечно же, непосредственные участники этого процесса. Безусловно, непосредственные участники. Части мира это очень не нравится, но им не нравилась и речь Путина мюнхенская. Им она очень не нравилась. А там сидели, между прочим, в зале люди. Вовсе не калибра Макрона или этой Каллас, упаси Господи, или фон дер Ляйен. Нет, там сидели люди, маститые политики старой школы. И им это тоже не понравилось, что, в общем-то, тоже о чем-то свидетельствует. Им тоже это очень не понравилось. Ну, что делать? Вот такой мир. Почему Путин содержит вдову Ельцина? Я не знаю, кого содержит Путин. Простите, пожалуйста, если у вас какие-то данные, содержит вдову Ельцина... Ну, это вдова президента страны. Есть, ну, как бы, вы по-разному можете относиться к разным президентам. Вот, к примеру, к Байдену совершенно разные отношения сейчас в Америке, правильно? Но есть президент, это же, как я уже много раз говорил, это институт. Помимо человека, это еще институт. Институт, он формализован. Там есть процедуры свои. Вот бывшему президенту полагается вот это, вот это и вот это. Его семья занимается вот, ну, там, охраной, выделяется какие-то еще что-то. Там содержит вдову Ельцина. Я не знаю, я думаю, что у семьи Ельцина достаточно ресурсов, чтобы содержать себя самостоятельно. Мне так кажется. Ну, я так думаю. Все-таки это не Горбачев, который пиццу рекламировал. Кто-нибудь из Ельциных рекламирует пиццу сейчас? Нет. Я думаю, по-моему, хватает. Вот. А с другой стороны, есть просто ну, программа государственная для бывших лидеров, для их семей. Я не знаю, что в нее входит, какое содержание, все остальное, но я думаю, что она выполняется. И это правильно. То, что она выполняется. Так, напомнил сцен у Хазанова, учитель истории пьян. Учитель истории пьян Хазанов. Хазанов это же этот, который убегатель или не убегатель. Хазанов это который, вот, которому тоже стало не нравиться что-то, тесно стало. Или нет, я путаю что-то? Напомните мне, пожалуйста, Хазанов это какой Хазанов? Это тот, который тоже все у него хорошо было. И в то время, когда вся страна знала Хазанова как забавного чувака, показывающего забавного попугая, сидящего в хулахупе. У него была большущая строительная фирма, которая занималась большущими строительными проектами со всеми финансовыми, вытекающими оттуда этими следствиями, и с миллиардами, и со всем остальным, с работа с тогдашним московским правительством, застройщик и вот это все. Вот этот Хазанов, вы имеете в виду? Ну, тот, который театр, вот где в доме на набережной театр, вот этот Хазанов, я правильно понимаю? Который, ну, там это все. Или другой какой-то Хазанов. Я просто... Вот, что за сценка, я тоже не очень знаю, простите. Он молодец, в определенном смысле слова. Попугай Кеша нормально удавался. Ну, какие-то юморески, вот это все. Доклад милиционера тоже какой-то такой у него был. Это я помню, вот Хазанов, поэтому мне сложно сказать. Британия вступила в симметричную войну с Россией, исходя из заявления Лаврова, или это инфляция к симметрии? Как по мне, они уже вмешались в этот конфликт. Пришло время им пожалеть, как никогда не жалели в своей истории. Дело техники, сообщит Британия. Да, наш министр иностранных дел, нужно сказать, вслед за президентом, вектор политический и внешнеполитический у нас выдерживается довольно строго. И так, Лавров о вмешательстве Англии. А, это я знаю, где даже, посмотри, можно без этого, без... Можно прямо в звуке, я знаю. Это, по-моему, у Зарубина было вчера. У того Зарубина, который в пуле в Кремлевском. И здесь он, кортеж Путина на это. Сейчас, секундочку. Где-то он Лаврова с Лавровым отловил Лаврова. Да, вот, нашел. Комментарий Лаврова в интервью Зарубину об атаках по России с помощью новых британских беспилотников. Нужно отдать должное, конечно. Как бы хотелось бы, чтобы молодильных яблок позадавали какой-то части наших политиков. И, конечно, президенту и Лаврову. Еще батьки, вот если было бы три молодильных яблока, кому бы вы их отдавали? Президенту, Лаврову и батьке. Вот дай бог вам здоровья, чтобы вот, ну... Потому что такого политика с таким тактом, с такой врожденной какой-то интеллигентностью, культурой, при этом чувством юмора, потому что глубочайшее чувство юмора — это признак глубочайшего интеллекта, как вы знаете. Вот, и все вот это... Причем спонтанно на ходу, как у Лаврова, это, конечно, нужно поискать. Просто вот его ответ по Англии и по тому, что они будут с Украиной до конца, просто роскошно. Это тоже в аналы нужно добавлять.
8: Премьер, новая Великобритания, после того, как ему сочетали...
9: Британия.
8: Великобритания. А, Британия.
0: С самого хода, уже с самого начала. Великобритания. Британии. Причем тут велика? Просто Британии. Такое, ладно. Еще немного, мы будем добавлять мелко. Мелкобритании.
8: После того, как ему зачитали заявление российского посольства, сказал, что мы будем с Украины, это не изменится. А в британской прессе со ссылкой на их Минобороны такие разнузданные сообщения, что, мол, атаками беспилотников мы показываем, что мы вообще больше не нервничаем по поводу возможной реакции России.
9: Знаете, мне жаль Британию, если она будет с Украиной до самого конца.
0: Просто аплодисменты. Ну, вообще просто... О, жаль Британию, если она будет с Украиной до самого... Надо наоборот так говорить. Пожалуйста, мы очень бы хотели. В смысле, ну, это прямо вот... Постарайтесь, британцы, вот реально постарайтесь быть с Украиной вот действительно до самого конца. Вот прямо вот, вот пожалуйста. Вот чтобы разделить судьбу вот полностью, окончательно, всеобъемлюще разделить судьбу Британии.
9: А что касается существа, комментарий нашего посольства, министерство делало комментарий, это означает только одно. Президент предупреждал о наших правах действовать в любом районе Мирового океана, если кто-то будет посягать на наши интересы, на нашу собственность, мы точно так же имеем право рассматривать вот гордо объявленное прямое участие британских ракетных войск в ударах по Российской Федерации в качестве участия в войне со всеми вытекающими последствиями.
0: Все. Вы понимаете, это там они могут позволить себе от скудоумия делать заявления про ядерное оружие, направо и налево размахивать такими заявлениями, которые, в общем-то, как приговор уже им звучат. Наш политический истеблишмент, в том числе дипломатический, куда более сдержан, толков и профессиональнее. Поэтому мы аккуратно, но точно. Все сейчас было сказано Лавровым, как мне кажется.
1: Моторы. Внимание, внимание. Говорит Москва. 94,8.
2: 23:30 в столице. В студии с новостями Евгения Нагорная. Здравствуйте. Дональд Трамп заявил, что у США остались возможности для драконовских санкций в отношении Ирана. Рестрикции могут быть введены, если Вашингтон и Тегеран не достигнут соглашения. У нас есть вещи, на которые мы можем наложить ограничения. У нас есть очень драконовские санкции. Посмотрим, что произойдет, сказал Трамп во время общения с журналистами в Белом доме. Американский лидер добавил, что морская блокада Ирана со стороны Соединенных Штатов действует со 100% эффективностью. Штаб МЧС России прибыл в Сербию для участия в тушении природных пожаров. Ил-76 произвел посадку в аэропорту города Ниш. На борту самолета находится устройство, специально разработанное для использования на этом воздушном судне. Оно способно сбросить на наиболее интенсивные очаги горения до 42 тонн воды, пишет ТАСС. На фоне бушующих на территории республики лесных пожаров власти Сербии обратились к России за помощью. По последним данным, огнем охвачено не менее 3500 гектаров. Тушение в первую очередь осложняет обмеление Дуная из-за аномально высоких температур. Уровень воды в реке опустился до минимума за последние 100-150 лет. Временные ограничения введены в аэропортах Пензы и Саратова. Авиагавани не принимают и не выпускают самолеты. В Росавиации пояснили, что меры необходимы для обеспечения безопасности полетов гражданских судов. Ведомстве напомнили, что аналогичные ограничения ранее действовали в воздушных гаванях Ярославля, Геленджика и Сочи. Экс-замглавы офиса Владимира Зеленского подтвердила проведение у нее дома обысков. Рина Мудрая сообщила, что сейчас готовится к заседанию суда по избранию меры пресечения. Утром у меня дома прошли обыски. Похоже, меня официально объявили подозреваемой и вручили ходатайство прокуратуры об избрании меры пресечения. Сразу исправлю одну вещь, потому что она уже распространяется в интернете. Меня никто не задерживал. Вместе с моим адвокатом я спокойно готовлюсь к слушанию, написала Мудрая в соцсетях. Она подчеркнула, что оказала следствию полное содействие и готова ответить на вопросы в рамках предусмотренных законом процедур. И в завершении выпуска о валюте и погоде. Курс юаня, установленный Центробанком на четверг, 12 рублей 63 копейки. Доллар 85 рублей 13 копеек. Евро 98 рублей 55 копеек. Сейчас столица облачно с прояснениями, около плюс 15 градусов. Атмосферное давление ниже нормы, 743 миллиметра ртутного столба. Евгения Нагорная, говорит Москва.
1: Говорит Москва. Реклама. Россия всегда была известна своими великими спортсменами. Спорт развивает волю, силу, помогает достигать поставленных целей. Спорт – это неотъемлемая часть жизни здорового человека. Организм жителей больших мегаполисов постоянно подвергается стрессам, перегрузкам и атакам вирусов. Благодаря спорту вы укрепляете свой иммунитет, повышаете работоспособность и делаете вклад не только в свое здоровье, но и в здоровье всей нации.
5: Телефон рекламной службы 925-33-17, код 495.
10: Вы имеете право на адвоката. Все, что вы скажете,
11: будет услышано.
5: Юридические консультации в прямом эфире в программе «Народный адвокат». Вопросы нотариусу. В эфире член комиссии Московской городской нотариальной палаты по рассмотрению вопросов применения законодательства о наследстве нотариус города Москвы Татьяна Ништ. В этот четверг после 13 часов. Звоните, рассказывайте и получайте помощь. Народный адвокат. Программа предназначена для лиц старше 16 лет. Гаврила Принцеп в 14 году убил австрийского кронпринца. Так началась Первая мировая. Делом Принцепа стало освобождение Балкан от оккупации, актуальное и сегодня. Дело Принцепа. Авторская программа политолога Олега Бондаренко о современных Балканах и Европе. По четвергам после 8 вечера. Дело Принцепа. Программа предназначена для лиц старше 16 лет. Где учиться и чему? Как не прогадать с профессией? Образование доступно для тех, кто знает, где его получить. О поступлении в вузы, новых специальностях и учебных процессах рассказывают ректоры и преподаватели университетов. Каждый вторник после 8 вечера в программе «Радио Академия». Программа предназначена для лиц старше 16 лет. Доллар, Форд, демократы, республиканцы, Кока-Кола, бургеры, бейсбол, Голливуд. Что такое США и что значит быть американцем? Как устроена жизнь в Америке? Чем отличаются их проблемы от наших? Об Америке без геополитики и военщины в программе Рафаэля Ардуханяна «Америка Лайв». Легкий разговор о жизни в Америке. По пятницам после 8 вечера и по субботам после 14. «Америка Лайв». Программа предназначена для лиц старше 16 лет.
10: Говорит Москва.
11: 94,8 FM.
10: Повтор лучшего. Моторы.
0: 8.36, 8.37, прямо сейчас моторы, говорит Москва, доброе утро, здравствуйте, я приветствую вас, это очень хорошо, что вы здесь, меня зовут Роман Щукин, Алексей Гудошников отдыхает вчера, сразу всем скажу сейчас, потому что вопросы продолжают поступать, конечно же, и это нормально, было бы неправильно, если бы вы не продолжали спрашивать, я надеюсь, и про меня вы тоже будете спрашивать. Когда это произойдет когда-нибудь, когда я пойду на повышение, когда я отчалю отсюда и новые горизонты отправлюсь осваивать. Вы тоже будете здесь спрашивать день за днем, где Щукин, что он там делает? Да, поэтому очень хорошо, что вы спрашиваете. Я вчера с ним общался и выяснил, что сейчас Алексей, как и положено, при переходе из одной ипостаси в другую, пребывает в отпуске законном. Он отдыхает, наслаждается маленькими житейскими радостями, попивает пина-коладу, гоняет свою кубинскую рабыню на побережье острова Свободы за ананасами, кокосами, ромами. Этот курит сигару. Наверное, я не знаю. Я так думаю. Я думаю, что популярные радиоведущие, журналисты так должны проводить отпуск между двумя работами. Между вот когда одна работа закончилась, вторая работа должна вот-вот начаться, и ты такой, вот, ты проводишь как-то время. Я надеюсь, что он так это делал. Я бы так делал. Я нанял себе рабов каких-то. Вот это все. Побывал в Казани. Но нет, не Алексей Гудошников. Георгий. Побывал в Казани. Нет слов. Очень все понравилось. Пыс-пыс. Разводиться со своей не стал. Потому что было предложение, я помню, что что там живут очень красивые, но очень своенравные женщины. Вот, и поэтому ты как бы с одной стороны да, с другой стороны нет, и туда ехать со своим самоваром, туда, ну, как-то так можно было и не... В общем, нет, не стал разводиться. Кажется, новый английский премьер после отпуска наболтал лишнего про войну с Россией. Карл будет ругать. Карл будет ругать в любом случае, потому что у Карла очень скверный характер. Карл скверный человек, скверный монарх. Ведет себя неподобающе монарху. У него нет стати, нет спокойствия, нет того уровня невероятного достоинства, которое было у его мамы, у Елизаветы II. И нет выдержки. Он припадочный, истеричный, вздорный, балованный. И все вот такое вот. Поэтому он в любом случае будет ругаться, что бы там ни происходило. В любом случае. И больше того, плевать на Карла. Не это его должно заботить. Его должно заботить то, во что он продолжает погружать свою страну на фоне всех тех поступков, которые совершали его многочисленные предшественники за небольшой промежуток времени. Многочисленные. Великобританию правильно называть Британией, они сами себя назвали великими, а вот почему Курильские острова носят до сих пор японские названия, непонятно совсем, если мы их считаем своими, то нужно было бы тоже назвать по-русски. Ну, как вам сказать? Почему нужно было их назвать по-русски? Ну, я не знаю, может, и нужно было, может быть. Но можно и не называть. Как бы это такое дело. Это же их исторические названия. Ну, к примеру, вот вы, может быть, не знаете или знаете, или не знаете, или все-таки знаете. Я вам сейчас покажу. Сейчас, секундочку. Я только должен перелететь сейчас Атлантический океан, Исландия. О, какая маленькая Исландия. О, какая маленькая Британия вообще крошечная. Гренландия. Маккензи, горы. Вот, вот мы уже хребет Брукса, и мы уже на Аляске. К примеру, давайте я вам покажу архипелаг, который... А я всем буду показывать этот архипелаг. Сейчас я в трансляции. Вы же знаете, что радио можно смотреть. Я в трансляции вам показываю. Архипелаг... Это такая группа островов, которая входит в прибрежную шельфовую зону. На Аляске. Это уже даже не Аляска, это уже даже, я бы сказал, Канада. Да, это западное побережье Канады. Давайте посмотрим на острова. Хотите? Метлакатла остров. Окей, ну это индийское название. Принца Уэльского, ни с того ни с сего. Остров Врангеля. Остров Костюшка, остров Куприянова, остров Миткова. Это я читаю вам на английские острова. Еще почитать. Остров Дунас Айленд какой-то. Это мы сейчас уже... Сейчас, подождите, еще найду. Ну, а тех, что уже... Остров Баранова. Огромный. Вот он реально огромный. Остров Крузов, ну, точнее так, Крузов остров. Остров Чичагово. Остров Адмиралтейский. Это их название официальное. Адмиралтейский остров. Вот он, я показываю. Адмиралтейский. Это не мы так называем их сейчас. В смысле, мы их так назвали. А потом эти названия стали историческими. И они закреплены за ними сейчас. Ну, они, единственное, что они называют их Адмиралтейский. Чичагово остров. Чичагово. Вот и все. Да. И, честно говоря, никто особо не спешит переименовывать, к примеру, там какие-нибудь индейские названия в Штатах, тоже в свои неиндейские. Ну, как бы, ну, исторически так сложилось. И все. Таксок Бэй. Что-то еще как Хоппер Бэй. Какие-то еще, может быть, тут есть название, конечно, наше. Мишен, Бревик Мишен, но это уже американское все. Залив Коцебу, не с того ни с сего. Анадырский. Поэтому, когда вы говорите про переименование, а что? Это вот, ну, мне это напоминает, знаете, как бы, как люди, которые мне нравятся, что «Волга» написана латиницей. На латинице. А вот кириллицей напишешь, и все прям изменится. Вот сейчас мы переназовем эти острова, и они прям вот тут же моментально, японцы такие: «А где наши острова? Вот где наш Кунашир и Итуруп?» Такие ходят: «Нету нигде». Разводят руками, такие: «Потеряли». Такие: «Где?» А мы говорим: «Это остров Горячие Ключи». Все. Это остров Горячие Ключи. Тут есть место Горячие Ключи. Вот, а мы называем его Горячие Ключи, просто остров. Они такие: а тут был когда-то Итуруп, вы не видели Итуруп? Мы такие: нет, Итуруп не видели, только Горячие Ключи, здесь вот Горячие Ключи, а Итуруп мы не видели, не видели. Такие: да, любопытно, что-то как-то Итуруп потерялся у нас. А Кунашир вы не видели? Мы такие: Кунашир? Не, Кунашир, это мы не знаем, вот у нас есть Отрада, остров Отрада. Тут вот есть местечко Отрада, я считаю. А, еще есть вулкан Головнина. О, это остров Головнина. Причем его от Японии отделяет пролив Измены. Какой измены? Наркоманской или самой государственной или супружеской? Какой именно измены остров? Вообще, пролив, извините. Это остров Головнина. Они такие: как? Ну, здесь же, на этом же месте был только что Кунашир. Ну, не знаю, мало ли, куда вы его дели, ваш Кунашир. У нас тут вот все время Головнина остров только был. Они такие: да, незадача. Ну, ладно, извините. И ушли. И на этом закончились претензии японцев на эти острова. Это, во-первых. Во-вторых, это не круто России выглядеть, не круто. Потому что, как было сказано в одном фильме, по-моему, про какое-то что-то там государственное, что наша сила для окружающих проистекает из ощущения нашей силы. То есть они, вот как они ощущают нас сильными, как только они перестанут ощущать нас сильными, думать, что мы сильные, мы перестанем быть сильными. И для них, и для себя в том числе. Вот. Поэтому не надо быть глупыми. Обратите внимание, как выглядит переименование наших территорий, которые они считают якобы своими территориями, в их названия. Говоря о прибалтах, там, о каких-то европейцах, которые собираются то Калининград переименовать во что-то, то еще во что-то. Но вот отсюда, из нашей реальности, вы же видите, насколько это нелепо и глупо выглядит. Абсолютная тупость. У этого места есть название. Оно закреплено, это название. Это его название. А мы будем называть это... Вот сейчас Трамп называет Ормузский пролив своим, территорией США. Что изменилось из-за этого? Для США, для Трампа, для Ормузского пролива? Да ничего. Просто он еще раз выступил. Это еще один такой небольшой стендап-номерок Трампа, как клоуна. В ипостаси клоуна он выступил. В амплуа. Все, вот клоун. Я буду называть? Да называй как хочешь его. Называй как хочешь. Тут же важно же, что по факту. Я слушаю вас. Здравствуйте. Доброе утро.
11: Доброе утро, Роман. Спасибо за ваши великолепные эфиры.
0: Вы что? Спасибо вам за ваши великолепные комментарии. Ага, давайте.
11: Не в контексте, если, ну, тогда не судите строго, вот только включил. С переименованием нужно быть вообще осторожно. Вот великолепный край Калининград, но монета... Древние города России с названием Калининград выглядят глуповато.
0: Да. Ну вот я про это и говорю, что нужно и в историческом контексте тоже быть последовательным и не быть глупым. Не быть глупым. Да. Значит, как бы, поэтому давайте так, мы не будем выпускать, не будем включать Калининград в древние города России. К примеру, что у нас мало древних городов? Ну, там, Арзамас же вы не включаете в древние города России. Древние города России. Арзамас. Там, или, я не знаю, этот, Королев. Древние города России. Нет, там было что-то на этом месте, но это же не Королев был. Вот, поэтому тут, ну, есть такие перегибчики у нас на местах, на какие-то такие вот штуки. Поэтому оставьте Итуруп, Кунашир и все остальное, пусть напротив у них слюна течет, и они там заходятся в этом, в своем, в ненависти и в бессильной злобе. Напротив, это хорошо. Ты когда бесишь оппонента, это классно, потому что когда оппонент нервничает, бесится, когда в кровь у него впрыскивается

истории державы, по истории развития державы. Ты едешь по стране, осознавая, насколько она... слово такое, оно, в общем-то, заштампованное, вышедшее в тираж, многонациональное. Такое слово. Но если посмотреть в суть этого слова, а не в форму его использовать, в суть, другой такой страны нет многонациональной. Я здесь, вот, кстати говоря, ехал после эфира, и был, у нас были эти самые револьвер после моторов, вот этих нынешних моторов, там револьвер, да, у нас бывает в понедельник экономика, потом револьвер. Простите, я только начинаю осваивать жизнь любимой радиостанции, при том, что я с этой радиостанцией 20 лет, даже больше, наверное. Она много раз успела изменить даже и название, и территориальное все, а мы все вместе, вместе, вместе. Вот, и я, вот новый этап у меня знакомства с ней, потому что раньше, ну, 8 ушел, с Гудошниковым поболтали в пересменке, я уехал. А теперь вижу, как людей, коллектив, все-таки молодые у нас, красивые, вообще просто. Это здорово, чувствуешь себя стариканом, конечно, при этом. Так вот, я слушаю эфир, и какая-то тетечка задает вопрос одному из моих коллег, кто здесь был в эфире, с чего это вдруг у нас... там должны быть названия какие-то. Мы, в отличие от нынешней... Она там что-то говорит, то ли Англия, то ли... Ну, как это был пример приведен? Мы, в отличие, типа, от них, страна такая мононародная, она какое-то слово такое придумала прикольное. И поэтому у нас все должно быть на русском. И у меня даже захотелось мне позвонить, захотелось ей. Серьезно. Я даже захотел позвонить и спросить ее... Да, нет, но что конкретно ты имела в виду? Потому что сейчас сколько? 150 или сколько у нас народов? Сколько народов живет в России? Сейчас. Потому, когда она говорит, что все должно быть типа вот, ну, для, вот по-русски, там, титульная нация — это одно. Я вообще, ну, я не против. Или про Америку что-то она говорит. Мы не Америка, мы... А, вот, по-моему, Америка. Мы не Америка, в которой есть там, типа, эти мексиканцы, есть ирландцы какие-то там, вот это все. Мы, типа, не Америка, у нас все должно быть только на русском. Россия, на территории России проживает около 200 народов. Большинство из них коренные народы. 95% населения страны. Самый многочисленный народ — русские, 78% населения. Да. На территории... так, это по одному мнению. Потом другое есть. Более 190 народов, в число которых входят коренные, малые, автохтонные народы страны. Более 190, ну и так далее. Поэтому 190 народов. Вы что, какая монострана? Так вот, я сейчас вообще не про это. Никакая Америка с их плавильным котлом не сравнится с Россией. Вообще не сравнится. И самое главное, что только некоторые из этих народов были нами завоеваны силой. Остальные поняли все выгоды и органическим образом вливались в это большое семейство, которое называлось Россия. Тогда российская держава, Российская империя, сейчас Россия. Только некоторых надо было повоевать, и то потому что ерзали сами. А чё вы в самом деле? А чё они в самом деле? Пришлось немножко повоевать. Ну, Грозному там пойти, Казань повоевать. Вот. И то, конечно, в рамках защиты было и создание буферных территорий. Но остальные просто понимали все выгоды. Или не понимали, а потом поняли все выгоды. В общем, такое. И когда ты едешь по карте, ну, ты едешь по дороге, но ты едешь по карте. И ты видишь, как у тебя Ежовка какая-нибудь, речка, еще какая-то, сменяется названиями, потом у тебя Киржач какой-нибудь, потом у тебя Балакирева, Берендеева, ты такой вспоминаешь царя Берендея, вдруг обретает у тебя какие-то сказочные вообще вещи, обретают истинную форму, вот физическую, вот оно, так вот оно Берендеева. Ты потом едешь, так, Нерель, окей. Да, нам проезжаешь, что даже дальше потом Ботово, Таншалово, Климовское, Кириллов, Зубово, ну, наше. Потом такой раз, Вытегра, кстати говоря, Вытегра. В Вытегре

0: Был. Ой, хорошо, мы в Вытегре были. Мы там снимали... Ну, в смысле, тест был у нас Hyundai Palisade, когда он только появился. И в Вытегре мы были. Кемь, Лаухи, Чупа, Умба. И ты на север едешь уже туда, где Карелия, Ревда. Вот это все. А если поехать в другую сторону, если поехать туда восточнее, внутрь, и там уже Нягань, Югорск, Урай, уже... Ты едешь уже в другое, в другие смыслы, в другую историю. Ты едешь уже в какой-то такой... Это же офигенно. Как вы собираетесь это все переименовать? Зачем? Это же и есть настоящая живая история страны. Доброе утро, слушаю. Здравствуйте.
1: Да, здравствуйте, Роман. Очень интересная тема. Это как раз в укор тем нашим слушателям, в том числе, которые обвиняют основателей советского государства о том, что те создавали республики. И сейчас тоже ЛНР, ДНР. Я к тому, к чему говорю. Вот эта поговорка, то, что написано пером, не вырубишь топором, она лукавая. Вот многие политические деятели у нас в 90-е годы предлагали, ну, известный лидер, который уже, слава богу, ну, не слава богу, дай бог ему земля пухом, предлагали упразднить республики, краевые автономии, в том числе на национальной основе. Якобы это убережет Россию от сепаратизма. Mm-hmm. Вот, поэтому я думаю, что в любом случае мы должны гордиться, в отличие от Соединенных Штатов Америки, где коренное население живет в резервациях и по сей день, mm-hmm. и вымирает просто, несмотря на то, что там якобы там есть какие-то субсидии, бюджетные
0: подписки. Нужно...
1: Да, и вот последнее хочу сказать. Действительно, нам надо гордиться то, что у нас действительно русский народ это не только титульная нация, государствообразующая, как и другие коренные народы, которые здесь родились и создавали данную империю, которая, естественно, является, несмотря на развал Советского Союза, Российской Федерации. Mm-hmm. И поэтому в любом случае это все спекуляция. Тем более, что остров Хоккайдо, и Сталин об этом знал, японцы начали осваивать только в 1869 году, на котором они были просто торговцами.
0: Угу, да. Знаете, вы сказали эту фразу интересную, что сепаратизм, борьба с сепаратизмом, давайте их запретим им называться, как они называются, это борьба. Лучшая, на мой взгляд, профилактика сепаратизма — это успешно, ну, то есть залог сепаратизма. Это комфорт, спокойствие, защищенность, и уровень, определенный уровень жизни внутри того государства, где ты находишься. Вот. На разных, на условиях федератизма, федерализма, на условиях, ну, там, как штат, к примеру, где каждый штат — это государство. Соединенные государства Америки они должны называться. В курсе? Ну, Соединенные Штаты — это, если прям вот дословно, что они хотели сказать, это Соединенные Государства Америки, где законодательство свои в Штатах, там полиция своя. И такие гонятся за преступником. И он такой переезжает границу другого штата, останавливается, такой, ха-ха-ха-ха-ха, ну и что вы мне сделаете, я в другом штате, ваша юрисдикция сюда не распространяется. И все, и они звонят тем полицейским, чтобы те приехали его арестовали, а те говорят, а у нас это не преступление, к примеру. Вот если вы будете на слоне въезжать в питейное заведение, при этом стреляя из револьвера, вот это будет нарушением. А это то, что он банк ограбил, мы все так делаем. В вашем штате приезжаем грабить банки. Так что это не нарушение вообще. Так вот, когда в государстве все хорошо, когда они все процветают, когда сильная центральная власть, ни о каком сепаратизме, в первую очередь те, кто начинают о нем думать потом, когда все становится плохо, вот эти же люди ни о каком сепаратизме и мыслить не будут. Просто потому что, да не до этого, тебе нужно детей в школу вести, потом вы записаны к врачам, потом тебе надо бесплатное образование ребенку давать, поехать на зарплату, на работу пересчитать все свои миллионы, потом в отпуске отдохнуть там где-то еще мощно так. Не до сепаратизма тебе. Сепаратизм начинается тогда, когда центральная власть становится твоим оппонентом и злейшим врагом. Ну, как сейчас, к примеру, там. Почему в Техасе думают об отделении? От хорошей жизни? Нет. Никогда никто сепаратистом от очень хорошей жизни не становился. А совсем, в общем, наоборот.
2: Моторы. Внимание, внимание. Говорит Москва. 94,8.

0: Внимание, внимание! Говорит Москва. 94,8.
1: Ну, часов и 4 минуты в столице, в студии с новостями Евгения Нагорная. Здравствуйте. Александр Новак сообщил о начале импорта топлива. Вице-премьер пояснил, что эта мера необходима для насыщения внутреннего рынка. Кроме того, в беседе с журналистом Павлом Зарубиным он рассказал, что власти приняли нормативно-правовые акты, разрешающие выпуск топлива более низкого экологического класса – Евро-2, Евро-3 и Евро-4. Кабмин 30 июля ввел новый временный запрет на экспорт бензина, дизеля и другого топлива до 31 января 2027 года. Решение принято для поддержания стабильной ситуации на внутреннем топливном рынке. Дональд Трамп заявил, что у США остались возможности для драконовских санкций в отношении Ирана. Рестрикции могут быть введены, если Вашингтон и Тегеран не достигнут соглашения. У нас есть вещи, на которые мы можем наложить ограничения. У нас есть очень драконовские санкции. Посмотрим, что произойдет, сказал Трамп во время общения с журналистами в Белом доме. Американский лидер добавил, что морская блокада Ирана со стороны Соединенных Штатов действует со 100% эффективностью. Спасатели эвакуировали с горы Чугет тело погибшей туристки из Индии. Поисковые работы завершены, сообщили в управлении МЧС по Кабардино-Балкарии. Установлено, что погибшей оказалась 51-летняя туристка из Индии. Тело женщины эвакуировали на поляну Чугет, где передали следственной оперативной группе, пояснили в ведомстве. Ранее стало известно, что зарегистрированная группа, находящаяся на высоте 2700 метров, попросила о помощи после гибели путешественника из Индии. На место происшествия направились сотрудники Эльбрусского высокогорного поисково-спасательного отряда МЧС. В Санкт-Петербурге за сутки выпало почти 40% месячной нормы осадков. На центральной метеостанции города зафиксирована отметка в 33,7 мм. Это количество составляет 39% от месячной нормы августа, но это и самые сильные осадки для 19 августа за всю историю города. Предыдущий максимум был отмечен в 1961 году, тогда выпало 19,7 мм, написал главный синоптик Санкт-Петербурга Александр Колесов в своем телеграм-канале. При этом сотрудник прогностического центра «Метео» Александр Ильин ранее пообещал жителям столицы дождливую рабочую неделю. По словам метеоролога, с понедельника по четверг в Москве ожидаются локальные осадки. В завершении выпуска о валюте и погоде. Курс юаня, установленный Центробанком на четверг, 12 рублей 63 копейки. Доллар 85 рублей 13 копеек. Евро 98 рублей 55 копеек. Сейчас столица малооблачно, около плюс 16 градусов. Атмосферное давление чуть ниже нормы 743 миллиметра ртутного столба. Евгения Нагорная, говорит Москва.
0: Говорит Москва. 94,8.
2: Гаврила Принцеп в 14 году убил австрийского кронпринца. Так началась Первая мировая. Делом Принцепа стало освобождение Балкан от оккупации, актуальное и сегодня. Дело Принцепа. Авторская программа политолога Олега Бондаренко о современных Балканах и Европе. По четвергам после 20:00. Дело принципа. Программа предназначена для лиц старше 16 лет. Доллар, Форд, демократы, республиканцы, Кока-Кола, бургеры, бейсбол, Голливуд. Что такое США и что значит быть американцем? Как устроена жизнь в Америке? Чем отличаются их проблемы от наших? Об Америке без геополитики и военщины в программе Рафаэля Ардуханяна «Америка Лайт». Легкий разговор о жизни в Америке. По пятницам после 20:00 и по субботам после 14:00. «Америка Лайт». Программа предназначена для лиц старше 16 лет.
0: Слушать. Думать. Знать. Говорит Москва. 94,8 FM. Повтор лучшего.
2: Время начинать движение.
0: Мотор, мотор.
2: Так говорит Москва. Программа предназначена для лиц старше 16 лет.
3: 9:06:07 столица. Дамы и господа, заводите свои моторы. А что, есть там чем заводить? Бензинчик-то у вас водится. Это среда, экватор недели, 19 августа на календаре. Каждый день как приговор. И небо уже как бы показывает перспективы осенние. Но ничего, ничего. Мы еще поёрзаем по бабьему лету. Татьяна Шимуранова, доброе утро, приветствую. Надоели с своими переименованиями. Это сложный, дорогостоящий процесс. Есть другие проблемы, которыми нужно заниматься. Наша многоэтническая страна многолика, многогранна, тем уникальна. Да, Татьяна, да. Видите, надо переименований. Тут депутат один знаки хотел переименовывать тоже. Латинскую «П» в русскую «П». Вот тоже такая инициатива. А для тех, кто не в курсе, где Гудошник? Макс, ну, извините, я уже столько раз это говорил. Это даже не смешная шутка. У нас вся Карелия в финских названиях. Ага, это уже было. У соседа трава, вся трава зеленее. Сколько живу в России, столько слышу, что мы плохо живем. Мария, не знаю, я сколько живу, столько и слышу, что мы хорошо живем. Родинский — это несерьезно, человек изучал историю по мемуарам. Ну, во-первых, я с иронией сказал про Родинского. Во-вторых, все-таки Родинский человек заслуженный. Ну, это мое мнение, я никому не навязываю. Драматург, чьи пьесы ставились за рубежами тогда, когда вы еще понятия о нем не имели, и фильмы в Советском Союзе снимались по его пьесам и сценарием тогда, когда вы понятия не имели, что есть такой человек Родзинский. У него еще волосы были тогда. И впереди тоже. И все вот это. Королев, кстати, был Калининградом. Мне вот Николай сообщает. Единственное переименование, которое я бы, может быть, и поддержал бы. Единственное переименование. Я бы, конечно, Волгоград. Вы уж простите меня, волгоградцы. Совершенно спокойно в Сталинград бы. Понимаю, что одиозность личности Сталина, его неоднозначность оценки этой личности в обществе вызывает все еще бурление, и нам нужно, чтобы, ну, наверное, сменились вообще поколения такие, вот чтобы вот это закончилась горячность. Но, с другой стороны, когда она закончится, тогда уже и смысла в Сталинграде не будет. Вы тогда уже не объясните тому поколению, которое будет тогда жить, с чего это вдруг Сталинград и что это такое. Вот. А сейчас в рамках, конечно, в рамках пресечения переписывания истории, в том числе истории Великой Отечественной и Второй мировой, в рамках искажений исторических, которыми занимаются, и подлогами историческими, которыми занимаются наши оппоненты на Западе, переименование в Сталинград было бы мерой эффективной и правильной. Пойдите, вот расскажите про Сталинград сейчас своей молодежи там, у себя в Германии. Расскажите про Сталинград там, у себя в Америке, победивший, с ваших слов, нацистов. Расскажите про Сталинград, что происходило в Сталинграде. Им вот это вот, понимаете? И это был бы шаг такой прям вот здесь. Попробуйте сфальсифицировать. Этого всю армию, окруженную тогда этого генерала, как его, черт, вылетело из головы. Вот с этим как вы будете подлогами заниматься? Вот с этой историей. Про Волгоград вы сейчас ничего никому не расскажете на Западе. Там про него никто ничего не знает. Я слушаю вас. Здравствуйте. Говорите, ну. Да, доброе утро.
4: Здравствуйте, Роман, спасибо за эфир.
3: Да, спасибо.
4: Значит, Волгоград согласен с вами. Он, в принципе, был не такой старый город. И исторического никакого обозначения особо никогда не имел. Екатеринодар, по-моему, назывался, да? По-моему, Потемкин же, не уверен, не буду врать. назвать. Но по поводу переименований и всего остального, ну, так-то да, Сталинград, я бы другого ничего не трогал.
3: А, все, это было... Нет, если еще нужно что-то сказать, вот скажите. Господи, как я все начинается. Вот надо это все уже как это называется? Деменция. Паулюс, его фамилия была. Ёлки, вспомнил. Паулюс же был, правильно? Да, мне же подсказывает этот Фридрих Паулюс. Конечно, спасибо мне. Мой замечательный мозг, еще поживем. Еще подумаем. Расскажите. Так, сейчас я настроение... Расскажите там, в Германии, про армию Паулюса. Расскажите, каким стало этим потрясением для всех этой верхушки нацистской мерзких подонков и убийц на процессе в Нюрнберге, когда Паулюс сам лично пришел на процесс обличать их и рассказывать всю правду. И про Сталинград в том числе рассказывать правду. Попробуйте им рассказать. Поэтому то, что мы раз в год его переименовываем в Сталинград, в ознаменование его деблокады и победы нашей под Сталинградом, снятие блокады и перелома, не окончательного, но мощного перелома хребта гидры этой нацистской, фашистской, после которой война покатилась уже туда-обратно, на запад, и потом уже мы... все время практически наступали. Поэтому я за Сталинград навсегда. Доброе утро, слушаю, здравствуйте.
5: Доброе утро, Роман. Ну и битва была же сталинградская.
3: Да.
5: Поэтому, да, конечно, я бы тоже, например, ну, я еще чуть постарше вас, просто получается так,
3: что... С чего это вы взяли? Давайте помиримся. Ладно, я шучу, не надо.
5: Да я знаю, Роман.
3: Не будем мериться.
5: Я не намного, правда.
3: Ладно, хорошо.
5: В общем, я полностью за Сталинград. А вот кто в Германии живет, да, они уже отошли. Ну, вот много знакомых же уехали в свое время. Они уже отошли от этого, и они начинают там, ну, вот как говорится... говниться. Даже наши начинают говниться.
3: Ну, слушайте, но это не процесс необратимый и неостановимый, потому что, что бы ни говорили, но среда, в которой ты существуешь, определяет твое сознание. Этот извечный спор сознания определяет бытие или наоборот. Но, тем не менее, когда ты живешь, и уж тем более, когда ты живешь в белом шуме, в фоне информационном постоянного «Россия, враг, Россия напала, кровожадные, Россия, убили, буча, убили, взорвали сами свои потоки, Россия во всем виновата». И ты живешь в этом годами, да будь ты хоть негром преклонных годов, ты все равно бы стал русофобом. Даже если у тебя здесь куча родственников и все остальное, ну, невозможно этого избежать. Это процесс, наше сознание в данном случае как губка, оно впитывает все, что вокруг тебя, ту среду, в которой ты находишься, и среда уже начинает определять тебя, становится частью тебя. И в этой связи, еще раз возвращаясь, хочу напомнить, что как неправильно с нашей стороны мощно блокировать ресурсы и... ограничивать доступ наших граждан, патриотов, людей, которые имеют позицию, которые готовы нести свою позицию, в том числе туда, ограничивать доступ к ресурсам, которые эту позицию туда транслируют. Потому что без нее там они находятся в среде исключительно русофобской. И, конечно, люди там перековываются в говноедов абсолютно точно, совершенно, железобетонно, даже наши люди, даже наши. Надо, чтобы, ну... Может быть, только те, кто по ночам слушают, у него приемник Грюндик, он слушает, говорит, Москва. А, по ночам у нас родные песни. Нет. По ночам мы его перековать можем только культурно, обратно в свою.
6: Алло.
3: Да, доброе. Кирилл. Да, приветствую. Кирилл, приветствую, доброе утро.
6: Да, вот.
3: Вы там? Отдыхать. Или здесь?
6: А?
3: Там? Вы там?
6: Там, да.
3: Хорошо. Все. А мы здесь?
6: Вот, значит... Ну, смотри, где я полностью согласен за Сталинград. полностью. Угу. Действительно, это потому что даже вот брать, если исторически, то, в общем-то, Америка, Южная Америка, куда душонка пошла, конечно же, о том, что что-то происходит на континенте, узнали после этой битвы. И там появился интерес. Вот у вас историки есть вот исторический пассианс, они вот это говорят. Поэтому это действительно было бы знаковое такое событие. Вот. А о том, что вот как вот наша страна при ну, осваивала территории, значит, там, ну, после раскола уже эти ушли староверы, вот, они там могут меняться. Это еще ваш шеф рассказывал. Они могут меняться, жениться только в шестом поколении, чтобы не было крови смешения. Ну и, естественно, они там брали в жены местных мужчин, женщин, то есть там браки. А когда ну, наши казаки продвигались, а чтобы не обижать народы, их даже в армию не брали. То есть там какое-то время. И, значит, а эти приходят, возмущаются, я православный, то есть это, я русский, почему вы меня точно на службу не берете, я готов служить.
3: Значит, я тоже подумал, что иногда служба в армии это и не наказание вовсе, а наоборот привилегия.
6: Привилегия, естественно.
3: Вот. И в Советском Союзе тоже так был период. Вы помним этот Быкова, потрясающий фильм «Максим Перепелица», очень атмосферный. Конечно. Помните, как его? Конечно. «Не пускать его в армию!» Все деревни говорят. «Не пускать его, потому что позорить нашу деревню будет. Не пускать его. Его из армии выгонят». Ага.
6: Да. Ну так вот, и этот самый, он приходит, я русский, нет, берите меня в армию. Ему эти казаки говорят, ты себя этот, в зеркало-то видел, а там от славянского типа уже почти ничего не осталось. Mm-hmm. А они требовали, нет, я русский, берите меня в армию.
3: Конечно, конечно.
6: Вот эти наборы. Поэтому здесь, там у нас единственная была очень сильная война с чукчами. Вот. А так, ну, достаточно мягко, потому что это очень воинственный народ, чукчи.
3: Mm-hmm. Ну, естественно, конечно. Спасибо большое, Кирилл. Надо все-таки как-то нам все-таки нам надо как-то нам надо все-таки созвониться, там что-то я пытался несколько раз.
7: Иди сюда, чтобы люди тебя слышали.
8: А мне здесь неплохо.
9: Иди, сервец! Народ тебя требует!
3: А где был? Не пускать его в армию.
9: Это не пускать. Нехай едет в армию его человек.
3: А, вот, вот.
10: А ты что? Ты хочешь, чтобы он всю нашу ему...
3: Где?
10: Замолкни. Дозволь слово. Что же это такое?
11: А ну, покажи.
10: Ну, передайте в президиум.
11: Чего?
3: Горбуза подложил. Бабке или деду. Ага. Ноги.
11: Подумаешь, красавица.
3: Ну где? Ну что? Ну,
11: да. Решили не посылать.
3: В смысле?
8: Меня в армию.
11: А вот тебе арбузы.
3: Да что ж такое? Ну что? Ну где?
11: А вот тебе арбузы.
3: Ну елки. Так хотелось понять, как они его не пускали в армию. А потом еще в конце же, когда он спасал деда, помните?
8: Меня в армию?
11: Да.
3: Он пришел, а батя его говорит.
8: Таких не имею.
3: Что? Выгнали из армии тебя.
10: Не пускай!
11: Правильно! Не пускай!
9: Так почему же не пускать?
10: А ты что? Ты хочешь, чтобы он всю нашу яблонилку там осрамил?
12: Осрамил? Такие убытки ввел меня, брехун!
10: Убытки!
12: Убытки тебе, убытки! Осраму, спекулянт!
3: Все, не пускать в армию его. Если... Ой, как же так, братцы, не пускай ты меня. Какая статистика ухода слушателей, говорит Москва, после того, как художников ушел один человек. И это вы, Макс. Но потом вернулся, правда. Видишь, вернулся. Так что, господи, что в голове у человека? Переименование Сталинграда сразу раскалывает общество по личности Сталина. А переименование Курильских островов не раскалывает. Так что давайте Курилы переименовать. Не надо. Как город назывался до Сталинграда. АК спрашивают. Город назывался Царицын. Ну, какое-то время. А до Царицына еще как-то назывался. Там еще что-то такое было. Ладно, все. Я хотел вам другое сказать. Можно я вам сказать другое? Хотел даже не сказать столько, сколько хотел оригинал. Потому что я подумал, начну рассказ об этом вокально-инструментальном ансамбле с вещицы которую я им приписывал всю жизнь. Ну, в смысле, они для меня были их вот образ был связан с этой вещицей. А потом я подумал, что это будет неправильно, потому что вещица им не принадлежит. А принадлежит она королю, который не умер, как известно, а просто улетел на свою планету. Элвису Пресли, 63-й год, к фильму, который так и назывался. Как он назывался? Вот так. Не Black Jack, нет, и не покер. Вот так он назывался. Да нет, да что ж такое? Элвис. Как еще раз? Это фильм так назывался? Да, «Вива Лас-Вегас», так он назывался. Но причисляли, я лично, извините, но я лично в своем этом самом, в своей юности, когда вот о них кто-то говорил, для меня они были именно «Вива Лас-Вегасом». Хотя на самом деле все электронные средства... мыслительные наши нейросети считают, что вот эта вещица ключевая у них. Одна из ключевых. Они говорят, нет у них по-настоящему одной. Их несколько, и вот это одна из них.

Музыканту американской блюз-рок команды ZZ Top было 70 лет. Почему было? Потому что, ну и останется теперь 70 лет, 77, потому что он скончался накануне.

Тогда еще можно было использовать таких женщин в обтягивающих маечках без бюстгальтеров, чтобы с сосочками такими. Видите, они вот, вот так вот, вот так вот использовали их тоже. Сейчас, конечно, феминистки бы тут просто с ума посходили, да что вы себе позволяете? Журнал Rolling Stone пишет, что он умер на своем ранчо в Ричмонде, в штате Техас, в окружении семьи. Нет, не солист, не волнуйтесь. Хотя иногда подпевал тоже им. Фрэнк Бирд, барабанщик ZZ Top, 56 лет от удара до удара в группе. Играл 56 лет, ему 77, 56 из которых играл.

0: Ну, наверное.
1: Реально, вот и все. Ну, умер в 77. И превратился в настоящего рокера, потому что, как известно, самые-самые настоящие рокеры должны быть очень талантливыми, молодыми и мертвыми. Все. И вот теперь этот, вот он стал тоже настоящим, 77 лет. Но болел. Болел как-то очень сильно все. Сказывалась, вероятно, мощная противоречивая молодость.

0: Так, ну и настойчивые требования здесь звучат по поводу разбора произошедшего вчера на Тверской. Я, честно говоря, не то чтобы очень понимаю, а что, как именно вы хотите это разбирать, кроме того, что мы можем зафиксировать, еще раз посмотреть, еще раз подивиться тому, как это произошло, что-то предполагать. Вероятно, все, что связано с ходом расследования, в том числе экспертиза медицинская, которая установит состояние, был ли он в состоянии алкогольного опьянения, к примеру, или не был, еще что-то, все это уже не будет частью того информационного пузыря, который окружал это ДТП вчера, то есть это уже будет как-то за объективами камер, за микрофонами, за телеграм-каналами, ну, хотя бы потому, что человек не то чтобы совсем простой, председатель правления Генбанка Дмитрий Ларин, 50 лет, мотоцикл. Произошло это крайне странно. Щукин и все, вы можете там, в телеграме я вырезал, прям вот откадрировал, вырезал этот фрагмент столкновения. Потому что потом, когда после эфира ехал, это место проезжал, тело, принадлежавшее... Да, это фраза такая странная. Вроде, ну, это же он же. Но это уже просто тело, которое принадлежало. Задумывались вообще когда-нибудь, как это работает? Тело принадлежало вот кому-то. То есть этот кто-то, он был всего лишь частью этого тела, не являясь этим телом. Понятно? Вы не ваше тело. Вы что-то другое в этом теле. Потому что потом, когда тело лежит, оно принадлежало ему. А сейчас это просто тело. Это уже как бы не он. Любопытный феномен. Так вот, тело еще лежало, черным пакетом все накрыто. Много техники там, и та самая скорая помощь. Все. И какой-то автомобиль интересный стоял с такой штукой на крыше, установкой. Как будто рэп какой-то. Я даже не знаю, как это. Может, это что? Я даже не знаю, что это. Вот если вы специалисты, можете зайти посмотреть. Щукин и все. В телеграме там и то видео, которое я сам снял, стоя в этой пробке. А это видео происшествия. Один мотоциклист уехал, вот он едет, он пересекает. Очень странно, очень странно. Я сейчас, может быть, если вы мотоциклист, может, вы могли бы несколько вариантов. Вы же видели, ну по-любому видели. Все вчера и слышали, и смотрели на это. Как это произошло? Возможно, у вас есть какие-то комментарии, потому что там, ну, вот у нас с коллегами, в частности, мы с Алексеем это обсуждали, Гудошникова. Вот, не очень понятно вообще, как, что, потому что человек едет, пересекает пустые ряды, обгоняет какой-то автомобиль и прямо въезжает в скорую помощь, просто вот, ну, как бы, не пытаясь уходить от этого столкновения. Это очень странно.
1: Моторы. Внимание, внимание, говорит Москва. 4,8.
2: В эти минуты союзные силы убивают остатки украинских сил из преграды
3: Плисича. Россия сообщила о том, что ночью была предпринята попытка нанесения удара по Кремлю при помощи беспилотников.
2: Израильские танки продвинулись на 5 километров вглубь города Газ.
4: Информационный шум затмевает события. Времени разбираться нет. Мнения и факты перемешаны. Но не у них. Умные парни выходят в прямой эфир, чтобы многое нам объяснить. Интервью о самом важном с самыми опытными. По будням после 15. Умные парни. Программа предназначена для слушателей старше 16 лет.
1: Говорит Москва. 94,8.
4: Повтор лучшего.
1: Моторы.
0: 9.36, 37 уже. А ну давай, музычка, заиграй. Вот так. Среда, 19 августа. Доброе утро. Я приветствую вас. Очень хорошо, что вы здесь. Ссылки всем побросал. Кто спрашивал про «Глаз народа», все уже отправил. И в Телеграме, и в Максе тоже. потому что просто так в Максе и в Макс-канал просто так не попасть. И в глаз народа Макс-канал тоже просто так не попасть. Везде нужны ссылки, поэтому не моя прихоть. Так решил Макс, что если ты не фуд-блогер, если ты не какая-то блогерша с этими, с чреслами, ланинами и... Что там у них еще есть? Ну, пышными такими все. Да у тебя 10 тысяч, может, и не будет сразу в Максе. А если у тебя 10 тысяч нет в Максе, да и в Телеграме тоже, прямо скажем, не хватает нескольких сотен до 10 тысяч, то Макс у тебя только приватный. И ты... люди не могут его находить, ты только прямые ссылки можешь им бросать. Поэтому вот если нужно на вот Макс... Напрямую могу либо в Максе в своем канале «Щукин и все», в который вы тоже просто так не попадете. Или «Пышные усы». Точно, спасибо. Миша Николаев говорит, или «Пышные усы» нужны. Или не усы, но тоже пышные. Желательно, чтобы они были. Вот. И только тогда ты можешь, туда попасть. Но вот эту самую ссылку я могу отправить... Если вдруг нужно, куда-нибудь, где... А чё, почему? Нет, это штуки. Это довольно странно. Могу отправить по запросу, ладно? Так что вы отправляйте запросы, а я буду вам отвечать. Итак, вернемся к этой истории с ДТП. Во-первых, отвечая на вопрос... Кстати говоря, эти вопросы и не прозвучали. Это интересно, возможно, потому что я предупредил, превентивно, как бы отвечая сразу на вопрос, я предупредил его появление, потому что часто так бывает, что... А зачем такое публиковать? Что именно такое? Такое имеется в виду видео, видео непосредственно оттуда, с Тверской, последствий и тело на асфальте, и мотоцикл разбитый, и вот это все. Значит, зачем? На мой взгляд, это же еще и урок, и сигнал всем остальным, потому что среди, ну, в аудитории очень много мотоциклистов, я это знаю, среди подписчиков. Очень много автомобилистов, которые время от времени становятся мотоциклистами. Вот мы видим мотоцикл его. Я не знаю, что это за мотоцикл. Кто-то, может быть, вот по этому видео смог бы определить, на чем. В Максе даже написал один, там был комментарий от одного из, я так понимаю, близких друзей, чуть ли не партнеров погибшего Дмитрия. Вот он писал, может быть, он знает. Вот тело лежит. Шлем. Был в шлеме. Вот. И это иллюстрация того, как быстро... В широком смысле слова. Вот, видите, Volkswagen стоит милицейский, с какой-то, как, или глушилкой, или что-то на крыше устройство какое-то. Вот что это, я не знаю, я не специалист. Но вы можете посмотреть «Щукин и все» там, и вот это видео проезда, и видео этого автобуса полицейского. Как быстро, за долю секунды, происходит переход из мира живых в мир мертвых для мотоциклистов. Как это быстро происходит, это вообще. Просто вот едет человек, у него планы свои, он, ну, на работу, вероятно, это же утро было. Банкир, мог ехать в Роллс-Ройсе на заднем диване, в Аурусе. Не, в Роллс-Ройсе нельзя ездить, тем более, если Крымский банк. Надо в Аурусе ехать. Или в Ауре, Владе. На заднем диване, там тоже комфортно довольно. И ты уже как бы в совершенно иной... в ином уровне безопасности находишься. Мог ехать за рулем какого-нибудь большого внедорожника, какого-нибудь, ну, не знаю, M-Hero, распугивая всех вокруг, чтобы ты ехал такой весь брутальный. Но ехал на мотоцикле. И как ехал? Вот. И вот этот переход, его последствия, очень многие мотоциклисты пытаются... Я уверен в этом. Я ни разу не был мотоциклистом. Вчера был скутеристом. Вчера попробовал сервис по прокату скутеров электрических. Оказывается, есть такой в Москве. Наряду с каршерингом и кикшерингом, который самокат, есть еще такой же шеринг но мопедов электрических. Я на мопеде вчера на таком проехал. Записал небольшой обзорчик. Ну, такое ощущение интересное. Шлемы там есть, да-да. Все, шлемы в кофре лежат. Надеваешь шлем и поехал. Вот. Я думаю, что каждый двухколесный гонит от себя эти мысли, табуирует их и пытается сознательно отсечь их из вот этого отдела мозга, который и есть наше сознательное. Отсечь их и не думать. Загоняя их на подсознательный уровень. И зря. Потому что когда ты не думаешь об этом, то ты начинаешь делать всякие глупости. Вот запретил себе думать, привык не думать и погнал. Раз получилось лихач, два пропетлял, три как-то выскочил из-под колеса. А в четвертый не вышло. И что уж говорить про статистику, про уже все сказано, и про статистику, и про то, насколько это опасно, и про то, что Москва не тот город, где сообщество транспортное договорилось об уважении, расстановке сил, негласных правилах между автомобилистами и мотоциклистами. Не то. Вот в Париже договорились. Потому что в Париже их примерно столько же, сколько автомобилистов. И если ты здесь стоишь, и тебя на перекрестке 2-3 объезжают мотоциклиста на красный свет. Они выезжают, обязательно за стоп-линию они должны уехать. Я все думал, зачем? Вот чего вам нужно обязательно уехать за стоп-линию, не остановиться перед ней, то есть все время нарушать на каждом светофоре. Это все, чтобы стартануть раньше машин и не затираться между ними, а вдруг кто из машин резко стартанет. Я так думаю, я не знаю, я так думаю. Так, чтобы у тебя была фора на несколько метров, и ты рванул вперед, и никто там тебя не притер. Тоже чисто такая типа безопасность. Так вот, в этом Париже, ну, я не знаю, как сейчас, но какое-то время назад, когда последний раз мы были в Париже, ты понимаешь, что их такое количество, что сам факт их огромного наличия, присутствия на дороге, выработал определенное отношение. То есть водитель всегда подозревает, что где-то рядом будет двухколесный сейчас. И большинство из них, между прочим, вовсе не на мотоциклах, а именно на скутерах. Вот. И ты все время понимаешь, что они где-то рядом, и это вырабатывает у тебя все время, ты по зеркалам следишь, стреляешь все время вокруг глазами, потому что они всегда вокруг тебя. В Москве такого нет. И у нас не выработались вот эти правила. Поэтому Москва город очень опасный для мотоциклистов. Опасен он еще тем, что у нас не какого-нибудь Милана или там другого небольшого европейского, небольшого европейского города, транспортная инфраструктура, где самая широкая улица, она двухполосная, ну, максимум трехполосная, и все равно она узенькая, и какие-то перекрестки, куча светофоров. У нас проспекты. Поэтому по Ленинградке по ночам постоянно ракеты летают. Ну что, можешь разогнаться до 200 и фигачить без светофоров просто 8 километров в одну сторону. И в обратную сторону также пофигачил без светофоров. И прикольно погонять вот так вот. Нет такого. А у нас есть такое. И вот это сочетание, отсутствие культуры взаимоотношений, коммуникации между четырехколесными и двухколесными. Ненамеренное отсутствие. А то, что, ну, просто их не так много, а когда они появляются все время неожиданно. Ну, что огромные проспекты, вот это все прямое. Где случилась эта трагедия? На Тверской. Четыре полосы в каждом направлении. И он стартанул. Вот это видео опять я вам показываю. Я не знаю. Поэтому я и спрашиваю сообщество людей. Вот это что могло быть? Он едет по крайней правой. Перестраивается из первого ряда во второй. Вот мы видим его, да, вот он. Вот он. Во второй ряд, который пустой весь. Весь пустой второй ряд перед ним полностью свободен. Полностью свободен. В третьем ряду перед ним, впереди слева от него, едет автомобиль легковой, низкий. Скорая помощь уже видна. Она метрах, наверное, в 50, в 60, в крайней левой для него полосе. То есть в четвертом ряду скорая помощь едет по встречке в область пробка. Ну, к светофору пробка. И скорая помощь едет по встречке. Ее должно быть видно с того места, где он едет. Значит, перед ним пустой ряд. Но он почему-то перестраивается дальше в третий за автомобиль, который ехал впереди слева от него. И дальше, перерезая третий ряд, выезжает в четвертый. в четвертый. При том, что между скорой помощью и тем автомобилем, который он обогнал, тоже есть место, потому что скорая помощь, вы знаете, там раздел широкий на Тверской, и они, как правило, стараются прижиматься к попутной своей стороне, чтобы по встречке не отвязно полностью ехать, а немножко сместившись вправо, как бы. То есть между автомобилем, который он обогнал, и скорой помощью было пространство еще, ну, не для автомобиля, но мотоцикл точно бы там проехал. Но он почему-то едет не в это пространство, а прямиком в скорую. Прямо в левую водительскую часть скорой помощи, в угол. Удар здесь видно, ну, это просто из-за перспективы. Очень длинный план, поэтому кажется, что движение медленное. На самом деле скорость высокая была. У скорой от удара, вероятно, даже колесо выворотило, потому что, когда я проезжал ее, она такая наклонена в переднюю левую сторону. Такая вот, кажется, что как будто без колеса переднего. То есть удар такой, а его отбрасывает просто из четвертого ряда в первый он улетает. И даже такое ощущение, что все травмы получены им, потому что он на мотоцикл на свой упал. Кажется, что как будто на мотоцикл. И в шлеме все. Вот что это за маневры, не знаю. Скорую видно визуально было. То есть когда перестраивается в этот ряд, ее видно, если на нее смотреть. Значит, варианты какие были? Пьяный, и все рассредоточено. Закусился с этим легковым автомобилем чуть ранее почему-то. И сейчас, объехав его, решил обогнать его, типа как бы, а вот я тебя обгоняю. Но тогда почему он прямо не поехал по свободному второму ряду, а начал обходить его через лево? И смотрел на него, и не смотрел на скорую. Либо, перестраиваясь справа налево через все три ряда, смотрел по зеркалам и был сосредоточен на зеркалах и на легковике, который обгонял. И не увидел скорую, потому что она потерялась на фоне яркого солнца еще с той стороны. У него, может быть, создалась иллюзия, что скорая как бы в том ряду стоит у себя, по направлению в область, а не по его ряду по встречке едет. И смотрел по зеркалам, чтобы сзади никого не было, перестраивается влево, влево, влево. И уже когда поднимает глаза, а тут скорая прямо в лоб. Ну, мы можем только гадать. Ну, и мотоциклисты могут что-то свое сказать из своего опыта. Доброе утро, слушаю, здравствуйте.
5: Доброе утро, Роман. Роман, Тесла, Москва.
0: Да, Роман, приветствую, рад слышать.
5: Да, я тоже вас рад слышать, спасибо за эфир. Ну, я тоже, помните, если немножко мотоциклист.
0: Да.
5: Предположу еще одну версию, может быть, сам потому что по себе это замечал. Возможно, человек в гарнитуре разговаривал по телефону. Это реально здорово фликает.
0: Вот это тоже. Простите, вот я тоже внимание. подумал про это, что в гарнитуре еще может быть. И плюс вот это вот сочетание нагрузки на мозг. Ты обгоняешь, следишь за ним, смотришь в зеркала, говоришь по телефону. И все это вместе. И для тебя событие происходит не с той скоростью, с которой ты едешь вообще.
5: Да, совершенно верно. Поэтому вот может быть еще такая версия. Но вообще, глядя на это видео, тоже все посмотрел несколько раз, максимально какие-то нелогичные движения были со стороны водителя, да, мотоцикла.
0: Да.
5: То есть непонятно совершенно.
0: С самого начала, спасибо большое, Роман. С самого начала непонятно. Перед тобой пустой ряд, второй ряд пустой полностью. То есть выехал и топи, вжимай сколько нужно. При этом он продолжает перестроение с первого в второй, со второго в третий, объезжает едущий в третьем ряду легковик в четвертый, и в четвертом рубит прям в скорую помощь. Я слушаю. Доброе утро. Да, здравствуйте. Доброе утро,
6: Роман. Это работник транспорта. Я вот тоже говорю, недавно сел на мотоцикле, и когда музыку слушаю в наушниках, хоть и на небольшой громкости, но все равно как бы я уже в небольшой ДТП попал, и я все-таки убрал вообще музыку. Потому что из-за музыки как-то прям хочется и скорости, и мотаешься, и крутишься, и вертишься.
0: Есть такое дело. Макс пишет, вот вырезка комментария. Откуда комментарий, не знаю. Дмитрий Ларин сел за байк, написано. Ну, наверное, на байк. Садятся за стол, но по-моему, на мотоцикл. В общем, байк, и получил права в июне нынешнего года. В ушах были наушники. Страдал близорукостью, но очки отсутствовали. Все это могло привести к смертельному ДТП. Не будем осуждать погибшего. Пострадал только он. Всем остальным урок за правдоподобность не отвечаю. Вырезка из комментария отзыва с Зена какого-то. Окей, то есть это кто-то написал. Возможно, возможно, все это вместе. Там же тоже на секунду отключился, и все. Вспомните, как погиб Доренко. Да. Ну, какая-то аллюзия, конечно, есть, потому что траектория движения, так и Сергей тоже пересек все, так он навстречку еще выехал. Движение не такое плотное было на встречке, он по инерции выехал. Но посмотрим, что здесь покажет экспертиза. Может быть, тоже приступ, как-то еще что-то. Заснул? АК спрашивает. Да не знаю, нет, наверное. На мотоцикле можно? Вот мотоциклисты, можно уснуть на мотоцикле? Он же только что на светофоре стоял. Это как-то он так мог уснуть за секунду? Ты же когда стоишь на светофоре, ты же стоишь, ногой держишь себя. А потом ты начинаешь ехать. То есть включенность в процесс управления мотоциклом куда выше включенности в процесс управления автомобилем. Тем более со всеми нашими этими ассистентами. Так что я, ну нет, я думаю, что уснуть там нельзя. Доброе утро, слушаю. Здравствуйте. Доброе утро.
7: Здравствуйте. Ну это, конечно, секундная

0: не чаще, чем попытки понять мотивы поведения. Ну, вот ну, такую вот саму схему, почему это могло произойти. Что теперь со скорой? Скорая ехала со звуковым сигналом? Не знаю. Ну, если он в наушниках, а у мотоциклистов либо в наушниках, либо в самом шлеме есть с этим, с музыкой прям шлемы такие, чтобы с громкой связью, совсем. Вот это меня тоже это поражает. Тут буквально на днях какое-то видео попалось мне на глаза. Чувак едет по деревне, и дед какой-то бежит на него. Дескать, что ты так быстро гоняешь? А он деду говорит: дед, сейчас, подожди, дед, сейчас я тише сделаю музыку. В шлеме сидит, да? И он такой делает: да, чего говоришь? Ты едешь на транспортном средстве, и у тебя музыка прямо в ушах. Это, ну, когда ты едешь в автомобиле и слушаешь музыку, ну, во-первых, я не знаю, это только специальные каскадеры слушают так, что умц-умц-умц-умц в автомобиле. Там он, конечно, ничего не слышит внутри. Но вообще-то обычно ты, когда едешь, слушаешь музыку, ну, даже если так, средний, со средней громкостью, тем не менее, ты все равно слышишь, что происходит вокруг тебя. Но на мотоцикле ты того, что происходит вокруг тебя, не слышишь, если ты в шлеме. И поэтому как вы, зачем вы ездите? Еще один вопрос, что теперь с водителем скорой? Вот, и многие пишут, ну, теперь вот его точно признают виновным, по-любому, не знаю. Вот этот вопрос, который нужно было бы, наверное, обсудить, но мы сейчас уже не успеваем, потому что, оказывается, здесь рубрика у меня, надо бы ее запустить. Но вопрос я подвешу и свое мнение скажу. Если он ехал с звуковыми сигналами и световыми сигналами, с сиреной и со звуком, ехал по встречке, он имеет право ехать по встречке. Ну, он имеет. Да! Он должен не создавать аварийных ситуаций, это понятное дело. Но он ее и не создавал. Он ехал, не меняя полосы. Ехал, к примеру, со звуковыми, световыми. Мотоцикл менял рядность. Он менял рядность, и он перестраивался, и не предусмотрел. У него была возможность не сталкиваться, но он столкнулся. Вот, поэтому как бы, скорая не уворачивалась никуда, не выскакивала на него, ничего такого не было. Но это не точно, это просто мое личное мнение. Ладно? Вот поэтому, может быть, я и заблуждаюсь. Меня зовут Роман Щукин. Давайте уже, держитесь там и будьте здоровы.
1: Моторы. Внимание, внимание. Говорит Москва. 94,8. Пуля. Крайняя мера. Не будем категоричны. Разберемся в вопросе. Знание – наше оружие. Лучшие в своем деле эксперты объясняют, к чему ведут последние события. Со вторника по пятницу после 10 утра в программе «Револьвер». Программа предназначена для лиц старше 16 лет. Говорит Москва, 94,8.

тещи, матери и жены, не горюйте, не грустите, к вам вернутся Робинзоны с чемоданами открытий. И напрасно утверждают, что земля давно обрушилась.

0: Как известно, история ничему не учит. Она только наказывает за незнание. Историк Константин Залесский и его гости выкладывают все карты, чтобы выводы вы делали сами. Каждое воскресенье после 11 часов в программе «Исторический пасьянс». Программа предназначена для лиц старше 16
1: внимание,
0: лет.
1: Внимание! Говорит Москва. 94,8.

Радиостанция «Говорит Москва» представляет «Родные песни». Нам есть что вспомнить. «Родные песни».

Рассветы росные уходят месяцы далекой осенью. С тобой мы встретились, но дни прошедшие

Ах, осень серая ждет зиму белую. Ах, сердце, сердце ты, что с нами сделала? Любовь растаяла в тумане льдинкою, а мне оставила свою грусть.

Радиостанция «Говорит Москва» представляет «Родные песни».

0: Внимание, внимание! Говорит Москва. 94,8.
1: Доллар, Форд, демократы, республиканцы, Кока-Кола, бургеры, бейсбол, Голливуд. Что такое США и что значит быть американцем? Как устроена жизнь в Америке? Чем отличаются их проблемы от наших? Об Америке без геополитики и военщины в программе Рафаэля Ардуханяна «Америка Лайт». Легкий разговор о жизни в Америке. По пятницам после 8 вечера и по субботам после 14. «Америка Лайт». Программа предназначена для лиц старше 16 лет.
0: Говорит Москва. Родные песни на радиостанции «Говорит Москва».

Радиостанция «Говорит Москва» представляет «Родные песни». Нам есть что вспомнить.

0: прогулки по старой столице. Родные песни.
1: Кто ошибется, кто угадает,

Куба, любовь моя, остров зари покровой, песня летит над планетой звеня. Куба, любовь.

мужество знает цель. Стала легендой Куба, вновь говорит вдохновенно Фидель. Мужество знает цель. Родина или смерть? Патрия о муэрте! Солнцу свободы над Кубой гореть! Родина или смерть?

0: Слушать настоящее. Думать о будущем. Знать прошлое. Самые актуальные и важные события в городе, стране и мире в информационной программе «Отбой».
1: Ваше мнение очень важно для нас. Пожалуйста, оставайтесь на линии.
0: Со вторника по пятницу после 18 часов. «Отбой». Программа предназначена для слушателей старше 16 лет.

0: 105 Москва,
1: 94.8 FM.
0: Родные песни на радиостанции «Говорит Москва».

вспоминая лучшее, когда песни были родные. Родные песни.

Одессу Костя приводи. И все бендюжники вставали, когда в пивную он ходил. Синеет море за бульваром, каштан над городом цветет. И Константин берет гитару и тихим голосом поет. Я вам не скажу за всю Одессу, вся Одесса очень велика. Но и молдаванка, и пересы обожают Костю моряка.

0: влюбился, кричали грузчики в порту. Об этой новости неделю везде шумели рыбаки, на свадьбу грузчики надели. Со страшным скрипом башмаки. Я вам не скажу за всю Одессу, вся Одесса очень велика. День и ночь гуляла вся прессой на веселой свадьбе моряка. Я вам не скажу за всю Одессу, вся Одесса очень велика. День и ночь гуляла вся прессой на веселой свадьбе моряка.
1: Внимание, внимание! Говорит Москва. 94,8.
2: Гаврила Принцеп в 14 году убил австрийского кронпринца. Так началась Первая мировая. Делом Принцепа стало освобождение Балкан от оккупации, актуальное и сегодня. Дело Принцепа. Авторская программа политолога Олега Бондаренко о современных Балканах и Европе. По четвергам после 8 вечера. Дело Принцепа. Программа предназначена для лиц старше 16 лет.
1: Говорит Москва.

Внимание, внимание! Говорит Москва. 94,8.

На машине с надписью «Made in ФРГ». По полюшку едет ДРГ. А затем за полюшком русский паренек четко корректирует град.

Внимание, внимание! Говорит Москва. 94,8.

0: Внимание, внимание! Говорит Москва. 94,8.
1: Суматохи дня не отрицая, говорю себе, но почему? В поднебесье радугой сверкая, жизнь твоя бессмысленный гламур.

сердце льется осенью стихами. Я смотрю реальности в глаза. Хочется горячими руками ласково обнять, сказав «моя».

Внимание, внимание! Говорит Москва. 94,8.

Вы слушаете «Радио говорит Москва». Свидетельство о регистрации СМИ Л номер FS77-649-62. Выдано Роскомнадзором 4 марта 2016 года. Главный редактор Бабаян Роман Георгиевич. Частота 94,8 FM. Сайт говоритмосква.ру. Программы «Радио говорит Москва» предназначены для слушателей старше 16 лет.

0: Внимание, внимание! Говорит Москва. 94,8.
1: Я сердце брошу на алтарь.

0: Внимание, внимание! Говорит Москва. 94,8.
1: Пуля. Крайняя мера. Не будем категоричны. Разберемся в вопросе. Знание – наше оружие. Лучшие в своем деле эксперты объясняют, к чему ведут последствия.

Внимание, внимание! Говорит Москва. 94,8.